и науки, ультраразиональные отверг вероятностью, они крепились, ну, либо ко дну, либо к каким-то плавающим на воде объектам, но среди них были такие совсем нереальные существа, но похоже, что они правда так выглядели, как, например, Ортограптус. Вот он слева изображен, вообще на какой-то космический корабль похоже. У них, видимо, были организмы с плейстонными колониями. Напоминаю, плейстонные организмы, которые обитают в ассоциации с пленкой поверхностного натяжения, с поверхностью воды. У них, соответственно, были специальные структуры, заполненные газом, с которых вниз свисали, собственно, веточки с вот этими зооидами. Ну, наверное, по инопланетности грептолиты, представители класса крыложаберные, даже иглокожих оставляли далеко позади. Ортограптус – это, конечно, впечатляющая штуковина. Но грептолиты все вымерли. Таким образом, получилось следующее у нас пока, что иглокожие стали на голове ползать, а конкретнее на лице. Полухордовые либо стали головой копать, либо стали головой фильтровать, будучи колониальным прикрепленным фильтратором. Все это к разумным формам жизни не привело. К разумным формам жизни привела эволюция типа хордовые. Хордовые – это третий тип в эволюционной ветви вторичной роты. Сюда относится больше видов, 70 тысяч видов. Ну, вы можете сказать, ну, 70 тысяч, конечно, здорово, но насекомых-то 1 100 000 1 200 000 видов. Это класс, а всего в типе, там, членистоногие, больше, ну, как бы около 1,5 миллионов сейчас описанных видов. А хордовых, ну, 70 тысяч впечатляет, но не очень. Вообще-то впечатляет. Это один из самых крупных по числу видов, типов животных. Ну, собственно, обгоняют его моллюски со своими 150 тысячами видов. Скорее всего, обгоняют нематоды, круглые черви, которых, правда, сейчас описано около 25 тысяч видов, но предполагают, что их больше миллиона. И это такие аргументированные предположения. Дальше членистоногие. Ну, то есть, получается, что хордовые в любом случае входят в число рекордсменов по числу видов. Но самое главное, что представители этого типа вместе, в том числе с членистоногими, играют, ну, я бы сказал, такую роль планетарного масштаба в экосистемах нашей планеты. Давайте познакомимся с типом, к которому относимся мы. Тип хордовый делится на три подтипа. Бесчерепные, оболочники и позвоночные. К бесчерепным всего около 30 видов. Это, как мы сейчас понимаем, наиболее примитивные представители типа хордовые. К оболочникам около 1000 видов. Остальные примерно 69 тысяч видов. Это подтип позвоночный. Собственно, мы с вами относимся к позвоночным. Если говорить про общее строение хордовых, то получится оно интересным. Если такое рисовать обобщенное хордовое, получится, что это существо, у которого, во-первых, есть хорда. Что такое хорда? Это плотный тяж, такой немножко похожий на хрящ по структуре, но более эластичный, тянущийся вдоль спинной стороны тела. Сверху от него идет нервная трубка, толстый нервный тяж с отверстием посередине, заполненным жидкостью обычно. Есть несколько пар жаберных щелей, соединяющих глотку с внешней средой. Снизу глотки расположена железа, которая называется эндостиль. Эндостиль выделяет слизь. Эта слизь покрывает стенки глотки. Сзади есть хвост. Хвост – это тоже очень важная черта строения хордовых. Хвост – это часть тела, находящаяся сзади анального отверстия. Набор признаков немножко странный, но очень хорошо объясним. С большой вероятностью древние хордовые были фильтраторами. И здесь вы можете закономерно сказать, так мы же вроде обсудили, что фильтрация, фильтрующий тип питания к усложнению организации точно не ведет. Не всегда. Дело в том, что, видимо,

Древние хордовые были подвижными фильтраторами, как, например, вот такой Хайкаихтис. Соответственно, они отфильтровывали пищевые частицы, но они при этом активно плыли. Как они фильтровали? Они плыли с открытым ртом, в глотку попадала вода, через жаберные щели выходила вода, а на стенках глотки залипали съедобные частицы. В слизи, которую выделяет эндостиль, железа, находящаяся снизу глотки. И дальше, соответственно, все это попадало в пищеварительную систему. Теперь смотрите. Если ты фильтратор, который плывет с открытым ртом и пропускает через себя воду, чем больше объем воды ты за единицу времени пропустишь через глотку, тем больше еды ты получишь. А для этого нужно плыть быстрее. В принципе, из червеобразной формы тела можно хорошо плыть, но быстро не получится. Вот так вот зигзагообразно изгибая свое тело. Чтобы плыть быстро, надо, чтобы тело было упругим. Это обеспечивает хорда. А сзади был двигатель. Это обеспечивает хвост. Вот мы и объяснили, почему хордовые исходно стали такими. Ну и, соответственно, когда ты активно плывешь куда-то быстро, тебе нужна развитая нервная система и развитые органы зрения и вообще органы чувств, чтобы хотя бы ни на что не натыкаться. Соответственно, да, вот это обобщенное хордовое, такие существа действительно жили на нашей планете, вот как Хайкаихтис 500 000 лет назад живший или чуть позже, Арандаспис в целом то же самое. По типу питания сходный очень организм. Наиболее похожими на древних хордовых сейчас являются представители подтипа бесчерепные, они же головохордовые. Латинское название у них иногда используется цефалохордата, переводится как головохордовые, или акрания бесчерепные. И те названия, то и то может использоваться. То есть его по-русски их могут называть как бесчерепные, так и головохордовые. Латинское название используют как акрания, так и цефалохордата. Там есть некоторые систематические, такие казуистические, я бы сказал, нюансы, но нас они с вами вот, в формате нашего разговора не касаются. Так вот, сюда относится всего один класс ланцетники. Организмы устроены, честно говоря, достаточно просто. И очень похоже, да, вот это усредненное хордовое. Передний конец тела, головой его не очень повернется язык назвать, потому что там глаз нет. Передний конец тела, задний конец тела. На заднем конце тела есть хвостовой плавник. На переднем конце тела есть рот с такими выростами, препятствующими попаданию туда крупных частиц. Есть множество жаберных щелей в глотке. Они здесь вот на фотографии ланцетника косыми линиями выглядят. Дальше интересно. Собственно, ланцетники являются фильтраторами. Они набирают в глотку воду, через жаберные щели выходят, на стенках вода, на стенках глотки залипают питательные частицы. Но у них есть интересная особенность. Если бы я был ланцетником, у меня здесь бы было много жаберных щелей. По бокам глотки были бы две кожные складки, которые вот так бы срастались, оставляя здесь одно отверстие. А тут была бы полость. Эта полость называется атриальная полость, от латинского слова атриум, внутренний дворик. Это отверстие атриопор. То есть у них как бы кожными складками прикрыто жабры. Зачем это надо, сейчас обсудим. И еще одна интересная особенность. Я упомянул, что глаз у них никаких на переднем конце тела нет, поэтому головой как-то так с натяжкой можно назвать. Можно, но... Но при этом у них есть специальные светочувствительные структуры, расположенные прямо в нервной трубке. То есть они смотрят через свою спину, через свое тело. Почему они могут себе такое позволить? Они полупрозрачные. Да и на самом деле вы, если вы закроете глаза, вы же сможете понять, где светлее, где темнее, смотря с закрытыми глазами. А им больше ничего и не надо. Вот так передний конец тела выглядит. А вот такой образ жизни ведут ланцетники. Они закапываются в песок, высовывают передний конец тела и отфильтровывают частички, которые болтаются где-то рядом с дном у песка. Становится понятно, зачем, кстати, вот эти кожные складки, прикрывающие жабры, чтобы жабры песком не забивались. Но отсюда, кстати, становится понятно, что ланцетники, они, конечно, умеют плавать. Достаточно неплохо плавают, но делать это не любят. В основном они закапываются. Ну и вот, как видите, если ты стал закапывающимся фильтратором, а не плавающим, опять же, голова тебе особо не нужна. Поэтому нельзя сказать, что они ее полностью утратили, но развитые головы у них все-таки.
Формально это голова, но не то чтобы очень сильно на нее похоже. Интересно, кстати, что про ланцетники. Ланцетники являются... Про ланцетников есть в китайской мифологии очень интересные объяснения, откуда они взялись. В китайской мифологии есть бог литературы Вэньчан. И однажды он путешествовал на летающем крокодиле со своей свитой. И во время путешествия крокодил умер, и его тело распалось на множество ланцетников. Китайская мифология удивительна. Возникнет, у вас может возникнуть вопрос, а почему китайская мифология внезапно уделяет внимание ланцетнику? Ответ, я думаю, очевиден. В Китае ланцетников едят. Еще один подтип. Подтип оболочники или личиночных кордовые туниката. Ну, когда смотришь на ланцетника, хотя бы в нем можно заподозрить нашего родственника хордового. Смотришь на оболочника, ну, заподозрить в нем моллюска, наверное, можно. Даже губку в нем можно заподозрить, ну, если не вглядываться. Но не представителя одного с нами типа. Тем не менее, это представители одного с нами типа. Оболочники делятся на три класса. Это асцидии, сальпы, ну или сальпообразные, и аппендикулярии. Почему они называются оболочники? Сразу поясню одно из их названий. Потому что они с покровами своего тела выделяют так называемую тунику. Это оболочка из особого вещества, оно называется туницин. Это фактически целлюлоза. Оболочники – это единственные представители царства животные, которые используют в строении своего тела целлюлозу. Материал, который вообще-то используют обычно представители растений, ну, которые сейчас царство архипластида называется. Да? Ну, оболочники вообще, знаете, такое ощущение, что это вот тот член эволюционного ствола хордовых, который сказал, что, так сказать, вот как бывают члены семьи, которые говорят, что нет. Вот у нас есть династия, не знаю, врачей, а я пойду в актеры. Все не так сделаю. Вот оболочники, они решили все сделать не так. То, что они используют целлюлозу, это в своих покровах ярко, но не самое выдающееся. Давайте поговорим про их классы, очень быстро мы пробежимся. Первый – это асцидии, собственно. Внешне в асцидиях действительно хордовых не заподозришь. Что-то такое мешковидное тело. Два сифона. Через один вода засасывается, через другой выталкивается. Ну что, моллюск? Вообще изначально даже систематики предполагали, что это моллюски. Но нет. Если мы вскроем взрослую асцидию, мы не найдем никакой хорды. У ланцетника хорда есть, нервная трубка есть на протяжении всей жизни. Здесь хорды нет, нервной трубки не найдем, хвоста не найдем. Найдем глотку с большим количеством жаберных щелей, найдем эндостиль, выделяющий вот эту железу, выделяющую слизь, и в целом все. Как устроена взрослая асцидия? Вот этот вводной сифон, ротовой сифон, введет в глотку. Вокруг глотки у нее тоже кожные складки, образующие, ну, полость, похожую на отриальную полость вот это вот, у ланцетников. Единственное, если бы я был асцидией, у меня здесь были бы куча жаберных щелей, была бы, тут вот были бы складки кожи, оставляющие, срастающиеся, оставляющие одно отверстие, так называемый клоакальный сифон. А пищеварительная система была бы U-образной, и анальное отверстие было бы здесь и выходило в эту же полость. Собственно, отжимается в полость эту, отриальную жидкость. На стенках глотки залипают в слизи питательные частички. Они попадают в пищеварительную систему, перевариваются. Затем, что вода из жаберных щелей, что непереваренные остатки пищи выходят в отриальную полость. И стоком воды выбрасываются через так называемый клоакальный сифон. Почему они хордовые-то? Ответ интересный. Их личинки
выглядят вот как здесь слева в верхнем углу. Они похожи на того самого усредненного древнего хордового. У них они подвижные, у них есть хорды, есть нервная трубка, жаберные щели. Ну, жаберные щели у взрослой астении сохраняются.

сейчас типов животных. Более того, количество типов, оно даже тогда было больше. Количество типов с тех пор сокращалось. А разнообразие таксонов меньшего порядка, оно росло, изменялось по-разному. Но количество разнообразия на уровне типов в кембрийском периоде даже было больше. Долгое время это ставило исследователей в тупик, потому что, честно говоря, больше всего это было похоже на акт творения. Ну, как будто кто-то хлопнул в ладоши и сказал: «А ну-ка, появись». И все появились сразу. А затем, в середине 20 века, стало понятно, во-первых, что крупные живые организмы, судя по всему, многоклеточные, достоверно существовали и в докембрийский возраст, в докембрийские времена. Предыдущий перед фанерозойским эоном – это протерозойский эон. Последний период эона, протерозойского эона – это идиокарский или венский период. Вы, может, слышали такое название вендобионты, идиокарская фауна. Насколько фауна, конечно, или не фауна – это вопрос. Относились они к царству животных или нет, но так или иначе, в середине 20 века стало понятно, что в идиокарском периоде, который предшествовал кембрийскому периоду, в океанах планеты уже жили какие-то крупные существа неясного систематического положения. Потом стало понятно, что некоторые из них, видимо, точно были животными. В последние десятилетия даже удалось, ну, как минимум, один тип животных, собственно, анихофоры, которые сейчас представляют собой единственный тип исключительно наземных свободно живущих организмов, продлить в идиокарский период, потому что сначала поняли, что такие странные кембрийские существа, как галлюцигении, похожие на них, это, собственно говоря, существа, относящиеся к типу анихофоры, судя по всему. А затем было обнаружено в докембрийских осадочных породах, в идиокарских в осадочных породах идиокарского возраста такое окаменелости существа Ксенузион Ауэрсвальде, которое тоже, ну, явно относится к той же группе, что и галлюцигении, собственно, видимо, к современному типу анихофоры. Поэтому мы теперь даже и как минимум один тип продлили. Дальше. Там есть нюансы. Может еще оказаться, что все-таки придется галлюцигений в отдельный тип, там, ксенузий, выделить. Но в любом случае это будет что-то очень близкое к анихофорам, к современному типу анихофоры. Пока скорее склоняются к тому, что они в одном типе. Ну да ладно. Так вот. Но несмотря на то, что во второй половине 20 века стало понятно, что, ну, как бы нашлись вот они, окаменелости крупных организмов, которые жили до кембрийского периода, одновременно с этим возможности электронной микроскопии и возможности выполнения электронных микрофотографий, собственно, насколько мне изменяет память, это в середине 30-х технология электронной микроскопии появилась, и вот ко второй половине 20 века ей стали активно пользоваться, и, собственно, стало понятно, что с одноклеточными и вообще микроскопическими организмами все в порядке и в осадочных породах более, значительно более раннего возраста, просто понятно, их не могли, их окаменелости не могли разглядеть и уверенно идентифицировать. Поэтому сейчас как бы проблема того, так как это выглядело, проблема в конце 19 века, что как будто в начале кембрийского периода внезапно появилась жизнь, а до этого ее не было, такой проблемы сейчас нет. Но есть другая проблема. Видимо, в начале кембрийского периода произошло некоторое изменение химического состава океана. Он стал практически таким, как сейчас. Он за последние полмиллиарда лет существенно уже не менялся. И стало энергетически выгодно, энергетически целесообразно делать скелеты. И, соответственно, разные группы животных, и не только животных на самом деле, стали обзаводиться скелетами в процессе эволюции и, как следствие, попадать в палеонтологическую летопись. То есть корректнее, наверное, говорить, как сейчас
стараются тоже использовать не кембрийский эволюционный взрыв, а кембрийская скелетная революция. Хотя слово революция тоже мне тут

0: не очень нравится. Понятно же, что это не вчера не было скелетов, а сегодня появились. Да, ну да ладно, бог с ним. Так вот, к чему я это веду? Я это веду к тому, что про эволюцию животных, начиная с начала кембрийского периода, мы в общих чертах понимаем, как она шла. Там вопросов много остается, огромное количество. В общих чертах понимаем. А про эволюционные события, которые были раньше кембрийского периода, понимаем очень плохо. Палеонтологический материал крайне беден. Более того, потому что это были мягкотелые и с большой вероятностью еще и микроскопические или очень небольшие организмы. Понятно, что если ты мягкотелый, ты, мягко говоря, плохо окаменеваешь, попадаешь в палеонтологическую летопись плохо. У нас есть, по счастью, сейчас другие методики. Собственно, мы можем, расшифровав геном организма, предположить, когда разошлись эволюционные линии каких-то двух организмов, сколько там миллионов лет назад. Но это, если поначалу показалось, что вот все эти методы, как бы основанные на технологии секвенирования ДНК, которые в 70-е годы появились, во второй половине 70-х, если не изменяет память, технология секвенирования была запатентована. По-моему, второй. Ладно, бог с ним. Соответственно, в конце 20-го и особенно в начале 21 века стали активно использоваться эти технологии расшифровки генома, анализа генома, генетической информации. Поначалу показалось, что это волшебная палочка, которая решит все вопросы. Сейчас мы быстро разберем, кто кому какой родственник, когда какие группы разошлись. Потом стало понятно, что там все далеко не так просто. И с этим можно разбираться, но это не очень просто. Поэтому сейчас у нас есть очень примерные оценки. Если говорить о том, когда разошлись эволюционные ветви иглокожих и хордовых, то это точно случилось раньше кембрийского периода. Соответственно, это случилось, видимо, где-то что-то в районе 600 миллионов лет назад, 650, вот что-нибудь такое. Да. Но это очень неточные оценки. Когда разошлись первичные роты и вторичные роты, опять же, там, от 600 до 800 миллионов лет назад. Вот что-то такое примерно. При этом скорее ближе к 600, я бы сказал так, видимо. Точнее здесь довольно сложно сказать. То есть понятно, что раньше разошлись первичные роты и вторичные роты, да, чем иглокожие и хордовые. Но в общем, насколько раньше, не до конца понятно. Да, следующий вопрос.
1: Расскажите о филогенетических связях базальных насекомых и многохвосток. Превосходили ли они насекомых когда-нибудь?
0: Во-первых, это очень интересный вопрос. Во-вторых, у нас на самом деле совсем недавно был эфир, посвященный как раз шестиногим, членистоногим, не входящим в класс насекомых. Но, честно скажу, на нем мы именно эволюцию их затрагивали не очень, по довольно понятным причинам. Многохвостки – это наземная группа организмов, и, соответственно, как и прочие наземные организмы, окаменевают они не максимально эффективно. Более того, ранние этапы эволюции насекомых и родственных для них организмов, шестиногих членистоногих, тоже входящих в таксон гексаподы шестиногие, они происходили на Земле, ну, собственно говоря, в второй половине девонского периода, когда почвенный покров еще, ну, я бы сказал так, не настолько сформировался, как он, например, там к концу каменноугольного периода следующего был. Поэтому там с окаменеванием еще сложнее было, особенно таких мелких организмов. Поэтому в целом про эволюцию шестиногих, членистоногих поговорить, безусловно, было бы интересно. Но вот это, опять я, прошу прощения, вынужден ответить, что это для отдельной совсем лекции тема. Но сразу скажу, там будет не очень много. Потому что вот именно палеонтологических свидетельств про других шестиногих, другие группы шестиногих, членистоногих, кроме насекомых, у нас не так, чтобы очень много, особенно из вот далеких времен. Вот. Следующий вопрос.
1: Из каких гомологов у червеобразных организмов развились щупальца головоногих?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно уточнить термины гомология, аналогия, гомологичные органы, аналогичные органы. Поговорить про детали того, что мы имеем в виду под конвергентной эволюцией. Я сейчас поясню, в чем дело. Действительно, в школьной программе есть термины, когда знакомят с теорией эволюции, то заставляют обычно учить примеры гомологичных и аналогичных органов. В рамках школьной программы дается, ну, несколько такая, я бы сказал, идеалистическая картина, идиллическая, вернее, картина, что гомологичные и аналогичные органы, прямо их легко разобраться, что есть что, но на самом деле есть проблема. Проблема состоит в том, что термины гомология и аналогия были введены, если мне не изменяет память, господином Оуэном, до того, как наука приняла теорию эволюции. Они были введены в первой половине XIX века, и, соответственно, они были введены для целей сравнительной анатомии, но не подразумевали под собой применение их к эволюционной теории. А затем, после того, как в 1859 году была опубликована работа «Происхождение видов путем естественного отбора» Дарвина, ну и одновременно с ним работы Уоллеса были опубликованы, наука довольно быстро согласилась с реальностью теории эволюции. А дальше случилась сложность. Дальше взяли и попробовали использовать термины аналогии и гомологии, аналогичные и гомологичные органы, введенные не для эволюционных целей, а для сравнительно-анатомических, применительно к эволюционной теории. И поскольку исходные термины вводились для других целей, произошла некоторая, ну, не то чтобы путаница, а возник целый ряд сложностей их использования. Поэтому, если есть такое желание, я готов, с большой радостью готов, сделать отдельный эфир про эволюционную терминологию и применим, и, соответственно, про то, что является гомологичным, что является аналогичным у разных групп животных. Там есть довольно интересные сюрпризы. Например, буквально два года назад, в 2021 году вышла очень интересная большая статья, в которой пытались как раз ответить на вопрос, исследователи, гомологичны ли различные органы выделительной системы у разных групп животных, у которых они есть. Что такое гомологичные органы? Это органы, которые развиваются из одного и того же эмбрионального зачатка, и, соответственно, в процессе индивидуального развития, и в процессе эволюции они развились из одной и той же структуры. Да? Например, мы считаем, что там рука человека и плавник рыбы – это гомологичные, грудной плавник рыбы, да? Это гомологичные структуры. Да? и то передние конечности позвоночных. А рука человека и нога таракана – это аналогичные структуры, потому что они как бы выполняют сходные функции, там, ходильно-хватательные. Да? Не, ну человек, конечно, на руках не ходит. Ладно, нога человека и нога таракана. Да? Но что в процессе эволюции из разных структур, соответственно, возникли, что в эмбриональном развитии формируется из разных зачатков. Но есть целый ряд сложностей. Например, вот работа про авторы, которые задавались вопросом, гомологичны ли все органы выделительной системы, все вот эти протонефриди, метанефриди и так далее, у всех животных пришли к выводу, что, видимо, да, гомологичны. И на самом деле, сейчас я позволю себе... Смотрите, вот есть этот эволюционный ствол, да, вот у нас, начиная с ксеноцеломорфов, это билатерально-симметричные организмы, да, этот таксон называется билатерия, билатерально-симметричные организмы. А затем билатерии, билатерально-симметричные организмы делятся, собственно, на ответвление, которое идет к ксеноцеломорфам, а вот эта вот ветвь, которая делится на первично-ротых и вторично-ротых, она сейчас носит название нефразоа. Нефра от слова нефрон, нефроз, почка. Имеется в виду, что похоже, что все органы, как бы, вернее так, все похожие по строению и принципу работы органы выделительной системы, понятно, какие-нибудь там мальпигиевые сосуды, там у насекомых паукообразных нет, они по-другому работают, то тоже органы выделительной системы. А вот там выделительные органы ракообразных некоторых вполне себе тоже похожи. Так вот, что исходные органы выделительной системы всех первично-ротых и вторично-ротых являются гомологичными. Тогда получается парадокс. Получается, что там протонефридий, трубочка, которая откачивает межклеточную жидкость из тела плоского червя, и наша с вами почка являются гомологичными структурами. Хотя, мягко говоря, неожиданный вывод. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что, отвечая на ваш вопрос, нам сначала нужно будет поговорить, уточнить термин аналогии, что такое аналогичные и гомологичные органы, и дальше уже детально поговорить, познакомиться и с эмбриональным развитием, и поговорить про нюансы эволюционных взаимоотношений кольчатых червей и моллюсков, и вот после этого мы сможем ответить на этот вопрос. Так что я прошу прощения, просто короткий ответ может быть неправильно истолкован здесь. Следующий вопрос.
1: Вопросы идут. Какие самые крупные ископаемые... Так, да. Какие самые крупные ископаемые хордовые известны? На ваших рисунках некоторые кажутся довольно большими.
0: Ну, я сразу могу сказать, самое крупное известное хордовое, оно неископаемое, оно живет сейчас, это синий кит. Синий кит – это самое крупное позвоночное, как следствие, самое крупное хордовое. И из современных, и из известных ископаемых, там 33-34 метра. Вот, поэтому тут далеко во времени ходить не надо, если уж отвечать на этот вопрос так.
1: Да, давайте, может быть, не чуть-чуть, а ускоримся в ответах, может быть, покороче, если чтобы успеть.
0: Я постараюсь.
1: Да. Как выглядел общий предок иглокожих и хордовых? Как появились конечности у хордовых? По-моему, опять на лекцию.
0: Да, смотрите, нет, здесь я могу коротко ответить. Про общего предка иглокожих и хордовых вопрос интересный. Это вот прям отдельно, на отдельную лекцию. Если короткий ответ, мы не знаем точно. У нас есть предположение, как он мог выглядеть, но мы не знаем. Что касается конечностей хордовых, то здесь, смотрите, что-то у меня все зависло. А, нет, это у меня просто... Мазит презентация. Значит, хордовые делятся на три подтипа. проскочил теперь. Извините, пожалуйста. На три подтипа. Бесчерепные, оболочники и позвоночные. Да? Парные конечности, я думаю, вы имели в виду парные конечности, мы встречаем у позвоночных. При этом у позвоночных две наиболее примитивные группы позвоночных, это, собственно говоря, миксины и миноги, у них еще нет парных конечностей. Да, вот нет у миноги парных конечностей. Спинной плавник есть, хвостовой есть, грудных и брюшных нету пока еще. Соответственно, они появляются у примитивных, ну, рыб или похожих на рыб существ, но это, в общем, а дальше это, во-первых, тема для отдельной лекции, во-вторых, это скорее уже для, мы заходим здесь на поле зоологов позвоночных. Вот, поэтому, как бы, коротко я здесь не отвечу. Вот. Следующий вопрос.
1: Следующий вопрос достаточно интересный. Что будет, если паразит попробует залезть в насекомое, в котором уже сидит другой паразит?
0: Смотря какой паразит попробует.
1: На самом деле, того же вида, наверное, имеется в виду того же вида.
0: На самом деле, если мы... Ну, здесь, смотрите, здесь... Точно можно отвечать на этот вопрос, только говоря про каких-то конкретных паразитов, но в целом может ли быть так, чтобы организм содержал в себе несколько паразитов разных, не просто видов, а разных типов, да? Может ли несколько особей паразитов одного вида быть в организме, да? Понятно, что они будут внутри конкурировать просто, да? Вот и все. И дальше понятно, чем паразитов больше в организме, тем больше вероятность. Но с конкуренцией паразитов все немножко, все чуть неожиданнее, потому что понятно, что чем больше паразитов в организме, тем на самом деле быстрее организм умрет, а значит и умрут паразиты. Поэтому паразитам нужно конкурировать деликатно достаточно. Но так, да, могут существовать. А дальше нужно уже конкретно говорить, про кого мы конкретно имеем в виду. Следующий вопрос.
1: Да, наверное, тоже кратко можно. Как выглядел ближайший общий предок человека и медузы?
0: Ближайший, как бы последний общий предок человека и медузы выглядел скорее как медуза, если коротко. Вот, больше был похож на медузу, значительно. И если бы вы увидели его сейчас, вы бы скорее подумали, что это какая-то странная медуза.
1: Следующий вопрос. Панцири офиур и ежей похожи? Питательны ли морские звезды или, как и медузы, в них в основном вода?
0: В морских звездах есть особо нечего. Панцири, что про панцири морских ежей? Какой был вопрос? Съедобны
1: панцири,
0: ли
1: они? Панцири офиур и ежей похожи друг на друга? Офиур и ежей.
0: По химическому составу, да. По принципу организации, строения, да, ну просто фактически они просто, ну как бы у них там детальки разной формы, из которых они состоят и все. Угу. Вот. Потому что на самом деле панцирь морского ежа, это если вы, не знаю, там возьмете где-нибудь в ресторане, закажете морских ежей и не отдадите официанту, а заберете с собой и потом этого морского ежа, например, сварите, ну, в смысле, панцирь его, то вы увидите, как он распадется прямо на такие отдельные детальки, как конструктор такой будет. Можно попробовать его потом на клей обратно собрать. Очень увлекательное и медитативное занятие, скажу вам. Да, следующий вопрос.
1: Так. Сейчас, секундочку. Угу. Как выглядят мышцы жилетелых существ? Они видны? Как исчезает в прозрачной медузе непрозрачная рыба? Три вопроса, даже нет, два вопроса получается. Про мышцы жилетелых, да, существ.
0: У жилетелых организмов клетки, которые выполняют функцию мышечных клеток, могут быть никак особенно не пигментированы и, собственно, не бросаться в глаза. Что касается того, как исчезает рыба, жутко. Ну, как вы верно заметили, медузы обычно прозрачные или полупрозрачные. Соответственно, вот медуза зацепила длинным щупальцем рыбу, парализовала ее ядом, рыба еще, скорее всего, жива. Она вальяжно подтягивает ее к себе, засовывает к себе в рот, А дальше прям видно, как еще живая рыба дергается и начинает перевариваться, растворяясь под действием ферментов пищеварительных. Жутко выглядит. Следующий вопрос.
1: Так, наверное, тоже кратко. Когда позвоночные разошлись с бесчерепными?
0: Вот здесь как раз кратко, чуть сложнее. Смотрите, судя по всему, это произошло уже в фанерозойском ионе. И, видимо, это произошло как раз где-то, ну, уже во второй половине кембрийского периода. Но там тоже есть вопрос, короче говоря. Это где-то в начале фанерозойского иона уже происходит. То есть, причем ближе, то есть где-то в кембрийском периоде, видимо, не в Идиакарском, уже в общем, в нашем ионе, не в протерозое. Да?
1: Мы прям стремимся к завершению почти.
0: Изо всех сил.
1: Да. Один из аргументов против того, что дикинсония – это одноклеточная, это то, что корненожка такого размера, 1,5 метра, это перебор. Насколько это обосновано?
0: Ну, давайте я для всех поясню. Дикинсония – это организм неясного систематического положения как раз из идиакарского периода, то есть вендобионт, с очень там нестандартной симметрией скользящего отражения и так далее. Но, впрочем, мы про два у нас было эфира про вендобионтов, поэтому если про дикинсонию недостаточно погуглить просто и посмотреть, как выглядит, а хочется что-то послушать, то, в общем, можно эти эфиры посмотреть. Что касается того, были некоторые вендобионты организма идиакарского периода одноклеточными или многоклеточными? Честный ответ состоит в том, что мы про некоторых из них не знаем вообще, что это было. Не знаем, к какому царству или к какой крупной эволюционной ветви они относились. Соответственно, важно понимать, что многоклеточность, она возникла не единожды. Многоклеточность у эукариотических организмов, у организмов, генетический материал которых упакован в ядро, в противовес прокариотическим бактериям и археям, у которых генетический материал не упакован в ядро. Так вот, многоклеточность у эукариотических организмов возникала несколько раз. У архипластид, ну это современное название царства растения, два раза возникало минимум у красных водорослей и у зеленых растений. У гетероконт разножгутиковых, ну, в общем, у бурых водорослей независимо возникла многоклеточность, у грибов независимо возникла многоклеточность, у животных независимо возникла многоклеточность. На самом деле еще есть не настолько сложно организованные, но тоже многоклеточные организмы. И у грибов там вопрос, сколько раз возникала многоклеточность. К чему я это веду? К тому, что на самом деле вариантов того, как может быть организовано тело организма, довольно много. Помимо того, что организм может быть одноклеточным, может быть многоклеточным, он может иметь, например, синцитиальное строение. Да? Это когда формально это выглядит как одна клетка, но с большим количеством ядер. Да? Причем синцитиальное строение тоже может быть по-разному организовано. Есть действительно некоторые крупные с амебоидной формой тела одноклеточные организмы, относящиеся к группе фораминиферы, это крупный эволюционный ветвь, который называется ризарий, ну, фактически примерно соответствующий рангу царства ризарии. Среди них есть действительно крупные одноклеточные, причем такие по-настоящему одноклеточные, а не из слившихся нескольких клеток, организмы. Ну, наверное, если мы сравниваем с ныне живущими, то действительно, так как выглядят отпечатки некоторых вендобионтов, несмотря на то, что отдельных клеток мы там не видим, среди ныне живущих мы именно вот такой организации одноклеточных организмов не встречаем. Но важно понимать, что вариант того, как может быть устроено тело эукариотов, их больше, чем просто одноклеточные и просто многоклеточные. Поэтому, соответственно, они могли иметь какое-нибудь синцитиальное строение. Син вместе, цитосклетка, синцити и соклетие, когда как бы у нас есть некоторое количество слившихся клеток. Или это может быть многоядерная структура, одна очень большая. В общем, вариантов много и пока просто непонятно. Для некоторых вендобионтов, для тех, для которых мы более-менее уверены, что они точно шевелились, для них мы предполагаем, что скорее, наверное, они были многоклеточными, но тоже непонятно. Поэтому тут, в общем, много вопросов. Следующий вопрос.
1: Так как же выглядели продольно-симметричные предки морских звезд?
0: Билатерально-симметричные предки, не продольно, в смысле билатерально, двусторонне-симметричные, да. Ну, мы здесь, понятно, говорим не про предков, как бы и про предков морских звезд тоже, но говорим вообще про предков иглокожих. Честный ответ, мы не знаем точно, как они выглядели. Потому что, видимо, это все события, которые происходили, ну, в общем, когда они еще не попадали хорошо в палеонтологические летописи. И там есть как бы вопросы. В целом с ранней эволюцией иглокожих есть вопросы. Если, как бы опять же, если это действительно интересно, можем сделать просто отдельный эфир, потому что рассматривать палеонтологию, ну и, соответственно, в ключе эволюции, это все-таки отдельная тема совсем. У нас мы тогда не сможем впихнуть не то, что в ответ на вопрос, а как бы в эфир даже. А так, если это интересно, мы можем несколько эфиров посвятить, ну, эволюции каких-то групп организмов, соответственно, в любом случае, хотя бы чуть-чуть затронув их палеонтологию. Да, можно это сделать.
1: Два последних вопроса. Какой был самый последний общий предок оболочников и хордовых? А иглокожих и полухордовых, то есть сначала оболочников и хордовых.
0: Последний общий предок оболочников и, только, наверное, вы имеете в виду позвоночных, я позволю себе напомнить. Смотрите, есть тип хордовый, в типе хордовые три подтипа: бесчерепные, оболочники и позвоночные. Да? Если мы рассуждаем, как выглядел последний общий предок оболочников и позвоночных, скорее что-то похожее на ланцетника. Точнее сказать не можем, но примерно как-то вот так вот. То есть похожий на вот это вот усредненное такое хордовое. И второй вопрос, последний общий предок кого?
1: Иглокожих и полухордовых.
0: А вот на этот вопрос четко мы ответить не можем. На самом деле у меня родилась идея эфира. Мы можем... Ну, правда, для этого мне нужно будет подготовиться, потому что придется будет сделать оригинальные рисунки. Они, правда, будут какого-нибудь такого качества. Вы уж простите, пожалуйста. Потому что этих существ надо будет нарисовать. Можно в целом сделать эфир, посвященный тому, как, ну, например, выглядели эволюционный ряд от, условно говоря, губок до самых примитивных позвоночных. Потому что дальше-то, в общем, как от рыбы, из рыбы сделать человека, понятно. А вот до этого, да, можем такой эфир сделать. Это будет очень интересно, но сразу могу сказать, что это потребует от меня подготовки, поэтому не обещаю, что скоро.
1: Да. Вы прямо следуете за пожеланиями наших слушателей, которые хотят не только про движение, эфир отдельный. Ну и про эволюционную терминологию.
0: Да, да, можем, конечно же, можем.
1: И последний вопрос, да, наконец-то. А знал ли Линней про оболочников? И если знал, то кому он их причислил?
0: Знал он про оболочников. Он их скорее относил к моллюскам. Ну, здесь важно понимать следующее, что вот эти названия общих групп, которые крупных таксонов, которые давал Линней, их нужно понимать немножко не так, как мы понимаем сейчас. Мы сейчас понимаем систематику как естественную систему, что таксоны объединяют эволюционно близкородственные организмы. Линней объединял просто по признакам. Да? Соответственно, ну вот у оболочников два сифона, вполне себе похожи на моллюску. Это если вот так вот поверхностно разбираться. Хотя потом уже достаточно быстро, в общем, стало понятно, что это совсем-совсем другое.
1: Вадим, у нас, по-моему, сегодня был рекорд по длительности эфира.
0: Мне кажется, да.
1: Да, да, и мы да. рекордно собрали сумму, то есть не рекордно, а мы собрали на следующий эфир. Нас сегодня очень много смотрело, много лайков, много донатов.
0: Ну, это радует, что эта тема интересна.
1: Вадим, большое вам спасибо. Наших слушателей мы тоже благодарим. Увидимся через 2 недели.
0: Спасибо за внимание. До свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие наши подписчики, мне понадобилась пауза для того, чтобы осознать нынешнюю реальность, и все-таки, согласно народной мудрости, помирать собрался оружцей, я решила продолжить рассказывать вам про редкие книги и истории, с ними связанные. Я-то, конечно, решила, но не знаю, что по этому поводу решил Роскомнадзор. Вполне возможно, пока мы записываем этот ролик, YouTube больше не будет, но мы обязательно что-нибудь придумаем. А наш флагман Дмитрий Альшанский очень креативный человек, поэтому мы не хотели бы вас потерять. И надеюсь, что и вы не хотите нас потерять. Я анонсировала вам рассказ о книгах, написанных женщинами, но сейчас этого делать не буду. И не скажу, по какой причине. Когда этот ролик выйдет, вы поймете, почему я не смогла подобрать в данный момент нужных слов. Но зато, удивительно даже для меня, я нашла книгу, написанную очень юным автором. Он начал работать над ней, когда ему было всего лишь 18 лет. И книга эта совершенно замечательная. Вы сейчас в этом легко убедитесь. Я вам буду ее показывать и расскажу про автора Эдварда Лира. Книга называется «История пситоцидов или попугаев». И вышла она в свет в 1830 году, когда автору уже исполнилось 20 лет. Но вы понимаете, что труд это очень большой, это энергозатратно и трудоемко, поэтому 2 года он работал над этой книгой. Посвятил он эту книгу королеве Великобритании Аделаиде и написал, что он один из самых преданных и верных ее поклонников. Собственно, в этой книге нет текста, и она вполне, возможно, могла бы войти в тот ролик, где я рассказывала про книги без текста. Вот здесь только есть посвящение и список иллюстраций. А иллюстрации здесь 42 и список подписчиков. Ну и дальше одни сплошные иллюстрации. А Эдвард Лир родился в семье биржевого маклера. И семья эта была многодетной. Он был 20-м из 21 ребенка этой семьи. Конечно, такое большое количество родов не могло сказаться на здоровье его матери, и она умерла. И, скорее всего, она умерла во время 21-х родов. Он был самым младшим из выживших детей. Его отец рано разорился. Экономическая проблема биржи коснулась после наполеоновских войн. И в возрасте 4 лет он вместе со своей старшей сестрой Энн и некоторыми другими детьми ушел из дома. Его сестра Энн полностью заменила ему мать, и у них оставались очень теплые отношения на протяжении всей жизни. В общем, практически они не расставались до ее смерти, когда Лиру уже исполнилось 50 лет. А еще и Энн, и еще одна сестра Сара были неплохими художниками. И они-то и начали рисовать Эдварда. И оказалось, что у него прямо с детства был талант к рисованию. У него была очень твердая рука и очень такой внимательный, четкий взгляд. И он достаточно рано начал зарабатывать именно вот этим ремеслом. Он раскрашивал каминные экраны, разрисовывал веера, рисовал плакаты для маленьких торговых лавок и рисовал анатомические рисунки для частных докторов и больниц. Вот на этом месте я немножко прерву в своем рассказе и обратите внимание на этого попугая. Это изображение этого попугая, который называется «Черный какаду Балдини» по-русски. Это галотип. И мы поподробнее узнаем, что это такое у Игоря Фадеева, почему изображение стало галотипом и что такое вообще этот галотип.
1: Смотри, какая красота!
2: Это же не попугай, это орел.
1: Ну еще какой-нибудь принеси.
3: Бери.
1: А, я буду?
3: Бери, носи. Толстого одного забрали, остальные вон тут поглубже сидят.
2: А слушай, может вот этого надо было взять?
3: Который не летающий.
2: Вот,
3: не
2: о, поможет. Слушай, а давай вот этого возьмем.
3: Какого?
2: И все, давай
3: бери.
2: Вот этого возьмем. Вот этого и вот этого огромного.
3: Бери. Знаешь, висячие пугачки, они как летучие мыши, вверх ногами спят. Самые большие это утара, но он с длинным хвостом, а самый массивный это совиный попугай.
2: А совиный такой толстый,
3: толстый, да? Он и не летает.
2: А его нет у тебя, да? Он ходячий?
3: Нет, у меня есть, но он где-то вот тут, далеко, глубоко. Это вот Австралия, это Южная Америка, это Новая Гвинея.
1: Мы пришли в хранилище, в одно из наших хранилищ орнитологии, спросить дипломированного специалиста о том, как может быть такое быть, чтобы галотипом стало изображение птицы. Ну и заодно проясни поподробнее, что такое галотип.
3: Новые виды сейчас описываются по определенным правилам, которые сведены в Международный кодекс зоологической номенклатуры. Там все очень непросто, но сделано это для того, чтобы название принадлежало только одному виду, видовое название. Потому что если мы кошку будем называть по-разному, то не поймешь, о какой кошке речи. То же самое идет о биологическом виде, не только виде, но и шире, о любом таксоне. Среди этих правил есть такое положение, что при описании нового вида один из экземпляров, по которому как раз этот вид и описывается, обозначается как типовой экземпляр галотип, либо серия экземпляров, которые или синтипы называются, либо выделяется галотип и паротипы.
1: По-русски, что автор имел в виду, да?
3: Да, описывая этот вид. Вот. И если мы вдруг по описанию, выпущенному в печать, не можем понять, о каком все-таки из близких видов идет речь, то мы можем обратиться к галотипу и посмотреть. Какие-то детали, может быть, упущенные автором, мы увидеть можем и опознать, о каком виде, собственно, речь идет. Но бывают ситуации такие, когда вид описан по какому-то экземпляру, экземпляр отрисован очень хорошо и подробно, а потом галотип куда-то делся. Либо его не сохранили, потому что описывают виды-то давно уже, а кодекс введен всего-то там чуть больше 100 лет назад. Соответственно, раньше правил таких строгих не было, и бывает так, что сохранилось изображение галотипа, то есть экземпляра, по которому описан вид, а самого галотипа или нет, утрачен, либо куда-то его дели и не могут найти. Проблема такая очень широко распространенная. Для этого в кодекс ввели, а иногда даже галотипы этого и не хотели сохранять, нарисовали и ладно. А птицу саму не отпрепарировали, и она испортилась. Вот. Поэтому бывает сплошь и рядом для хорошо известных, старых, давно описанных видов. Есть изображение, все понимают, о чем речь. Там каких-то систематических, таксономических казусов не возникает. Никто там не спорит, вид это или не вид. Но галотипа нет. Поэтому есть в кодексе особая статья, которая позволяет в случае утраты или отсутствия галотипа изображение этого галотипа может само стать галотипом при отсутствии самого типового экземпляра. Там все сформулировано такими юридическими понятиями, сразу так и не поймешь, но суть именно в этом. Этим сейчас пользуются иногда, описывая новый вид по фотографии. Но сейчас это сильно не поощряется, потому что из фотографии нельзя извлечь ДНК. И это большая проблема. Сейчас многие виды описываются именно, разделяются виды или какие-то другие таксоны разделяются на основе молекулярного анализа. И как подробно не описывай, галотип это не заменит. Никакое описание, никакая фотография. Потому что там масса нюансов есть, которые можно посмотреть, только взяв в руки вот этот музейный экземпляр, выделив из него ДНК, померив его перышки. Что-то там еще посмотреть, что может ускользнуть от самого пытливого исследователя. А в будущем появятся какие-то методы, изучения которых мы сейчас даже подозревать не можем. Поэтому вот то, что мы сейчас считаем, а некоторые систематики, считают, что достаточно хорошо сфотографировать и описать, и саму птичку можно не сохранять. Допустим, отпустите.
1: Не только птичку.
3: Мы сейчас говорим про попугая, может, рыбку. Отпустите ее, пусть себе летает. Или бывают сейчас сложности с оформлением разрешения на сбор птицы для того, чтобы ее в музей поместить. А фотографию сфотографировал, все, к статье приложил. Поэтому статья такая сложная. Это лазейка для подобных способов описания новых видов. Но это будет вызывать таксономические номенклатурные проблемы. Поэтому сейчас это не поощряется.
1: То есть вот для прошлого она норм?
3: Для прошлого норм, потому что тогда кодекс еще не действовал. Во времена Линнея кодекс не действовал, поэтому Линней описывал. Он же не сам этих птиц открывал. До него уже были труды, он просто из книги. Он был ботаник, а птиц он многих он переписывал из более ранних каких-то работ. Но почему Линней взят за основу, за нулевую точку отсчета систематики, 1758 год? Потому что он все это систематизировал, как-то придал это рамки научные этому, и вот решили выбрать Линнея, и все, что до него, считается невалидным.
1: Хорошо, смотри, есть ли у тебя такой попугай, как у меня на
3: так почте? Вот, такой нет.
1: И что это за попугай?
3: Ну вот у тебя изображение, а у меня...
1: Золотит.
3: У меня экземпляр. Поэтому можно посмотреть, правильно ли нарисован попугай. Ну и посмотрим.
1: Ну вот у тебя красный, а у меня голубой.
3: Да нет, это близкий вид. Так, это желтокрылый ара. А тебя синий-красный, другой вид.
4: Я правильно понимаю, что в идеале весь животный мир описан галотипами? Ну, то есть существуют галотипы для всего животного мира?
3: По идее, да, должно быть. Но
4: где они все хранятся? В музеях или в институтах?
3: Они хранятся... Вообще галотип должен храниться. Это самое ценное, что есть в естественно научных коллекциях.
0: Не только в музеях, в институтах хранятся.
3: Да, в любом исследовательском подразделении, но когда описывается новый вид, там описывается место хранения голотипа. Поэтому сейчас часто собирают типовую серию, довольно обширную. Голотип хранится там в каком-нибудь в ведущем музейном учреждении, а паротипы рассылаются по множеству коллекций. Специально это делается, чтобы везде там у тебя была часть типовой серии. И, конечно, больше шансов, что он уцелеет в случае каких-то пертурбаций. Потому что бывает голотипы утрачены из-за небрежности хранения, из-за каких-то природных и прочих всяких катаклизмов. Случается такое. Иногда статус вот этого голотипа изображения наследует, если утрачено. А иногда, когда сложные какие-то моменты систематики, выделяется неотип. То есть он выбирается желательно из типовой серии, обозначается вместо голотипа утраченного. Но иногда бывает так, что просто систематик в руки не доходит до этого голотипа, и он на самом деле неизвестно, где находится, и обязанности каждого хранителя в своей коллекции искать голотипы для разных таксонов, их обозначать и публиковать, чтобы они входили в научный оборот. В нашем музее такая работа ведется, и мы нашли и типовые серии, и голотипы по нескольким видам, подвидам, и это замечательно.
0: А вот скажи, а голотип человека существует?
3: Ну, разные версии есть. По идее, описание...
0: Кто его описал, во-первых?
3: Описал... У нас все от Линнея идет. Конечно, до Линнея было известно, что такой человек, как там, двуногий без перьев, да? А когда принесли ощипанного петуха, то пришлось добавить с плоскими ногтями. Вот тебе, пожалуйста, типовое описание. Но название...
0: Как... А клюв?
3: Ну, клюв. Клюв – это другие дела. Шнобель. Вот. Там суть-то в чем? Вот это уже было достаточное описание, чтобы отличить этот вид от всех других. Правильно ведь? Но Линней именно ввел правила, которые сейчас признаны за основу всей зоологической номенклатуры. Поэтому, когда Линней описывал человека, он тоже его там описал, дал ему название научное, он не обозначил типовой экземпляр. Но много экземпляров не обозначил. Он, например, приводил изображение, а это обычный вид, который вот во дворе прыгает, у него и нету, получается, голотипа. А есть вот это изображение, которое приобретает статус голотипа для многих птиц, например. А для человека, естественно, когда человека описывал, у него там под рукой какой был человек, да он сам.
0: Угу.
3: И предполагает, что он описал...
0: Может, жена его.
3: Может, жена. Вот. Но... Или, может, того, кто у него там рядом сидел. Вот. И часто бывает как? Если, например, голотип или вообще типовая серия не обозначена, приходится анализировать, а, собственно, какие экземпляры мог использовать этот ученый, описывая этот вид. Иногда на этикетках указывают там голотип, тип, котип и прочие всякие дела. Иногда не указано, но можно вычислить, каким материалом реальным пользовался ученый, когда описывал этот вид. И сказать, что вот она типовая серия. Он описывая, хотя и не обозначил, но это вот именно они. Вот с человеком можно предполагать, что Линней при описании вида использовал себя. Угу. В этом случае он сам голотипа есть.
0: Угу.
3: Но это спорно, потому что он мог описать какого-нибудь там своего друга или кого-то еще. Себя-то сложно описывать. Сзади-то не заглянешь, например.
4: Сейчас, подожди, основное правило-то отсутствует?
3: Какое правило?
4: Типового
3: экземпляра нет. Да, типового экземпляра нет. И он не мог описать, собственно...
4: Типовой экземпляр утерян, значит, надо искать другого.
3: Он не обозначен.
0: Изображение
3: он... Нет, Дим, в этом случае он не обозначен. А утерян он или не утерян, ну, мало ли, может, он в морге описывал, да, был типовой экземпляр. Но он не обозначил, он не писал. Экземпляр номер такой-то, который хранится там в Стокгольме, в музее, я использовал для описания вида «Человек разумный».
0: А что там написано?
3: Вот такого он не написал.
4: Хотел тебя спросить, сколько у нас голотипов в коллекции?
0: Господи, боже мой!
3: Главные голотипы у нас, прежде всего, в коллекции насекомых, потому что у нас есть сотрудник, который описывает новые виды и обозначает, соответственно, голотипы. И в палеонтологической коллекции, а именно в коллекции акульих зубов. Сколько их там штук, я сказать не могу, не моя группа хранения, и их обнаруживают. Обнаруживают и обозначают. В палеоботанике есть. Вот на последний фондовый типовой материал тоже проходил. Причем не только по ботанике, но там были какие-то, кого он там, рак скорпиона описал. Угу. Вот, или трилобит какого-то, я забыл. Но это вот ценнейшие вещи. А по... Допустим, позвоночным у нас есть типовая серия белой куропатки под вид Майер, который сейчас включен в Красную книгу России. И два экземпляра из типовой серии можно увидеть на выставке, посвященной Лоренцу, которая в понедельник закрывается.
0: Ближайший.
3: Даже
0: нельзя увидеть
3: никак. Да. Еще у нас есть... дело в чем, что иногда, когда описывают новый вид, обозначают голотип, и все хорошо, но потом обнаруживается, что этот вид уже кем-то описан. раньше описан. Здесь кто первый описал, тому и принадлежит право описания этого вида. Поэтому все более поздние названия, когда все это выясняется, что вот так вот называли и так и сяк, выбирают самое старое, самое первое название, оно сохраняется, остальные все попадают в синонимы. Но тем не менее, номенклатурный тип для каждого такого синонима, он остается. Потому что мало ли, сейчас мы считаем, что это тот же вид, потом разделяем, обнаруживаем, что вот то, что мы считали синонимом, это да, валидное название для скрытого вида там, двойника. Угу. Поэтому номенклатурный тип остается. И даже там, если с дуру кто-то описал что-то, прекрасно понимая, что описывает уже известный вид, но тем не менее, если описал по правилам, это попадает в младшие синонимы, все равно обозначенная типовая серия остается валидной.
1: Хорошо, молодец, всех запутал. Давай про попугаев нам расскажем.
3: А что вам рассказать про попугаев?
1: Ну, не знаю. Вот
3: попугаи один... Попугаи один из самых больших отрядов неворобьиных птиц.
1: Да?
3: Да, и при этом попугаи, если бывает там с какими-то воробьиными, иногда не поймешь, да? Это к воробьинам относится или к какому-то другому семейству там? К другому отряду относится. Например, там ракшообразные, да? Угу. Воробьиные, сизворонка, она вот может и так, и сяк. Вот, то с попугаями обычно вопроса не возникает. Они настолько имеют характерную внешность, что ни с кем и не спутаешь. Можно там совиного попугая в какой-то момент там, спутать с совой. Но когда присмотришься, видно, очевидно, что это все-таки попугай. Или вот, например, вот такой новогвинейский орлиный или грифовый попугай. Бери его в руки. Вот. Красный. Тоже можно подумать, что это хищная птица, но присмотришь, все-таки попугай. У попугаев характерный такой большой клюв, угу. Кривой, но не хищный в то же время. Потому что хищных попугаев-то нет, они все.
1: Как? А вот тот, который бушку-то?
3: Ты имеешь в виду киа? Да. Это вторичное. Это они могут там кого-то клевать, овец. Но овец-то не было там в Новой Зеландии, пока человек не привез. Да. То есть это некоторые уже при адаптации. Да. Он таким клювом может и овцу расковырять, но в принципе формировалось это все под другие цели.
1: Слушай, а правда говорят, что они одни из самых умных птиц?
3: Говорят, да. Но ум птицы это совсем не то, что у человека, поэтому им всем ума своего хватает. Они все победили в этой эволюционной гонке каждый вид. Если он дожил до нашего, да. Значит, ему хватает ума для того, чтобы процветать. Но в человеческом смысле, да. Они, во-первых, имитируют речь. Другие птицы многие тоже это умеют, но у попугаев это прям вот. Это очень прям классика, было. Это прям такой шаблон. Попугай, да.
1: И все попугаи могут.
3: Попка дурак. Нет, не все.
1: Не все?
3: Не все. Но некоторых просто не учили. А. Но есть такие очень хорошо говорящие попугаи, например, вот этот Джако или серый попугай. Да. Он считается чемпионом. А чаще всего волнистый попугайчик. Он там с горем пополам, но бормотать что-то начнет.
1: Да,
3: вот неразлучники. Карелы, вот какаду, но чем крупнее попугай, тем больше у него мозги. Соответственно, да, ума.
1: То есть это тоже умный.
3: Ума, по идее, много, да. И он ведет себя своеобразно. Причем, если его выращивали там с птенца, как это часто бывает, у них происходит запечатление, он себя человеком считает, естественно.
1: Да?
3: Но если он не видел других попугаев, да потом, что, они дикие в клетке сидят, а тут вот с человеком все время компания там на плече сидит, пиастры-пиастры. Так что попугай.
1: Красота.
3: И вообще интеллект их изучали, в том числе и у нас в музее. Все это на заре было изучение их поведения, и было вообще непонятно, они цвета различают так же, как человек или нет. Поэтому цвета, форма, вот эти всякие вещи, как могут анализировать, связывать там, форму предмета,
1: да,
3: цвета.
1: Для чего они вот такие красивые? Для друг друга?
3: Ну, в природе не бывает вопроса, для чего.
1: Нет, ну, например, другой попугай видит, что он такой красивый.
3: Конечно,
1: такой
3: видит, но у них вообще у многих, особенно, ну, это уже не про попугаев, например, у коловодных птиц сильно зрение смещено в ультрафиолетовую сторону ультрафиолетового спектра, потому что им надо на воде, например, видеть и отличать блик волны от рыбки. Жизненно важно. Поэтому какая-нибудь чайка, например, она на пляже может на глаз отличить человека, который намазался кремом от солнца, от того, который не намазался. Для них очевидная разница. Поэтому у птиц, ну птицы же, они же мало общего имеют с млекопитающими, с нами, то есть у них вообще мозг другой. У нас, если это передний, то у них это средний. Вот. По-другому все развивается. Или наоборот. Про мозги это Лену надо спрашивать. Но очень другой отдел мозга у них главный. Поэтому они же, птицы же, это динозавры.
1: Ну да, да.
3: Вот смотри, я вот возьми его, сказать. Вот так вот перышки убери, да. И получится динозаврик вполне себе.
1: Слушай, а у нас это все очень старые коллекции, правда?
3: По-разному. Потому что, часто содержат в неволе, как просто в квартире, так и в зоопарках, питомниках. Очень популярная группа птиц, именно потому что толковые, потому что яркие, потому что в природе, в общем-то, они живут в разных условиях, и в быту они тоже, в общем, неприхотливы. Это крепкие такие птицы. Давно их везли, и среди самых таких больших сокровищ, то, что везли, там, только что открыв Америку, были такие яркие, красивые птицы. Потому что это редкость, это, соответственно, товар, деньги, товар. И поехало все это. Целая индустрия существует, содержание таких птиц. И из этих источников к нам, конечно, в музей они тоже попадают. Никакое животное не вечно. Кто-то там гибнет от возраста или от болезни. И многие попадают, не многие, а в общем, те, которых у нас еще не хватает, они из таких питомников зоопарка к нам попадают. Но есть и очень старые. Потому что вот это, например, участник тех самых экспериментов по изучению восприятия цвета и формы.
0: Да?
3: По изучению восприятия цвета и формы.
0: Да,
3: это Ладыгин. Да, это Ладыгин.

0: совсем уязвимых созданий, с одной стороны, вот, и сделали ставку на изначально нормальный образ жизни, потом разные млекопитающие адаптировались к разным условиям. Птицы сделали ставку на полет, и мозг у них тоже развивался по-разному. То есть мы говорим, что очень умные попугаи врановые, и мы говорим, что есть очень умные млекопитающие, там, псовые, приматы и так далее. Но у приматов хорошо развит передний мозг, то есть хорошо развита часто новая кора. Ну и у тех животных, которые способны к сложным интеллектуальным решениям, к сложным соображениям, обычно у них развита новая кора, и мы можем судить о ее развитии по числу извилин на поверхности. То есть насколько велика площадь новой коры, можно судить по количеству извилин и борозд. У птиц передний мозг развит достаточно плохо, новой коры почти нет. И чем они решают интеллектуальные задачи, как попугаи и вороны в лабораториях показывают невероятные результаты, это непонятно. То есть мозг у них совсем другой. Хорошо развит задний мозг, который позволяет им ориентироваться в воздухе, совершать миграции с помощью учета магнитного поля Земли и так далее. Но передний мозг развит плохо. При этом коммуницируют они сложно, решают задачи тоже сложно. Это добавляет ученым работы понять, как работает мозг. То есть птицы мешают еще больше, чем если бы их не было.
1: Дальше я продолжу. И первая его такая настоящая серьезная работа была работа над иллюстрациями к зоологическим путешествиям капитана Бичи. Он нарисовал 12 рисунков птиц из этого путешествия. И ему было в том возрасте еще 16-17 лет. А по счастливой случайности у нас эта книга есть, и, может быть, когда-нибудь мы про нее проговорим отдельно. Но удивительным образом эта книга вышла только в 1839 году, то есть на 10 лет позже, чем над ней работали. А вот когда ему исполнилось 18 лет, у него возникла идея своего собственного проекта. Он решил нарисовать вот такую книгу иллюстрации попугаев. И для этого он обратился в лондонское зоологическое общество. У него была знакомая женщина, всегда есть такие знакомые, у которых куча связей. Ее звали Энн Уэрорт. Вот, и поэтому по этой рекомендации он получил доступ к коллекциям не только к чучелам и тушкам, но еще и к зоологическому парку. В то время парки были частные. И даже вот такие парки, принадлежащие обществу, они были закрыты. И не каждый человек мог туда пройти. И даже я знаю случаи, когда известным художникам отказывали в этом. Но Лиру повезло, и он туда проник, что называется. Поэтому у него была возможность рисовать птиц живых. А это совершенно другая история. И поэтому вот все эти иллюстрации очень такие оживленные. Я, конечно, не орнитолог, и, возможно, здесь есть какие-нибудь ошибки, но у меня достаточно большая насмотренность за годы работы хранителем. Я присмотрела много иллюстраций, и мне кажется, иллюстрации Лира наиболее живые и наиболее такие вот прямо реальные. К этому времени он уже был знаком с Джоном Джейсом Дюбоном. Мы про него рассказывали в ролике «Пространствующего голубя». Он как раз приехал в Великобританию со своей рекламной акцией своего знаменательного проекта «Птицы Америки». И в 1827 году уже приступил к изданию. И Лир решил, что он должен издать вот такую книгу максимально большого формата, европейскую. Здесь, конечно, птицы не в натуральную величину, а вот Дюбон, они были в натуральную величину, поэтому там размер листов максимально огромный. Но здесь они достаточно большие, это один из самых крупных таких вот проектов европейского художника. Следует отметить, что когда книга Лира вышла, то оценители иллюстраций, знатоки отметили, что его иллюстрации выглядят намного живее, чем вот эта самая известная книга Дюбона. В лондонском обществе он познакомился с председателем Линнейского зоологического общества, известным очень человеком, Эдвардом Смитом Стэнли, впоследствии 13-й граф Дерби. И этот человек был тоже увлечен естественными науками, и в своем поместье Хостелхолл у него был большой зверинец. И он пригласил Лира к себе в имение, чтобы он мог познакомиться с разнообразными птицами и другими животными. У него было 1200 видов птиц и где-то около 300 видов млекопитающих. И, конечно, Лир решил воспользоваться этой уникальной возможностью, и он вообще очень подружился с этим графом Дерби. Он был его покровителем долгие годы, он сохранял с ним дружеские отношения. И даже подолгу проживал у него в имении.

0: Армении. И к тому же у него сложились добрые отношения с его детьми и даже потом и с внуками. Именно развлекая их, он стал придумывать короткие стихи. И я в конце обязательно вам расскажу про вот это направление его творчества, направление его вот как бы активности такой, потому что это очень оказалось интересно. Он собирался издавать книгу в количестве 175 экземпляров, и должна была она выходить в 14 выпусках. Здесь у нас уже переплетенные все вышедшие выпуски. Каждый выпуск стоил 10 шиллингов, а в целом книга должна была стоить 7 фунтов стерлингов. Но на самом деле, когда вышло 12 выпусков, у него закончились все деньги. Потому что он набрал только 125 подписчиков, и то не все заплатили полностью сумму. А лист подписчиков я вам в самом начале показывала. Среди них были, в общем, достаточно именитые, известные люди, аристократы. Первая подписчица – это вот его приятельница, которая дала ему рекомендации. Здесь было подписано и два общества – и Линнеевское общество, и Лондонское зоологическое общество. Но из известных людей я еще вижу, здесь есть Адюбон, потому что он купил эту книгу. Хотя он был в очень ограниченных средствах, он был занят своим проектом. Но еще такой известный орнитолог, племянник Наполеона Бонапарт, Чарльз Люсьен Бонапарт. Известный орнитолог, и именно по его рекомендации Адюбон отправился печатать свою книгу в Англию, а не стал ее печатать в Америке. В общем, вот такие интересные связи. Вот, так вот, в итоге получилось, что у него было, у Лира было две цели – прославиться и разбогатеть. И вот с этой частью разбогатеть ничего не получилось, потому что его проект, в общем-то, одержал полностью финансовый крах. Ему пришлось потом, по-моему, около 5 лет работать на известного британского анималиста и зоолога Джона Гульда. Это известнейший человек, мы обязательно будем рассказывать про него и показывать его книги. Это книги тоже очень красивые, замечательные. И у нас есть полное собрание вообще всех изданий Гульда, а он издал что-то больше 40 томов. И вот именно Гульд выкупил у него эти 50 экземпляров и права на дальнейшее использование этих иллюстраций, авторские права. Хотя Лир этого делать не хотел, но он оказался в безвыходном положении. И Лир работал на Гульда, путешествовал по европейским зоопаркам для вот создания этой книги «Птицы Европы». И именно в этот момент Гульд решил, как он будет вообще делать свои книги. То есть он эту идею вот это позаимствовал у Лира, вот такое изображение птиц. Вот. Я думаю, что вы наверняка знаете, как делаются литографии. Да? Всем известно. Ты, Дима, знаешь?
1: Нет, конечно, господин.
0: Для создания тиражированных рисунков используется литографический камень. Обычно из тонкопористого, тонкой текстуры известняка. На эту поверхность переносится рисунок. И он прорисовывается такими восковыми мелками. Дальше с помощью азотной кислоты и гумиарабика протравливают поверхность, и остаются только вот рисунки. Ну, чуть-чуть она углубляется, порода выщелачивается, выкисляется. Что она делает? Так.
1: Ты сама знаешь?
0: Не знаю, забыла. Если мы кислоту добавим, ну, убирается, вот так скажем. Остается только вот поверхность с рисунком, а остальная порода углубляется вниз, она как бы убирается. И дальше этот камень смачивается водой и покрывается чернилами с масляной основой. Это масло остается именно там, где восковый карандаш. И, собственно, после этого делаются отпечатки, которые раскрашивают вручную акварелью. И обычно это прекрасная работа для молодых девушек. Так вот, что придумал Лир. Для того, чтобы этот процесс был скорее и быстрее, конечно, он был тяжелее технологически, но зато рисунки появились более живыми. Он наносил рисунки прямо на камень, то есть не на бумагу, а прямо рисовал на этом камне. Вот. Камней у него не было самостоятельных, он их брал в аренду. Поэтому, как только он напечатывал 175 экземпляров, он стирал рисунок, приводил опять поверхность в порядке и на этом же камне печатал другую иллюстрацию, создавал. И, соответственно, например, дополнительный тираж уже сделать было невозможно, потому что все эти камни были, ну, скажем так, уничтожены. А в результате книга вышла вот только в 175 экземплярах. А к нам она попала из коллекции Алексея Степановича Хомякова. Я тоже уже неоднократно про него вам рассказывала. Это человек-коллекционер. И его коллекция, естественно, научная библиотека, поступила в Дарвинский музей. И для своей коллекции Алексей Степанович издавал каталоги библиотеки. И вот в этом каталоге указано, что эта книга очень редкая, она только существует в 100 экземплярах. Вы понимаете, что за прошедшие 100 лет количество ни разу не увеличилось. А если 100 сохранилось, и то хорошо, а я подозреваю, что их стало гораздо меньше. Вот такую уникальную книгу мы с вами рассматриваем. И в этом году у нас в музее будет проходить выставка, посвященная коллекции Хомякова. И этой книги на выставке не будет, но все эти иллюстрации будут у нас представлены. Вы можете их посмотреть и полюбоваться. Не знаю, насколько вообще экран передает это ощущение такой живости птицы, но мне, например, они очень нравятся. Сам Лир вручную раскрасил всех этих птиц. Вот очень-очень точно, очень так вот прямо по-настоящему, что называется. И для придания блеска и перьев, и глаз он использовал яичный белок. Это он подсмотрел и дальше широко использовал. Что я хотела вам сказать еще про Лира. А где-то, во-первых, он с детства уже страдал разными заболеваниями, такими врожденными. У него была эпилепсия, которая со временем прибавилась еще и астма. Он страдал приступами депрессии, меланхолии. У него были проблемы с сердцем. Но все эти какие-то трудности он решал с помощью путешествий. Он очень любил путешествовать. Ну, во-первых, английский климат ему не очень помогал. Поэтому из там 75 лет жизни своей он где-то больше 50 провел за границей. Он путешествовал по всей Европе, а остаток своей жизни он провел в Италии. В Сан-Ремо у него была вилла, в которой он жил. И Лир еще где-то примерно к 40 годам стал, плюс ко всем своим проблемам, чувствовать еще и проблемы со зрением. У него началась катаракта, он стал плохо видеть. И в конце концов он такой сказал про себя, что вскоре он не сможет видеть ни одной птицы меньше страуса. Поэтому он специально обучился курсам таким пейзажистов и стал рисовать пейзажи. Он прославился вообще этим своими пейзажами. И молодая королева Виктория пригласила его, и он одно время обучал ее рисованию, дал ей несколько уроков. То есть вот такая связь, книга, посвященная Аделаиде, потом он был связан с Викторией. Но на самом деле прославился он не как художник, что мне даже немного странно, а прославился он как поэт. Он автор и, можно сказать, основатель такого жанра лимерики. Это такие короткие стишки, состоящие из 5 строк. Ну, нельзя на самом деле сказать, что он основатель, потому что еще до Лира эта поэзия была широко использована в разных вообще каких-то частях Британии. Ну, это что-то вроде как-то наших вообще народных частушек, вот что-то в таком духе. И если мы вспомним Шекспира в «Короле Лире», там Шут тоже использовал вот такую своеобразную поэзию.
2: Для дураков печальный день. Все умники страны мозги надели на бекрень и стали мне равны.
0: Но Эдвард Лир, он придал такую каноническую форму этому стихотворению. Это стихотворение, как я уже сказала, из 5 строк. В первой строке обязательно говорится о герое, о его географическом каком-то положении, что-то о нем рассказывают. Во второй строчке обычно рассказывают про его какую-то особенность, или что там с ним случилось, или что он такого натворил. А в следующих строках рассказывают, что из этого вышло, что же такое произошло. И рифма, она можно ее как бы построить по такому, по такой схеме АА, ББА. То есть первая строчка рифмуется со второй, третья с четвертой, а пятая практически повторяет первую. Лира, слово лимерик появилось гораздо позже, оно появилось только в конце 19 века. А сам Лир называл свои стихи чепухой, чепуховые стихи или такие абсурдистские стихи. И он действительно стал таким известным, мировым известным человеком, и его поэзия повлияла на много других известных людей, которых вы знаете. Например, Льюис Кэрролл и Даниэл Хармс. На русский язык впервые поэзию лимерика Лира переводил Самуил Маршак. Ну а потом огромное количество людей переводило эти книги на русский язык, в том числе и Владимир Набоков тоже занимался переводами. И вот у меня есть такая книга из домашней моей библиотеки, большая книга «Чепухи». Здесь на самом деле не только первое издание, которое вышло в 1846 году, но и несколько последующих изданий. Вот. И я вам хотела прочитать буквально несколько таких стихов, чтобы вы имели представление, что это такое. Например, у старушки одной из Руси голос был «Хоть святых выноси», когда в полную силу она голосила, катастрофа была на Руси. Да, я не сказала, что эта книга в переводе Григория, это книга в переводе Григория Кружкова. Ну вот еще несколько переводов того же самого стихотворения. Это как раз перевод Набокова, который использован был в его книге «Другие берега». «Есть страшная дама из Кракова, орет от пожатия всякого, орет наперед и все время орет, но орет не всегда одинаково». То же самое стихотворение в переводе Калявина. «Как кричала мамзель из России, сколь ее замолчать не просили, и с начала начал так никто не кричал, как нетрезвая мам из России». Еще один перевод. «Дородная русская баба, размером со ствол баобаба, так орала, что Лир ожил в лучший мир. Вот что значит вам русская баба». Переводить на русский язык достаточно сложно, потому что здесь главное, что первая строчка, она задает тон, и тут главное географическое положение героя. А уже последующие его признаки или что он натворил, оно рифмуется в английском языке с географическим положением. Сами понимаете, что при переводе это все теряется. Поэтому переводчики должны быть очень талантливы и искусные. И в основном они сохраняют тогда особенность этого человека, а меняют его уже географию. Ну, я думаю, что вы получили какое-то представление об Эдварде Лире. И я хотела сказать следующее. Рассказывая про Лира, я упомянула два слова «чепуха» и «абсурд» вслед за авторами статей про Лира. Но я думаю, что все-таки следует различать и чепуху, и абсурд. Чепуха – это какое-то высказывание, лишенное всякого логического смысла. Его ни с какой стороны нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить, потому что действительно оно лишено логики. Например, по стене ползет кирпич, муха тоже вертолет. Или, допустим, мы говорим что-то такое-такое, а потом потому что гладиолус. Вот тут, или, например, мы устраиваем дискуссию о чем-то высоком, о византийской мозаике, а тот прибегает и говорит, сейчас модно лак такого-то цвета. И это в данном контексте звучит как чепуха, потому что вообще не в тему, что называется. А абсурд – это как раз ошибка логики. Доведение до абсурда – это такой прием, который часто используют в споре, чтобы опровергнуть логику своего оппонента. Он, делает какое-то высказывание, а вы путем приведения к какому-то действительно абсурду его как-то доводите его доводы до чего? До абсурда, собственно, и доводите. Вот. Мы очень часто использовали этот прием в математике. Я думаю, что все помнят, когда мы делаем какое-то допущение, дальше путем математических каких-то своих логических высказываний приходим к чему-то абсурдистскому. Например, что надо делить на ноль, а на ноль делить нельзя, значит, наше допущение неверно. Вот. И примером такого абсурда я могу сказать, например, такую фразу: «Я ничего не слышу, потому что здесь темно». Ну, а примеры абсурдистских высказываний из своей собственной жизни вы можете обнаружить сколько угодно, особенно сейчас. И мне кажется, что настали такие времена, когда нужно точно определиться вообще с собой, если вы еще этого не сделали, определиться со своими ценностями, определить свои интенции и возможности, ну и навести какой-то порядок в голове, потому что доводить свою голову до абсурда уж точно нельзя. Я надеюсь, что мы сохраним с вами связь, мы ждем вас, мы будем работать для вас. До новых встреч!
1: Да, только вопросы два.
0: Так.
1: Первый вопрос.
0: Тима, как ты мне нравишься, когда ты мне задаешь вопрос? Давай.
1: Да?
0: Давай.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Телескоп Джеймс Вебб развенчивает теорию Большого Взрыва. Искусственный интеллект ищет внеземные сигналы. Ученые объясняют загадки астероида Амуамуа. Так, наверное, начали бы выпуск на телеканале, который захватили рептилоиды. А мы начнем иначе. Всем мир во Вселенной. Это неземной подкаст. И с нами, как всегда, астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
3: Добрый день, Алексей.
2: Рад снова обсудить с вами новости нашей Вселенной, но начнем с нашей Солнечной системы, даже с нашей ближайшей соседки, с Луны. Там теперь обнаружены миллиарды просто тонн воды, причем все они в красивейших
3: упакованы
2: уже, да. Все это обнаружили китайцы, привезли на Землю, и говорят, что появились они благодаря солнечному ветру. Как это возможно?
3: Интересно, наклейки есть на этих шариках?
2: Нет,
3: с водой? Made in China, нет?
2: Еще не упаковали.
3: Ну, я напомню. В конце 2020 года, китайцы впервые посадили на поверхность Луны свой аппарат Чанге-5. Он побурил поверхность, взял оттуда довольно много, 2,5 килограмма грунта, и привез его на Землю. Китайцы уже второй год его изучают и почти каждую неделю делают какие-то интересные сообщения. Это сообщение вот в чем заключается. Да, действительно, маленькие, размером от десятков до сотен микрометров, ну, совсем крошечный микроскоп, с трудом видно, такие остеклованные шарики. Откуда они взялись, понятно. Мы раньше знали, что они есть. Когда микрометеориты, маленькие пылинки из космоса бьют по поверхности Луны, они микровзрывы там возникают, и плавится вещество. А потом так в капельке, ну, как обычно, под действием поверхностного натяжения, любая жидкость, в том числе и жидкий камень, он в виде круглых капелек получается. Вот в этих капельках современными методами, очень тонкими методами, там, ионное зондирование и так далее, нашли молекулы воды. Не воду, прямо вот тот, упакованную в шарик, а просто отдельные молекулы. Их там по содержанию меньше 0,1%. То есть она разбросана по этому остеклованному веществу. Вопрос, много ли ее? И нет, три вопроса. Как она там образовалась? Много ли ее? И рационально ли будет ее добывать? Как она образовалась, более-менее понятно. Со стороны Солнца во всех направлениях летят протоны, ядра атомов водорода. Ну, солнечный ветер, звездный ветер. Они попадают по поверхности Луны. К нам они не попадают, наша атмосфера задерживает, по Луне они бьют, и когда внедряются в минеральное вещество лунной поверхности, они отщепляют там кислород. Кислорода много, любой минерал – это окислы металлов, окислы – это и есть соединение с кислородом, только он запрятан там в молекулах. Когда протон прилетает с большой скоростью, он отщепляет кислород. Ну, а теперь представь, протон H, кислород O, H2O, у тебя получается молекула воды. То есть молекулы синтезируются в верхнем слое лунного грунта и в этих самых остеклованных шариках запечатываются. Как получается, знаем, много ли, мало, потому что это только в верхнем слое лунного грунта. Луна большая, если так собрать все, получается где-то 300 миллионов тонн воды. Вроде очень много. Не очень много. Это третья часть кубического километра. Это даже не с чем сравнить. Байкал в 1000 раз больше по объему. Это небольшое количество воды. Если бы эта вода была сконцентрирована, то можно было бы ее использовать. А так она рассеяна по всей поверхности Луны. Я, знаешь, с чем сравнил? В нашей морской воде, в Мировом океане растворено золото. Там более 1 000 000 тонн золота. Ребята, 1 000 000 тонн золота, да. Хорошая вот оно, аллегория. Плещется в воде. А как его добыть? А добыча, оказывается, намного дороже самого золота. Золото есть, взять невозможно. Вода есть на Луне, но она по всей Луне размазана равномерно, поэтому добывать ее никто не будет, это чисто теоретическая вода. Другое дело, что на полюсах Луны, на северном и на южном, действительно есть запасы воды, ну, вечной мерзлоты, то есть грунта, скованного льдом, водяным льдом. И вот это лед, который уже технически, вероятно, будет легко добыть, там, переработать, очистить и сделать из него воду. А та вода, которую нашли китайские геохимики на поверхности Луны в этих маленьких шариках, это чистая теория. Никогда ее никто добывать, скорее всего, не будет.
2: Ну, мне кажется, мы сейчас развенчали сенсацию, зато показали красивые кадры.
3: Ну, правда, красиво.
2: Это действительно красиво.
3: Ну, да.
2: Давайте еще раз поблагодарим «Хочется», потому что вот эту прекрасную студию подкастов, которую предоставляет нам университет МИСИС.
3: Да, и я очень благодарен всем, кто помогает нам в этой работе. Спасибо нашим подписчикам на платформах Boosty и Patreon. Мы уже приготовили для них новые передачи, и если хотите вы, подписывайтесь, ссылка в описании.
2: Давайте к искусственному интеллекту, который теперь подключился к поиску внеземных цивилизаций. И вот опять просто громкая новость. 8 сигналов техносигнатур, то есть, возможно, пришедших к нам от цивилизаций. А вообще, чем помогает искусственный интеллект в поиске этих техносигнатур или внеземных сигналов? И почему вот все же... Как-то сомневаются ученые пока, что это действительно голос разума.
3: Ну, во-первых, не первый раз мы наблюдаем радиосигналы из космоса, которые чем-то напоминают искусственные. Они приходят регулярно. А особенно много их стало приходить в последнее время, когда Юрий Мильнер на свои 100 миллион, очередные 100 миллионов долларов, которые он подарил на исследования ученым, начали закупать наблюдательное время на больших радиотелескопах, и действительно масса наблюдений, масса информации из космоса в радиолучах к нам приходит. Как ее отличить от земных радиопомех? Но ведь радиотелескоп, он не в вакууме живет, вокруг него всякие другие источники природных, там молнии, например, земные, и искусственные всякие наши телефоны, сотовые и прочее. Приходится селектировать, то есть наши-то они... Разумные сигналы, они рождены нашими компьютерами и так далее, и надо их как-то отличить от космических. Это большая работа, и раньше ее люди выполняли. Просто по наитию, как-то по опыту своему селектировали, отделяли там зерна от плевен. Это была большая работа, а теперь такой массив данных пошел, что человеку не справиться. И вот группа канадских математиков и радиоастрономов решила обучить программу искусственного интеллекта обучить нашим земным радиопомехам, чтобы она, накопив достаточный опыт, могла отделять их от тех похожих на искусственные сигналы, но приходящих из космоса. Выяснилось, что эта программа примерно в 100 раз сокращает количество ложных сигналов. То есть 99 она идентифицирует как земные помехи. Великолепный результат. Через это сито проходит маленькое количество, но правда интересных сигналов из космоса. Всего их пока 8 только нашли. К сожалению, на эти 8 направлений, откуда они приходили, конечно, вторично тут же стали наводить радиотелескопы. Не приходят вторичные сигналы, то есть подтверждений им нет. Регулярно кто-то нам их не посылает. Но я напомню, что наши искусственные сигналы, радиосигналы земные, которые уходят в далекий космос, это ведь тоже не повторяющиеся. Это сигналы военных радаров, которые прощупывают околоземное пространство и смотрят, где там чего летает, да? Следят за спутниками, за боеголовками, не дай бог. И они в разных направлениях работают. И чтобы на одну и ту же звезду такой сигнал регулярно попадал, такого не будет. Так что если интерпретировать вот эти 8 как сигналы их противоракетных радаров, то вполне это может быть. Я вот считаю, что это такая разумная интерпретация. Ну, будем искать. По крайней мере, искусственный интеллект сильно облегчил нам эту работу. Если из сотни только один настоящий, так это... С этим уже можно работать.
2: Удивительно, что внеземные цивилизации можно искать без человеческого интеллекта, с помощью интеллекта искусственного. Уже сейчас тысячи привычных вещей создаются без участия человека. Поэтому многих беспокоит, что в будущем из-за быстрого развития технологий некоторые профессии станут не нужны. И правда, искусственный интеллект начинает поглощать все. И работу уже потеряли переводчики, модели, копирайтеры, дизайнеры и так далее. На самом деле, все не так фатально. Важно уметь обуздать новые технологии, учиться с ними работать и извлекать из этого выгоду. Иначе завтра без работы можете остаться вы. Сегодня даже без технического бэкграунда и опыта в разработке легко начать зарабатывать на искусственном интеллекте. И не только создавать сам искусственный интеллект, но и сайты, веб и мобильные приложения, чат-ботов. Это тоже стало возможным благодаря развитию технологий. Так появилось новое направление – ноу-код-разработка. Из всех направлений в IT ноу-код сейчас самое перспективное и быстро растущее. По оценкам экспертов, мировой рынок ноу-код-разработки к 2030 году вырастет в 10 раз. А по прогнозу Microsoft, в ближайшие годы из 500 миллионов приложений 450 миллионов будут созданы без привлечения классических разработчиков с помощью ноу-код. За ноу-код специалистами работодатели просто охотятся. В России подобные вакансии открывают такие крупные компании, как Сбер, МТС, Самокат и другие. Ведущая школа ноу-код разработки CodeBreakers проводит бесплатный вебинар «Получите востребованную IT-профессию с высоким заработком». На нем вы узнаете, как войти в IT без знания языков программирования и навыков кодинга, как без кода делать цифровые продукты уровня Tinder и Airbnb, где искать первые заказы, как начать зарабатывать на ноу-код уже через 3 месяца без опыта в IT. Вебинар проведет опытный ноу-код-разработчик и предприниматель Анна Радзиевская. Она работала в Яндекс, разрабатывала проекты для США, Объединенных Арабских Эмиратов и Европы. Входит в список топ-30 диджитал-экспертов России. Такой эксперт – гарантия, что материал будет насыщенный и без воды. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар от школы CodeBreakers по ссылке в описании.
4: Ну, еще раз вернемся к поиску внеземных цивилизаций. Новое предложение поступило от японского ученого. Он предполагает, что следы жизни можно искать в космической пыли. И тут у меня возникает вопрос, а почему в космической пыли, не слишком ли мелкие объекты? Тем более, что, в общем, некоторые ученые уже доказали, что в метеоритах, допустим, точно следы органики даже, возможно,
3: есть, да.
4: Или даже есть.
3: Ну, метеориты не издалека прилетают, а вот пылинки могут прилететь издалека. Это астробиолог японский Томонори Татани, он, по-моему, в Токийском университете работает, и он, да, красивую идею высказал. Почему бы нам не ждать визитов из далеких планетных систем? Ведь мы, например, с Марса получаем метеориты, да, туда падает крупный метеорит, взрыв, и оттуда к нам летят более мелкие. Мы с Луны получаем метеориты, да, но, скажем, таких же визитов издалека, наверное, маловероятно ожидать. Ну, ты представляешь, когда взрыв, больших камней мало разлетается, а мелких пылинок все-таки много. Мелкое вещество всегда превалирует по количеству. И если мы надеемся, что что-то к нам прилетит из далекой планетной системы, скорее всего, это будет маленькая пылинка. Он даже прикинул. Оказывается, на Землю в течение суток там несколько граммов такой пыли падает. Но Земля большая, как ее соберешь? Да и падают ли они? Может быть, они застревают где-то в атмосфере и разрушаются? Он предлагает на воздушных шарах, может быть, на аэростатах там высотных подниматься, либо в космосе собирать с помощью таких ловушек, на которые налипается пыль, такая аэрогель, и покрытые аэрогелем ловушки, они могут быстро летящие пылинки внутри себя сохранять, не разрушая. И, в принципе, идея интересная. Но техническое ее воплощение, по-моему, сейчас никто за это не возьмется. Собрать не просто межзвездную пыль, а ту, которая с планеты, населенной живыми существами, прилетает. Таких планет мало. Но как идея, она в копилку вот интересных идей, по-моему, ложится.
4: Нужен большой пылесборник.
3: Пылесос.
4: Пылесос. Космический пылесос. Еще одна новость о системе TRAPPIST-1. Если кто-то следит за новостями, которые оттуда добывает Джеймс Уэбб, то вот было разочарование недавно. Не обнаружили атмосферы у одной из планет, внутренней планеты, первой от звезды, да, насколько я понимаю. А вообще, почему к этой системе такой интерес?
3: Ну, вот почему разочарование? По-моему, подтверждение ожиданий. Значит, я напомню, звезда TRAPPIST-1 – это маленький красный карлик, очень близко от нас, 12 парсеков, это около 40 световых лет, это одна из ближайших звезд. Кто бы подумал, что рядом с ней натуральная, почти солнечная система, 7 планет, причем 7 похожих на Землю. Все 7 такого размера, ну, более или менее такого размера, как Земля. Вообще надежда будущих астробиологов. Но хотелось посмотреть, какие там, какой там климат. Расчеты показывают, что из этих 7, по крайней мере, 3, ну, может быть, даже 4, находятся в зоне возможной жизни, то есть в температурном коридоре, где не очень холодно, где не очень жарко, они на таком расстоянии от Солнца, когда обогреваются, ну, примерно как Земля нашим Солнцем. Но звездочка дохленькая, маленькая, и планеты эти поближе к звезде, ну, как раз там, где тепло. Решили Джеймсом и Вебом посмотреть на ближайшую, да, на ближайшую. А что хотели увидеть? Она время от времени, почему на ближайшую? Она быстрее всех облетает вокруг звезды, и можно в течение там, недели 2-3 раза увидеть, как она делает обороты. А когда она облетает, она за звезду прячется. И в этот момент сигнал от нее пропадает. Ну, звезда, как бы затмение планеты звездой получается. Решили посмотреть, как, насколько сигнал упадет. Если на ней есть атмосфера, то это будет что-то типа венерианской атмосферы, облачная. А вспомните, последние несколько недель у нас на западном горизонте яркая, красивая Венера. Почему она яркая? Потому что облака хорошо отражают солнечный свет. А раз они хорошо его отражают, значит, плохо пропускают внутрь. Значит, сами плохо, нижние слои атмосферы плохо нагреваются, они холодные. Да, на Венере холодная атмосфера. Венера горячая на поверхности, туда нам не добраться никаким телескопом. А облака в нижней части, откуда они тепловое излучение выбрасывают в космос, они холодные. И вот решили, если пропадет сигнал резко, значит, планета горячая. Если не будет пропадать сигнал быстро при ее заходе за звезду, значит, там облака, значит, там атмосфера, и она отбрасывает весь лишний свет. Ведь телескоп Джеймс Уэбб видит тепловое, а не световое излучение. Это инфракрасный телескоп. Оказалось, что да, ярко, так сказать, резко пропал сигнал от этой планеты. Значит, она горячая. Значит, на ней нет облаков. Значит, на ней, скорее всего, нет атмосферы. Разочарование? Да нет. А наш Меркурий, который в таких же условиях, есть на нем атмосфера, есть на нем облака? Нет. Наоборот, астроном скажет, очень хорошо, значит, мы правильно представляли себе условия на этой планете. Она перегретая, она на самом горячем краю зоны жизни, ну, как наша Венера, и даже, можно сказать, точнее, как наш Меркурий. Там нет атмосферы. Звезда ее перегрела, нагрела, и все хорошо. Планета каменная, впитает тепло солнечное, выдает в виде теплового инфракрасного излучения. Мы подтвердили свои ожидания.
4: Ну, теперь будем ждать.
3: Теперь будем смотреть, да, на другие планеты, на вторую и третью.
4: Особенно.
3: Вот на них надежда. Да, на них есть надежда.
5: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
4: Еще одна новость, которая тоже связана с Джеймсом Уэббом. Рекордно далекая активная галактика обнаружена телескопом. И вот тут у меня вопрос, что определяет, во-первых, активность галактики, ну, а во-вторых, вот еще есть вопрос о возрасте. 570 миллионов лет после Большого взрыва. Угу. Что это значит для ученых, много это или мало?
3: Ну, вроде бы 500 миллионов лет – это много, да, но для нас, когда мы говорим о космологии, о далеких областях, это мало. Значит, история такая. Во-первых, ты спросил, что значит активная галактика. Два типа активных галактик. Либо в ней активно рождаются звезды. Она-то сияет, как елочная игрушка, да, как елка новогодняя. Либо в ней есть активное ядро. Ну, как правило, это массивная черная дыра, которая поглощает газ, он нагревается от падения в черную дыру, светится и так далее. Так вот, в данном случае открыли галактику, у которой активное ядро. Такие мы обычно называем квазарами, а можно говорить просто. Там сейфертовские галактики, галактика с активным ядром. Вообще говоря, это ожидаемое. Дело в том, что Вселенная, когда родилась, была очень горячая, потом расширялась, от расширения охлаждалась, и в какой-то момент так охладилась, что все стало темным. Газ стал холодным, и вот наступила эпоха такого, очень холодная эпоха в жизни Вселенной. Но потом она снова начала разогреваться. Засветились звезды, в них звезды в галактиках и так далее. Газ вокруг нагрелся, ионизовался. Эпоха реионизации нашего мира. Мы думали, что она довольно близко к нам находится, что она далека от Большого взрыва. Но сейчас смотрим, оказывается, сразу после Большого взрыва начали рождаться какие-то активные галактики, которые разогрели окружающую Вселенную. Эту нащупали еще раньше, еще телескоп Хаббл ее увидел, потом большие наземные телескопы, но новый телескоп Джеймс Уэбб помог очень точно разобраться в ее природе. Она родилась, вернее так, мы ее видим, когда Вселенной было всего 570 миллионов лет с момента рождения. Это очень мало. 500, вообще сотни миллионов лет для галактики – это вот один шаг в ее жизни. 500 миллионов лет – это, ну, два шага в ее жизни. Это очень мало. Когда же она успела приобрести такую массивную черную дыру, которая сегодня там работает как мотор? Не знаю, и никто этого не знает. Дело в том, что черные дыры обычно живут так. Гибнет массивная звезда. Ну, там 10 масс Солнца, 20 масс Солнца. На ее месте остается черная дыра с массой. Ну, 10 масс Солнца, 20 масс Солнца, не больше. И она постепенно начинает расти, поглощая окружающее вещество. Но нам надо, чтобы за 500 миллионов лет она доросла до миллионов масс Солнца. Может это быть? Раньше астрофизика говорила, не может быть. Великий английский астрофизик Артур Эддингтон вообще теоретически поставил предел скорости роста черных дыр. Предел очень простой. Если ты начинаешь быстро что-то есть, в конце концов у тебя отрыжка возникает, ты выплевываешь это все обратно. Да? Слишком много, даже чемпионаты какие-то по поеданию там, гамбургеров бывают. Да? Так вот. А черная дыра тоже не может быстро поглощать что-то, ведь падающий на нее газ, он при падении сжимается, нагревается, начинает светиться. Окрестности черной дыры пылают, а давление света на падающий газ заставляет его притормозить и приостановиться. Слишком быстро на черную дыру не может что-то падать, потому что это что-то потом разогреется и остановит другие, падающие дальше за ним потоки газа. Это так называемый эддингтоновский предел скорости, ну, роста черной дыры. И вот та, которую мы там нашли в этой галактике, но она никак не могла вырасти за 500 миллионов лет до такого состояния, у нее масса там большая, в два раза больше, чем в центре нашей галактики. Сама галактика похожа на нашу, черная дыра похожа на нашу, но вдвое массивнее, но нашей-то 13 миллиардов лет черная дыра успела вырасти, а той 500 миллионов, то есть полмиллиарда лет, та-то когда выросла, вот это непонятно. Но я тебе скажу, кроме этой новости, я сегодня увидел, мы вчера на семинаре обсуждали, как бы контрновость. Тот же самый Джеймс Уэбб открыл тихую галактику. Вот это была активная, которую мы обсуждали, да, непонятно, как она активной стала за короткое время. А примерно в такую же эпоху, как она, Джеймс Уэбб открыл тихую галактику. Смотришь на нее и думаешь, а когда же она успела тихой-то стать? Ведь все молодые галактики, в них много газа и еще мало звезд. Из этого газа активно рождаются звезды. Когда они успели там все родиться и сделать эту галактику такой вот, ну, как сказать, она очень похожа на наши Магеллановые облака. Вот рядом с нашей галактикой летают два ее спутника, большое и малое Магеллановые облака. Древние, спокойные такие вот маленькие галактики. Но это не древняя, это молодая. В ней должно было бурлить звездообразование. Она ведет себя тихо. Еще одна проблема. В период молодости Вселенной было очень много проблем. Как успело что-то вырасти, и как не только успела, но еще успела затухнуть при этом.
4: А какие-то гипотезы есть?
3: Я бы сказал, что теория формирования галактик и черных дыр в них – это самое неразработанное направление современной астрофизики. Но вот правда, очень-очень много проблем и очень мало надежных решений.
4: Владимир Георгиевич, ну давайте от космологии все-таки вернемся в нашу Солнечную систему, к планетологии. Очень красивый снимок, облака на Марсе. Из чего состоят, как появились?
3: Слушай, это полный аналог наших серебристых облаков. А ты видел когда-нибудь серебристые облака?
4: Да, конечно.
3: Как москвич просто обязан был увидеть. Дело в том, что именно в наших широтах вот где-то между широтой Москвы и Санкт-Петербурга, наиболее часто появляются вот эти ночные светящиеся облака. Вообще говоря, природу их довольно поздно мы раскололи. Это, правда, облака из мелких кристалликов воды, ну, водяные облака. Но как они там, на высоте 90 километров над поверхностью Земли возникают, это всегда было непонятно. И недавно только поняли, что у нас на Земле метеоритная пыль. Там сгорают метеориты на высоте примерно 90 километров, и на мелких пылинках конденсируется то небольшое количество паров воды, которое иногда туда поднимается. Это замечательно красиво на Земле, но оказалось, что это и на Марсе тоже возможно.
4: Но там же не вода.
3: Подожди. Там-то, конечно, не вода. Воды там в атмосфере Марса почти нет. Там углекислый газ. Но он же тоже при низкой температуре конденсируется. Но условия-то в атмосфере Марса такие, как у нас в стратосфере. Я напомню, у поверхности Марса давление воздуха, как у нас, на высоте 30 километров. Ну, а дальше, когда мы поднимаемся над поверхностью Марса, будет аналог нашей стратосферы. 50, 80, 100 километров. То есть на Марсе на высоте где-то 50 километров такие же условия, как у нас на высоте около 100, ну, около 90 километров. То есть они обязаны были быть там серебристые облака. Меня удивило, что марсоход иногда смотрит наверх. Его камеры ведь по поверхности работают, да? Нет, иногда он смотрит своими глазами наверх. Я уже не раз видел, как он замечает пролет естественных спутников Фобоса и Деймоса над Марсом. Я один раз даже видел, как было снято затмение Солнца Фобосом. Ну, правда, полностью он не закрывает Солнце, но проходил на фоне Солнца. И вот теперь серебристые облака. Очень красиво и очень интересно, и очень важно. Вот почему. И у нас на Земле, и на Марсе эти слои атмосферы очень трудно исследовать. Ну, смотри, 100 километров над Землей. Самолет туда не поднимается, аэростат туда не поднимается, спутник туда не опускается, для него это слишком плотная атмосфера. Выходит, что только подпрыгивающими геофизическими ракетами, которые так подпрыгивают и падают, можно ненадолго попасть в этот слой, где серебристые облака летают. А они как индикатор движения воздуха, какие потоки, какие ветры, какие температуры там, очень помогают нам изучать. Теперь на Марсе мы получили такой же полезный индикатор состояния верхних слоев атмосферы. На высотах вот порядка там 50 километров над Марсом эти облака будут летать, если их регулярно наблюдать, это будет не только красиво, но и полезно для исследования марсианской атмосферы.
4: Действительно красиво. Ну и еще об одном явлении, событии, которое произошло в 2017 году, до сих пор все вспоминают эту невероятную комету, астероид, да, Амуамуа.
3: А вот хорошо, что ты запнулся, да, астероид или комета, комета или астероид?
4: Непонятно.
3: Непонятно. Омуамуа, давай напомним, 17-й год, впервые в истории науки мы зафиксировали, автоматический телескоп, кстати, открыл пролет чужого объекта, не из нашей Солнечной системы. Он прилетел, точно даже никто не знает откуда, только направление приблизительно знаем. Сколько он по галактике летал, тоже непонятно. Более того, мы его не заметили, когда он летел сюда. Он со стороны Солнца летел, и телескоп, естественно, его не видел. И только когда он промчался внутри орбиты Меркурия, рядом с Солнцем, промчался мимо Венеры и Земли, и мы уже, оглянувшись на темную сторону неба, заметили его, мало что о нем успели узнать.
4: Владимир Георгиевич, ну узнали, и тогда очень сильно удивились, что он еще и начал маневрировать. И вот тогда как раз и понеслась, вот, что вот там инопланетяне сидят, прилетели неизвестно откуда. И вот теперь вот как раз вроде бы разгадана тайна этих маневров.
3: Нет, далеко не разгадана. Во-первых, про инопланетян первая идея родилась потому, что он очень сильно менял свой блеск. Прям то потухнет, то погаснет. Очень ярко. Если бы он был шарообразный, с чего бы он менять свой блеск? И мы это умеем делать. По изменению блеска форму его установили. Он сигарообразную форму имеет, как толстая сигара, намного длиннее, чем в ширину. Таких астероидов в нашей Солнечной системе не знали. А почему его назвали астероидом? А потому что за ним не тянулся газовый хвост. Если, пролетая мимо Солнца, он не стал испаряться, значит, это не комета, значит, это какое-то твердое тело, да, покрытое, ну, чем-то тугоплавким, а еще и форма, как у космического корабля. Это первая идея была насчет инопланетян. Потом вторая идея, подтверждающая и эту первую, появилась, когда стали замечать, что он движется не по инерции, не просто как брошенный камень, не по расчетам ньютоновой механики, а такое впечатление, что на нем реактивный двигатель работает, и он ускоряет свой полет. Так сказать, от Солнца с ускорением уходит. Тогда, значит, уже было почти полная уверенность, что это космический корабль пришельцев. Послали к нему радиосигнал, он не ответил. Может, они там спали, да, никто не принял. Приемник не включили. Но астрономы народ осторожный и решили про себя так. Все-таки это естественное тело, какой-то каменюга. А что это он ускоряется? И вот начали появляться гипотезы, что на нем какие-то летучие вещества были, которые все-таки нагрелись солнцем и стали как из реактивного двигателя из него вылетать. И вот очередная работа, про которую ты сейчас сказал, она очень... сложным образом пытается представить себе внутреннее содержимое этого вот даже не камня, а такого айсберга грязного, в котором молекулярный водород мог рождаться под действием космических частиц, солнышко нагрело, начало излучаться. Только появилась эта работа в журнале Nature, все серьезно, на следующий же день... Ави Лёб, известный американский физик, астрофизик-теоретик, очень креативная натура, тут же на своем касте выложил опровержение, очень надежное, очень аргументированное, не может это быть, все-таки это космический корабль или что-то иное. Но на естественное тело это не похоже, и он надежно это доказывает, потому что не мог водород испаряться, а если бы испарялся, знаешь, какой аргумент он привел сразу в лоб, который разбивает всю эту теорию? Друзья, этот в 17-м году прилетел. А что было в 19-м году, помните? Первая межзвездная комета, и которую открыл наш сотрудник моего родного Московского университета, астрономического института, Геннадий Борисов. Это была межзвездная комета. И мы все убедились, что межзвездные тела, которые к нам прилетают, они кометы. Уж если льдышка, так она хвост, она пылевой, газовый хвост имеет, ничем от наших комет. А та, которая, вот вы считаете, что испарялась, а мы не видели газового хвоста, это как понять? Это не укладывается. И Ави Лёб предложил очень интересную идею. Почему она могла ускоряться и при этом не выбрасывать из себя ничего? Реактивный двигатель, мы бы увидели, он же выхлоп какой-то имеет. А это был не реактивный двигатель. Это было давление солнечного света, солнечный парус. К нам прилетел заморский, далекий от нас, какой-то цивилизации созданный солнечный парус. Такой огромный, он размер там 250 метров. Да, говорит, это был вовсе не парус. Это был осколок сферы Дайсона. Я напомню, сфера Дайсона, это американский физик Дайсон предложил. Если вам нужна энергия вашей звезды, окружите ее непрозрачной оболочкой и впитывайте весь свет звезды и используйте его по своим нуждам. Сфера Дайсона представляет из себя тонкостенную какую-то оболочку, ну а метеориты летают в любой планетной системе. Ну, говорит, ударил метеорит, кусок этой оболочки выбил из этой сферы Дайсона, и она по галактике путешествует, и вот пролетая мимо нашего Солнца, его давлением света была ускорена, она тонкая, она в профиль, наверное, похожа на сигару, мало ли, крутится там случайно. В общем, у Лёба довольно такая фантастическая, но не за пределами разумного теория.
4: Чувствую, много еще будет документальных фильмов снято про это.
3: А, кстати, ты помнишь «Оумуамуа»? Что значит это слово и на языке какого народа?
4: Пришелец из далеких...
3: Телескоп, который обнаружил его, стоит на Гавайских островах. И вот решили его на языке гавайских аборигенов назвать «Первый вестник издалека». Ну, или там «Первый разведчик издалека». И не исключено...
4: Сложное слово, да. Ну, и вестник, и разведчик, вот. И пришелец, вот. И так далее.
3: А вдруг это действительно было искусственное сооружение? Его уже не догнать, не проверить.
4: Хорошо, идем дальше. И вот опять событие произошло довольно давно.

0: репетировали, статьи написали и в архив эти данные отдали. А время от времени молодые поколения новых астрофизиков обращаются к этим архивным данным. 40 лет прошло, как Voyager 2 пролетел, но других-то не было. Это был единственный визит к Урану, да? Приходится смотреть на то, что он там... И вот он заметил, что, пролетая через магнитное поле Урана, магнитосферу, он слой обогащенный космической радиацией, скажем, там, элементарными частицами, протонами. Но протоны – это частицы, из которых и вода тоже. H2O, водород, кислород. Откуда они там могли взяться? Оказывается, этот слой зажат между орбитами двух спутников – Миранда и Ариэль. Это большие, крупные спутники Урана. Ну и подумали, что вполне вероятно, что с их поверхности гейзеры водяные бьют, так же, как, например, у спутника Сатурна, Энцелада, там тоже гейзеры бьют и вдоль орбиты Энцелада, такое колечко, обогащенное этим веществом, распавшейся водой, замерзшей, распавшейся водой. Не исключено, что вот это тоже фонтанчики, которые из этих спутников бьют. Но так это или не так, только следующий полет к Урану может проверить, а следующий еще не намечен даже. Дорогое удовольствие. И пока нет даже таких проектов. К Урану и Нептуну никто еще не делает космические зонды. Но вот поднимая старые данные, из них можно выжать какой-то новый материал. И тут я вспомнил про Леонида Васильевича Ксенфомалити, нашего замечательного планетолога, который ведь тоже взял данные 40-летней давности по исследованию поверхности Венеры. И аккуратно просматривая их, кажется, нашел намеки на то, что там проявления жизни могут быть. Это можно обсуждать, это большая тема. Но человек обратился к старым данным, про которые все уже забыли, думают о новых проектах, а новые не так-то легко реализовать, да? Мы к Венере с тех пор так и не полетели. Так что уникальные данные, они независимо от возраста, имеют смысл для науки. Вот это хороший намек на то, чтобы их переобрабатывать, еще раз на них посмотреть. И молодым поколениям ученых надо заниматься тем, чтобы в архивах копаться, в архивах астрономических наблюдений. В них что-то может быть недооткрыто.
1: Спасибо вам, Владимир Георгиевич. На этом на сегодня с новостями Вселенной мы заканчиваем. Да, хочется прям Волошиным и закончить. Явь наших снов Земля не истребит, иных миров к себе нас манят светы. Спасибо, ну и до новых.
0: До новых встреч.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «Большая наука». И с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. И сегодня мы поговорим об удивительных созданиях, которые пронизывают мир вокруг нас, да и нас с вами. Мы поговорим о вездесущих бактериях. Бактерии – это надцарство безъядерных, преимущественно одноклеточных микроорганизмов. Они появились на Земле около 4 миллиардов лет назад. А я вам напомню, что возраст Земли оценивается в 4,5 миллиарда лет. И безраздельно господствовали на нашей планете на протяжении 1 миллиарда лет. Одни из древнейших микроорганизмов – цианобактерии. Возраст продуктов их жизнедеятельности, по современным представлениям, оценивается более чем в 3,5 миллиарда лет. Их уникальная способность к фотосинтезу привела к появлению кислорода в атмосфере Земли. Они и сегодня, как компонент планктона, играют огромную роль в глобальном балансе кислорода, обеспечивая до 40% его потока в атмосферу. Размер бактерий составляет в среднем от 0,5 до 5 микрон. Но есть и гиганты в этом мире – от 250 до 700 микрон. И они встречаются в уникальных средах, например, в кишечниках некоторых видов рыб. Несмотря на примитивность организации, бактерии характеризуются высочайшим таксономическим разнообразием. Современные методы позволяют говорить почти о 1,5 миллионов видов линий микроорганизмов. Я для сравнения вам напомню, что у насекомых, одного из самых богатых по биоразнообразию классов животных, сегодня насчитывает около 1 миллиона видов. Наши представления о биоразнообразии постоянно расширяются. И это сравнение очень и очень показательно. Количество бактерий в окружающей среде и организмах животных и растений достигает абсолютно циклопических величин. В организме человека содержится 39 триллионов бактериальных клеток. Это больше, чем число наших собственных клеток. Число бактерий в 1 грамме почвы может достигать 10 миллиардов. В кишечнике коровы 10 килограмм бактериальной массы. Эти примеры можно продолжать бесконечно, и все они, безусловно, говорят о гигантской роли бактерий в биосфере. Наиболее широко бактерии известны нам как возбудители опасных заболеваний. Это огромная и очень важная тема. Но сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о другом. О способности бактерий осваивать экстремальные по условиям обитания среды, недоступные другим живым существам. Для этого мы пригласили в студию «Большой науки» Елизавету Александровну Бонч-Осмоловскую, члена-корреспондента Российской академии наук, заведующую кафедрой микробиологии биологического факультета МГУ. Елизавета Александровна, спасибо большое, что вы пришли в студию «Большой науки», и мы будем говорить про совершенно феноменальные создания, которые вообще определяют жизнь на Земле, эволюцию Земли определили, жизнь на Земле, и про бактерии. И я хочу вас спросить первоначально вот о чем. Ведь мельчайшие-мельчайшие создания, а как вообще их исследуют сегодня? Раньше это были посевы на среды, электронная микроскопия. Появились ли какие-то новые методы, и старые ушли или нет, или по-прежнему используются?
1: Ну, микробиология, конечно, такая наука, которая очень сильно зависит от методов, но все области науки, но микробиология особенно, потому что объекты невидимые.
0: Невидимые, слушай.
1: Да, и они очень малы, очень трудно вычленить. Даже если тебе удастся одну клетку вычленить, то ты ничего не сможешь у нее исследовать, потому что все будет в таких вот очень малых-малых-малых количествах, скоростях и так далее. Поэтому постоянно появляются новые методы, и каждый раз это какая-то вот такая ступенька и новый рубеж, и новый толчок к росту. И вы сказали о культивировании. Угу. Наверное, надо объяснить, что культивирование – это размножение в лабораторных условиях. То есть мы берем какую-то почву или каплю воды немножко, или что-то еще, где мы хотим посмотреть, какие там есть микробы, и мы создаем благоприятные условия для их размножения уже в колбе или в пробирке в лаборатории. Они начинают там размножаться, их становится много, водичка эта становится мутной. Вот это как раз
0: культура. А вы можете с помощью такого культивирования, скажем, взять какой-то кусок нашего мира окружающего и высадить его на среду, которая высосет оттуда специальных бактерий?
1: Есть два очень важных понятия. Первое понятие – это накопительная культура, потому что мы не просто создаем условия, чтобы они размножались. Это для этого достаточно очень богато. У нас это называется среда. вот то, куда они сажаются. Просто создать очень богатую органическими веществами, такую очень благоприятную для них среду, в которой они будут хорошо размножаться, это одна цель. Просто получить много клеток, любых. Такие тоже бывают задачи. Но если мы хотим каких-то определенных микробов найти, которые какой-то определенный процесс осуществляют, тогда мы даем какой-то субстрат. Например, мы совершенно не даем органического вещества, а даем только аммоний. И у нас появляются микроорганизмы, так называемые нитрификаторы, которые этот аммоний окисляют до нитрата. И за счет этого окисления получается энергия. Это, кстати, вот удивительное свойство микроорганизмов использовать неорганические источники энергии. Это, конечно, я так смотрю глазами своих внуков, которые очень любят всяких пришельцев. Это, конечно, свойство каких-то совершенно инопланетных существ. Потому что они могут есть буквально все, любой камень. И вот одновременно так получилось, что я сказала о двух явлениях, которые открыл наш великий соотечественник Сергей Николаевич Виноградский. Это называется хемосинтез, а другое название — литотрофия. Mm-hmm. Литоавтотрофия. Лито – это камень, троф – это ест, это корни по-гречески. Mm-hmm. Вот, то есть литотрофы – это те, которые едят камни. Вот это вот все открыл Виноградский. Ну вот, но пока мы говорим о культивировании, значит, накопительные культуры – это микроорганизмы, в которых будут преобладать какие-то интересующие нас микроорганизмы, они будут осуществлять этот некий процесс, который нас интересует. Мы будем мерить убыль аммония, прибыль нитрата, смотреть, в каком количестве это все соотносится. И вот таким вот образом опишем
0: новый
1: процесс.
0: То есть вы можете, скажем, если какие-то определенные линии, там, штаммы бактерий присутствуют в очень малом количестве, в среде,
1: да,
0: природной,
1: да,
0: вы можете подбором среды вытащить это малое количество, разогнать эту культуру.
1: Но дальше другая стоит задача, потому что все-таки наука требует все поименовать.
0: Да.
1: И вот, эти все микроорганизмы, они должны получить какие-то имена.
0: А ведь сначала им давали такие имена, как, исходя из предпочитаемых ими сред, вот на заре микробиологии.
1: Ну, вообще, исходно считалось так: морфологический род и физиологический вид.
0: О, как
1: да,
0: интересно.
1: Да. Например, вот, ну, бактериум – это все тоже римские, латинские и греческие корни. Бацилус – это палочка, бацилус, например, вид обычно – это либо какое-то ее свойство отражает, либо местность, откуда она была выделена. Но сейчас, конечно, это все уже настолько
0: вот к этому я вас специально подведу.
1: Да,
0: по-прежнему, а микроскопия такая сверхсильная используется сейчас для исследования бактерий?
1: Микроскопия, конечно, используется. Ну, во-первых, световой микроскоп – это любимое для микробиолога занятие – сидеть и смотреть в световой микроскоп. И есть всякие там новые конфокальные атомные силовые микроскопы, и, конечно, есть электронный микроскоп, у которого очень высокое разрешение. Но дело в том, что в отличие от всех живых существ, микробы очень просто устроены. Буквально вот эти вот шарики, палочки, в лучшем случае спиральки, и вот это все разнообразие. Их разнообразие в другом. Их разнообразие в химических процессах, которые они осуществляют. Поэтому микроскопия тут много не даст.
0: А я вас все подталкиваю к современной истории,
1: вот,
0: когда молекулярная биология мощно так ворвалась и вообще поменяла мир для нас.
1: Да, человек по имени Карл Вюзе, что он сделал, уже начали понемножку с большими трудностями секвенировать последовательности генетические, то есть смотреть последовательность нуклеотидов и сравнивать их между собой каким-то образом. Уже это потихонечку, даже, по-моему, это из конца 60-х уже понемножку шло. И вот он придумал такую вещь, что у всех организмов, ну и в том числе и у микроорганизмов, есть какие-то такие консервативные участки генома, которые есть у всех. Они абсолютно одинаковые. Они какие-то такие базовые процессы осуществляют в клетке. И если в этих участках генома есть мутации спонтанные, то чем больше мутаций, тем дальше эти организмы друг от друга находятся. И вот начали потихонечку это все секвенировать. Тогда это все было вручную, ужасно трудно, очень муторно и мучительно, но тем не менее вот шаг за шагом...
0: Но сначала секвенирование началось с чистых культур, правильно?
1: Конечно, это все были только чистые культуры.
0: И это были эти столы с полиакриламидным гелем, на котором...
1: Да. Это речь шла только о чистых культурах, потому что чистых культур уже было очень много. Они там все имели свои названия, но совершенно не удавалось построить дерево, как мы легко строим эти деревья с высшими организмами, там, с беспозвоночными какими-то.
0: Даже на основе линнеевской системы.
1: Конечно, конечно, потому что чем сложнее, тем позже произошел этот таксон. А с микроорганизмами было совершенно непонятно, потому что у них нам трудно вес придать какому-то признаку, насколько он важен. Вот для нас он важен, но, может быть, он совершенно не так в мире микробов оценивается. Поэтому построить иерархическую систему абсолютно не удавалось. Это было даже не дерево, это был не куст даже, это была сетка такая, сетка, вот, пересеченная вот такими какими-то линиями. Вот. Но принцип Вёзе, который был положен в основу вот его новой классификации, он позволил построить филогенетические деревья. Был выбран определенный ген, который есть у всех, который не связан вот с окружающей средой, он связан исключительно с тем, что внутри клетки происходит, он у всех есть. И вот по сравнению вот этих вот генов строились эти деревья. И открылись совершенно удивительные вещи. Оказалось, что есть группа, которая ответвилась еще до того, как ядерные и безъядерные организмы разошлись. Во-первых, появилась эта систематика, которая так с трудом себе пробивала дорогу, потому что то, что...
0: Это я вас перебью, эта систематика позволила еще выстроить эволюционное дерево, как
1: конечно,
0: я понимаю.
1: Конечно,
0: да, для
1: конечно.
0: Бактерий,
1: это была первая филогенетическая система. Вёзов внес этот порядок, и одновременно вот он ввел этот штрих-код некий, универсальный маркер, которым все стали пользоваться понемножку. Но все это так медленно. Вот видите, вот я всю жизнь прожила, а это вот только-только все вот пришло уже к какому-то такому...
0: Ну и, конечно, это сразу родило вспышку биологического разнообразия, да, в бактерии?
1: Конечно, но это тоже все не сразу было. Это начало 90-х годов. Человек один, Норман Пейс его звали, он взял и выделил ДНК просто из природы, кстати, из горячего источника. Потом он вычленил оттуда все вот эти вот штрих-коды. Потом он их разделил тоже с помощью специальной техники и просеквенировал. И тут, значит, какой-то был коллапс просто абсолютнейший, потому что оказалось, что из этих микробов только 5% мы знаем, а все остальное нам неизвестно. И это не только в горячих источниках, которые, конечно, гораздо меньше исследованы, чем почва или вода. Там еще хуже дело. Там гораздо больше разнообразия, там больше микробов, и там мы никого не знаем. Я не сказала, кстати, как чистые культуры появляются. Это нужно с так называемой твердой среды, то есть агризованной, как желе. Если там правильной концентрации жидкую культуру размазать, то будут такие отдельные точечки, которые у нас называются колонии. Угу. И вот это как раз популяция, которая выросла из одной клетки. Вот эту колонию нужно аккуратненько перенести в пробирочку, у тебя будет чистая культура. И вот люди, значит, эти болота исследовали таким образом. На богатейшую среду они размазывали вот эту болотную воду. У них там появлялись какие-то такие жирные, толстые, хорошие микробы. И так вот это все и продолжалось. То, что я сейчас рассказывала, это уже тоже вчерашний день, даже позавчерашний.
0: Так, это...
1: Да, потому что технологии секвенирования, они все время совершенствуются. Это важно очень для всех. И вот сейчас, поскольку мы все тут страдаем очень от пандемии, и не только те, кто болеют, но и те, кто вот не может никуда поехать из-за нее. Вот, мы все узнали слово ПЦР, это вот полимеразная цепная реакция, и вот с помощью полимеразной цепной реакции мы, значит, можем вот эти вот как раз размножать вот эти маленькие кусочки, чтобы их было много. Это на самом деле как чистая культура. Там мы что-то определенное размножаем, и здесь мы тоже с помощью полимеразной цепной реакции мы увеличиваем количество генетического материала и можем его тогда секвенировать. Вот. И поэтому, поскольку очень большой спрос на чтение геномных последовательностей, быстрое, дешевое, он, конечно, в мире появился, то стали бурно развиваться эти технологии секвенирования. Новые поколения, там первое, второе, третье уже поколение секвенаторов. То есть это становилось все дешевле, все более автоматизировано.
0: Ну, сейчас это уже и в институтах в отдельных,
1: да,
0: есть.
1: Да, во многих, конечно, конечно.
0: У нас, кстати, страна очень нацелена сейчас. Какие-то, да, гигантские,
1: да,
0: деньги
1: потому
0: выделяются.
1: Потому что теперь уже, конечно, вот не с помощью ПЦР, потому что ПЦР, она немножко избирательна. Она кого-то может привечать, а кого-то, наоборот, дискриминировать. И эта картина, в общем, она может быть немножко искажена. Но сейчас можно просто взять всю ДНК, разбить ее на маленькие кусочки, на отрезочки, разбить разными способами. И все это просеквенировать очень быстро на вот этих вот секвенаторах нового поколения. А потом вот теперь уже это все упирается в компьютерные технологии. Из вот этих вот... Они разбиваются каждый раз по-разному. А потом, составляя их, чтобы они совпадали, мы можем сделать уже полную последовательность. У бактерий, у архей, у них ДНК в кольцо замкнуто, поэтому цель... вот, современного микробиолога, это вот замкнуть это кольцо, потому что тогда мы знаем, что мы все прочитали, и мы уже можем судить о свойствах этого микроорганизма. И сейчас, конечно, абсолютнейший бум, и опять микробиологи, конечно, грустят и плачут, потому что, чтобы выделить новые микробы, описать его полностью, это года два уходит. А вот так вот выделить ДНК, насобирать оттуда геномов, они называются маги, метагеном, assembled genome. Но это, конечно, все вот такие англицизмы, но уже они вошли в нашу речь научную.
2: Никуда не денешься.
1: Тут уже ничего не с этим не поделаешь. Вот эти маги, этих магов можно собрать 200, и особенно, конечно, интересно, если это новые неизвестные микробы, которые не удается никак культивировать, мы можем, имея вот этот полный геном, мы можем уже, сравнивая с базами данных, которые тоже огромные, это, кстати, замечательный пример сотрудничества международного, потому что базы данных, они все общие.
2: Ну, это вообще в любой таксономии, не только
1: да,
2: в бактериальной.
1: Да, все туда вносят свой вклад, и все ими пользуются.
2: И это занятие бесконечное.
1: Да, но бесконечное, оно же все время дает плоды.
2: Дает плоды,
1: то,
2: но
1: такое какое-то,
2: разнообразие того объекта, которым вы занимаетесь,
1: Елизавета, оно
2: бесконечное, но все-таки к экстремофилам.
1: Да.
2: Вот какие, на ваш взгляд, самые удивительные экстремофилы существуют на нашей Земле? Какие из микробов могут жить в условиях, в которых ни одно вообще существо живое жить не может?
1: Ну, очень трудно. Прежде всего, нужно дать определение экстремальным условиям, потому что очень много микробов делают того, чего не делают
2: остальные микроорганизмы. Ну, давайте вот начнем с самого простого. Температура.
1: Обычно все-таки вот это физико-химические условия.
2: Да. Температура.
1: Температура, да.
2: Практически мы же температуру стерилизуем, правда? Мы считаем, что 100 градусов – это стерилизация.
1: Вообще все экстремальные условия мы используем для консервирования. И кислую среду, и щелочную среду, и... высокую температуру, и в холодильнике их держим при низкой температуре. То есть рассчитывайте на то, что большинство микробов, и действительно так оно и есть, большинство микробов не растет при этих условиях. Тут микробы совершенно удивительные, потому что они растут при температуре кипения.
2: Даже чуть выше. Я слышал, 102, 103.
1: 122 сейчас.
2: 122 уже?
1: Да, сейчас рекорд температуры на 122 градуса, но понятно, что это не может быть при нормальном давлении, а это на глубине, под высоким давлением.
2: Это вот всякие гидротермальные источники,
1: Этот микроорганизм, который был выделен из подводных гидротерм, это как раз метаноген, то есть это микроб, который, он ест водород, воздух ему
2: не нужен
1: и вообще вреден. Поэтому он в виде окислителя, то есть вместо кислорода он использует СО2. СО2 с водородом получается метан. И вот он метан, этот продукт, он его выбрасывает в среду.
2: А вот вы упомянули, когда мы начали разговор про суперкислые среды. Тоже смертельно для большинства организмов.
1: Конечно, маринады мы специально делаем, чтобы от них избавиться. Но есть микробы, которые растут вообще, ну, помните, может быть, из школьной программы.
2: PH какой-то.
1: Я к зрителям обращаюсь. PH. При PH 0, при PH 0 они растут.
2: Это просто кислота натуральная. Да.
1: Где такая кислота встречается? Ну, во-первых, в горячих источниках. Там химически окисляется СО2. Сульфид, который идет с вулканическими газами, он окисляется химически до серной кислоты, и там все очень кислое.
2: Елизавета Александровна, вот про что я вас хочу спросить. Это все субстраты природные. Есть ли какая-то перспектива получения вот такой культуры бактерий, которая нам поможет с пластиком бороться?
1: Ну, растут бактерии на пластиках. Вот даже я работаю на кафедре микробиологии в МГУ, и у нас есть такой проект разложение пластика экстремофилами.
2: Тоже экстремофил, но уже по субстрату,
1: Нет, именно все-таки экстремофилы по субстрату – это вот новый термин, который вот здесь родился. Все-таки так не говорят. Экстремофилы – это именно по физико-химическим условиям.
2: Правильно, но я имею в виду, я, может быть, выразился не совсем грамотно, микробиологически. Это бактерии, растущие на экстремальных для них. Ведь пластика у нас не было.
1: Это называется ксенобиотики. Это чуждые ксены, это чуждые субстраты. Да. Пластики, конечно, они разлагаются плохо, и это их преимущество, потому что вот трубы из пластика, они гораздо более устойчивы к повреждениям таким биологическим, чем даже металлические, например. Так что это, конечно, это, они при этом легкие, и вот они долговечные, все пластиковые изделия. Так что, конечно, человек это использует. И в природе нет таких пластиков, нет таких
2: субстратов. Нет, абсолютно, субстрат даже близко
1: нет. Но как ни странно, микроорганизмы имеют ферменты. Ферменты – это белки, которые помогают им осуществлять реакции, которые так сами по себе не идут. Но эти вот белки так устроены, что они эти реакции все-таки могут осуществить. Есть у микроорганизмов, которые растут на природных субстратах, у них есть ферменты, как вот теперь выяснилось, которые на пластике тоже воздействуют. Например, листья растений, они сверху покрыты таким восковым слоем, кутикулой. Угу. И есть фермент кутиназа, который вот этот восковой слой разрушает. Видимо, этот восковой слой, он как раз защитный от бактерий, но бактерии, тут такая борьба же идет постоянная.
2: Но все-таки средства. Это мы и говорим вот о субстрате, который присутствует тысячелетия.
1: Но фермент может и пластики тоже разрушать. Тоже кутиназа.
2: А вообще вот намеренное культивирование и создание культур, я, понимаете, касаюсь это потому, что проблема мусора стоит гигантская на Земле, гигантская. И один из компонентов мусора, который вызывает наибольшие опасения у людей, это пластик. И вот в связи с этим мой вопрос задан. А есть ли возможность, в вашем понимании, создать в будущем такую культуру бактериальную, которая будет, ну, в условиях достаточно, скажем, условиях какого-то завода по переработке пластика, будет нам этот пластик приводить в какой-то божеский вид?
1: Они уже есть. Уже на самом есть, деле, да? Этим очень много занимаются. Угу. Ну, вот все, наверное, слышали про эодинеллу. Это микроб, который разлагает полиэтилентерифталат. Угу. Это вот бутылки и, как ни странно, флисовые кофты. Это тоже
2: полиэтилентерифталат. А вы представляете, если...
1: Бутылки страшнее, их все-таки больше гораздо.
2: Нет, я не это имею в виду. А вы представляете, если этот микроб выберется и начнет существовать, а они же обладают фантастической способностью. Мы это видим вон по пандемии, как
1: нет,
2: это все.
1: Если
2: он выберется из нашей культуры и начнет
1: нет,
2: вообще...
1: Нет, это все-таки не вирус, который живет в наших клетках. Все-таки микробам много чего нужно. Прежде всего, им нужна
2: то
1: вода.
2: То есть управлять мы можем это?
1: Конечно, конечно, им нужна вода. Вот если это будут термофилы, то, значит, они в обычных условиях они не будут ничего. Но эта эдинелла, она, на самом деле, она очень просто хорошо раскрученный микроб. Она действительно разлагает полиэтилентерифталат. Даже этот сокращенно он пишется ПЕТ. И вот фермент назвали питаза, который разлагает этот полиэтилентерифталат. На самом деле тоже медленно. Тоже медленно она это делает, но есть какие-то способы ускорения. Например, оказалось, что после воздействия ультрафиолетом на полиэтилен, как-то его структура нарушается, он становится более доступным.
2: Ну, вы знаете, вообще меня всегда микробиология потрясала. Понимаете, это для меня в науке как специальная какая-то религия. И когда в университете учился, смотрел на микробиологов и на вирусологов вот так вот снизу вверх. И это потрясающе интересная наука.
1: Ужасно интересно, да.
2: Я очень-очень желаю вам и кафедре, которую вы возглавили, чтобы, во-первых, у вас было больше молодежи. Это будет очень-очень интересно. И, во-вторых, чтобы у вас вот приходил такой успех, который молодежь привлекает. Да. А нам доставляет ученым огромное удовольствие.
1: Да. Я как раз говорю своим сотрудникам на кафедре, вот надо это, но где же нам взять силы? А силы берутся из успеха.
2: Правильно.
1: Потому что когда у тебя что-то получается, у тебя сразу становится сил в 10 и в 100 раз
2: больше. И успех науки, он и привлекает к ней других людей.
1: Да.
2: Потому
1: да.
2: что если деятельность человека неуспешна и какая-то консервативная, то, конечно, для молодежи приводящей это не есть привлекательно.
1: Да.
2: Лизавета Александровна, спасибо вам большое, огромное. Я думаю, что мы со временем найдем какой-то другой аспект в этом совершенно феноменальном по разнообразию мире бактериальном для того, чтобы о нем поговорить в нашей передаче. А сейчас огромное вам спасибо и всяческой удачи. Вот видите, мы окружены удивительными созданиями, бактериями. Они везде вокруг нас и внутри нас. Они проникают в среды, недоступные другим живым существам. Они постоянно делают огромную работу, превратив нашу Землю, биосферу, в то, что она есть теперь, и поддерживая ее стабильность. Мы ежесекундно пользуемся плодами их работы, не замечая того и не думая об этом. Мы охраняем белых медведей, тигров и тропических бабочек, с болью воспринимаем исчезновение видов растений и животных. Они для нас видимые показатели состояния биосферы и индикаторы нашего воздействия на нее. Но надо быть справедливым. Их значение для функционирования биосферы несоизмеримо со значением бактерий. Давайте представим себе, что триллионы микроорганизмов вдруг перестанут делать свою работу. Жизнь просто остановится. Это будет гибельнее, чем ядерная, химическая или бактериологическая война. Странно бы выглядел памятник бактерий, и вряд ли он появится в ближайшее время. Но давайте, думая об окружающем нас мире, а главное, изучая его, отдавать должное этому древнейшему и ключевому явлению живой природы, 4 миллиарда лет поддерживающему жизнь на нашей планете. На этом «Большая наука» прощается с вами. Прощаюсь с вами и я, Михаил Флинт. Всего вам самого доброго и до новых встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, примерно вот в это время, по средам и субботам, мы снова с вами встречаемся для того, чтобы приятно провести вечер, ну и узнать, может быть, что-то интересное, а также пообщаться с нашими гостями. Но перед тем, как перейти к нашему гостю, естественно, представляю нашего второго ведущего. Сегодня это Георгий Соколов. Гоша, приветствую тебя.
2: Привет, Виталик. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас очень интересный гость. Стрим, который мы ждали долго. Еще на 7-м форуме «Ученые против мифов», это, наверное, 2018 год, состоялся доклад, посвященный эксперименту, уникальному эксперименту, который длился 7 месяцев. Реконструктор Павел Сапожников 7 месяцев прожил в доме деревянном, воссозданном. В таком доме жили славяне в раннем Средневековье. Вот он прожил 7 месяцев, и по результатам этого эксперимента подготовил в том числе и доклад, с которым выступил у нас на форуме. Этот доклад был весьма популярен. У ролика несколько сотен тысяч просмотров. А у того ролика, который был опубликован на канале «Наука 2.0», по-моему, еще в два раза больше просмотров. И если заглянуть туда в комментарии и почитать, что пишут разные люди, ну, на нашем канале пишут довольно приличные вещи, наша аудитория в выгодную сторону отличается. А вот если зайти в комментарии на канале «Наука 2.0», там творился сущий ад. Поэтому по прошествии 2 с лишним лет мы все-таки решили пригласить Павла, чтобы он ответил хотя бы на часть вопросов, которые прозвучали.
1: Павел, здрасте.
2: Да, кстати, Павел, привет.
3: Салют.
2: Да, вот еще раз, Павел, реконструктор, участник и руководитель проектов «Один в прошлом», это состоявшийся проект, и «Семеро в прошлом», который там в течение длительного времени планируется, вот, а также ведет еще отдельный инстаграм-блог, о котором, может быть, тоже сегодня пару слов скажет. Вот, Виталик, продолжай, пожалуйста.
1: Да, конечно, как всегда, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, а я уверен, что вам нравится то, что мы делаем, потому что ну, есть как бы положительные отзывы, не забывайте поддерживать нас. Самый простой, самый эффективный способ – это просто поставить лайк этому видео или стриму, если вы смотрите его в прямом эфире. Не забывайте о том, что подписка на наши каналы, на лабораторию научных видео, anthropogenes.ru – это всегда очень положительно сказывается, в общем-то, на целом проекте. Ну и, соответственно, чем больше людей посмотрит, тем лучше. Правда же? Не забывайте о том, что можно прислать свои вопросы. Если вам данный конкретный стрим нравится, можно поддержать его при помощи суперчаток, предположим, ну или по ссылке, которая имеется в описании. Вопрос, который таким образом к нам приходит, мы, естественно, задаем в самую первую очередь. Ну и последнее регулярное напоминание о том, что существует у нас Patreon и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта лаборатории научных видео. И вот благодаря такой вот вашей помощи мы и имеем возможность проводить прямые эфиры, такие как сегодня.
2: За лучшие вопросы у нас вручаются подарки. В конце каждого стрима наш гость, сегодня это Павел, по окончании стрима, конечно, выберет 2 лучших вопроса, и авторы этих вопросов получат замечательные футболки форума «Ученые против мифов», вот примерно такие, как на мне сейчас. И я, кстати говоря, могу назвать победителей и тех, кто получит футболки, предыдущих 2 стримов. Значит, предпоследний стрим у нас был посвящен эксперименту «Ваза из диорита». Вели его Ольга Вдовина и Иван Семьян. И у нас 2 победителя. Илья Владимирович, наш постоянный участник, который уже, по-моему, неоднократно побеждал на наших стримах, за вопрос «Думаете ли вы реконструировать технологии древних сибирских уральских народов?» И зритель под ником «Я заснял», который задал вопрос: назовите эквивалент стоимости вазы. И на последнем стриме Станислав Дробышевский, который проводил нашу новую рубрику «Антропоразбор», выбрал 2 победителей. Это Валерия Буравина, которая спросила про программное обеспечение для реконструкции по черепу, и Елена Дулина, которая спросила, а находили ли археологи не оружие, а какие-то ловушки-силки? Значит, уважаемые зрители, 4 человека, напишите мне, мои контакты сейчас появятся в чате, и я сообщу вам, как получить ваши замечательные футболки.
1: Замечательно. Ну и на этой торжественной ноте предлагаю начинать.
2: Да, у нас есть некоторое количество вопросов, которые мы выбрали, собственно, из комментариев к докладу Павла. И я, если Виталик не возражает, начну с первого вопроса, который задал пользователь, подписавшийся Discovery Technologies. Вопрос звучит так. А когда появился дымоход? Может, с его появлением и появились четырехстенки? Значит, я для зрителей наших поясню, что Павел жил в такой... Он сейчас правильно скажет, как это называлось, но в доме топилось по-черному, и дымохода не было. И это многих зрителей удивляет.
1: Как я так? На самом деле предлагаю прямо сейчас, ну, во-первых, мы обязательно сделаем где-то вот сюда вот всплывающую подсказку на сам доклад, но чтобы было понятно, о чем мы вообще ведем речь, я предлагаю Павлу вот прям коротенько рассказать, что это был за проект, чтобы дальше уже влиться всем тем, кто пока был не в курсе предыдущего доклада.
3: Суть проекта «Один в прошлом» состояла в том, что я в нем пожил на протяжении там 7 месяцев, используя технологии и предметы, ограниченные верхней планкой 11 века, то есть это раннее Средневековье, эпоха викингов, так называемая. И цимис вопроса, как я понимаю, заключается в том, что дом у меня там топился по-черному. Это был шестистенок деревянный, рубленный, с невысокой крышей. И печка там была сложена из глины с камнями и не имела трубы. На самом деле топка по-черному печей в раннем Средневековье не была чем-то необычным, но на данный конкретный вопрос я могу ответить, что дымоходы очень вероятно, что в раннем Средневековье уже существовали. То есть повсеместно они вполне себе могли использоваться, об этом говорят целый ряд, на самом деле, косвенных признаков, начиная от того, что если мы в раннесредневековом доме кроем крышу доской, которая не является теплой кровлей, нам нужно делать потолок, а избы с потолочной конструкцией, они, как правило, недостаточно высокие, чтобы топить дом по-черному, и при таком конструктиве очень даже предполагается наличие дымохода какого-то. Даже если это примитивный дымник, то есть фактически дырка в потолке с задвижкой, которую просто образует тягу, так же, как и волоковое окно. То бишь... Дымоходы появились очень рано, но массово стали использоваться, на самом деле, уже ближе к новому времени, наверное. Ну, прям совсем-совсем массово, повсеместно. Хотя ни для кого не секрет, что где-то в глубинках, там бани, например, до сих пор местами топятся по-черному. Не видят в этом люди до сих пор ничего странного, предусудительного.
2: Спасибо. Я уже вижу в чате там забавные вопросы. Кто-то спрашивает про славянские гены, но я думаю, позже мы до этого дойдем. А хочу поблагодарить Романа Маркова, который прислал небольшой, нормальный донат и сказал на научпоп. Спасибо, Роман.
1: Спасибо за поддержку.
2: Да. Наш постоянный зритель Илья Фришман спрашивает, как изменилась славянская архитектура под влиянием и смешением с скандинавской культурой? Прослеживается ли какая-то четкая смена стилей, как было до и стало после?
3: Как это не парадоксально и довольно патриотично, русская строительная традиция, наверное, большее влияние на скандинавскую оказала, чем наоборот. Потому что срубы перетекли в Скандинавию именно с территории древнерусского государства изначально. Хотя это не так очевидно. На самом деле у скандинавов на нашей территории, там, например, в Старой Ладоге, то есть совсем на севере России, на территории тогдашнего Новгородского княжества, у скандинавов совсем не срослось с их строительными традициями, потому что их постулаты, все основы стройки, они не очень хорошо работали на нашей территории. У нас был другой климат относительно Скандинавии. Там все-таки из-за теплых течений довольно мягкая зима, и которая им позволяла нормально зимовать там в так называемых длинных домах викингов. Да? Ну, все их, наверное, знают, хотя бы раз мельком видели. Но фактически это огромные деревянные или дерево земли деревянный сарай, и в нашем климате он работает довольно плохо. То есть отопить его полноценно здесь холодной зимой невозможно. Поэтому даже в Старой Ладоге, когда скандинавы начинали там торговую экспансию на территорию там, нашего современного государства, они очень быстро переняли местные строительные традиции и строили в поселениях такие же дома, как и наши местные люди. Более того, какие-то вещи забрали к себе.
1: Спасибо большое.
2: Здорово, спасибо.
1: Да, и следующий вопрос задает хитрый жук. А зачем вокруг шестистенков ров выкопан? Плюс 5 к феодализму или типа дренаж?
3: Это типа дренаж. На самом деле вопрос мне понравился. Классный. Про плюс 5 феодализма. Это что-то из какой-нибудь там эпохи империи, наверное, второй, или не знаю, из какой-то другой игры, наверное. А суть дренажа, ну, задумка была в том, что он должен был отводить воду от дома. На самом деле в реальности это не понадобилось, его можно было не делать. А обосновать это какими-то источниками я могу, сказав то, что там в том же средневековом Новгороде, например, очень массово вообще использовались дренажные системы, трубы, колодцы. И, ну, это, конечно, была не полноценная там современная городская канализация и водостоки, как это строится сейчас, но на самом деле довольно развитая. То есть в средневековых городах с этим было все нормально, и системе водоотведения уделялось довольно много времени, ну, как бы силы и внимания. А вокруг дома тогда у нас было довольно мало еще опыта, и мы только начинали заниматься средневековой архитектурой. А выкопали на всякий случай канал, чтобы, если что, там все не уплыло, она не понадобилась. Ну, кроме того, средневековые дома русские, они, как правило, стоят на фундаментных основаниях, то есть это приподнятые над землей из одного венца состоящие, из забутованные песком основания, которые, в общем-то, не дают воде, ну, жилище мочить.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Мишаил Овчаренко. Написано, по крайней мере, так. Михаил, если вы Михаил, тоже хорошо. А вопрос следующий. А чем бревна поднимали? Сейчас воровайка в ходу, а на руках-то?
3: Я думаю, что вполне себе на руках. У нас нет никаких свидетельств применения каких-то средств механизации. То есть даже... Ну, при строительстве домов, на мой взгляд, это и не нужно, потому что они не были настолько большими и сложными, чтобы использовать какие-то краны, допустим, которые там, как мы знаем, с античности были известны, да, но у нас, по всей видимости, не применялись, даже там на каких-то сложных стройках, такие как, например, строительство детинцев деревянных, там, тем более из тяжелого дерева, сурового, там, такого как дуб. Никаких свидетельств не сохранилось, и очень вероятно, что вопрос решался не качеством, а количеством. Просто очень большое количество людей задействованных на стройках крупных объектов, а их, ну, действительно могли быть сотни человек, забарывали любые проблемы физического характера, которые могли возникать.
2: Мне очень нравится тем, кто любит говорить о невозможности там вырубки и транспортировки или там подъема, спуска огромных каменных блоков, показывать им фотографии из каменоломен, там даже, ну, то есть начало 20, понятно, 19 век, начало 20 века, даже середина 20 века в каменоломнях работали обычными кирками и там какими-то веревками, и в качестве транспортного средства использовались лошадки, в лучшем случае быки. Вот, да. Если посмотреть, какого размера блоки вырубались и транспортировались без гигантских кранов там, и антигравитации, тем более, всего лишь каких-нибудь там несколько десятилетий назад, то многих как бы мозги быстро встают на место.
1: Я так понимаю, что...
3: с помощью веревки и рычагов можно очень многого достичь.
1: Да. Один из последних постов на антропогенезе, по-моему, в Инстаграме как раз про это и был, да? По-моему, да. Вчера он, да, был, вот эти картинки как раз-таки прошлый, да, век.
2: Ну, я публиковал буквально несколько картинок, там есть гигантские залежи, я наткнулся на целый архив именно фотографий из каменоломен, там вырубают гигантские блоки, как их там укладывают, транспортируют, очень забавно. Угу. Следующий вопрос задает мой пользователь Виктор Аутушка. Наверное, так, или Отушка. С каких пор Берестье находится в России? Или Берестье?
3: Берестье. Это очень известный памятник, который действительно находится, ну, в Бресте, то есть на территории современной Белоруссии. На территории современной России Тбилиси, может быть, и не находится, но оно совершенно очевидно находилось на территории древнерусского государства и имелось в виду, естественно, это. То есть я вообще не очень понимаю, при чем тут может быть политика и границы в современных представлениях, ну, в смысле, в современной фактологической ситуации, потому что в историческом периоде все выглядело, ну, совершенно иначе, границы пролегали иначе, и, в принципе, какого-то понятия государства тогда, как я считаю, еще не существовало. То есть я не думаю, что Великий Новгород или Бересть того времени считали себя частью какой-то России или не России, или как любого другого государства. Они мыслили скорее просто тем, что оно, они – это некое княжество, которое является собой самостоятельную политическую единицу, пока может себе это позволить.
2: Спасибо, спасибо. Роман, зритель Роман поддерживает наш стрим. Спасибо, Роман. И говорит: «Павел, а грязь, которые киношники мажут одежду актерам в фильмах про Средневековье, имело место в реальности? Или все ходили чистыми и опрятными?»
1: Все, то есть весь Павел, вот, весь один Павел.
3: Я думаю, что, как обычно, ни то и ни другое. В кино обычно очень сильно либо перегибают с грязью и туфчением всего вокруг, буквально обливая все грязищей, самой натуральной, настоящей, либо наоборот, не уделяют этому достаточно внимания, одевают там людей в просто свежепошитые костюмы, которые, естественно, выглядят неестественно, потому что их не носили какой-то промежуток времени до этого. Я думаю, что это было, ну, по-разному и что-то очень среднее. Понятное дело, что есть много, ну, грязной работы, которая пачкает тебя и одежду. С другой стороны, одежду стирали и заботились о ней. То есть, ну, ни то и ни другое. Средненько. Но я думаю, что идеально чистым рабочий человек, ну, вряд ли мог оставаться так, в среднем стабильно по времени.
2: Спасибо. Спасибо.
1: А еще мы спасибо говорим Дарье за поддержку нашего стрима, Ивану. Также говорим спасибо и Ксения Дмитрия Целест, наш постоянный зритель и подписчик, регулярно поддерживающий наш проект, задает следующий вопрос. Были ли у славян личные огороды, типа грядки с овощами, или земля была общая на общин?
3: Смотря в каком месте и смотря в какое время, ну, то есть это очень широкий вопрос. Я скажу так. Мне известны случаи того, когда в Новгороде были зафиксированы приусадебные огородики, на, ну, то есть грядки буквально под что-то, на территории непосредственно городских усадеб. Конечно, если говорить о каких-то, ну, посевных площадях, где выращивали там зерно, например, то, ну, они не могли как бы находиться, ну, там, близко к центру города или того поселения, то есть их, ну, всегда надо было располагать где-то в окрестностях, и понятно, что мы не можем точно знать, кому и как они административно принадлежали. У нас есть довольно богатая бытовая переписка, которая сохранилась в Великом Новгороде и Старой Руси благодаря берестяным грамотам, в которых обычно, ну, писали по каким-то бытовым, хозяйственным, долговым вопросам. И там из там, ряда переписки становится понятно, кто на кого работал, кто кому засылал какие оброки там с своих участков, сколько шкурок добывал или сколько лукон с зерном должен был поставить. То есть это говорит о том, что уже тогда там, да, даже в 12, 13, 14 веках вполне себе действовала какая-то оброчная система, когда люди работали и, ну, платили какую-то барщину с десятин своей земли. Вот. Так что тоже по-разному. Встречалось и то, и другое. Люди вели личные огороды. Было общинное земледелие, потому что у нас на территории государства везде, кроме Черноземья, в принципе, практически невозможно ничего вырастить, если мы учитываем то, что мы говорим же о очень примитивном сельском хозяйстве. Оно у нас до начала 20 века оставалось, на самом деле, очень примитивным. И суть-то была в том, что можно было не вырастить ничего даже при хороших раскладах, работая совместно и потратив там достаточное количество зерна на посев. Поэтому, ну, а коллективно работать, естественно, проще, как мне представляется, в этом, в агросекторе, как сейчас там кто-нибудь говорит. Поэтому по-разному. У меня, вот видите, все вопросы такие, в смысле, ответы какие-то неоднозначные получаются. Я очень всегда во всем сомневаюсь и считаю, что это очень правильно, всегда надо так поступать, потому что истина, она всегда посередине, она очень сложная.
2: Ну и вопросы довольно-таки тоже обширного характера. Спросить вообще про славян, ну, как бы...
1: А теперь мы чуть более конкретно зададим вопрос про викингов, более того, про викингов женщин. Это Ксения продолжает задавать вопросы. Если у викингов были женщины-воительницы, возможно ли такое у славянских племен?
3: У славянских я не уверен, и мне кажется, что нету фактов существования такого. Но вообще в многих народностях это так или иначе практиковалось. Я, кстати, не думаю, что это у тех же викингов или у каких-нибудь финно-угров, где тоже там такие случаи встречались, или у сибирских народов у многих там такое практиковалось. Я не думаю, что все равно, что это было какое-то массовое явление, если честно. Скорее исключительно, именно поэтому оно попадало в какие-то письменные источники, там в саги, если говорить о викингах, или могло как-то там... Короче, как-то проследиться, как бы вот вообще попасть в историю, дойти до нас. Я не знаю, короче говоря, таких примеров касательно славян. Да и зачем? Мне кажется, что это очень странно по меркам Средневековья.
2: Спасибо. Значит, я, кстати, увидел в чате вопрос, будет ли Павел выступать на нашем следующем форуме. То есть люди уже слышали про то, что у нас готовится программа форума. Да, форум «Ученые против мифов» 14 у нас запланирован на 6-7 марта. Это я уже ко всем зрителям сообщаю. Программа сейчас разрабатывается, опубликуем, наверное, в начале февраля. Но если вы хотите среди первых зарегистрироваться на форум или получить там льготный билет, то можно уже сейчас написать мне, а мои контакты сейчас появятся в чате, и получить специальный промокод. Вот, промокоды, вот как только билеты появятся, мы эти промокоды разошлем. А что касается выступления Павла, мы с ним даже немножко этот вопрос обсудили, но просто не придумали пока что какой-то темы такой, которая бы подходила именно под форум «Ученые против мифов» и была бы действительно популярной. Поэтому если кому-то из зрителей в голову такая тема придет,

0: Я думаю, что постепенно. Тут как, единомоментно ли обсуждать эту ситуацию? Ну, то есть в моменте времени, возможно, воспринята любая новизна была бы и была очень категорична. С другой стороны, история это же про растянутость во времени, на самом деле. То есть, проходит 10 лет, 50, и любые новинки вполне себе приживаются. И, к тому же, есть примеры того, как успешные какие-то технологии или вещи очень быстро распространяются по территории мира, да, то есть mm-hmm. если у кого-то удается придумать и реализовать там удачную форму топора, у которого просто высокий КПД за счет того, что практическим опытом мастер дошел до того, что вот такой топор действительно хорошо, эффективно рубит дерево, то он очень быстро начинает распространяться, потому что люди-то не дураки, можно сколько угодно быть зашоренным и архаичным, но когда с помощью новой штуки ты можешь там в два раза быстрее срубить дерево и меньше при этом устать, то сразу как-то весь скептицизм куда-то улетучивается моментально.
1: А если ты можешь вместо этого еще вообще сидеть на диване и смотреть, как это делают другие на экране, то это вообще...
0: То еще лучше. Даже и покупать ничего не надо.
1: Еще ругать их при этом, да. И говорить, что они это не могли сделать.
2: Все неправильно делают они еще к тому же.
1: Прошу прощения, что перебил.
0: С другой стороны, конечно, глупо отрицать то, что в историческом периоде, там, средневековье, в целом любое общество было значительно более не архаичным, господи, как слово-то из головы вылетело, зашорено в этом плане и...
1: Консервативным, что ли?
0: Консервативным, вот, да. Вылетело из головы слово. И они со скептицизмом относились к абсолютно ко всему новому. Тут еще не надо забывать то, что мышление у людей было другое, потому что оно было очень религиозным, можно сказать. То есть люди же на полном серьезе по-другому воспринимали мир и думали о нем иначе, чем мы. У них по-другому мозги просто работали, образ мысли. Вот так.
1: Спасибо. Денис Иванов прислал заранее вопрос, то есть, что значит прислал заранее, написал в комментариях к видео.
2: Мы его выбрали, да.
1: Да. Говорит, спасибо, хочется побольше видео о славянах и древнерусской культуре, мне кажется, это очень актуально. И продолжает. А можно сделать доклад о древнеславянском язычестве? Что правда, что придумано и откуда берутся факты?
0: Хороший вопрос, и на него нужно, на самом деле, ответить можно ответить очень просто. Я абсолютно уверен, что абсолютно все современное неоязычество, что есть у нас в России, оно берет основу в труде Рыбакова «Язычество древних славян». Был такой великий советский ученый Рыбаков, который написал несколько обширных книг по археологии и истории древнерусского государства, в том числе очень известную книгу «Город, замок, село», в которой есть понемножку про буквально все стороны жизни там средневекового города. И у него была также книга про язычество. В общем-то, вот все, что рассказывает любой человек, который верит в родных богов там, и всю вот эту вот историю, 100% так или иначе протекает в итоге к этой его работе. Это забавно, потому что, естественно, 99,9% людей, которые считают себя язычниками, они, как правило, не читали эту работу. А я очень советую всем это сделать, потому что она хорошая. Она, конечно, несколько морально устарела, потому что была написана уже давно. Но, тем не менее, свежее и лучше все равно пока ничего нет, насколько мне известно. Про язычество, на самом деле, мы практически ничего не знаем. То есть, как бы ни хотелось придумывать что угодно, из всех фактов, которыми мы оперируем, есть минимальная просто обрывочная информация в каких-то летописях, и есть след, оставленный язычеством как явление в археологии, который выражается в

0: капищах и в предметах, как правило, очень мелких, которые интерпретируются учеными как предметы культа. Это, как правило, маленькие фигурки каких-то башков, предположительно башков. Возможно, это на самом деле были детские игрушки. Ну, то есть это лишь гипотеза. И практически вся, весь вот этот институт современного родноверия, который у нас существует, он, ну, мягко говоря, очень спорен, потому что практически ни на чем не основан. А те люди, которые считают себя его приверженцами, они не читали основополагающую научную работу, которая, ну, которая лежит в основе всего происходящего. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: К следующему вопросу MaxST08 его задает. Есть такая тема, что на Руси было много бань, часто мылись, а в дремучей Европе ходили грязные всю жизнь. Так ли это или как было в действительности?
0: Я думаю, что это, конечно, глупость. Я думаю, что люди мылись везде, и в Европе, и в России, и в Древней Руси, и в Древнем Египте, и вообще где угодно. Потому что это совершенно нормальное явление. Если ты не будешь мыться, то очень быстро тебе сильно поплохеет. Потому что из-за антисанитарии в условиях Средневековья человек просто очень быстро бы умер. И это даже не какая-то гигиеническая, эстетическая потребность, а необходимость, которая напрямую связана с твоей жизнью. Я думаю, что мылись везде. С банями, на самом деле, вопрос очень непростой, потому что, как таковые бани в археологии, они очень сложно отличимы от жилых домов, как это ни странно. Потому что, в археологии одним из очень важных маркеров того, являлась ли постройка жилой или какое-то хозяйственное, является отопительное сооружение внутри, то бишь печь или очаг. Так вот, суть-то в том, что и при этом жилые дома, как правило, были, ну, качественнее построены, чем хозяйственные. То есть они срублены из плотно прилегающих бревен, материал на них отбирался более тщательно, они качественнее сделаны в плане работы, и это прямо видно на археологических аналогах, там, в том же Новгороде, например, где органика хорошо сохраняется из-за мокрого слоя. И получается, что все вот эти маркеры, которые позволяют нам выявить баню или жилой дом, они совпадают. И по большому счету, найдя такую постройку в археологии, мы никогда не сможем точно сказать, была это баня или нет. Потому что там же нету таблички, или там же нельзя найти войлочную шапку банную и сказать, что вот здесь-то как бы славяне-то и мылись. Но очевидно, что такие постройки были, поскольку они необходимые. И думаю, что не только у нас, но и в Европе. Ну, кроме того, конечно, не стоит недооценивать возможность мыться банально в реке, в ручье, в море там, и так далее. Как мы помним, почти все поселения всегда во всем мире находятся около воды. Там, на территории Древней Руси, 99, наверное, процентов поселений находится где-то либо в водоразделе, либо на берегу реки. Из-за транспортной необходимости, потому что реки – это дороги Средневековья, и они как бы, ну, являли собой не преграды, а наоборот пути. Поэтому с водой и помывками у славян, так, во всяком случае, точно не должно было бы быть проблем.
1: Спасибо большое. Спасибо. Перед тем, как следующий вопрос задать, я вижу в чате у нас Тимур Воронков говорит, что он застрял в тундре с бортом -50, генератор не заводится. Тимур, если вам реально нужна помощь какая-то, напишите, мы попробуем найти кого-нибудь, кто к вам рядом находится, ну и, соответственно, что-то с этим придумаем, если действительно настолько критичная ситуация. Обязательно напиши. Так, и вопрос от Валерии Буравиной, которая также регулярно смотрит наши стримы и поддерживает. Добрый день, Павел. Будет ли когда-нибудь осуществлен проект «Семеро в прошлом», нам очень интересно было бы посмотреть. В общем, ожидаемый вопрос, который наверняка должен был появиться.
0: Да, я тоже был уверен, что он будет. Я думаю, что проект «Семеро в прошлом» будет, и рано или поздно он случится. Сейчас он по-прежнему все так же находится в стадии некой консервации, потому что прошлый год выдался очень непростым и для всех нас, и для нашей команды, кто его задумал к реализации в том числе. Поэтому как-то вот было совсем не до него, не до того, чтобы его расконсервировать и, наоборот, потратив еще больше усилий и денег, попытаться его реализовать. Хотя, надо сказать, что было бы суперудачно, если бы он проходил во время пандемии и являлся бы пример того, как действительно надо изолироваться и все вот это. Забавно было бы.
2: Спасибо. Это правда.
1: Да уж.
0: То есть ответ на вопрос, да, лично я верю и там приложу все усилия для того, чтобы рано или поздно он сложился в каком-то формате, он обязательно будет.
2: Спасибо. Спасибо. Ева Корнеева говорит: Павел, спасибо за очень крутой проект. Помню злополучные пирожки. Как вам в целом рацион, который вам пришлось познать за время проекта?
0: Нормально. Я думаю, что зерном питаться в подавляющем большинстве, как это делали люди в Средневековье, буквально все и везде, если речь только не идет о каких-то совсем-совсем маленьких трапперских поселениях, где проще было действительно промышлять, жить охотой, потому что, ну, там, где площадь, вернее, плотность человека на квадратный километр достаточно низкая, там действительно удобнее ловить рыбу, охотиться на животных и питаться таким образом. Если речь идет о маломальски какой-то крупной деревушке или тем более городе, то никакой охоты рыбалкой ты никогда, понятное дело, что не проживешь. Нужны стабильные поставки зерна. А нужно какое-то развитое скотоводство для того, чтобы была возможность есть мясо. И меня, как бы, мне кажется, такой рацион вполне себе нормальный. Ну, то есть я всегда, на самом деле, с детства любил каши, любил мясо, и классно все. Почему нет?
2: А какие пирожки имела в виду Ева? Напомните, пожалуйста. Многие же не видели.
0: Ну, на проекте у меня было некоторое количество всяких кулинарных изысков и попыток приготовить что-нибудь такое да этакое, но часто они, ну, наверное, даже можно сказать, что всегда они заканчивались чем-то не очень хорошим, у меня постоянно все либо сгорало, либо я что-нибудь портил, либо у меня это падало, либо это съедали козы или куры в тот момент, когда я на что-нибудь отвлекся. Поэтому прискорбно это вообще вся история про кулинарию одного в прошлом. Но
2: сейчас это посмотреть, наверное, сейчас уже не так грустно, как было тогда.
0: Да мне и тогда даже было от всего этого забавно. Я, на самом деле, всегда упиваюсь и радуюсь всем своим неудачам. И мне это кажется очень смешным. Я всегда смотрю на себя со стороны и думаю, что это должно быть очень забавно. И пройдет немножко времени, и я буду это вспоминать с хорошим настроением.
2: Да, вы, дорогие зрители, кто не смотрел, обязательно на Ютубе найдите. Там есть множество роликов. Есть один большой, есть много маленьких. Один в прошлом. И посмотрите. Это действительно интересно, местами забавно, местами даже не очень забавно. Вот. Вопрос задает Сергей Любомудров, который прислал серьезный донат и спрашивает: а сколько примерно человека часов уходило на постройку избы? Справилась бы с этим одна семья или нужна была помощь соседей? Спасибо.
0: В принципе, избу можно срубить и, ну, одному, это технически вполне возможно, хотя и сложно, и понятное дело, что займет больше времени. Бригада из, условно, бригада из 4 плотников топорами из нормального леса сможет срубить дом, на самом деле, достаточно быстро. Там, как показывали наши эксперименты некоторое время назад, уже после проекта «Один в прошлом», на самом деле бензопила, не сказать, что супер ускоряет работу по постройке сруба, упрощает в физическом смысле, да, но по времени вырубание той же самой чашки, оно не сильно ускоряется благодаря применению современного мотоинструмента. Современные технологии – это каркасные дома и дома из там, пенобетона и прочее. Вот они как бы действительно упрощают строительство и делают его там, ну, принципиально лучше. А со срубной технологией она настолько архаична в сути своей, что, ее очень сложно как-то улучшить. Хотя улучшают и у нас, и в Скандинавии есть очень много всяких интересных методик строительства срубов, более современных. Я думаю, что если речь идет о деревне, то, конечно, взрослые мужчины, которые умели обращаться с топором, конечно, собирались и помогали друг другу. Это просто, ну, как мне кажется, очень логично и довольно типично для, ну, каких-то таких архаичных традиционных обществ. А в городах я практически уверен, что никто не строил себе дома самостоятельно, и думаю, что их строили профессионалы, профессиональные плотники, которые, ну, зарабатывали этим на жизнь. Все на самом деле очень логично, потому что если ты занимаешься любым ремеслом или торговлей, а в городах в основном селились люди в средние века, которые занимались ремеслом или торговлей, что, как это ни странно, тебе гораздо проще заниматься своим основным видом деятельности и заработать денег и купить работу профессионалов, чем самостоятельно, кривыми руками пытаться построить себе дом, в котором потом у тебя вся семья будет обалдевать. Ну, то есть в раннем Средневековье не сказать, что все было иначе. Если ты занимаешься пошивкой обуви, то у тебя ниоткуда магическим образом не возникнет скилл работы с топором. Это ничего на самом деле не изменилось. Так же, как сейчас программисту проще заработать денег и заказать мастера по установке кухни, так же раньше, я думаю, что в городах маломальски крупных работали профессиональные плотницкие бригады.
2: Ну, насколько я знаю, еще недавно, вот у меня жена из Краснодарского края, и там, понятно, там, там дерева мало, там строят не из дерева, а из камня там, или кирпича. Но традиция, может быть, сейчас сохранилась. Если после свадьбы все родственники, которые там собрались или приехали, строят дом молодым.
0: Ну вот да, я говорю, это про вариант такой более сельский, а не городской. Это очень традиционно так сложилось, ну, складывалось так везде. Я говорю, я думаю, что да, люди объединялись для того, чтобы построить дом для соседей, знакомых, там, односельчан и так далее. Это очень логичная тема. Ну, к тому же, тут еще надо варьировать, в каких обстоятельствах и зачем строится дом. То есть, если, например, по весне, там, в конце зимы, какая-то семья решила построить себе новое жилище, там, из-за того, что у них, например, сын там вырос, взял себе жену новую и собирается отселиться. Это одно дело, и там, как бы, допустим, семья могла там поработать в течение чуть более длительного промежутка времени, никому плохо от этого не стало. А если, например, у вас там в ноябре или там в декабре дом сгорел, то, ну, это экстраординарная ситуация, которая требует максимальной концентрации усилий для того, чтобы построить новое жилище, на которое, конечно, я думаю, что соберутся вообще все, кто могут, потому что там пожар – это беда, которой все еще боялись.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Вормстера. Павел, какие дальнейшие планы практического погружения в историю?
0: Практического погружения, ну, за практические планы погружения в историю, я думаю, вполне сойдет проект «Семер в прошлом», как раз-таки. И вот только в отношении него какой-то настрой есть. Других пока именно практических проектов я не задумывал.
2: А что вот, кстати, скажите уж тогда по вашему Инстаграму.
0: Мы некоторое время назад с коллегой моим Дмитрием Соломатиным и Институтом археологии, от которого нам помогает Наталья Николаевна Фараджева, специалист по раннесредневековым срубным постройкам новгородским, задумали реализовать проект по визуальной реконструкции средневековых построек, и начали с Великого Новгорода, в связи с тем, что старые, ну, всем публикациям, в смысле не публикациям, а визуализациям построек, которые есть по средним векам, им уже очень много времени. Они, как бы можно сказать, что морально устарели. и нам захотелось их освежить, построить, смоделировав то, как... Ну, и кроме того, еще историческая наука шагнула вперед. Ну, появилось больше находок, больше понимания относительно того, как все было устроено. Нам показалось интересным, скомпилировав все эти данные, реконструировать визуально все типы построек сначала Великого Новгорода, потом других территорий, того же Берести, например, Москвы, Мангазея или там, Смоленска, Костромы. Ну, то есть много где есть понимание о богатой археологии и много находок средневековых домов. И опубликовать их. Вот буквально на следующей неделе, 26-28 января, я поеду в Великий Новгород на конференцию «Новгород и Новгородская земля», где мы будем опубликовать первую часть этой проделанной работы и показывать народу наши результаты. А потом будем двигаться дальше. Поэтому, да, подписывайтесь на Инстаграм, который я в связи с этим в том числе завел и начал вести. Он посвящен средневековому деревянному зодчеству. Я там публикую картинки и рассказываю, что да как было устроено.
1: Ссылка, ну и
0: анонсы по этому проекту, собственно, там же я веду и уже как раз там несколько постов опубликовал по этому поводу.
1: Ссылка в чате должна появиться, так что подписывайтесь на Инстаграм Павла. Мы продолжаем, говорим спасибо Юльке, также регулярные спасибо к нам прилетают. Дмитрий говорит спасибо. Григорий Обиходов, вы лучше и так держать, спасибо большое, мы очень стараемся. И Динозавр задает вопрос. Как жители раннего средневековья справлялись с постоянной сыростью и простудами? Спасибо за стрим. Пожалуйста.
0: Я думаю, что оптимизировались под них. Ну, то есть, все-таки организм же привыкает, находясь в тех или иных условиях. А простудные заболевания, мне кажется, что... Ну, присутствовали у людей в средние века часто. И, ну, потому что сам тип обуви, который носили люди, и повсеместное отсутствие какого-то мощения там на природе, по которому можно ходить, оно просто диктует условия о том, что у тебя часто будут сырые ноги, и ты часто будешь из-за этого подмерзать и, возможно, болеть. К этому можно как-то приспосабливаться, оптимизироваться, я имею в виду с точки зрения организма, иммунитета. В городах, опять же, да и не только в городах, а даже в каких-то и поселениях, для того, чтобы минимизировать этот процесс, очень активно всегда занимались мощением земли. То есть города типа Новгорода, они с очень большой долей вероятности были просто вообще там на 90% замощены деревом и на усадьбах, и на улицах. Это был сплошной слой мостовых, сделанных из полубревен. Но даже в каких-то деревнях и небольших хуторах люди всегда старались подкидывать какой-то мусор, деревяшки от каких-то старых сломанных вещей, там, например, от какой-нибудь старой крыши или сломанную дверь или сломанный стол. Всегда с удовольствием люди бросали себе под ноги для того, чтобы не ходить по грязи и меньше мочить ноги. Это, кстати, очень занятное явление, потому что очень-очень часто у многих вещей единственный шанс попасть к нам в виде археологической находки – это именно явление того, что ими мастили территорию. Потому что ну, стол, объективно говоря, среднего средневековья не может сохраниться ну, практически никак. Единственная возможность у него дойти до нас – это... То, что когда он был сломан в свое время, хозяин бросил столешницу в грязь под ноги, она обросла культурным слоем, и мы ее потом нашли. Там, с дверями, например, это работает ну, примерно так же.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Георгий Серов задает вопрос в продолжение уже предыдущих. А средневековая еда вкусная? Снова про еду.
0: Ну, это очень субъективно. Мне кажется, что да. Мне кажется, что она очень простая. Из-за этого, если питаться ей стабильно, постоянно, она очень ну, заставляет тебя сильно различно чувствовать вкусы. И это интересный вообще, в принципе, опыт. Если ее там сравнивать с современной едой, то она однозначно будет проигрывать, потому что все натуральное, оно менее вкусное, потому что оно не снабжено множеством усилителей вкусов и ароматов там, и так далее, и так далее. Но что-то в ней есть. Но тут еще вопрос в том, кто что любит. Ну, то есть там есть люди, например, которые не любят зерновые всякие каши, а есть те, кто их любит. И очевидно, что любителям зерна средневековый рацион, в принципе, вполне себе зайдет, потому что он из него там может состоять там, буквально чуть ли не на 90-100%.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает, поддерживает стрим, спасибо за поддержку, зритель с ником Солнце. Вопрос такой, а какой современный народ самый славянский? То есть у кого больше всего славянских генов?
0: Я не знаю. Я никогда не, честно говоря, не интересовался генетической стороной распространения славянства, потому что, на мой взгляд, это не имеет вообще никакого значения. А славяне – это, в первую очередь, культура. На мой взгляд, к генам это не имеет, если вообще имеет, то очень-очень опосредованное отношение. До нас не доходят гены людей даже как таковые. Мы имеем дело именно с культурными особенностями. Как мы узнаем, что то или иное поселение было славянским или финно-угорским? По украшениям женским там, и мужским погребальным, которые попадают к археологам. По керамике, это один из самых важных датирующих и культуру датирующих элементов. Потому как были украшены венчики там, у горшков, например, мы можем сделать вывод, славянским было это поселение, или финно-угорским, или каким-то еще, там, или западноевропейским. Там. Поэтому, не знаю, мне кажется, что вопрос про гены должен интересовать генетиков, а не историков. Потому что с исторической точки зрения значение имеет только распространение культуры.
1: Спасибо.
2: Большое спасибо.
1: Евгения Корнеева следующий вопрос задает. В Сибири, по крайней мере, конца 19-го... Ева Корнеева, прошу прощения. Конца 19-го, начала 20 веков в клете сруба защищали от влаги путем обжигания бревен, контактирующих с землей. Как с этим могли бороться в Средневековье?
0: Вполне может быть, что могли делать абсолютно так же. Плюс дерево могли пропитывать для того, чтобы оно было более стойким к воде. Например, там на примере судов, которых тоже сохранилось вполне себе некоторое количество в Скандинавии и у нас, мы можем понять, что их там регулярно смолили, и они от этого были более стойки к коррозии. Но такие вещи, увы, очень редко доходят до нас в археологии. Однозначно сказать, было ли так или не так, очень сложно. То есть очень возможно, что такими вещами люди не заморачивались, даже владея некими технологиями, потому что в этом не было смысла относительно времени жизни построек. Среднее время существования сруба в Великом Новгороде, оно не превышает в лучших случаях 25 лет, насколько я помню, но в среднем тяготеет к 80. И за это время, потому что происходили пожары постоянно, часто происходили маленькие пожары, когда выгорали небольшие кусочки города. Периодически там раз в столетку происходили крупные пожары, когда буквально могло сгореть половина города. И в связи с этими бесконечными пожарами и не было смысла заморачиваться по поводу жизни постройки. То есть ты не строил дом, в котором будут жить твои дети. Ему не нужно было постоять 100 или 150 лет. А ты строил дом, в котором будешь жить там ближайшие 10-15 лет. А любой сруб простоит 10-15 лет, даже если с ним вообще ничего не делать. А также частокол из бревна простоит, если бревна просто воткнуть в канаву, вполне себе там десятилетку, и дай бог не завалится. Поэтому очень может быть, что не делали ничего подобного из-за этого, потому что технологиями сохранения дерева владели, мы это знаем вот там по судостроительству, да, например, как я сказал. Но в строительстве археологически это не прослеживается, к сожалению. Либо это не прослеживается из-за того, что просто мало данных и мало находок, либо из-за того, что этим пренебрегали в связи с тем, что я выше сказал.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Антона Белоусова. И он спрашивает: Павел, в докладе вы говорили, что одежду красили, при том, что она очень быстро, безвозвратно чернела от копоти. Зачем вообще ее красить?
0: Ну, во-первых, это красиво. Я на самом деле часто сталкиваюсь с этим вопросом и не скажу, что придумал на него какой-то прям классный ответ. Во-первых, все-таки одежда не чернеет от копоти прямо моментально. Ну, то есть там в одной отдельно взятой вещи нужно походить все-таки какое-то время, там полгода, год, для того, чтобы краска на ней начала вообще никак не считываться. То есть она приобретает более равномерно бурый такой темный цвет от сажи и копоти, но тем не менее все-таки красители-то остаются. А то, что одежду красили, ну, это просто археологический факт, потому что большая часть текстиля, что попадает с археологом, причем абсолютно везде, и в Скандинавии, там, и на территории древнерусского государства, они крашеные. Поэтому рассуждать о том, зачем они это делали, мы, конечно, можем, но они это делали, и даже если в этом нет абсолютно никакого смысла, то с этим фактом мы ничего поделать не можем. Очень, кстати, может быть, что в чем-то и не было абсолютно никакого смысла. Часто очень принято считать, что предки наши не дураки были, и вот все у них было всегда ладно и классно, но на самом деле иногда они делали очень странные, нелогичные вещи, потому что им не хватало знаний или опыта многих поколений в каких-то вопросах. Но это я не к вопросу про одежду. Про одежду, я думаю, что все-таки в этом был смысл, потому что люди тянулись к прекрасному, им хотелось эстетики абсолютно всегда, в том числе и в раннее Средневековье. И как только у них были удовлетворены какие-то базовые потребности в плане безопасности, сытости, сухости там, и здоровья, то они сразу хотели сделать что-то хорошее. Это видно во всех деталях, потому что средневековый человек делал очень много красивого. Он старался украсить рукоятку ножа своего, вырезать какую-то красивую ложку и покрыть ее какой-то резьбой. Это не имеет часто никакого функционального назначения, но просто удовлетворяет какую-то эстетику. А не надо ее недооценивать. Потребность в ней, имею в виду.
2: Спасибо. Спасибо. Вопрос задает Дмитрий Огнеброд. Павел, а как обстояли дела в древности в войне с грызунами? Слышал, что вы на проекте ее проиграли. Или это не так?
1: Огнеброд только ваш.
2: Огнеброд, простите.
0: Да, я, пожалуй, могу резюмировать, что войну с грызунами я проиграл, потому что с ними в изначально подготовленных у меня условиях было практически невозможно справиться. Я думаю, что грызуны были постоянным спутником человека и всех поселений, были довольно большой проблемой. Я вот не знаю, на самом деле, до сих пор, потому что практически не проверял это сам, нет у меня никаких вот наблюдений, собственно, личных, хорошо ли работают амбары, которые делали стоящие на ножках. Это довольно такой распространенный вид постройки, когда небольшая постройка для хранения зерна, она приподнимается на столбах, они еще часто подрубаются до такой грибовидной формы, чтобы мышь или крыса не смогла по вот такому столбу забраться. По идее, это должно неплохо работать и предохранять зерно от грызунов. К тому же об этом говорит относительная массовость таких конструкций. Если бы они были бесполезны, вряд ли бы их строили, в том числе в этнографии люди и так далее. И уже само наличие таких построек говорит о том, что проблема грызунов стояла остро, и как бы с ней как-то пытались постоянно бороться. Я не уверен, у меня, во всяком случае, на проекте не получались все вот эти вот фишки с умными всякими ловушками из интернета и около того, про которые все знают, там из разряда «закопай банку в землю, и мышь туда упадет и не выберется», там и прочее, прочее, прочее. Там, единственное, что я мог делать действительно эффективно, это просто физически уничтожать их, когда у меня была такая возможность топтать ногами и так далее. А никак иначе справляться с ними не получалось. Всякие оселочки, ловушечки вообще никак абсолютно не работают, на мой взгляд. А, возможно, просто я не умею этого делать, и поэтому все так сложилось. Очень даже вероятно. Может быть и нет, потому что, как правило, когда люди начинают мне объяснять, что и как надо было делать, то выясняется, что сами они тоже этого никогда не делали и не проверяли, работает это или нет, и очень часто несут какую-то ересь.
2: Спасибо. Пользователь Нарнил спрашивает, а насколько сильно отличалось мировоззрение, быт и культурная жизнь у славян из разных княжеств? Была ли культура элитарной, доступной только грамотному меньшинству, или простые крестьяне имели к ней доступ? Тоже такой обширный вопрос.
0: Да уж, я прям как-то подрастерялся. У нас не так, конечно, много информации, ну, какой-то фактологической о том, как отличалась культура, ну, как отличались вот именно носители культуры разных княжеств. Они отличались, это во-первых. Они отличались не так сильно, как относительно других народностей и этносов, это второе. Потом не очень понятно, почему вы пишете о том, что грамотная прослойка была маленькой, в Великом Новгороде писали практически все. Ну, то есть бытовые переписки на берестяных грамотах зафиксированы, они однозначно говорят о том, что даже самые простые крестьяне, охотники, ну, то есть как бы самый непосредственно вот рабочий люд, подневольный там зачастую, он... ну, умел писать, потому что он писал своему там хозяину или работодателю о том, сколько он шкурок добыл там и так далее, и так далее. То есть это было абсолютно бытовым явлением. Были детские школы, где людей массово абсолютно всех учили грамоте, и писали и мужчины, и женщины, и дети, и старики. И это не было чем-то вопиющим. Понятно, что где-то ситуация могла хуже, и в деревне кто-то мог и не владеть этим, но в целом не стоит недооценивать, короче говоря, уровень грамотности населения того времени тоже.
2: А потом он порастерялся, что ли, сильно, скажем так, к 19 веку?
0: Ну, вот есть, я не берусь тут судить, потому что плохо, конечно, уже разбираюсь совсем в этом периоде, но есть у меня ощущение, что относительно Средневековья, вот там к какому-нибудь 18-19 веку ситуация с крепостничеством, ну, совсем уже прям загнала очень большое количество людей в какие-то прям жесткие рамки. Ну, потому что часто, когда я вижу там постройки конца 19 века крестьянские или там одежду на фотографиях конца 19-го, начала 20 века, того, как люди одевались. Я однозначно могу сказать, что местами это хуже, чем бытовавшие в средневековье вещи и дома. То есть понятно, что там тоже все было разное. Были нищие люди, были более богатые люди. И то же самое было с крестьянством в конце 19 века. Но просто там вот настолько каких-то плохих вещей и зданий, как которые бытовали вот в этот период времени, мне даже в Средневековье как-то и встречать не приходилось. То есть, ну, есть у меня такая осторожная гипотеза, что действительно запоздалая ситуация с крепостничеством, она как-то вот, ну, к печальным результатам привела.
1: Спасибо.
0: Но, не знаю, не моя совсем тема.
2: Спасибо большое. Мы в эфире уже час. Я думаю, что нам пора сделать несколько объявлений. Если Виталий согласен со мной,
1: Виталий, то он может начать. Согласен с тобой. Я начну, как всегда, с того, что предложу вам...
2: Так мы тебя поставить... не слышим сейчас. У тебя микрофон выключен.
1: Это он выключен только для вас. Зрители в эфире меня слышат. Вот. Я, да. В общем, предлагаю начать с того, чтобы поставить лайк этому видео. Если вы смотрите, прямо сейчас у нас количество зрителей... А я сейчас скажу точное количество зрителей. 800 человек, а лайков всего 503. Поэтому, если вы еще его не поставили, нажмите на эту маленькую полезную для всех кнопочку, поставьте лайк. Как говорил классик интернета, вам не сложно, мне приятно. Помните о том, что было бы хорошо подписаться на канал «Лаборатория ночных видео», на канал «Антропогенез.ру». И, естественно, вы можете задать свой вопрос при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании, и вопрос, который таким образом к нам приходит, мы задаем в самую первую очередь. Ну и напоминаю про то, что существует Patreon, и у проекта anthropogenes.ru и проекта лаборатории научных видео имеется своя страничка на этом ресурсе. Это помогает нам развиваться.
2: Да, спасибо, Виталий. А я хочу проанонсировать видео, которые выйдут на наших каналах в ближайшее время. Уже завтра, 21 января, на канале Anthropogenes.ru выйдет ролик, посвященный эксперименту, который мы провели уже порядочно времени назад, но все никак не могли, так сказать, подготовить материал по его итогам. Это видеоотчет об эксперименте по дроблению гранита с помощью долеритовых молотов. А попросту мы и наши коллеги взяли долеритовые шары, это очень твердый камень, и попробовали подолбить гранит, так как это делали древние египтяне, ну, например, когда они вырубали Асуанский обелиск в каменоломнях. Как известно, там найдено большое количество этих самых долеритовых молотов. Вот подолбили некоторое время и замерили скорость, с которой разрушается гранит, оценили объем этого гранита, ну и так далее. В общем, посмотрите. Это короткий ролик, но весьма интересный. Выйдет он завтра в 19:00 на канале Anthropogenes.ru. А, кстати говоря, те, кто подписан на наш Patreon, ссылка на который недавно появилась в чате, они смотрят этот ролик уже сейчас. Он уже им доступен. В субботу, 23 января, на канале «Лаборатория научных видео», на котором мы сейчас вещаем, состоится постскриптум доклада «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение. Мифы о мозге, сознании и наших способностей». Спикер Ольга Сварник, психофизиолог, кандидат психологических наук. Ее доклад вызвал массу комментариев к видео, множество вопросов, множество несогласных, множество недовольных, как это часто бывает. И вот у них будет возможность задать Ольге свои вопросы в эту субботу. В среду, на следующей неделе уже, 27 января, опять же на канале «Лаборатория научных видео», по скриптум доклада «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие с точки зрения лингвиста». Спикер – известный лингвист Александр Пиперский. Очень интересный доклад был у нас на форуме. Тоже масса неоднозначных комментариев. Гуманитарным темам всегда такое несколько скептическое отношение бывает порой. Тем не менее, призываю вас в среду, 27 января, подключиться к каналу «Лаборатория научных видео», посмотреть по скриптум, задать ваши вопросы. Кроме того, обращаю ваше внимание, я уже сегодня сказал, что определилась дата 14-го форума «Ученые против мифов». Это 6-7 марта. Мы активно готовим программу. Если вы хотите среди первых получить промокод на льготный билет на этот форум, а форум пройдет в онлайн-формате, напишите, пожалуйста, мне. Мои контакты сейчас появятся в чате. Я также призываю вас подписаться на Инстаграм Павла, ссылка на который уже несколько раз появлялась в чате и появится сейчас. Сейчас я посмотрел, это действительно очень интересно. Инстаграм полностью посвящен деревянному зодчеству. Если Виталий есть что добавить, пусть добавит, но мы, наверное, можем продолжать.
1: Я добавлю, что мы можем продолжать. И следующий вопрос задает Деловой. Вот такой человек с таким ником. В проекте «Один в прошлом» вас иногда снимает оператор. Он же, видимо, привозил вам аккумуляторы для личной камеры. Какие были правила общения с этим человеком? Было ли стоп-слово «заберите меня»?
0: Правило было одно, оно было довольно дурацкое и сильно меня раздражало. Суть была в том, что мне нельзя было с ним общаться. Ну, то есть оператору нельзя было со мной общаться. Система была построена так, что он приезжал... рандомно, я не знал, когда он приедет, приезжал примерно в среднем где-то раз в 10 дней, но при этом это было нестабильно, то есть он мог приехать в один день, потом приехать на следующий день или через день, а потом там 2 недели могло не быть. ему было запрещено со мной, как бы то ни было, общаться. Ну, и я, в общем-то, и согласился на это правило изначально, как мы договорились. В процессе мне показалось, что это очень глупо, ну, потому что это действительно очень глупо, когда два взрослых человека находятся друг с другом и делают вид, что их не существует. Ближе к середине проекта, а может быть, даже и пораньше, меня это поддопекло до того, что я понял, что, ага, ну, мы же договорились о том, что оператору нельзя со мной общаться, а я-то могу как бы с ним общаться, и поэтому я целый день, там, когда он приезжал, там, на 4-5 часов обычно он приезжал на проект, чтобы, ну, подснимать какие-то подсъемы, я просто ходил и рассказывал ему что-то там, травил какие-то истории, пел, он, в общем, ну, посмеивался, подхихикивал, но ничего не отвечал в ответ. Операторов было причем несколько, три человека, они, ну, периодически снимались, сменялись, в смысле, там, я не знаю уже, с чем это было связано конкретно. Вот какая-то такая история. Аккумуляторы, да, сменные. Большую часть проекта камера находилась, та, на которую я записывал себя сам, в отдельном помещении, куда я приходил для того, чтобы снимать какие-то видео. А ближе к середине, опять же, я подумал, что это чушь какая-то, и просто забрал ее к себе. Как бы. А потом меня как бы спросили, какого ты это сделал, мы же так не договаривались. Я сказал, что мне так удобнее, и вообще типа я там всякие крутые штучки буду снимать на хуторе у себя, а не в какой-то будке вашей. Ну и со мной никто не стал спорить, стали привозить мне сменные аккумуляторы. Большой геморрой, на самом деле, был с этой камерой, потому что ее уже надо было защищать. Вот, это была какая-то простенькая такая раскладушка. Нужно было ее защищать от сажи, и нужно было греть постоянно эти аккумуляторы, потому что я же помнил, что они очень быстро разряжаются на холоде, и поэтому я их там вечно заворачивал в какие-то шкуры бесконечные, ставил там рядом с печкой. В общем, заботился не хуже, чем о животных. Об этой камере несчастной.
2: Спасибо.
1: Так, Иван помогал с мостовой. Вот такой вот ник. Здорово, говорит он. Давно не виделись. Ковных гвоздей так и не насобирал. Извини, всем привет.
0: Беда, беда. Ну, про кованые спасибо, да, действительно, давно не виделись. С коваными гвоздями история такая, что я в какой-то момент понял, что для того, чтобы приблизиться максимально по металлографическому составу к железу качества раннего средневековья, потому что, ну, понятно, что железо средневековое, оно же было очень неоднородного качества, это была не прокатная сталь, и очень часто оно было очень плохим, действительно. Во всяком случае, часто комбинировали в изделиях плохое железо и хорошее, потому что высокоуглеродистая сталь действительно стоила дорого, а черновое железо было намного дешевле, поэтому появлялись всякие технологии из разряда, что мы сделаем сам нож из обычной плохой железки и наварим на него тоненькое лезвие из высокоуглеродистой стали. Или в центр положим пластину на углероженную, там и с топорами то же самое. Та же самая история, когда сваривали рабочую часть инструмента и основной его объем из разных видов железа. Это очень геморройно с точки зрения производства, но поскольку человеческий труд стоил гораздо меньше, чем ресурсы, все наоборот, сейчас человеческий труд дорогой, а ресурсы относительно дешевые, то вот так вот заморачивались. И я как бы, собственно, придумал план, что есть же железо из настоящих раскопов, гвозди, например. Они, в общем-то, никому не нужны, потому что это достаточно массовый материал. Несмотря на то, что срубы без гвоздей рубили, гвоздей в археологии находится предостаточно кованых. И они, собственно, вот из того самого плохого железа, самого настоящего, и, в принципе, поскольку их все равно археологи выкидывают, по большей части, их можно собирать и потом перековать их в топор, например. И он, типа, будет прям вот супер-классная реконструкция прямо с такого железа, как надо. Но проект долгостройный, поскольку сложный, и гвоздей много надо насобирать, и договориться с кем надо. Вот там закидывал удочки к разным людям, но вот не насобирал до сих пор. Потому и долгострой.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: А вот к вопросу про оператора, деловой, все хочет узнать, а было ли все-таки какое-то стоп-слово? Было у вас стоп-слово?
0: Нет, стоп-слова не было. Ну, принципе, там, если бы я выбежал из леса с криками «заберите меня отсюда», ну, вряд ли бы кто-то начал говорить, что нет, это не то стоп-слово, о котором мы договаривались, оставайся. Нет, не было никакого стоп-слова, не было, честно говоря, даже никаких договоренностей по поводу того, что будет, если... я захочу там по каким-то причинам прервать эксперимент, да я, честно говоря, я был с самого начала абсолютно на 100% уверен в том, что я не буду его прерывать. Я, честно говоря, даже тогда думал, что если бы я и сломал себе что-нибудь, то все равно бы там как бы как-нибудь да попробовал бы дотянуть до конца чистоты эксперимента для... У меня прям на протяжении всего проекта, это чистая правда, ни разу не промелькнула даже в голове мысль о том, что типа все это можно закончить. Вот у меня была установка, что это продлится какое-то время, и я должен это закончить, и так оно как-то до конца и дотянулось.
2: Спасибо. И в продолжение вопрос от Валерии Буравиной, которая поддерживает снова стрим. Спасибо, Валерия. Павел, тяжело ли было привыкать к средневековой жизни, а потом привыкать обратно к современной?
0: К средневековой жизни было привыкнуть очень легко, она просто как данность на меня свалилась, и меня перекрыл довольно стремительный, скоропостижный, но суровый депресняк, но он длился буквально несколько дней, может быть, там в масштабах недели. Я просто думал, что когда я попаду на проект, я первое время буду так классно отдыхать, и мне будет очень прикольно одному, вот это все. Но получилось совсем не так. Как только я оказался на проекте один сам с собой, меня тут же вот накрыла какая-то депрессуха, что это надолго, и типа кажется, куда же я встрял. Но она быстро прошла. Ну, прошла из-за того, что много работы просто было. Это был там конец осени, середина, вернее, осени, и нужно было и заготавливать дрова, и собирать какие-то там последние грибы в лесу, и налаживать там все это хозяйство, поэтому печалиться особо времени не было, хотя, честно говоря, пару дней там я вот посидел, потасковал, в формате классической такой депрессии, когда сидишь, ничего не делаешь. Но потом это все быстро улетучилось, и я очень быстро настроился на волну, и на самом деле было классно. Я могу сказать, что на проекте у меня было очень хорошее моральное состояние большую часть времени. А вот настраиваться на современную жизнь обратно было очень тяжело. Вот сейчас по прошествии там уже... промежутка времени, я могу сказать, что у меня это заняло где-то, наверное, года полтора, может быть, даже ближе к двум. Я много раз делал отсечки и думал о том, что вот, наконец-то я приспособился, но сейчас, там, когда со времен проекта прошло уже больше 5 лет, я понимаю, что на самом деле это прям накрыло меня очень надолго. Я очень долго не мог встроиться в какие-то социальные связи, и очень это... Очень я благодарен многим людям, которые меня терпели, потому что вел я себя, очевидно, плохо. Я не считался с удобством и мнениями других людей. Ну, в общем, продолжал себя вести так, как будто бы я один. Это было весьма эгоистично и сложно для моего окружения. Здорово, что они это перенесли, не послали меня куда подальше. Забавно, что в современную жизнь оказалось настраиваться намного сложнее, чем в средневековье. Ну, средневековье простое. Там, это гораздо более простая эпоха, чем современный мир.
2: Спасибо, спасибо. И Сергей говорит тоже спасибо за рассказ, спасибо Сергею. А какое самое неожиданное открытие сделали вы во время проекта по выживанию? Было что-то такое, чего вообще не предвидели и с чем в реальности столкнулись?
0: Супер яркого и интересного, честно говоря, нету ничего такого. Вот, часто очень звучит там в тех или иных видах такой вопрос, и я до сих пор как бы теряюсь, что на него ответить, потому что вот была бы у меня какая-нибудь такая классная яркая штука, я бы ее всем задвигал и отделывался бы там условно от этого вопроса. Но нет, такого ничего суперинтересного не было. И весь этот эксперимент, он вообще в большей степени про монотонность и большую комбинаторность многих простых вещей вместе. Очень интересно, было, то как это все работает, как меняется сознание, образ мышления, как привычки меняются, как ты начинаешь разговаривать с собой и насколько это отличается от разговоров с собой в современной жизни, потому что ты это какое-то такое, как вот себе представляю, немного шизофреничное состояние, когда ты начинаешь общаться с самим собой, как с действительно каким-то другим человеком, и тебе, ну, там, интересен этот разговор, и некоторые его обороты могут быть совершенно неожиданны для тебя, несмотря на то, что это твоя голова, и ты еще как современный здравомыслящий человек понимаешь, что происходит с тобой. А очень интересно, как вот этот огромный быт по содержанию там какого-то хозяйства накапливается снежным комом и управляет всей твоей жизнью, потому что у тебя вот жизнь превращается в такую как бы обыденную череду каких-то очень простых дел, но которые ты вынужден делать большое количество времени из-за того, что они реализуются очень примитивными способами. Потому что тебе нужно молоть муку большое количество времени, потому что жернова ручные, они выдают ее очень мало, и это очень длительное медитативное занятие, которое надо делать постоянно. То есть буквально тебе там вот из 7-10 дней, тебе там почти полный день, там часов 15 подряд нужно крутить эти жернова. И ты вот сидишь в темноте, крутишь их, и это очень интересно, короче говоря, все в комплексе, когда это смешивается с запахами, с образом мыслей, с какими-то практическими мелочами. Вот это я бы назвал какой-то интересной мулькой, которую проект неожиданно дал, во всяком случае, для меня. Не знаю, понятно ли объяснил, уж как смог.
2: Хорошо объясняете, Павел. Очень интересно.
1: Очень заинтересовали разговоры сам с собой. То есть, да. Есть какой-то пример такой наглядный, короткий, емкий?
0: Какой-то конкретный? Я часто с собой советовался, как вот буквально в фильме «Изгой» Том Хэнкс сам с собой разговаривает и ведет какие-то диалоги. Я очень часто с собой советовался. Ну, то есть я мог сидеть там, сшить что-нибудь, там, например, две шкуры там сшивать для какой-нибудь штуки, там, для одеяла, я помню, шил. И там внезапно спросить у себя самого, а вот как тебе этот шов? Нормально шил? И внезапно для самого себя совершенно действительно неожиданно сказать, да нет, вообще-то хреноватый какой-то. И ты такой, блин, ну вообще да, и распарываешь его.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, Сергей Амелин, да, следующий вопрос от Сергея Амелина. А тяжело ли было обходиться без картошки и других простых, но современных продуктов? Помню, что отвыкли от карманов на брюках. Чего еще не хватало? Зажигалки, может быть?
0: Да, зажигалки мне не хватало весьма. Ну, красание огня. Ну, мне не хватало, на самом деле, очень многих вещей. Меня, пока я там ближе к концу, вот уже как-то не смирился с этим положением вещей. Ну, не то, что у меня там руки опустились по поводу того, что ну вот оно так и так и будет. У меня был какой-то период вот в середине очень большой ненависти к всему происходящему. Ну, то есть меня прям очень сильно органически раздражало, что я... типа, отлично умею крестить огонь, быстро это делаю, прям наловчился, мне уже совершенно неинтересно тренироваться, потому что я доказал себе, что я, типа, классный разводильщик огня. И, типа, в чем эксперимент-то заключается? Я уже, как бы, там, прожил 4 месяца и постоянно разводил несколько раз в день, каждый раз огонь таким образом. Почему у меня нет зажигалки, чтобы ускорить этот процесс? Или почему я там должен, вот, типа, 10 часов в неделю тратить на помолки муки? Ну, то есть, ну, почему у меня просто не может быть мешка с мукой? Это же, типа, очень глупо. То есть, вот эта вот непродуктивность всех этих действий, она меня прям сильно раздражала. С другой стороны, ну, как раздражало просто на каком-то эмоционально-органическом уровне, и поэтому я постоянно как бы думал о том, почему у меня нету нормального там оцинкованного ведра, а не вот этой вот как бы деревянная, которая постоянно подтекает и перекашивается. Почему у меня нет зажигалки, как бы там какой-то нормальной куртки, теплых стелек, там, ну, короче, масса вообще вещей каких-то простых, которые просто сократили бы временные затраты каких-то действий моих.
2: Спасибо.
1: И следующий вопрос задает Александр Норт. Тяжело ли было следить за внешностью? Бритье, стрижка волос и ногтей. Что самое непривычное для современного человека с вашей точки зрения? Спасибо.
0: Ну, достаточно непривычно мыться вот щелоком, ну, то есть водой фактически, использовать там вместо мочалки всякое лыко там и прочую солому. Это просто, ну, я, честно говоря, так и не смог к этому привыкнуть относительно современных помывок. А со всем остальным, на самом деле, нормально. Не очень мне нравилось ногти стричь историчными ножницами пружинными, которые у меня были.

0: на проекте. Хотя, на самом деле, очень хотелось, если бы я его себе не дал. Но это был один из, наверное, таких психологических якорей, за которые нужно было держаться, чтобы все это переживать. А если бы не он, я бы, конечно, там волосы бы состриг моментально. Я думаю, что длинные волосы в условиях Средневековья – это просто адское проклятие. И я вообще слабо себе представляю, как женщины с длинными волосами тогда с ними обходились, сколько у них вообще времени на это уходило. Ну, чудовищно как-то все это сложно и неудобно.
1: Спасибо. Спрашивает Вормстер, еще один вопрос задает. В дополнение к вопросу Валерия Буравина. Признавайтесь, вес набрали после возвращения на современный рацион? На своем опыте тоже ощутил вкус простой пищи. Оказывается, простая морковка очень вкусная.
0: Да, но меня сильно разнесло как раз-таки после проекта. Я до сих пор как-то не могу, вот уже сколько лет прошло, в себя как бы прийти. Ну, потому что как бы толстеть просто, а худеть сложно. Это как бы что? Вот ничего себе секрет. А по поводу простоты продуктов, да, это очень классно. То есть, когда ты нужно пережить там вот этот момент, там неделю-две, наверное, он длится, пока у тебя рецепторы там очухиваются, я не знаю просто, честно говоря, как это точно работает на биологическом уровне. И когда ты начинаешь чувствовать вот вкус этих простых продуктов, когда ты начинаешь понимать, что разное зерно, там оно разное по вкусу, что морковка действительно очень вкусная, что у капусты там как бы обалденный вкус. И ну, очень широко разошлась там, когда проект закончился, история с апельсином, потому что мне что-то очень прям апельсин хотелось. Ну, он такой, как это как яркий образ просто, потому что он же вкусно пахнет, он очень яркий на цвет, оранжевый, а в Средневековье, как бы, ну, в таких условиях, типа, нету никаких ярких цветов у тебя, и хочется чего-то яркого. И я попросил на окончание проекта, ну, апельсинов мне привезти, или даже не просил, а просто мне кто-то их там привез. Ну, короче говоря, меня очень впечатлило то, что когда я взял этот апельсин и понюхал его, он, ну, пах просто ужасно. Какой-то, ну, хлоркой, что ли, ну, я не знаю, как бы чем-то очень неестественным. И меня и самого это очень впечатлило. Я когда рассказал об этом, это довольно широко разошлось по аудитории, которая за проектом следила, о том, что вот, мол, как современный продукт, это все химии как бы поливают какой-то. Ну, это, наверное, действительно так. В общем-то, почему бы нет? Они же так дольше не портятся и все дела. Но когда ты привык к вот этим вот софт-вкусам, которые очень гармоничные, они слабые, и поэтому что угодно их легко забивает, это, конечно, очень большой кайф. И на фоне как бы этих простых привычек тебя, конечно, просто дичайше впечатляют какие-то вкусы современных продуктов, потому что там какие-нибудь чипсы, условно, они, ну, там, по шкале там силы вкуса, они типа на несколько порядков опережают любой, ну, натуральный продукт, там, ну, средневековый, естественно. И это интересно. Наверное, классно было бы поддерживать всем нам себя на уровне вот этих софт-вкусов и больше чувствовать, лучше отличать оттенки, но у кого же это получается-то? Я даже не знаю, как это возможно в современном мире.
1: Только с применением каких-то, я не знаю, химикатов, меняющих сознание, наверное.
0: Что-то такое. Ну да, ну либо просто железной волей надо обладать, я не знаю.
1: Угу. Спасибо. И Jump 2009 говорит спасибо. Спасибо вам, Jump. И Ксюша Аблес спрашивает: а вот интересно, что было предусмотрено на случай болезней всяких?
0: Не было ничего предусмотрено. Совершенно. Ну, я как-то не думал об этом. Ну, то есть болезни, они же все делятся на две категории. К тому же еще с мужской точки зрения, такого типа классического россиянина, который либо как бы это настолько ерунда, что этому можно не уделять внимания, либо это как бы уже настолько жесть, что, ну, типа тебе все равно конец, и поэтому этому тоже можно не уделять внимания. Это очень такая расхожая, на самом деле, позиция у мужчин в России, к сожалению, потому что, конечно, это очень плохо, это очень сильно отражается, собственно, на средней продолжительности жизни.

0: и мужчину в стране. Но у меня не было ничего. Я просто, честно говоря, не очень сильно верил в то, что ну, какие-то там лечебные травы типа сильно изменят диспозицию, если вдруг я схвачу воспаление легких. А какие-то более мелкие простуды, там, например, ну, они меня по жизни просто обычно не напрягают. Ну, то есть я в современном мире тоже не использую практически никаких лекарств. Я пью обезболивающие, если очень сильно резко что-то болит. Да и, наверное, все.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: И также спасибо, говорит Максим Песцов. Очень интересно, совершенно согласен. Спасибо, Максим, за поддержку. Юлия Уругина пишет следующее. В каких условиях содержались домашние животные? Как к ним относились? Особенно интересны лошади, но с удовольствием послушаю про любую живность.
0: Конкретно про лошадей надо понимать, что есть две большие разницы, потому что лошадь может быть условно сельскохозяйственным животным, а может быть боевым животным. И это как бы две совершенно разные лошади, о которых совершенно по-разному заботились, потому что военные лошади, они стоили очень дорого и были вполне сопоставимы, там, ну, условно, по конституции ближе, похожи на современных лошадей. А сельскохозяйственные, там, бытовые лошади, которые нужны были просто как тягловая некая сила, они, ну, сильно отличались от современных лошадей. Они были значительно меньше в холке, там, на несколько десятков сантиметров, если меня память не изменяет. Ну, так же, как на самом деле и практически все животные. То есть, как крупнорогатый скот, коровы были на 20 сантиметров холки ниже, чем современные селекционные породы коров. Овцы с козами тоже были меньше, куры были гораздо меньше. Единственное, что серый гусь, знаменитый ансер-ансер, как он называется, он как был вот в отложениях средневекового Новгорода в X веке, так же абсолютно и сейчас выглядит, вообще никак не изменился. О животных, как заботились, сказать на самом деле очень сложно, потому что в археологии это откладывается почти никак, а в летописях как-то об этом писать не принято было. Там все больше про князей всяких и такие стратегические истории. О том, как за свиньями ухаживать, как-то и типа неинтересно никому. Тем не менее, мы точно знаем, что животных держали, причем массово. В слоях в археологии преобладает крупнорогатый скот и свиньи, как самые массово содержимые животные. А в значительно меньшей степени находятся мелкий рогатый скот, овцы, козы и птица. Уси, гуси, утки и куры. Лошади не хозяйственные, не такое уж как бы частое явление было, то есть не то, чтобы каждый второй их там держал, это все-таки было, видимо, достаточно дорогим животным. Об этом косвенно нам еще говорит то, что есть такое явление, как строительные жертвы. Под углы построек или даже не построек, а каких-то мест, например, там скотника. Они, кстати, часто таким образом интерпретируют. Сейчас расскажу, это довольно интересно. Закладывались черепа животных соответственно. И в среднем строительная жертва лошади, то есть череп лошади, заложенный под постройку, он, как правило, соотносится с достаточно хорошими, большими, богатыми постройками. И, скорее всего, это косвенно указывает на то, что лошадь это тоже был большой признак достатка. Даже не боевая лошадь, а обычная, как бы захудаленькая. А про строительные жертвы и прочие другие определения скотных дворов и птичьих дворов интересно то, что было, ну, там, я не знаю, поверие, не поверие, закладывались строительные жертвы соответственных животных. То есть в птичниках можно найти строительную жертву, там, голову лисы, например, потому что она похищает птицу, и таким образом пытались, видимо, как-то это явление избежать. Если как бы говорить там о каком-то овине, где содержались овцы, то там могла закладываться строительная жертва в виде головы волка, который этих овец мог утащить. И таким вот косвенным образом можно иногда понимать, зачем та или иная постройка существовала. Очень с большой натяжкой можно увидеть в археологических раскопках на планах следы каких-то курятников и загонов для животных прямо внутри домов. Ну, то есть я думаю, что на самом деле животных держать в жилом доме – это, ну, нормальная история. В этом нет ничего такого, это очень удобно, потому что они, если содержатся в сенях жилого дома, они его отапливают, потому что, ну, любое животное, там, даже овца или коза, тем более корова, это огромная печка, она очень много тепла выделяет, и поэтому зимой у тебя в сенях будет на энное количество градусов выше температура, а значит, и в самом доме будет теплее. А по такой логике, в принципе, их можно и в сам дом заводить, потому что, например, в Скандинавии в длинных домах, в которых жили родовые, ну, роды людей, да, там животных в этих длинных домах прям держали, это известный факт, никого это не смущало. Ну вот примерно так, наверное, уже много времени этому уделил, надо дальше переходить.
1: Дальше вопрос, который, мне кажется, предполагает еще больше времени, но тем не менее, если получится коротко, спасибо за то, что вы делаете, и Андрею спасибо за поддержку. Вопрос следующий. Расскажите, как проходил обычный среднестатистический день у восточного славянина в 9 веке? Какие нынешние представления о быте того времени ложные? Спасибо.
0: Я думаю, что день проходил в соответствии с тем, чем человек занимался. Если он был мастером, который меняет подошвы на обуви, то он просыпался и начинал заниматься этим. Если речь, ну и, соответственно, дальше там по профессиям варьируем эту историю. Если речь идет о каком-то, ну, хозяйственнике, то есть, ну, человеке, который обеспечивает хозяйство, которыми чаще всего, я так думаю, что все-таки были женщины, потому что, ну, работа это все несложная, весьма по современным, ну, в смысле, по средневековым меркам, ее вполне можно было оставить на слабую половину человечества, а самим заниматься чем-то более существенным или выгодным, то это бесконечная вереница дел, однотипных, повторяющихся, связанные с стиркой одежды, шитьем одежды и тканием ткани, потому что для того, чтобы ее шить, нужно сначала ткань соткать. Это готовка и всякие предподготовки продуктов, такие как там, ну, консервации, заготовки, я имею в виду помолка той же самой муки. И всякая разная уборка. На уборку, на самом деле, тоже много времени уходит. И дрова на зимний период времени. Заготавливать их, ну, довольно много времени занимает, потому что инструмент относительно примитивный. То есть в быту же, например, даже пилы не использовались. И, то есть вы понимаете, что для того, чтобы бревно переработать на дрова, его помимо того, что колоть по волокнам, его нужно еще перерубать на чурбаки топором. И это, естественно, занимает времени больше, чем перепилить его пилой. Поэтому, короче, все, это, все эти бытовые вещи, они простые, ничего в них интересного нет, но очень они много времени занимают, потому что примитивно все. Ну, относительно примитивно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Ксения Дмитрий Целест задает свой очередной вопрос. Вспоминая свой опыт недельного проживания в лесной избушке, самым тяжелым было обилие летающих насекомых. Существует ли средневековый рецепт защиты от комаров и мошки?
0: Да, так точно. Топить печку по-черному надо. Никаких комаров и мошки никогда не будет, потому что у тебя 20% времени в сутках в доме стоит дым коромыслом, и там даже человеку сложно выжить. Хотя я считаю человека самым живущим существом на планете. Комарам до него очень далеко, так же, как и тараканам. На самом деле я с этой проблемой не столкнулся, потому что я на проекте зимовал, и там, понятное дело, с насекомыми, ну, никак. У меня, может быть, там могли бы завестись кто-то в жилом помещении, где иногда было тепло вечерами и ночами, но из-за того, что дым постоянный, то никаких средств, естественно, не нужно. Я, как сейчас помню, со смехом в какой-то из первых дней сижу, значит, топлю печку и думаю о том, что вот я перед проектом ходил нарезать, заготавливать полынь, потому что говорят, что полынь, когда ее куришь, ну, обкуриваешь ей помещение или одежду, что она отталкивает насекомых, мол, у нее вот горький запах. Я, честно говоря, так и не знаю, не было у меня возможности проверить, правда ли это. Потому что похоже на неправду, на самом деле, потому что современные репелленты это ну, не всех насекомых отгоняют и не в должном количестве, а вот то, что от дыма полыни все прям бежит, ну, сомнительно мне это. Я заготавливаю эту полынь, помню про этот совет, кто-то мне посоветовал, что, мол, ты обязательно полынь заведи, потому что вот там клопы какие-нибудь у тебя или вши появятся, еще что будешь делать. Но в первые же дни стало понятно, что полынь не пригодится вообще никак, потому что дыму и так хватает.
2: Вот. Спасибо. Спасибо пользователю с ником BlackFaceTweed за поддержку нашего стрима. Спасибо большое. Он пишет: на паклю для стен.
0: Актуально. Стены утепляли мхом, а не пакли. Пакли слишком дорого.
2: Ну вот, были бы деньги, может быть, была бы и пакли. Макст08 спрашивает: а была ли потребность в досуге, ремесле, или все свободное время уходило на поддержание жизнедеятельности? Говорят, в первобытности несколько часов хватало на это.
0: Я довольно много времени тратил на досуг, ну, как я вот так вот считаю, потому что я достаточно много гулял, ну, это было одним из основных времяпрепровождений в плане досуга, потому что, ну, что ты еще на самом деле придумаешь. Мне нравилось гулять, я много гулял по окрестностям, просто ходил, о чем-то думал, это, ну, можно отнести к развлечениям, особенно учитывая то, что в этот момент по хозяйству ничего не делается. И иногда прям, ну, это классно было эмоционально, что как бы, ну, вот надо сегодня типа дрова опять рубить, а ты такой: ах, нет, пойду как бы вот куда-нибудь погуляю. И прокрастинируешь целый день, а потом вечером возвращаешься, такой: а, ну да, типа, вернемся к вопросу дров в темноте, очевидно, уже. Я еще очень много кидал с улиц. С улицы это такой, ну, копье такое небольшое, метательное оружие раннесредневековое. Вот у меня была одна с улицы. Было три, но две где-то потерялось еще до проекта. У меня осталась одна. Я набросал ее просто какое-то бесконечное количество раз. Я к концу проекта кидал эту с улицы просто как бог, мне кажется. Что сколько на ней поломалось ручек, которые я пересаживал от бесконечных этих бросков, и сколько я там сидел, точил, и сколько раз я ее тысяч кинул в мишени, это просто уму не сосчитать. Того момента, кстати, ни одного раза, кстати, с улицы не кидал вот все эти годы. Как отрезало.
2: Мастерство, так сказать, даже никому показать не довелось.
0: Это, кстати, по-моему, даже не попало ни на какую съемку и ни на что такое. То есть это прям целый такой много часовой пласт проекта, который остался за кадром вообще совершенно полностью.
2: Обидно.
0: В плане шизофрении разговор с самим собой, кстати говоря, я с самим собой умудрялся по улице даже чемпионаты устраивать. То есть там было не то, что два человека, а, мне кажется, до 12 местами походило.
2: На тему шизофрении у нас будет доклад на форуме «Ученые против мифов 14, потому что это сильно мифологизированная тема. Да, 6-7 марта. Павлу тоже рекомендую посмотреть. Кстати говоря, доступна бесплатная трансляция навсегда. То есть я призываю вот, тех, кто хочет не просто посмотреть, а посмотреть с специальными бонусами, которыми получают только обладатели платных билетов. А вот кто хочет такой платный билет, но по льготной цене, мы будем делать специальные промокоды. Напишите мне сейчас, мои контакты появятся в чате. Вот как только билеты появятся, а это будет начало февраля, мы разошлем промокоды всем, кто попросил. А теперь мы движемся дальше. Ева Корнеева задает вопрос. Павел, как вы считаете, могли ли люди в Средневековье разбирать свои жилища и переносить их в другое место?
0: Да, я уверен, что так делали. Есть вполне задокументированные свидетельства более позднего времени, как это происходило. Например, очень классно задокументирован переезд целых нескольких деревень на месте современного этого Ивановского водохранилища, когда его затапливали. Там энное количество деревень переезжало, и очень многие люди забирали с собой свои дома. И вообще, как бы сплав что строевого леса, что готовых уже срубленных домов по рекам, он, ну, на самом деле, он огромные масштабы имел. Нам сейчас это сложно себе представить. Но до самого начала 20 века, когда начали массово функционировать железные дороги, сплавщики дерева по рекам, это была, ну, весьма массовая и доходная профессия, потому что любой город, любое поселение, оно очень быстро вырабатывало весь лес вокруг себя, строевой, да и не строевой тоже. То есть ни о какой пасторальности, к сожалению, речь не шла. Люди потребляли природу значительно более бездумно, чем даже мы сейчас это делаем. У нас есть хоть какая-то возможность с жиру беситься, а тогда людям было не до того. И поэтому очень быстро вставал вопрос о том, что лес в места, где живут люди, надо привозить. И поэтому он вырубался на удаление и, ну, сплавлялся в нужные места, где нужно было строить что-то. И в том числе вполне практиковался и перевоз срубных жилищ, потому что почему бы нет. Я полагаю, что на самом деле сплав дерева – это была услуга. Не на уровне как бы Яндекс.Такси, конечно, современного, но условно можно было вполне договориться с какой-то определенной кастой профессии людей, которые переезд под ключ недорого, по Волге-матушке переезжаем как бы там из Новгорода в Орел. Поехали. Так что да.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос задает граф Ди. Добрый день, надеюсь, вы читаете вопросы. Да, читаем. Расскажите, пожалуйста, как обстояли дела с добычей воды, ее очисткой? Были ли колодцы, фильтры или кипячение?
0: Насчет фильтров мы, естественно, ничего не знаем. Хотя там на более раннее время есть же находки, на самом деле, фильтров всяких угольных для воды. Колодцы люди строили, и они выглядели несколько иначе современных. В среднем они были менее глубокие. То есть часто колодцем могла считаться вкопанная в землю бочка или там буквально метровая яма, обложенная плетнем плотно внутри. Или это просто могла быть оборудованная около реки заводь, где тоже выкопана такая, как это называется, ну, небольшая такая заводь, которая укреплена каким-то деревом. То есть это просто удобное место, чтобы черпать воду оттуда, фактически. И в таких местах вода отстаивалась. Колодцы были и срубными, и столбовыми, то есть когда в угловые столбы набиралась колотая доска в так называемый заплот, в пазы. То есть в принципе, людей качество воды устраивало, как оно есть. То есть они не стремились докопаться до уровня артезианской скважины или как бы выйти там, пройти грунтовые воды и докопаться до какой-то качественной, хорошей воды. По всей видимости, удовлетворялись водой из ручьев, рек и, очевидно, кипятили. Думаю, что кипятили, потому что иначе... Ну, смертность, конечно, и так была большой, но могла бы быть она еще выше, потому что это сейчас какая-нибудь там дизентерия не так страшна и не так распространена. В те времена только в путь можно было вымереть от такой нелепой ситуации, попив воду, не прокипятив ее.
2: Спасибо.
1: Благодарю. И следующий вопрос задает Эндрю Камрадин. У канала BBC есть весьма любопытная серия фильмов «Английская ферма во времена», где показывают жизнь фермера в разные эпохи. Было бы неплохо и нам. Можем ли мы что-то такое организовать?
0: Согласен. Очень крутой проект. Почему-то плохо он заходит на российском рынке и вот хорошо заходит в Британии. Викторианская и эдварианская ферма, там ведущая Руфь Гудман, очень классная тетка, большой ее фанат. Интересные очень передачи. Советую посмотреть, если кто-то не видел, это прямо супер классно. Надеюсь, что когда-нибудь у нас в России тоже дойдет до таких бюджетов, чтобы снимать такое, ну, такие проекты, потому что это прям круто. Но вот я просто сам, как человек, который заходил к некоторому количеству каналов там, и потенциальных инвесторов для того, чтобы снять что-то похожее у нас в России, это не, даже не о проекте «Семеро в прошлом» идет, а просто о каких-то там вот концепциях около того, про всякие историчные, околоисторические штуки. Не хочет никто на такое тратиться, потому что очень маленький спрос у нас на нашем российском рынке. Гораздо более реалистична тема, как это ни парадоксально, снимать в России какую-то подобную передачу про Россию или про российскую историю за деньги из какой-то другой страны. Потому что это действительно как бы вот может продаться и иметь успех на там, европейском, том же самом рынке. Особенно если взять одним из участников этого проекта иностранца из страны, которая все это дело проспонсирует, то это прям вполне реалистичный план. Ну, прискорбно, конечно, что это так работает, но, к сожалению, так.
1: Спасибо. Прежде чем следующий вопрос задать, я думаю, что нужно выдать несколько объявлений, традиционное объявление ближе к концу нашего стрима. Естественно, я напомню о том, что всегда можно видео поддержать лайком, или если вам не нравится, нажмите дизлайк. Любая активность полезна для канала. Еще полезно для канала нажать на подписаться и нажать на колокольчик, выбрать пункт меню все, и тогда вы не пропустите наши стримы. Вам будут приходить уведомления. Мы надеемся, иногда YouTube болит, они не приходят, потом мы оправдываемся. Но, тем не менее, это очень полезная вещь, по крайней мере, для развития проектов. Также, естественно, вы можете задавать свои вопросы как в чате, в суперчате, для того, чтобы поддержать данные трансляции, так и по ссылке, которая имеется в описании. Мы задаем эти вопросы с вами в первую очередь, вы прекрасно об этом знаете, так же, как и о том, что у нас есть Patreon и у проекта antropogenesis.ru, проекта «Лаборатория научных видео». И большое вам спасибо за то, что вы нас поддерживаете.
2: Спасибо за то, что нас поддерживаете. И благодаря этому мы можем выпускать видео, проводить стримы, проводить даже реконструкторские эксперименты свои. Например, многие знают, что сейчас, прямо сейчас у нас идет эксперимент. Конечно, не с таким погружением, как у Павла, но тоже длительный эксперимент, который, может быть, продлится даже больше 7 месяцев. Сейчас он идет уже 5-й месяц. В Кемерово Ольга Вдовина вместе со своей помощницей Юлей изготавливают вазу из диорита, обрабатывая камень с помощью инструментов из кости, камня, дерева, кожи и вообще не используя металлических инструментов при обработке диорита. И мы действительно не знаем, чем закончится этот эксперимент, но надеемся, что успехом, и мы через 7 с лишним месяцев увидим ту самую диоритовую вазу, о которой так долго говорили. Значит, в четверг, завтра, на нашем канале, на канале Anthropogenes.ru, выйдет в эфир ролик, посвященный тоже одному реконструкторскому эксперименту, именно эксперименту по дроблению гранита с помощью долевитовых молотов, так, как это делали древние египтяне. Вот такой ролик. В субботу на канале «Лаборатория научных видео» по скриптум доклада «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение» Ольга Сварник, психофизиолог и кандидат психологических наук, ответит на вопросы, оставшиеся после ее доклада. В среду, 27 января, на следующей неделе, Александр Пиперский, известный лингвист, ответит на вопросы, оставшиеся после его доклада «Понять пришельца и не сойти с ума». Он на форуме, собственно, его доклад был посвящен фильму «Прибытие». Вот такие ролики и стримы ждут нас в течение ближайшей недели. Я призываю вас также подписаться на Инстаграм Павла, ссылка на который появится сейчас в чате. А форум «Ученые против мифов» у нас запланирован на 6-7 марта, это уже 14-й а на самом деле 15-й форум. И на него можно получить промокод. Для этого напишите мне. Ссылка на меня, точнее, мои контакты появятся сейчас в чате.
1: Ну и еще одно объявление, которое мы регулярно выдаем ближе к концу стрима. Естественно, вы имеете возможность прямо сейчас получить ссылку и зайти по этой ссылке в наш уютный телеграм-чатик. Если вам нравится общение непосредственно во время стрима, то, в общем-то, погружайтесь туда. Там тоже очень много информации. Периодически туда приходят и наши гости и отвечают на те вопросы, которые не успели во время стрима, собственно, ответить. Так что ссылочка сейчас будет в чате трансляции. Заходите, задавайте свои вопросы, общайтесь. Там классно.
2: Да, я, кстати говоря, Павла тоже приглашаем в наш телеграм-чат. Я думаю, что там его могут замучить вопросами, но он может на них отвечать, а может и не отвечать по желанию.
1: Может не мучиться, да.
0: Ну, хорошо, добавлюсь. Почему бы нет? Посмотрим, отлично, как пойдет. Присоединяюсь, кстати, к, да, по поводу проекта Ольги. Большой ее фанат. Проект очень классный. Она прям большая молодец. Всегда готов, если что, что-нибудь ей помочь, если что-нибудь пригодится. Не знаю, правда, что, но если вдруг.
2: Ну, я помню, что мы советовались по поводу во время предыдущего эксперимента, когда изготавливали некий сверлильный станок. Вот сейчас она там тоже сверлит как раз.
0: Мне прям мое почтение. Очень большой фанат того, что она делает, и вообще всего этого вашего проекта.
2: Спасибо. Классно.
1: Приятно. Спасибо, очень приятно, да. Так, ну и продолжим с вопросами. К примеру, Ниф-Ниф, следующий вопрос присылает. Спасибо за вашу работу, говорит. Вам спасибо, что смотрите. А Павлу отдельное спасибо. Крутой проект и очень интересный рассказчик. Вопрос. Был ли какой-то календарь дел, планирование или что-то подобное? Или все делалось по возникшей необходимости?
0: У меня был календарь на большой доске, чесанный, на которой я делал засечки, делал всякие записи, пометки, отмечал какие-то дни. Я, ну, часто на нее смотрел и планировал что-то там, что буду делать там в тот или иной день. И еще у меня была цера, это такие деревянные дощечки с нанесенным воском, довольно, ну, встречаются периодически такие находки в Новгороде и вообще на территории Древней Руси. Это фактически такой блокнотик для записи, то есть ты специальной писалкой, там деревянной или железной, или костяной, царапаешь по воску, а потом можно другой стороной стирать. Получается, как такой органайзер. Я, как типичный новгородский купец, там постоянно пользовался этими церами, записывал. Что надо сделать, какие дела, что там, какие планы, там, что приготовить, куда сходить, что надо порубить и так далее. Очень удобно было. Ну, такие вещи мне очень помогали как-то, ну, цепляться за какую-то эту реальность, типа развлекать самого себя. Понятно, что дел не так много для того, чтобы вести какой-то органайзер, но это просто медитативно и забавно этим заниматься.
2: Спасибо. Зритель с ником под постмодерном поддерживает стрим и спрашивает, а насколько населена была средняя деревня 12-13 века?
0: Я думаю, что в 12-13, что до, что после, все небольшие поселения стремились к размеру 30-70 человек. Это из психологической точки зрения давно доказанный факт, что это вот некий максимальный круг людей, которые могут знать друг друга, ну и постоянно поддерживать контакты. Больше уже просто не получается, потому что времени не хватает на то, чтобы контактировать с большим количеством людей. И это очень четко совпадает с обычным количеством, ну, там, некого рода семьи. Раннее средневековье это все-таки окончание распада родоплеменного строя все еще, то есть это довольно архаичная такая тема. В 12-13 веке уже, конечно, нет. Хотя в сельской местности, в деревнях, я думаю, что это по-прежнему работало так же, даже и в гораздо более позднее время, и, может быть, даже до нового времени, то есть там 16-17 века. То есть вот, ну, вполне конкретный ответ. 30-70 человек – это некий максимум для небольшого поселения. Ну и в городах, на самом деле, людей-то жило совсем немного. То есть там 10 тысяч человек – это крупный вполне себе мегаполис по меркам средневековья.
2: Спасибо. Спасибо. И кот Казанский спрашивает. Добрый вечер. Использовалась ли какая-то обработка бревен консервантами при постройке срубов? И обрабатывались ли вообще как-то бревна против паразитов и гниения? И вопрос к организаторам. Будет ли запись стрима? Ответ – да, она никуда не денется. Прямо на этом месте. И, собственно, она уже есть.
0: Ничем бревна в постройках не обрабатывали. Я уже сегодня касался этого вопроса. Не было, скорее всего, необходимости, потому что не эксплуатировались так долго постройки, чтобы они начинали гнить. Срока службы, естественно, древесины хватало на то, чтобы обеспечить жизнь поколения, которое живет в доме. Они довольно часто горели и достаточно часто перестраивались, потому что было принято строить новый дом для новой семьи, а не жить в родительском. То есть 25 лет – это абсолютный максимум, который существовала средневековая постройка, и на таком промежутке времени нет необходимости ничем пропитывать ее. Хотя технологии были, потому что корабли смолили, вощили, и все это было известно.
1: Спасибо большое. Друзья, 2 часа работаем мы в прямом эфире. Думаю, что на этом мы можем заканчивать. Огромное спасибо Павлу за содержательный, очень интересный разговор. Спасибо Георгию за помощь в ведении данной трансляции. Я надеюсь, вам было интересно.
2: Мне было очень интересно. Я прям с удовольствием 2 часа слушал Павла, слушал бы еще. И я думаю, надо его чаще звать, потому что ну как-то редко он у нас появляется после 2018.
1: Много, конечно.
2: Да, пошло порядочно времени. Вот, и будем обязательно звать. Очень интересно, отличные ответы на вопросы. Отличные вопросы сегодня. Спасибо тем, кто поддерживал стрим, в том числе Марише и Ксюше, которые незримо с нами.
1: Всегда с нами. Вот. Ну и, кстати, я напомню о том, что, естественно, вопросы, которые сегодня были заданы, мы их все дадим Павлу, Павел выберет 2 из них, и мы тем людям, которые вопросы будут наиболее интересными, подарим футболки. Так что имейте в виду.
2: Да.
1: Ну а пока все. Еще раз Павел спасибо, Георгий спасибо.
0: Спасибо друзья, вам.
1: Спасибо.
0: Счастливо.
1: Счастливо.
2: Всего хорошего.
1: До встречи в субботу. Пока.
2: До встречи.

0: Всем добрый день, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Александр, о чем мы сегодня будем с вами разговаривать?
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте все, кто сегодня с нами. Мы с вами начали такой цикл, замахнулись на очень большой цикл, который мы с вами назвали как ботанические коллекции или коллекции растений. Ну, такие коллекции бывают и частные, такие коллекции бывают в ботанических садах, а поскольку в ботанических садах они, как правило, больше, то начали мы с вами с ботанических садов. Вот в прошлый раз мы с вами побывали в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, и оттуда перенеслись в Пражский ботанический сад и даже чуть-чуть успели там погулять. Вот давайте с Праги начнем, с первой картиночки. Все-таки это такой адресный план Златы Праги, потрясающего города. Те, кто был, наверное, подтвердят, что город сказочный. Вот такое впечатление, что ты оказываешься в какой-то сказке, и кругом происходят сплошные чудеса. И чудесный в полном смысле слова, там, конечно же, ботанический сад, что мы с вами и увидим. Вообще, надо сказать, что чехи – потрясающие садоводы и мастера и по части ландшафтного дизайна, и по части выращивания различных растений. У них очень интересные происходят выставки, есть всякие общества, клубы. И самое главное, что страна небольшая, но в этой стране, в небольшой стране, очень много зоопарков и ботанических садов. Причем не только в крупных городах, но даже в небольших городочках очень приличные ботанические сады и зоопарки. Ну и чешский зоопарк тоже далеко не самый худший в Европе. И ботанический сад тоже, чудесный ботанический сад. Если вдруг будете в Праге, то обязательно туда загляните, тем более, что это недалеко, это фактически в черте города. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Сейчас мы с вами пройдемся по этому ботаническому саду. Он достаточно молодой. Вот, Александр, нам вторую покажите картиночку, да, и третью. Вот, значит...
0: Да, мы попробуем выйти в эфир. Перезагрузили все, что возможно. Александр, прошу вас.
1: Да, друзья мои, простите нас за неполадки. Это не наша вина. Но вот видите, уже третью локацию меняю по дому. Так, ну что, с Богом, поехали, да? Итак, мы с вами гуляем по Пражскому ботаническому саду. И сейчас будет самое интересное. Вот мы пойдем по этой дорожечке прямо. Видите, какая очень интересная ландшафтная архитектура. И, кстати, вот, Александр, четвертую покажите нам картиночку следующую. Вот это вот эмблема ботанического сада Праги. Это их логотип. Как вы думаете, что это за цветочек, друзья мои? У кого-нибудь есть какие-нибудь? Это, ну, я подсказочку дам. В народе этот цветочек называется сон-трава. Да, или прострел, как мы его еще называем. Наш прострел везде поспел. А еще мы называем на латыни этот цветочек пульсатила. Вот покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот она. И вы сразу его узнали. Вот этот вот чудесный цветок, сон-трава, он является эмблемой ботанического сада в Праге. Ну, а теперь мы пойдем немножко дальше еще пройдем. И вот пройдем по мостику. Чудесные, видите, какие тут циперусы кругом. Еще дальше пройдем. Здесь коллекция орхидей. Вот там ванды какие-то висят. Какие-то тилансии. И мы пройдем еще дальше. Выйдем на другую дорожечку. И увидим вот такое интригующее название. Вот стоп. На этом месте мы, с вашего позволения, Александр, остановимся. Фата Моргана. Да, указатель. Ребята, а что такое вообще, или кто такой Фата Моргана? Кто помнит Фата Моргана? А, ну ладно, если просто Моргана, да? О, сразу все оживились, анимешники, любители компьютерных игр. Просто Моргану вы знаете. Фата Моргана. Ну, давайте тогда следующую картинку покажем, Александр. И, ребята, вот это сама оранжерея, которая называется Фата Моргана. А вот следующую картиночку давайте покажем. Вот она. Это фея Моргана. В некоторых источниках она фея, в некоторых источниках она ведьма Моргана. Она родная сестра короля Артура, британского короля Артура. Но она плохая такая очень сестра, она против него все время интриговала, она пыталась его как-то все время погубить. Вот это вот чудесная совершенно картина, это такое движение в Британии было, английские прерафаэлиты. Это было такое объединение художников, очень интересное, полистайте, там очень много таких мифических сюжетов. Вот это Фата-Моргана. Но это еще не все. Есть и другое значение у этого слова. Если вы откроете Википедию, то сначала вам, наверное, покажут эту Фата-Моргану, сестру короля Артура, ведьму-фею, а потом вам покажут другое значение этого слова. Давайте следующее покажем, Александр. Вот, видите? Вот там что у нас над горизонтом? Видите, какой-то собор. Причем это не двоится, это вот тиражируется его изображение, все это висит в таком мареве над водой. Дело в том, что, кроме всего прочего, Фата-Моргана, так называется, очень сложная оптическая иллюзия, да, ну, мираж, по сути дела. И это явление, оно связано с тем, что в нижних слоях атмосферы создаются такие, знаете, слои разной плотности. И вот эти слои разной плотности, они уже начинают работать как линзы, как зеркала. И вот эти все миражи в пустынях, миражи над водной гладью, над поверхностью воды. Вы же обращали внимание, даже когда вот летом идешь по шоссейной дороге, то начинает как-то расплываться вот это вот изображение, потому что идет теплый воздух, поднимается от асфальта, прогретого солнцем, и там уже какие-то такие миражики небольшие создаются. То же самое происходит и на воде, потому что от воды тоже она испаряется, идет вот этот вот теплый пар, и вот разная плотность вот этих вот пара воздуха, водяного пара, они как раз создают эти очень сложные оптические иллюзии, что внушало жуткий страх суеверным морякам в древности, до чего мы сейчас с вами тоже еще доберемся. Но на этом же принципе были основаны иллюзионистские трюки и в Средневековье. Ну вот покажите следующую нам картинку, Александр, это знаменитый такой трюк, который назывался «Бой с привидением». Разве что самый ленивый иллюзионист его не показывал. А вот на этой старинной гравюре показана механика этого трюка. Видите, наклонное не зеркало, а стекло, потому что изображение должно быть в прозрачном стекле, чтобы почтенная публика видела не только вот эту вот женщину-призрака, она внизу стоит на самом деле, видите, ее подсвечивают, чтобы она была яркая, а чтобы видели еще вот этого дяденьку со стилетом, или со шпагой, который будет бороться с привидением. Все очень просто. Ну вот приблизительно так же работает Фата-Моргана, которая вот оптическая иллюзия, которую мы с вами видим. И вот следующую картиночку, если вы нам покажете, Александр, да? Вот. Видите, здесь уже получается, что море, чайки ходят, выклевывают всякую гадость там в водорослях выброшенных, а над горизонтом парит какой-то танкер. И очень часто бывает мираж корабля, который на самом деле находится где-то там далеко за многие-многие мили от того места, где мы его видим. И создаешь такое впечатление, что изображение этого корабля, оно увеличивается, она передается совершенно в другую точку, поднимается над водой, то есть нам его демонстрирует в небе природа. И он парит в небе. Ну, конечно же, вы вспомнили этот главный священный ужас всех моряков. Следующую картиночку нам покажите, Александр. Вот он, летучий голландец. Ну, это одна из версий. Версий много по поводу летучего голландца. Есть версия, что это действительно моряки иногда встречали брошенный корабль. Дело в том, что природные явления очень часто сопровождаются инфразвуками и ультразвуками, которые очень большой мощности влияют на человеческую психику. Поэтому одна из теорий была, что при этом влияние на психику было такое, что люди там выбрасывались за борт, ну а потом пустой корабль с оборванными парусами мотало по белу свету и пугал он разных моряков. Ну а с другой стороны, несомненно, пугались они и фата-морганы, вот такого вот корабля, который на самом деле где-то там далеко. Во всяком случае, мы теперь с вами понимаем, что, во-первых, летучего голландца не догнать, потому что это мираж, а во-вторых, что художник, который нарисовал эту картинку, он, видимо, не очень хорошо понимал, что такое фата-моргана, потому что возникает она, конечно, не ночью, как здесь с фонариками, да, а днем, в дневное время. Ну, едем дальше. Так, фата-моргана в данном случае это название оранжереи. И теперь мы с вами с ужаса будем переходить на ужас. Прямо у нас с вами дальше будут сплошные ужасы. Вот это страшное хищное растение. Ребят, ну вы знаете, вот такие легенды и были о страшных, о хищных растениях, о ядовитых растениях, о растениях-убийцах. Они ходили давно. В «Тысяча одной ночи», если мне память не изменяет, что-то там такое мелькало. Надо бы перечитать, кстати, хорошо, что вспомнил. У Пушкина, помните, «Анчар», знаменитое стихотворение, которое вы наверняка учили в школе или будете учить, смотря в каком вы классе. Ну и доходило до того, что даже уже как-то пытались эти хищные растения людоедов описать, и даже какие-то ареалы публиковали в старых древних книжках, и одно из них, сейчас не помню, как называется, даже поселили на острове Мадагаскар, и десятилетия за десятилетием туда отправляли научные экспедиции, чтобы они отыскали это страшное растение, которое пожирает людей, и местные аборигены говорят, да, есть у нас такое ужасное страшное растение, денежек дайте немножечко, мы вместе с вами походим, поищем. Ну, вот так аборигены, видимо, морочили этим бледнолицам головы на протяжении нескольких столетий или десятилетий. Так ничего и не нашли. Так и не нашли этих растений. Ну вот следующее, покажите нам картинку. Здесь уже будет другая версия. Это тоже какая-то старая картинка из старого журнала или книги. Вот я одного не понимаю, почему там аборигены слева играют на мандолине. У них по логике должен быть какой-то свой аборигенный инструмент. Ну ладно, видите, тут и шипы, страшные присоски. Вот только клыков нет у этого растения. На самом деле, ребята, я вам скажу больше. Не то, что не наш... Но, опять же, мы с вами чуть позже познакомимся с огромным хищным растением, которое вырастает до 50 метров в длину, представляете, у которого побеги 10 сантиметров в диаметре, ну, толще моей руки, это, наверное, вот как, ну, как нога уже, да, 10 сантиметров. Ну вот мы с вами узнаем, почему оно не может съесть человека заодно, да? Это будет чуть позже. Но сейчас мы с вами перевернем следующую страничку. Вот. И, конечно же, вот эти легенды жуткие о растениях-людоедах, они породили, ну, я не могу сказать, что множество сюжетов, но такие сюжеты попадались. Вроде как что-то у Хичкока было, да, у Альфреда Хичкока, это вот патриарх фильмов ужасов, да, но вот я сейчас пытался найти что-то, не нашел. Вот вроде помнится, что-то там у него мелькало, но не нашел. Но зато я вспомнил, что был такой чудесный фильм, он назывался «The Little Shop of Horrors», да? «Магазинчик ужасов». Вот вы видите афишу этого фильма. Кстати, там Джек Николсон играл. Фильм старый, 60-го года. Вот, ну, наверное, следующую нам покажите картиночку, Александр. Это тоже будет афиша этого фильма. Да, ну здесь просто будет предметнее. Сюжет там такой. Вот этот вот в кепочке молодой человек, он пошел работать в цветочный магазин, в лавку в цветочную. И однажды какой-то японец ему подарил маленький цветочек в горшочке. Вот сейчас не помню, как это произошло, как он ему подарил. Помню, что японец был. И молодой человек, у него там плохие были отношения с хозяином в магазине, его выгонять хотели уже за нерадивость. И однажды он поранил палец, и кровь упала на этот цветочек, и цветочек тут же съел всю эту кровь и буквально вырос на глазах. И молодой человек понял, что цветочек требует крови. Ну, даже он, по-моему, кого-то там убил для того, чтобы скормить этому цветочку. Цветочек стал расти, расти, расти. Ну и кончилось это людоедство, он цветочек вырос. А, он даже разговаривать начал. Он требовал крови, он требовал новых жертв. Если вас заинтересовал этот сюжет, посмотрите, отыщите. Наверняка где-то видео этого фильма осталось, но был очень такой достаточно популярный фильм в то время. Ну, я только родился в 60-м году, поэтому помню плохо, конечно. Но я знаю, что еще были. Вы следующее покажите, Александр, картиночку. Фильм был наверняка популярен, потому что даже запустили мюзикл, который также назывался Little Shop of Horrors, магазин, лавка ужасов. Вот это как раз сценочка уже из мюзикла. Значит, видимо, все-таки сюжет был популярный. Но мы с вами, ребят, все-таки натуралисты, поэтому мы с вами знаем, что человека ни одно растение не съест. Убить может, да, есть очень ядовитые растения, есть растения, которые жалятся и жалятся очень сильно. Вот в Австралии Лапортея, по-моему, если мне память не изменяет, крапивное дерево. Ну, про него тоже слухи ходили, что если, не дай бог, лошадь заденет это крапивное дерево, то все, она в конвульсиях упадет и испустит дух мгновенно, а уж человек тем более. На самом деле нет, ожоги там, говорят, действительно серьезные. Но, ребят, с другой стороны, у нас и от борщевика Сосновского, между прочим, были случаи, когда дети попадали в эти заросли, и ожоги были такие, что до летальных исходов доходило. Об этом вот в серьезных книжках написано. Но едем дальше. Я вам больше скажу, ребят. Практически нет таких растений, которые могут съесть позвоночных животных. Только самых-самых мелких позвоночных. Мелких птенчиков каких-нибудь, мелких лягушечек. Вот максимум. С мышками уже сложнее. Ну, начнем мы, ребята, конечно же, с того, что сделаем такой обзор маленький. Значит, что же такое у нас, братцы мои дорогие, хищные растения? Да, откуда они взялись эволюционно? Да, откуда они появились? Ну, в какой-то мере здесь можно употребить такое умное словосочетание. Мы его много раз с вами проходили. Красиво звучит. Помните, конвергентное сходство? То есть, когда эволюция совершенно у разных видов начинает идти по одному и тому же пути для того, чтобы решить какую-то сложную задачку. Задачка на самом деле не такая уж и сложная. Это скудное питание. Ну, чаще всего это болото. Болото, какая-то скудная почва, где не хватает кальция, где не хватает магния, где не хватает азота прежде всего. Азот нужен для синтеза белков растению. Вот. И таким образом свое автотрофное питание, то бишь фотосинтез, да, растение пытается каким-то образом дополнить за счет гетеротрофного питания, то есть хищничества, да. И в результате смешивается вот это автотрофное и гетеротрофное, и получается у нас миксотрофы растения, миксотрофное питание смешанное, да, то есть и такое, и такое. Вот. То есть задача понятна, да? Вот, знаете, как вот вы искусственному интеллекту, если да, хотите дать какое-то задание, то прежде всего надо дать очень грамотное техническое задание, ТЗ. Техническое задание такое. Вот найти форму миксотрофного питания для того, чтобы пополнить свой рацион на скудной почве. Чаще всего это на болотах происходит. Ну а дальше растения идут, эволюция идет по двум путям. То есть, ну, зубов у нас нету, да, бегать мы не можем, чтобы поймать жертву. Значит, что? Значит, ловушка. А ловушка может быть только двух типов. Первый тип – это активная ловушка, цап-царап, да? А второй тип – это пассивная ловушка. То есть, это какой-то капкан, это какая-то ловушка, куда что-то должно упасть, надо его заманить еще, чтобы оно туда упало, провалилось, да? Ну, а что с ним дальше делать? Его же еще надо съесть. Правда, ребят? Потому что у нас с вами есть зубки. Ну, у кого есть, у кого нет. У меня их уже, например, мало. Вот.

фантастики, легенды и ужасы, да, то ну вот в древних манускриптах ничего не писали про хищные растения, особо не понимали, для чего это все. Хотя люди жили среди этих хищных растений. Вот росянка, которую вы видите, она вообще везде растет, кроме Антарктиды. И на наших болотах, вот я сколько раз с ней встречался. И только в 1769 году, да, это 18 век, 19 век уже, 1769 год, Джон Эллис был такой в письме Карлу Линнею, нет, 18 век, извините, что-то у меня с головой плохо, написал такое свое предположение, что Венерина мухоловка, скорее всего, ловит и ест насекомых. Что они не просто там попали в эту вот в ловушечку, откуда не могут выбраться из-за вот этих вот ресничек, а скорее всего, написал он друг Карл, она ими как-то питается. Ну, Карл Линней возмутился, ну что ты говоришь, как она может питаться? У нее зубов нет, она не может их проглотить. Уже в 1791 году, уже в конце, в самом конце 18 века, Уильям Бартон ввел в оборот термин «плотоядное растение». То есть в 1791 году была поставлена точка, сомнения отпали, что действительно растения могут быть хищниками. Но до этого, уже после этого, в 1860 году, хищными растениями страшно увлекся сам сэр Чарльз Дарвин. Он, прежде всего, увлекся росянками, которых на Британских островах множество, да, и он ими занимался, ну, по-моему, лет 20, написал даже книгу о хищных растениях, стал экспериментировать, пытался этих росянок кормить, целое меню им сделал, да, и кусочками мяса, и кусочками жира, еще чем-то. И вот даже он писал в письме своему другу, что род Дроссера, Дроссера – это росянка. Мы сейчас до нее дойдем. Род Дроссера меня сейчас волнует больше всего, больше, чем все там теории эволюции и все такое прочее. Что такое Дроссера? Вот мы, собственно говоря, видим сейчас перед собой ту самую Дроссеру. Дроссера – это латинское название росянок. Происходит оно от слова «роса». Поэтому, ну, росянка, то есть это калька, это абсолютнейшая калька. Росянок очень много. Как я уже сказал, растут они везде, кроме Антарктиды практически, да, на всех континентах, на всех частях света. Не помню точно, но под 200 видов. Колоссальное разнообразие, порядок гвоздично-цветные, семейство росянковые. И, соответственно, уже дальше пошли рода росянки и всякие-всякие всевозможные виды. И туда вот очень-очень многие относятся. Кстати, к семейству росянковых относятся не только росянки из хищных растений, туда и альдробанды, и венерина мухоловка, но мы с вами до них еще с вами дойдем. Так что по семейству это родственники. Помните, ребят, что такое таксон, да? Просто слово таксон мы сегодня будем не раз вспоминать, и новички, кто не, они просто не поймут, о чем идет речь. Так вот, новички. Таксон есть систематика, да? Там трибо, род, семейство, класс и так далее, и так далее. И вот каждый из этих – это таксон. Да? И дальше они выстраиваются, такая лесенка. То есть вот виды. Вид – это тоже таксон. Подвид – это тоже таксон. Они объединяются там в рода. Род – это тоже таксон. Ну и так далее, и так далее. То есть каждая вот полочка, куда мы все это раскладываем, это и есть таксон. Значит, теперь как… Да, что еще тут надо сказать? Росянки, они хоть и маленькие все в основном, но они очень живучие, живут до 50 лет. А для травянистых растений это очень большой срок. Вот. И они вот эту вот задачу, как бы сконструировать механизм, осуществляющий миксотрофное питание, они выполнили совершенно блестяще.
Потому что

каждая капелька, вот присмотритесь, видите капелька? Да, такая вот на каждом жгутике висит капелька. А капелька, она как сироп. Она прозрачная, она очень душистая, она привлекает насекомых, она прекрасно пахнет. Но в этой капельке там содержится, во-первых, сладкий нектар, а во-вторых, ну, чтобы привлекать своим запахом, своим ароматом, во-вторых, там содержится книн. Книн – это такой алкалоид, который парализует жертву. И в-третьих, там пищеварительные ферменты. То есть, вот прилетела мушка какая-нибудь или цветочный комарик на призывный запах, или просто сесть попить. Тут жарко, пить хочется, а тут такая роса аппетитная. Поп, влипли они в эту в густую, в липкую капельку. Вот. Но им становится очень хорошо, они забывают все на свете, они становятся безвольными, перестают сопротивляться, да, на них уже начинает действовать алкалоид. А потом росяночка их потихонечку, потихонечку начинает переваривать. Так вот, практически у большинства, мы до этого с вами тоже дойдем, хищных растений обязательно присутствуют вот эти пищеварительные ферменты, ну, как наш с вами желудочный сок. Но по-разному они работают. У некоторых там симбиотические бактерии этим занимаются, у некоторых там даже живут другие мелкие существа, которые помогают поедать и переваривать пищу. Но, тем не менее, вот эволюционно эта задача была решена таким образом. А дальше вот вы меня спросите: ребят, вот давайте чисто технически посмотрим на эту проблему. Итак, прилетел комарик, пумс, сел, да, прилип, обездвижился, мы его переварили вот этими всеми ферментами, они к нам вот всосались в наш организм, в растительный, а дальше мусор, да, надо куда-то его девать, он так и прилипнет, гнить начнет, да, да ничуть не бывало. Потому что у многих хищных растений, во-первых, в этой жидкости содержатся антисептики, которые предотвращают процессы гниения, да, и разложения. Вот. А во-вторых, когда переваривается добыча, то вот этот вот кулачок, когда она попала, то у многих росянок начинает сжиматься. Вот покажите нам следующую картиночку, вы увидите. Вот, это уже росянка капская, видите? Они не все круглые, они могут быть продолговатые. Ну, я же говорю, под 200 видов, они все разные, но, конечно, у них много общего. Следующее, покажите нам, Александр, картиночку. Там будет капская росянка. Вот. А, нет, это не капская, это би-би-би-би-би-би, как она, я забыл, называется-то, господи, бината. И вот следующую покажите нам росяночку. Это уже будет росянка Бурмана, да. Вот это вообще крошка. Эта росяночка, она уместилась бы у меня на ногте мизинца. Я просто сейчас вам расскажу, где я ее находил. Вот следующую картиночку нам, Александр, покажите. Вот я, видите, стою там, прыгаю от радости. Это тропический остров Ронг в Южно-Китайском море. Тропики – это последняя саванна в Юго-Восточной Азии, последняя, которая перестала существовать. Потому что вот мой друг Олег Шумаков меня расстроил, что там уже все это срубили, меланолейки, бумажные деревья, и на этом месте уже строят аэродром. Ну, остров Ронг пользуется большой популярностью у туристов, там развивается туриндустрия, и так погибла последняя саванна в Юго-Восточной Азии. Когда-то здесь, между прочим, и львы водились азиатские. Вот где я стою, как раз на этом месте, там это не болото, это абсолютно сухое место, но тоже очень бедная почва. И поэтому требуется какое-то гетеротрофное питание, которое может восполнить растущий организм, восполнить полезными веществами. Так что, видите, росянки растут не только на болоте. Ну вот следующая картиночка у нас. Что будет у нас там? Вот. Возвращаемся к механике. Итак, вот смотрите, попал, дальше начинает вот это все медленно-медленно сжиматься в кулачок, да, чтобы, ну, чтобы впитывалось на большую поверхность все вот эти вот полезные вещества. А потом, когда все впиталось, когда мы высосали оттуда все соки, то ничто это вам не напоминает?
дети мои, помните, мы с вами, когда проходили членистоногих, мы с вами говорили о внешнем питании. Вспомнили, да? У кого внешнее питание? А? Правильно, у пауков. А еще у кого? У скорпионов. Правильно, вот новичкам я объясню. У пауков тоже нет зубов, как у растений. Поэтому им нужно как-то питаться, они хищники. Но они это решили эту проблему по-другому. Они впрыскивают яд в тело своей жертвы. Яд обездвиживает, ну, так же, как у росянки, между прочим, книн обездвиживает. И этот яд работает как пищеварительный сок. Он тоже переваривает добычу. А потом паук уже как из тюбика высасывает вот эту всю переваренный бульончик. Вот точно так же работает росянка. Итак, она высосала этот бульончик. И что дальше? А дальше она перестает выделять эти капельки липкие на этот листик. Вот, все, он уже сухой, там уже ничего липкого нету, и кулачок этот потихонечку разжимается. На этом кулачке остается только тоненькая хитиновая шкурка, да? Она обсохла на ветру, и ветер уносит эту шкурку. Все, не надо даже руки мыть. Видите, какая гигиена? Все четко, все отлично. Едем дальше. Дальше у нас следующая. Какая будет росяночка? Я сейчас, честно говоря, уже не помню. А это у нас дербиенсис. Видите, совершенно роскошно. Она напоминает какую-то подводную актинию, да? Кругленькая. Давайте следующую посмотрим. Возникает вопрос. Да? Ну, какой цветочек милый. Росянки-то это у нас все-таки высшие растения, цветковые, да, покрыты семенные, а если цветковые, значит, должен быть цветочек. Конечно, есть. Вот он, вот такой вот цветочек замечательный. А теперь, братцы мои, вот поставьте себя на место эволюции, да. Вот вы эволюция. И вам надо решить еще одну задачку. Итак, мы с вами создали хищное растение. У него повсюду вот эти вот волосочки, которые ловят всех вокруг мелких беспозвоночных. Но ведь нам надо еще цветки опылять. И что мы будем делать? Вот прилетит опылитель, вляпается в этот сахарный сироп, обездвижится, его переварят, и никуда он с нашей пыльцой уже не полетит. Что будем делать? Есть какие-то предложения? Есть. Да. Эволюция пошла тем же самым путем. Значит, надо этот цветочек каким-то образом сделать так, чтобы он был подальше от ловушечек. Давайте посмотрим следующую картинку. Следующая нам картинка. Вот, видите, мы поднимаем цветочки наверх. У нас яркие лепесточки, чтобы издалека растения нас видели. Да, и они уже растения, опылители, чтобы нас видели. И уже есть более-менее гарантия того, что они не полезут туда к этим капелькам, они опылят наши цветочки и полетят дальше. Это тоже конвергентное сходство, которое мы с вами будем наблюдать у очень-очень многих хищных растений. Ну, собственно говоря, это единственный выход. Не хотите, чтобы влипли опылители? Значит, надо цветочек куда-то подальше выкинуть. Правильно? Правильно. Едем дальше. Цветочки у росянок очень милые. Они небольшие, но они очень милые. Вот тоже росяночка. Это я сейчас уже не помню, какая это. Клостеростигма или что-то в этом роде. Ну, следующую покажите нам. Вот. Это белая уже. Вот, клостеростигма. Стигматы, да, вот такие, как будто бы кровь выступила. Стигма. Ничего вам не напоминает цветочек по форме? А, ребят, мне он, знаете, что напоминает? Есть такое растение, наверняка у вас, если дача есть, то на клумбе можно его отыскать, оно называется орнитогалиум. Что такое орнитогалиум? Орнито мы с вами знаем, орнитология, птица, галлиум, молоко. Птица-млечник. Ну, напоминает немножко. Есть что-то общее, даже вот соцветия немножко похожие. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А это тут при чем? При чем здесь эта бутылка? Кто-то скажет, да? Ребята, а помните, я вам говорил, что, во-первых, там книн, алкалоид, да?
А во-вторых, вы же не забывайте, что вот этот вот сиропчик, который выступает на росянке, он вкусный, сладкий и душистый. Если доза смертельная для комара, то для большого взрослого человека она не смертельна. Поэтому итальянцы делают ликер, куда добавляют вот эти вот сладкие соки росянок. Я не пробовал, но говоря хороший. Следующее давайте посмотрим. А вот это тоже очень интересное растение. Видите, оно немножко нам напоминает росянку, но они, ребята, они даже не двоюродные, не троюродные братья. Вот, это растение называется трифиофилум. Почему оно так называется, трифиофилум, вы сейчас узнаете. Живет она в Западной Африке, Кот-д'Ивуар, в частности, эндемик. Растение очень-очень редкое. И, насколько я знаю, буквально там два или три, может быть, четыре ботанических сада в мире могут похвастаться, что у них это растение есть. Дело в том, что трифиофиллум, да, это растение, у которого три жизненных цикла. Первый жизненный цикл – это маленькая-маленькая розеточка простых листьев. Вот когда проросло семечко, у него такое крупное семечко, красного такого цвета, красивого, когда оно прорастает, значит, сначала образуется такая очень маленькая розеточка самых обычных листьев. Вот мы с вами видим, видите, они по бокам такие. Вот это не ловчие листья. А вот из центра уже пошел ловчий лист. Это следующий этап. Для чего? А потому что потом это растение вырастет огромным, до 50 метров. Это я вам про него говорил, про трифиофилиум. До 50 метров это будет лиана, огромная лиана, которая растет в тропическом лесу со стволом в 10 сантиметров сечением, да? И этому растению сейчас нужно разгоняться в рост. То есть вот эта вот маленькая розетка, она должна расти, быстро, быстро, быстро расти. И здесь уже приходится воспользоваться услугами гетеротрофного питания. Приходится хищничать. Вот развиваются ловчие листья. Сейчас в центре вот это как свечка, это и есть ловчий лист, это никакой не цветочек. С такими же, как у росянки, капелькими сладкими клейками. И вот дальше уже оно начинает питаться. Но вот что интересно, ребят, растение было открыто, ну, в общем, не так, чтобы уж очень давно, но в начале прошлого века, да? В начале прошлого, ну, все-таки растение очень редкое, эндемик, Западная Африка. И только через 50 лет, а это уже 20 век, ребят, просвещенный 20 век, в 1979 году уже в космос летали, ребят, уже первые компьютеры появились. И вот только в 1979 году ученые поняли, что это растение хищник, что вот эта вот маленькая симпатичная розеточка и вот эта вот лиана хищная, а это одно и то же растение, просто это ювенильная форма. А вот это уже растение, что такое ювенильная форма? Новички не знают. Ювенес, Ювенес Думсумус, Гаудамус, Игитр, Ювенес Думсумус, ювенильная юстиция, наверняка слышали. Это юношеская форма, детская форма, молодежная форма, да? Вот, как есть ювенильная краска, вот, скажем, кабанчики, поросята полосатые, это винильная краска, а потом взрослые, они уже одноцветные. Так вот, только в 1979 году ученые обнаружили, когда уже в ботаническом саду из этой вот из розеточки вылезл ловчие листики, и потом вдруг, когда растение набрало силу и мощь, эти ловчие листики куда-то пропали. И тут работники ботанического сада с удивлением обнаружили, что, оказывается, вот эта вот лиана, это огромное, это и есть то же самое растение. Видите, как оно бывает. Так, едем дальше. Следующее растение у нас. Это тоже трифиофилиум. Видите, как он закручивается, когда ловит жертву. Прямо как это щупальца осьминога, да? Вот, ну, вот такое вот страшное растение. А вот теперь у нас следующее. Росянка и... Если есть росянка, то почему не быть следующим растением, которое очень созвучно. Давайте посмотрим, Александр, вот 34-й нам слайд покажите. О, какая такая вот
Ну, что тут хищного, что тут страшного, да? Хотя он, смотрите, какие царинки там приклеились к листикам, да? Ну, такая вот фиалочка, фиалочка. Похоже на что-то такое геснериевое, да? Там какой-то вот такой хилый стрептокарпус или что-то еще такое, да? Нет, ребят, на самом деле это пингвикула, если по-латыни пингвикула, а если сделать кальку русскоязычную, то это будет называться жирянка. Тарасянка, а это жирянка. Жирянки у нас тоже, ребят, в нашем отечестве славным водятся. А не такая уж это большая редкость. Правда, у нас их мало. В Европе 12 видов всего, а у нас 7 видов жирянок, разбросанных по разным регионам России. Значит, пингвикула – жирянка. Пинг – это жир. А вот пингвин, да, сразу первое возникает пингвин, да, гвин-пин. Может быть, пингвин тоже потому, что жирный, да, пин. Нет, ребят, я тоже раньше так думал, а потом как-то вот пришлось позаниматься мне пингвинами, и я узнал, что очень много версий по поводу этимологических таких версий. Этимология, на всякий случай, это не энтомология. Энтомология – это про насекомых, а этимология – это про название, откуда происходят названия. Названия каких-то предметов, да, назвать топонимы или гидронимы. Топоним – это название, скажем, города, населенного пункта или горы – это топонимы. А гидроним – это гидро, знаем, что вода, это значит реки или озеро, это уже гидронимы. Да? То вот этимология – это наука, которая изучает происхождение всех этих названий. Вот. Так что есть версии, что пингвин вовсе не из-за того, что это жирный, а потому что на древневалийском языке это пенгвинг, по-моему, да, это белая голова. Ну, версий много, не будем отвлекаться. Дойдем, если доживем до пингвинов, то будем выяснять, покопаемся, дело интересное. Вернемся к жирянкам. Почему же она жирянка? Почему она жирная? Потому что у нее листики жирные. Ну да, такие толстенькие листики, но дело не в этом. Следующее нам покажите, Александр. А, ведь тоже вынесены как высоко вверх. Вот то же самое конвергентное сходство. То есть нам надо, чтобы подальше от ловчих листиков были цветочки, они на высоких цветоносах. Ага, значит, все-таки листики главная опасность, да? Давайте приглядимся к листикам. Что там у жирянки за листики такие? Покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот. Вот. Здесь видно плохо. Здесь видно плохо. Это у нас, кстати, по-английски тоже еще одна калька. Это масляная трава. Они называют жирянку. Ну-ка, давайте-ка следующую посмотрим картиночку. Вот. Здесь мы с вами видим уже, сколько всяких козявок пристало к этим листикам. А у кого глазки хорошие, у кого хорошее зрение, уже, наверное, обнаружили, что каждый листик, он покрыт тоже такими мелкими-мелкими ворсиками. И на каждой ворсиночке по клейкой росинке. Обратили внимание, да? Вот к этим ворсиночкам и пристает, да? Значит, поехали. Порядок. Яснотко-цветные. Что такое яснотка? Знаете, опять-таки, видите, я же вам говорил, что когда порядок, почему цветные? Потому что цветок, форма цветка, это одно из определяющих качеств таксонов систематики, да? Поэтому мальвоцветные. Вот мальвоцветный баобаб, например, вот этот огромный баобаб, он тоже мальвоцветный, представитель мальвоцветных, и маленькая вот эта травка, которая мальвочка, она тоже, вот они родственники с баобабом, потому что у них конструкция цветка одинаковая. Или там взять рязку, да? Рязка и аморфофаллюс, вот этот огромный цветок, да, они ароидные, они тоже родственники, и то, и другое ароидные. Почему? А потому что форма цветка, початок покрывала. Мы еще с вами с ароидными встретимся сегодня, хотя они не хищники. Вот. Будет повод с ними сегодня встретиться.
порядок кислотка цветные семейства пузырчатковые. Ну, до пузырчаток мы с вами сегодня, наверное, не дойдем, не доплывем, потому что пузырчатки, ребята, водные. Но, а вот род жирянки. И уже в этот род жирянок, в него уже входят вот эти все виды жирянок, и европейские, и наши российские, и все остальные. Вот. Реликт ледниковой эпохи. То есть, ребят, когда вот там, где вот я сейчас сижу, я уж не знаю, где вы меня слушаете, в Африке, в Америке, в Австралии, но там, где я сейчас сижу, в Тульской области, на границе Тульской и Московской области, когда-то простиралась тундра-степь, по которой бродили мамонты, шерстистые носороги, саблезубые кошки. К Ярославу Попову он вам расскажет, кто еще бродил. А у них под ногами были такие вот болотца, на которых росли жиряночки. Потом ледники ушли, но кое-где жирянки приспособились к нашей жизни и остались. Вот это реликты. Реликты ледниковой эпохи. Выделяет сахаристую такую слизь. И эта сахаристая слизь, она прежде всего, конечно, предотвращает гнилостные процессы. Потому что, видите, она какая уловчатая. У нее улов получше, чем у росянки. Это, знаете, как удочка и сеть. Вот здесь прямо сети ловят, да? Ну, давайте следующий. А, кстати, вот эти вот слизистые выделения жирянок, это вот декоративная уже жирянка. По-моему, даже, ребят, вы знаете, по-моему, даже вывели какие-то декоративные сорта. Потому что я в культуре, в домашней культуре встречал жирянки вот с розовыми, с желтоватыми листиками, с нежно-салатовыми листиками, разные формы. А дикие растения, по-моему, особой-то такой полиморфностью, новички, полиморфность – это разнообразие, вот, не обладают. Но еще один вспомнил просто интересный факт. Я вам уже сказал, что вот эти сахаристые выделения, они обладают очень сильным бактерицидным свойством, поэтому еще в древние времена пастухи очень хорошо знали, что если скотина там где-то поранилась, да, или сам, если где-то поранился, то очень хорошо прикладывать листики жирянки, и тогда никакого сепсиса, никакого заражения крови у тебя не будет. Вот. Поэтому трупики не гниют, которые прилипли к листикам. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот это как раз дальше, если мне память не изменяет. Да, вот сейчас мы видим, видите, какие аппетитные капельки. Правда аппетитные, да? А вот сейчас вы увидите, что эпитет аппетитный тут подходит как нельзя более кстати. Прямо бисером таким, да, не рассыпано. Следующее нам покажите, Александр, картиночку. Вот, это вот в домашней культуре. Их очень часто выращивают. Я же говорю, по-моему, даже сорта какие-то выводят, и даже с цветочками колдуют. У одних они беленькие, у других они голубенькие. Скоро, может быть, еще какой-нибудь там биколор или махровый выведут. Наверняка. Я не держал, но знаю, что это не такая уж и большая редкость. Следующую покажите картиночку нам. Вот, видите, еще вот такая вот жирянка есть. Это жирянка альпийская. Такой хороший голубой цвет. Их бывает очень много. Они растут прямо, знаете, к такими, как почвопокровными ковриками. Вот следующую покажите картиночку. Альпийская, ребята, это не обязательно Альпы. Это в горах. Это любая горная очень часто называется альпийская. Видите, тут сделали даже в плошке такую искусственную горку, альпийскую мини-горку, и на ней растут жиряночки. Вот в природе это почти то же самое. Когда живут, они очаровательны. Когда они цветут, они выглядят очаровательно. У них такой генциановый цвет, иступленно синий. Генциана – это, как вы знаете, горячавка. У нее особенный такой яркий, густой, насыщенный синий цвет. Вот жирянка к нему приближается. Покажите следующую картиночку, Александр. Вот, сейчас я вас... Вот они, видите, это альпийское все. Да, вот биколор уже есть в природе, так что не надо ничего изобретать. Видите, и беленький, и голубой. И следующую нам покажите картиночку. Вот. Это фильм «Ёлк».
Фильм «Йольк». Знаете, какой фильм «Йольк»? Фильм «Йольк» – это в Швеции и в Норвегии вот эти клейкие выделения жирянки используют как закваску для молока и делают знаменитый фильм «Йольк». Это вот такой молочный продукт, который похож на йогурт. Но вот если Александр нам следующую картинку покажет, то мы увидим, как его едят. Едят его с шведскими, с норвежскими ягодами, с черникой, с ежевикой или что там еще найдется в холодильнике. Вкусно, питательно. Ну, мы же с вами знаем, что у хищных растений в этих выделениях содержатся ферменты, которые помогают переваривать пищу. Так что это вот способствует нормальному, хорошему пищеварению. Поэтому и в Швеции, и в Норвегии там в детские завтраки часто этот фильм «Йольк» входит. Давайте следующую картиночку покажем. Так, вот. А это уже у нас с вами растение, которое претендует... название. Почему претендует? Потому что в некоторых источниках я встречал, что якобы это вот самое большое из хищных растений. Но мы с вами знаем, что не самое большое. Бывает побольше, до 50 метров. Но, с другой стороны, когда растение, о котором мы с вами уже говорили, достигает 50 метров, оно перестает хищничать. Так что из действующих хищников, да, пожалуй, вот этот вот самый большой. Это называется библис. Библис гигантский в данном случае. У него очень красивые цветочки, яркие такие. Порядок яснотка-цветный. Вот есть такое растение яснотка. И, видите, целый порядок в честь яснотки, потому что, ну, похоже чем-то. Семейство уже библисовые, да, род библис. И там семь видов, в том числе библис гигантский. Да не такой уж он гигантский, ребят. Ну, гигантский просто по сравнению с другими библисами. А так, ну, 50 сантиметров, вот такая вот травка, да, высокая, на тоненьких стебелечках. И вот Александр, если нам покажет следующую картиночку, то вы увидите, как это ловче... Вот это красивый цветочек. Что-то он напоминает, не пойму что, но красивый цветочек. Я вам забыл сказать, что в природе он водится в Австралии, в Новой Гвинее и используется даже как декоративное растение. То есть его можно увидеть даже на клумбах, где-нибудь в цветниках. Библис можно увидеть. И сироп его, естественно, точно так же. А где сироп? Да? Кто спросил, где сироп? Ну, сейчас мы вам покажем, где сироп. Покажите следующую. Александр, картиночку следующую покажите. Вот он, сироп. Видите, сколько его сиропа? Прямо как будто бы вот роса такая щедрая. Вот такие плеточки, ниточки, заросли. Все это вот выделяет такие клейкий сироп, который точно так же и обездвиживает добычу. То есть там есть такие алкалоиды, которые на добычу начинают... довольно быстро действовать. И там же есть обеззараживающие вещества и переваривающие. То есть вот вся вот эта вот триада, она там присутствует. Описан он был в 1839 году, достаточно давно. Это вот ближе к середине позапрошлого уже 19 века. Но, тем не менее, вот что касается гигантского, например, библиса, он довольно редкое растение, на грани исчезновения, занесен в Красную книгу. Ну, эндемик все-таки. И я знаю, что вот за библисами как раз идет такая охота любителей ботанических коллекций, потому что растение редкое, а в связи с этим его похищали в природе для того, чтобы продавать, любить. Но я хочу вам сразу сказать, что, ребят, есть такая конвенция CITES, которую мы с вами тоже упоминали. Это международная конвенция, которая стоит на пути контрабанды животными, растениями, их частями и дериватами. И вот австралийские животные и, по-моему, почти все австралийские растения, как эндемики Австралии, они туда занесены в первое приложение. То есть торговля библисом – это уже
уголовно наказуемое дело, потому что Австралия, она не то что подписывала конвенцию CITES, она одна из организаторов ее. Вот. И чтобы растения сохранить, Библис, я знаю, что там даже специальный заповедник для этого эндемика создали. Вот там на западе Австралии где-то вот этот заповедник, где растут гигантские библисы. Но поскольку он самый большой, и поскольку у него, видите, такие длинные плети тоненькие, покрытые липкими выделениями, то, конечно, про него всякое рассказывали разное. И вот следующую картиночку нам покажите. Вот. Ужас, да? Даже собаку он съел. На самом деле, конечно, никакую собаку он не съест. Вот следующий нам покажите картиночку. Это вот уже такой маленький библис, льноцветковый он называется. Ну, похож, да, на лен, действительно. И вот покажите следующую картиночку. Это будет ловчий лист, который мы с вами рассмотрим хорошенько. Вот он. Видите? Да, похож на вайю у папоротника. Дети мои, помните, что у папоротников не листья? Не дай бог вам сказать в компании ботаников обозвать листья, листьями вайю папоротника. Это только вая. Вот у папоротника похожая вая, она раскручивается и превращается в то, что мы с вами видим. Ну и вот даже бутончик, следующую картинку покажите, даже бутончик у этого растения покрыт выделениями липкими, что все, ловят все. Он же гигантский, он прожорливый. Поэтому у него все в этой клейкой массе, чтобы побольше наловить всего, съесть и вырасти. Так, дальше едем. Что у нас дальше? Сейчас я загляну в наши шпаргалочки. Вот она, до Альдрованды мы с вами доехали. Мы с вами доехали до альдрованды пузырчатой. Видите, она в воде растет, эта альдрованда, хотя они есть и... Это единственный водный представитель семейства росянковых. Все остальные, как мы с вами понимаем, они сухопутные. Так, ага, вот. Кстати, вот палеоботаники, я где-то читал какую-то статью, ну, давно, правда, сейчас не помню подробностей, но я в какой-то статье читал палеоботанической, что вот ископаемых альдрованд было достаточно много, находили их в разных местах, но сейчас это едва ли не единственный вид альдрованды, который уцелел и дожил до наших дней. Да, монотипный род, по-моему, он... да, по-моему, кстати, единственный вид, я потом проверю. Ну, почему у него такое смешное, забавное название «Альдрованда»? «Альдрованда», ну, явно не латынь, да, явно не древнегреческий. Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Угу. Покажите нам, вот он. Это... Улиссе Андрованди был такой замечательный человек. Он, кстати, первый ботанический сад в Болонии в свое время организовал. Это вот, по-моему, 16 век, если мне память не изменяет. У него были огромные коллекции, он собирал животные, растения. Работал потом в Болонском университете, где свой ботанический сад и организовал. Ну и внес очень большой вклад в ботанику, за это в честь Улиссе. А как вы думаете, почему его Улиссе звали, а? Ребята, Улисс – это кто? Улисс, Улисс, Улисс. Даже роман есть такой у Джойса – Улисс. Улисс – это другое название Одиссея. Вот. Одиссея, вот уже римляне, туда вот европейская традиция, его называли Улисс. И Улиссе в честь Одиссея, видимо, его назвали. Ну, едем, да. Значит, здесь давайте дальше посмотрим на альдрованду. Потому что нам нужно понять, как она работает, как она хищничает и какой у нее механизм. Вот, видите, альдрованда. У нее такие пузырики на ловчем. И волосочки на ловчих листьях, они схлопываются. То есть это вот одно из тех растений, где используется активная ловушка. Причем схлопываются они со страшной силой 10 миллисекунд. Фактически это рекорд.
То есть вот эти две половинки, как у венериной мухоловки, почти вот эти две маловинки, они так быстро слопаются. Там есть такой волосочек-сторожок, и если какой-нибудь там микроскопический рачок на свою голову туда заплыл, какая-нибудь дафния, не дай бог, то этот сторожок, пым, ловушка схлопнулась, и дальше вот давайте следующую, вот пузырчатые, видите, такие пузыры ловчие, следующую покажите нам. А, следующий это будет ареал. Вот, ребят, значит, поскольку это тоже реликт, когда-то, видимо, у него был очень большой ареал у этого реликта, а теперь вот этот единственный вид, внимание, ребят, это все один вид, и посмотрите, какой разброс. Вот он в Австралии, причем в береговой Австралии, ну, это понятно, потому что в центре там пустыня и непроходимые леса. Австралия, Африка, причем центральная Африка, западная Африка, Европа. В Европе, смотрите, какое большое пятно, видите? Южная Европа, правда? А, нет, ну там центральная тоже есть. Юго-Восточная Азия, видите, где на границе Индии, там вот где-то ближе к Вьетнаму, к Таиланду, в Китае. То есть вот такие вот пятнышки остались, потому что это вот реликт, который уценил, у которого, видимо, когда-то был очень большой ареал, но изменилось многое на планете с тех пор, и вот он остался только-только там. Следующую давайте посмотрим картиночку. Вот это ловчий сам лист, вот этот пузырик скоростной. Ну и дальше мы с вами уже подходим к одной из самых известных хищниц. Давайте следующую картиночку посмотрим, Александр. Вот. Дианея. Порядок гвоздично-цветный. Где-то у нас уже это мелькало. Помните гвоздично-цветные? Конечно, да. Многие хищные растения относятся к порядку гвоздично-цветных. А семейство росянковое, между прочим, как я уже говорил. То есть по семейству они с росяночкой с нашей в некотором родстве. Род Дионея. Род Дионея, да? А называется венерина мухоловка. Ребят, а вот кто ответит мне, почему это венерина мухоловка на латыни называется Дионея, а? Ребята, потому что Дионея – это и есть Венера, это и есть Афродита, это все одно и то же. Афродита, Венера, Дионея. Не созвучно, да, я знаю, но дело в том, что у многих античных персонажей по два имени, а то по три имени, а то и больше. Парис и Елена, помните, да, Троянскую войну? Так вот у Париса второе имя, между прочим, Александр было. К моему стыду, да, опозорил наше имя доброе. Вот. Поэтому венерина мухоловка. У каждого растения 5, 6, 7 ловчих листьев обычно, больше бывает редко. Вот Дарвин был, кстати, потрясен венериной мухоловкой, когда он ее увидел, он был просто потрясен, потому что здесь вот ты видишь, как эти довольно крупные листики с этими зубчиками, они буквально вот так вот довольно быстро сходятся. Волоски работают как механосенсоры. Да? То есть, самое интересное, ребят, вот теперь, внимание, самое интересное, вот эти вот волосочки, они еще плюс ко всему вырабатывают электрические сигналы. То есть это очень-очень чуткие сенсоры. Но сразу возникает эволюционная задача. Давайте опять себя поставим на место эволюции. Да? Вот мы с вами эволюция. И нам дают техзадание. Хищные растения, тип ловушки активный. Две половинки листика должны схлопнуться так, чтобы муха, комар или... Ну, я думаю, что осу несчастную подсунули фотографу, чтобы сфотографировать. Вряд ли она туда бы залетела. Так, но я сразу... Позвольте возражение, да? Хорошо, сторожочек, да? Сторожочек сработал, захлопывается. А если туда какая-нибудь соринка попала или что-то несъедобное? Ну, тогда эволюция подумала и сказала, давайте так. Вот эти волосочки – это очень чуткие механосенсоры, да? Тогда они будут срабатывать только в том случае, если их задеть два раза подряд. Я сразу скажу, а почему два?
Ну как, говорит эволюция. Вот попала туда мушка, она начинает барахтаться. Значит, она не один раз заденет, а два или три. Ну что ж, принято. Вот так это все и работает. Если задеть эти сенсоры дважды, то тогда схлопывается ловушка. Жидкость в тканях работает как гидравлика. Ребята, что такое гидравлика, вы знаете, да? Мышц у растений нет. Это мы с вами можем сжать кулак, разжать кулак, кого-то что-то схватить, потому что у нас работают мышцы. У растений мышц нету, но растения, они у нас какие? Они называются высшие растения еще сосудистыми. То есть там есть сосуды. А если есть сосуды, то у сосудов есть что, ребята? Есть штука, которая называется тургор. Тургор – это вот если растение теряет тургор, то оно такое, сразу вот такая вот начинает вянуть и так далее. Так вот, если есть тургор, есть давление. А если есть давление, то это уже гидравлика. И вот за счет вот этого давления жидкость в тканях работает как гидравлика, и 100 миллисекунд схлопываются половинки, и несчастная жертва остается там. Но сразу возникает вопрос. Слушайте, ребят, что-то тут не то. Да, 100 миллисекунд, да, на одной гидравлике давление-то, ну, как-то не бьются цифры. И ученые тоже так думали. Думали, думали и поняли, что одним тургором такую скорость не объяснить. И думали очень долго, потому что только где-то 20 лет назад, в 2004 или 2005 году, некто, я сейчас не помню даже, как звали профессора, у которого работала целая группа над этим, в Кембриджском и в Гарвардском университете исследования проходили. Они исследовали механику вот этого вот схлопывания, и они обнаружили очень остроумное техническое решение. То есть у листа есть два состояния. Впуклое и выпуклое. Кстати, после этого выпустили детскую игрушку. Я ее, к сожалению, подарил, а то бы вам показал. Очень смешная игрушка. Это резиновая полусфера и пимпочка такая сверху. Вы эту полусферу поднимаете вверх, как вот поля у шляпы. Потом вы за пимпочку роняете эту игрушку, она бьется о пол, выгибается в обратную сторону, и за счет вот этого выгибания она подскакивает на огромную высоту, раз в 5 выше той, с которой вы уронили. Я своих приятелей так развлекал на работе. Возьмешь и говоришь, а вот ты можешь ее так вот аккуратно-аккуратно, человек аккуратно, она подскакивает, бум, ему в нос сразу бьет. Вот эту игрушку сделали, как раз изучив вот эти вот два состояния листа венериной мухоловки. Потому что у открытой ловушки этот лист, он вогнутый внутрь, а у закрывающейся он выгибается в другую сторону. То есть гениальное решение. Вот за счет вот этого вот перегиба сразу получается ускорение такое, волновое ускорение. Вот такая вот затейница природа. Так, следующую мы с вами посмотрим картиночку. Дальше у нас будут разные венерины мухоловки, потому что венерины мухоловки очень популярны в комнатном. Ну, вы знаете что, чаще всего вот очень, очень много эти венерины мухоловки продают в цветочных магазинах, их любят покупать, дарить там кому-нибудь, да, и 98% они потом гибнут. Гибнут они, ребят, по одной простой причине. Потому что туда начинают пихать всяких мух, тараканов, мясо, я не знаю, что еще. Ну, прикольно, правда, туда что-то сунули два раза, и схлопнулось прямо у тебя на глазах, да еще вот эти реснички, они прямо вот так вот сходятся. Мы же с вами уже с чего начали-то? Вы помните? Мы начали с вами с того, что у всех хищных растений автотрофное питание тоже есть. То есть они фотосинтезируют. И хищничают они тогда, когда им не хватает прежде всего азота, ну, фосфора, там, калия и так далее, и так далее. Поэтому, если ты поливаешь, если ты подкармливаешь растение, то ему даром не надо, никакие ему мушки-тараканчики не нужны, оно все получает через корневую систему. Это первый момент. И второй момент, может быть, даже самый главный. Если вы возьмете
прибор, который называется гидрограф. Если вы померите влажность, гигрометр, извините, что я говорю, я чуть сегодня заговариваться начал. Если возьмете гигрометр и померите влажность у себя в квартире, вы с удивлением обнаружите, что он покажет, ну, там 40% влажности. А что такое 40% влажности, ребят? Это пустыня Сахара. Это мертвая пустыня, пустыня, долина смерти США. Вот это 40 градусов, 40%. А росянка, венерина мухоловка и подавляющее большинство других растений хищных, непентесы, до которых мы еще с вами сегодня дойдем, дойдем обязательно, они, ребята, болотные, и там 100% влажность. 90-100%. Поэтому я думаю, что многие захотят увидеть то, некоторые из того, о чем мы с вами сегодня говорили, подскажу, где. Это можно сделать, если вы в Москве, то в ботаническом саду «Аптекарский огород». Это в самом центре Москвы, метро «Проспект Мира», пешком 5 минут, и там в оранжерее отведен целый уголочек. И в этом уголочке чудесное болото. И в этом болоте там и сарацинии, там и росянки, там и чего только нет. И пузырчатки, до которых мы с вами еще не дошли. И вы когда... Прямо вот можно вот так вот это все разглядывать. И когда вы будете все это разглядывать, да, вот туда вот лицом поближе к этим растениям, вдруг раздастся такой звук. И во все стороны пойдет облако пара. Потому что есть там специальная туманообразующая установка, которая выпускает такие мелкодисперсные пары. Вот именно для того, чтобы была подходящая влажность. И вот только либо делают флорариумы, это вот такой вот ящик, это вот орхидеисты тоже в таких ящиках выращивают орхидеи, и либо делают какую-то замкнутую систему, где можно вот такие условия для растений создавать. И тогда ваша венерина мухоловка будет процветать. А, так, ну, давайте посмотрим на другие венерины мухоловки. Вы знаете, по-моему, уже тоже сорта, ну, насчет сортов не знаю, но культивары точно есть. Голландцы понавыводили всякие. Вот, и с ярко-красными ладошками, да, и с зелеными, и с желтыми. Ну, покрутите, Александр, там были, по-моему, разные. Давайте следующий посмотрим. О, видите, какая здесь уже вот эти вот реснички совсем другие. А, так, вот следующий. И внутри красный. Ну, они же должны создавать впечатление. Вот здесь уже малиновые, видите? А, они же должны производить впечатление цветка для насекомых. Они же привлекают насекомые, которые за нектаром прилетают, правда? Следующий покажи. Не, кстати, не только прилетают. Муравьев очень многие хищные растения едят. Вот. Видите, там уже внутри можно рассмотреть. В этой ладошке, видите, такие антенночки торчат. Да? Вот это и есть те самые сенсоры, которые улавливают добычу. И как сторожок работают, дают сигнал. Два раза заденешь, все, схлопнется. 10 миллисекунд, никуда не улетишь. Следующую покажите нам картиночку. Вот она, венерина мухоловка в горшочке. Ну и следующую покажите нам картиночку. Цветет, да? Ребят, ну неужели не цветет? Конечно, цветет. Тоже похоже на птицемлечник, да, на орнитогалиум. Очень похожи цветочки. И та же самая история. Видите, подальше, подальше надо цветочек убрать от этих ловчих листиков, иначе всем будет очень плохо. Следующую смотрим картинку. Вот, это крупный цветочек. И пестики, и тычинки, все можно рассмотреть. А, кстати, пестик – это женский орган, так что если будете дразниться, имейте это в виду. А, дальше смотрим. Угу. Вот. А здесь это вот картинка из ботанического атласа. А в ботаническом... Почему я ее взял? Потому что здесь всегда вот на этих старых картинках очень хорошо все видно. Как растение устроено. Видите, вот розетка листьев. Над ней возвышается цветонос, чтобы ни один опылитель не попал в ловушку, не задел дважды сторожок. И тогда все будет хорошо. Нас опылят. Мы... созреют семена, и растение будет размножаться дальше. Дальше смотрим следующую картиночку.
Вот. А это уже кувшинчики, да? Ловчий кувшин, и уже, о, многие уже знают, как это растение называется, да? Да, это растение, ребята, называется непентас. Вот мы сейчас с вами погружаемся в прекрасный, таинственный и безумно интересный мир непентасов. А начнем мы, ребята, с Древней Греции. Покажите нам следующую картиночку. Причем здесь Древняя Греция? Нет, ребята, в Греции, отродясь, непентасы не росли. Это вот сцена, кто не узнал, это Телемах в гостях у Менелая. Ну, все же ждали Одиссея, а его там мотало по белу светушку, и мама его, мама Телемаха, Пенелопа ждала Одиссея, сын Одиссея Телемах его ждал. А потом Телемах вырос, прекрасного юношу, и этот юноша сказал: «Мама, пойду-ка я сам искать своего отца». И первый, кому он отправился, был, конечно, царь Менелай, у которого стибрили Елену прекрасную, с чего война Троянская началась. И Менелай начал рассказывать Телемаху, какой у него был замечательный отец, какой он был воин, какой он был мудрый, какой он был хитроумный. И Телемах начал горевать, что такого замечательного отца нету со мной, неизвестно где. И вот видите, он плачет, Телемах, он утирает туникой свои слезы. И тогда сердобольная Елена Прекрасная, она ему дала непенф. Вот сейчас она пойдет за кувшинчиком с непенфом. Непенф – это трава забвения. Вот делали какой-то отвар из этой травы забвения. Знаем мы эту траву забвения, да, между прочим, 18+. Вот. И вот эта трава забвения, она утешила Телемаха, поэтому Непентес в честь Непенфа. А вот следующую картиночку покажите. Почему? Почему? Ну, потому что вот этот Непентес, который растет в горшке подвешенный, видите как. А, ребят, конечно, каждый такой кувшинчик, это не цветок. Хотя кувшинчики у непентасов, сейчас вы видите, они все самых разных форм, цветов. Они красные, малиновые, белые, розовые, желтые, оранжевые. Они такие пузатенькие, длинные, вытянутые. Бывают такие вот огромные, вот с таким вот горлышком. Да? Мы с вами тоже сегодня их увидим. Так, ну, поехали сначала к систематике начнем. Порядок. Гвоздично цветные, тоже гвоздично-цветные, мы с вами уже встречали, да? Дальше. Миксотрофы, как и все, это тоже понятно, со смешанным питанием. Видов огромное количество, больше 100. Но ареал-то не такой уж и большой. Вот давайте мы следующую картиночку посмотрим. Кстати, вот такой, вот, видите, ареал. Это Юго-Восточная Азия, вверх, вот видите, самый-самый север Австралии. Вот мы занули чуть-чуть, видите, по выступающему полуострову, Новая Гвинея, вот эти все острова. И вот там уже пошло дальше чуть-чуть, вот там, немножко выше, Вьетнам, Камбоджа. Вот это вот все, это как раз и, кстати, такое самое большое разнообразие видов царства такой непентасов – это остров Калимантан, считается. Но это мы считаем больше 100 видов без декоративных сортов и гибридов, потому что непентасы очень бойко продают, очень много культиваров, стоят они дорого. Это такое занятие выгодное, и, конечно, ушлые голландцы начали их тут же перекрестным опылением выводить новые сорта, закреплять вот эти вот яркие расцветки ловчих кувшинчиков, вот, и понаводили довольно много. Сразу вам скажу, что если взять сортовые непентасы из дикой природы, то они у вас дома однозначно не выживут. Мы уже говорили, почему. Нет, ну, ради бога, если сделаете туманообразующую установку, такую, которая будет выпускать пар у вас, где у вас растут непентасы, пожалуйста. Только ваши родители будут не очень довольны, когда начнут там обои отставать от стен, мебель портится от повышенной влажности.
Поэтому видовые непентусы, они выживут только в условиях оранжереи, да, профессиональных. А вот сортовые могут выжить, потому что когда выводили сорта, то выводили их с таким расчетом, чтобы влажность была меньше, ну, хотя бы порядка там 60%, да? Потому что если меньше 60%, уже начинают сохнуть листья, и потому что испаряется жидкость, да? Листики теряют тургор, кувшинчики пропадают, теряют тургор, кувшинчики пропадают. Вот самое частое.

30, топ, ну, в общем, кувшине, там живут пауки, несколько видов пауков, там живут личинки двукрылок и других каких-то мух, насекомых. Но вот какой вопрос сразу возникает. Дело в том, что в этой жидкости содержится фермент, который называется непентесин. И он очень близок к нашему желудочному соку. По химическому составу действительно очень близок. И сразу возник вопрос. А как же вот эти вот все симбиотические организмы, которые там живут, они не перевариваются заживо? Ну, задача была такая непростая. В 18 и даже в 19 веке ее не удалось решить. И решили ее гораздо позже. Уже биохимики, они разрешили эту загадку. Дело в том, что у тех животных, которые живут в симбиозе с непентесами, у них выделяются через поры на поверхность вещества, которые ингибируют действие вот этого сока. То есть они его фактически нейтрализуют. Поэтому, ну, непентусы это тоже хорошо, потому что они с одной стороны чистят, с другой стороны они переваривают остатки добычи. Раз переваривают, значит, это все выходит наружу, да, то есть, а наружу это что выходит? Это удобрение. Так что все нормально, все довольны, все смеются. Вот то, что вот этот мы видели, самый большой кувшин непентуса, где мышку дохлую доставали, да, это непентус раджа, он считается самым большим ловчим кувшином до 40 сантиметров. Ну, 40 сантиметров – это вполне прилично, но тем не менее, братцы, вот еще раз говорю, я спрашивал серьезных людей, и никто мне не сказал о том, что непентесы переваривают каких-то мышей, летучих мышей. Я думаю, что это возникло из-за того, что в кувшинах находили гладконосов, мышек, которые там ночевали, и говорят, ох, он туда попал, хорошо, что я подошел, он оттуда вылетел. Вот, нет, они не переваривают. Так, ну что, едем мы дальше. Если мы с вами едем дальше, мы с вами дальше. Вот. Дело в том, что в природе непентесы бывают разных форм. То есть это бывают лианы, ну, причем довольно такие длинненькие лианы. Вот я же вам говорил, что на Пномбакоре там непентесы опутывают кустарники невысокие. Бывают непентесы, которые растут как почвопокровные растения. Ну, кстати, это тоже не редкость, потому что многие лианы, которые падают на землю, они тоже работают как, ну, вот некоторые кирказоны. Вот. Наши средние полосы, некоторые вьюны, да, чина какая-нибудь луговая, они тоже могут по земле слаться, если нет опоры. Но у этих еще на земле расставлены кувшинчики. Видите? Вот. Ну и следующую давайте посмотрим картиночку. Вот, это разные всякие. А вот это уже такие лиановидные непентесы, и у них уже кувшины сидят на ветках, смотрят вверх. Все очень четко, все очень хорошо, все очень функционально. Так, ну, еще один такой момент. Если кто-то из вас решил все-таки купить Непентес, да, значит, первое, конечно же, нужен флорариум, где будет высокая влажность. И второй очень важный момент – это им нужна температура около 30 градусов. Ребят, если дома будет плюс 30, то ваши родные вас не поймут. Вот я там внизу сегодня натопил печку 28 градусов, с камином запалил. Вот у меня там уже проветривают. И мне уже сказали, что спать будет душно, во рту сохнет. Так что, видите, в условиях оранжереи это одно с парообразующей установкой, а дома это совсем другое. Ну, хотите, попробуйте. Вот еще непентесы, они так условно делятся на две группы. Это группа горных непентесов, вот то, что вот мы видели на Пномбакоре, это слоновьи горы, знаменитые слоновьи горы, и равнинные. И считается, что у равнинных непентесов, которые вот там внизу, в джунглях, влажных тропических лесах, у них эти кувшины ярче. Ловчие кувшины. Ну, это понятно, логика понятна, почему так получилось. Так, дальше давайте посмотрим.

0: Следующая картиночка. Да, и следующую посмотрим, Александр, давайте. Вот, видите, какие рябые симпатичные кувшинчики. Давайте следующую посмотрим картинку. Вот, еще Непентес. А у этого, видите, у него тоже такая интересная конструкция. У него черешочек вот этого листика идет вниз, длинный, конец листа поднимается наверх, и там уже образует вот этот кувшин. То есть он опирается о землю, кувшин. Хотя сверху свисает вот этот вот такой канатик толстый. И крышечка у него, смотрите, какая оригинальная конструкция. Ну, давайте следующий посмотрим. Вот, ребят. Я думаю, вот что, поскольку мы с вами свои 1,5 часа сегодня отговорили, и совершенно однозначно, что мы сегодня про всех хищных растений рассказать не успеем, то мы такую сделаем затравку и проброс, как бы анонс нашей следующей встречи. Да, цветут непентесы. Ребят, я вот виноват, слышу вопрос. Я виноват, я вам цветочки непентесов сегодня не подготовил в презентацию по одной простой причине, потому что их что-то я не нашел нигде. У них цветочки неказистые, поэтому их не любят фотографировать, но если вас действительно это заинтересовало, я проявлю настойчивость и где-нибудь вам найду цветочки непентесов. Вот это вот растение, которое к непентесу никакого отношения не имеет и живет совершенно на другом конце цвета, и называется она сарацения. Сарацения. Сара имя женское тут ни при чем, сарацины тут тоже ни при чем. Почему его так назвали? Я вам эту тайну раскрою в следующий раз. Растение американское, хищное растение, то же самое конвергентное сходство. Очень похожа конструкция на ловчий кувшин Непентеса, но с вариациями. Там есть модификации, очень любопытные, остроумные модификации, о чем мы тоже потом поговорим. Ну и забегая вперед, скажу, если Непентес – это трофики, то вот у моего друга покойного, у Михаила Маратовича Диева, у замечательного ботаника, у него сарацинья росла в открытом грунте. У него было такое на участке маленькое болотце в Здравнице, и вот он ее удерживал. Ну, несколько лет, да, он ее удерживал. Потому что это растение можно встретить не только в США, но и на юге Канады. А Канада уже практически та же самая климатическая зона, что и мы. Помните, у Александра Моисеевича Городницкого песня была такая: «Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия». Вот. И не только похоже на Россию, даже вот если по широте посмотреть, Канада, Россия – это вот одна широта. И если там, вот, кстати, очень многие канадские растения у нас себя прекрасно чувствуют, да, и клены канадские, и какая-нибудь цуга, и елки канадские замечательно у нас себя чувствуют. Огромное количество канадских растений. У нас здесь вот, у меня так, по участку пройтись, если раз, два, ну, с десяток точно наберется. Вот, значит, давайте мы следующую нашу встречу начнем с сарацинии. Друзья мои, еще раз извините, что у нас техническая накладка была. Александр, ну, наверное, когда запись будет выкладываться, там подрежем, да, эту накладочку?
1: Да, подрежем.
0: Ну, все. Значит, тогда я извиняюсь перед теми, кто с нами был в прямом эфире. Если есть вопросы, я готов удовлетворить ваше любопытство. Братцы мои дорогие, спрашивайте.
1: Да, обрезка будет где-то примерно через день. Сразу YouTube не позволяет сделать обрезку с сохранением записи по той же ссылке, поэтому надо подождать где-то сутки, чтобы сделать обрезку.
0: Хорошо,
1: Да, все будет
0: спасибо.
1: обрежено. Сейчас вопросы. Да, есть вопросы.
0: Есть, давайте.
1: Так, присылают нам донат и пишут: спасибо за просвещение, донат на ускорение YouTube.
0: Спасибо. Нет, давайте так. Давайте мы все-таки, если вы не против, мы донат потратим на развитие архе. А что касается ускорения Ютуба, вот Александр любезно согласился. Мы после эфира, может быть, завтра или послезавтра, мы с ним вернее, Александр будет священно действовать, он в этом лучше разбирается, и мы придумаем что-то, чтобы в следующий раз таких накладок не было. Мы уже даже догадались, в чем дело. Вот Александр меня пожурил, сказал, я вам сколько раз говорил, что надо вот из роутера выдернуть из розетки, потом опять ставить перед каждым эфиром, и тогда 50% вот этих всех глюков уходит. Так, Александр, да?
1: Ну да, это как в том анекдоте. Надо выйти из машины, постучать по колесу и выключить, и зайти обратно.
0: Вот мне пришлось через телефон выходить, видите? Вот. Ну ладно. Так, еще есть вопросы?
1: Да, это был не вопрос пока. Вопросы есть. По-моему, нам его задавали в прошлом эфире, я что-то вроде бы...
0: Ну, ничего.
1: А в чем секрет линии Олоса? Есть ли еще что-то подобное на планете?
0: В чем секрет чего?
1: Линии Олеса.
0: А.
1: Линия Олеса. Олеса.
0: Ой, ребят, если честно, я забыл, что это такое. Что-то знакомое, но я не смогу ответить на этот вопрос. Я не знаю. Стыжусь, но не знаю. Ну, с другой стороны, я так много всего знаю, что никогда не стыжусь своего невежества. Ну, не все, оказывается, я знаю. Что-то очень знакомое, линия волоса, линия волоса. Напомните, что это, может быть, я вспомню. Сейчас хлопну себя по голове и скажу, так это... Ну, если напомните, напишите.
1: Давайте замечание по прошлому стриму. Вы назвали распространенную в народе версию падения Рима от падения нравов из-за луковых перов. На самом деле этих причин очень много. Главной причиной падения Рима было нашествие германцев. Детям рекомендуется читать книги по истории и расширять свой кругозор. Вот такое замечание от нашего слушателя.
0: Принято замечание. Спасибо вам большое за него. Конечно, это не единственное. Я бы сказал, что вот эта вот распущенность нравов, это была скорее как один из симптомов. Но есть замечательная теория Льва Николаевича Гумилева, профессора, что каждая империя, она возникает, она достигает своего расцвета, она стареет и погибает. Да? То есть нет таких империй, которые бы держались там тысячелетиями. Но средний вот срок он определил около 1000 лет, плюс-минус там, и так далее, и так далее. Что касается Римской империи, вы абсолютно правы, причин там было очень много. И нашествие варваров, это же были не только воины, да, которые там грабили, брали Рим. Это были то, что мы сейчас называем гастарбайтерами. Они приезжали в Рим искать свои лучшие доли, потом многие из них становились гражданами Рима. Вот. А потом римлян становился меньше. И еще одна есть причина. Их много, этих причин. Но смотрите, Римская империя была, по-моему, самая большая даже в истории, да, человечества по территории. Ну, одна из самых больших. Хорошо. Это гигантское пространство. То есть надо было держать огромную армию. Римляне почему прокладывали дороги? Вот Аппиева дорога, она сейчас осталась в окрестности Рима. Если будете, погуляйте. Она сохранилась. То есть там вот это вот камни мостовой, они до сих пор сохранились. Фантастика, сколько уже времени прошло. Потому что если где-то какая-то буза, а эта буза будет непременно, то войско должно быстро туда переместиться, чтобы погасить эту бузу. Мало того, с этой стороны нападают, с этой, с той. То есть нужна очень большая армия, и нужно что эту армию вооружить, а где ее вооружить. А для того, чтобы вооружить, нужно железо, нужен металл, а металла нет. Значит, надо захватывать чужие земли для того, чтобы искать железную руду. Да? А ты захватил огромный кусок больше, чем ты можешь съесть. Ну, то есть здесь очень много как бы факторов, я с вами абсолютно согласен. Я не историк, это предмет дискуссии, и ученые до сих пор дискутируют по этому поводу, почему развалилась Римская империя. Но, опять же, совершенно определенно, что любая империя, она стареет и умирает. Это неизбежно. И, кстати, такая же история получилась с другой Римской империей, с Восточной. Да, мы ее называем Византия. На самом деле Византия, название появилось, по-моему, в 18 или 17 веке. Было запущено в оборот. Они называли себя империя ромеев. И почему она развалилась? Тоже масса, и такая же история. То есть началась полная деградация элит и населения. И когда осаждали уже османы стены Византии, единственный, кто вышел биться на стены, это император, потому что, ну, ему по сану положено. А остальные сидели уже, наемников выставили, выгоняли на стену. Ну, сейчас придут, мы с ними договоримся. То есть, понимаете, вот это падение нравов, когда разваливается империя, это просто один из симптомов, а не причина. Я с вами тут согласен. Но в любом случае, спасибо вам за замечание. Есть замечательный профессор Князьков, по-моему. Князьков или Князький. Мы с ним знакомы, но я надеюсь, он не слышит. Я все время путаю его фамилию. У него потрясающее совершенно исследование по Древнему Риму. Посмотрите. Да, еще есть, да, какие-то?
1: Да, есть вопросы сейчас.
0: Угу. Куда-то мы в историю уехали, хотя мы натуралисты, у нас же птички, бабочки, цветочки. Ну ладно, уехали, так уехали.
1: Правда ли, что... Правда ли, что... Я вопрос зачитываю.
0: Ага.
1: Правда ли, что в тропических странах росянок выращивают в домах и используют как ловушку для насекомых, мух и других назойливых?
0: Вот первый раз слышу. Ребят, если честно, первый раз слышу. Но я сомневаюсь, что это может быть, да, если там стопроцентная влажность в этих домах. Я не думаю, знаете почему? Потому что, как правило, назойливые мухи – это всякие мясные мухи, навозные, вот эти вот крупные мухи, да? А росянка – это очень небольшое создание, и ловит оно очень-очень мелких мушек, которые совсем не назойливые. Это первый момент, очень важный. Хотя мух, конечно, очень много, и они досаждают многим. Я никогда не забуду, я когда был ребенком еще, мы с отцом были в фольклорно-этимологической экспедиции в Сибири, в Забайкале, вот, семейские поселения, в деревню мы заехали, я такого не видел никогда. То есть заходишь в избу, и там как черный снег, все в мухах. То есть такое ощущение, что идет черный снег, все окна в мухах, то есть какое-то неимоверное количество. Но с другой стороны, мух-то много везде, и вот если вы возьмете какой-нибудь лес, вот у вас на даче есть лес, да? А теперь представьте себе, что вот биомасса животных, которые живут в этом лесу, позвоночных, да, ну там лоси, зайчики, мышки, белочки и так далее, вот вы их на одну чашу весов посадите, да? А на другую чашу весов выложите биомассу всех мух, которые живут в этом лесу. И вот мухи, они перетянут эту чашу весов. Их будет больше, и намного больше, чем лосей, медведей, волков, лис и всех прочих. Вот. Так что я полагаю, что это маловероятно. Хотя не удивлюсь, если да, да. Если кто-то... Кстати, если кто-то найдет достоверное подтверждение тому, что это не фейк, то обязательно нам об этом сообщите. Ладно? Потому что факт такой любопытный.
1: Угу. У меня есть комнатный цветок. Цветет зимой у нас. Цветок источает зловонный запах тухлого мяса. Никто не знает, как этот цветок называется. И мы отвалились.
0: Я отвалился?
1: Нет, ну да. Подключились обратно.
0: Обрался, да? Я сейчас попробую вспомнить. У меня просто вылетело из головы цветок суккулент. И растение само суккулент с такими стоячими стебельками. А цветок бордового цвета. Господи, как же он называется? У меня есть, я могу сбегать вам показать. Ну, ребят, у меня деменция старческая, 64 года. Я вам в следующий раз скажу, ладно? Потом меня вот так через 10 минут меня клюнет, и я вспомню, как он называется. Угу. И у него, кстати, вот этот цветок, он тоже в таких ворсинках. Мелких-мелких-мелких ворсиночках. Господи, как же он... Стыдно. Ну, ладно.
1: Александр Георгиевич спрашивает вас, какие у вас есть экзотические комнатные растения?
0: Ой, вы знаете что, у меня такой, у меня вот там зимний сад, ну, как-нибудь давайте там по нему прогуляемся, что ли, да, если будет, вот, Александр, если нам наладит связь, зимний сад довольно большой, там сколько у меня, 70 метров, да, и 4 окна таких вот панорамных. Ну, там такого особого, прям, ну, есть там селеноцериусы, вот эти вот царицы ночи, да, несколько видов. Есть там всякие гибискусы, есть там всякие ароидные, ну, вот такого, чтобы прям очень... Ну, понимаете, я этот зимний сад держу просто для души, мне там приятно, особенно зимой. Просто когда вот почувствовать себя вот среди вот этой вот огромной зелени. Ну, вот, правда, коты у меня, заразы, они регулярно туда залезают и начинают раскапывать горшки. Вот, воюем мы с ними. А так вот все хорошо. Ну, давайте как-нибудь, когда там что-то зацветет, такое вот достойное, интересное. Сейчас у меня ничего не цветет. Да нет, сейчас ничего не цветет. Там что хорошо еще, почему я этот зимний сад еще держу, потому что зимой там я устанавливаю температуру 12-14 градусов, и там очень хорошо зимуют растения. Лимоны там очень хорошо, цитрусовые зимуют, потому что многим растениям нужен сухой покой зимой. И тогда вот они очень хорошо... Закладываются у них тогда цветочные почки. Ну и там же у меня зимуют растения для открытого грунта. Там всякие бегонии у меня там зимуют. Там... Ну и прочее. Фуксии. И я их потом высаживаю в открытый грунт весной. Угу. Так что такого ботанического я ничем особо похвастаться не могу. Чтобы прям такие редкости были великие.
1: Да.
0: Есть еще вопрос?
1: Есть три вопроса. Можно побыстрее, наверное, времени уже много. А есть ли где-то парк юрского периода, воспроизводящий растительный мир мезозоя?
0: Именно не слышал.
1: Мир мезозоя где-то воспроизводится, может быть, в зоопарках каких-то?
0: Нет, не слышал. Не слышал. Ну, я даже не слышал, чтобы кто-то такой задачей задавался, да, потому что чаще всего то, что мы с вами видим, ну, это не в зоопарках, а скорее в ботанических садах, да, если вы говорите про растения там мезозоя. Ну, растений достаточно много, которые прожили долгую жизнь на нашей планете, и голосеменные всевозможные, да, и там есть растения живые, ископаемые тоже, гинга, например, вот. Но так, чтобы вы создали какой-нибудь ландшафт мезозоя, нет, я не слышал об этом. Ну, и идея, кстати, интересная. Надо посоветоваться с палеонтологами, с палеоботаниками. Вот приедет Бобров, он сейчас в Вьетнаме профессор. Я его обязательно спрошу.
1: Кто автор картины «Телемах» у Менелая?
0: Ой, не помню. Ребят, не помню, честно. Я просто поискал в интернете, какая там по сюжетисти, да? Ну, наберите. Там это один из самых распространенных сюжетов в живописи определенного периода.
1: Цветок называется стапелия.
0: Стапелия. Спасибо огромное. Стапелия, конечно. Ой-ой-ой. Ну, стыдно, но что поделаешь. Да, спасибо.
1: Последний вопрос. Не находите ли вы сходства в характерах Аттенбора и Дарвина? Не пытается ли сэр Дэвид на него походить?
0: Ну, еще бороду надо было отпустить. Вы знаете что? Сходство есть определенное. Потому что у меня есть... Ну, сэр Чарльз Дарвин, в общем-то... Тоже как-то ратовал за то, чтобы освободить... планету от излишнего антропогенного пресса. Тот же точно так же, как сэр... они же мальтузианцы оба, и тот, и другой. Про Мальтуса Томаса я вам уже рассказывал. Это был первый человек, ну, конечно, он был англосаксом, который задумался о том, что слишком много людей на планете завелось, и хорошо бы как-то сократить их численность. Ну, сокращать можно разным способом, можно гуманным, можно негуманным. Но это уже отдельная история. Да, они оба мальтузианцы, так что поэтому, наверное, не улыбы такие. А вот наш Николай Николаевич Дроздов, он добрый, я его знаю очень хорошо, мы с ним хорошие, добрые друзья. Это добрейший человек, поэтому он улыбается, он всех любит. И он не хочет никого сокращать на планете. Ну, давайте дальше. Если нет вопросов, да?
1: Да, если нет вопросов, у нас следующий эфир будет через 2 недели, да, как
0: Через
1: обычно.
0: 2 недели, да. Технику починим, да, Александр?
1: Ну, постараемся.
0: Ладно, хорошо, друзья мои, спасибо всем, кто был с нами, и всего доброго. До
1: До
0: скорых
1: свидания,
0: встреч.
1: до новых встреч.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Итак, годом рождения ДНК-экспертизы принято считать 1986 год, когда впервые при расследовании уголовного преступления были использованы методы исследования ДНК. Метод этот первоначально носил название геномной дактилоскопии. Его автор здесь представлен на этом слайде, Алек Джеффрис. Он в 1985 году впервые опубликовал свои данные об индивидуальных специфических характеристиках ДНК. И индивидуальных отличиях на уровне ДНК. Впервые в криминалистике метод ДНК-экспертизы был применен при расследовании двойного убийства близ английской деревушки Нарбора, графства Лестершир. В 1983 году был обнаружен труп молодой девушки Линды Манн. Спустя три года также был обнаружен труп девушки Дон Эшвард. На телах обоих жертв была обнаружена сперма, которую после длительных исследований удалось идентифицировать. Сперма принадлежала Колину Пичворку. И Колин Пичворк являлся первым в истории человеком, который был осужден по результатам ДНК-анализа. До использования методов исследования ДНК при расследовании преступлений и проведении идентификационных работ использовались серологические методы, один из которых вы все прекрасно знаете, это исследование системы АБ0. К сожалению, данные методы имели существенные ограничения, особенно при работе с древними и гнилостными образцами. Ну, в начале 2000-х годов мы показали, что использование серологических методов при идентификации военнослужащих, погибших на территории Чеченской Республики, в 1 трети случаях давали неверные результаты, приводили к ложным идентификациям. Также мы знаем, что ошибочная интерпретация экспертам-биологам результатов биологической экспертизы привела к тому, что от рук маньяка Андрея Романовича Чикатило погиб еще 21 человек. Ну, а теперь, собственно, к генетике я перейду, чтобы было понятно, о чем будет идти речь дальше. Тут терминов будет очень мало, поэтому не особо тут волноваться не о чем. Значит, человеческий организм состоит примерно из 100 триллионов клеток, которые имеют происхождение от одной единственной оплодотворенной яйцеклетки. То есть каждая соматическая, то есть неполовая клетка нашего организма имеет одинаковую ДНК, но за исключением ряда случаев мозаицизма и раковых клеток. Значит, и генетический материал локализуется либо в ядре и носит название хромосомная или ядерная ДНК, либо в митохондриях, тогда он носит название митохондриальная ДНК. Ну, наследование различных генетических маркеров происходит по-разному. Аутосомная, то есть неполовая ДНК, ядерная ДНК, она передается от обоих родителей, от 50% от отца, 50% от матери, как считается, да? Значит, Y-хромосома, естественно, передается по отцовской линии, а митохондриальная ДНК передается от матери к детям, то есть по материнской линии. Ну, еще немного общей генетики. Совокупность признаков полного набора хромосом конкретного индивидуума называется кариотипом. Да? И кариотип мужчин и женщин отличается вот только вот этой парочкой половых хромосом. У женщин имеют так называемые 2Х-хромосомы, мужчины имеют 1Х, 1Y-хромосом. На месте происшествия может быть обнаружен самый разнообразный биологический материал, который содержит ДНК. Это может быть кровь, слюна, сперма, волосы и так далее. Нередко биологический материал представлен в таком виде. Но при этом из показанной груды костей, это вот кости, фрагменты, собранные от двух человек, которые были убиты, расчленены и сожжены. Значит, с большим трудом удалось отыскать пару косточек, которые содержат более или менее приемлемое количество генетического материала. С учетом моего 20-летнего опыта в ДНК-экспертизе, я начал заниматься ДНК-экспертизой с января 1998 года. Так вот, с учетом своего многолетнего опыта я сформулировал основные ошибки и проблемы, которые могут возникнуть при проведении или интерпретации ДНК, такого рода ДНК-исследований. Ну, во-первых, это некачественные реактивы, расходные материалы могут приводить к таким ошибкам. Ну, во-вторых, это несоблюдение методик, это разрушение генетического материала, его плохое состояние, это неправильная подготовка. Это также загрязнение биологического материала и, собственно говоря, это человеческий фактор. Ну, начнем с загрязнения биологического материала. В основе современных, здесь я немножко, так сказать, опять будут небольшие тут отступления, термины небольшие, прошу их не бояться, я подробно рассказывать об этом не буду, потому что я понимаю, что в зале не все специалисты. В основе современных методов ДНК-идентификации лежит так называемая полимеразная цепная реакция, или сокращенно ПЦР, вы название наверняка слышали. В начале 90-х годов внедрение метода ПЦР в экспертную практику существенно расширило возможности ДНК-экспертиз. Если раньше использование классического метода геномно-дактилоскопии, который был изобретен Джеффрисом, при использовании этого метода требовалось большое количество генетического материала, а именно это микрограммовые микрограммы, напомню, это 10 минус 6 степени грамма, это микрограммовое количество, что было эквивалентно сотням тысяч или миллионам клеток, то внедрение метода ПЦР позволило сократить количество исследуемого генетического материала до нанограммовых количеств, и даже долей нанограммов, нанограмм – это 10 минус 9 степени грамма, что было эквивалентно сотням или там, тысячам клеток. Ну, чтобы далее понять, о чем идет речь, мне также необходимо рассказать еще об одном методе, который активно используется при исследовании ДНК в криминалистике. Значит, это метод электрофореза. Современные методы ДНК-экспертизы основаны на выявлении у разных людей отличий на уровне ДНК. На уровне, причем не все ДНК, а каких-то определенных участков ДНК. При этом эти различия иногда, довольно-таки часто, имеют следующее выражение. Один и тот же участок ДНК у разных людей отличается по размеру. Если мы используем такой метод, как электрофорез, то есть это разделение в геле под действием электрического поля, то эти участки мы можем легко разделить и легко их идентифицировать. Значит, для этих целей современные ДНК-лаборатории оснащены автоматическими ДНК-анализаторами, которые имеют вот такие вот капилляры. Эти капилляры заполняются гелем и погружаются в пробирку с ДНК-фрагментами, и под действием электрического поля в этих капиллярах происходит разделение вот этих вот ДНК-фрагментов. Ну, это было небольшое отступление, но оно было необходимо. Ну вот, дальше. Возвращаемся к методу ПЦР. Метод ПЦР имеет, как я уже говорил, потрясающую чувствительность, теоретически, но это только теоретически, он способен, с помощью него возможно теоретически выявить генетический профиль одной единственной клетки. И поэтому на месте происшествия следует соблюдать определенные меры предосторожности. Вот здесь на этом рисунке изображен какой-то там зарубежный эксперт или криминалист, я точно не знаю, который одет, мы видим, экипирован в специальную одежду, которая предотвращает попадание его собственной ДНК на биологический объект. К сожалению, за 20 лет своей работы я таких ребят никогда не встречал, никогда их не видел, только в кино. То есть, реалии, они вот такие. Они довольно-таки грустные. В связи с этим иногда бывает, что биологический объект загрязнен, и загрязнен чужой ДНК, и иногда это ДНК даже следователя либо криминалиста, который проводил до этого какие-то исследования. Ну вот я сейчас, как сейчас, помню случай, когда следователь, криминалист на месте происшествия за неимением стерильной, то есть свободной от ДНК воды, смочил ватную он палочку, смочил своей слюной, сделал, так сказать, потом смыв какого-то там пятна крови, ну, естественно, из этого ничего потом хорошего не получилось. Вот. Ну, хорошо, если эксперт, он сразу может дифференцировать такие случаи, в противном случае мы получаем неверные выводы. Мне не понаслышке известна проблема с плохим финансированием экспертных учреждений, поэтому приходится экономить буквально на всем. Особенно на капиллярах к автоматическим ДНК-анализаторам, стоимость которых доходит, этих капилляров, стоимость доходит до 150 и выше тысяч рублей. Не каждая лаборатория может себе это позволить. И вместо рекомендуемых производителям 100 сотни использования этих капилляров, эксперты нередко их эксплуатируют по 600-800 раз, что приводит к различным проблемам и ложным выводам. Вот мы здесь видим результат, когда полученный с использованием такого капилляра. Но стоит его заменить на новый, как проблема сразу же исчезает. Необходимо также обращать внимание на кратковременные сбои в электричестве, которые нередко имеют место, и в том числе имели место в нашей лаборатории, и которые также могут оказывать существенное влияние на результаты ДНК-экспертиз. Если эти сбои происходят, их необходимо тщательно фиксировать в специальном журнале. Качество воды, которое используется для приготовления растворов в ДНК-лаборатории, также оказывает существенное влияние на результаты ДНК-исследования. Еще одной проблемой является разрушение генетического материала в биологических образцах. Причем причина этой деградации ДНК может быть как обусловлена как естественными, так и человеческими факторами. Ну, опытный эксперт довольно-таки легко оценит степень деградации ДНК в образцах и скорректирует в связи с этим свое экспертное исследование. Однако нередки случаи, когда без поправок на возможную деградацию генетического материала формулировались некорректные выводы. Здесь как раз показан такой случай. На берегу реки, я не буду называть какой, был обнаружен труп молодого мужчины. При проведении первичной экспертизы эксперт не обратил особого внимания на проблемы, связанные с разрушением генетического материала, провел это исследование, в результате которых он не только не смог идентифицировать эти останки, но и неправильно установил, что данные останки принадлежали женщине. То есть мы видим здесь, эксперт установил, что останки имели профиль XX. То есть имели якобы две половые хромосомы X. Он не нашел маркеры хромосомы Y, то есть мужской хромосомы. При повторном проведении этой экспертизы в нашей лаборатории, когда мы уже сразу увидели, что здесь мы имеем дело с очень разрушенной ДНК, а в этих случаях необходимо делать что? Необходимо проводить одновременный анализ различных биологических образцов от одного и того же тела. Мы при обобщении этих данных мы установили, что труп принадлежит мужчине, и нам удалось успешно его идентифицировать. То есть решение такого рода проблем – это необходимо проводить одновременный анализ не одного, а нескольких биологических фрагментов от одних и тех же останков. Ну, с аналогичными проблемами я столкнулся при идентификации первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Генотипы фрагментов правой плечевой и правой бедренной кости незначительно отличались, при обобщении этих данных нам удалось провести успешную идентификацию этих останков. Ну, поговорим о других экспертных ошибках. На этом слайде представлен гвоздодер, который используется в качестве орудия убийства, в качестве рычага при удушении жертвы. В результате того, что при первоначальном проведении ДНК-экспертизы эксперт не был изначально знаком с обстоятельствами убийства, он подверг анализу только ручку гвоздодера, на котором он не нашел никакие следы, он нашел следы только самой жертвы. На самом деле убийца брался не за ручку, а за рабочую поверхность канавки этого гвоздодера, что, соответственно, видно на следующем слайде. В ходе повторной экспертизы, когда при учете всех этих обстоятельств, нам удалось установить личность преступника. Здесь на этом слайде представлены джинсы жертвы с микрокаплями крови предполагаемого преступника. В ходе проведения первичной экспертизы эксперт провел довольно-таки крупные вырезы джинсовой ткани с микрокаплями этой крови. Ну, здесь требуется небольшое отступление. Дело в том, что в крови у человека довольно-таки мало ДНК, в отличие от других тканей. Там ДНК имеется только, имеется в виду хромосомная ДНК, имеется только в лейкоцитах. Эритроциты – это безъядерные, соответственно, клетки, и, соответственно, ДНК не содержит. Так вот, эти джинсы, они имели, ну, довольно-таки они были такой вид затертый, засаленный, и на них при визуальном осмотре, ну, мы видели, что они, возможно, имели, на них имелось большое количество ДНК хозяина этих брюк. И когда уже в ходе повторной экспертизы мы буквально исследовали каждую ниточку, которая с этими микрокаплями, нам удалось выявить генотип предполагаемого преступника. Ну, к сожалению, бывают случаи, когда мы имеем дело с явными признаками фальсификации экспертного заключения. Ну, о мотивах эксперта, который проводил данную экспертизу, я говорить не буду, скажу только о самих этих признаках. Жертва обратилась в правоохранительные органы спустя двое суток после изнасилования. Экспертиза не выявила никаких повреждений в половых путях жертвы и в заднем проходе. Повреждений не было. Поэтому мазки оттуда, соответственно, не были изъяты. Следы спермы, по данным экспертизы,

0: Это вот как минимум трех пробирок.
1: 15-20 участков ДНК исследовать. Когда мы возьмем эти участки, допустим, у нас по одному участку получились некие генетические признаки. Давайте их условно назовем так. 10-11-12. То здесь же возможны варианты. Тут может быть смесь не только двух человек, тут может быть смесь сколько угодно человек. Один из них имеет генотип, то есть три из них могут иметь генотип 10-10, 11-11, 12-12. Далее, четвертый может иметь 10-11-10-12, это пятый 10-12, шестой 11-12 и так далее, вы понимаете. Да? То есть это может быть смесь шести человек, десяти человек и так далее. Но мы говорим, что это не менее двух человек. То есть вот почему низкая вероятность. Поэтому для нас очень критично, если... С места происшествия будет изъят образец, и в него попадет чужая ДНК. Это очень плохо на самом деле. Да? Это снижает, уже, как я уже пояснил, уровень идентификации. Ну а что касается древних останков, значит, это зависит от многих факторов. Вот тут Игорь Владимирович Морозов, специалист по почвам, он более лучше меня знает в этих почвах, что там происходит. Да? Но вот это зависит от того, что... В каких почвах мы обнаружили, да? В какой среде мы обнаружили эти останки. То есть их pH, их влажность и так далее. Значит, также нас интересует, сколько в этих останках костных осталось именно органической составляющей. То есть полностью ли они минерализовались или нет. Поэтому, ну, ответить на ваш вопрос, вот я когда проводил исследования, самые вот такие вот исследования, это были некрополь в Танесе, это первый век нашей эры, у меня тогда еще, как бы, я смог провести идентификацию костных останков человека, ну, скажем так, из трех скелетов, по крайней мере, один из них у меня получился очень хорошо, два из них получились, ну, один вообще не получился, а второй получился очень плохо. Ну, я тут не привел, к сожалению, фотографии. Я максимально упростил свою лекцию, когда мы были в Гонолулу, на Гавайях, в центральной лаборатории, в центральной идентификационной лаборатории Вооруженных сил Соединенных Штатов, то мы там увидели скелет американского военного, которого времен Второй мировой войны, которого передали японцы американской стороне, причем этот скелет был обсыпан каким-то веществом, и несмотря на то, что, в принципе, это уже не 2000 лет, да, ДНК из него выделить не удалось, даже теми методами, которые используются, даже теми методами. То есть это зависит от многих факторов. То есть вот когда мы работаем сейчас и проводим идентификацию останков времен Великой Отечественной войны, от наших военнослужащих, да, к нам обращаются, тоже это зависит от того, где их находили, в каком месте, как они лежали и так далее. Но, тем не менее, вот недавно мы провели совместно наша группа, тут еще и Татьяна, Фалиева, она здесь в зале присутствует, мы с ней совместно проводили исследование малоляховского мамонта, это примерно где-то оценка 30 тысяч лет, у нас довольно-таки успешно мы выделили очень хорошую ДНК, очень хорошего качества, да? Ну, оно хранилось там в мерзлоте, естественно, да? То есть зависит от того, где хранится, вот как-то так вот. Ответил на вопрос или еще?
2: Хорошо. Еще вопросы?
3: Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с защитой от ложных преступных действий судебных экспертов? То есть, если мы возвращаемся к тем же самым джинсам, образцы с них засаленным, долго ли они хранятся в архивах и могут ли они вообще храниться в этом плане?
1: Вы знаете, это зависит от образца. Зависит от конкретного образца. Ответить на этот вопрос я не могу вам. Это чисто эмпирические данные. Ну, во-первых, с этим обстоит дело довольно плохо. Вот сейчас, как вы знаете, за рубежом начались ретроспективные экспертизы ДНК уже более с методами поздними и современными, и более чувствительными методами. И на основе этих методов некоторые люди уже выходят из тюрем, как ложно обвиненные. Да? У нас пока с этим, пока дела не так все хорошо обстоят, ну, то есть у нас, к сожалению, ну, эксперт, ну, скажем так, кто может, ну или не эксперт, а следователь, да, который получает данную экспертизу, он не в состоянии, у него нет специального образования, он не в состоянии оценить уровень, имело ли здесь какое-то место там, ложное заключение там, или... Ну, подлог или что-то еще и так далее. То есть это очень сложно на самом деле. Это может сделать только специалисты, не просто специалисты, а специалисты высокого уровня. Только так. К сожалению, это очень сложный момент. Да? А вот какие-то вещи, если лежат, ну вот если вы имеете в виду тут Спартака Мишулина, вот эти все вещи, да, там засаленные там, костюмы и так далее, ну опять же, это все сложно, надо смотреть. Это каждый конкретный образец смотрится. Это все смотрится

0: Да? То есть, если там довольно-таки много были, что за образец там был? Ну, какие там клетки, да, вот клетки, они в сухом виде, ну, какие-то клетки, шелушенные клетки там от кожи, да, там эпителий какой-то. Если он, ну, хранился там в нормальных условиях, в высушенном виде, ну, почему бы и нет, да, можно что-то сделать. Для этого только нужно там применять специальные методические подходы, исследовать только фрагменты ДНК небольшие, то есть не надо брать большие, потому что заведомо мы... Ну, существует, опять же говорю, этот приказ 346Н, то есть здесь написано так, если по двум и более, так сказать, участкам ДНК мы видим исключение, то есть видим несовпадение каких-то признаков, то мы обязаны, так сказать, дать отрицательное заключение. Ну, это, естественно, так сказать, то есть, ну, есть такое, да, такие рамки. Ну, кстати, к сожалению, не всегда они работают. Не всегда они работают. Для проведения таких исследований, как отцовство, ну, свежих там образцов, они работают прекрасно. А вот для таких вот, как вы говорите, образцов, это лежат. Опять же, надо, если есть такой у вас случай, вы можете настоять по проведению, если у вас обратиться через адвоката, и настоять, то есть о проведении повторной экспертизы, там, сделать мотивированное заявление. Может быть, может быть. Ну, я не могу ответить на это.
1: Да, как раз повторю вопрос. Те самые джинсы, которые, например, с места преступления, они обязаны храниться в архиве, то есть некоторое время, правильно?
0: Да, какое-то время они должны храниться, вот. Да.
1: И как раз, но затем истлеют в любом случае, уничтожатся, выбросятся,
0: соответственно. Это вот я не могу сказать. Бывали случаи, когда вещдоки куда-то девались, и пока еще дело было не закрыто. Поэтому вот я не следователь, ничего не могу сказать. Поэтому...
1: А можно еще вот последний вопрос? Вот можно ли, соответственно, определить свежая либо ДНК, либо кровь на каком-нибудь старом деле?
0: То есть, естественно, например, можно. Конечно.
1: То есть телу, к примеру, год, а...
0: Да.
1: Все, понял, спасибо.
0: Ну, там есть разные методы, можно биохимическими методами, можно и, собственно, генетическими, можно.
2: Игорь Валерьевич, продолжая вопрос предыдущего зрителя. Вот сейчас появляются конторы, которые предлагают за деньги, значит, всем желающим определить там их там предков, неизвестно до какого колена, расу, народ. Да. Вот как вы могли бы прокомментировать их предложение?
0: Да.
2: Можно ли действительно это сделать? И можно ли сделать что? И если действительно есть добросовестные, скажем так, генетики, которые могут это определить за деньги, то сколько это стоит? Потому что предлагают ли там цифры 5, 10, 20 тысяч? Вот, ваше мнение.
0: Ну, вы знаете, если у вас есть деньги, почему бы не сделать? А во-вторых, ну вот я тоже люблю, когда вот меня иногда там вот по руке там посмотрят мое будущее, да, и так далее. Вполне, извините, я комментировать это не буду, но хотите, делайте. Здесь вот как бы я к этому отношусь именно вот так вот, да. То есть, в принципе, это интересно, да, вот интересно и так далее. Ну, здесь нужно более как бы наукообразный подход к этому всему, да, то есть здесь не, ну, как бы не то, что там как ДНК, генеалогия, да, вот, а как-то вот более по-научному к этому иметь вот такие вот подходы и делать оценку уже соответственно с этими, исходя из этих научных подходов, сравнивать ваш генетический профиль там в популяциях и так далее, в неких популяциях. Ну, существуют какие-то вот уже общепринятые методы, да, общепринятые методы, и пока я отношусь к этим методам крайне-крайне настороженно. Хотя мы работали и активно работаем в области этнической генетики, в области идентификации, вот именно этнической идентификации, да, и вот расовой идентификации. У нас был такой случай, как раз таки, когда я занимался идентификацией жертв, которые погибли в результате авиакатастрофы в Иркутске, вы помните, 2005 год, там было 124 человека. И когда у нас одно тело осталось очень такое, ну, мы не могли понять, кому оно принадлежит, то по митохондриальной ДНК я увидел, что это, ну, митохондриальная ДНК у этого тела, оно было, имело азиатское происхождение, имело чисто азиатское происхождение. То есть в европейской популяции она не встречалась, а в азиатской популяции она встречалась, имела частоту примерно где-то 5%. То есть довольно-таки много, на самом деле. Каждый 20-й азиат имел такой, такой, так сказать, профиль генетический. И когда мы подняли списки, мы увидели, что, да, пропала гражданка из Китая. Вот. Сестра ее находилась здесь у нас на Темирнике в Ростове. Мы взяли у нее, как так вот и совпало, мы взяли у нее биологический материал и сравнили. То есть вот иногда такие методы работают на самом деле. Вот. Ну, как-то так. Больше не могу ответить на ваш вопрос.
2: Еще вопросы?
3: Нет? Игорь Валерьевич, спасибо большое за доклад. Вот видно, что вы эксперт очень высокого класса. А скажите, пожалуйста, если какой-то молодой человек захочет пойти по вашим стопам, куда бы ему порекомендовали поступать?
0: Ну, если он хочет пойти по моим стопам, конечно бы, если бы это было бы... Ну, давайте так начнем. Это, ну, Академия биологии, где нам дали эти знания, да, это было бы неплохой выбор для этого молодого человека. Тем не менее, ну, однако, При всем том, что в нашей Академии биологии, это Южный федеральный университет, дают хорошие знания, и на кафедре генетики в том числе, дают хорошие знания. Данный человек, он уже, согласно нашему законодательству, к сожалению, не сможет работать судебно-медицинским экспертом, потому что для этого необходимо медицинское образование. А человек с медицинским образованием, он не получает достаточных знаний в области генетики. Вот вам и парадокс. То есть биолог, генетик-профессионал не может работать, потому что ему запрещено это законодательством, судебным ДНК-генетиком, да, судебно-медицинским. А врач, который не имеет этих познаний, он может официально работать. Вот, к сожалению, такие казусы имеются у нас. Да. Но когда я был в Соединенных Штатах, я задал этот самый вопрос, на меня так удивленно посмотрели, сказали, врач должен лечить, а вот у нас биологи, они занимаются вот этими ДНК-экспертизами. Мне это было очень приятно слышать. Так что вот так.
2: Игорь Юрьевич, еще один вопрос. Подскажите, да. Как вот на сегодня обстоит дело с базами ДНК материала вот в нашей стране? Вот об этой теме несколько слов.
0: К сожалению, ситуация у нас следующая. Значит, в 2009 году, в январе 2009 года, вступил в действие 242-й федеральный закон о генетической паспортизации населения Российской Федерации. Согласно этому закону, паспортизация генетическая должны быть подвергнуты лица, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления. И подразумевает этот закон, что такое база, которая подразумевал с собой этот закон. На самом деле он начал работать не в начале 2009 года, не в январе, а в ноябре 2011, потому что пока там были там и согласования и так далее. Вот, и начался забор биоматериала, и началось накопление базы данных. Но база данных какая там у нас накапливалась? Не биологического материала, к сожалению. А именно база данных уже генетических профилей, то есть оцифрованных. Вот как девушка говорила, как у вас там оцифровка происходит, это совершенно правильно задал вопрос, да? То есть уже оцифрованных. Вот эти вот циферки, то, что вы видели, там 14-15 и так далее. Ну, тут мне на ум приходит один случай в Великобритании, когда был, я же об этом, наверное, говорил, когда был задержан инвалид церебральным с параличом, когда его взяли по обвинению в ограблении. К нему пришли, взяли там сиделку, отогнали, забрали его с постели, сказали, что он совпал вот на месте преступления, так сказать, с этим с пятном там, крови, которое обнаружено было при ограблении, да, при вооруженном ограблении. Ну, он же пытался доказать, что он уже полгода прикован к постели, ограбление было совершено вчера, но это не имело никакого значения, потому что тогда проводили исследования по шести локусам, по шести участкам ДНК. После того случая, когда там разобрались, это был стандарт Великобритании, да, такой был 6 таких вот участков ДНК, эти панели этих локусов расширили до 10. В России с этим все плохо, на самом деле. В любой стране, вот в США имеется свой стандарт. До 2017 года там был стандарт 13 локусов участков ДНК. С 1 января 2017 года стандарт уже стал 21 локус. Это ФБРовский стандарт. Да? Значит, в Германии там свой стандарт, в отличие от остальной Европы. В остальной Европе свой стандарт, в Англии свой стандарт. В России только нет своего стандарта. Мы идем самобытным путем, у нас ничего этого нету. И даже в одном ведомстве разные лаборатории используют разные системы, работают по разному количеству локусов. То есть какой-то совместимости в этом, ну, это искать. Нету официального в этом. У нас нету официального этих стандартов. И это к чему приводит. То есть сегодня у нас 15 локусов, и мы получили, затратили деньги, миллиарды, затратили рубли и протипировали вот этих вот сотни тысяч человек. Да? А завтра нам сказали, нет, ребята, надо уже вот делать не 15 локусов, а 21 локус. И что дальше? Опять заранее забирать у них кровь, кто-то убежал, кто-то умер, и так далее. Там, ну, как это, да? То есть, естественно, с этим все плохо, на самом деле. Пока у нас не будет биобанка биологических образцов, пока у нас не будет в России биобанка именно биологических образцов, как это реализовано в армии США, там, кстати, этот банк составляет 6,5 миллионов образцов военнослужащих и гражданских значит, армии США, у нас ничего этого не будет. И тогда у нас все проблемы, такие связанные как с идентификацией погибших в боевых точках, у нас уже отпадут. Я прекрасно все это помню, какие были у нас проблемы, масса проблем, когда надо было найти родителей и так далее. Мы до сих пор не идентифицировали очень много людей, погибших в Афганистане. А почему? Потому что родственники, кто-то уже на Украине живет, а у нас отношения с Украиной испортились, да, кто-то еще где-то живет там, и так далее. Кто-то уже умер за это время. И идентификация погибших в Афганистане проходила очень-очень сложно, на самом деле. Да? Вот. В Чечне то же самое там происходило. Да? Вот эти, там, если бы То есть не было какого. То есть у нас на самом деле пока у нас стандарт не прямая ДНК-идентификация. То есть мы сравниваем все по родственникам. А за рубежом там прямая идентификация. У них, они, если пропал солдат в ходе боевых действий, да, военнослужащий пропал, они поднимают его карточку с биологическим материалом и проводят прямую идентификацию. И вероятность этого в разы, в порядке превышает, то есть эта чувствительность, эта идентификационная значимость в порядке превышает то, что происходит у нас. Понимаете, какая штука. То есть с этим пока все плохо, на самом деле. Ну, вот как-то так.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. И тема нашего сегодняшнего заседания обозначена достаточно поэтично. Это я придумала. Мутации и вакцинации. Сейчас разберетесь, что к чему, потому что с нами на связи из Соединенных Штатов Америки врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов. Михаил Олегович, здравствуйте!
2: Добрый день, спасибо за звонок.
1: Я сразу к вопросам перейду, чтобы не тратить время. Вот не было вируса, и вот он появился, и началась эпидемия. Все дело в мутации, говорим мы, но здесь я ставлю знак вопроса и адресую его вам.
2: Спасибо, хороший вопрос. Ну, прежде всего, понятие «было-не было» – это такая философская категория. Как-то вируса не было. Он себе жил спокойно в летучих мышах. И пока популяция Китая не достигла 1,6 миллиарда человек, никто до этих мышей, я не очень знаю почему, где они там живут, это отдельный вопрос, но никто до них не добирался. И вот относительно недавно, потому что это большой коммерческий интерес, особенно в Китае, все вот эти вот дикие животные пользуются всевозможными мистическими свойствами. Ну, вы знаете, там можно на этом базаре, вот откуда пошла вспышка, купить лапы медведя. Или можно купить там барсучью печень. Я просто называю, что попало, но вы не думайте, я не теоретический знаток. Я был в Ухане дважды, работал там. Один раз по вакцинации в 80-м году, а один раз по профилактике вирусных гепатитов чуть позже. То есть я был на этом рынке. Это очень такое экзотическое место, которое к нам приходит. Когда мы его видим, оно действительно очень впечатляет. Таким образом, мы говорим, первое, что вирус был. Он ниоткуда не взялся, не зародился где-то из мусора. Второе, почему-то он раньше жил себе спокойно в своих мышах и к нашему отношению не имел, к нам, к человеческому роду. Но это в основном связано с тем, что мы туда, во-первых, как я вам только что сказал, не попадали, в те глубокие места, где он там проживал. А во-вторых, как бы не было моды на, допустим, на народные целебные средства из летучих мышей. То есть тут много разных факторов, почему мы стали с ним контактировать. Мы, я говорю, человеческий вид. Дальше что произошло? Дальше началось самое главное. Вирус оказался, что у него есть какие-то, ну, будем условно называть, какие-то его фрагменты рецепторов. Вот так. Я не знаю, что это, потому что это действительно огромная наука, которую будут все еще изучать. А сегодня мы с вами будем говорить такие общие фразы. Итак, какие-то фрагменты рецепторов оказались достаточно близки, чтобы именно этот вирус мог зацепиться за человеческую популяцию в качестве паразита. И это могло произойти, и вообще это может произойти в случае зоонозной инфекции. Вот это у нас сейчас с вами так называемый зооноз, то есть тот, кто живет среди зверей, а он перешел на нас. Таким образом, это произошло при очень тесном контакте. На этом рынке люди разделывают этих мышей, курей, кого хотите, они там же живут, там и спят, там и шьют. То есть это очень, я бы так сказал, интимный контакт, настолько, что буквально люди спят в том разделочном цеху, где они чистят этих мышей. Поэтому доза большая – это очень важно. Занозная инфекция всегда как бы определяется дозой заражения. Таким образом, создались условия, при которых этот вирус, как мы уже завершая говорим, напал на человека. Во-первых, он не напал, нечего туда лазить, где эти мыши живут. Он как бы не виноват, вирус. Он вот вдруг увидел, что он может попробовать перейти на другую популяцию. Причем самое потрясающее во всей этой истории с коронавирусом, что мы с вами, потому что уже у нас достаточно техники, достаточно знаний, мы третью попытку этого вируса наблюдаем. Это один и тот же, ну плюс-минус километр, да, один и тот же коронавирус, который третий раз пытается перейти с одного вида на другой. Сначала был SARS, тяжелейшая вспышка, опять же, там же в Китае. И это отдельная вообще очень интересная история. Он был очень тяжелый. Каждый десятый человек умирал. Потом был следующий. Это MERS. Он был то же самое, но он через верблюдов. Ну, сколько людей контактируют с верблюдами? С одногорбами там в пустыне? Ну, 100, ну, 200, ну, хоть 1000. Все равно это несопоставимо с одним городом Ухань, который 50 миллионов человек. То есть одна треть Российской Федерации по количеству населения живет в этом Ухане. Ну, и вот это третья попытка. Причем, если бы вирус был умный, я бы ему сказал, что он сейчас сделал очень сильный ход. Он не такой тяжелый. Вы знаете, человечество, мы очень сильное население, очень умное, суммарной мыслью и так далее. То есть все тяжелые болезни исчезают. Все, кто нам вредят, они точно исчезают. А вот то, которое нас не беспокоит, типа, ну, если есть такой, ну, риновирусная инфекция, все ее знают, она давно определена. Два раза чихнул, и все. То есть... Так ее не регистрируют, и никто о ней думать не думает.
1: То правильно? Есть можно сказать, что вирус сделал умный ход, ослабив свое влияние на человека и не убивая его, поэтому и прицепиться получилось.
2: Не совсем правильно формулируем, чтобы не, а то у нас теория заговора получается, что вирус у нас сидит и думает. Чтобы
1: интеллект.
2: Не такой... Да, то есть на самом деле этих вирусов миллион с лишним. Они все одинаковые, но все разные. И вот среди них нашлись некие вот в данную минуту, в этот конкретный 2019 вирус, да, коронавирус, нашлись такие частицы, которые способны переместиться из одного вида позвоночных летучих мышей на другой вид позвоночных людей. И так, но если бы они перемещались тяжелыми, они бы сразу всех поубивали, с кем перемещались. И как бы они передавались, откуда бы они взялись?
1: Тоже верно. А вы верите в то, что они могли, вот я даже не знаю, перевалочный пункт себе организовать в змеях, об этом же говорили. То есть не теплокровные, а хладнокровные существа их могли.
2: Абсолютно, конечно, ерунда. Это вы сами понимаете, потому что, как я сразу, именно вашими словами. Как только вышла эта публикация, тут у меня коллеги были, и они спрашивают, ну как ты думаешь, змеи? Я говорю, ребята, они вообще хладнокровные, ну не может такого быть. Конечно, это абсолютно, но то, что должен быть промежуточный, это да. Это поэтому это делает такой сложный переход этого вируса. Мало того, что его надо из мышей выбраться, ему надо еще... Ну, Вивера же была при Сарсе. Вивера – это такая большая зеленая кошка с длинным хвостом. Она считается потрясающе важной в здоровье у китайцев. И они их разводят. И там была целая история с этой виверской фермой. Ну, я вам честно скажу, я не знаю, это не сильная такая публикуемая информация, но они создали ферму для этих вивер по типу таких ферм, которые были созданы у нас для норки на севере. Норки живут, их кормят гормонами, чтобы они быстро росли, и антибиотиками, чтобы они не умирали от инфекций. А потом они быстро вырастают, с них снимают шкурку, ими кормят уже других норок. Понятно, да? То есть, то
1: да, безотходное производство.
2: Да, не очень много еды надо добавлять. Что произошло, когда они, китайцы, научились этому, были очень благодарны, вернулись к себе домой и построили такую ферму. И они взяли не норку, которая уже у нас, не знаю, десятки лет пассируется, а взяли вот эту виверу и накормили ее гормонами, и задавили ее собственный иммунитет. И она где-то этот вирус от мышей взяла. И в этом безиммунном организме вот эти коронавирусы страшно размножились, огромная доза, тут же заболел сторож и умер этой фермы. Вот с чего так вот.
1: Апокалипсис.
2: По слухам, да, по слухам, то есть всегда, если вы имеете новую инфекцию, всегда виноваты люди. Они, значит, влезли не туда, куда их там звали, они попали не в то место, где они никогда не были, и это относится к любому вновь появляющемуся патогену.
1: Михаил Олегович, а вот на первом этапе на рынок вас верну в Хуань, через что проникает вирус? Вот освежевали там тушу или готовят суп из летучей мыши? Это должна быть рана у человека на руке или там тоже воздушно-капельный?
2: Нет, человек просто, когда он... Летучие мышки там, в Китае, гораздо меньше вот этих летучих лисиц с эболой. С эболой же та же самая ситуация.
1: Так.
2: В Африке. они гораздо меньше, поэтому, когда их чистят, надо, так сказать, быстренько работать, руками следить, довольно близко к лицу их подносить и дышать этим всем. Вот и все. То есть это вирус, конечно, у него... Он может передаваться всевозможными путями. Отдельно можем поговорить о путях передачи.
1: Мы поговорим.
2: Главное это дышание. Это
1: дыхание,
2: это
1: да?
2: Через органы дыхания, да. Он и находит... А поэтому, видишь, больные-то погибают от пневмонии, от осложнений пневмонии, потому что он находит этот рецептор через дыхательный орган. То есть вы сразу можете сказать, что основа передачи инфекции, потому откуда он выделяется. Если у вас он выделяется с поносом, как холера, понимаете, да?
1: Да.
2: Значит, он там живет, в этих кишках. А если он погибает от пневмонии люди, значит, он и передается этим путем. Хотя этот вирус, он еще настолько к нам не приспособился, что он может, по слухам, с фекалиями передаваться. То есть вирус
1: как холера, ректально-оральная.
2: Не настолько, нет. Конечно, он респираторный. Мы сейчас на сегодняшний день, как обычно, выбираете самое главное, отсекаете, как говорится, хвосты и головы и занимаетесь самым главным. Сейчас у нас респираторный вирус. Если мы сейчас все бросим и начнем заниматься прекращением передачи с поносом, то мы с вами вообще все потеряем.
1: Друзья мои, сейчас уйдем на небольшую паузу. Я напомню, мутации вакцинации. Мы будем говорить не только о хайнаньском вирусе. У нас в эфире врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Самара 98.2.
4: Ростов-на-Дону.
3: Иркутск
4: 89.8.
3: 91.5.
5: Владивосток
3: 94.
5: Калининград

0: доктор медицинских наук по специальности инфекционные болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики. Михаил Олегович рассказывает о том, что вот вирус нынешний, китайский, он выбрал самый простой путь. Мы еще не понимаем до конца методы передачи, но самый простой – это воздушно-капельный. А вот у меня вопрос. Какое там неразнообразие, что ли, у них в последнее время? Михаил Олегович, смотрите, большинство последних вирусов, которые пополнили копилку эпидемии, начинаются, правда, как простуда. Почему такое, ну, скудное какое-то разнообразие? Но ведь действительно и холера по-другому у нас выступала и протекала. Все дело в чем?
1: Это хороший вопрос. Я никогда его не ставил в этом ключе. Почему? Потому что если у вас имеет место факт, значит, это факт природы. Значит, как очень хорошо в русской пословице говорится, где тонко, там и рвется. Значит, где-то у нас есть некий механизм, которым мы недостаточно защищены именно для патогенов, которые передаются с дыханием, с насморком, с кашлем и так далее. Я совершенно с вами согласен, но... Извините меня, СПИД что-то он не передает.
0: А я вот как раз про СПИД и хотела вот продолжить, сказать, подловить.
1: И гонорея устойчивая. Теперь она бывает, знаете, такая устойчивая к антибиотикам.
0: Да
1: ужасно неприятная
0: вещь. Это мерзко, да. Это подло и мерзко с ее стороны.
1: Редко передается с кашлем. Да.
0: Да, но давайте как раз про СПИД, коль вы напомнили. Есть у меня вопрос. Он появился в 80-х и тоже к нам пришел из животного мира. Пришел, потому что начали гнать, цивилизация начала гнать довольно-таки изолированные племена куда-то вглубь, и они стали есть не тех обезьян, которых привыкли есть. Боже, из головы вылетели названия этих низкорослых пигментов. Пигмеев, да?
1: Да, это пигмеи, да.
0: Пигмеи, спасибо большое, вылетает иногда.
1: Как любимая наша русская позиция, кто виноват, да?
0: Да, но вот здесь...
1: Бельгийцы.
0: Погоди, с шоколадом 100%.
1: Король Леопольд захватил Конго. Они стали вырезать деревья, потому что там очень ценные для нас, для европейцев, породы деревьев. Я не знаю, там какие там бабабы растут, но они очень хорошие деревья. И они стали их рубить. А куда деваться пигмеям? Они такие маленькие, они живут в лесу, они питаются тем, что в этом лесу живет. Куда им деться? И они стали уходить дальше и дальше в такие непролазные джунгли, куда они раньше не совались даже. И там они действительно стали охотиться на вот очень таких, им казалось, хороших обезьян, стали их разделывать, потому что, ну, не будешь за шкуры их есть, правильно?
0: Ну, правильно.
1: Стали их разделывать. Вот и все. Как только они стали их разделывать, сами знаете, ногти все порезался, то все, пятое, десятое.
0: Через кровь. Тоже. Да, только можем ли мы здесь судить вот на предыдущем примере хайнаньского вируса, что, значит, пигмеи, они, у них с легкими, с дыхательной системой все сильно, то есть не порвалось там, где тонко.
1: Нет, это вирус не имеет тех рецепторов, которые в легких.
0: То есть...
1: Это же взаимодействие всегда. Надо смотреть на обе стороны, на зверя и на человека.
0: Жертву.
1: То есть на то животное, которое, от которого и что у человека. То есть это очень сложный процесс на самом деле. Может быть, они и дышали ВИЧ, но ВИЧ не смог зацепиться.
0: То есть это другого вида вирус,
1: на слизистый мозг,
0: у которого рецепторы
1: правильно
0: не приспособлены к зацепке
1: правильно
0: в наших легких.
1: Правильно.
0: А вот с кровью прекрасная среда. Здравствуй, отлично, человек.
1: Да. Подождите, мы же с вами только что обсудили же очень важный момент. Что поражается, то будет механизм передачи. Поражаются же лимфоциты, а лимфоциты при ВИЧ где живут? В крови. Вот вам, пожалуйста, механизм передачи. А здесь поражаются легкие, вирус, соответственно, идет через верхний дыхательный тракт.
0: Но мне тут важно спросить, уже немножечко в современность перейдя, почему до сих пор, на ваш взгляд, в обществе существует вот этот стереотип, что СПИД в первую очередь передается через половые незащищенные контакты? Ведь это неправда. Самый главный момент передачи и инструмент передачи – это многоразовые шприцы, нечистое вот, отсутствие гигиены в медучреждении или вот здесь на месте. Я права или нет?
1: Ой, ну очень... Вы знаете, давайте я вам расскажу, как
0: давайте,
1: на самом деле.
0: Да, да,
1: а, то,
0: да.
1: А то у вас все правильно, но акценты очень страшные.
0: Но не совсем.
1: Мне прям страшно стало.
0: Я люблю
1: испугать, да. Смотрите, да. Давайте говорить. Вот так. Вирус передается с кровью, правильно?
0: Правильно.
1: Значит, то, что вы перечислили, это варианты передачи с кровью. Потому что, извините, сперма и влагалищная жидкость, это все как бы производные крови. Вирус, если он есть в крови, соответственно, есть и там. В отличие

0: слюны.
1: Угу.
0: Котовируса там нет. Итак, второе. Если у нас механизм передачи с кровью, соответственно, действительно, любой загрязненный медицинский инструмент дает вам высочайшую вероятность заболевания. То есть, если вы один раз, ну, не дай бог, кто-то там, ваши знакомые, на вечеринке взяли грязные шприцы, ввели себе ради удовольствия какой-то препарат, в результате у вас с одного раза может быть уже ВИЧ. Потому что он сразу попадает туда, где есть клетки мишени. Он сразу попадает на лимфоциты. В отличие от этого, половой путь, который на самом деле очень малоэффективный. Но, что значит... А, это я люблю очень эту историю. Есть такое исследование, очень в хорошем журнале опубликованное, проверенное. То есть я вам точно говорю, что это очень хорошие данные. Оно было сделано в Америке. Это проследили людей передачу ВИЧ-СПИДа у тех, кто, с одной стороны, заражен ВИЧ-СПИДом, но во всем остальном они здоровы. Понятно, это очень важно, понимаете, да? Потому что, допустим, если у одного из партнеров половых есть какая-нибудь другая сексуальная болезнь, опять та же гонорея, да, то передача идет моментально. Почему? Потому что на поверхности находятся те самые лимфоциты, которые занимаются, лимфоциты занимаются уничтожением гонорей, но при этом могут подвергнуться заражению. Понятно, да?
1: Да.
0: Да, то есть вируса ВИЧ. Так. Итак, если два совершенно здоровых человека... И вот сколько примерно раз им надо заняться нормальным сексом для того, чтобы вирус передался. И американцы показали, что 100 раз. Это... Ого!
1: А это за всю жизнь кто-то не успевает.
0: Нет, нет, нет, это вы там американцы такие. У нас в Швеции надо 500 раз. У них там на севере народ поспокойнее, понимаете?
1: А у финнов, интересно, сколько будет?
0: Ну, я думаю, примерно как у шведов. Короче, я написал тогда в одном из ревью такое, что замучаешься передавать. Вот о чем и речь, понимаете? Но поскольку все человечество беспрерывно занимается сексом, то число этих контактов у вас миллиарды миллиардов. В течение года. И поэтому, конечно же, большинство передается вируса при половых путях передачи. Не потому, что он эффективный, а потому, что их огромное количество.
1: Михаил Олегович, слушай.
0: Очень важно про инструментарий. Про инструментарий вы совершенно правы. Есть кошмарные страны, я в этих странах всю свою жизнь провел, где действительно передача вируса вполне происходит внутрибольничная. Где грязным шприцом колят, потом дети могут быть заражены этим же шприцом. Это самая катастрофическая вещь. Это абсолютная, как бы, ну, несправедливость по отношению к этим больным, и с этим надо бороться. В России состояние с этим очень прилично. Очень.
1: Соглашусь.
0: Я внимательно слежу за разными индикаторами этого вопроса. Поверьте мне, там не только вот сообщенные, там много индикаторов, которые опытный эпидемиолог может посмотреть и предположить, что происходит. Но в России, слава богу, случаи случаются, но они не могут не случаться. Если есть больные, если есть госпитали, есть вирус инфицированный, конечно, единичный случай может случиться. Но он действительно именно на этом очень низком уровне в России все нормально.
1: А вот какой вопрос возник. Говоря о хайнянском вирусе, вы сказали, что он схитрил, ну, ставлю в кавычки этот глагол, и перестал быть таким сильным, то есть убивать. Кто-то выздоравливает, а кто-то гибнет. Но в случае со СПИДом, это же смертельный вирус. Тогда почему он так не сумничал? Или в чем тут подвох?
0: Ну, что вы говорите? Это совершенно неправильное представление. Итак, давайте про хайнянский вирус. Он действительно молодец. Он старается перейти. Он как бы вот разговаривает с нами и говорит: ребят, я хороший, ну возьмите меня. Я буду вашим паразитом, я тихонечко буду сидеть, я вас убивать не буду. Я вам еще что-нибудь сделаю хорошее. Это мы наверняка не знаем. Потом через 100 лет выяснится вон на чего. Потому что вирусы – это что? Это переносчик информации. Вы никогда не знаете, какую информацию, для чего и когда она понадобится. Я вам сейчас расскажу одну. Видите, я очень старый, поэтому со мной все происходило в этих мирах вирусных. Я вам расскажу одну историю. Когда ОСПА была ликвидирована, встал вопрос о том, чтобы сжечь последние образцы вируса, которые запрятаны глубоко в секретных лабораториях. Чтобы их сжечь, чтобы их больше не было, и забыть об этом. И встал один очень старый вирусолог, доктор Махи. Я с ним имел честь работать и сказал: ребята, а вы уверены, что вы знаете, зачем этот вирус был Богом придуман? Давайте не будем этого делать.
1: Ну, а, например, вот... нам, простым смертным, понять вирусолога, например, ну, например зачем
0: например,
1: можно?
0: Например, смотрите, и он этот как раз пример и привел. Вирус имеет огромную последовательность нуклеиновых кислот. Мы не знаем, зачем она сделала. Он ее не использует. Зачем он ее носит? Ребят, давайте не будем уничтожать. Пусть сидит в этих двух секретных лабораториях, одна в США, одна в России, в специальных этих лабораториях. И давайте там его и оставим. И оставили. Мировое сообщество промолчало и молча согласилось. Мы не знаем, зачем это. Вот там говорят, может быть, мы потом когда-нибудь сделаем там супер комбинированную вакцину от всех болезней прямо на этом вирусе. Кто его знает? Зачем такой громадный геном, который не используется? Факт есть факт, и вирус до сих пор существует, и я уверен, что на моей жизни его не будут уничтожать.
1: Михаил Игоревич, я сейчас на этом месте буквально прерву. Врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики. Михаил Фаворов в эфире «Комсомольской правды».
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Противоположные взгляды.
3: Оппозиция, я считаю, героями.
4: Твое право считаю.
3: Да. Тина, что ты несешь чушь какую?
4: Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
2: Разные точки зрения.
5: Призывы «надо выходить и устраивать майдан» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
6: По-моему, мне это решили под допрос устраивать.
2: Личный взгляд на главные проблемы.
7: Ты не ездишь на машине?
8: Я не езжу.
7: Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
2: Свобода слова в прямом эфире.
9: Я не причисляю себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
10: Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
2: Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
11: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Комсомольская правда». Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. И сегодня мы продолжаем разговор на поэтическую тему, которую я сама изобрела – мутации вакцинации. Говорим на разные темы, о разных вирусах, но главное – с кем. В эфире врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики с нами по скайпу из Соединенных Штатов Америки Михаил Фаворов. Михаил Олегович, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день опять. Здравствуйте.
1: Да, и мы прошлую нашу часть разговора закончили на вот каком вопросе. Что почему хайнаньский вирус кого-то убивает и кого-то оставляет в живых, а вирус иммунодефицит человека, то есть ВИЧ, он смертелен? Вы сказали, Мария, вы не правы. И начали отвечать. Угу. Я прошу подхватить самого себя.
0: Вернемся к коронавирусу, который сейчас циркулирует и действительно вызывает, ну, такие очень настороженную нервозность и в правительствах, и маркеты, в смысле, ну, рынки очень реагируют серьезно. То есть это серьезное мировое явление. Итак, почему некоторые погибают? Прежде всего, номер один причина – доза вируса. Ого. Если вы находитесь от человека, который в этот момент распространяет вирус, еще даже не знает, что он болен, или у него только начальные симптомы болезни, он еще не чувствует себя плохо, ближе, чем 2 метра, у вас шансы выше, что вы заболеете. И что вы будете болеть тяжело. Большая доза. Нашему организму нужно время, чтобы справиться с любым пришельцем. Но если пришелец, значит, его сразу миллион, и он начинает сразу крошить все клетки, шансов у нас низко. Первое. Второе. Несомненно, существует индивидуальная чувствительность. Мы представляем из себя огромную популяцию, и в этой популяции встречается все. То есть это не обязательно часто встречается, это обязательно редко встречается, но, тем не менее, встречается все. И... даже если доза относительно небольшая, есть люди особенно восприимчивые, которые легко погибнут. И, к сожалению, что выяснилось, что убивает-то он только пожилых, 60+, а 80%
1: пока
0: вообще.
1: Да.
0: Но 80% вообще 65 лет. То есть не пока, да. Это говорит о том, что он вниз-то не спустится.
1: Ну как, вниз? Вы имеете в виду, он не будет омолаживаться?
0: Омолаживаться, правильно? Почему?
1: Да.
0: Потому что что-то есть в пожилых людях, у них изменяются рецепторы, у них изменяется слизистая, у них изменяется иммунитет. К сожалению, я вот как раз к этой группе отношусь. Понимаете?
1: Берегите
0: себя. То есть, да, это и есть индивидуальная чувствительность. То есть мы уже нашли, что есть индивидуальная чувствительность человеческой популяции, которая объясняется возрастом человека. Но вчера я вывесил в Фейсбуке таблицу и показал, что каждые 4 дня, а я брал специально 4 дня, иначе нельзя каждый день смотреть, там не сглаживается кривая, да? То есть каждые 4 дня происходит снижение, и от момента начала вспышки до вчерашнего дня статистически достоверное снижение смертности. Все, вирус стал к нам приспосабливаться, он пытается стать нашим.
1: А роднуля пытается... такой. А что же, почему ВИЧ-то?
0: А если он пытается стать нашим, то ему нас не нужно убивать. Какой же смысл ему нас убивать, если он хочет с нами жить навсегда?
1: Михаил Олегович, вы меня в этом убедили уже. Но почему ВИЧ себя так не ведет?
0: Секунду, дайте мне до ВИЧа про этот вирус досказать. Он старается... Он не наш вирус, он старается приспособиться. Чем больше он к нам приспособится, тем легче он будет протекать. Но в этот раз мы ему не дадим. Китайцы предприняли такие супермеры эпидемиологические, которые принимаются действительно... Ну, вы знаете, наверное, только последний раз вот при ЦАРСе, при боли, при чуме, при так называемой emergency ситуации, то есть как бы угрозе человечеству, и принимаются на уровне ООН, то есть WHO объявило, что это угроза человечеству. Поэтому этот вирус у нас не приживется. Вот увидите, к концу февраля эта вспышка пойдет на спад. Дальше, теперь вернемся к ВИЧ. С ВИЧом примерно та же история, но при наличии другого механизма передачи у вас как бы другое состояние взаимоотношения вируса и человека.
1: Доза.
0: Нет, смотрите, доза – это значит все, заражение. То есть если бывают люди, у которых этого вируса очень мало, потому что, допустим, он заболел там, так, в это время, короткое время, у него высокая доза вируса. А потом иммунитет начал с ним бороться, убивать собственные лимфоциты. Вируса очень мало, и он относительно малозаразный. Потом иммунитет начинает загибаться, потому что он сам себя съел, правильно? Лимфоциты собственные убил. Да. И тогда человек опять становится очень заразным. Это доза. Но самое главное, вы представьте, что от момента заражения до первых симптомов это 10-15 лет, а от этого времени до смертельного исхода еще там почти 10 лет, и все это было, это все в прошлом. Это было до появления антивирусной терапии. Понятно? Сейчас этого вообще ничего нет. Сейчас человек, как только он выявили у него антитела, ему проверили, какая у него там эта доза вируса, дали ему антиретровирусную терапию, и он не заразен вообще. Был сделан многократный опыт. Человек, который потребляет как положено, не как у нас с утра выпил, а завтра не буду, да? Нет. А каждый день, как положено, одну таблетку в день он выпивает противовирусной терапии. И было показано в семьях, люди по своим там понятиям не пользуются презервативами. Один из них заражен, но народ на ретровирусной терапии. Он не заражает партнера.
1: То есть можно это назвать лекарством от СПИДа?
0: Да закончено все со СПИДом. Нету этого дела больше. Только надо это все внедрить. Это когда у вас в России, допустим, сейчас на сегодняшний день больше миллиона зарегистрированных, а я считаю, что примерно, ну не знаю сколько, 500 тысяч еще незарегистрированных. Вот кто сейчас там рассеивает этот ВИЧ. Те, кто сами не знают о том, что они инфицированы. Если всех инфицированных посадить на антиретровирусную терапию, через 10 лет ВИЧа не будет.
1: Обнадеживающе. Так, если... Я следующий вопрос, с вашего позволения. Если не все умирают от нового заболевания, то, может, и не нужно тогда на вакцину тратиться и силы, и ресурсы, и самые лучшие умы человека? Потому что сейчас такая ситуация, вы только что, допустим, сказали, что к концу февраля ничего не будет. Ну зачем напрягать всех?
0: Да кто вам сказал, что напрягать-то? Не слушайте вы. Это все разговоры в пользу бедных. Никто не занимается этой вакциной, и никто ее делать не будет. Первое. Вакцина бессмысленна, потому что если вирус через 3 месяца закончится, кому ее прививать? Второе. Был тяжелейший ЦАРС, умирало в 5 раз больше людей из числа заболевших. Вакцину нету. То есть тут главное опять терминология. С людьми невозможно стало иметь дело. Потому что каждый думает о своем и говорит о своем. Итак, что называть вакциной? Если вы имеете в виду белок, который будет похож на белки вируса, это вам сделают через неделю. Я думаю, что уже сделали. Это вакцина? Нет. Это прототип. Вот это сделают, и все будут хвастаться перед фондами, которые предоставляют деньги, что мы сделали прототип вакцины. Пожалуйста, эпидемиологи, забирайте и испытывайте. На ком? Через 2 недели уже больных не будет. Угу. На ком мы будем ее испытывать? Первое. Второе. Кто будет вкладывать деньги в производство такой вакцины, которая никому не нужна? То есть разговоры про вакцину – это в пользу бедных.
1: Не верить. Понятно. А, тогда, с другой стороны, подберусь не про вакцину от хайнаньского вируса, а вообще про другие, от других вирусов. Смысл разработки вакцин разве не теряется из-за того, что ученые не успевают за скоростью мутации вирусов?
0: Нет. Вы понимаете, в чем дело? Мы же с вами говорим о появлении новых вирусов. Но старые-то вирусы продолжают, наши вирусы человеческие продолжают нас убивать.
1: Ну, грипп, на примере гриппа, а он же мутирует каждый сезон. Вот здесь
0: если вы берете популяцию, 100 тысяч человек, так, и всех их прививаете, а потом другую популяцию в соседнем городе, экономически адекватную, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, все-все-все на свете, все показатели адекватную, и никого не прививаете, смертность у вас будет в 3-4 раза больше там, где вы не прививали. От гриппа, какая бы она ни была, плохая вакцина, все ее ругают, вот в этом году промахнулись, а в этом году не промахнулись, это опять совершенно пустые разговоры. Потому что сравнивая привитых, непривитых, если вы хотите иметь риск смерти своих близких, пожилых особенно, или новорожденных малого возраста детей, не прививайте. Вот моя позиция.
1: Да, позиция...
0: Секунду. И у вас шансы будут. Шансы. Надо рассматривать риск, шанс умереть, а не саму число смертей. Извините.
1: Я... Поняла, но я начну все-таки с продолжения этого разговора, следующую часть передачи данных. Друзья мои, вы не отключайтесь, потому что в эфире у нас врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционные болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов. И говорим мы сегодня с ним о вирусах, в общем, в частности, и о вакцинах от этих вирусов. Мы вернемся через пару мгновений.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Мутация и вакцинация. В студии, а точнее по скайпу из Соединенных Штатов, врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии, лабораторной диагностики Михаил Фаворов. Михаил Олегович, вот в чем вопрос. Я поняла, что если мы возьмем две локации, на одной чаше весов будет непривитая, а на другой с сделанной прививкой, то есть вакцину, там все в порядке. И смертность во второй будет гораздо ниже. Но вопрос мой вот какой. За счет чего смертность-то будет ниже, если вирус один, а вакцина от предыдущего?
0: А как, я думаю, вы знаете, что есть такой основной закон общественного здравоохранения, что там не бывает хороших новостей. Почему? Потому что если вакцина в этом году работает, и люди существенно ниже болеют, эти вообще не умирают, те, кто был вакцинирован, об этом вам нигде не напишут. Это нормально, это так должно и быть. Но если какой-то из годов, а это случается периодически, я не могу сказать, ну, не очень часто, я скажу так, раз в 6-7 лет случается ошибка, то ошибка эта связана с характером самого вируса. Это же опять же занос. То есть каждый раз он опять переходит в Китай или в Юго-Восточной Азии с птиц, с гусей, с уток и распространяется. Параллельно несколько распространяется. То есть это так, ошибка бывает. Ну так вот, когда происходит ошибка, и когда вакцина сделана в этом году, которая не направлена на конкретный вирус прошлого года или, наоборот, следующего года, то тут уже все об этом знают. Как же так? Такая смертность, все вакцинированы. Вот и все. То есть раз в 5 лет такая вещь возможна, опять же, из-за того, что вирус зоонос. То, что мы наблюдаем с коронавирусом, с вирусом гриппа, произошло в 2018 году. Он перешел на нашу популяцию и укрепился, потому что никаких мер по профилактике этого дела сделано не было. Почему? А как вы можете сделать во время Первой мировой войны? А как вы можете это сделать с миллиардными перемещениями людей, беженцев и всего такого? То есть вирус в нас укрепился, и теперь он будет с нами жить, и он уже, конечно, приспособился. Он же убивает меньше 1%. Это вирус гриппа. Первое. Второе. Те, кто вакцинирован, так скажем, не тем вирусом, который к нам пришел, все равно в лучшей позиции, чем кто не вакцинирован.
1: О, вот это важные слова, золотые
0: слова. Я знаю, потому что вирус действительно различается по... То есть, ну, там у него миллион антигенов, да? Ну, основные там три. Так вот, хотя бы один из них все равно тот же. Понимаете? Хотя бы один, то есть даже тот человек, который привит неправильные вакцины именно к конкретному данному вирусу, он заболеет, но будет болеть легко.
1: То есть у меня есть оружие вот против этой ахиллесовой пяты, но оно есть. Пусть она есть. Маленькая эта пяточка, но оно есть. Очень понятно, есть. Очень понятно. Я считаю, что сейчас люди должны переслушать, потому что это будет и подкаст выложен, должны переслушать именно хотя бы этот мгновение нашей беседы, чтобы поняли, зачем привет. Циклы у эпидемии существуют, а если да, то почему?
0: Да. Циклы существуют, потому что развитие наше имеет циклы человеческое. Например, вот, ну, женский пример более простой, да? Женщина рождается, у нее, соответственно, гормоны устроены в одном цикле, потом она вырастает, становится женщиной, готовой производить детей, у нее совершенно другой цикл жизни, и в третьем цикле постфертильного периода она в третьем цикле. Понятно? Цикл
1: да. это... Три процесс. Разных Мы... женщины с точки зрения цикла и гормонального фона и так далее.
0: И также с вирусом. Он что вам, этот, как кремень, что ли, как памятник? Нет. Он тоже имеет свои циклы, его становится больше, когда его хозяйская популяция не имеет антител. Допустим, вот нету антител к такому вирусу Б. И вот он в прошлом году нам дал вспышку. А почему? А потому что позапрошлому еще было слишком, он тыкался, а все еще были иммунизированы.
1: А то есть получается, понятно? Что... Да, это понятно. Но получается, что вирусы, от которых у нас иммунизация будет стремиться уже где-то около нуля, они могут вернуться? Какая-нибудь та же оспа, я не знаю, бубонная чума.
0: Оспа не может вернуться, она не зоноз. Понимаете, в зоонозе мы ничего сделать не можем. Он все живет в этих курах и рано или поздно будет попробовать перескочить.
1: То есть все, что от животных может, а что не от животных, не может.
0: А что не от животных, антропонозы. Антропоноза – это оспа. Мы вынашли всех носителей этой оспы, всех привили, кто-то умер, кто-то выздоровел, все. Вируса больше в природе нет.
1: А какая самая сложная, непостижимая вакцина и непобедимая болезнь на сегодняшний день?
0: Я был заместителем директора Международного института вакцин по науке при ООН. Есть такая структура. Дополнительно к ВОЗ еще отдельная по вакцинам. Вот такая есть мировая структура. И, в общем-то, я не могу сказать, что какая-то любая, не знаю, самая сложная вакцина. Я могу сказать, наиболее актуальная для России.
1: Давайте.
0: Я по всеми говорю, начинайте прививать от менингококковой инфекции. Менингококковая инфекция вакцина доступна во всем мире. Она всюду есть. Наше государство по своим причинам, я знаю по каким, пока у вас не будет 2 на 100 тысяч случаев менингокока, нет смысла почему-то так считается, прививать. Хотя Турция и Англия, в котором там и одного-то нет, все прививают. А Турцию называю, потому что, ну, экономически как бы на ступеньку ниже, чем Россия, а уже прививает 20 лет. Но самое главное по менингококку – это инфекция имеет 17-летний цикл. И мы находимся сейчас где-то на 14-15 году. Значит, через 3 года ребята вас всех с работы снимут. Это будет такая вспышка, потому что вы не прививаете. И она будет такая же, какая была раньше. Но раньше на это так не обращали внимания, когда сейчас начнут умирать дети именно от этой инфекции. Это я говорю уже нашему
1: тем, кто поняла, к кому вы обращаетесь. Я записала. Менингококковая инфекция.
0: Менингококковая вакцина, она вакцина. Есть. Она дешевая. Там, понимаете, вот как обычно, это вот инерционность мышления. Она раньше была плохая. Она раньше была не слишком эффективная. Она раньше была субъединичная. Бла-бла-бла. Сейчас все. Это новая вакцина. Она выпущена 2 года назад. Она принята ВОЗом. Она продается, она копейки стоит. Бросьте все и купите эту вакцину. Пожалейте самих себя.
1: Михаил Олегович, спасибо вам огромное за советы и за объяснения. Доступно, понятно. И я, уважаемые слушатели, уверена, убедительно. Да, это я к последней партии обращаюсь. Врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики. Михаил Фаворов был с нами в эфире. Спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Несколько слов о памятнике Сунги, потому что, может быть, не всем известны детали. Эта стоянка находится недалеко от города Владимира, теперь это даже уже черта города Владимира, на высоком берегу реки Клязьме, и к ней вот прямо рядом протекает маленький ручеек, который называется Сунги. В общем-то, по названию этого ручейка и названа была стоянка. Стоянка была обнаружена случайно, но затем ее очень профессионально многие годы копал Ута Николаевич Бадер, потом это продолжал делать его сын и теперь ученики. В общем, она дала достаточно много интересных материалов и стала всемирно известной. И в первую очередь благодаря тому, что на этом памятнике работали не только археологи, но и многие смежные специалисты – палеогеографы, палеоботаники, антропологи и другие. Было вскрыто в общей сложности около 5000 квадратных метров, и была возможность реконструировать климат, в котором вращались эти люди древности, и можно было получить некие многоплановые датировки, которые опирались не только на традиционный радиоуглеродный анализ, но и на оценку среды, на археологические артефакты. И поэтому в целом считается, что самая древняя дата этого памятника может быть около 30 000 лет назад. Абсолютно точно по данным разных наук можно сказать, что эта стоянка была использовалась несколько тысячелетий, не меньше, чем 2-3 тысячи лет. Исключительную известность этот памятник Сунги приобрел еще и благодаря замечательной сохранности антропологических источников и замечательной сохранности, прежде всего, двух погребений, так называемое погребение номер один и погребение номер два. В общей сложности и учеными, и случайными людьми было обнаружено 9 останков индивидов. Они были разновозрастными, и, к сожалению, вот в ходе истории освоения и изучения этого памятника часть антропологических материалов была утеряна. Сохранившаяся на сегодняшний день коллекция хранится в лаборатории имени Герасимова в Институте антропологии и этнологии Российской академии наук Москвы. Результаты антропологических исследований были опубликованы в двух монографиях. Одна была коллективный сборник, был издан в 1984 году. Вторая монография была подготовлена в большем объеме, большим количеством авторов и вышла в 2000 году. И в ней были добавлены результаты более современных методов и повторены некоторые главы из сборника 1984 года. Уже в 2000 году, вот в этом втором томе, у нас самая последняя глава этого издания посвящена проблемам вот этого сложного погребального обряда Сунгири-1 и Сунгири-2. Сунгири-1 – это погребение взрослого мужчины, Сунгири-2 – погребение двух детей, которые лежали голова к голове друг к другу. Я не вижу смысла пересказывать, потому что это отдельная тема сообщения. Если есть возможность, можно обратиться к этой главе. Она была написана в несколько параграфов. Авторы этих параграфов, соответственно, Мария Борисовна Митникова, Мария Селовна Добровольская и я. Каждый из нас описывал какие-то части, и в целом мы пытались как-то попытаться разобраться в этой сложности этого погребального обряда. И вот, в частности, в 2000 году в результате оценки совместных погребений в палеолите я неожиданно для себя пришла к выводу, что сунгирские дети – это, скорее всего, некое жертвоприношение, обряд, который связан с некими трагичными событиями. Но каких-то серьезных аргументов к этой моей идее у меня не было. Это такое очень сложное кружевное исследование, которое я буду исследовать. Сегодня мы с вами будем говорить не о втором погребении, не о погребении детей, а о погребении номер один. И я обращу ваше внимание, что это не как традиционно считается погребение только взрослого мужчины. На самом деле Отто Николаевич рассматривал это как комплекс. И по его заключению в его дневниках, перепубликованных в 1998 году, указывается, что над захоронением мужчины располагался такой округлый камень валун, и даже идет зарисовка этого камня, и рядом с ним лежал череп на дневной поверхности, череп, который вот был реконструирован впоследствии Галины Вячеславовны Лебеденской и определен как череп женщины. Вот здесь вы видите реконструкцию лица по черепу, которая была сделана Лебединской. Достаточно такое суровое лицо, и, как сказала Татьяна Ивановна, да, тяжело жилось женщинам палеолита. В общем-то, не только нынешним. Это захоронение взрослого мужчины. Как вы помните, было достаточно сложно, потому что это не просто овальная яма, куда помещено тело на спине, а эта яма была очень четко сделана по своему контуру, засыпана угольной подстилкой, затем она была засыпана охрой, и еще сверху, после того, как было уложено тело, тоже опять было подсыпано охрой. Сами кости человека тоже пропитаны этой охрой, поэтому при специальном исследовании Марии Силовны, Марии Борисовны и меня возникло такое ощущение, что, возможно, тело само тоже было обмазано специальным составом, в который входил жир животного и охра. Итак, тело, как вы видите, располагалось на спине, руки были скрещены в области таза, и тысячи бусин, которые были разные подвесочки, вырезанные из костей животных и частично из некоторых зубов животных, составляли украшение одежды этого человека. Помимо украшения одежды, на плечах этого взрослого сунгирца были еще браслеты из гнутого бивня мамонта, вернее, наверное, из ребер даже частично вырезанных. И эти пластинчатые браслеты сейчас хранятся во Владимирском музее, точно так же, как и все остальные артефакты этого памятника. В ногах у сунгирца лежало два ножа вот здесь, вот в области колен. Вот один здесь хорошо приготовлен. Это каменный нож и один нож костяной. Размеры каменного ножа нам известны, потому что они описаны в дневнике Бадера. А вот размеры костяного ножа неизвестны. И я очень рассчитываю, что все-таки рано или поздно мне удастся в музее Владимира его увидеть и посмотреть, как он выглядит. По исследованию одного из английских археологов, вот этих бусин на первом сунгирце было что-то около 3000. На самом деле, я думаю, было гораздо больше, потому что, как мы знаем из полевых историй, из устного фольклора, очень многие бусины брались на память с теми, кто там работал, передавались родственникам. И даже я знаю, что у Марии Всеобной есть тоже такая маленькая коллекция. Вот. Давайте посмотрим, как выглядит реконструкция одежды, которая была выполнена немецкими исследователями. На самом деле одежда гораздо сложнее, чем вы здесь видите, но тут как бы совпадает то, что хорошо фиксируется по орнаменту, но помимо этого, по мнению Бадера, на нем еще было что-то вроде такой верхней одежды, типа пончо с капюшоном. Археологический возраст. Тоже очень любопытный факт, потому что были предприняты неоднократные оценки радиоуглеродного анализа этого погребения по костным останкам непосредственно человека. Они давали самый большой разнобой, который известен по сунгирским памятникам. Резон давал что-то около 19 тысяч лет. По Оксфорду там что-то шло около 24, по-моему, если я не ошибаюсь. Но последние даты, которые были получены совсем недавно опубликованные коллективом авторов Добровольская, Кинкаус и Ричардс в 2011 году, это 27 тысяч лет. Есть предположение, да, что на самом деле эта дата еще и у древнецы, и все это происходит благодаря тому, что специалисты по радиоуглероду достигают и пользуются теперь новыми технологиями, когда можно датировать не только загрязнение органическое, которое естественным образом загрязняет эти останки, но непосредственно человеческий коллаген. То есть там проводится специальная отфильтровка, и человеческий коллаген уже датируется. Поэтому так определяются даты. Собственно, теперь о самом памятнике. Как вы видите, это прекрасная сохранность, вот череп со всех сторон. И это я взяла, как раз хотела поблагодарить Станислава с сайта, с нашего сайта, чтобы вот лишний раз показать, как можно этим пользоваться. По мнению Елены Николаевны, это был достаточно зрелый человек, и в статье Елены Николаевны Хрисанфовой приводятся все мнения ведущих краниологов, которые изучали Сунги, и считалось, что, в общем-то, это достаточно взрослый человек. Нашим маленьким коллективом Добровольской, Медникова, Бужилова был проведен дополнительный анализ, и так же, как Елена Николаевна, мы еще и опирались на гистологические исследования и на исследования в целом биологических признаков. И, в общем-то, мы склоняемся к тому, что ему было не меньше, чем 40 лет, он чуть постарше, разменял 50. Вот это, собственно, сохранность костей. Черным отмечено то, что присутствует сейчас в коллекции Института этнографии, антропологии и этнологии Российской академии наук. Красными стрелочками указано то, что существует по описи, когда эта коллекция поступила в лабораторию имени Герасимова. И в нашей книге 2000 года мы указали, что, к сожалению, вот эти кости, первый и второй грудной позвонок и фрагменты лопаток, которые есть по описи, на самом деле в коллекции их уже не существует. Я обращаю ваше внимание, потому что на самом деле бывают чудеса, и потом эти косточки через какое-то время появляются. Когда мы пытались ответить на вопрос о причинах смерти первого сунгирца, мы обратили внимание на лобную кость его, и вы видите стрелочка, здесь закрытая дырочка. В процессе реставрации есть некий такой вот бугорок, который фиксируется в том месте, где обычно проходит лобный шов. К детскому возрасту он должен закрываться, иногда взрослых индивидов он существует. На самом деле все оказалось достаточно просто. Вот этот бугорок – это фрагментарный краниостеноз, это когда неравномерно закрывается этот шов, и растущая кость как бы начинает чуть-чуть выступать, когда чуть раньше времени начинают закрываться шипы. Другой вопрос – почему это происходит? Мы сегодня тоже этого касаться не будем, может быть, в вопросах я отвечу. Но любопытно, что вот эта дырочка вызвала мой пристальный интерес, потому что я в этом исследовании отвечала как раз за различные патологические отклонения. И в результате рентгена по краям можно было увидеть, что, в общем-то, дырочка происходит от некой травмы, там, сухой кости или мокрой, это другой вопрос. Когда мы пытались под бинокуляром исследовать эти края, оказалось, что они все-таки достаточно свежие, и, скорее всего, этот разлом лобной кости произошел после смерти индивида. Я была чрезвычайно признательна Лукте Николаевичу, когда в его дневнике обнаружила эту запись, что погребение было обнаружено ниже культурного слоя, то есть когда считается, что археологи доходят до материка, и, в общем-то, можно закрывать исследование археологическое. На самом деле, вот путем тонкого соскабливания лопаты, лопата стукнула как какую-то кость и повредила. То есть студент Охлопчик, по фамилии Охлопчик, задел эту кость, и вот эта кость была травмирована его в процессе археологических работ. Ну, теперь мы переходим к пересмотру хосткраниальных скелетов. Надо сказать, что в 2009 году по договоренности с американским исследователем Эриком Трингаусом мы планируем переопубликовать результаты изучения сунгирских останков на английском языке. И Трингаус принимает участие в этой работе. Вот в момент его приезда выяснилось, что появился некий дополнительный пакетик, который лежал в коробке с останками первого сунгирца. Когда мы вскрыли этот пакетик, оказалось, что там лежат недостающие, но указанные в описи, два грудных позвонка, и лежал надколенник, который принадлежал, скорее всего, костюмкам вторым, судя по шифру, и мы должны, наверное, будем вернуть в концкамеру. Вот вновь обретенные останки были изучены, и оказалось, что на первом грудном позвонке был очень характерный дефект, который можно связать сразу же с травмой. Вот это углубление вы видите на первом грудном позвонке, вот оно идет под углом 40 градусов. Дефект не очень большой, он не превышает 10 мм в ширину и 2 мм в высоту. То есть это буквально такой вот маленький-маленький дефект. Вот мы попытались его сфотографировать под разным углом с увеличением, чтобы было видно, что этот дефект как раз не из той истории, как дефект на черепе, а скорее всего он был, это было действительно ранение и связанное с прижизненным ранением или незадолго до смерти индивида. То есть это травма, которая идет через мягкие ткани. Ну, позвольте, я не буду тогда очень долго об этом рассказывать, вы мне поверите, что в общем-то, это заключение верно. Помимо морфологического внешнего изучения, мы пытались изучить внутреннюю форму этого ранения, насколько глубоко был поврежден этот первый грудной позвонок. Мы применили метод микрофокусной рентгенографии. Этот метод отличается от обычной рентгенографии тем, что он позволяет в несколько раз увеличивать изображение, не нарушая, собственно, его природные формы, что очень важно. И на нем можно проводить измерения. На что я обратила внимание? В первую очередь, при общей рентгенограмме этого позвонка выделяется некая область, где идет потеря костной ткани. Вот эта часть указывает на то, что идет потеря костной ткани, и поскольку внешне на косточке этого нет, это говорит о том, что это потеря внутренняя, да, то есть, скорее всего, она связана вот с этим ранением. Второй очень интересный момент, вот идет потеря по краю, хотя тоже здесь снаружи, этой потери костной ткани нет, то есть здесь идет некая костная деформация, связанная с каким-то серьезным механическим воздействием. Когда мы применили увеличение, в данном случае, в 6 раз, это не очень сильно помогло, но если мы выключим свет, я покажу тонкие детали этого изменения. Во-первых, стало понятно, что вот эта потеря костной ткани не такая уж сильная, а самое главное, к сожалению, не читается ее контур, потому что, по-видимому, ее объем вот этого костного нарушения здесь внутри не очень большой, и рентгенограмма не позволяет читать этот контур. Но вот эта наша идея о том, что мы заметили, что идет вот такой вот некий разрыв остеонов, получила подкрепление, и мы поняли, что дальше материал надо изучать более современными методами. Мы применили метод микротомографии, который отличается от обычной томографии тем, что мы можем виртуально разрезать объект, мелкий объект на более тонкие срезы. Так же, как и микрофокусную рентгенографию, все это мы проводили в Московском университете. Вот в данном случае микротомограф располагается на геологическом факультете МГУ. Мы сделали сначала вертикальный разрез позвонка, чтобы посмотреть внутри, как выглядит эта травма. Оказалось, что внутри она такой подтреугольной формы, и, что очень интересно, глубина ее не более 6 мм. Это максимально, что вот вы можете увидеть, исследуя несколько тысяч этих разрезов виртуальных. Второй очень интересный момент, что при как бы таком начальном срезе вы видите, что не всегда это четкая геометрическая форма, а есть некий такой естественный разлом ткани, который может происходить, когда механически выдергивается этот объект, который попадает в эту костную ткань. После нескольких вертикальных изучений вертикальных срезов мы поняли, что есть смысл изучать и горизонтальный срез позвонка. Горизонтальный срез позвонка дает, как ни странно, тоже треугольную форму. Да? То есть, в принципе, создается впечатление, что наконечник, концевая часть этого орудия, этого предмета, который попал в позвонок, он такой, скорее, четырехгранный. Но все не так просто. Выясняется, опять-таки, что по самому краю, да, если мы самый-самый верх этого ранения исследуем, он, скорее, все-таки тоже подтреугольный, но достаточно более широкий, чем вот эта узкая часть. Но здесь очень хорошо и четко виден вот этот механический разрыв остеонов, который связан с каким-то очень сильным надрывом, скорее всего, выниманием этого предмета из тела. Итак, как мы можем проинтерпретировать то, что мы увидели благодаря таким виртуальным средствам? Первое, что такие четкие геометрические формы внутри тела позвонка говорят о том, что это орудие внедрилось в кость, в живую кость человека, летя на какой-то большой скорости. То есть это ранение дистанционным оружием. Второе, что толщина вот этой треугольной формы, которая нанесла, которую мы читаем по этому по останкам этого позвоночника, совсем не глубокая. Что такое 6 мм глубиной? Ну, это совсем-совсем мало. Это частично поврежденный позвонок, который в лучшем случае мог бы совершенно спокойно зажить и никак не мог бы быть причиной смерти этого человека. Ну и третье, то, что я уже успела сказать, что, скорее всего, это орудие было изъято из тела человека. Что мы знаем из так называемой стрелецкой культуры, какие орудия существуют там? Ну, первое, напомню вам, что мы говорим с вами о палеолите, поэтому ни о каких стрелах говорить мы не можем. Если говорить о дистанционном оружии, то это могут быть дротики, это могут быть копья. Если это наконечник копья, то маловероятно, что это копье, потому что самый кончик наконечника толщиной в 2 мм, ну, маловероятно, он должен быть чуть толще. Скорее всего, это наконечник дротика. Большей частью двусторонние вот такие подтреугольные формы, вот здесь в данном случае ножи, а не наконечники дротика, ножи сами очень толстые. То есть если не верить мне, что это большая скорость, а проверять идею ножей, то они достаточно толстые. Вот видите их профили, они тоже достаточно толстые. Вот наконечник в 2 мм найти не удалось. Я просмотрела все измерения Бадера по всем тем находкам, которые были сделаны на Сунге. И оказалось, что все каменные ножи не подходят для вот этого кончика предполагаемого орудия. Есть вероятность того, что этот удар был нанесен костным орудием. Но вот, к сожалению, костные орудия измерены гораздо хуже, и вот этим надо заниматься, и поэтому моя интерпретация не доведена до конца, поэтому не исключено, что такое ранение могло быть наведено костью. Теперь вот давайте поразмышляем о формах. Вот это передние, задние контуры, это боковые контуры, которые говорят о том, что здесь скорее низ более ровный, что все-таки это обработка была каменная, потому что идет двухсторонняя равная сторона, но когда речь идет о профиле, то вот этот низ, он более ровный, что очень часто фиксируется именно на каменных орудиях. И вот этот вот верхний бугорочек именно на каменных орудиях есть, а на костяных он более выровнен. А вот этот рваный верхний край, он хорошо читается, ну, даже вот здесь вот на профиле. Да, я не привезла. А вот здесь как бы он ровный, а два ровных я вам дала. Есть еще слайды, где читается верхний такой более громоздкий, низкий, более ровный массив. Не принесла вам эту картинку, очень жалко. Ну, давайте пока оставим вопрос с тем, наконечник ли это каменный или это костяной наконечник. Попробуем посмотреть локализацию этого орудия, куда оно в тело внедрялось. В общем, примерно вот здесь, но в большей глубине, под большим углом, чем нарисована стрелочка, располагается теоретически первый грудной позвонок. Поскольку глубина незначительная, ну вот я вам анатомически показываю вот эту глубину и на теле, чтобы было понятно, куда идет в корень шеи этот удар, можно предположить, что, скорее всего, проблема.

0: человек погибает, и даже в современных условиях, если происходит такое ранение, скорой помощи не успевают прибыть на место и остановить кровотечение. Поэтому, скорее всего, на мой взгляд, если человек и умер от этого ранения, то вследствие того, что были задеты мягкие ткани, в частности сосуды. Как можно поспекулировать в археологическом контексте? Намеренно ли он был ранен? Первая гипотеза. Или это случайное ранение, ну, где-нибудь там на охоте? Заметим, что возраст его был, ну, скажем так, старше 40-45, а вообще на самом деле, скорее всего, старше 50, потому что по нашим исследованиям получается, что у него достаточно замедленные темпы старения. Поэтому, скорее всего, календарный возраст у него был чуть больше, чем показывает его биологический возраст. Такой уважаемый член общества, скорее всего, уже на какие-то рядовые охоты не ходил. С другой стороны, если это намеренное жертвоприношение, то вопрос, почему самого дорогого члена общества должны были убивать. Поэтому третий момент – это, скорее всего, если и намеренное, то с не очень хорошей целью убийство, устранение члена общества, который, возможно, у кого-то стоял на пути. Ну, можно и четвертую, и пятую, и шестую, и седьмую, и восьмую гипотезу предположить, но все равно правды жизни мы с вами не узнаем. На сегодняшний день я хочу обратить ваше внимание на некую корреляцию, что если этот человек погиб от большой потери крови, то есть был фактически залит кровью, то вот та красная охра, которой так много было в этом первом погребении, на мой взгляд, может казаться символической. Многие археологи обсуждают в двух планах красную охру в погребениях, либо как символ огня, либо как символ крови или символ жизни. Вот в данном случае для русской равнины это два единственных погребения. Первое погребение, второе погребение детей, где так много этой красной охры. Это не просто в области головы, не просто в области ног или в области живота, как мы читаем на других памятниках, а это та тайное заполнение этой охры. Вот таких экстраординарных вариантов, ну, практически можно пересчитать по пальцам для эпохи палеолита. И вот максимальное число из них, этих находок, находится на русской равнине, это сунгирские погребения. На мой взгляд, они не случайны, и вне зависимости от намеренности или случайности гибели первого человека Сунги-1, мне кажется, что по первичной реконструкции, что дети были убиты намеренно, это жертвоприношение, скорее всего, второе погребение, номер 2, двух детей, это некий такой уже ритуал, который сопутствовал первому погребальному комплексу погребения 1. И обращаю ваше внимание, что это двойные символические захоронения мужчины, погибшего, возможно, от потери крови, и сверху женщины. И в двойном захоронении мальчик и девочка, как мы теперь знаем по данным генетики, уже это не только предположение антропологов, но и данные, утвержденные генетикой, что это разнополые существа, погребенные в одном погребении. То есть два комплекса, располагающихся рядом друг с другом. И по новым радиоприродным датам это синхронные два комплекса, которым около 30 тысяч лет. То есть, скорее всего, это один контекст захоронений, как и предполагал Отто Николаевич Павлов. Спасибо за внимание.
1: Большое спасибо. Давайте как бы вопросы ваши, пожалуйста.
2: Ой. Можно?
1: Скажите, пожалуйста, трасса ранения, а сверху вниз или снизу?
0: Она сверху вниз, сверху вниз, да, сверху вниз под углом. То есть, скорее всего, отлично. Тот, кто метал, был чуть выше.
1: Ну, не обязательно, дрочек вот так бросается. У вас близкого расстояния.
0: Угол очень-очень.
1: Рука всегда выше. Так, хорошо. Скажите,
0: а
1: в глубине этой ранки есть ли остатки крошки камня, например?
0: Ну, вы видели, я специально привела именно этот слайд, где очень хорошо видна эта песочная субстанция. Вот эта. Видите, да? Вот.
1: Ага. Так, ну это осколок.
0: И это,
1: камня, да?
0: это по нашему мнению, вот,

0: геолога, который смотрел эти плотности разных геологических вещей на томографов, он сказал, что это, скорее всего, часть песка крупного, крупногалечного. Здесь очень большое увеличение.
1: Понятно. Нет, дело в том, что при таком попадании в кость любой заостренный камень, если мы не говорим, да даже обсидиан, он все равно...
0: Обсидианы на сугере
1: не было. Естественно, естественно. Он все равно... поколется частично. То есть там остаток камня должен быть. Тем более, что, смотрите, попадание в позвоночник, причем с расслоением. Это значит, что тут же резкое сгибательное или разгибательное движение тела человека, из-за которого меняется рана, да? А краевая нагрузка изламывающая, так или иначе, краешек должен был хотя бы частично отколоться и остаться именно там.
0: Это вот единственное внедрение, которое вы видите. Больше его нет.
1: В таком случае логично предположить, скорее, что это кость. А дальше, насчет костяных наконечников. Дело в том, что вот для наконечников гораздо одноразовое применение, дротики, стрелы и так далее, лучше использовать вареную кость. Она колется остро. Да? И она имеет как раз на сколе из-за торсионной деформации, скручивания костей, да, она не будет абсолютно ровной, она будет обязательно немножечко повернутой в сторону. Так? Характер ближе.
0: Спасибо, да, за ваши комментарии. Вот прямо к сведению. Пока я не видела костного материала сунгиря, поэтому я не представляю, как выглядит орудие сунгирские.
1: Понятно. Ну, спасибо, очень интересно.
2: Пожалуйста, вопросы.
3: Александр Владимирович. Я бы все-таки, Саш, а от чего дети-то умерли?
0: Мне очень хотелось найти у них какие-нибудь вот такие вот очевидные причины смерти, но, к сожалению, тоже при достаточно хорошей сохранности, хотя у них грудная часть практически отсутствует, и у одного, и у второго, видимых причин смерти нет. Но, на мой взгляд, как бы первое, одновременно умершие дети, ну если так вот процитировать мою статью, это маловероятный факт. Второе, когда мы сравнивали демографию палеолита по всем памятникам, включая совместные погребения, то есть когда в одном погребении два индивида, и включая оценку пола и возраста этих индивидов, то оказалось, что если игнорировать все совместные погребения, то демографический профиль палеолита достаточно обычный, такой, как и везде во все другие эпохи. Как только включаются сведения о совместных погребениях, сразу резко увеличивается число неполовозрелых индивидов, то есть детей подросткового возраста. И если учитывать пол и возраст, то всегда в совместных погребениях бывают разнополые индивиды. Либо, если это двойные погребения, то это мужской и женский костяк. Если это тройные погребения, то бывают варианты. В центре, допустим, девушка, как в Дольне Вестонницах, по бокам юноши. Либо, наоборот, в центре мужчина, а по бокам девушки, как, например, в Бармагранде. И вот все эти вот такие вот кружевные мои исследования меня привели к тому, что это, ну вот, скорее всего, намеренное захоронение двух детей-подростков, причем как бы девочка помладше, мальчик постарше, и если у сунгирского мужчины нет никаких элементов охотничьего набора, ну, за исключением этого каменного и костяного ножа, то у детей просто полный набор всех элементов, выпрямленные копья из бивня мамонта, дротики по нескольку, причем у девочек в численности гораздо больше, чем у мальчика, и много-много всего. Не говоря о очень таких закономерных, мне кажется, что тут не только вот Николаевич должен поработать, все-таки должны еще и специалисты по семантике работать, потому что и у мальчика, и у девочки очень интересно идет набор украшений, которые как рефрен сочетается с определенным числом. По-моему, у девочки 5, а у мальчика 7. Но я с цифрами, как у женщин, у меня плохо. Я сейчас вот могу ошибаться. Это надо посмотреть в дневниках у Бадера. Вот, и все эти прорези на украшениях, они все время повторяют одно и то же число. И есть даже такое предположение, что, возможно, девочка из одного племени, мальчик из другого племени. Я думаю, что, наверное, дело не в племенах, скорее всего, из двух разных родов дети и символически соединены в единое целое вот в этом погребальном комплексе. То есть здесь очень много символизмов, но не говоря о том, что вы помните, что у девочки очень странные ножки, изогнутые вперед-назад. И опять-таки у многих совместных погребений всегда встречается один индивид, у которого не все хорошо с биологией. Но если опять возвращаться к Дольне Вестонице, то в центре девушка, которая была погребена в этом тройном погребении, у нее кривые ножки, у нее была аллопеция, судя по палеопатологическому диагнозу, который был выставлен Винченцо Формиколой, то есть такие волосики, которые росли кустиками, у нее была такая нависающая складка верхнего века, то есть она очень отличалась от своих соплеменников, и вот, по-видимому, как вот такая отличающаяся, она получила это место в центре погребального комплекса. Не исключено, что такой же странной и выглядела наша девочка сунгирская со своими вот этими изогнутыми ножками, хотя она была достаточно активной, здоровой, занималась таким же физическим трудом, как и многие ее сверстницы, таскала тяжести, сверлила и много чего делала. То есть, в принципе, много таких маленьких нюансов, которые в конце концов нас подводят к намеренности этого погребального комплекса. Если мы говорим о намеренности погребального комплекса, то мы исключаем случайность одномоментной смерти этих двух индивидов, так подходящих по возрасту.
2: А если эпидемия какая-то?
0: Если эпидемия, для всего каменного века нам известно только одно – это вшедмости, где захоронено в одной яме сразу несколько индивидов. Но опять-таки их расположение говорит о том, что возможно, они погибли от какой-то неизвестной нам болезни, но когда в огромной яме лежит слева мужчина, справа женщина пожилая, а рядом с ними, соответственно, около него лежат чуть постарше мужчины, около нее чуть постарше женщины, и слева направо постарше женщины, рядом с ней из такого же возраста примерно мужчина, то есть образуется семейная пара. И в заключенные ими треугольники пространства погребены дети. Сначала под кусочек треугольник подростков, треугольник детей среднего, то есть второго детства, и треугольник, где дети совсем маленькие. Понимаете, то есть это совершенно осмысленное захоронение, там это не в повалку, эпидемия, это, она не предполагает таких вот длительных расположений тел с учетом социального, возрастного статуса и прочего и прочего. Поэтому вот то, что нам на сегодняшний день известно из коллективных и совместных погребений каменного века, это все исключительно с некой какой-то жесткой логикой, где обязательно присутствуют критерии пола, критерии возраста и, по-видимому, какой-то социальной значимости. Другое дело, как это расшифровать, крайне сложно.
4: А этнографические аналогии современные какие-то прослеживаются?
0: А по совместным погребениям мне неизвестно. Ну, за исключением того, что вы знаете, когда люди случайно погибают, если это пара. Из Средневековья я знаю только один случай совместных погребений, вот таких совместных, когда парные погребения, это Вологодская область, и судя по останкам детских скелетов, которые в этом же комплексе были погребены, это, скорее всего, связано с цингой, то есть с голоданием зимой. Вот четыре погребенные пары мужчин и женщин. Но это, скорее всего, тоже вот такой зимний мор, как бы потом оставшиеся члены общества их хоронят и хоронят семейными парами. Но это вот такой исключительно редкий случай, когда в христианское время погребают.
1: Могу быть, в принципе, и проще. Девочка, если плохо передвигалась, то...
0: Нет, она хорошо передвигалась. Еще раз обращаю ваше внимание, она была очень активной. Физически активной, несмотря на этот дефект. Про мальчика здесь можно целый час рассказывать. Мальчик тоже необычный.
4: Мария Васильевна, простите, мы уже...
2: Александра Петровна, если я правильно поняла, значит, вот это второе усилие, которое приложено при, да, вот это,
0: да,
2: то есть
0: вынимается.
2: Оно получается, когда вынимается, то есть оно больше приложено к верхней части, угу. Да, этого, да?
0: К верхней части, скорее верхней части,
1: говорит, угу. Резкий наклон.
0: Да, я думаю, да, что это не археологи выдергивали, а выдергивали те, кто хранит.
1: Ну, маленький еще вопрос. А почему сомнения возникли в материале этих самых браслетов? Не били нам от рыбы?
0: А потому что они около 40 лет пролежали в запасниках, относительно недавно, лет 7 назад, только реставрировали. И вот поэтому...
1: А, и отличить нельзя? Там
0: нет, сейчас все можно. Когда отреставрировали, все можно. Другое дело, что это не опубликовано. Ага. Это надо приехать и увидеть. К сожалению, материал очень богатый, и не все было опубликовано самим Бадером, а после него вот как-то так вот, кто чем занимался, он публиковал в каких-то разрозненных статьях, поэтому собрать очень крайне сложно. А массовый материал вот такой вот, и даже не массовый, как вы видите, по браслетам, не весь был отреставрирован, и хранители, которые этим занимаются, не всегда имеют возможность быстро это все публиковать.
4: Спасибо, коллеги. Большое спасибо.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Подъем заболеваемости коронавирусом в России идет, пока показатели не максимальные. Пика они достигнут осенью. Это заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также она назвала ожидаемые сроки подъема заболеваемости гриппом в этом году. Это, по ее словам, конец ноября, начало декабря. Попова добавила, что с начала кампании по вакцинации против гриппа, стартовавшей в сентябре, прививку сделали 12 миллионов россиян. Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАДов. В их составе выявили неразрешенные к использованию в биологически активных добавках вещества, в их числе эфедра, кава-кава, листья коки. Также обнаружены другие нарушения. Например, более 60 тысяч БАДов продавались на маркетплейсах без свидетельства о госрегистрации. А еще в некоторых был превышен порог биологически активных веществ. Прием такого препарата становится небезопасным, потому что может привести к передозировке. На данный момент карточки товаров заблокированы, и теперь Роскачество планирует вынести проблему на госкомиссию.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Ну что, в России начался так называемый эпидемиологический сезон. Это тот самый период, когда ОРВИ, вирусы, грипп, ковид или по отдельности, или сразу все вместе. Заболеваемость ковидом в России выросла на 28%. И, как говорят специалисты, это уже третий пик с конца пандемии. Ну а в Роспотребнадзоре прогнозируют еще и смешанную эпидемию гриппа в России этой осенью. Так вот, что же нас ждет на самом деле в этом эпидсезоне? Чего бояться больше всего и боятся ли? Об этом будем говорить с кандидатом медицинских наук, иммунологом Николаем Крючковым. Этот эпидсезон в России будет каким-то особенным? Или вот в целом прогнозы по вирусам, как и сами вирусы, одни и те же каждый год?
2: Важно понимать, с чем мы все-таки сравниваем. Если мы сравниваем с прошлым сезоном 2023-2024 года, то по COVID-19 пока не ожидается каких-то радикальных изменений, будут те же высокие уровни заболеваемости. В особенности речь идет о высоких цифрах в ноябре и в первой половине декабря, а также в конце января и феврале. Ну вот, наверное, это самые будут пиковые месяцы. Ну и на самом деле и октябрь месяц будет напряженный, и первая половина ноября тоже будет напряженной, хотя цифры будут поменьше. То есть мы увидим примерно то же, что видели годом ранее. Что касается гриппа и других ОРВИ. Значит, по гриппу не произошло сколько-нибудь существенного изменения антигенного состава возбудителя. Кроме того, прошлый сезон был напряженный, но не рекордный. Мы увидели, что на самом деле после отмены ковидных ограничений у нас был сезон, когда очень высокая была заболеваемость гриппом. Ну и, собственно говоря, раз в 5-6 лет и до этого мы наблюдали эпидсезон. А вот прошлый сезон был несколько более спокойным, но все равно цифры были высокие. В этом сезоне мы увидим также высокие цифры, но они тоже не будут рекордами, по всей видимости. Но я напоминаю, что грипп все равно это не очень безопасное заболевание. И на самом деле даже по официальным данным российским в обычные спокойные, как мы говорим, сезоны умирает где-то за сезон 300 человек. Именно от гриппа, как непосредственной причины смерти. Значит, что касается других ОРВИ, то здесь тоже радикальных изменений нет. Будут все те же возбудители, что и много лет подряд. То есть это и аденовирус, и риновирус, и парагриппы, и так далее, и тому подобное. На самом деле, под вопросом остается микоплазменная инфекция. То есть она в любом случае есть, ее много, но, скорее всего, в ближайшего времени пики мы прошли. В этом сезоне, скорее всего, по микоплазме должно быть, ну, судя по эпиданным мировым, несколько более спокойно. Она все равно очень заметная будет, но значительно менее, может быть, заметной, чем годом ранее.
1: Про грипп хотел бы вас уточнить. А что за смешанную эпидемию гриппа пообещали в Роспотребнадзоре? Это про что идет речь?
2: Сложно сказать, что имеется в виду, почему эта эпидемия и почему она смешанная. Дело в том, что есть несколько типов возбудителей гриппа, сезонного гриппа. Это на самом деле грипп типа А и тип Б. Тип А наиболее активный, наиболее опасный считается. Тип Б несколько менее представленный и считается вроде бы как менее опасным. Как в прошлом сезоне, так и в этом у нас по гриппу А это те же серотипы H3, N2 и H1N1, то есть ровно как и годом ранее. Что касается B, то там вообще, вроде бы как по прогнозам полугодовалой давности, никаких существенных изменений в антигенном составе не произошло. Этот сезон, с учетом того, что эпидсезон был довольно недавно, кроме того, прошлый сезон нам показал, что он был хоть и напряженным, но далеко не рекордным, его вряд ли можно было назвать эпидемическим. Этот сезон я эпидемии гриппа не жду. Опять же, это к пандемиям гриппа отношения не имеет. Пандемический грипп — это другая инфекция, новая, гораздо менее предсказуемая. Дело в том, что действительно риски по пандемии гриппа в течение ближайших 3-4 лет, они очень высоки, с моей точки зрения. Но это к сезонному гриппу имеет только косвенное отношение. А вот по сезонному гриппу вроде бы как никакой эпидемии в этом сезоне, по крайней мере, я не жду и не вижу. Другое дело, смотрите, какая история. В связи с тем, что у нас мониторинг SARS-CoV-2 инфекции ковида налажен весьма плохо, и мы не очень понимаем, что там происходит с ковидом, особенно там по первичным данным, особенно по данным в моменте, что называется. В этом смысле, и в связи с тем, что тестирования крайне недостаточно, очень много ковидных инфекций списывается на гриппоподобные инфекции, ну, грипп, ОРВИ, ну и, соответственно, они в статистику таким образом попадают. И поэтому кажется, что у нас очень большое количество вот этого гриппа ОРВИ, хотя на самом деле значительная часть из этого — это SARS-CoV-2 инфекция. Именно поэтому может создаться впечатление, на пиках особенно, что у нас очень много, как-то избыточно много гриппа и других ОРВИ, и меньше количество ковида, хотя это, в общем, не соответствует действительности, по сути дела.
1: Ну, пик заболеваемости вроде как прогнозируется на конец ноября, начало декабря. Вы согласны с таким прогнозом? Это про грипп?
2: Да, это и по гриппу на самом деле, и где-то середина декабря будет по ковиду. Если брать обычный сезон гриппа, например, ну и других ОРВИ, то есть два пика в этом сезоне. Один приходится как раз на, наверное, первую половину декабря, может быть, до середины декабря, а второй приходится на середину февраля, ну, примерно.
1: Ну, а вообще вот грипп, он все-таки мутирует ежегодно, и поспевают ли за этими мутациями вакцины? И уже вакцинироваться от гриппа поздно?
2: Если говорить про мутации, значит, грипп изменяется постоянно, то есть каждый сезон мы наблюдаем несколько другой грипп, и фактически вирус гриппа меняется либо не очень значительным образом, вот как, например, в сравнении с прошлым сезоном, в этом сезоне пока, да, будет, либо более существенно, когда там, например, новый какой-то серотип приходит. В этом случае, конечно, антигенный состав возбудителя меняется, и это создает почву для того, чтобы иммунная система людей, ранее встречавшихся там с гриппом, с меньшей вероятностью его узнавала. Но на самом деле есть другая проблема. Это длительность эффективного, приобретенного или адаптивного иммунитета в отношении гриппозной инфекции. Дело в том, что этот иммунитет очень непродолжительный. Это 5, 6, может быть, 7 месяцев. Именно поэтому, когда мы говорим о подготовке к сезону, во-первых, мы говорим о том, что вакцина должна соответствовать тем антигенным вариантам гриппа, которые в этом же сезоне будут циркулировать, а это происходит на самом деле, и в этом сезоне тоже это произошло. Фактически та вакцина, которая сейчас используется, она очень хорошо адаптирована к тем антигенным вариантам гриппа, которые в этом сезоне как раз и ходят. И второй вариант, чтобы эта вакцинация прошла именно непосредственно перед началом или в самом начале сезона. Поэтому самые оптимальные месяцы для вакцинации от гриппа — это сентябрь, октябрь и ноябрь. Не забываем о том, что после вакцинации должно пройти не менее 2 недель, а вообще лучше 3 недели, для того, чтобы иммунитет в кавычках развернулся в полную силу.
1: Хотела услышать ваш прогноз по коклюшу. В том году фиксировались какие-то прям очень серьезные вспышки, в том числе и в Москве, и в Московской области.
2: Здесь есть несколько моментов. Первый момент, с моей точки зрения, основной – это ухудшение контроля инфекции за счет снижения охвата вакцинации. И второй момент – это отмена антиковидных ограничений. В этом году ситуация тоже плохая. И, кстати говоря, по кори тоже, и по коклюшу тоже.
1: Но то, что сейчас рост заболеваемости ковидом, наверное, где-то это понятно. Это уж такая традиционная история. Сентябрь, начало эпидсезона, возвращаются из отпусков. А вот летом, по-моему, в середине августа был всплеск заражений на 33%. Это вот так свирепствует тот самый флирт и вообще какие по нему прогнозы?
2: Если отвечать на вопрос, а может ли вот эта новая SARS-CoV-2 инфекция в принципе обеспечить летние вспышки, ну, ответ, конечно, однозначно да. И мы это видели неоднократно. И, соответственно, вот у нас вот та летняя вспышка, она фактически накладывается на текущую крупную вспышку уже осенне-зимнюю. Как я много раз говорил, что COVID-19, ну, SARS-CoV-2, не является сезонной инфекцией.
1: Но я правильно понимаю, что флирт сейчас доминирует на планете и в России? Он уже не так страшен в плане летальности, патогенности, последствий?
2: Это скорее относительное доминирование. Речь идет не о том, что он там вытеснил все остальные подварианты омикрона, и вот только он. Нет, речь идет где-то о 40%. А 60% вызывается сейчас с другими подвариантами. Он достаточно силен, чтобы стать доминирующим, но недостаточно силен, чтобы сколько-нибудь там вытеснить остальные. Поэтому такая сборная солянка. Значит, по патогенности и летальности, вот это представитель производителей линий FLIR, да и других, которые сейчас распространяются, ровно на таком же уровне находится, как и первая генерация Микрона. Это уже вот больше 2 лет, да, получается. Когда мы говорим о том, что стало легче и так далее, мы должны всегда указывать, а с чем мы сравним. На текущий момент много факторов на самом деле действует. Все-таки регулярно люди переболевают, и мы просто это не видим в форме вспышек. Что радует, да, что за последние там года 2 заметно упала избыточная смертность по расчетам. Да, это значит, что, в общем, так или иначе, адаптация популяции к этой инфекции тоже происходит. Это важный очень индикатор. Но, тем не менее, мы понимаем, что даже на текущий момент, по данным американским, которые еще продолжают собирать статистику, где-то 2,5 примерно процента всех смертей, опять же, это колеблется, на текущий момент приходится на ковид. Так что, в общем, ковид никуда особо не ушел, все равно, к сожалению, свою жатву собирает.
1: Прогноз именно на ближайшую перспективу по ковиду на этот сезон для России, когда будет пик? Это также ноябрь, как и по гриппу?
2: Ну, скорее, пик будет где-то в середине декабря, потом будет спад на новогодние праздники, притом он будет очень быстрый, но он будет искусственный частично и частично естественный. И потом очень быстрый подъем опять, и где-то второй пик будет приходиться на середину февраля. И далее плавный, не быстрый, менее выраженный, чем по гриппу и другим ОРВИ, спад.
1: Спасибо вам большое, Николай Александрович. Спасибо. Мы говорили о том, как будет проходить эпидсезон в России, который уже начался, как будут вести себя вирусные заболевания, грипп, коронавирус, не поздно ли еще делать прививки. Моим гостем был кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицин.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Пандемия коронавируса, вспыхнувшая на планете неожиданно и в короткие сроки охватившая ее большую часть, показала, что, несмотря на развитие медицины, вирусы все еще способны преподносить сюрпризы. Стало очевидным, что прогнозировать вспышки новых эпидемий и быть полностью к ним готовыми невозможно. Пришедшая вслед за COVID-19 оспа обезьян – яркое тому подтверждение. В этом году Всемирная организация здравоохранения объявила это заболевание чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Ранее с аналогичным предупреждением выступил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Так, с начала года более 17 тысяч случаев заражения оспы обезьян выявили в 13 из 55 стран Африканского союза. Оспа обезьян – заболевание не новое. Впервые его обнаружили в 1958 году. Разумеется, среди обезьян, у которых были симптомы, похожие на натуральную оспу. Обширная сыпь, увеличенные лимфоузлы, потеря силы, резкие перемены температуры, мигрени, сильная боль в мышцах, суставах. Но тогда были зарегистрированы вспышки среди животных, макак-крабоедов. А вот первый случай у человека диагностировали в 1970 году. Это был ребенок из Демократической Республики Конго. И с тех пор основная часть случаев заражения обезьяньей оспой обычно регистрируется в Африке, но в последнее время вирус фиксируется и на других континентах. Вирус оспы обезьян относится к семейству поксвирусов. Его ближайшие родственники – вирусы натуральной, коровьей оспы и оспа вакцины. Вопреки названию, обезьяны не являются основными переносчиками инфекции. Ученые считают, что человек может заразиться через укус зараженного животного или прикосновение к его шерсти, крови, другим биологическим жидкостям. Также вирус может проникать в организм, если съесть не прошедшее должную термическую обработку мясо. Основными переносчиками считают грызунов, мышей, крыс, белок и других. О том, как эта инфекция передается от человека к человеку, известно меньше. Считается, что чаще всего заражение происходит воздушно-капельным путем при близком контакте, а не через кровь или прикосновение. Таким образом, чтобы заразиться, нужно какое-то время находиться очень близко к больному. После заражения обезьяньей оспы, как и при других инфекциях, сначала проходит инкубационный период, в среднем 7-14 дней. А в это время человек чувствует себя здоровым, а вирус размножается и распространяется по организму через кровоток. Затем наступает так называемый продромальный период. Возникает лихорадка, возможно, и другие гриппоподобные симптомы, вплоть до одышки. Человек уже понимает, что болен, но пока еще не знает чем. Это продолжается от 1 до 10 дней, и после этого возникают симптомы, сильно напоминающие проявления натуральной оспы, но более легкие. На коже возникает сыпь в виде папул, затем они превращаются в пузырьки, заполненные гноем. Когда они вскрываются, на их местах остаются струпья. Высыпания появляются в 4 волны и прекращаются через 2-3 недели. Оспа обезьян обычно проходит сама по себе, как простуда. Чаще всего нужно лишь симптоматическое лечение и, конечно же, изолировать больного на 21 день, чтобы он никого не заразил. Вероятность смертельного исхода при заражении довольно низкая, тем не менее оспа обезьян считается опасной для человека. Ученые утверждают, что средний уровень смертности от этого недуга колеблется от 0 до 11%, а летальность нынешней вспышки с учетом распространения нового штамма пока неизвестно. Вирус опасен для человека скорее не риском смерти, а отсроченными последствиями в виде осложнений.
0: Говорит, что...
1: Ну а тем временем еще один африканский вирус Усуту угрожает России, заявляют вирусологи. Из-за тенденции распространения южных инфекций на север, жителям нашей страны в скором времени придется все чаще сталкиваться с необычными для российских широт болезнями. Тему продолжит Василий Воронин.
3: В Россию могут прийти новые африканские вирусы. По словам вирусологов, считавшиеся раньше экзотическими инфекции юга и тропиков, такие как лихорадка Западного Нила, оспа обезьян и вирус арапуш, теперь все чаще проникают на территорию с умеренным климатом, в том числе в европейскую часть России. Все чаще меняется климат и ареал обитания животных, являющихся резервуаром для инфекций. Например, за последнее время было зафиксировано несколько вспышек лихорадки Западного Нила в Волгограде и Татарстане. Еще один потенциальный кандидат, который пока не пришел, но может прийти с юга, вирус Усуту. Он является родственником энцефалита и переносится 60 видами перелетных птиц. Сам он родом из Южной Африки, но в последние годы его следы обнаруживают в Германии, Хорватии и Польше. Главной причиной такого распространения на севере традиционно южных инфекций является сам человек, уверены эксперты. Он попадает в экосистему, в которой циркулируют эти вирусы, и становится его переносчиком, рассказал радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков.
4: Но это такой процесс ползучий, который, в общем-то, наблюдается уже на протяжении нескольких десятилетий. Есть зараженность переносчиков, комары, и каких-то животных, которые тоже являются резервуаром для поддержания вот этой инфекции. Процесс идет с юга на север. Сейчас он несколько ускорился в связи с глобальным потеплением. Видимо, это будет продолжаться. Но основная причина – это, конечно, то, что человек более активно перемещается в последние десятилетия, больше поездок и соответственно, приносятся и патогены, и сам вирус. Постепенно он заселяет вот эти природные очаги.
3: Еще одна опасность, подстерегающая жителей России, ползущие не с юга на север, а с востока на запад инфекции. Так все чаще центральная Россия и даже западные регионы начинают сталкиваться с тяжелой формой клещевого энцефалита, свойственной для Сибири и Дальнего Востока. Болезнь распространяется также из-за потепления, вырубки лесов, а также из-за того, что условия на востоке нашей страны для клещей стали более комфортными, заявил Петр Чумаков.
4: Дальневосточный действительно очень такой вариант, который вызывает серьезные параличи. К нам-то движется в основном из Сибири. Особенно вот после того, как развалился Советский Союз, очень многие поля были заброшены, заросли травой, там стали плодиться полевки, разные грызуны, на них паразитировали клещи. Клещи переносят этот вирус. И постепенно все это вот распространяется через эти запущенные поля на запад. И сейчас уже фиксируется и в Тульской области, и вокруг Московской области случаи. Поэтому это такой процесс, который действительно к нам идет.
3: По словам ученых, не стоит забывать и о пришедшем в нашу жизнь коронавирусе. Он также активно циркулирует и мутирует среди людей. Наша иммунная система приспосабливается к нему, и новые штаммы становятся мягче по симптоматике. Но это не повод недооценивать болезнь. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Специалисты назвали полезные продукты для мозга. Овсянка. В ней содержатся сложные углеводы, клетчатка, витамины группы В. Все это даст вам энергию и силы на весь день. Яйца. Отличный источник холина, который улучшает память и способность к обучению. Рыба, лосось, скумбрия, тунец. Богаты омега-3 жирными кислотами, необходимыми для здоровья мозга. Шоколад. Этот вкусный и полезный продукт улучшает память, нейро- и антиогенез. Это образование новых клеток мозга и сосудов.
5: На правах рекламы.
1: Ученые все чаще говорят, что ключ к здоровью в кишечнике, а именно в микробиоме. Так называется сообщество микроорганизмов, населяющих наш кишечник. От количества и качества бактерий внутри нас во многом зависит, хорошо ли будет работать сам кишечник и другие системы организма – иммунная, нервная, эндокринная. Еще микробиом помогает синтезу витаминов в кишечнике и борьбе с патогенами. Здоровый микробиом – это не только комфорт в животе, без диареи или запора. Это еще и снижение риска аутоиммунных заболеваний, аллергии, артрита, диабета. Чтобы в кишечнике было много хороших бактерий, нужно питаться правильно и максимально разнообразно. Есть как можно больше разных продуктов. Также сейчас популярны пробиотики – препараты с полезными бактериями. У ученых пока нет доказательств, какие именно бактерии в составе пробиотиков самые полезные. Поэтому можно выбрать препараты с бифидобактериями. Это один из самых многочисленных видов бактерий в кишечнике здоровых людей. Пожалуй, один из самых доступных по цене – это Bifidum Bacterin 1000. Он выпускается в упаковках по 10, 30 или 60 таблеток небольшой формы, которые удобно принимать.
5: БАД не является лекарственным средством.
1: Привычка ложиться спать после полуночи повышает риск заболеть сахарным диабетом на 46%. Как показывают исследования, поздний отход ко сну приводит к смещению циркадных ритмов и нарушению обмена веществ. Это еще один повод стараться ложиться раньше. Это была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Игорь Расчектаев, врач-хирург высшей категории, эндоскопист, заведующий эндоскопическим отделением областной больницы города Троицк Челябинской области, реконструктор и популяризатор истории.
1: Здравствуйте, Игорь. Интересные штучки вы принесли. Надеюсь, на мне не будете испытывать. Хотя мы это уже проходили, я ко всему готов. Но давайте, друзья, проголосуем теперь. Какое приспособление из трех на вот этих картинках использовалось для кровопусканий? Они у нас тут на столике, у вас на картинке. Перейдите, пожалуйста, по ссылке, проголосуйте. Вопрос. Раз уж уже речь шла о продолжительности жизни, а что там было с продолжительностью жизни в Древнем Риме? Как там долго люди жили, как рано умирали?
2: Ну, хороший вопрос. Если мы говорим именно о империи, когда такую статистику примерно можно подвести, то можно ответить просто. Средний возраст таких людей был 25 лет. Но если отвечать сложно, то надо говорить, во-первых, что подобный возраст он формировался за счет высокой детской смертности, а во-вторых, очень разнился возраст по тому, где находился. Римская империя была большая, и где-то в центре, на территории современной Италии, то люди жили подольше и могли доживать, и были известны такие случаи, до 70-80 лет. А где-то на периферии или там с тяжелой долей раба, то могли жить, конечно, и очень коротко. Вот. Поэтому, ну, этот 25-летний как бы возраст, надо говорить, что это, конечно, в первую очередь формировался за счет высокой детской смертности на тот момент. Но если вообще говорить о мифах о римской медицине, то начать надо с того, что вообще восприятие обывателя или человека, который немножко коснулся римской медицины, знания о нем, они базируются на том, что римская медицина – это какой-то статичная вещь какая-то. То есть на самом деле история римской медицины, она как история римской цивилизации, то есть практически 9 веков. И римская медицина имела и такой махровый период, когда основной лекарь был это отец семейства, римляне писали заклинания от всяких венерических болезней, от других болезней, на свинцовых табличках носили с собой или закапывали на кладбище. Был и период знакомства с греческой медициной, да, римляне только, значит, когда начинали с ней знакомиться, да, во время своих захватнических войн, привозили рабов, медиков, но еще на первом этапе они высмеивали греческую медицину, говорили, что она нужна для изнеженных греков, а вот для нас, римлян, это все ерунда. Но постепенно, познакомившись, то есть эти рабы становятся свободными людьми, появляются школы, и мы подходим уже к расцвету римской медицины в первом веке, когда, ну, начиная с первого века, второго нашей эры, когда появляется огромное количество различных хирургических инструментов, огромное количество литературы, такие как Гален или Саран, то есть это нам известно, и появляются передовые различные теории, как, например, теория Марка Теренса Варона, да, который говорил, что, возможно, болезни переносятся какими-то микроскопическими животными, да, но несмотря на то, что имеется такое развитие римской медицины к 1-2 веку, тем не менее все заблуждения остаются. То есть эти таблички с заклинаниями прослеживаются до 4 века в археологических находках. К примеру, Гай Плиний Старший, который написал огромную работу о растениях, о явлениях природы. И, в принципе, в своих работах он высмеивал магию, но, тем не менее, он некоторым животным эти магические черты придает. И, в принципе, они потом в средневековые из его работ, средневековые бестиарии перекочевали. Или, например, император Тиберий, который в 1 веке у нас правил. Значит, он вообще за свое время своего правления 4000 человек выслал в Сардинию из Римской империи за занятие магией. Но, тем не менее, мы знаем, да, что медицина там развивалась откуда, собственно говоря, да, из каких источников. И есть, в первую очередь, конечно, огромное количество письменных источников. Как я уже говорил, Цельс, Гален, их работы сохранились. Некоторые, конечно, ну, отец медицины Гиппократ, некоторые, конечно, оспариваются, что принадлежат именно им, но некоторые сохранены, скажем так, достоверно известно, что именно принадлежат перу этих авторов. Вот. В них описывается огромное количество операций. И есть археологические археологические находки. Вот, в частности, катастрофа в Помпеях в первом веке, да, наша эра, которая засыпала этот огромный город, она, к счастью, к нам принесла огромное количество археологических находок касательно как раз медицины Рима. То есть там был найден целый дом римского врача, в котором найдено больше 400 различных типов хирургических инструментов. Затем был найден дом хирурга в Риме, тоже на территории современной Италии, в котором тоже там огромное количество инструментов для операций и для подготовки лекарственных форм. То есть землетрясение и пожар уничтожил этот дом, но тем не менее археологи нашли. Вот, в частности, пример на слайде. Вообще, когда уже существовали школы, когда уже существовала определенная, скажем так, преемственность специалистов, врачей, то мы можем проследить на примере вот пинцетов, да, просто пинцетов 1-2 века нашей эры. Это различные пинцеты из разных провинций в разное время. Вот, например, слева это помпейские, справа с территории современной Италии, там, с территории Италии. Вот пинцеты из дома в Риме. А справа вообще из столицы Дакии, которая во втором веке пала, опять же, под воздействием Римской империи. Но, тем не менее, на тот момент там уже существовала, скажем так, определенная экспансия вот, римских знаний о медицине. И вот такой пинцет там тоже римский был найден на территории ихней столицы, Сарамагитузи. Между этими пинцетами разница в 1000 километров и в 100 лет. Но тем не менее, пока сохранялась преемственность, пока были школы, и в частности люди, которые изготавливали это, да, не сами врачи, с территории Италии это все распространялось на всю империю. Есть такие исследования по, скажем так, анализу металла, и сохранялась преемственность, инструменты были примерно одинаковые. Тем более смешно было мне встретить такой миф, который сейчас распространяется по сети, а берет он свое основание из книжки Носовского Глеба Владимировича «Реконструкция подлинной истории». И, собственно, на слайде цитата, а если коротко сказать, то Носовский говорит, что как же так, смотрите, какие совершенно инструменты найдены якобы в Помпеях 1 века. Вот. Как вообще римляне могли сверлить металл? Как могли сделать такой аккуратный вал с винтовой нарезкой? Конечно, это же не римские инструменты, а это инструменты 16 века. Что за глупости? Вот. Вот, собственно говоря, эти инструменты, которые он поминает. Вот костные щипцы. Вот, собственно, я принес их здесь. Вот. Или, например, то же самое ректальное зеркало. Да? Тоже есть пример нашей реконструкции. Или гинекологическое зеркало, которое поминает, значит, Носовский. Ну, неподготовленному человеку, конечно, такое может заключение быть, как бы, показаться достаточно обоснованным. Но если мы хотя бы немножко знаем о методах определения возраста находок, да, которые применяют археологи, стратиграфия, сравнительный метод, радиоуглеродный, палеомагнитный, то, в принципе, это сразу рассыпается. Но действительно, вот такое эмоциональное восприятие. Посмотрите, вот римский инструмент, например, да, ректальное зеркало справа, и современный аналог. Ну, это же один и тот же инструмент, господи. Почему тогда вообще 16 век, да, а не 19? Но, тем не менее, что можно сказать по этому поводу? На самом деле, если вот так вот вообще рассматривать подробно, да, использовать сравнительный метод или типологически, то вот эти два зеркала, ну, вот то, что, на то, что ссылается на 16 век, да, вот мы взяли инструмент 17 века, на рубеже 17-18, то же самый инструмент, гинекологическое зеркало, слева римский, справа, собственно говоря, уже более поздний. Если мы, значит, проведем аналогии, да, с археологическими изысканиями на 1 век, то есть подтвержденные другими методами, скажем так, определения возраста, то мы никогда в жизни не найдем ничего подобного. Там меняется и характер обработки металла, сам материал, то есть уже начинает использоваться железо и сталь. Способы обработки, то есть, опять же, есть микроскопический анализ, да, как это все происходит, то есть и никаких, скажем так, если здесь железо, здесь ковка, там обрезка, да, опиловка, то здесь слева у нас римляне использовали в основном литье. Вот. Ну вот, в частности, вот тоже пример на уже 18 век. Вот. Сразу видно, что и типологически совершенно другой инструмент, и в плане подхода к украшательству, и функции, и так далее. То есть даже вот такой как бы простой анализ, он дает... сразу как бы эту теорию разрушает. Но на самом деле, конечно, надо на всю гамму методов основаться. Но на самом деле, вот, если говорить именно о сверлении металла, да, и то, что римляне не могли сверлить металл, так мы вот сделали, например, подобные инструменты, их, скажем так, реконструкцию этих инструментов. Мы ни разу не сверлили металл, ни разу мы не сверлили бронзу, потому что этот инструмент был сделан с помощью лития. Как, собственно говоря, это было сделано и в Римской империи. Ничего нам сверлить не пришлось. Мы по восковой модели отлили заготовки, собственно говоря, уже с готовыми отверстиями, и собрали все на штифты. Но если бы римляне хотели сверлить, то, естественно, что у них были возможности. То есть у них и были на тот момент и железные, и стальные инструменты, и сверла, и все остальное. А уж винт был изобретен гораздо до того, как Римская империя начала вообще формироваться. Вот. Поэтому подобные заключения, они больше опираются на эмоциональный какой-то момент. И естественно, что если мы берем, используем настоящие научные методы, да, определения возраста находок, то это все легко рассыпается. Где-то несколько лет назад я начал собирать коллекцию римских инструментов, сам я хирург. Меня эта тема интересовала, какие-то вещи я делал сам, потому что немного умею, а какие-то заказывал. Но, тем не менее, у меня набралась уже внушительная коллекция этих инструментов. И пару лет назад мы сняли фильм. Фильм совместно с сообществом реконструкторов, 11-й Клавдий легион. Мы сняли фильм, посвященный как раз римской медицине. И, естественно, что это вызвало определенную, скажем так, интерес. И в комментариях к фильму люди, которые немножко знакомы с темой, спрашивали меня, собственно говоря, почему вы вытаскиваете стрелу без такого чудесного инструмента, как ложка Диокла. Ложка Диокла вообще, что мы не знаем, это инструмент, который упоминается у Цельса в первом веке. И он говорит, что, в принципе, вот этот Диокл коринфский, значит, он использовал для... извлечение стрел, такой чудесный инструмент, похожий на ложку или совок, с загнутыми краями, отверстием для улавливания кончика стрелы, что позволяло, значит, сохранить окружающие ткани от повреждения вот этими элементами наконечника. Вот. Поменяется только у, собственно говоря, в одном источнике письменном. И проведя аналогии определенные вот нашими зарубежными коллегами, да, вот они мне и в наших учебниках даже по истории медицины, вот эта ложка Диокла, она присутствует. Но, собственно говоря, я когда делал инструменты, я в основном пользовался делал инструменты, которые мне интересны, да, и как хирургу они мне понятны. Ложка Диокла была не совсем понятна, но раз люди спрашивают, почему бы не сделать, да, и, собственно говоря, мы сделали реконструкцию и попробовали, как это вообще вытаскивать стрелы. Сразу хочется сказать, что ложка Диокла заточена под очень узкоспециализированный наконечник, то есть это плоский какой-то и определенной ширины, да, то есть взяли простой уже скифский наконечник, да, трехлопастный, и он уже, конечно, немножко не коррелирует с вот этой формой и, собственно говоря, никак не защищает эта ложка ткани от трехлопастного наконечника. Но то же самое было и у римлян, да, потому что вот если просто даже возьмем пример римских наконечников первого рубежа первого-второго века, из Винданисы, значит, здесь мы видим и трехгранные, и с зазубринами, и просто вот даже вот такие вот в виде каких-то вот таких пирамид, пирамидальные. Вот. Естественно, такое многообразие наконечников, оно как бы подразумевало, что нельзя одним каким-то узкоспециализированным инструментом что-то там извлекать. Плюс, если бы ложка сама Диокла, она работала хорошо, да, наверняка, так же, как все остальные инструменты, те же самые пинцеты, скальпеля или какие-то костные щипцы, они вот этой машиной производственной Рима, они бы напечатаны были в огромном количестве. Но находок мало. На самом деле, находка только одна, вот, известная, достоверная. Вот. И то тоже, когда я общался с нашими зарубежными коллегами, они говорят, что, возможно, это подделка 19 века по описанию, собственно говоря, письменных источников. Поэтому, если говорить именно об ложке, да, то на самом деле большие сомнения вызывает данный инструмент. И практическое применение, тоже испытанное нами, оно не показало эта ложка себя как функциональный инструмент. И если, собственно говоря, Иногда реконструкция и реконструкторы, архитектурные археологи могут ответить на какие-то вопросы в плане изучения, да, вот этих вот моментов римской медицины, вообще истории, то иногда реконструкторы и формируют самостоятельно мифы. И вот один из этих мифов о Капсарии. Значит, если вы хоть немножко интересовались историей военной римской медицины, да, то можете встретить такой термин

0: знания о медицине, знания о военной медицине нашей, которые наложили на как раз римскую действительность. Значит, если копнуть, да, откуда вообще этот такой термин берется, капсарий, вот, то еще там, в начале века, да, то есть слова классических древностей не дает нам понимания, что о капсарии как о каком-то медике вообще. То есть это по источникам это или раб, значит, который в банях смотрел за платьем купающихся, или раб, который носил за тетьми своего господина, значит, собственно, капсу, да, то есть тубус со свитками, книгами. Откуда это берется? То есть, в принципе, это вот 40-я книга Дигеста. Значит, здесь как раз описывается, что вот капсарий, то есть тот, кто носит книги. Да, говорят как раз в, этом, в этих статьях, законах, так сказать, о различных типах рабов, их там, способах передачи и так далее, освобождении. Есть и упоминание о капсариях в плане, как о медицинских работниках. Вот в 50-й книге, в 6-м титуле, значит, говорится о различных видах людей, которые служили в легионе. Здесь я дал без перевода, но сейчас объясню. Значит, которые служили в легионе и освобождались от обычных повинностей легионера, да, то есть от воинских повинностей. И здесь перечисляются. И вот в одной строке с опцией валентюдинарии, медицией и капсарии, то есть это медики. То есть опция валентюдинария – это начальники госпиталей, врачи и, собственно, капсарии. То есть какие-то медицинские работники. То есть в одной строке идут. Но на самом деле там потом еще целая куча вот через запятую различных специалистов, которые там и булочники, и различные там кольщики дров и так далее. То есть там больше 30 различных вариантов различных работников. Но, тем не менее, данный источник позволяет нам говорить, что капсарии – это были все-таки какие-то медицинские работники, причем которые шли уже после врачей. Значит, в Ламбезисе, в Нумидии, в разрушенном городе Римской империи, тоже есть упоминание капсариев, вот на таких табличках, что где-то что-то там, какой-то капсарии, какие-то капсарии нуждаются то ли в обучении, то ли они обучаются. То есть достаточно тоже перевод такой фривольный, но тем не менее. Все это привело к тому, что в классических трудах, ну, в частности у фон Домашевского, в его книге «Иерархия римской армии», эти самые капсарии, как возможно, ассистентах в госпиталях, названных так от, собственно, капсы, сумки с бинтами. То есть, на мой взгляд, здесь ключевое слово «возможно». То есть даже такой как бы апологет, да, он не, на 100% не уверен, что капсарии были какими-то санитарами-инструкторами, как нам сейчас это пытаются навязать. Что такое вообще капса? Тут отдельно надо поговорить. То есть капса – это футляр для свитков. И делался он деревянный корпус, обтянутый кожей, с замком, то есть крышкой и замком. И в основном эти капсы мы видим на статуях каких-то серьезных людей, которых это статус. Вот, например, уже 4 века спустя еще одна капса, тоже ничего в ней не изменилось, тот же самый деревянный тубус, замок, деревянная крышка. Вот. И поэтому, на мой взгляд, вообще использование термин капсарий как какой-то медицинский работник именно на этапах эвакуации с поля боя, это достаточно сомнительное заключение. Само использование вот этой капсы классической, как тубуса для свитков в образе врача, оно как-то не совсем применимо. И уж тем более для санитар-инструктора бегать с такой тяжелой штукой, просто нося в них бинты, это сомнительно. Вот в чем мог вообще этот капсарий или даже санитар или врач носить свой перевязочный материал? На самом деле очень много находок и ящиков и так далее. Но на поле боя или где-то в походах вполне вот могла быть такая вот сумка, как, например, с берегов Италии у местечка Камакью, да, которая поднята с корабля первого века нашей эры. В принципе, таких находок достаточно много. Поэтому я говорю, что иногда мы сами формируем мифы, то есть одно наслаивается на другое, термины наслаиваются на образ, и получается то, что мы сейчас видим. Ну, как бы основные моменты как-то получилось гораздо быстрее, чем хотелось бы.
1: Ничего страшного, будет больше.
0: Из источников, времени. Если кто-то вот действительно интересуется римской медициной, я, конечно, порекомендовал Мемилна. Да, это он в начале прошлого века человек, который провел огромную работу по сбору и письменных источников, и археологических источников на хирургический инструмент. Очень хорошая работа, ну, правда, на английском языке.
1: Спасибо большое. Давайте-ка посмотрим, как решили наши зрители. по поводу приспособления для кровопотребления.

0: Пускание и большинство. А можно картиночку теперь показать? Большинство проголосовали за третий вариант. На втором месте второй. Так, вот за третий вариант. Так, так, так, так, так, так.
1: Ну,
0: мимо.
1: Мимо, к сожалению. Но удивительно, что как бы хорошее знание, то есть 77 человек все-таки проголосовали за правильный вариант. И это вот такая вот металлическая банка, капса. Не капсов, господи, капс везлс в английском. Банка. Банка для кровопускания.
0: А как ей пользуются?
1: Смысл был такой, то есть был классический способ кровопускания, когда можно было произвести флеботомию, да, то есть рассечь вену и выпустить кровь. Но этот считается способ опасным уже тогда, потому что он мог бы вызвать спонтанную, сложно управляемое, спонтанное какое-то кровотечение, которое потом сложно было восстановить. И даже уже у Гиппократа говорится, что надо использовать способ кровопускания с помощью банок, то есть на кожу наносился. Здесь экскориации, то есть надрезы небольшие. Затем, точно так же, как вот наши бабушки, да, в советское время, кто жил, тут немножко знает, когда нам ставили на спину банки. На это место ставилась банка, и под воздействием, скажем так, разряженного воздуха, да, отрицательного давления, она высасывала кровь. И, в принципе, эта традиция, она дожила даже до наших дней, то есть ушла на Дальний Восток, от Византии, на Ближний Восток. И там сейчас существует такая же, то есть традиция в традиционной медицине, как выпускание с помощью таких банок. Были, конечно, описаны другие. Другие варианты, но этот классический, найден в Помпеях.
0: Мы не рекомендуем использовать.
1: А вот первый, на который дали больше всего, ну, он зловеще выглядит, то есть там всякие такие изогнутые вещи, но он не заточен вообще. То есть в нашем понимании, скорее всего, эта штука была для излечения зубов по типу козьей ножки у стоматологов начала 20 века, даже оставались еще такие штуки. Вот такой инструмент. Ну, а то, что первое, даже боюсь вам рассказывать, слишком это все зловеще звучит.
0: Хорошо, приберегите, может пригодиться, потому что сейчас, ну, я сейчас надеюсь, обойдется без кровопускания.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
0: Сергей Поликарпов, хирург-онколог, доктор медицинских наук, Сеченовский университет. Сергей, а где ваш меч?
3: В другой раз.
0: Прошу, 10 минут.
3: Здесь я должен сказать «Ава Кверита».
1: Ава.
3: И я должен сказать, что я ничего не понимаю в Древнем Риме, в древней медицине, в античной истории, поэтому я буду цепляться к маленьким узелочкам. Начнем с опроса. Вы предложили выбрать инструмент для кровопускания. Оказалось, что это банка. Это не кровопускание. Это создание подкожной гематомы. Кровопускание в медицине означает совсем другое. Это неверно сформулированный вопрос, и я убежден, что вы ввели аудиторию в заблуждение.
1: А вот и нет, потому что, еще раз объясняю, был вариант простое кровопускание, когда действительно рассекались вены и производилось кровопускание. А был вариант так называемого сухого кровопускания, когда все равно происходило рассечение кожи.
3: Это подкожная гематома, и здесь нужно уточнять.
1: Подкожная гематома, при этом способе происходило рассечение кожи, и кровь выходила наружу, а значит, это кровопускание. Да и у
3: согласен,
1: классиков...
3: такая этапная процедура.
1: У классиков тоже, собственно говоря.
3: Хорошо.
1: То сначала производилась экскориация, а потом устанавливалась банка.
3: Хорошо. Тогда начнем. Ворон. Марк Терензий Ворон. Известный писатель, написал много книг, из которых, как известно, сохранилось только две. «Трактат про сельское хозяйство» и «Трактат про латинский язык». Рассказывая про сельское хозяйство, Ворон сказал: «Не стройте дома возле болот, там живут мелкие существа, которые могут вызывать болезни». На основании этого, я вас цитирую, вы посчитали его основателем или пионером теории микробиологии.
1: Теория микробиологии, про микробиологию.
3: Именно так звучало ваше определение.
1: Ну, может быть, но смысл в том,
3: я что... Я хочу сказать, что это напоминает известный анекдот про Иоанна Грозного, который сказал боярам, что он их насквозь видит, и поэтому он изобрел рентген.
1: Ответить можно?
3: Да.
1: Или как на первом дне мы устроим монолог. Смысл в том, что действительно, то есть... Какие-то теории они могли возникать, то есть он действительно говорил, что животные могут переносить мелкие, невидимым глазом, болезни. Но естественно, что назвать его как бы основателем микробиологии невозможно. Просто теории возникают.
3: Вам удалось это сделать.
1: Отлично. Теории возникают, но не все они падают на благодатную почву. Естественно, что если бы это был какой-то научный подход, да, если бы на тот момент были знания оптики, да, была попытка бы как-то это подтвердить, эту теорию. Но некоторые теории возникают. не попадая на благодатную почву, естественно, ни к чему не приводит, потому что можно придумывать все, что хочешь, но, тем не менее, это никак не будет способствовать развитию того или иного.
3: Верно, науки. Можно сказать все, что хочешь, совершенно верно. Теперь то, что меня волнует больше всего. Я, конечно, поражен гениальности римских врачей. И очень хочу получить прямые и безотбойные доказательства. Почему вы считаете, что римские артефакты, напоминающие современные вагинальные и ректальные зеркала, именно таковыми и являются?
1: Ну, это вообще отличный вопрос, потому что как раз он по теме моего доклада. Смысл в чем? Тот же самый Милн, который упоминал, да, еще в начале века прошлого, ученых в основном беспокоило не наличие, почему именно мы считаем, что это тот или иной инструмент, а наоборот. То есть они, зная о том, что есть огромные источники письменных, да, того же Цельса, Галена, не совсем были уверены, что это источники на первый век, потому что слишком было хорошее описание тех или иных операций, например, вскрытие каких-нибудь вагинальных абсцессов или иссечение исследования ректальных свищей, геморротектомия и так далее. Это было все описано у классиков, как бы. Но не было подтверждения, почему, собственно говоря, мы можем верить письменным источникам. Вот так у них вопрос стоял. И когда началась вот эта вот бурная археологическая деятельность, да, и начало появляться огромное количество вот этих инструментов, а дело в том, что в самих описаниях, вот, собственно говоря, Милн и пытался вот эти вот описательные части найти, как эти инструменты выглядели, и найти аналоги в археологических источниках. И, естественно, что тогда бы это было для них доказательство того, что действительно врачи 1-2 века делали эти операции. И есть у того же самого Сарона есть отличные описания тех же самого гинекологического зеркала, как инструмента с тремя лопастями, винтом, который должен, скажем так, откручивать его помощник врача. Вот. А зачем это вообще? Ну, естественно, что те же самые болезни беспокоили, и операции производились, описанные в источниках, то есть описанные теми врачами, которые жили в 1 веке. И наличие вот этих археологических источников, которые начали появляться на тот момент, давало подтверждение, что действительно это происходило.
3: То есть я прошу прощения.
1: Это называется перекрестный анализ.
3: Я хочу уточнить. Вот, прямое доказательство, мне кажется, строится немножко по-другому. Ну ладно, предположим так. Зачем вообще римлянам пришло в голову выполнять кольпоскопию и рактоскопию? И еще важно, как они обеспечили источник света? Вот я профи, я очень хорошо знаю, что это такое. Я знаю, что такое освещение. Я полагаю, что
1: вы тоже... Я врач-эндоскопист.
3: Отлично, да. Вот в потемках это бессмысленная процедура. Просто бессмысленная.
1: Значит, начнем с того, что, опять же, болезни были, и врачи пытались их лечить. Если мы смотрим, значит, описание того же самого Галена, да, о ректальных свищах, то есть ректальные свищи нужно как-то увидеть. И там есть и описание ректального зеркала, что надо расширить с помощью ректального зеркала, собственно говоря, задний проход. И с помощью зонда, ну, зонды тоже описаны, в принципе, я могу даже показать, как они выглядели. С помощью зонда нужно было определить глубину и так далее, чтобы оценить, насколько...
3: А свет? А то темно, как у негра, известно где.
1: Свет точно такой же, как и в 19 веке. Но есть хорошая прям цитата, описание, что используйте дневное время, да, и хорошо освещенное место. То есть это или наше светило и отражение с помощью зеркал, или второй вариант – это все-таки какие-то источники огня, то есть лампы и так далее. Ну, и в 19 веке, вот, когда был изобретен первый гастроскоп, собственно говоря, источником света тоже являлся источник огня.
3: Угу. Вполне возможно, что они какой-то локальный свет все же могли использовать. С примитивными зеркалами, я полагаю, металлическими и построением какого-то локального источника.
1: Да, но главный источник...
3: Хорошо. Почему вы уверены, что данные инструменты были утеряны и вновь обретены человечеством только в 17 веке?
1: Ну, не человечеством, скорее, а...
3: Европой, хорошо.
1: Да, Европой. Об этом говорят, к сожалению, археологические изыскания на территории Европы с исчезновением школ, с исчезновением как бы возможности передавать знания и так далее. Все это уходит, центр как бы знаний, центр медицины уходит в Восточно-Римскую империю, на Ближний Восток.
3: А чем Восточно-Римская империя хуже Западной?
1: Она не хуже, но...
3: Это ее часть?
1: На территории Европы... Вообще, это одна империя, это наше, это, как бы, скажем так, деление.
3: И она просуществовала, если я правильно помню, до 14 15 да. века, да?
1: Но, тем не менее...
3: И европейская часть.
1: В силу вот этих вот экономических каких-то моментов, социальных и так далее... Естественно, что люди переписывали, но то есть системности уже, системности, как в Римской империи, да, с школами, там, государственным контролем, такого уже не существовало. И только начинает появляться с появлением университетов, когда знания снова накапливаются, когда появляются какие-то моменты, возвращаются с территории.
3: А в Восточной Римской империи не было университетов и академий?
1: Ну, в том виде, как в 15 веке нет.
3: Ну ладно, это отдельный вопрос.
1: Да, конечно. Ну, может быть, я здесь копаю там.
3: Я могу предложить свою модель. Ну, можно с ней не соглашаться, но, как мне представляется, после крушения итальянской части и сохранения восточной, которая просуществовала еще тысячу лет.
1: Да.
3: Тысячу лет. И ее жители называли себя ромеями, то есть римлянами.
1: Я говорю, что они не разделяли.
3: И более того, именно они сохранили все античные древнеримские источники. За исчезающим малым исключением, все они переписаны руками средневековых византийцев. Там, по-моему, таких идентичных оригиналов-то и не сохранилось ни одного. Вот. Практически весь багаж знаний, известный итальянской части Римской империи, он сохранился на Востоке, как мне кажется.
1: Да, но...
3: И все виды античного знания, которые появились в средневековой Европе или в Европе нового времени, 18 век указываете, ну, 17 век даже по европейским меркам средневековым назвать трудно. С моей точки зрения, все это было перенесено через восточную часть Римской империи. Римская империя... В таком философском смысле она вообще не исчезла. Она до сих пор жива.
1: Ну, согласен.
3: Так, самое интересное про римскую армию. Я вообще не специалист, поэтому я поинтересовался у коллег. Ну, всем доступно, можно прочитать вот, Мартемьянова и Литвинова. Ну, это известный актор дюрного популяромани, да?
0: Сейчас только маленькая ремарка. Время вышло, но поскольку Игорь закончил раньше, дам еще пару минут.
3: Большое спасибо. Мы не вместимся. В Риме существовала многоуровневая система военно-полевой медицины.
1: Откуда это известно? Откуда это известно?
3: Я просто ссылаюсь. Пока я ссылаюсь на Мартемьянова и Литвинова. Вот. Просто ссылаюсь. Вот. Вот если поглядеть на этот замечательный слайд с Трояновской колонной, можно его показать? Значит, вот он здесь не весь. Здесь, на самом деле, у Трояна там три пары. Вот здесь еще одна есть. Вот. Я его рассматривал вчера. Вот справа внизу мы видим, что один боец другому бинтует бедро. Правое. Очень хорошо видно. Вот, накладывает бинты тур за туром. Значит, что он принес на поле боя перевязочный материал.
1: Да,
3: аналог, ну, вряд ли, да, вряд ли они, конечно, носили...
1: Но вопрос, на поле боя или? На поле боя ли? Или это какой-то этап эвакуации?
3: О, а вы говорили, что эвакуации нет. Отлично.
1: Я не отрицал в своем тексте вообще.
3: Отлично.
1: Вот. То есть, если мы говорим о том, что в Риме были госпиталя на уровне легионов, то, естественно, что был какой-то способ...
3: В легионарии, да, вы их упоминали.
1: Да, то был какой-то способ и доставки, и есть. Но я не копался глубоко в плане именно эвакуации, потому что были и депутаты, да, которые конные вывозили
3: воинов. Да,
1: но были. Весь фокус в том, что весь смысл моего доклада был не в том, что я отрицаю медицинскую эвакуацию римлян, а то, что не надо воспринимать с нашей точки зрения, да, с нашей военно-медицинской эвакуации, известной нам, да, там, медицинские пункты полка, там, медроты и так далее, то, как это было в Риме. А вот сейчас как раз
3: Тот факт, что в каструме каждого легиона был госпиталь, вальтединарий, и тот факт, что они делали кольпоскопию и даже ректоскопию,
1: возможно, такая
3: я
1: система была.
3: Склонен все переносить назад в ретроспективу.
1: Весь вопрос.
3: Мой вопрос следующий. Угу. Вот я не верю, что римский легионер таскал с собой эшелонированную аптечку с жгутами эсмарха и бандажами израильтянка. Значит, кто-то бинт принес в сумке. Чем плох Капсарий? Упоминание словаря 1914 года ни о чем не говорит. Реконструкция сумки – это прекрасно. Это прекрасно. Эшелонированная система военно-полевой хирургии в римской армии известна. Вы сами говорите. Вопрос, были начальники госпиталя, были ординарные врачи. Почему не быть младшему персоналу? Кроме того, Римская империя просуществовала тысячу лет. Названия могли меняться. О каком периоде мы говорим?
1: Вообще, никаких упоминаний о военной медицине до первого века вообще нет.
3: Это самое интересное.
1: Появляется она только на рубеже 1-2 века. Вот. И там уже и археологические, и письменные источники нам говорят о том, что в принципе появляются госпиталя, появляются документы самих госпиталей, даже есть найдено в Индонезии, в частности, да, перечисление больных, которые на какой-то определенный момент там состояли в госпитале, то есть список. Вот. То есть мы можем говорить, что да, то есть сами госпиталя были, но именно классическая наша теория медицинской эвакуации, вот, об этом никаких источников нет. То есть понятно, что, скорее всего, что-то было. Но называть именно вот, санитар-инструктора, в нашем понимании, термином капсарий, мы не знаем ничего о том, кто эти были капсарии.
3: Вообще, зря вы подняли эту тему. Она не лезет ни туда и ни сюда. Теперь про первый век. Почему расцвет?
0: Последний вопрос.
3: Почему расцвет?
1: Расцвет, а почему?
3: А вы сказали, что римская медицина в 1-2 веке новой эры пережила расцвет. Почему в 1-2 веке?
1: Почему именно расцвет?
3: Да, и почему именно в 1-2 веке?
1: Ну, потому что на тот момент за счет социальных, политико-экономических различных возможностей появляется возможность и на уровне государства отслеживать, появляются школы медицинские, и контроль государства возникает. Естественно, что когда у нас политическое устройство, да, позволяет, скажем так, появляться в такой сложной системе, она появляется.
3: Ну, почему не четвертый век до нашей эры, не второй?
0: Коллеги, Сергей, четвертый век, вынужден прекратить.
1: К сожалению,
0: спасибо большое, вы очень вредны.
3: Большое спасибо.
0: Спасибо.
1: К четвертому веку, к сожалению, все уже так. Было очень печально.
0: Прекрасная дискуссия, но мы...
1: Отличная.
0: Да, теперь я прошу зрителей проголосовать и оценить вредность Сергея Поликарпова. Я готов признать,
1: что он более вредный. Я думаю, надо дать главный приз.
0: Что он вредный более, чем я.
3: Я ничего не понимаю в теме.
0: Ну, не скромничайте. Так, поехали дальше. Значит, а сейчас... Да, друзья, пожалуйста, перейдите по ссылке, оцените, насколько вредным был. Был ли он добрым другом? Не уверен. Значит, мы переходим к вопросам. Вопрос задает наш слушатель еще один любопытный. Правда ли, что древние римляне практиковали очищение после обильных трапез из веры в пользу всего этого для здоровья? Такой античный биохакинг вроде современных клизм и разгрузочных дней.
1: Ну, не вопрос клизм и разгрузочных дней, вопрос. А у Галена есть упоминание о том, что, собственно говоря, есть такие правила, скажем так, поведения, которые говорят, что и вином не надо злоупотреблять, и вставать из-за стола немного голодным. То есть, в принципе, такие, скажем так, правила гигиенические, да, они были сформированы у классиков, и, в принципе, такое было, да.
0: Вопрос, который был задан еще на предыдущем докладе, но вот я его приберем для вас. Дайте я повторю для всех еще. Константин Стулин спрашивает, достоверно ли показана операция на черепе в сериале «Рим»? Я вот смотрел сериал, но я, честно говоря, не помню этот эпизод.
1: Значит, я сериал не смотрел, но зато я специально смотрел этот эпизод, когда я интересовался вопросом, да. И что мне там как бы запомнилось из того, что как бы не имеет археологических подтверждений, там, когда они ему, значит, сверлили череп, то есть устанавливали такую сложную систему на голове, ну, насколько я помню, какую-то сложную такую систему из каких-то там рамок, вот, каких-то археологических данных вот за это нет. Это уже, как бы, я думаю, опять же, накладывание нашей вот этой вот 19-20 века медицины, когда там для трепанации вот так в некоторых фильмах показывают, как они такую сложную систему формируют. Но на самом деле это и в наши дни не совсем так. Вот. И момент был, когда они накладывали уже после трепанации на дефект, костный дефект, сразу ему наложили заплатку, я не помню, золотую или серебряную. На самом деле, если бы они так сделали, человек в отсутствии асептики и антисептики, этот человек, конечно, бы, скорее всего, закончил свои дни. Вот, потому что такие раны вели вторичным заживлением, то есть через нагноение, через воспаление и так далее. То есть сомнительно, что... Хотя археологические источники не на Рим, а вообще в Америке найден такой череп с следами трепанации и имплантом таким из золота. Но насколько он прижизненный, ну, я говорю, что далеко так не копал в плане. Археологических на Рим я не встречал имплантов.
0: Вопрос от Дмитрия Решетникова. А как у римлян обстояли дела с анестезией?
1: Ну, анестезия – это привилегия середины XIX века. Естественно, что римляне использовали некое подобие анестезии, то есть в основном это различные наркотические анальгетики. Мы не будем, я думаю, копать эту тему глубоко.
0: Роман Красноперов из Москвы спрашивает. Имеется ли информация о древнеримской психиатрии? Были ли специальные учреждения для изоляции римлян с тяжелыми психическими расстройствами?
1: Ну вот я не занимался. Но вообще к психическим заболеваниям отношение в античности было немножко другое, чем у нас. Да? То есть это воспринималось не как болезнь, а как какой-то там божий дар там, или наоборот проклятие. Поэтому... Именно лечить это, я сомневаюсь, что кто-то там этим занимался. Но я говорю, что я здесь не копал, поэтому точно сказать не могу.
0: Карл Август Аванти спрашивает. В античности некоторые правители утверждали, что ведут свой род от богов. Если таковыми имел дело врач, он принимал во внимание этот фактор? Или считалось, что физиология олимпийцев ничем не отличается от простых смертных? И лекарство, доказавшее эффективность в лечении людей, идеально подойдет и им?
1: Ну, в письменных источниках я такого не встречал. Но... Скорее всего, на тот момент уже врачи всегда прекрасно понимали, кто есть кто, и что хоть император, хоть не обычный раб, они совершенно одинаковы по своей сути.
0: Вопрос от Злотник Дарена. Есть ли источники о заимствовании методов оказания врачебной помощи у варваров? Кто у кого заимствовал?
1: Ну, сомнительно. Я не видел такого, не встречал.
0: Алексей Шотин спрашивает, какие средства в древности применяли от лунатизма, а какие от бессонницы?
1: Ну, как я уже сказал, да, что наркотические анальгетики были известны. Вполне возможно, что сам морфий, да, слово морфиус, морфиус, да, сон, вот, бог сна и так далее. То есть вполне могли, думаю, использовать для этого.
0: Анастасия Трубачева. В смысле распространения современных медицинских методов. Римская военная экспансия была благом для народов на завоеванных территориях? Или римляне больше заимствовали у них? Опять вот про заимствование.
1: Ну нет, можем даже вот привести пример как раз раскопок со столицы Даки, да, с Рамегетуза. Там еще до того, как римляне пришли туда и все уничтожили, сначала же они использовали как бы, ну, торговые пути и так далее, выясняли все. Ну, как не выясняли, а налаживали контакты. И вот на разрушенной столице Даки есть как раз вот этот ящик с инструментами хирургическими. Да? В принципе, до того, как Дакию разрушили, там уже как бы все вот эти вот возможности римской, скажем так, цивилизации были использованы. Да? То есть уже там был какой-то врач, не обязательно римского там происхождения, может, даже какой-то местный, который обучился когда-то там в центре. Вот. Но тем не менее, когда политическая обстановка, да, скажем так, сформировалась таким образом, что даков нужно было уничтожить, вот все произошло. Насколько там потом все это после этого хорошо стало, вот, я сомневаюсь. Но тем не менее, что экспансия шла и культурная сначала, а потом уже и военная. Но насколько это все было хорошо для жителей того времени, сомнительно.
0: Вопрос от Алексея Шотина. В древности широко распространено было удлинение черепа, бинтование ног и создание в черепах всяких лишних дыр. Как эти практики отражались на здоровье древних?
1: Ну да, но вот в Риме как бы я не читал такого, чтобы там как-то издевались над костями, черепа и так далее. Это все для варваров было характерно, да? И таких находок много, но как, если с детства бинтовать череп, деформировать, ну, в принципе, я думаю, потихоньку изменения-то какие-то, они не сильно как бы влияют потом на дальнейшую жизнь. Другой вопрос, что вот есть, например, в Африке, да, племя, где они шею удлиняют с помощью колец, уже без этих колец они жить не могут, потому что кости шейного отдела, они просто не выдержат нагрузки, если их снять. Так что это иногда это выходит в такие вот, переходят все рамки, так скажем.
0: Вопрос от Вячеслава Антонова. У некоторых современных медицинских средств уже в эпоху древнего мира были прообразы, иногда удивительно похожие на то, что мы используем сейчас. Однако иногда складывается впечатление, что массовое внедрение такие средства получили только в 20 веке, а между этими временами огромный средневековый провал. Так ли это? Если да, то почему?
1: Ну вот сейчас только что мы обсуждали, да, с оппонентом, что в принципе как бы и данные, и все остальное не исчезали. Весь вопрос, что именно на территории Европы ее исчезновение, с падением самой империи, да, произошел как бы действительно провал в плане этого. Естественно, что сами знания, сами источники, все они же у нас до нас как таким образом дожили, несмотря на то, что Италия там как бы находилась в общем печальном состоянии. Потому что она ушла на территорию Восточной Римской империи, да, Византию, там распространилась Персия, где-то модернизировалась и потом потихонечку вернулась на территорию Европы.
0: Я так понимаю, что когда Византия была вот исламизирована, вот это все, это же к арабам как минимум частично...
1: Да, во-первых, арабы, да, ну и в прямое взаимодействие, да, то никто же не отменяет нормального как бы контактов на тот момент и Византийской империи, с арабским миром, вот, и опять же те же самые источники, да, и так далее, письменные, они тоже могли переводиться и... Есть переводы с арабского назад некоторых источников, но тем не менее, что именно на территории Европы, где у нас существовала эта вся Римская империя в своем многообразии, там это все после 4 века теряется, все это именно римское уничтожается. Есть интересные работы именно о том, как вообще сами римляне, которые действительно граждане были на территории этих колоний, как они выживали. Есть там законы, которые писались под них, ну, на территории вот, так называемой Великой империи Карла, да, потому что они до 6 века, в принципе, они сохраняли свою... Ну, это много я могу говорить по этому поводу. Но это очень интересно, на самом деле, как это все, как это воспринималось в Риме. Потому что, опять же, бывает, он воспринимает, да, вот как, например, у нас в время вот, до революции, после революции. На самом же деле ничего не изменилось. Остались все те же самые люди, школы, институты, все то же самое работало. Что-то менялось, это нельзя вот провести одну черту какую-то, да, и здесь так, а здесь так. Поэтому, да, к сожалению, система рушится, и все плюсы системы, они исчезают. Но потом потихонечку к 16 веку действительно все, ну, 15-му даже, возвращается на круги своя. А до этого жгли ведьм и так далее.
0: Ирина Тахадзе спрашивает, как римляне обрабатывали раны и были ли у них распространены ампутации?
1: Ну, ампутации археологически есть, находки ампутации и последствия ампутации. Есть вообще, и это не только у римлян, да, у отца медицины, скажем так, Гиппократа, есть огромный труд по вообще, который называется о ранах, да, и там описаны и методы обработки ран, и специальные даже лекарственные средства, которые сейчас сложно понять, что это такое, потому что нету аналогов, сложные переводы. И были прообразы антисептиков, то есть на уровне опыта люди понимали, что в принципе антисептики работают, используют тот же самый уксус, например. Вот, поэтому и были способы обработки, и были тактические как бы, приемы ведения ран, восприятие хирургической обработки ран. Но были и заблуждения, вот как вот эти самые банки, хоть это там, ну неважно. Были такие способы лечения, там, да, снижения, снимания отека и так далее с помощью этих кровопусканий. Поэтому... врачи на тот момент, они опытом своим к определенным выводам приходили и использовали. Но, естественно, это был не научный подход, да, с обоснованием каким-то, да, как в 19 веке асептика, антисептика, с открытием микроорганизмов, которые переносят болезнь, а, скажем так, путем опыта какого-то было достигнуто.
0: Вот как раз вопрос от Александра Жмурина. Каковы были познания римлян в лечении инфекционных заболеваний?
1: Ну, чтобы иметь познание в лечении инфекционных заболеваний, я понимаю, что это заболевания инфекционные. А восприятие было достаточно такое.
0: Ну, вот эпидемия какая-то начинается, что делали?
1: Весь фокус в том, что, опять же, путем опытов, да, то есть были определенные восприятия, да, что так или иначе вот эти вот болезни, да, поветрие. Почему поветрие? Потому что она переносится воздушно-капельным путем, ну, по сути. Вот. И моровые эти поветрия, да, понимали, что зараза идет от человека к человеку. Другой вопрос, что не было понимания, почему, кем, чем, зачем, но было понимание, что есть, вот потрогал, заболел там, побыл в одном доме там. И, естественно, что и были, и, скажем так, способы, чтобы изолировать, да, этих больных, были способы и для того, чтобы какое-то время этот контактирующий человек провел до появления этих признаков заболевания, да, карантина те же самые. И, такое было. Но научного подхода к этому не было, и поэтому, естественно, что это все на основании только опыта.
0: Вопрос от зрителя Рейкшиль. Насколько доступной была римская медицина? Мог ли рядовой житель римской провинции получить ту же медицинскую помощь, что и житель столицы? Есть ли сведения об аналогах государственных больниц?
1: Римская медицина, опять же, ну как, не с первого же, не с 4 века до нашей эры, по 4 век нашей эры, да, а если мы говорим об империи, то она была платной. И даже если мы вот эту вот модернизированную клятву Гиппократа посмотрим, да, которая среди с римских источников можно взять, то там и говорится, что не надо никому оказывать бесплатную медицинскую помощь, только своим коллегам, своим, скажем так, родственникам, потому что это иначе бы, ну, бизнес, мешало бизнесу, условно говоря. Бесплатная римская медицина, естественно, ну вот тут я точно не скажу, где-то в легионах, да, вот если ты легионер, то, естественно, что, возможно, какой-то и был задел социальный, да, то есть какой-то пакет социальный. Но, опять же, на 100% не скажу, это надо дополнительные изыскания надо проводить.
0: Спрашивает Кэт Бегемот. Как решалась проблема лечения кариеса зубов в Римской империи? Врачи старались сохранять зубы или все же удаляли без лишних вопросов?
1: Были и способы удаления зубов, то есть было понимание, что вот эти вот глубокие кариесы, пульпиты, это могут принести более серьезные, скажем так, осложнения для пациента. То есть практиковалось и удаление, практиковалось и лечение, и даже практиковалось использование, скажем так, не имплантов, а использование искусственных, да, искусственных зубов каких-то. Такое тоже было. То есть есть находки прямо хирургические с искусственными зубами, мостами и так далее.
0: Следующий вопрос от Алексея Шотина. Были ли парашки? Порошки?
1: Порошки, да.
0: Порошки, видимо. Написано парашки. Порошки и прессованные таблетки в древности или только целебные отвары?
1: Да нет, были практически все формы, как мы в современности знаем, да, и порошки, и мази, суппозитории, то есть все это было. То есть были найдены и огромное количество аптек, то есть вот в том же самом Помпеях найдено две аптеки, которые готовили определенные лекарственные средства, то есть и мази, и линименты. Вот, поэтому все эти формы, они и имеют и греческое, и латинское название, и уже с того времени как бы это все было известно. Вот, ну и отвары, конечно, и настои, и так далее, вытяжки, это все тоже имело место быть.
0: Вопрос от зрителя «Мышь садовая» спрашивает, что известно о профессиональных заболеваниях у самих древних врачей?
1: Такой вопрос. Весь вообще вопрос профессиональных заболеваний – это, опять же, современное восприятие, да? Профзаболевания, так называемые. То есть, ну, не знаю, снижение остроты зрения, может, от того, что там приходилось заниматься какими-то в отсутствии света, какими-то там операциями, мелкими манипуляциями и так далее. Или там инфекционная безопасность, такого восприятия не было, и, может быть, какой-то врач, как в профзаболевание, мог подцепить что-то от своего пациента и от этого, собственно говоря, помереть.
0: Вопрос от Кирилла Кузнецова. Бывали ли случаи, когда древние хирурги забывали или теряли свои инструменты в пациенте?
1: Это, к сожалению, или к счастью, да, восприятие наше, опять же. Не было таких классических операций на брюшной полости без асептики, антисептики, без обезболивания адекватного. Эти операции были невозможны, то есть человек просто не выдерживал их. И поэтому какой-то, забыть какой-то инструмент, ну, это сомнительно, потому что просто негде забывать. Ну, наоборот, специально ставили в какие-то полости, и, естественно, отверстия, специально ставили дренажи, специально ставили вот различные виды там, свинцовых трубок оставляли для лечения. Вот. Но это тоже так же, как сейчас у нас с дренажами и так далее.
0: Вопрос от Алены Ермиловой. В античности все врачи были мужчинами, или женщины также получали специальные знания и лечили людей?
1: А вот это хороший вопрос. Потому что действительно описаны несколько врачей-женщин. Вот. Но это уже описание к третьему веку нашей эры. К сожалению, фамилию, а имя не помню, но была женщина-гинеколог описана. Вот. И врачи-женщины действительно имело место быть. Чаще всего они занимались женскими болезнями.
0: Так, вот. Вам теперь предстоит выбрать.
1: Вот автор последний вопрос.
0: Про женщин. Отлично. Да. Значит, автор вопроса Алена Ермилова получает книгу «Люди скорой. Честные истории о том, как спасают жизни». Издательство «Питер». Давайте теперь посмотрим, как оценили вредного оппонента Сергея Поликарпова наши зрители. Вау, все, Сергей, вы пока что безусловный лидер, и этот рекорд будет сложно побить. Мое почтение. Так, вам достаются подарки от форума «Ученые против мифов», включая диплом, набор сувениров от магазина принтов и гаджетов gen.ru, включая наш фирменный зонтик, например. Сейчас на экране должен появиться рисунок Юлии Родиной на тему вашего выступления. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
4: Часто люди, которых мы называем просветителями, являются источниками мифов. Лекарства должно быть много, лекарства должно быть неприятного вкуса, ни в коем случае не должно быть прозрачным, не должно растягиваться на годы, на месяцы.
0: Была ли практика вставлять здоровые зубы крестьян барам, потерявшим свои?

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях антрополог Елена Сударикова. Значит, мы будем с ней говорить о корнях человеческой социальности, откуда у нас вот взялось то, что мы имеем. Корни эти, естественно, следует искать в поведении наших ближайших родственников, гоминид, то есть самых-самых высших близких нам приматов и прочих приматов. Здравствуйте, Лена, вот с чего начнем?
3: Здравствуйте, Иван. Если говорить о нашей социальности какой-то глобальной, как мы себя ведем в публичных пространствах, там, не знаю, как принимаем какие-то решения с незнакомыми, то это можно начинать с славянов точно, вряд ли, конечно, с лемуров. А если о корнях более какой-то частной личной жизни, то можно обратиться к человекообразным обезьянам, хотя все они сильно отличаются между собой, и мы тоже со своей спецификой, как можно понять. Но, тем не менее, какие-то вещи, конечно, прослеживаются эволюционно для всех нас.
2: А вот скажите, корректно сравнивать развитие социальности двух стволов приматов? Вот мы знаем, ну, вернее, догадываемся, что широконосые обезьяны, то есть все приматы Южной Америки, они произошли от какого-то общего предка, то есть еще, видимо, так застывшего где-то на стадии, условно, макроносых там, обезьян, только с сухим носом. Да? Ну, я не знаю, кого вы выберете в качестве модельного предка, но вот тогда еще, да, вот разделились линии широконосых обезьян и узконосых, тех, которым мы, собственно, принадлежим. Но социальности похожи и у тех, и у других. Как вы думаете, в связи с чем это? Или они не так уж похожи?
3: Ну, несмотря на то, что между нами больше 35 миллионов лет с американскими обезьянами, да, и от тех, которые живут на нашем континенте, мы тоже отличаемся, как и они между собой, достаточно сильно. А для приматологов нет других возможностей, то есть когда изучаешь социальное поведение, приходится сравнивать родственные группы между собой, даже если они, ну, откровенно разными путями развивались. То есть тут как есть сравнительная анатомия, чтобы изучать, там, кто кому родственник, кто от кого происходил и так далее. Также и сравнительная этология тоже работает со своими оговорками, конечно, но тем не менее, настолько хорошо, насколько может. И, на мой взгляд, некоторые американские приматы, ну, можно сказать, что конвергентно немножечко, может быть, чем-то похожи на нашу социальность, по крайней мере, такую частную, пришли к похожему уровню. Но, на мой взгляд, конечно, если мне нужно было писать бы какую-то работу, я бы только старосветских сравнивал между собой из-за их большей родственности, более близкой, эволюционной.
2: Понятно. Лен, а вот как вы думаете, с чем связано вот такой странный феномен такого как бы гиперотцовства у мелких широконосых обезьян и грунковых, да, когда самец забирает малыша новорожденного у самки, сажает на себя, и носит, и отдает только на время кормления. И потом, когда детеныш вырастает, даже, может быть, в большей степени он забирается на спину другого самца, нежели матери. Вот с чем это связано?
3: Ну, такое поведение часто наблюдается у грунковых. И я думаю, я не знаю, что на самом деле является причиной, а что следствием, но, по крайней мере, здесь точно есть обратная положительная связь, что самка обычно рожает двух детенышей, то есть более 80% случаев, что маленькая-маленькая самка, тоже их в зоопарке можно при желании посмотреть на, ну, грунок, она рождает двух маленьких детенышей. И в целом ей одной довольно трудно было бы их двух носить и двух все время обихаживать. То есть здесь помощь самца становится необходимой. А недавно еще стало известно, что более того, так как грунки живут группами, несколько самок и несколько самцов, но одна самка доминантная, но самцов несколько, но другие самки в таком как бы подавленном состоянии, и потомство им оставить довольно трудно. И, в принципе, они реже, значительно реже это делают на порядке, чем доминантная самка. Что довольно часто дети являются химерными, то есть они на самом деле являются детьми нескольких отцов. Это свежее достаточно исследование, но оно тоже располагает к тому, что понятно, что самцы вовлечены в воспитание такого потомства, и что потомство отцов любит, ну как любит, привязано к ним, да, взаимодействует с ними, не меньше, чем с матерями. Но это все-таки очень уникальный случай, далекий, скажем так, от той истории, которая привела к нам.
2: А смысл-то в чем этой истории, Лен? Почему вдруг так вот?
3: Есть некоторые эмбриологические построения, они модельные, но, в общем, довольно хорошие, довольно крепкие, которые говорят, что, в принципе, грунке выгоднее чисто физически выносить двух очень маленьких детей, чем одного. И что шел отбор на это, и это стало таким свойством вида, то есть обычно рождать двух детенышей. А два детеныша, они уже требуют отцовского вмешательства. То есть что отцы – это такое явление второе после физиологии самки и вынашивания детенышей. Поэтому отцы такие хорошие.
2: Так они же просто забирают у самок этих детенышей. Вот и отдают только на кормление. Вот в чем интерес заключается. Ну, потому что это уже гипер такой заботы родительской.
3: Так если он не будет забирать второго детеныша, то второй может от голода загнуться, потому что она одна, двух сразу не прокормит. То есть пока она с одним что-то делает, пока она его держит живым, здоровым, поглаженным там, и обласканным, вторым она заниматься не может. Должен быть другой, который это будет делать. Интересно, конечно, понятно, что это делают и другие самки, потому что, например, у павианов самка может своего детеныша дать другой самке подержать.
2: Да, это другой, да, мы про павианов поговорим еще. Но вот, понимаете, бывает, что когда один детеныш, все равно отец его забирает у маленьких игрунок. И самка вполне может ухаживать, и она ухаживает только тогда, когда надо покормить ребенка, а остальное время она просто, ну, занимается там. И у них же очень много времени занимает поиск пищи, как вы знаете, да, они же охотятся на мелких всяких беспозвоночных, там, разными фруктами питаются. То есть, ну, их нужно еще собрать, ну, крохотные обезьянки совсем маленькие. Вот. И тем не менее, вот отец, который крупнее, конечно, не в разы крупнее, чтобы таскать на себе этот плод. Конечно, ему легче, чем матери. Может, просто в этих физических размерах дело, вот, в том, что просто нужно заниматься поисками, добычей пищи, и этим занимается вся группа, и самка наравне со всеми, ей просто физически тяжело таскать этого ребенка на себе, как вы думаете?
3: Конечно, такой физический фактор тоже играет свою роль, бесспорно. Но я думаю, что если она родила одного, а как мы знаем, примерно в каждом пятом случае так бывает, если самец все равно его забирает, я думаю, что это такой как автоматизм. То есть это поведение, оно уже вшито генетически до какой-то степени, отцовское. И оно работает даже тогда, когда большой нужды в нем нет. То есть можно было бы его и не трогать, но оно уже срабатывает. Полуинстинктивно, что ли, можно сказать?
2: Ну, наверное, это врожденная программа какая-то, понятно. Мы с вами говорили, что, скажем, у павианов такое поведение тоже наблюдается, но там не только самцы забирают, но и самки. И если в отношении самок более-менее понятно, то самцами непонятно совсем. Но об этом мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
4: Известно ли вам, что уже 500 000 000 лет назад на нашей планете были существа, демонстрировавшие коллективное поведение? Такие выводы подтверждаются находками британских и китайских палеонтологов в юго-западной китайской провинции Юнань. Уже 525 миллионов лет назад морские животные в древних океанах Земли были способны демонстрировать ярко выраженное коллективное поведение, собираясь в одном месте для последующей миграции. Обнаруженные существа похожи на креветок и очень похожи на хорошо известных палеонтологам членистоногих артропода, живших в Кембрийских морях. Перед гибелью ископаемые членистоногие из Юнаня сцепились вместе и образовали цепочку. Исследователи решили, что хоровод, состоящий из 2-сантиметровых животных, является формой миграционного поведения. Подобное поведение свойственно современным омарам и камчатским крабам, также объединяющимся в цепочке, когда позади идущее животное касается своими антеннами хвоста идущего впереди.
2: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с антропологом Еленой Судариковой, сотрудником Дарвиновского музея. Мы говорим с ней о поведении приматов. Итак, вот мы видим такое вот интересное социальное поведение, когда ребенка забирают и самки, и самцы у павианов. Но забирают они с разными целями, ведь, насколько я понимаю. Да, если самка павианов нянчится с этим ребенком, то самец его использует в качестве некой там защиты. Так это ведь,
3: да,
2: или нет?
3: Это так. Это очень интересная реакция. О ней вообще мало кто знает. На мой взгляд, гораздо меньше людей, чем, в общем, стоило бы. Но действительно, когда молодой павиан забирает главного в группе, если он претендует как на его место и слишком, ну, агрессивно вызывающе себя ведет, если старший решает постоять за себя и за свое право власти, то младший может, убегая, схватить детеныша какой-нибудь самки и аккуратно, но довольно сильно перевернуть его вниз головой. Детеныш начинает визжать, у старшего павиана включается программа реакции на буферные звуки, то есть что происходит что-то неконтролируемое и пугающее, детеныши кричать не должны по возможности. Он на какое-то время впадает в ступор на короткое, и в это время младший павиан может отдать детеныша и убежать. Ну, как бы это такая фора получается. Но случай, что самцы павианов прямо нянчили с детьми, я совсем не встречала. Мне кажется, у них нет такого отношения. Ну, что, в общем, понятно, почему.
2: Ну, зачастую, ну, вот есть много видеонаблюдений. И, наверное, спросить у Марины Львовны, вообще, в Бутовской, при случае, которая даже снимала павианов, сама видео делала такие наблюдения, насколько вот самцы, альфа-самцы, то есть высокоранговые самцы павианов возятся с животными, потому что такие видео есть на самом деле. То есть смысл этих игр, или они просто допускают хулиганящих детенышей до своего царственного тела, или они целенаправленно с ними нянькаются, я не знаю. Как вы думаете это вообще?
3: Ну, это можно понять, что отцовский вклад в потомство, в принципе, велик в тех ситуациях, у тех видов приматов, у которых самец уверен, что это его потомство. То есть, что это точно продолжение его же генов. Конечно, в таких категориях, опять же, примат не думает, естественно, но со стороны, как бы, мы это можем отследить. И альфа-самец, в принципе, предполагает, что здесь более-менее все дети его, которых он видит. И, конечно, относится к ним со снисхождением. То есть чаще всего работают программы разной территориальности, что и самки эти мои, как моя территория, и дети эти мои собственные. И к ним относительно бережное и снисходительное отношение, даже если они там шалят, дергают его, еще что-то делают. У других самцов такой мотивации нет, потому что, скорее всего, никто из этих детей не твой.
2: Вообще, как же ошибаются павианы? Там 70% случаев, если я не ошибаюсь, там у них. Вот. А потом ведь, я не помню, то ли это у павианов, то ли уже у мартышек. Для гелат-то, наверное, вы правы абсолютно, да, там жесткие такие вот гаремы, когда группа холостяков пытаются, значит, свергнуть доминирующего самца, у которого гарем, и ему нужно наладить отношения с самками, которых характер тоже не сахар. Ну да, но зато он самец, он единственный отец, там никаких других самцов нет, есть только холостяки вокруг, то у павианов же не так совсем. А у мартышек у них вообще непонятно, да, если вы помните эти исследования, то оказывалось, что альфа-самец, он вообще не спаривается с теми самками, которые его поддерживают в его этой революционной борьбе с целью остаться лидером. И вообще, какой смысл ему становиться лидером в этой ситуации, непонятно. Может, вы расскажете, да, и как у него с отцовством, тоже непонятно.
3: С мартышками вообще все сложно. За павианами и за геладами, которые близко родственные, ну, как и все собакоголовые, за ними относительно удобно наблюдать. То есть это группа, которая на некотором расстоянии от себя терпит исследователя, во-первых, ее можно сопровождать годами, как Сапольский, например, делает. За ними удобно наблюдать, и мы хорошо понимаем, вот именно, как они свою иерархию устаканивают, меняют, как они вовлекаются в нее, как они себя ведут с детьми. С мартышками все сложнее, потому что в массе своей, там, за некоторыми исключениями вроде гусаров, это древесные животные, за которыми довольно трудно следить. И, в принципе, по мартышкам исследований много, но они все очень фрагментарно и охватывают маленькие кусочки жизни. Я бы сказала, что мы многого о них не знаем. Ну и, собственно, если когда-нибудь я напишу диссертацию, она будет тоже по мартышкам. Но пока все очень сложно. И действительно, да, это непонятно. У меня нет ответа на ваш вопрос. То есть я готова присоединиться к тому, что часто непонятно, почему альфа-самец с одними самками делает коалицию, а детеныши заводит с другими. Ну, видимо, как-то это разносится. Где поведение политическое, где личные связи?
2: Ну, вообще, на самом деле, по-моему, с японскими макаками, мартышки, я имею в виду мартышковые, да, и такие долговременные исследования еще в мою юность просто гремели.
3: Да.
2: Да, это вот с горы Арашияма знаменитые исследования были. И американские исследователи, и японские, и там вот благодаря им свершилась ревизия концепции линейной иерархии, да. Я сейчас в данном случае хотел немножко про другое сказать, что у них, может быть, самцу выгодно держать вокруг себя коалицию самок постарше, а спаривается он с молодыми самками, которые пока еще не работали ранг. Вот, может быть, в этом смысл какой-то, в таком вот возрастном, что ли?
3: Да, для макак мы это знаем, для мартышек это не так хорошо отслеживается. Макаки – это азиатские животные, мартышки – африканские. Макаки часто вынесены тоже на такие пространства, часто их ареал позволяет за ними следовать. Японские макаки – это вообще идеальные. Во-первых, рядом с ними живут японские ученые, что уже дает нам большой плюс такой, во-первых. А во-вторых, да, действительно, но у них и ситуация более специфическая с этими источниками, с высокими достаточно, ну как, относительно высокогорными, ну, приподнятыми над уровнем моря местообитаниями, где может снег там выпадать и так далее. То, чего другие обезьяны, кроме нас, японских макаков, никогда не видят. что касается снега. Я просто, я все это говорю к тому, чтобы подчеркнуть их специфику, к тому, что результаты, которые мы на них получаем, на африканских мартышек просто планировать не получается.
2: Гусары, кстати, неплохо изучены. У них вообще там, ну, такая же относительно мужского шовинизма грустная картина, потому что самки там самцом помыкают только так, особенно в замкнутых пространствах. Он вроде наводит порядок, а потом они объединяются и гоняют его долго и значительно дольше, чем он гонял их. Ну, вот какая история, да. Но она есть, да. И вообще непонятно тогда, зачем самцу мартышки гусаров это головная боль. То есть тут преимущество в спаривании, что ли, он получает, занимая эту позицию. Когда вроде бы он лидер, но на самом деле его лидерство постоянно подвергается осмеянию и пробуется на прочность гаремом, которому он вроде бы должен управлять.
3: А, да, действительно, это дает хорошее эволюционное преимущество. Довольно-таки ценно передать свои гены дальше, даже если самки делают коалиции хорошо достаточно, умеют постоять за себя и вообще обладают, ну, являются главными ключевыми носителями власти в группе. Нужно искать какие-то стратегии, как к ним подкатить. Как оказаться отцом каких-то детенышей? Меня больше волновал вопрос, почему самцы гусаров не так уж активно водятся с потомством. То есть они тоже

0: И так было в эпоху господства на планете рептилий. Так норвежским палеонтологам удалось обнаружить на Шпицбергене останки огромного хищного морского ящера плеозавра, который жил приблизительно 150 миллионов лет назад и достигал 10-метровой длины. Его череп имел в длину 2,1 метра, что на полметра больше, чем у самого ужасного сухопутного хищника всех времен тираннозавра. Но это был не самый крупный водоплавающий ящер того времени. Есть предположение, что морские ящеры и ихтиозавры, по своему внешнему облику, напоминавшие нынешних дельфинов, только сориентированным, как у рыбы, в вертикальной плоскости хвостом, достигали в длину 23 метров. До сих пор неизвестно, были ли плеозавры живородящими или же выходили на сушу, чтобы отложить яйца, подобно современным морским черепахам.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Еленой Судариковой, приматологом, антропологом, сотрудником Дарвиновского музея. И говорили мы с ней о том, почему обезьяны, вообще приматы, вообще животные стремятся в той или иной степени к лидерству. И для меня лично непонятен вопрос, почему самки. Ну почему самцы более-менее понятно у многих групп, кроме разных макак, да, где, в общем, самцы зачастую не получают выгоды, занимая верхний эшелон власти, как говорится, у них не больше самок, а зачастую меньше. А вот почему самки стремятся к лидерству? Зачем им это нужно? Я сейчас говорю не только о мартышках, не только о макаках, но и о, скажем, тех же самых шимпанзе и бонобо.
2: Ну, у власти вообще много плюсов, кроме передачи генов, чем самки обычно не очень озабочены, потому что так или иначе, как бы, если ты самка, гены свои ты передашь, рано или поздно точно. Но если ты у власти, то, скорее всего, это получится быстрее и эффективнее в твоей жизни, чаще и с теми, с кем, в общем, ты бы хотела, во-первых. Но, во-вторых, лидерские позиции дают возможность, в принципе, комфортнее жить. Ну, то есть, как и в человеческих сообществах. Лучше чаще питаться, отбирать какую-то добычу, чаще подвергаться грумингу, такому доброжелательному тактильному воздействию и так далее. То есть, в принципе, власть выгодна даже не в смысле потомства, а в принципе, чтобы просто комфортно, хорошо прожить свою жизнь.
1: Понятно. Ну, я думаю, что, кроме всего прочего, вот то, о чем вы говорили, преимущественный доступ к пище, там, внимание, уход, он тоже способствует тому, что и потомство будет более жизнеспособное, там, радостное, питанное.
2: Абсолютно, да.
1: То есть более качественное потомство. Так это, да?
2: Конечно, да, конечно.
1: Хорошо. Ну, а давайте теперь сравним. Вот мы знаем, что самки бонобо вообще более социальные, да, и в своей, так сказать, организации они в большей степени ведут субпопуляции или там локальные вот стадо, группы, как угодно можно ее называть, локальные популяции, да, они в большей степени оказывают на нее внимание, чем самцы. Мы об этом мельком говорили, кстати, в одной из наших передач. А почему у шимпанзе, у них не так? У них вообще самки зачастую стремятся уединиться, да, и они в лесу как бы ходят сами по себе, не самцы там сами по себе, самки сами по себе. Почему так?
2: Ну, у бонобо довольно миролюбивая социальная организация, которая не предполагает, что группа часто будет разбегаться и рассеиваться, не предполагает большого числа конфликтов внутри группы. Скажем так, эта жизнь достаточно удобна, чтобы не пытаться куда-то выбежать, выпрыгнуть, уединиться. Жизнь любого рядового шимпанзе в группе, любого, и самца, и самки. У самца потяжелее, у самки полегче. Но, в принципе, это довольно такой адаптация к довольно-таки жестким условиям. То есть это каждый день находиться в конфликтной, ну, не обязательно семье, но в группе, где все очень дрожат за свое место, где особи позволяют себе довольно грубое поведение, там вплоть до иногда каких-то ударов, укусов и так далее. И самкам сложнее постоять за себя, чем самцам. Так как вся эволюция шимпанзе шла на ужесточение обычных шимпанзе, обыкновенных, этой ситуации, то понятно, что самки, скажем так, убегают от стресса, когда есть такая возможность. Но и вообще группы шимпанзе, в принципе, гораздо легче распадаются, расклеиваются. То есть они хуже сливаются, чем группы бонобо. Они более враждебно друг к другу относятся. И они чаще распадаются. А бонобо, в принципе, достаточно лояльно относятся к пришельцам. Причем часто обоего пола. шимпанзе такого нет. Если самку в группу еще, возможно, примут, хотя и то не точно, то самца уже с маленькой вероятностью.
1: То есть там жесткая такая экосоциальность, да, господствует. То есть у обыкновенных шимпанзе окружающая среда определяет их образ жизни. Бытие определяет их сознание. Что касается

0: Если бонобо, то там не такие жесткие условия, ресурсные источники ближе, всевозможные там фруктов больше, разные растительности, которые они едят, еще они кого-то подлавливают по ходу пьесы, да. По-моему, они несчастных лемуров ночных прямо в гнезде бонобо во время своих таких фуржировочных, что ли, экспедиций, походов за едой, если подвернется, то они из дупла прямо несчастных маленьких лемуров добывают. Вот.
1: Ну, тех лемуров, которые рядом с ними только. Всяких там лори, галагалы, да, конечно.
0: Да, конечно, лори. Вот, и галага, да, я не помню, кого именно, но, вот, по-моему, каких-то вот ночных приматов. Угу. Ночных покроносых приматов. Вот они добывают. То есть жизнь их не заставляет, у них жизнь не такая жесткая, чтобы самцы организовывались во свои группы, отдельные охотничьи, самки вообще стремились держаться от самцов как можно дальше, и насколько вот позволяет исследование говорить об этом, исследование в убежищах, да, то есть в условиях, приближенных к дикой природе, но все же не дикая природа, что самки там могут выбирать себе самцов у шимпанзе, да, за счет того, что они скрываются от тех, которые им не нравятся в лесу. Но их толкает к этому жизнь.
1: Да, все так. Но у самок шимпанзе на самом деле не такая страшная жизнь. Во-первых, все-таки у них бывают друзья, бывают пожилые самцы, которые уже не участвуют особенно сильно вот в этой иерархической гонке, но которые могут коммуницировать с самками, там, вместе питаться и даже немножечко участвовать в воспитании потомства, хотя это абсолютно точно не их дети. И у самок есть другие самки, и хотя у шимпанзе у обыкновенных, я не могу сказать, что очень уж высокая солидарность между самками, но тем не менее, если, например, низкоранговый самец пытается добиться внимания относительно него высокоранговой самки, то другие высокоранговые самки ей помогут от него отбиться. То есть если она, ну, даже не сможет скрыться от него в лесу, в принципе, фиксируются отдельные случаи такого, ну, как бы, женского участия. Но это нельзя сказать, что это постоянная практика. Это, конечно, не как у бонобо, когда, во-первых, в принципе, не так много конфликтных ситуаций, во-вторых, солидарность между самками очень высокая. Но я еще хотела заметить, что хотя образ жизни действительно у бонобо гораздо мягче, гораздо комфортнее, в принципе, внутри группы, но при этом вот вы правильно часто оговариваете, что за бонобо мы наблюдаем в убежищах. Не в дикой природе, а в убежищах, в рехабах. Потому что, несмотря на то, что сами группы организованы доброжелательно для участников группы, но довольно жесткие военные такие условия вокруг них, и местные жители бонобо очень повредили эту популяцию. Так как сами эти приматы не очень за себя могут постоять, по большому счету, то да, мы чаще всего их наблюдаем вот в рехабах и так далее. Но это я к тому, что на это надо делать скидку для обсуждения.
0: Понятно. Ну что ж, Лена, спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы беседовали с приматологом, антропологом Еленой Судариковой, сотрудником Дарвиновского музея, и говорили мы с ней о нелегкой общественной жизни наших ближайших родственников. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Наш сегодняшний выпуск постдеконструкции посвящен разбору комментариев к фильму «Математика, черт». И сегодня у нас в режиме самоизоляции математик Алексей Саватеев. Здравствуйте, Алексей!
1: Привет, друзья! Привет с балкона! Привет из Измайлова!
0: Конечно же, первый вопрос касаемо теоремы Ферма. Просят развернуто узнать ваше мнение о заявлении Ферма, что он нашел доказательства, не помещающиеся на полях. И уверены ли вы, что он имел в виду не 130 страниц? И уверены ли вы, что Ферма ошибся? И читали ли вы статью Юрия Ивлеева «Ошибочные доказательства Уайлса»?
1: Так, значит, первое. Он не мог иметь в виду сегодняшнее доказательство по причинам примерно тем же, почему обезьяна не может напечатать случайно «Войну и мир». То есть, как бы, случайно построить все, что в последующие 4 столетия было возведено, невозможно никогда, никем, ни при каких условиях. Там это, я вот провел аналогию, она ровно такая. И поэтому он никак не мог иметь в виду современное доказательство. Это гарантированно скажет абсолютно любой математик, это вне обсуждений. Теперь по поводу того, что он имел в виду и ошибался ли он. Ну, к сожалению, никто этого не знает. И все рассуждения вокруг того, было ли у Ферма реально короткое доказательство, это рассуждение а-ля, наверное, 400 лет поисков 10 тысяч неплохих ученых, означает, что Ферма ошибался. Вот только так, да? То есть, как бы, это утверждение, что... Да, действительно, у нас есть на руках некоторое доказательство, которое вполне могло ему принадлежать, и это доказательство содержит ошибку. Даже несколько таких доказательств есть. Ну, там, в разных местах я видел несколько доказательств. В одной книге по теореме Ферма просто написано на 70 какой-то странице, 8-й, по-моему. The Fermat's Proof to be, что ли, ну, как бы, глава такая, типа, доказательство, которое должно было бы быть. Ну, и некое изложение на 2 странички, вполне правдоподобное, методами, безусловно, той эпохи, с ошибкой, очень тонкой. Я когда-то вникал, сейчас я не помню, но когда-то я вникал, ошибка действительно очень тонкая. Но кто возьмет и уверенно скажет, что какое-то выдуманное после этого вменяемое Ферма доказательство... Это действительно его. Но это нужно фантастическим самоуверенностью, ну, фантастической самоуверенностью, да, нужно обладать. Но вот коллеги из других наук, они, да, они такие, они фантастически самоуверены. Там что-то на что-то намекает, они сразу это объявляют истиной, да. Но в математике не принято. В математике принято все-таки поиск правды, как она есть. И правда в том, что мы ничего не знаем про то, умел ли Ферма ее доказывать. И я не исключаю, нисколько не исключаю, что у него было короткое, изящное, гениальнейшее, сложнейшее по, ну, как бы, по, сложнейшее по показателю, насколько это можно выдумать, да? Но простейшее после того, как ты его прочитал и понял. Ну, то есть, как бы, вот такое доказательство, которое совершенно невозможно придумать, но понять его можно за 2 минуты. То есть, гений Ферма вполне мог его родить. И я не отношусь к скептикам, не отношусь к тем самым, наоборот, к восторженным почитателям Ферма, который уж точно умнее всех нынешних, ничего не могу сказать. Объективная реальность здесь неизвестна.
0: О совместной работе с Паскалем и понятии математического ожидания, что оно дало математике и шире науке. И также спрашивают о том, как работала система обменами мнения в 17 веке математической среде, когда жил Ферма. И чтобы уже не возвращаться к этой теме, какие достижения Ферма мы не упомянули, а стоило бы?
1: Ну, я не помню уже, что мы там упомянули, чего нет. Начну с последнего вопроса. Но у Ферма, как минимум, что принадлежит Ферма? Значит, малая теорема Ферма, рождественская теорема Ферма. Рождественская теорема Ферма — это письмо, по-моему, 1665. А может, 1645 года. Я не помню точно, какого года его письмо к другу на 25 декабря. О том, что любое простое число можно представить как сумму 2 квадратов. Ну, например, любое простое число, которое дает остаток 1 при делении на 4, можно представить в виде суммы 2 квадратов. Например, 3 дает остаток 3, определение на 4, и в виде суммы двух квадратов представлено явно не может быть. 1 плюс 1 еще мало, а 4 уже брать уже больше будет. 5. 5 имеет остаток 1, определение на 4. 5 равно 2 в квадрате плюс 1 в квадрате, 4 плюс 1. 7. 7 имеет остаток 3 по определению на 4, и поэтому в виде суммы квадратов быть представлено не может. Вообще то, что любое число, которое представляется в виде суммы двух квадратов, оно имеет остатки от деления на 4 только 0, 1 или 2, оно не может быть иметь остаток 3. Это очень просто, это простейшая арифметика, что-то нечто, там чуть-чуть более сложное. Но вот обратное утверждение, что простое, у которого остаток 1, а не 3, может быть представлено. Вот это утверждение оказалось действительно достаточно сложным. Его там непонятно, имел ли доказательство на руках сам Ферма. Доказал, видимо, Эйлер первым. Вот. А то и Гаусс. Ну, по-моему, Эйлер. Ну, в общем, 100 лет спустя. Но это называется рождественская теорема Ферма. Он это заметил. Ну, вот 17, например, 4 квадрат плюс 1 квадрат, да? 13 это 3 квадрат плюс 2 в квадрате. Ну, то есть 3 же 3 плюс 2 же 2, да? Ну и так далее. То есть вот любое число, которое ты берешь экспериментально, довольно легко проверить, что оно сумма двух квадратов. Но доказать это удалось лишь сильно позже, что действительно любое простое число такого вида есть сумма двух квадратов. И это действительно великий результат для современной арифметики, совершенно там, замечательный и основополагающий, в общем, для многих отраслей. Дальше. У Ферма есть принцип максимума. Ферма это что в районе максимума изменения незначительны. Если у вас есть винная бочка, ну, примерно шарового объема, там, с небольшими изменениями формы, то можно просто, вычислив диаметр, довольно точно предсказать ее объем. Это Ферма наблюдал, как, значит, при нем эти самые проверяли объем вина в бочке, засовывая туда палку, и он говорит, а как, бочки же разные. А тот говорит, да, разные, неважно. И он понял, что замерщик был прав, это не очень важно, там очень маленькая идет, так сказать, ошибка. И именно из-за того, что в районе максимума функция меняется очень мало, она на плато. Вот мы сейчас выходим на плато по коронавирусу, да? Каждый день одни и те же цифры более-менее, да? То есть функция меняется мало. Вот, и, соответственно, это принцип максимума Ферма, это начало математического анализа. Это, ну, Ньютон, да? Он заложил основы технические, а Ферма, он главнейший идейный результат сказал, вот этот вот, что производную надо приравнять нулю, и таким образом ищется и максимум, и минимум, и функции. Потом, значит, есть малая теорема Ферма о том, что возведенная в данную простую степень, любое число имеет такой же остаток от деления на это простое число, что и вот эта вот степень. То есть, ну, например, берем простое число 13. Берем какое-нибудь число, какое хотите, например, 6. Возводим 6 в 13 степень. Ну, можно долго, упорно это делать, да, возведем. То есть 6, 6, 6, 6, 6 и так далее 13 раз. Берем остаток от деления на 13. Сравниваем с шестеркой. Они равны друг другу. Вот. Ну и также там, не знаю, 101 берем, простое число. Берем число 325. 325 дает остаток определения на 101. Какой там? 303... 22. Хорошо. 22 имеет остаток 325, определение на 101. Берем 325 и умножаем на себя 101 раз. То есть возводим 101 степень. Берем остаток отделения на 101, получаем тоже 22. То есть любое простое и любое вообще число. Возьмем любое простое P и любое A. А в P это минус A делится на P. Это называется малая теорема Ферма. Она тоже не, совсем не простая в доказательстве. Она такая по формулировке вполне детская. А доказательство там... Я сам читаю лекцию, там 4 доказательства малой теоремы Ферма, например. Это на целую лекцию. Ну так, 4 доказательства на целую лекцию. Вот, то есть у Ферма, я думаю, что я много чего забыл. У Ферма очень много результатов, реально. А, уравнение Пиэля. X квадрат минус M, Y квадрат равно плюс-минус единице в целых числах. При данном M, которое не является квадратом целого числа само, имеет бесконечное множество решений. Это уравнение называется Пиэля, но оно принадлежит Перу Ферма. И он первый его исследовал, хотя до конца, как я понимаю, не довел. Вот, ну в общем, Ферма, конечно, для нас фигура, ну, очень важная. Для математики, не только из-за великой теоремы Ферма. Теперь про мат-ожидания. Мат-ожидания — это язык всей современной теории вероятности, мат-статистики и случайных процессов. Просто всей поголовно, ну, то есть переоценить вообще никак нельзя, невозможно никаким образом это переоценить. И сегодня еще и комбинаторные методы в геометрии связаны с подсчетом мат-ожидания и из этого делать какие-то выводы. То есть это, ну, это центральное понятие теории вероятности. Мат-ожидания, грубо говоря, это среднее значение случайной величины. Вот. Ну и бывает очень сложно его посчитать, там из каких-то выражений, выкладок, интегралов брать всякие. Так, и третий вопрос я там посередине, он был, я пропустил.
0: Про систему обмена мнениями в математической среде в 17 веке.
1: Да. Они писали друг другу письма. Милостивый друг, там, Каши, я не помню, нет, ну какой Каши это, 18? Я не помню, кто в его время жил. Ну вот тот же Паскаль, да? Милостивый друг Паскаль. А вот ты знаешь, я придумал вот такую вот, как решать вот такое уравнение. А ты пойди придумай. Попробуй, сам реши. 2 месяца письмо идет на лошадях. А в другой конец Франции, да? Из Тулузы в Париж. Обратно возвращается через еще 4 месяца, потому что 2 плюс 2. И еще сколько-то дней соображает этот самый.
0: Уже все умерли.
1: Ну, нет, все-таки не так. Но ну, да, то есть переписка — это не то, что я имейл, Кристиночка, привет, через секунду ты из любого места мира мне обратно имейл пишешь. Нет, письма шли долго, и через 4 или 5 месяцев фирма получает ответ. Да, дорогой Пьер, ты знаешь, твое уравнение я решил, вот решение, а вот реши-ка мое. И вот так вот медленно, неторопливо шла жизнь. Кстати, фирма занимал серьезный пост в казначействе французском. То есть и тогда математики сращивались с государством, не только сейчас там все места занимают математики и физики, это было всегда, ну потому что математики и физики — это просто люди, которые умнее других, и все. Это как бы, ну, к сожалению, это чистая правда, это фашизм, но это как бы так и есть. И поэтому, ну, умнее вот именно в области организации процессов, здесь не имеется в виду чуткость там душевная, да, какая-то, моральные качества никак не имеется в виду. Это именно, так сказать, четкость, точность, быстрота ума, видение всей картины целиком, какой-то там вот технической части. Ну, в общем, это именно те свойства, которые используются при управлении, в том числе, при организации процессов, поэтому всюду занимают главные места именно математики. Математики и физики. Mm-hmm. Ну вот, так и шла переписка. И это до 19 века так шло. Даже вот в 1891 году, независимо друг от друга, Вале Пуссен и Жак Адамар доказали закон распределения простых чисел, о том, как в среднем часто, насколько в среднем часто появляются простые числа, если я отступлю далеко-далеко от начала натуральных чисел, куда-то там к стозначным числам, да, вот есть ответ, в среднем какая частота, с какой частотой появляются простые числа, один там из 100 или один из 50, вот в каком месте натуральных чисел, с какой частотой это происходит. Эта частота падает к нулю, но очень-очень медленно. И вот они вывели этот закон оба. До этого приложил руку Чебышев, но это было 50 лет назад, наш русский Чебышев, Фнутий Львович. Он в 1852 году получил 2 существенные оценки для понимания этого закона. Но добили его только в 1891 году 2 француза. Они жили в одной и той же Франции, они доказали с разницей в 4 месяца, но им обоим присудили первенство, потому что было доказано, что письмо от одного к другому просто не, ну, его не было, оно не могло прийти, то есть никто не мог ни у кого списать. Вот так все было медленно до самого конца 19 века, потом все ускорилось, конечно.
0: Интересно. Теорема Ферма не работает и во второй степени, когда числа не соседние, например, 2 в квадрате плюс 4 в квадрате. Mm-hmm. И правда не работает.
1: Вопрос. 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. 5 в квадрате плюс 12 в квадрате равно 13 в квадрате. 20 в квадрате плюс 21 в квадрате равно 29 в квадрате. И так далее. Теорема Ферма равна при n больше или равна 3. Xn плюс yn не равно zn при положительных, ну, не нулевых целых x, y, z и n большим, чем 2, строго большим, чем 2. А при n равно 2 — это знаменитая формула пифагоровых троек, с которой все и пошло. Потому что окончательное описание нахождения формулы для всех таких x, y, z, что x квадрат плюс y квадрат равно z квадрат, а окончательное нахождение, видимо, это Диофант. Вот Диофант Александрийский записал у себя в арифметике в 3 веке это. И Ферма получил переизданную в средние века, ну, не в средние века, вот в новое время уже, переизданную книгу, соответственно, на латыни вот этого Диофанта. И ее читал, и комментировал на полях. И, собственно, на полях ровно в том месте, где выводилась формула для x квадрат плюс y квадрат равно z квадрат, ровно в том месте на полях и было написано: в то же время куб нельзя представить в виде суммы 2 кубов, четвертую степень в виде суммы 2/4 и так далее, да? И вот про это поистине удивительное доказательство. То есть задача при n равно 2 и породила великую теорему Ферма. А при n равно 2, да, есть общая формула, очень красивая, красиво выводимая. Я ее всегда рассказываю на лекциях во всех городах.
0: Спрашивают о сложностях занятий высшей математикой. Как много теорий и формул человечеству, которые так и никогда не пригодятся?
1: Ну, по поводу сложности занятия математикой, да, она очень высока. И, конечно, интеллектуальное содержание математики, оно как бы на много голов выше интеллектуального содержания абсолютно любой другой науки. любой другой науки в основном идет как бы накопление фактов, осмотр этих фактов, интерпретация. Сегодня одно является общим представлением, через 15 лет другое, через 20 лет третье. Ну и такое переливание, в общем, ну, по сути, если честно, переливание из пустого в порожнее. Ну, так я как бы такой немножко математический фашист, и я ко всем остальным наукам, ну, отношусь вот так. Но это касается только естественных наук. К гуманитарным я так не отношусь. Гуманитарные я очень уважаю. Это совершенно другие методы, другие подходы. То есть, как бы, вот все естественные науки, они как бы такие вот недонауки по отношению к математике. А все гуманитарные — это совсем другая область, и я с гораздо большим уважением отношусь к гуманитариям настоящим, чем к коллегам других вот точных и естественных профессий. И, увы, это так и есть, я ничего с этим не могу поделать. Конечно, исключения есть везде, но обычно, когда два гуманитария между собой говорят, они друг друга понимают полуслова, я едва-едва успеваю за мыслью. При этом я вижу, что это очень содержательные мысли, но они неформализуемы совершенно, и я не могу поучаствовать в беседе. Вот. А в технике, наоборот, все размачивается по 10 раз одно и то же повторяется. То есть это всегда вот как бы к гуманитариям я отношусь с огромным уважением. Вот. И в этом смысле, да, из точных наук самая сложная наука — математика, но я не уверен, что латынь не сложнее. Очень сложно заниматься математикой, но все, что мы делаем, так или иначе, впоследствии используется окружающей действительностью. И чаще всего бывает так, что мы что-то навыдумывали, и потом кто-то придумал, как это что-то использовать. То есть я всегда привожу этот пример. Функция Жуковского была раньше, чем крыло самолета. Самолетов не было, когда был Жуковский. И если бы не было функции Жуковского, если бы не было комплексного анализа, если бы не было соответствующих уравнений, может, какие-нибудь этажерки бы и летали до сих пор со скоростью 100 км в час. Но современных самолетов, которые летают со скоростью километров в секунду или перевозят пассажиров со скоростью там, звука или чуть ниже, не было бы никогда. Какой-то чел лет 70 назад где-то на Западе говорил, что я буду заниматься теорией чисел, потому что это единственная область, которая никогда не будет использована военными. Он был пацифист. Дальше можно сказать ха-ха-ха. Самое применительное к шифрованию и кодированию области — это теория чисел. Напрямую. Я думаю, что он долго кусал свои локти. Он внес большой вклад в шифрование и кодирование в результате, конечно, как и все, кто занимается теорией чисел. То есть здесь нельзя, как бы, если ты сегодня сам... Очень часто люди имеют слабое воображение, но им просто не хватает воображения, чтобы понять, как вот это все нагромождение может быть использовано. И они делают вывод, что никак. Ну, такая простая идея. Если я не понимаю, значит, как бы, значит, тут ничего и нет. Ну, обычная мысль для человека. Но на самом-то деле по этому поводу существует замечательный анекдот. Учитель, а мне в жизни пригодится вот эта вся ваша математика? Нет, не пригодится. Она пригодится только умным детям.
0: Еще в комментариях нас очень часто возвращают к сюжету фильма и пишут, что, судя по поведению, черт явно не является философом, а математику приписывают сократовский метод диалога. Согласны ли вы с этим? И также упоминают историю с пастушком, доказавшим теорему Пифагора благодаря правильным вопросам. Знакомы ли вы с этой историей и можете ли нам ее рассказать?
1: Не помню. И про сократовскую тоже не помню. То есть я не знаю, что тут сказать. Честно говоря, ни на один вопрос не готов отвечать, потому что философ из меня плохой. Такой кухонный очень.
0: Один из пользователей очень просит помочь. Не могу понять, ну я сейчас зачитаю. Не могу понять, почему не очевидно, что если чисел бесконечное количество, то и простых чисел, и простых близнецов будет тоже бесконечное количество. Помогите понять.
1: Боюсь, что здесь помочь будет сложно.
0: Я тем более не смогу.
1: Нет, а как можно помочь человеку, который считает, что если чего-то бесконечно, то чего-то другого тоже бесконечно? Каким образом я могу ему помочь? Ну, если он считает, что там, в Киеве дядька, а в огороде бузина, то чем я могу помочь ему? Ну, в общем, пусть возвращается в школу и учит правила логики. Нет, я могу дать ссылку на мой курс «Принципы математического мышления». Кстати, если позволите, я бы его включил, потому что там действительно есть 5 лекций, они повышающегося уровня.
0: Да, конечно.
1: Человек, который считает, что если чисел бесконечно много, то и простых автоматов бесконечно много, ну, пусть, например, спросит себя, ну если чисел бесконечно много, то тогда, наверное, чисел, которые меньше тысячи, тоже бесконечно много, да? По этой логике. Раз всего, что вы не хватите, всего бесконечно много, да? Ну, в общем, тут трудно сказать, это какой-то бессмысленный совершенно... Это утверждение означает, что человеку надо в школу в первый класс.
0: Спрашивают у вас, также зачитаю. Позвольте, но как понимать фразу математика? Любое четное число является суммой двух простых. Например, 12, 18, 24. Утверждение ложно.
1: 12 равно 7 плюс 5. Утверждение истина. 18 равно 7 плюс 11. Утверждение истина. 24, сейчас подумаю, равно 19 плюс 5. Утверждение истина во всех трех случаях. О чем он
0: Конец.
1: Говорит?
0: Конец истории. Ладно, давайте
1: дальше. Вообще какой-то трэш. Там есть поумнее все-таки вопросы или нет? Давай какие-нибудь поумнее. Ну, люди, которые вообще ни бельмеса не понимают математики, им, наверное, не надо смотреть нашу деконструкцию.
0: Ну как это? Может, они хотят хоть как-то в ней разобраться? Это правда очень сложно.
1: Если они не понимают, но при этом берутся судить, но это же смешно, да? Это вот то самое невежество, да, полное, что сам не понимаю, но слушайте, я вот тут выскажусь, тем не менее.
0: Очень многие в комментариях категорически не согласны с высказанным мнением о том, что образ математика и физика снова в моде. Большинство с этим явно не согласны. Расскажите поподробнее об этих позитивных приметах времени и какие перспективы у физика или математика в современном мире. Если это просто качественный специалист, не штучный ученый, какие тогда у него перспективы? И в каких отраслях наиболее, на ваш взгляд, применима математика и физика сегодня?
1: Ну, вообще, тут как бы какой-то философский вопрос. Наверное, люди, которые занимаются дизайном высочайшего уровня, типа Тёмы Лебедева, безусловно, могут поспорить с нами в востребованности и в популярности. Но это как бы единицы совсем. Вот это именно штучный товар. Это штучные специалисты. И именно я оставлю вопрос о штучных гениях, да? Именно тиражированные, очень умные ребята востребованы именно, если они математики и физики. Тиражированный экономист нахрен никому не нужен в современных условиях. Нужны какие-то особенно умные экономисты только. А вот тиражированные математики и физики нужны везде. В любой IT-фирме они могут найти себе работу. То есть, на самом деле, по сути, ну, такая прямая дорога в продеры. Но продеры могут быть не самого дурацкого уровня, не просто код пишет. Он может быть продером, как бы... Чем больше математики и физики он успел хавнуть в жизни, да... Ну, тем лучшим программистом он и будет, да, и будет таким, как бы, выдумывать какие-то вычурные такие алгоритмы неожиданные. То есть здесь такая штука, что в программировании нет потолка. То есть ты будешь расти вот ровно до туда, докуда ты в математике дорос, ты в программировании до туда дорастешь, просто это по-другому будет выглядеть. Поэтому, конечно, в первую очередь я называю программирование. Дальше, значит, все промышленные производства сегодняшние, они автоматизированы. И некоторые из них автоматизированы пока еще довольно плохо и ждут своих автоматизаторов. Это тоже, на самом деле, математики и физики, а кто еще? Потому что для автоматизации нужны именно навыки быстрого, хорошего, там, быстрого, хорошего решения уравнений, понимания, как устроены процессы в любом производстве. Это там системы дифференциальных уравнений, любые трубы там куда-то идущие, как-то что-то откуда-то гонящие. Это всегда уравнения. То есть... Это опять математика и физика. Да я даже не знаю, где не нужна математика и физика. Ну, если ты хочешь стать там замечательным музыкантом, может, и не нужна тебе математика и физика. Если ты будешь классным парикмахером, тоже не нужна. Но и то сказать, вот я сейчас стриженный. Почему я стриженный? Потому что меня постриг парикмахер, подписчик моего канала, очень любит математику. Стал мужским парикмахером там хорошего, высокого уровня. Вот, ну вот написал мне Алексей Владимирович, давайте я вас подстригу, просто так, я ваш фанат. Отлично, говорю, я книжку подарю, вот приехал, подстригся. То есть даже непонятно, может и парикмахерам нужно, всем нужно, я даже не знаю, кому не нужно. Но действительно, профессии в первую очередь приходит в голову, конечно, программирование. Вот, программирование в самых разных видах. Ну сейчас половина мира это программирование, поэтому как бы, да. Ну и потом, что такое еще, вот это образ успешного человека, что это математика и физик. Вот как бы сказать, что сегодня для женщины вот такой образец, да, вот что такое, ну, мужчина-самец, на которого она ориентируется, да, вот тебя, Кристиночка, спрошу, ты уже замужем или еще нет? Вот, что для тебя как бы есть такой, ну, мужчина, да, вот, ну, в детстве девчонка там 14 лет смотрит просто на мускулы там, да, и на грубое выражение лица, на то, что там этот обезьяний самец там
0: Ну, не
1: кому-то резко
0: всегда
1: в рожу
0: смотрят
1: дает,
0: нам. И в
1: да?
0: 14 бывает на мускулы не смотрят.
1: Да?
0: Я
1: Но это
0: могу не
1: умная
0: про себя
1: девочка.
0: сказать. Я просто, даже когда читаешь какую-то социологию, всегда описывается какой-то мужчина, который в данный момент популярен, образ. Там в советское
1: А.
0: время это были летчики, да?
1: Ну да.
0: До какого-то
1: Девушки всегда
0: момента, когда
1: ориентируются на
0: поголовно не стали сажать депутатов, это был мужчина-депутат, каждый мечтал там познакомиться с депутатом.
1: понятно.
0: Сейчас вроде как читаешь, я не про себя сейчас говорю, сейчас читаешь вроде про самого популярного типа мужчины, это, наверное, какой-нибудь айтишник, все, что связано с
1: Ну, так
0: интернетом,
1: вот ты сама и ответила.
0: IT-технологиями.
1: Ты сама себе и ответила.
0: Это все
1: А он физик и
0: взаимосвязано
1: математик по образованию.
0: с
1: Видишь,
0: математикой,
1: то есть
0: да.
1: получается, как там, вот у Пелевина очень хорошо, это там эта Таня была. Ты читала Пелевина, который Фудзиё?
0: Нет, это я не читала.
1: Там была Таня, она вот, значит, за ней ухлёстывал в школе такой вот очкарик, значит, какой-то
0: А
1: непонятный,
0: потом он
1: странный
0: стал
1: мальчик.
0: айтишником.
1: Он ей нравился, в принципе, но она как-то считала, ну, это как бы не то, ну, мне нужен обезьяний самец здоровый там, который там ее как следует отымеет. А, значит, ну, это как бы детские девичьи мечты, а когда женщина вырастает, она обнаруживает, что вот это вот естественный отбор опоздал на 10 тысяч лет. Это 10 тысяч лет назад нужно было такие свойства иметь, да, может быть. Да и то не очевидно, уже, наверное, там какие-то цивилизации строились. Но в большой цивилизации нужен умный, а не сильный. Потому что, ну, умный себе организует окружение сильных, если что. Да и угроз таких непосредственных довольно мало. Поэтому, как бы, девчонки стали смотреть на умных. А кто есть умный? Умные это мы, математики и физики. То есть тут как бы однозначно все идет сюда все равно. Вот. Ну, это немножко самонадеянно звучит, но я же не про себя конкретно, я говорю про нашу тусовку. Вот. И поэтому, да, действительно, сегодня, на мой взгляд, это и по разговору с, там, с той частью женского пола, с которой я общаюсь, совершенно ясно, что, да, образ там, образ, привлекательный образ — это мужчина, математик, физик, там, либо круто преуспевающий в науке непосредственно, либо там хороший айтишник крутой.
0: Но это
1: Вот. То
0: так
1: есть
0: же, как с
1: это я не очень
0: девушками.
1: понимаю.
0: В 90-е были популярны девушки-модели, сейчас стали популярны до недавнего момента девушки-актрисы. Больше всего были в
1: Дело в том,
0: тренде.
1: что
0: А сейчас это тоже меняется.
1: тут ситуация другая. Девчонки, они все, они коллективные такие. Если все какого-то парня, даже совершенно кислого, там, воняющего чем-то, все от него в этом сам, да, то и эта девчонка, она просто, чтобы не выбиваться, она тоже как бы... Девочки очень такие, да? А мальчики нет, там как бы... Они, одним одни нравятся, другим другие. Поэтому всех расхватывают, потому что кому-то там очень нравится такая вроде по виду дурнушка, но зато видно, что она, так сказать, она... Дом у нее будет, все правильно, дом будет, все хорошо, да, там, надежный тыл. То есть, как бы, для мужчин, для разных мужчин разные женщины нужны, поэтому нет понятия вот какая-то вот популярный образ девушки. Это всегда очень много разных девушек, популярных для разных людей, да, то есть, там, я на одно смотрю, мой друган на другое смотрит, да, ну, там, в детстве, я помню, когда еще до того, ну, сейчас, что, господи, все
0: Ну, я
1: семейные,
0: имею в виду больше в СМИ, наверное, или как назвать правильно, среди
1: Ну, в СМИ
0: большего
1: может что
0: количества
1: угодно, а
0: людей.
1: все равно мужчина решает сам. Он встретил девушку и говорит, ага, она. Все, я от нее не отстану, блин, я ее все равно покорю, да? Ну, если он настоящий мужчина, он ее все
0: Закинул
1: равно
0: на
1: покорит.
0: плечо и унес с собой.
1: Ну, типа, да.
0: Своим тяжелым.
1: Вот. И она совершенно не похожа ни на какой образ. Она может быть кем угодно при этом. Она не похожа на образ. И вообще половина вот пар, которые мне известны, половина, если не 60%, это нашедшие друг друга. Это вот как бы вот одним взглядом уже понятно, вот они друг для друга и были. То есть это как бы такая угаданная, вот в толпе угаданная ровно твоя. Именно симметрично как бы. И она тоже. О, вот это вот мой. Это мой, да. Это правильный. Это
0: Вы,
1: мой.
0: наверное, там тоже
1: То есть...
0: высчитываете с помощью теорем. Тоже применяете
1: Не-не-не,
0: это.
1: это никто не высчитывает. Нет, это никто не высчитывает. Девушка, она в глазах живет, конечно. Потому что через глаза видна душа. А все внешние признаки не очень важны. Но вообще теорема есть о бракосочетаниях там устойчивых. Это отдельная история теории игр.
0: А у вас как
1: Но
0: раз на
1: это
0: эту
1: так,
0: тему
1: это как...
0: тоже есть лекция.
1: Да,
0: Очень
1: можно почитать.
0: интересная. А давайте еще теперь про прикладную математику. Нам пишут несколько очень активно применяемых сейчас прикладных направлений математики. Прежде всего, теорию графов. Расскажите, пожалуйста, о ней и как ее практически применяют. Также
1: Но это
0: интересуются
1: не...
0: перспективами развития математики при работе с большими данными.
1: Ни то, ни другое не мое совсем. Про графа рассказывает Рогородский, очень много лекций у него в интернете есть. И его команда. То есть надо писать МФТИ, школа, физтех, школа прикладной математики. И там огромное количество материалов по графам. Я этим не занимаюсь. Я в курсе, конечно, этой теории, но я даже лекции по ней не читаю, потому что у Рогородского это лучше получится. Как в неприличном анекдоте. Знаешь, тут допустимы неприличные анекдоты.
0: Да, рассказывайте.
1: Я сейчас расскажу. Вовочка, почему ты опоздал на урок? Марья Ивановна, простите, пожалуйста, но мне нужно было утром отвезти коров на случку. А что, отец не мог? Ну, в принципе, и отец мог, но у быка это лучше получается.
0: Ну да, в тему очень.
1: Вот, я к тому, что я, конечно, могу прочесть про графы, но у быка по имени Андрей Михайлович Рогородский это получится лучше. Вот, и то же самое про большие данные. Там есть Гасников, есть Воронцов, есть там несколько человек, там знаменитых людей в этом плане. Просто, ну я, мне просто там, ну зачем мне лезть туда, где и так все хорошо? Я популяризирую в тех областях, в которых есть нехватка меня очень сильная. Вот, поэтому я этими областями не занимаюсь, совершенно не знаю, что там сейчас происходит, но знаю, что это все на топе полном. То есть это как бы везде и всюду графы, это все алгоритмы, которые есть, это графы. Большие данные, да везде, в каждой компании большие данные, в Сбербанке отдельно, там чуть не отдельный уже отсек есть по большим данным. Я читал по теории игр корпоративку в университете на Истре, и параллельно читали как раз большие данные люди с Вестеха, там знакомый человек читал. Ну так, шапошно, но знакомый. Ну, короче, большие данные сейчас это супер мода, да. Это очень важно. Но я просто это не, как бы, я не вникаю, это не нужно мне вникать, потому что кроме меня куча народу этим занимается.
0: Но еще в комментариях нам напоминают, что фильм снят по рассказу Саймон Флэк и Дьявол. А какие художественные книги вдохновляли вас в юности и сейчас?
1: Ну, проще сказать про фильм. У меня есть один самый любимый фильм вообще на всем белом свете. Вот самый любимый один фильм. Он называется «Асса!» Это фильм Соловьева конца советского периода. Фильм «Асса». Там была трилогия «Асса», «Черная роза, эмблема печали», «Красная роза, эмблема любви» и «Последний дом под ясным небом», по-моему. Последнюю я не смотрел. Первые два смотрел. Ну, говорят, типа «Черная роза» еще круче, но я не согласен. Я считаю, что «Асса» — это лучший фильм. Вообще лучший фильм, который я видел. Вот самый лучший фильм. Я видел много неплохих фильмов.
0: А детский... почему именно этот?
1: Не знаю. Но это просто? Надо смотреть просто и видеть. Да, да. То есть там так, как бы там... Эпоха, вот то, что у нас в 90-е происходило, в Крыму уже в 80-е, это про Крым. В Крыму происходило уже в 80-е, они переболели раньше. Крым нас опережает как социум. Это не мы присоединили Крым, это Крым нас присоединил. Вот это надо понимать. Крымчане впереди планеты всей в понимании социальных процессов. Они раньше переболели вот этими всеми болезнями. Вот «Асса» — это фильм 80-х про Крым, в котором уже происходили наши 90-е. Это фильм с заглядыванием в будущее. Самый великий на свете мультфильм есть еще. Называется «В Яранге горит огонь». Это мультфильм, который про якутскую семью. Маму, ну там такая как бы, живет мама и двое детей. Ну, Якутия или, может быть, один из народов в районе Якутии. Ну, в общем, это фантастический фильм с таким... глубочайшим мистическим содержанием, которое совершенно органично. Вот, и он для детей, он какой, не очень взрослый, но он для всех, реально он для всех возрастов. То есть я просто тоже рекомендую. Это надо 20 минут выделить всего на него. «В Яранге горит огонь» называется. Самый лучший период искусства мультипликации было в СССР. Вот 50-е и 60-е годы. «Семь новых шкур» или «План удава». Шикарное просто прозрение. Потом, значит... Ну, «Снеговик-почтовик», да, там «Дед Мороз и Серый Волк». Ну, много таких вот замечательных того времени мультиков. А книги? Ну, самое, с моей точки зрения, глубокое, вот как я говорю про самый глубокий мультфильм, самое глубокое художественное произведение абсолютно всех времен и народов – это «Бесы» Достоевского. Просто над всем вообще, в том числе и над... остальными произведениями самого Достоевского, хотя я не все читал, и над всей вообще остальной литературой мира. То есть это вершина, до которой забрался ровно один человек, ровно один раз. Это как бы, вот представь себе, что на Джомолунгму вы один раз за всю историю залез один человек. Вот это примерно такая ситуация. Все, больше никогда никто не повторял. Я читаю мало, но я читаю то, что мне советуют. То есть я ни в коем случае не читаю все подряд, и прежде чем что-то начинать читать, я пытаюсь понять, что об этом думают мои хорошие друзья с очень хорошим вкусом. То есть я никогда, я не отсеиваю, я получаю то, что они уже мне советуют. Поэтому, как бы, хоть я и мало читаю, но все, что я читаю, очень хорошее. Последний раз меня действительно поразило до самой глубины души книга «Территория» Олега Куваева про золотоискателей советских на Чукотке. По «Территории» есть два фильма, советские и современные. Я ни один не смотрел, но книгу я читал, и просто год она меня держала, год я не мог просто ее отпустить от себя. «Территория» из, ну, не из современных, но из книг 20 века, это вот, наверное, то, что бы я назвал сразу. Я очень любил в свое время Бродского, но это как бы не, это не литература, это поэзия. И я очень люблю Пелевина. Из современных, я думаю, что он, так сказать, вершина абсолютная, что он, ну, он над всеми из тех, кто жив сейчас. И
0: А
1: читаю
0: фильм вам
1: его вот.
0: понравился по его роману?
1: «Поколение П»?
0: Да, или вы не смотрели?
1: Я кусками смотрел кусками только. Но говорят, что очень прикольно. Я просто целиком ее не посмотрел. Я очень люблю Шерлока Холмса и рассказы про него. Я угадываю свой способ мышления всюду. То есть я как бы. Ну, я бы мог быть Шерлоком Холмсом, если бы я был в то время. Возможно, он писал с какого-то человека типа меня эти все вещи. То есть я прям. Он мне очень близок. Вот, ну, просто настолько близок, что прям порой чувствуешь, что вот даже не так важно, какой национальности человек и какая эпоха, да? А вот что вот
0: Ну, кстати, вы
1: он
0: правы,
1: это
0: да.
1: ты, да.
0: Да.
1: Вот.
0: У вас много общего, действительно.
1: Очень, и даже там какие-то тесты были в свое время, там что-то по 16, там по 4 фактора там с оценкой плюс или минус, ну и 16 вариантов, и вот в одном из вариантов был Шерлок Холмс, и я туда попал сразу же автоматом, когда все сдал этот тест. Но это так, это все, конечно, психологические игры. Вот, то есть книги меня самые разные вдохновляют. Я читаю, я всегда читаю какую-то художественную литературу. Если я не читаю ее. Я читаю медленно, но я читаю всегда. То есть я как бы. У меня нет периодов вот долгих без художки. Это я начинаю, ну, как-то у меня. Как-то мозг. Ну, недостаточно одной математики на самом деле. Человеку очень много нужно. Нужно гулять, нужно играть на гитаре, ходить в походы, читать, там, бегать. Ну, жизнь, она очень разногранна. И все это помогает и в математике тоже как бы держать тонус. И да, книги меня. Вот что я сейчас, например. Амиран Урушадзе, «Кавказская война». Волков. «Почему РФ не Россия?» Обе книги историками написаны, но. Ну, при всем уважении, Волков, конечно, намного глубже. Но это тоже неплохо почитать, интересно. Читал недавно мне. Года 3 назад подсунули, когда я был в Чечне, мне дали много книг чеченского писателя Канта Ибрагимова. И там вот книга «Прошедшие войны», книга «Детский мир». Такой как бы чеченский Достоевский. Ну вот, понятно, масштаб другой, но вот писатель очень хороший.
0: Вы читаете книги, еще там растения выращиваете, да? Что-то там у вас
1: Это жена,
0: квадроконики.
1: это жена. Это супруга.
0: Ясно.
1: Я нет, я не это самое. Я по растениям не спец. Я вот резиновые сапоги для похода в дождь, в лес. Вот лыжи, если снег еще выпадет в этом году. Я еще не убираю лыжи вдруг. Хотя, конечно, уже вряд ли. Но они все еще стоят. Вот, то есть я это самое. Нет, я с растениями нет. Это супруга. Но так, да, вот там вот полка книг. Читаю то математическую, то такую. Вот сейчас на карантине у меня там я такими пачками книг ношу из одной комнаты в другую, чтобы менять обстановку, да? Одну взял, почитал несколько страниц, другую там что-то пописал, пошел на улицу, посидел где-то, поработал. Ну, такая жизнь. На самом деле я посматриваю происходящее как какие-то упавшие на голову каникулы. Почему бы нет?
0: Интересуются перспективами математики, биотехнологиях и нейротехнологиях. Как там принимается математика? Применяется. Как там применяется математика?
1: Ну, насколько я понимаю, там применяется, ну, принцип, ну, собственно, принцип нейронных сеток, это мы подыскиваем коэффициенты некоторых функциональных зависимостей, иногда многоэтажных, f зависит от нескольких функций, которые в свою очередь могут зависеть от нескольких там переменных или функций. И мы просто на ощупь, имея огромный набор данных, подбираем параметры. Это не очень глубокая математика, если честно. Я не стал уже говорить сразу про это. То есть в нейросетках то, что я знаю, это не очень глубоко. Но, возможно, что-то есть, чего я не знаю. Но вот то, что там про другие науки, почти гарантированно, это не очень глубокие с точки зрения математики вещи. Но действительно здесь математика работает очень круто. И круто, что она работает, пусть даже не самая глубокая.
0: Еще пишут, что... Отдавая должное качество математики русской школы в начале 20 века, вы несправедливо упускаете то, что как расширился доступ к образованию, в том числе высшему математическому, после прихода к власти большевиков. Справедливы ли эти упреки и в чем состоят основные достижения русской, а позднее советской математической школы? В чем разница и сильные стороны каждой из систем? И также оценку деятельности Макаренко, насколько вклад в педагогику сказался на успехах советской системы образования. И как вы сами оцениваете его фигуру?
1: Не могу сказать про Макаренко. Вопрос про советскую и русскую школу немножко, на самом деле, провокативный. Потому да. что мы всегда начинаем холивар. Что в совке про Русскую империю говорили правдиво, а что врали. Если говорить грубо, то врали все. Просто поголовно. И вот нам трудно это понять, потому что нам трудно это себе представить. Вот человека, который намеренно долго строит неверную картину, очерняя старое время. Но ровно так поступали большевики. Их задачей была полная дискредитация царского режима. Поэтому любую информацию, которая почерпнута из советских источников, можно просто зачеркивать вот так и перепроверять потом. Вот это вот, если кто-то это не понимает, он в принципе никогда не сможет адекватно оценивать реальность. Вот если человек говорит, да нет, ну без дыма огня не бывает, да? Или как там наоборот, да? Сейчас как? Дыма без огня не бывает. Вот когда говорят так, не понимают, да, бывает дым без огня. Дым, который наводится там... Туман Антихриста, да, люди, которые непосредственно долгое время целыми там организациями занимались производством вранья. И в этом плане я бы посоветовал книгу Любжина «Сумерки всеобуча». Это книга про советское и досоветское, то есть царское образование. Есть упреки некоторые, есть претензии, есть определенная критика этой книги со стороны... некоторых моих знакомых, но в целом она гораздо более правдиво отражает происходящую реальность, чем советский источник. Понятно, она совершенно в другую сторону ее отражает, то есть какие-то перегибы, может быть, там Алексей Игоревич и делал, но я, так сказать, я сам ее кусками читал, я собираюсь ее прочесть целиком, но, в принципе, советская школа, если и занижена в книге Любжина, то не так сильно, как безумно занижена царская в источниках советских. То есть более правильно взять, вот пока почитать, по крайней мере, «Сумерки всеобуча», а потом те места, которые совсем уж показались, допустим, вопиющими, перепроверить аккуратно по нормальным источникам. Ну вот отдельный вопрос, где брать нормальные источники. Это история, бэйби, понимаешь, это история, это не математика, это не можешь сам проверить. Вот. Но суть в том, что все успехи, которые... были в СССР на высоком уровне, это все-таки делали люди, которые получили образование в империи. Огромный лаг вот, после действия, да, то есть, когда у тебя есть фантастическая школа, она даже после того, как убьют страну, очень долго еще живет. И вот когда действительно последние представители старой царской эпохи умерли, вот тут-то и начался обвал. И вот именно его-то мы и ощутили в полной мере в 90-е годы. Задержка 100 лет совершенно естественна в вопросах образования. Поэтому я понимаю, что я звучу неубедительно для тех, кто привык считать, что советское самое лучшее. Да, советское образование в математике было самым лучшим в мире. Но благодарить нам нужно царя-батюшку. Потому что это он сделал тех людей, которые ее в конечном счете строили и настраивали. Да, массовое, безусловно. Тут я сдаюсь. Массовое образование появилось в СССР и было внедрено в СССР. Но массовое не значит хорошее. Примерно такой ответ. То есть действительно демократичность была гораздо выше в этом плане вот у советского режима, чем у царского. Царский, да, не всегда понимал, зачем всех учить поголовно, да. Ну, тут к этому можно по-разному относиться. Я понимаю, это бесит социалистов, это, конечно, бесит. Но если говорить именно о топ-уровне, да, там, вот, который дал величайших ученых, которых до сих пор все цитируют, то это, конечно, только царь. Ну, и советские, которые возникли на останках этой школы. Вот. Ну, все не так страшно. Школу все-таки математическую удалось даже через 90-е перенести. По-прежнему есть действующие семинары очень сильные в России. То есть математика смогла пережить и второй слом. То есть первая она пережила, ну, как бы, первые, ну, математики, да, они далеко не все уехали. Но были процессы, людей там преследовали за веру в Бога. Лузин, Егоров. Ну, тут надо спрашивать у специалистов, конечно, что там происходило, у специалистов по истории того времени. Ну, в общем, несмотря на то, что людей при Советском Союзе уже прижимали, там, допустим, за то, что они были верующие ученые, все-таки, да, они не, ну, там, многие не уехали и эту математическую школу поддерживали. Как-то в России, вот она как создалась в трейлере, она так и живет. Она даже 90-е, вот, которых вообще там нечего есть, да, было, все равно математическая школа смогла пережить, в общем. Остальные школы грохнулись нахрен. Сейчас все непонятно, как все это воссоздать. Вот. А вот математическая, ну, как какие-то у нас особые, у нас, видимо, какие-то мистические отношения у нашей страны с математикой, поэтому все получается продолжать эту традицию. Ну и я чувствую себя частью этой системы, винтиком, который не
0: Ну, у вас
1: должен
0: это, да,
1: быть вы.
0: прекрасно получается.
1: Вот. Поэтому я не уезжаю за рубеж, где бы я был тоже знаменитым человеком. Нет, я не уезжаю, я предпочитаю делать здесь.
0: Ну, вас здесь очень сильно любят, потому что как можно уехать?
1: Конечно, и я очень сильно люблю нашу страну, да, и народ, хотя постоянно с кем-то спорю непрерывно в комментариях. Ну да, что поделать, что поделать. Очень сильно все-таки, сильно взгляды вот на историю, очень разные взгляды, то есть на столетнюю историю, столетней давности, настолько разные взгляды у разных людей, и вот как-то с этим надо жить, что одни считают других поработителями, другие одних убийцами. Ну, такая жизнь, такая страна. Большая, разная.
0: Все, вроде у нас вопросы закончились.
1: Отлично, у нас как раз 16:13, сейчас начнется следующий
0: Да.
1: семинар. Здорово,
0: Спасибо
1: супер.
0: вам
1: Он три
0: огромное.
1: минуты назад начался, но я думаю, что это не страшно.
0: Ладно, спасибо большое.
1: Счастливо,
0: Всего
1: Кристиночка,
0: хорошего.
1: давай.
0: Пока.
1: Пока-пока.
0: С вами была Кристина Егорова и проект «Постдеконструкция». Сегодня мы возвращались к фильму «Математика, черт».

помощью других наземных мощных телескопов заметить и изучить движение. И тогда по закону Ньютона можно оценить массу. Вот масса центральной черной дыры в центре нашей галактики, 4 миллиона солнечных масс, измерена по движению 28 звезд. То есть очень надежное, так сказать, значение определения масс. Вот. Ну и радиусы черных дыр, они, вот я уже сказал, они определяются по переменности, по нестационарности рентгеновского и оптического излучения. И экспериментальные оценки радиусов не превышают нескольких гравитационных шварцшильдовских радиусов. Вот под шварцшильдовским радиусом поднимается величина 2gm делить на c квадрат, где c – скорость света, 300 тысяч км в секунду, m – это масса черной дыры, g – постоянное тяготение. Вот, значит, есть такое понятие – граница черной дыры, физическая граница черной дыры. Это не поверхность. У черной дыры нет поверхности. Это пространство-время с особыми свойствами. Так вот, граница черной дыры – это так называемый горизонт событий. Вот я о нем подробнее потом буду говорить. Вот горизонт событий, он равен шварцшильдовскому радиусу для невращающейся черной дыры. И он меньше шварцшильдовского радиуса для вращающейся черной дыры. На горизонте событий ход времени с точки зрения далекого наблюдателя останавливается. То есть все процессы там бесконечно замедляются. Чтобы заметить какое-то шевеление на горизонте событий, надо нам с вами прождать все бесконечно большое время существования нашей Вселенной. Поэтому у черной дыры нет наблюдаемой поверхности. И это надо доказать наблюдениями. Вот только тогда мы будем считать, что мы доказали существование черных дыр. Измерить массу – это еще недостаточно. И даже размеры оценить, там, что несколько шварцшильдовских радиусов – этого тоже недостаточно. Потому что слишком странные, слишком необычные свойства у черных дыр, чтобы в них можно было поверить. И поэтому, чтобы убедить людей, надо действительно доказать, что у этих объектов нет наблюдаемой поверхности, а есть горизонт событий. Вот этим мы сейчас занимаемся. Но теперь поподробнее поговорим, что такое черная дыра. Вот если черная дыра не вращается, то в центре черной дыры расположена сингулярность. Там плотность 10 в 93 степени грамм в кубическом сантиметре. Плотность вещества Земли примерно 5 грамм в кубическом сантиметре. Здесь 10 в 93 степени грамм. Это так называемая планковская плотность. Эта плотность достигнута из-за тем, что вот это вещество с массой больше 3 масс Солнца под действием собственного притяжения, оно падает и уходит, вот, так сказать, в эту сингулярность, и достигается там такая плотность. Но эта сингулярность, она не наблюдается, потому что она окружена вот этим самым горизонтом событий. Действует так называемая космическая цензура. То есть сингулярность закрыта от внешнего наблюдателя с помощью горизонта событий. На горизонте событий ход времени останавливается. А вот эта фотонная сфера, так называемая, она в полтора раза больше диаметр имеет, чем горизонт событий. Что это такое? Фотоны, кванты света, которые двигаются со скоростью 300 тысяч километров в секунду, они, подходя к черной дыре, начинают завихряться и двигаются по круговым траекториям. Поэтому, если мы поместим черную дыру на яркий фон аккреционного диска, то мы увидим вот это темное пятно, вы его видели. Его размеры не равны горизонту событий, а размеры примерно размерам фотонной сферы. Потому что фотоны, которые уходят от яркого аккреционного диска, они вот в этой области не могут достичь наблюдателя. Они захватываются черной дырой и двигаются по круговым траекториям. И только вот внешние фотоны проходят, дают определенную яркость аккреционному диску. Вот. Но если черная дыра вращается, то вообще экзотика. Здесь у нас горизонт событий помещен в так называемую эргосферу. Здесь у нас имеется вихревое гравитационное поле. Если мы туда помещаем тело, оно неизбежно будет вращаться. Оно не может быть в статическом. Это так называемый предел статичности. Если вы сюда пустите фотон, квант света, то он будет двигаться по спирали, двигаясь со скоростью 300 тысяч километров в секунду. И в чем странность черной дыры и горизонта событий? Если мы пошлем космический корабль к горизонту событий, то с нашей точки зрения он у горизонта событий остановится, потому что ход времени там остановился. Никакие приказы космонавту усилить мощность двигателя и так далее не помогут. Время остановилось, все процессы бесконечно замедлились. Но с точки зрения самого космонавта, сидящего на космическом корабле, он свободно проникает через горизонт событий, идет внутрь черной дыры, достигает сингулярности, и его там разрывают мощные приливные силы. Он погибает. Так что получается, что парадокс черных дыр в том, что даже понятие жизни и смерти относительно. С точки зрения наших внешних наблюдателей, космонавт живет, причем живет бесконечно долго, потому что здесь время длится бесконечно.

0: на горизонте. А с точки зрения самого себя, он давно уже погиб. То есть в разных системах отсчета человек либо живой, либо погибший. Вот какова странность черных дыр. Я уж не говорю про внутренности черной дыры, где существует полная экзотика. Например, там временная координата, пространственная координата, радиальная, заменяется на временную координату. То есть время и пространство меняются местами и так далее. Так что вот такую экзотику нам с вами предстоит изучать. И не только изучать, а даже увидеть, попытаться. Вот давайте дальше будем следовать, какими методами можно увидеть как звездные черные дыры, так и сверхмассивные черные дыры. Ну, прежде всего, я уже говорил про электромагнитный диапазон. Это фотоны, кванты света, рентгеновские фотоны, оптические фотоны и так далее. Но сейчас, вот буквально 2 года тому назад, открылся новый канал информации. Это канал гравитационно-волновой. Если тела двигаются с переменным ускорением, то они излучают гравитационные волны. И эти гравитационные волны можно ловить. И в лучах гравитационных волн тоже можно посмотреть на черную дыру. И можно ее изучить. В лучах гравитационных волн черная дыра буквально может быть видна. Хотя она в электромагнитном диапазоне не видна, потому что от нее фотон не выходит. Но в гравитационно-волновом излучении мы можем увидеть сигналы, которые являются доказательством наличия горизонта событий у черной дыры. И в этом прелесть как раз. Значит, вот эта гравитационно-волновая астрономия началась с эры лазерных гравитационно-волновых антенн. Идея была предложена российскими учеными Герценштейном и Пустовойтом, который, кстати, вот Пустовойт до сих пор жив, но американцы дали недавно Нобелевскую премию троим американским ученым за открытие гравитационных волн. Но Пустовойта в состав авторов не включили. Вот за это, так сказать, мы на них в обиде. Потому что сама идея вот этого лазерного интерференционного интерферометра, она была предложена Пустовойтом и Герценштейном. Это ученики академика Гинзбурга. В чем идея этого интерферометра? Имеются 2 зеркала по 60 килограмм весом на очень упругих подвесах. И здесь тоже 2 зеркала. Гравитационная волна, она носит квадрупольный характер. То есть она действует на растяжение и в перпендикулярном направлении на сжатие. Поэтому имеется 2 плеча. Вот здесь у нас происходит растяжение метрики пространства-времени, здесь сжатие. Значит, 2 зеркала, и здесь 2 зеркала. Гравитационная волна, которая проходит, она вызывает смещение этих зеркал, и лучи света, которые здесь с помощью мощного лазера накачиваются, происходит интерференция лучей света, и по изменению интерференционной картины можно измерить изменение расстояния с точностью на 8 порядков лучше, чем размер атомного ядра. Размер атома 10 минус 8 сантиметров, размер атомного ядра на 5 порядков меньше, 10 минус 13 сантиметров. А это еще на 8 порядков надо уменьшить. Меньше атомного ядра смещения, вот его меряют такими вот высокоточными измерениями. Это вот чувствительность, видите, здесь есть некоторые пики, это резонансы, их учитывают. Но чувствительность 10 в минус 23, это дельта L к L, то есть величина смещения, деленная на саму величину. То есть 10 минус 23 от величины плеча можно измерять. И вот на таком уровне чувствительности удалось зарегистрировать гравитационные волны. Они идут от двойных звезд, к счастью. А именно черные дыры в двойных звездах мы изучаем. Нам повезло. И вот, значит, двойная система, 2 звезды двигаются с переменным ускорением, потому что, так сказать, есть центростремительное ускорение, оно по модулю постоянно в случае круговой орбиты, но оно меняет направление. Значит, оно переменное. Если ускорение переменно, то обязательно будет излучение гравитационных волн. Вот это уже двумерная модель. На самом деле трехмерное есть пространство, но это как бы двумерная иллюстрация. Вот если мы имеем лист, и на нем 2 массы, то вот как будет деформироваться сам листочек. Вот такие 2 волны с частотой вдвое больше, чем орбитальный период, распространяются со скоростью света на бесконечность. И когда эти волны проходят через эти зеркала, то они вызывают их смещение, и это смещение регистрируется. И таким образом, вот это самый есть гравитационный волновой телескоп. Их 2 было сначала в Америке, значит, 2 H1 и L1, 2 интерферометра. Это называется LIGO интерферометр. Лазер, интерферометр, гравитационный wave антенн. LIGO. Вот 2 интерферометра. Почему 2? Расстояние между ними 3000 километров, чтобы исключить сейсмику. Потому что Земля дрожит, и надо, чтобы именно совпало. По совпадению регистрируется именно гравитационно-волновой сигнал, идущий из космоса. Таким образом, вот были открыты гравитационные волны. И в 2016 году была первая публикация, и с этого времени началась эра гравитационно-волновой астрономии. Вот. А 3 октября 2017 года американские ученые Кип Торнер, Райнер Вайс и Барри Бариш были удостоены Нобелевской премии за открытие гравитационных волн. Хотя идею вот этих вот лазерного интерферонта предложили Герценштейн и Пустовой российские ученые. Вот к настоящему времени в обсерватории Лайга открыты гравитационно-волновые сигналы от слияния черных дыр в 4 гравитационно-волновых двойных системах. Вот эта система. Здесь масса черной дыры 36 масс Солнца, а вторая черная дыра 29 масс Солнца. Они сливаются, потому что при орбитальном движении они излучают гравитационные волны, теряют энергию, и за время там сначала миллиарды лет, а потом за время доли секунды они сближаются и сливаются, образуют общий горизонт событий. А общий горизонт событий, когда образуется, мы видим всю динамику образования горизонта событий, поэтому мы можем проверить все уникальные свойства горизонта событий. Вот почему гравитационно-волновая астрономия позволяет нам окончательно доказать наличие горизонта событий у черных дыр. И сейчас уже самые ярые скептики вот после этих открытий начинают наконец-то верить в реальное существование черных дыр во Вселенной. Ну вот, вот конкретные гравитационно-волновые сигналы. Вот это так называемый strain, это вот относительное смещение зеркал. Вот из-за того, что гравитационная волна, она же такая периодическая, видите, то растяжение, то сжатие, то растяжение, то сжатие. И вот у нас, так сказать, зеркала то на большое расстояние, то на маленькое, вот так вот колеблются. Частота колебаний 0,1 доли секунды, вот 0,3 секунды, 0,35 секунды, вот характерные периоды. Доли секунды. Вот за полсекунды вот такой сигнал, значит, нарастающая амплитуда синусоида, а потом резкий обрыв, так называемая стадия рингдаун. Вот в этот момент как раз дрожит горизонт событий вновь образовавшейся черной дыры. И этот момент там как раз подсказывает о существовании горизонта событий. А здесь вот две черные дыры просто приближаются друг к другу и, наконец, сливаются. Это вот одна двойная система. Видите, вот два канала. Это Хэнфорд, H1 и Ливингстон, разные штаты в Соединенных Штатах. Вот они прекрасно согласуются друг с другом, видите, по форме и так далее. То есть это никакая не сейсмика, не какой-то артефакт, поскольку в двух независимых местах, значит, вот сигналы совпали. Ну вот уже вот раз, два, три, вот это третье событие. Всего 5 событий уже зарегистрировано. А вот с августа 2017 года американская гравитационно-волновая обсерватория Лайга, вот двойная из 2 детекторов, она начала работать в паре с итальянской гравитационной волновой обсерваторией Вирго. Она в Италии. Здесь расстояние 3000 километров, а если брать расстояние от Америки до Италии, это уже 8000 километров. Поэтому вот такой тройной, так сказать, комплекс работает. И это сильно повысило надежность гравитационно-волновых наблюдений и позволило значительно уменьшить размеры области локализации гравитационно-волнового сигнала на небе. Раньше, когда 2 антенны были, это был такой банан на небе. И площадь его 1000 квадратных градусов. То есть очень трудно в оптическом диапазоне отнаблюдать вот ту звездочку, которая будет сопровождать в электромагнитном диапазоне слияние, скажем, релятивистских объектов. А сейчас из-за того, что имеется еще один банан от Вирго, вот пересечение их дает нам всего несколько десятков квадратных градусов, порядка 30 квадратных градусов. В этом маленьком объеме мы, астрономы уже, с Земли можем быстренько и просканировать и посмотреть, какая там звездочка появилась, как она соответствует гравитационно-волновому событию по времени. Вот. И вот в сентябре, значит, 2017-го года гравитационно-волновым комплексом Лайга-Вирго открыт первый сигнал от слияния черной дыры в двойной, черных дыр в двойной системе. Вот. Но самое важное дело в том, что черные дыры, когда сливаются, никакого электромагнитного излучения быть не должно, потому что черные дыры не имеют поверхности. А вот если нейтронные звезды сливаются, должно быть электромагнитное излучение, потому что нейтронные звезды – это фактически атомные ядра, только массой 1,5 солнечных массы. И они 10^24 грамма, это масса атомного ядра водорода. Вот. И таким образом, вот на комплексе Лайга-Вирго можно надеяться открыть слияние нейтронных звезд в двойных системах, которые могут сопровождаться значительно наблюдательными проявлениями как в гамма-рентгеновском диапазонах, так и в оптическом диапазоне спектра. Потому что 2 нейтронные звезды, сливаясь, разрушаются. Там происходит распад тяжелых элементов радиоактивный. Этот радиоактивный распад греет с помощью гамма-излучения вот, вещество. Вещество светит в гамма-диапазоне, в оптическом диапазоне и так далее. Так вот, 17 октября у нас в Гаише была трансляция пресс-конференции американской, которая как раз сообщила об открытии слияния нейтронных звезд уже. Не черных дыр, а нейтронных звезд. И вот это слияние, его частота следования вот этих там сигналов синусоидальных, здесь очень велика уже, 1000 герц. Не десятки герц, а 1000 герц. Поэтому сигнал записывается уже вот таком образом. Это у нас время, видите, длится уже десятки секунд. И это частота. Вот видно, что частота возрастает. То есть две нейтронные звезды сливаются. И вот область локализации вот такая маленькая. В эту область локализации удалось... Значит, вот это параметр нейтронных звезд, кстати. Это масса первой нейтронной звезды вот в таком пределе, второй нейтронной звезды в таких пределах. Значит, отношение масс, полная масса, расстояние этой системы известно и так далее. Это для вращающейся нейтронной звезды, это для невращающейся, это для быстро вращающейся нейтронной звезды. То есть из анализа кривой вот этой слияния, так сказать, нейтронных звезд, можно определить параметры нейтронных звезд. Но самое интересное, что поскольку у нас эррор-бокс, вот эта область локализации самого гравитационно-волнового источника очень маленькая, то удалось с помощью гамма-обсерваторий, значит, Ферми и обсерватории Интеграл, вот, которую я показывал, кстати, на слайде, на одном из первых слайдов, удалось зарегистрировать всплески гамма-излучения. И кроме того, удалось зарегистрировать оптическое излучение от слияния двух нейтронных звезд. То есть теперь отпали всякие сомнения в надежности гравитационно-волновых наблюдений. Если раньше, когда открыли слияние черных дыр, но не было еще электромагнитных подтверждений, некоторые скептики говорили, все-таки, несмотря ни на что, это какие-то там сейсмические явления, какие-то там 50 Гц лезет, например, там, и так далее. Но сейчас, вот после того, когда одновременно с излучением гравитационных волн открыты уже электромагнитные проявления, никаких сомнений уже нет. Гравитационно-волновая астрономия работает надежно, и она является мощнейшим инструментом. Вот. Ну, наряду с развитием гравитационно-волновой астрономии в настоящее время имеются большие перспективы развития коротковолновой, межконтинентальной и космической радиоинтерферометрии. Вот в частности проект «Миллиметрон» под руководством академика Кардашова. Это речь идет о 10-метровом зеркале, которое работает на субмиллиметрах, на долях миллиметра, то есть очень высокое качество оптики. И оно запускается на орбиту вокруг Земли с расстоянием 400 тысяч километров и земные телескопы. Так что вот вместе это образует интерферометр с эквивалентным диаметром зеркала 400 тысяч километров. Его угловое разрешение порядка микросекунды дуги, одной миллионной доли секунды дуги. Кроме того, есть наземная VLBI радиоинтерферометрия. VLBI – это Very Large Bazelian Interferometer. Интерферометр с очень большой базой, межконтинентальный. Когда у нас в Америке, в Японии, там, в Австралии зеркала берутся на коротких волнах, которые работают. Вот нужно обязательно на коротких волнах. И получается даже с Земли угловое разрешение до 10⁻⁵ секунды дуги. И вот с помощью таких мощных средств можно просто получать изображение тени от черной дыры. Потому что размеры тени как раз порядка 10⁻⁵ секунды. Размеры тени черной дыры в центре нашей галактики. Так что можно с помощью таких средств получать уже изображение тени от черной дыры. Ну вот интерферометр субмиллиметровый, который на коротких волнах, это вот зеркала вот такие, их несколько в одном месте, они все синхронно наводятся на одну точку, например, на центр нашей галактики, чтобы посмотреть на черную дыру. Такой интерферометр есть в Аргентине, и такой же интерферометр есть в Австралии, расстояние почти там 10 тысяч километров и так далее. И длина волны 1 миллиметр, поэтому угловое разрешение очень высокое, потому что угловое разрешение интерферометра лямбда делить на d. Чем короче длина волны лямбда, тем больше разрешение. Вот удается достичь 10⁻⁵ секунды дуги. И все эти мощные наблюдательные средства помогут нам наблюдать процессы, происходящие вблизи горизонта событий и как звездных, так и сверхмассивных черных дыр. Но надо сказать еще особое, что благодаря развитию гравитационной волновой астрономии вышла на прочную наблюдательную базу новая наука – геометродинамика, которая изучает нелинейную динамику пустого пространства времени. Оказывается, пустое пространство времени, где ничего нет. Ни газа, ни звезд, ничего. Это особый вид материи, свойства которой, например, параметры кривизны, завихренности, можно изучать с помощью гравитационно-волновых телескопов и проверять нелинейные уравнения общей теории относительности Эйнштейна во всей их сложности. Вот. Ну вот опять это значит, я уже говорил, что важнейшая задача – это изучение свойств горизонтов событий, доказательство реального существования того, что у черных дыр нет поверхностей, а есть лишь горизонты событий. Ну вот на горизонте событий ход времени с точки зрения далекого наблюдателя останавливается, и поэтому она, черная дыра, практически не имеет наблюдаемой поверхности. Более того, все эти особенности на горизонте событий могут быть устранены выбором соответствующей системы отсчета. Если мы будем свободно падать на черную дыру, то никакого горизонта событий, никакого замедления времени не будет. Это как раз доказывает, что у черной дыры нет поверхности. А горизонт событий – это некоторые особенности в пространстве времени. Но не твердая поверхность. Вот. Ну и вот, значит, я уже говорил, что до последнего времени многие не верили в черные дыры. Но сейчас уже, конечно, у большинства ученых сомнения отпадают. Но тем не менее, чтобы окончательно поставить последнюю точку над «и» в этом деле, важно провести эксперименты, которые позволили бы реально увидеть черную дыру. Это уже наиболее убедительно. Вот. Гравитационные волновые наблюдения позволяют, прежде всего, услышать звон от слияния черных дыр в двойных системах. И в каком-то смысле увидеть, как колеблется горизонт событий вновь образовавшейся более массивной черной дыры. А радиоинтерферометрические наблюдения на коротких волнах с помощью... Это есть такой Event Horizon Telescope. Телескоп для определения, для изучения горизонта событий черных дыр. Вот EHT. Event Horizon Telescope. Вот как раз этот Event Horizon Telescope – это совокупность субмиллиметровых антенн, распределенных по земному шару, с базой порядка диаметра Земли и с угловым разрешением порядка 10⁵ секунды дуги. Они получили недавно грант $20 миллионов, и они эти деньги должны отработать и дать нам изображение тени от черной дыры. То есть вопрос уже поставлен серьезно. Вот. Вот они как раз есть принципиальная возможность построить изображение темной тени от сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики. Масса черной дыры 4/10⁶ масс Солнца. Диаметр тени 5/10⁵ секунды дуги. А угловое разрешение 10⁵ секунды дуги. Видите, уже с запасом можно мерить. А также в центре галактики М87, это достаточно близкая к нам галактика, у которых черная дыра не миллион, а 6 миллиардов солнечных масс. И поэтому, хотя она гораздо дальше, чем центр галактики, но диаметр тени угловой там примерно такой же, как и в центре нашей галактики. 4/10⁵ секунды дуги. Поэтому вот мы надеемся в ближайшее время это все увидеть, изображение теней. Вот давайте теперь рассмотрим возможность наблюдения эффектов сильной гравитации, то есть горизонта событий, вблизи звездных черных дыр. Вот в настоящем времени, по наблюдениям в электромагнитном диапазоне, измерена масса 27 звездных черных дыр. Они лежат вот в этих пределах. И масса 80 нейтронных звезд. Ну, 1-2 массы Солнца. Вот здесь на этом графике как раз показано. Вот это нейтронные звезды, а это черные дыры. А это 3 массы Солнца, абсолютный верхний предел, который запрещает нейтронным звездам сюда заходить. Вот видите, наблюдения показывают, что да, они подчиняются этому запрету. Ни одна из 80 нейтронных звезд не имеет массы больше 3 масс Солнца. В полном согласии с теорией. В то же время, если у нас масса компактного объекта больше, чем 3 массы Солнца, то он не является, не показывает никаких признаков поверхности. Эти-то показывают признаки поверхности, являются рентгеновскими пульсарами, радиопульсарами и так далее. А здесь только регулярная переменность на временах до 10⁻³. Никаких признаков поверхности. То есть получается, что нейтронные звезды и черные дыры различаются не только по массам, но и по наблюдательным проявлениям в полном согласии с предсказанием ОТО, это общая теория относительности, о существовании абсолютно верхнего предела массы для нейтронной звезды, 3 массы Солнца. И вот я уже говорил, что во всех 80 случаях, это уже хорошая статистика, когда имеются явные признаки поверхности, это радиопульсар, рентгеновский барстер, его измеренная масса не превышает 3 масс Солнца. Вот, все они меньше 3 масс Солнца. А в тех случаях, когда уже 27 случаев, тоже статистика хорошая, когда измеренная масса объекта превышает 3 масс Солнца, он не показывает никаких признаков наблюдаемых поверхностей. В полном опять согласии с предсказанием ОТО. И этот замечательный результат, накопленный за 50 лет, вот, он основан на исследованиях свыше сотни релятивистских объектов, это нейтронные звезды и черные дыры, он как раз является косвенным, сильным аргументом в пользу существования горизонта событий у черных дыр звездных масс. Но, конечно, не является доказательством, потому что некоторые нейтронные звезды также не показывают признаков наблюдаемой поверхности. Например, если у них слабое магнитное поле и так далее. Вот. И, кроме того, нельзя судить о природе объекта по отсутствию у них каких-либо признаков. Вот в этой связи есть некоторые притчи о древних греках. Да, наверное, уже начинает народ уставать, поэтому я немножко поразвлеку. Значит, ученые начали раскопки в Древней Греции, чтобы доказать, что они, так сказать, пытались искать там провода, чтобы доказать, что в Древней Греции был провод, проволочный телефон. То есть древние греки далеко продвинулись в своем развитии. Они не нашли проводов и сделали вывод о том, что у древних греков был беспроводочный телефон, то есть интернет. Вот, пожалуйста. То есть делать вывод о том, что у нас черная дыра по отсутствию каких-то признаков, это некорректно, логически неправильно. Надо найти специфические эффекты для черных дыр. И тогда эти специфические эффекты позволят нам убедиться в том, что это именно черные дыры. Вот как раз гравитационное наблюдение от сливающих черных дыр в двойных системах позволит дать дополнительные и веские аргументы в пользу существования горизонтов событий у черных дыр. Ну, прежде всего, вот сейчас наши данные. Вот это вот по оптическим наблюдениям, вот рентгеновские наблюдения, по наблюдениям в электромагнитном диапазоне. Вот черные дыры не очень больших масс, они меньше 15 масс Солнца. А вот те черные дыры, которые гравитационно-волновая открывает, вот они, вот две, это двойная система, потом она сливается. Вот, значит, черные дыры до 40 масс Солнца и так далее, а потом сливаются до 60 масс Солнца. То есть гравитационно-волновая астрономия позволяет открывать очень массивные черные дыры. Это астрономы уже сейчас объяснили, почему это так. Если будут вопросы, я отвечу. Вот. Но чтобы доказать существование горизонта, нам надо определять специфичные эффекты для черных дыр. Подобные феномены пульсары для нейтронных звезд. Вот. И такими специфическими эффектами могут служить различные моды затухающих колебаний вновь образовавшейся черной дыры при слиянии двух черных дыр меньших масс. Это так называемая стадия рингдаун, стадия последнего звона на гравитационной волновой кривой блеска. Вот здесь показано в таком схематическом виде, как происходит процесс слияния черных дыр. Вот две черных дыры. Они жили несколько миллиардов лет. Потом сблизились уже достаточно близко друг к другу, и вот этот процесс уже продолжается там несколько секунд. Вот они за счет вращения, они теряют за счет излучения гравитационных волн свою энергию, расстояние между ними сокращается, это стадия инспайрал называется. А затем мержер, слияние. Два горизонта событий объединяются в один, и в этот момент черная дыра находится в возбужденнейшем состоянии. Вот сначала идет регулярный переменный сигнал, вот в этой стадии у нас такие уже импульсы, и дальше у нас черная дыра образовалась, общий горизонт событий образовался, и он дрожит, это остаточное дрожание. Вот в этих остаточных дрожаниях и содержится информация о природе горизонта событий. И когда будет достаточно высокая точность гравитационно-волновых наблюдений, сейчас ее поднимают, эту точность, за счет улучшения технологий, то можно будет очень точно вот эту стадию рингдаун прописать и сравнивать теоретическую стадию с наблюдаемой. Можно будет доказать, что и дрожит именно черная дыра, а не что-то другое. В этом смысле вот можно увидеть звездную черную дыру. Вот. Ну, значит, детальное моделирование процесса слияния двух черных дыр в рамках точных уравнений общего теории относительности показывает, что у вновь образовавшейся более массивной черной дыры имеется сильное возбуждение, она колеблется в разных модах, и в результате чего именно и формируются гравитационные волны, которые генерируются натяжением нового горизонта событий и его завихренностью. У горизонта событий еще есть такие свойства, как натяжение, завихренность. Вот. И вот здесь на этой картинке показан процесс слияния двух черных дыр. Это компьютерные расчеты, тут в рамках точной общей теории относительности, только на суперкомпьютерах. И это можно делать только в последнее время, потому что это очень сложные расчеты. Вот. И что мы видим? Были две сферических черных дыры. При приближении они вот такие грушевидные формы принимают. Потом гантель образуется. Потом эта гантель начинает, так сказать, колебаться. И эти колебания приводят к формированию цуга гравитационных волн. И в итоге вот мы наблюдаем вот две таких черных дыры. Гравитационное поле черных дыр искажает звезды, на фоне которых черные дыры. Вот они тут усилены, блеск их и так далее. И вот этот процесс слияния происходит. Часть энергии гравитационных волн уходит на бесконечность. Мы ее регистрируем. А часть энергии уходит внутрь черной дыры, под горизонт событий. Вот, так что только небольшая часть гравитационных волн уходит на бесконечность. Поэтому мы видим, собственно, из-за гравитационной волны не от самого горизонта событий, а от некоторой окрестности. Но, тем не менее, это уже достаточно близко к горизонту событий. Вот. И можно проиллюстрировать вот этот процесс слияния черных дыр на примере слияния черной дыры с пробной массой. Возьмем маленькую массу, бесконечно маленькую, по сравнению с черной дырой, и кинем ее на черную дыру. Эта масса, это пробное тело падает на черную дыру. Вот что будет с черной дырой происходить? Вот. Значит, вот здесь на этой картинке показано гравитационно-волновое излучение при падении пробной звезды, массы, малой массы на черную дыру, не вращающейся черную дыру. Вот сама эта пробная частица, приближаясь к черной дыре, она движется с ускорением, поэтому она излучает гравитационные волны, но в виде такого монотонно возрастающего сигнала. Дальше она падает на черную дыру, поглощается и возбуждает черную дыру. За счет поглощения этой частицы черная дыра возбуждается и начинает колебаться. Вот эти колебания – это так называемые квазинормальные моды колебаний черной дыры, вызванные возмущениями, внесенными вот этой пробной частицей. Это для невращающейся черной дыры. А для вращающейся черной дыры здесь более сложные и более длительные колебания. То есть, изучая вот эти колебания, можно судить о природе самой черной дыры, о природе горизонта событий. Вот именно в этом направлении и будет получена информация о самой черной дыре и как бы получено наше представление об изображении черной дыры. А вот теперь давайте рассмотрим возможность наблюдения эффектов сильной гравитации вблизи сверхмассивных черных дыр. Ну, тоже есть косвенное соображение, что у сверхмассивных черных дыр нет наблюдаемой поверхности, а есть лишь горизонт событий. Вот если это такая галактика М87, оказывается, от нее наблюдается мощный коллимерный релятивистский выброс вещества. Вот эта галактика, вот центр галактики. И вот такой коллимированный выброс. Природа его пока непонятна. Он, видимо, там работают магнитные поля там, и так далее. Короче, ускорение частиц до скоростей порядка скорости света и коллимация до угла раскрытия порядка 1 градуса. И на громадное расстояние частицы ускоряются. Вот кинетическая энергия этого джета, ее можно определить по наблюдениям в радиодиапазоне. Мы ее просто знаем. Так вот, независимо от конкретного механизма формирования этого выброса, его мощность может быть сформирована при некотором минимальном темпе падения вещества на центральную сверхмассивную черную дыру. Но если черная дыра имеет поверхность, то падающее вещество при столкновении с поверхностью должно выделять энергию. Поэтому центральный объект, если он имеет поверхность, он должен светиться. Вот. Но этого свечения не наблюдается. Следовательно, гипотеза о существовании наблюдаемой поверхности у этого сверхмассивного компактного объекта в центре галактики М87 не проходит. Вот. И это как раз существенный косвенный аргумент в пользу существования горизонта событий у сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87. Но это косвенный аргумент, как в случае рентгеновских двойных систем. Там тоже нейтронные звезды, черные дыры имеют разные наблюдательные проявления, но это лишь косвенный аргумент. Здесь тоже косвенный аргумент, что черная дыра сверхмассивная не имеет наблюдаемой поверхности. Иначе бы центр галактики светился со страшной силой в рентгене, в оптике и так далее. Чего не наблюдается. Вот прямые свидетельства существования горизонта событий у сверхмассивной черной дыры может быть получено в скором времени с помощью вот этого Event Horizon Telescope путем построения изображений темных теней на фоне ярких аккреционных дисков о сверхмассивных черных дыр. В нашей галактике и в галактике М87 наиболее благоприятные такие объекты. В случае не вращающейся черной дыры линейный размер темной тени в 2,6 раза больше ее удвоенного шварцшильдовского радиуса. Вот такая формула есть. Это связано как раз с тем, что часть фотона по круговым траекториям вокруг черной дыры ходит и не достигает наблюдателя. Поэтому мы не видим самого горизонта, мы видим только вот эту фотонную сферу. Но это помогает вот при изучении сферы, потому что в несколько раз тень больше, чем сама черная дыра. Ее легче зарегистрировать. Ну вот для сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики масса черной дыры, я уже говорил, 4,3 × 10⁶ масс Солнца, расстояние 8,3 килопарсек, диаметр тени угловой 5,3 × 10⁵ секунды дуги. А для сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 масса 6 миллиардов масс Солнца, расстояние уже порядка 10 000 килопарсек, но угловой диаметр тени почти такой же, почти 4,4 × 10⁵ секунды дуги. Вот угловое разрешение на длине волны 1,3 миллиметра вот этого Event Horizon телескопа, это 2,3 × 10⁵ секунды дуги. А для длины волны 0,9 миллиметров угловое разрешение 1,5 × 10⁵ секунды. То есть с большим запасом можно измерить угловые размеры теней от этих двух галактик, от черных дыр в центре этих двух галактик. И вот что мы можем увидеть. Это компьютерные расчеты. Вот это при разных углах наклона аккреционного диска видна тень, от черной дыры. И это внутренняя часть аккреционного диска, где идет выделение энергии, где сталкиваются с высокой скоростью, близкой к скорости света частицы, нагреваются до высокой температуры, излучают. Видна асимметрия вот этого излучения. Она связана с эффектом Доплера и с эффектом релятивистского увеличения системы отсчета. Она асимметрична. Кроме того, видна задняя часть аккреционного диска. Вот сам диск, он за дырой. Но из-за искривления лучей света мы видим тыльную сторону аккреционного диска. Вот. И с помощью этого Event Horizon Telescope можно будет не только получить изображение тени, но и уточнить общую теорию относительности, то есть проверить, имеет ли черная дыра волосы или не имеет. Вот согласно общей теории относительности, черная дыра не имеет волос. Что это означает? То есть все электромагнитные поля, все, так сказать, другие поля, они излучаются при формировании черной дыры. Черная дыра голая. Никаких других видов материи на горизонте событий быть не должно. Но есть теория, обобщающая общую теорию относительности. И там как раз вот эти волосы могут появиться. И вот можно как раз построить изображение и сравнивать его с теоретическим. И вот теоретическое изображение для черной дыры без волос и черной дыры с волосами, они разные. Но здесь опять обращу внимание, что вот этот вот загогулина в виде шляпы, это связано с тем, что это задняя часть аккреционного диска. Если бы не было искривления лучей, она бы, диск бы не, был не виден здесь. Но за счет искривления лучей света от задней части аккреционного диска мы видим ее приподнятой. И видим вот такую фигуру. Так что вот такая вот тень должна наблюдаться. Ее размеры как раз могут характеризовать метрику дополнительного возмущающего поля, который добавляется к гравитационному полю общей теории относительности. Вот. Ну и, так сказать, недавнее наблюдение, вот Event Horizon Telescope в центре нашей галактики, уже позволили предварительно изучить распределение радиояркости на длине волны 1,3 мм вблизи сверхмассивной черной дыры. Но тут вот есть одна проблема, которая недавно появилась. Это данные по радиоастрону. Есть такой радиоинтерферометр космический, радиоастрон, руководитель академик Кардашов, 300 тысяч километров, на расстоянии 300 тысяч километров, 12-метровая антенна радио, и она работает в паре с наземными антеннами. То есть получается зеркало диаметром 300 тысяч километров. Угловое разрешение порядка 10 микросекунд дуги, и при этом угловом разрешении они изучали пульсары, нейтронные звезды одиночные, которые в радиодиапазоне излучают. И по изучению пульсаров обнаружили, что пульсары очень сильно мерцают. Это связано с тем, что межзвездная среда по пути к пульсарам, она имеет флюктуации. На этих флюктуациях происходит преломление и интерференция. И поэтому изображение точного объекта размывается. Вот это размывание надо обязательно учесть при обработке результатов наблюдений на Event Horizon Telescope. До этого открытия, а это было сделано буквально 2 года тому назад, до этого вот эти все эксперименты велись без учета вот этого размывания сигнала за счет поглощения в межзвездном веществе, в межзвездном газе. Теперь вот сейчас уже ученые пытаются при моделировании учитывать это размывание. Вот без размывания тень должна иметь вот такой вид, но это для галактики М87. Она видна почти плашмя. Галактика наша, мы ее видим с ребра, поэтому здесь, вот видите, у нас аккреционный диск, он затмевает часть черной дыры. А М87 видна почти плашмя, поэтому там мы видим как бы так, это я куда-то пошел не туда, извините. Не-не, сейчас вот. Вот. Значит, здесь мы видим на фоне такого аккреционного диска, который перпендикулярен к нам, и видим вот темную часть. Если бы черная дыра имела поверхность, то здесь была бы яркая точка, потому что на этой поверхности вещество сталкивается, и энергия запасенная выделяется, нагрев, должна быть яркая точка. А вот наличие темной тени как раз и говорит, что это не объект без поверхности. То есть объект с горизонтом событий, черная дыра. Но это опять, это компьютерные расчеты, это нереальное наблюдение. И вот как раз здесь промоделировано влияние вот искажающего действия межзвездной среды. Видите, как сложно. Вот эта вот тень, она вот замывается, вот она здесь вот такая. И размеры светящегося ореола здесь другие. То есть обработка становится уже очень нетривиальной. Особенно для ядра нашей галактики. Потому что в наше ядро, нашей черной дыры в центре галактики, мы смотрим плоскости галактики. И там этой межзвездного газа очень много. И поэтому вот эти искажения, они велики. А галактика М87, она видна плашмя, и там эти искажения маленькие. Поэтому там как раз наиболее надежно можно будет измерить диаметр тени. Вот. Ну и вот результаты эксперимента. Это вот первый результат эксперимента, который вот в 2015 году был обработан. Они собирались дальше бурно эту работу продолжать, но потом обнаружили вот этот эффект замывания. Сейчас они переобрабатывают все свои данные, так сказать, и алгоритмы там новые делают и так далее, и методика наблюдения изменяют. То есть вот наблюдения, российские наблюдения на радиострое, они помогли вот выявить этот эффект и помогли увеличить надежность детектирования тени от черных дыр. Вот. Ну и вот это результаты конкретных наблюдений. Что здесь показано? Это расстояние между телескопами, радиотелескопы. Ну, это в Австралии, там, в Америке, в Италии и так далее. Вот разные расстояния. Да? Ну, это в миллиардах длин волн, гигалямбда. А это величина скоррелированного сигнала от этих вот всех антенн. Коррелятор на суперкомпьютере проводится корреляция всех сигналов от этих антенн. И вот зависимость скоррелированного сигнала от базы, она и нам и характеризует размеры и распределение яркости вот того источника, который, на который мы навелись. Все антенны навелись на центр галактики одновременно, наблюдают. И вот есть одна точка, вторая, и вот много точек здесь. Люди ожидали, что эти точки лягут вот сюда, а они легли вот куда, то есть вторичный максимум. Это качественное отличие от стандартного распределения яркости по закону Гаусса. Вот если взять Гауссово распределение без тени, без выемки в центре, то должна быть вот, вот эта пунктирная линия. Она такая, без вторичного минимума, но она явно отвергается наблюдениями. То есть изображение центра нашей галактики без тени от черной дыры отвергается. Видите, как сильно пунктирная линия не согласуется с этими точками. А вот если мы возьмем кольцо с внутренним и внешним диаметром, яркое кольцо, оказывается, оно вот описывает вполне вторичный минимум вот этот. И параметры этого кольца, они следующие. Значит, как я уже сказал, гауссово распределение яркости с полушириной 5 на 10 минус 5 секунды дуги надежно отвергается наблюдениями. А гауссово, это что такое? Это у вас имеется такое вот изображение с максимумом в центре, без всякой выемки в центре. Вот оно отвергается наблюдениями, потому что, вот, так сказать, здесь вот этот вторичный максимум с помощью чисто гауссового распределения нельзя описать. А, значит, яркое кольцо однородной яркости есть простейшая модель, удовлетворяющая наблюдениям на Event Horizon телескоп. Внутренний диаметр кольца – это 2 на 10 минус 5 секунды, внешний диаметр – 9,7 на 10 минус 5 секунды дуги. А теоретическое значение углового диаметра тени 5,3 на 10 минус 5 секунды дуги. То есть диаметр тени, вот это яркая часть ее размера, а это диаметр именно тени. Он в два раза примерно меньше, чем то, что, так сказать, должно быть по теории. Это, возможно, как раз связано вот с этим эффектом замывания и с эффектом размывания изображения. Потому что те результаты, вот эти результаты были получены без учета этого размывания. Вот это все без учета размывания. Поэтому если вот размывание учтут они, и кроме того, новые антенны подключаются сейчас еще, то есть будут еще и точки здесь и так далее, отношение сигнал-шум увеличится, потому что они долго уже наблюдают, вот размеры этих ошибок будут в несколько раз меньше, тогда, анализируя вот эту интерференционную картину, можно будет восстановить распределение яркости, ну, в рамках какой-то модели, конечно. Не просто построить изображение, а в рамках модели кольца, например, восстановить диаметр кольца и так далее. Вот. А дальнейшее накопление наблюдений и увеличение числа антенн, сейчас на это все набросились, сейчас это очень активно развивается, оно приведет к тому, что можно будет уже построить просто двумерное изображение тени вокруг черной дыры. Как в нашей галактике, так и в галактике М87. И тогда мы, наконец, окончательно поверим в то, что черные дыры существуют. И вот профессор Дойльман, руководитель вот этого эксперимента EHT, Event Horizon Telescope, он на одной из последних научных конференций международных вот сделал такое заключение. Всего лишь 6-7 лет тому назад идея о том, что мы можем получить изображение черной дыры, казалась абсолютно спекулятивной. Однако, благодаря постоянному техническому прогрессу и последним научным достижениям, перспективы для успешного решения этой проблемы стали весьма реальными. Вот на этом мне разрешите закончить. Вопросы, пожалуйста. Да слышно и так, по-моему.
1: Да, ну, на записи.
0: А, для записи.
1: Звездой. Ну,
0: да.
1: Черный...
0: Да, но если брать обычные звезды, то у них есть звездный ветер.
1: Не звезды, а именно черные дыры.
0: А, если черные дыры? Черные дыры обладают свойством квантового испарения. Значит, черная дыра – горизонт событий. Вот он такой хитрый, что на нем рождаются частицы и античастицы. Значит, античастица уходит внутрь, уменьшая массу черной дыры, а частица уходит наружу, внося энергию. И в итоге получается, что масса черной дыры со временем падает. Но это только для маломассивных черных дыр с массами порядка 10

0: дыры, они фактически за время жизни Вселенной они
1: не меняют массу, не эволюционируют. Они эволюционируют только за счет того, что они аккрецируют вещество. Вот если черная дыра в двойной системе, диск образуется, вещество-то падает, и это приводит к наращиванию массы черной дыры. А квантовое испарение приводит к уменьшению. Но для звездных черных дыр квантовое испарение очень медленный процесс. А вот процесс выпадения вещества из диска на черную дыру – это вполне реальная вещь. Черная дыра может там в полтора раза увеличить свою массу за время нескольких миллионов лет. Пожалуйста.
2: Продолжение этой темы. Вот смотрите, для нас падение в черную дыру для удаленного наблюдателя займет бесконечное время.
1: Да.
2: То есть, а квантовое испарение занимает очень большое время, но определенно, вот 10 степени 60-х лет, по-моему.
1: Да, да.
2: Вот. То есть, получается, для нас черная дыра испарится раньше, чем, вот, допустим, пробное тело на него упадет.
1: Ну, в этом смысле, да. То есть, если рассматривать бесконечное время, то за счет квантового испарения размер горизонта будет уменьшаться, и космонавт, если он бесконечно долго живет, он будет приближаться к центру черной дыры. И потом, когда будет последний вздох, когда масса черной дыры за счет испарения достигнет так называемой планковской величины 10 минус 5 грамма, вот, тогда вот как раз ученые не знают, что произойдет. То ли останется такая малюсенькая черная дыра, вот, то ли она, так сказать, и будет стабильной. Потому что уже квантовые эффекты на таком малом масштабе, они уже себя не проявляют. Либо она взорвется, будет взрыв. Потому что если масса черной дыры 10 минус 5 граммов, это приличная энергия должна выделиться. И тогда космонавт погибнет от этого взрыва. Вот такая вещь.
2: И вот тоже продолжение этой темы. То есть для нас, так как бесконечное время замедляется до бесконечности, две черные дыры не смогут для нас слиться в один горизонт.
1: Смогут. Смогут, потому что для статической черной дыры, когда космонавт падает, это бесконечное долгое время. А когда все в динамике, то за счет динамических эффектов время становится конечным. Кстати, вот я вам показывал вот эти колебания черной дыры при падении на нее малой массы. А эти колебания имеют масштаб вблизи черной дыры в несколько тысяч раз более мелкий, чем у нас. Мы их наблюдаем здесь десятой доли секунды, да? Периода колебаний. А там, у самой черной дыры, это микросекунды. Но за счет гравитационного эффекта, за счет влияния гравитационного поля, в котором время замедляется, приходящая к нам, так сказать, волна гравитационная, она имеет гораздо больший период. Понимаете, да? И вот это все в динамике. Если мы рассматриваем две черные дыры, сливающиеся именно в динамике, динамическую теорию гравитации, то там за конечное время они успевают слиться. Я показывал, что образуется общий горизонт событий в виде гантели. Он дрожит, он испускает гравитационные волны. И то, что мы здесь регистрируем, это времена в несколько тысяч раз более длинные, чем времена там, у самой черной дыры. Там это гораздо все быстрее происходит. Но мы наблюдаем вот порядка десятой доли секунды. Понятно, да?
3: Спасибо вам за лекцию. Вначале сказали, что это уже известные, что вот и черные дыры, та и космическая скорость. Она не может превышать скорость света, а вот черные эти объекты показывают, что это возможно. Получается, значит, это так и есть. Вот как-то все-таки может быть. Если вот про черные дыры говорить.
1: Нет, я сказал, что от черной дыры нельзя двигаться со скоростью больше скорости света. Да? Но если две черные дыры сливаются, то процессы там происходят со скоростью не большей скорости света. То есть постоянство скорости света и независимость от системы отсчета сохраняется и при слиянии черных дыр. Это основа общей теории относительности. Вот в основе нее лежит гипотеза о конечности распространения взаимодействий, которые любое, электромагнитное, гравитационное, ядерное, и так далее, не может распространяться быстрее, чем c, 300 тысяч километров в секунду. Это базис, в основе которого все лежит. Все уравнения, выводы, вот эти странности черных дыр, вот это замедление на горизонте событий, парадокс, когда вы, так сказать, можете пролезть внутрь и увидеть внутренность черной дыры сами, а внешний наблюдатель видит, как вы стоите на горизонте. Все это завязано вот на эту гипотезу о постоянстве скорости света. И еще принцип эквивалентности. Потому что у нас инертная масса равна гравитационной. Вот равенство инертной и гравитационной массы плюс постоянство скорости света. Вот два эти факта, они лежат.

0: лежат в основе всей гравитационной современной физики. И она блестяще подтверждается, в том числе открытиями в области гравитационно-волновой астрономии.
1: Есть. Так вот, после дравцы нашей галактики, на ваш взгляд, почему она вообще возникла?
0: Она могла возникнуть. Дело в том, что есть и удивительный факт. Мы можем измерять массы черных дыр на разных расстояниях от нас, для разных красных смещений. И оказывается, чем дальше от нас сверхмассивная черная дыра в галактике, тем больше ее масса в среднем. Казалось бы, если у нас черная дыра наращивает свою массу за счет падения вещества, то наиболее молодые черные дыры сверхмассивные должны быть наименее массивными. А оказывается, все наоборот. И в связи с этим возникает идея о первичных черных дырах. Это очень серьезно сейчас рассматривается. Не исключено, что многие черные дыры образовались еще до того, как галактика, когда галактика образовалась, они образовались из-за деформации метрики пространства-времени при вот большом взрыве и так далее. А потом на них уже стали барионы, атомы, молекулы, на них падать и формировать галактику. Вот тогда можно понять вот эту странную закономерность. Сейчас этот вопрос открытый, это очень интересная область.
1: А что можно сказать о кротовых норах?
0: Ну, кротовые норы – это как бы, так сказать, то же самое, что черная дыра. То есть, если возьмите две черные дыры, и вот их сошьете вместе, два решения, да, и тогда у вас, так сказать, и поместите вот в промежутке между ними, в горловине, поместите вещество с отрицательным давлением, так называемую экзотическую материю, которая будет удерживать от сжатия вот эту систему. Тогда вы получите кротовую нору, в которую можно входить, выходить, и так далее. Но вопрос о том, существует ли такая экзотическая материя с отрицательным давлением, которая дает нужную антигравитацию. Вот вы знаете, что наша Вселенная расширяется с ускорением. И расталкивает ее как раз темная энергия, которая обладает свойством антигравитации. Но для формирования кротовой норы этого недостаточно. Надо иметь не просто антигравитацию, а так называемый фантомный вид темной энергии, у которой определенное уравнение состояния. И вот является ли это наша темная энергия, которая расталкивает всю Вселенную с ускорением, именно фантомная энергия, это пока не доказано. Для этого надо проводить наблюдение галактик на больших расстояниях в массовом масштабе, там несколько сотен тысяч скоплений галактик. Вот сейчас эксперимент Рашида Сюняева, академика, спектр рентген-гамма, он направлен как раз на то, чтобы улучшить точность уравнения состояния для темной энергии, чтобы решить вопрос, является темная энергия это фантомная энергия, или это квинтэссенция, или это вакуум классический. Вот в зависимости от этого, тогда можно будет говорить, реально существование кротовых нор или нереально. А так идея сама она была предложена Эйнштейном Розеном еще в 1937 году. Хотя Эйнштейн не верил в черные дыры, но они вместе с его аспирантом Розеном опубликовали модель кротовой норы. Но они дали неустойчивую модель, потому что они не наполнили вот эту горловину вот этой экзотической материи. Поэтому на какую-то микросекунду вы можете так вот сшить две черные дыры, но они потом опять схлопнутся в общую черную дыру, как мы с вами наблюдали. Вот. А если вы наполните горловину экзотической материи, вот с фантомным уравнением состояния, то она может существовать статично довольно долго. Правда, стоит вопрос об устойчивости кротовых нор. Может быть, какие-то слабые возмущения, которые там вносятся там, излучением, частицами, они могут привести к тому, что будет раскачивание, и она сколлапсирует в черную дыру.
1: Сложно все это представить. Значит, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас на слайде показывали по прогнозам EHT, да, как бы по прогнозированным наблюдениям, да, что значит, вот сейчас они наблюдают. Или наблюдают в галактике М87. Значит, мы видели, что там есть
0: джеты,
1: да, то есть, следовательно, идет аккреция вещества на
0: черных дырах. Да.
1: Соответственно, планируется наблюдение вот этих вот колечек.
0: Да.
1: Есть. Да. А также было упомянуто о том, что хотят наблюдать такое же колечко в нашей галактике.
0: Да.
1: Насколько мне известно, она же вроде сейчас черная дыра не активна. Джетов не вроде как нет.
0: Джетов нет, но аккреции там есть. Там рентгеновское излучение тоже есть, но очень слабое. На уровне 10-30 литров в секунду.
1: Есть.
0: И аккреции есть. Но джет просто мы не видим. Дело в том, что джеты, если есть аккреции, всегда формируется джет. И почему это так, до сих пор пока не ясно. Обязательно, если у вас быстро вращается плазма, да, то обязательно потом вот радиально выбрасывается плазма с большими скоростями. Даже в звездах типа Т-Тельца. не вокруг черной дыры, а вокруг молодой звезды образуется диск. Как только диск образуется, то образуется джет, но не со скоростью, близкой к скорости света, а со скоростью 100 км в секунду. Такие джеты наблюдаются с помощью космического телескопа Хаббла около вращающихся оболочек вокруг обычных звезд. Вот. Так что у нашей галактики темп аккреции очень маленький, просто звезд не так много близко, и вещества падает на черную дыру немного. И поэтому вот он, джет, может и есть, но его не видно, он слабый. Но, скорее всего, он есть. И более того, я из-за краткости это не упоминал, вообще-то стоит вопрос найти тень от черной дыры не на фоне аккреционного диска, а на фоне джета. Потому что диск может быть действительно очень слабый. Но на фоне джета мы можем увидеть диск. Почему? Два джета, один к нам, другой от нас. Тот, который к нам, он очень слабый. Несмотря на то, что при приближении к нам со скоростью света у нас излучение концентрируется в направлении движения вещества, и, казалось бы, должно быть усиление, но гравитационное поле черной дыры эти фотоны все поглощает. И потом передний джет, просто джет, он очень слабый. А контрджет, он тоже поглощается фотонами вначале, но дальние части контрджета, то есть противоположные направления, они за счет гравитационного линзирования, за счет искривления лучей фокусируются, и получается такой ореольчик кругленький, на фоне которого черная дыра хорошо видна. Поэтому не только диск может быть фоном, но и вот контрджет, который вот, так сказать, за счет гравитационного линзирования дает нам некоторый яркий фон. Аж вот такая вещь.
1: Еще поясните, пожалуйста, вот сейчас на слайдах показывали, что виднелась асимметрия вот этого колечка, да? Как
0: бы, да, ну, да,
1: понятно,
0: да.
1: Из-за гравитационного линзирования видна задняя часть.
0: Да, диска, да, раз. Да, да.
1: А во-вторых, еще вот...
0: Есть вращение,
1: одна
0: есть эффект
1: часть
0: Доплера.
1: Ярче, а другая...
0: Да,
1: да,
0: вот,
1: вот этот ярче, это вот...
0: Ярче за счет эффекта Доплера.
1: Есть,
0: приближающаяся часть к нам, она более концентрирована в направлении движения, потому что скорости релятивистские, порядка скорости света. И поэтому там обязательно в конусе излучение уже идет.
1: То есть можно говорить даже и о направлении вращения.
0: Да, можно говорить, да. Вот здесь и ясно, что вот более яркая часть, она приближается к нам.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам за лекцию. Я хотел задать вам следующий вопрос. Зафиксированы гравитационные волны при слиянии двух черных дыр и двух нейтронных звезд. Со скоростью просто в ближайшее время возможно ли зафиксировать гравитационные волны при слиянии двух белых карликов?
0: Возможно, возможно. Но это гораздо более слабые сигналы, потому что радиусы белых карликов примерно равны радиусу Земли. Поэтому в центре белых карликов сближаются при слиянии на расстоянии порядка двух радиусов Земли. И в этом случае, так сказать, гравитационная волна достаточно слаба. А черные дыры, их размер 10 километров, 30 километров. И когда они сливаются, вот они сближаются на расстоянии 30-40 километров. И поэтому у нас гравитационный потенциал даже в теории Ньютона, это же единица на r. А сила притяжения единица на r квадрат. Если вы r 30 километров и 10 тысяч километров, ясное дело, что будет гигантское различие в светимости. Поэтому, чтобы обнаружить слияние белых карликов, нужно повышать чувствительность гравитационных волновых телескопов, и в будущем это будет сделано.
2: Может, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, если спутником телескопской звезды, черной дыры или нейтронной звезды является оптическая звезда, масса нашего Солнца,
0: да.
2: Если она на большом расстоянии, может ли она иметь экзопланеты?
0: Может, может. Сейчас вокруг некоторых одиночных нейтронных звезд, пульсаров, радиопульсаров, открыты планеты. То есть нейтронная звезда, которая образовалась в результате взрыва сверхновой, и вокруг нее две планеты вращаются с массами, близкими к массе Земли, скажем. Такая вещь может быть. И даже в двойной системе с черной дырой, вокруг оптической звезды или вокруг двойной системы в целом, на большом расстоянии, может быть экзопланета. Потому что, как показывает эксперимент и опыт, взрыв сверхновой, который формирует нейтронную звезду или черную дыру, он не может разбросать планеты вокруг системы. Они остаются. Как это неудивительно на первый взгляд. Так что вполне возможно, что существует планетная система вокруг двойной звезды, черная дыра бегает, и обычная звезда, и вот там планета, а может там люди есть, и они черной дырой каждый вечер на закате любуются. Так что все может быть. Вот, пожалуйста, вон ты, гражданка там.
3: У меня вопрос касается концепции пространства. Дело в том, что вы сказали, что вот открытие гравитационных волн, оно вносит какие-то новые аспекты в понимание, что такое пространство. Ведь наша деятельность на Земле, ну вот обычных людей, она проходит в пространстве, времени. И если мы научимся вот в своей обычной вот этой нашей практической деятельности опираться на то понимание пространства, которое вы нам дадите, может быть, наша деятельность и станет более грамотной, более чистой, более такой вот продуктивной, полезной и так далее. Так вот, концепция пространства она вот современная. Как бы вы, в общем, могли бы нам, вот простым людям, так сказать, я просто хочу сказать, что мы никаким образом не относимся к этому пространству как к материи, понимаете?
0: На самом деле это материя.
3: А да? Что это? Ведь из этой концепции следуют очень такие интересные выводы. Если это материя, то она живет по своим каким-то правилам, законам и так далее. Понимаете? То есть мы как бы вообще не учитываем именно этого свойства пространства. Поэтому если я говорю еще раз, я вот повторяю, что если мы будем опираться в нашей практической деятельности на ту концепцию пространства, которую вы нам дадите, а ее нужно постоянно внедрять в наше сознание. Может быть, и это изменит, так сказать, всю нашу деятельность.
0: Ну, как показывает гравитационно-волновая астрономия, это про пустое пространство. Время, надо обязательно еще время добавлять, потому что четырехмерный, так сказать, мир наш. И три координаты, x, y, z и время. Вот пустое пространство, время, его свойства можно изучать. А раз у него есть свойства, которые можно изучать, которые воздействуют на наши органы чувств, по Марксу, что такое материя? Это некоторая субстанция, которая дана нам в ощущениях. Если мы можем какие-то ощущения от этой субстанции получить, это материя. Вот раньше считали, что пустое пространство, время никаких нам ощущений дать не может. А вот гравитационная волновая астрономия показывает, что, оказывается, гравитационная волна идет в пустом пространстве, но она его искривляет, она его свойства искривляет. И благодаря этому искривлению лучи света в этом пространстве тоже идут уже не по прямой, а по кривой линии. То есть это искривление можно измерить, понимаете? И кроме того, у пространства может быть завихренность. То есть вот я вам показывал черную дыру вращающуюся, там есть эргосфера, там есть область вихревого гравитационного поля. Это пространство вращается, не какая-то материя, а пространство. Поэтому любое тело туда поместить, оно не будет статичным, оно будет увлечено этим вращением, и вы его не остановите никакой силой, потому что пространство вращается. Так что вот наблюдение гравитационной волны показывает, что на самом деле с пространством-то не так все просто. Пространство-время – это тоже новый, особый вид материи, свойства которого можно изучать. Но эти свойства пространства пустого, они проявляются только в экстремальных условиях, к сожалению. В обычных условиях мы их не чувствуем. Поэтому просто вот практически это сейчас вот использовать, мы пока еще, так сказать, до этого не доросли. Не исключено, что через какое-то время, там, через 100 лет и так далее, вот эти свойства, так сказать, кривизны, завихренности пространства, можно будет в лаборатории как бы изучать, их можно будет создавать. Более того, есть проекты электродвигателя на вращающейся черной дыре. То есть создать в лаборатории миниатюрную черную дыру, закрутить ее, и она вам может миллион лет крутиться, а вы туда будете запускать лучи света, вы запускаете красный свет, а он выходит синим, у него энергии больше, потому что он часть энергии вращения черной дыры воспринял на себя. И дальше вы с помощью машины можете синие лучи использовать, нагревать там что-то, крутить там всякие, так сказать, роторы и так далее, и так далее. То есть есть идеи. Но пока еще наши технологические возможности, пока они только доросли до того, что мы уже имеем возможность наблюдать черные дыры, видеть, видеть черные дыры. Но чтобы пользоваться этим конкретно, это надо, чтобы прошло определенное время. Но вы знаете, например, что сказал Фарадей, когда к нему пришел премьер-министр английский? Это в 19 веке. Фарадей изучал движение проволочки в магните. Он двигал проволочку и присоединил проводочки и к гальванометру, к амперметру. И когда он двигал проволочку в магните, стрелка амперметра отклонялась. И вот он эти эксперименты проводил. Когда премьер-министр пришел к нему в лабораторию, он засмеялся, говорит, что же вы какой ерундой занимаетесь, проволочка какая-то там, стрелочка. А Фарадей сказал, это была середина 19 века, господин премьер-министр, когда-нибудь вы на этот эффект наложите налог. И действительно, что такое, так сказать, вот эта проволочка в магнитном поле? Это же электрогенератор. Сейчас энергия движения воды на электростанции крутит, так сказать, ротор, статор в статоре. И, так сказать, вот эта самая проволочка, вот этот ротор, только много проволочек. И вы вот, мы с вами, вот, пожалуйста, показываем там все, сидим при свете. То есть вся современная электротехника, она на этой проволочке основана. А тогда, в середине 19 века, это политические лидеры высмеивали, говорили, что это никому не надо. Второй пример. Значит, где-то в 30-х годах, когда стало известно, что атомное ядро, оно, так сказать, состоит из отдельных частиц, то в Советском Союзе многие ученые занимались увлеченно атомным изучением природы атомного ядра. Но политические деятели говорили, что это никому не надо. Это нам не актуально, нам надо вот сейчас зерно. Там Лысенко там пообещал ветвистую пшеницу и так далее. И физиков-ядерщиков задвигали со страшной силой. А когда уже, так сказать, петух жареный клюнул в одно место, когда надо было атомную бомбу создавать, потому что Германия вот-вот должна была, так сказать, к концу войны создать атомную бомбу, когда наши осознали, вот они так пошли на поклон к физикам-ядерщикам. А до этого их высмеивали. То считалось, что ядерная физика, какие-то там протоны, электроны, нейтроны, никому это не надо, это какие-то частицы размером 10 минус 13 сантиметра, масса 10 минус 24 грамма, кому это надо? Вот так вот. Так что то же самое и сейчас вот с этим, пустым пространством времени, которое сейчас кажется, это все фантастика, но она вот измеряется уже конкретно с помощью гравитационной волновой астрономии, эти свойства. Но вот, может быть, лет через 150, вот как Фарадей, 150 лет прошло, может быть, совсем другой взгляд на это. Это может быть вообще основой нашей цивилизации. Полеты к другим мирам через кротовые норы, машина времени. Вот на это, на все это завязано, вот всем, в том числе машина времени, так сказать, с помощью черных дыр, кротовых нор, можно говорить о машине времени. Вы знаете, что вот на горизонте событий черной дыры содержится информация о всем будущем нашей Вселенной. Потому что движение горизонта событий зависит не от того, что с ним в прошлом произошло, а то от того, что произойдет с ним в будущем. Вот это еще одно уникальное свойство горизонта событий. То есть, если вы сядете на горизонт событий и возьмете телескоп, то вы увидите, как за одну секунду перед вами пробежит все бесконечно большое будущее нашей Вселенной. То есть уже вот наличие горизонта событий говорит о возможности создания машины времени. Вот только надо, так сказать, разработать соответствующие технологии. Так что все, так сказать, начинается с необычных вещей и, казалось бы, эфемерных. А на самом деле это выливается в новые, так сказать, достижения технологии. То, чего наши руководители не понимают. Вот им надо это все объяснять. Потому что они сейчас требуют от ученых немедленного практического выхода. Вот мне, значит, позавчера была у нас пресска... пресс-конференция в Америке была, ну, а у нас была как бы репродукция этой пресс-конференции, собрание было, мы по телевизору смотрели, как в Америке объявляли о слиянии двух нейтронных звезд, вот об этом открыть. Буквально за два часа до этой пресс-конференции мне позвонила журналистка из Московского комсомольца. Говорит, Анатолий Михайлович, вот сейчас будет пресс-конференция, что вы можете сказать о практическом значении этого вот открытия? Ну, я ей, конечно, стал мозги заливать, я говорю, ко, что вы, две нейтронных звезды, это же два атомных ядра фактически, плотность выше ядерной, поэтому, когда они сталкиваются, то там разные элементы рождаются. Она говорит, а золото будет там рождаться? Я говорю, и золото будет рождаться. И действительно, при распаде, вот при слиянии двух нейтронных звезд, за счет, так сказать, вот этих ядерных реакций, за счет распада тяжелых элементов, рождаются стронций, там, свинец, вплоть до золота, и, может быть, золотом будет даже. Вот этим я ее успокоил. Я говорю, вот золото равно. О, говорит, тогда, да, действительно, это интересно. Вот такой уровень мышления у нашего, так сказать, общества. А что вы говорите, если 33% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца? Это согласно опросам ВЦИОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения. Треть населения считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Наконец-то новый министр сейчас вот позволила ввести астрономию в школах, преподавали, чему мы очень рады. Но 20 лет астрономия не преподавалась в школах страны. Позор, да? Да, пожалуйста. Есть, есть, есть. И более того, 4 экземпляра таких неаккрецирующих черных дыр сейчас заподозрены. Каким образом? Вы имеете черную дыру одиночную, без аккреции, так? И имеете далекую звезду, звезду фона. Вот если они расположены почти точно на одной линии, то лучи далекой звезды искривляются в гравитационном поле черной дыры и усиливают блеск. Поскольку и звезда, и черная дыра двигаются, вы увидите кривую блеска. Возрастание, ослабление. По ее длительности можно оценить массу переднего искривляющего объекта. И вот масса, это эксперимент Мача, так называемый, он был поставлен для того, чтобы выяснить природу темной материи в гало нашей галактики. Вы знаете, что есть темная энергия, темная материя, а атомы и молекулы – это всего 4% всей материи. Мы с вами трудно наблюдаемая форма материи. Основная материя – это темная материя, неизвестная природа и темная энергия – 80%. Вот. Так искали вот это компоненты темной материи. Она не светит, но она имеет гравитацию. Поэтому на фоне далеких звезд искали вот эти всплески излучения. Длительность этих всплесков была порядка месяца, что соответствовало массе порядка 1/10 массы Солнца. Это некоторые темные тела, астероиды, как планеты, белые карлики слабые и так далее. А, так сказать, в 4 случаях длительность оказалась порядка года. И из этой длительности получилась масса 6-8 масс Солнца. То есть темный объект, но масса больше 3 масс Солнца. Так что, скорее всего, это кандидаты в черные дыры. Сейчас рентгеновские обсерватории туда будут наводиться, смотреть, нет ли там вот излучения за счет межзвездного газа. Межзвездный газ будет падать и давать какие-то там особенности, линии там и так далее. Вот такие эксперименты сейчас планируются. Так что даже одиночные черные дыры без аккреции можно мерить массы и можно их идентифицировать. Так что природа очень часто нам дает прекрасные, так сказать, возможности, неожиданные совершенно.
4: Михайлович, вот объект 433 в созвездии Орла, у вас много публикаций на эту тему. Все-таки есть в этой системе черная дыра или нет? И второй вопрос, аналоги найдены этого объекта или нет, или он уникален?
0: Значит, ну, в этом объекте массивный компактный объект, и с вероятностью 99% это черная дыра. Но пока только вот с такой вероятностью. Остается 1% вероятности, что это нейтронная звезда. К сожалению, там яркий диск аккреционный, который забивает линии излучения второй звезды. А именно в случае двойных звезд движение видимой звезды несет информацию о массе невидимого объекта. Поскольку мы не видим линии вот этой звезды, мы не можем точно измерить массу вот этого компактного объекта косвенными методами. И вот косвенные методы дают, там несколько методов дают массу порядка там 6-8 масс Солнца и так далее. То есть это, скорее всего, черная дыра. Но не очень, да, не окончательно. И что вы еще спросили? Значит, в нашей галактике пока не нашли другого объекта, ни одного. Но в других галактиках есть так называемая УЛХ, ультраяркие рентгеновские источники. Почему это стало ясно, что это ультраяркие? Дело в том, что до галактики известно расстояние по красному смещению. Поэтому если мы меряем рентгеновский поток, то мы точно можем посчитать светимость. 4πr квадрат на освещенность. Получаем светимость. Так вот, светимость у этих рентгеновских источников получается до 10^42 эрго в секунду, что на 4 порядка больше, чем эддингтоновский предел. Значит, если у вас имеется объект, так сказать, не очень большой массы, то падение вещества на него приводит к тому, что давление радиации отталкивает. Это называется эддингтоновский предел. То есть светимость не может превышать определенную величину, связанную с массой объекта. Если светимость очень большая, значит и масса должна быть большая. И вот у этих объектов, у некоторых из них масса вот этого компактного объекта, аккрецирующего, достигает там 10^3 масс Солнца. То есть это черные дыры промежуточных масс, так называемые. И, скорее всего, некоторые из них как раз объекты типа СС-433. Но в других галактиках. В нашей галактике СС-433 уникальный.
5: Короткий вопрос. Поверхность нейтронной звезды может отражать радиосигнал, или она его поглощает, допустим, видимый свет?
0: Может отражать. Более того, у нейтронной звезды же магнитное поле есть. Поэтому вот за счет магнитного поля, в магнитном поле есть заряженные частицы. Дело в том, что нейтронная звезда очень быстро вращается. Период вращения порядка секунды. И магнитное поле есть, и быстрое вращение. Это вам и индуктор. То есть рождается электрическое поле, это генератор. В этом электрическом поле частицы с поверхности нейтронной звезды ускоряются. Это и приводит к феномену пульсара. Они ускоряются и по магнитным полюсам летят и излучают в радиодиапазоне. Мы видим короткий импульс, строго периодически. Так вот, эта плазма, которая рождается в этом сильном поле, она может отражать электромагнитное излучение, радиоизлучение и так далее. Все нормально. Ну вот давайте последний вопрос. Вот сейчас еще коллега. Ничего. Давайте последний вопрос, а еще.
2: Антон Михайлович, скажите, существует ли как много объектов двойной системы? Нейтронная звезда и белый карлик. И может ли нейтронная звезда с белым карликом слиться?
0: Может и существует. Есть полно двойных систем, у которых спутники оптические являются белыми карликами. Вот. И такая система может слиться за время меньше космологического, то есть за время жизни нашей Вселенной. Так что вот их, от них тоже будут искать гравитационные волновые всплески. Есть двойные нейтронные звезды, две нейтронных звезды. И у некоторых из них обнаружено укорочение периода в полном соответствии с излучением гравитационных волн. И вот за время там порядка 500 000 000 лет они должны слиться. Через 500 000 000 лет будет гравитационный волновой всплеск от них. Собственно, это и белые карлики, и нейтронная звезда существуют в паре. Нейтронная звезда плюс нейтронная звезда, и нейтронная звезда белый карлик. И белый карлик плюс белый карлик. В общем, зоопарк двойных систем очень богатый. Там фактически любые комбинации компонентов можно встретить. Вот это моя узкая специальность, чем я занимаюсь. Поэтому я счастливый человек. Мне не надо задумываться над тем, какую проблему решать. Жизнь подбрасывает непрерывно эти проблемы. Приходится их решать.
6: Ну, я надеюсь, что вопросы, конечно, не все задали, но большинство желающих. И Анатолий Михайлович, ну, просто исчерпывающе, подробно ответил на них. Я хочу поблагодарить Анатолия Михайловича за такую блистательную лекцию. Мы каждый раз встречаемся и каждый раз узнаем что-то новое, совершенно новое. И действительно, это счастье, что есть возможность этим заниматься, потому что конца и края этому нет. Ну, а значит, наука будет развиваться, значит, нам с вами будет дальше еще интереснее и интереснее жить и изучать окружающий нас мир. Я хочу вас поблагодарить за такое внимание, за такой интерес и пригласить на следующую лекцию, которая состоится 15 ноября. Ее прочитает Ольга Сильченко, доктор физмат. И тема ее, она выпустила книгу о галактиках. Мы с вами узнаем все о происхождении, эволюции. Приглашаю вас на эту лекцию. А сейчас благодарю всех за внимание. Спасибо большое, Михаил Михайлович.

0: Неизвестная, неизвестная планета.
1: Здравствуйте, в студии Елена Щедрунова. Сегодня в программе «Искусство жить» мы будем говорить о климате. На этой неделе прозвучал сигнал СОС, который подали канадские ученые. Они заявили о том, что происходят серьезные изменения климата, в ходе которых этих изменений может прекратиться естественная смена сезонов. Либо совсем прекратится, либо зима и лето поменяются местами. Что побудило их начать бить во все колокола, это то, что они заметили, что океанское течение северного полушария пересекло экватор. Все сказали они, все будет в дальнейшем плохо. Правы или неправы канадские ученые, мы сегодня узнаем у нашего гостя. Это заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Института физической атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, вы видели это сообщение, и это просто сигнал СОС, да?
2: Сообщение видел, да, действительно очень интересное сообщение. Интересное не своим содержанием, а своей формой, потому что оно очень характерно для вот таких вот алармических новостей о климате, которые мы часто слышим. И я готов его развернуто прокомментировать. На самом деле, два дня назад, когда он только появился в прессе, было несколько звонков мне с просьбой прокомментировать. Поэтому я, в принципе, в интернете посмотрел, нашел первый источник и теперь хорошо представляю, о чем речь. Так вот, вот это... История настолько напоминает один старый советский анекдот, что я его процитирую. Это есть несколько версий, она такая развернутая. Значит, правда ли, что космонавт Леонов выиграл в лотерею «Волгу»? А правда, но не космонавт Леонов, а Ленька из соседнего двора, и не в лотерею, а в преферанс, и не в «Волгу», а рубль, и не выиграл, а проиграл. Вот абсолютно то же самое с этой новостью. То есть, правда ли, что в связи с изменением климата океанские течения пересекли экватор, и это грозит нам, значит, отсутствием сезонности климата? Вот. Так вот, значит, правда, но не океанское течение, а атмосферный поток не впервые, а постоянно пересекают, и никаким изменением климата это не грозит. Вот и такая новость. Я могу подробно объяснить, почему.
1: Нет, я хотела бы для начала все-таки разобраться с океанскими течениями. Больше всего мне понравилось выражение «океанское течение северного полушария пересекло экватор». Что за океанское течение северного полушария, которое экватор пересекает? Все знают печку Европы, да? Которая, собственно, отапливает Европу, отапливает в кавычках, безусловно, но оно с юга, насколько я понимаю, течет, а не с севера. Или я что-то путаю?
2: Нет, вы совершенно правы. Просто мы, если сейчас будем разговаривать об океанских течениях, мы уйдем от темы. Вот почему. Потому что вот эти два ученых, на самом деле не ученых, а активисты, да, угу. Они имели в виду не океанское течение. Нет,
1: я-то понимаю, вы объяснили, что они-то про воздух. Но да. Уж коли в сообщениях появились именно выражения «океанские течения», то давайте все-таки с океанскими течениями разберемся, потому что, насколько я понимаю, они-то на климат как раз влияют.
2: Они влияют на климат, да, и действительно наш климат, климат Европы определяет во многом перенос тепла океаном из низких широт в высокие широты. Одно из ветвей такого переноса – это течение Гольфстрим, но не
1: только. То есть с юга на север.
2: С юга на север, да, но поскольку, так сказать, еще наш великий ученый Ломоносов вывел закон сохранения массы, да, то если что-то на юг, на север переносится, то и на юг обратно тоже должно что-то переноситься. И поэтому вода действительно, ну, если так грубо представлять, да, на поверхности переносится на север теплая, а холодная вода и более тяжелая, плотная, она стекает, условно говоря, в глубинах океана по дну на юг. Пересекает экватор, идет к Антарктике. То есть это такое движение происходит.
1: И больше никаких похожих движений в океане нет, потому что мы сейчас говорим про Атлантику. А в Тихом океане, в Индийском океане есть такие явления, как потоки там с севера на юг, с юга на север?
2: Тоже есть потоки, да, и различные течения.
1: Просто они не отапливают никого, да?
2: Нет, ну они не отапливают, действительно, для, как бы, не для нас особой важности не представляют.
1: Угу. Но вы же наверняка тоже помните разговоры о том, что вот эти течения, теплые, холодные в Атлантике, они начинают постепенно перемешиваться, и что в связи с этим Гольфстрим будет остывать, и, соответственно, будет меняться европейский климат. Что происходит сейчас с этим?
2: Ну, точнее, не перемешиваются, а замедляются. Вот так вот это было обнаружено. Угу. И действительно, это имеет некую связь с изменением климата, потому что с на интенсивность вот этого течения, то перенос, это называется в целом крупномасштабный меридиональный перенос воды. То есть это такой как бы круговорот воды, который, значит, на севере вода опускается, течет по дну на юг, на юге поднимается и по поверхности течет на север. Так вот, то, что она опускается, но вот интенсивность опускания влияет плотность воды на севере. А с потеплением климата должно увеличиться количество осадков. И вода становится более пресной, более легкой, и она тяжелее, так сказать, ей сложнее опуститься. Вот, поэтому замедляется вот северная ветвь этого круговорота, и это приводит к общему замедлению вот этого глобального кругового движения воды. И, соответственно, меньше тепла начинает переноситься с юга на север. Да, угу. Совершенно верно. И, в принципе, это приводит к тому, что на фоне общего глобального потепления в Северной Атлантике климатические модели предсказывают нам с потеплением климата такое, как пятно небольшое. Но если не похолодание, редкие модели показывают похолодание, но, скажем, отсутствие потепления. То есть, если вокруг все теплеет, то в Северной Атлантике как-то все остается.
1: То есть, такой получается компенсаторный процесс.
2: Да, это
1: своего рода.
2: Компенсаторный и региональный. То есть, это не, на самом деле, особого глобального влияния он не оказывает, и какого-то вот, так сказать, перехода к ледниковому периоду или вот перелома в тренде потепления он вызвать не может, потому что, ну, во-первых, по последним данным, данные вот уточняются, и по одним из последних данных, 80% тепла с юга на север переносится атмосферой, а не океаном. Раньше считалось по-другому, там, 2/3 на треть, вот сейчас уточнили, то есть все-таки атмосфера – это главный переносчик тепла, да, и поэтому, ну, это нужно иметь в виду, вот рассуждая о возможных климатических катастрофах, связанных с изменением интенсивности океанских течений. Вот. И все модельные оценки показывают, что даже если вообще прекратится этот перенос тепла, да, но все равно мы не скатимся в какой-то экстремальный климат, все равно будет в Европе, ну, похолодает, может, на несколько градусов, да, но там не будет ледниковый период и там вечная зима и так далее.
1: Ну, я, кстати, хотела спросить о том, насколько важно влияние именно вот этих течений, потому что, как мне кажется, гораздо больше влияния имеет интенсивность солнечного света, я имею в виду на климат. Так это или не так? Продолжительность светового дня, я не знаю, там, интенсивность солнца и так далее и тому подобное.
2: Но с этим не поспоришь. Солнце – это главный фактор климатообразования. Вообще климат, клима по-гречески – это наклон, да, наклон на оси Земли. Вот все вот это вот климатические зоны, глобальная температура – все это определяется приходящей от Солнца энергией в целом, да, и наклоном земной оси. То есть как изменяется наклон, когда вдоль по плоскости эклиптики Земля в течение года совершает оборот вокруг Солнца, да, и Земля, соответственно, поворачивается к Солнцу то северным полюсом немножко, да, то южным, изменяется наклон падения солнечных лучей, соответственно, то больше, то меньше приходит солнечной энергии и так далее. Вот. А, значит, касаемо интенсивности солнечного излучения, да, так называемая солнечная активность, ее иногда называют солнечная постоянная, потому что она меняется действительно вот не только в историческом, даже в геологическом периоде, на временном масштабе очень мало. Да, 1365 ватт на квадратный метр приходит вот на проекцию Земли с Солнца, потом Земля вращается, поэтому в среднем это делится на 4, как отношение площади, так сказать, сечения Земли к ее поверхности. Вот. И вот эта величина определяет радиационный баланс.
1: И, значит, она постоянна?
2: Она практически постоянна. Значит, у нас есть разные циклы солнечной активности, ну, известный 11-летний цикл, да, то есть это где-то плюс-минус там, полватта меняется то приходящая эта радиация.
1: Я прошу прощения, но сейчас говорят о том, что эти циклы растягиваются и вообще размываются их границы. То есть с Солнцем что-то происходит. Вернее, оно с ним всегда что-то происходит, но сейчас вот такое явление наблюдается.
2: Да, мы находились несколько лет назад, значит, в минимуме солнечной активности, сейчас, по идее, должен был наступить переход к максимуму. Он не наступил, то есть каким-то образом прервалась эта цикличность. Вот. Но это, в принципе, такие процессы наблюдались и раньше был Маундеров минимум, так называемый, когда вообще не было вот этих циклов. То есть это же связано уже с физикой Солнца, там конвективные процессы на Солнце, солнечные пятна. То есть здесь, ну, сложно предсказывать, как, видимо, там тоже есть различные цикличности и накладываются разные периодичности, и случаются такие периоды. В этом тоже нет ничего особенного, но касаемо вот воздействия 11-летнего цикла на климат именно, да, вот эта вот разность изменения, вот этой так называемой солнечной постоянной, она оценивается, ну, по консенсусу мировой науки климатической где-то порядка 0,2 градуса.
1: Ну, это уровень погрешности практически.
2: Ну, сейчас это уже не уровень погрешности, да, сейчас это достаточно точной мере.
1: Тут нет, я имею в виду уровень погрешности в смысле влияния вообще на климат как таковой, я про это.
2: Ну, в принципе, да, скажем так, это величина, которая, ну, не определяет изменение климата, скажем так, потому что мы знаем, глобальные температуры изменились на градус примерно за 100 лет, это пятая часть, а за последние 30 лет они изменились на полградуса, да, было такое резкое довольно-таки потепление. Поэтому на этом фоне вот такие вот колебания, причем это же колебания вверх-вниз, да, и поэтому на таком сравнительно, ну, скажем, небольшом масштабе 11 лет. Поэтому, ну, я бы не стал рассматривать этот фактор как один из ведущих.
1: Итак, океанские течения в сторону убрали, влияют, но не глобально. Солнце в сторону убрали, влияет, я имею в виду интенсивность, да, солнечного света, не глобально. Что глобально?
2: Ну, озвучу официальную точку зрения, с которой я, так сказать, во многом тоже согласен. Да, это содержание различных газов в атмосфере, в том числе парниковых газов.
1: А то есть вы сейчас будете вот про озоновые дыры?
2: Нет, нет, это нет? Не озоновые дыры, это...
1: Нет, я говорю, постепенно парниковые газы, путь к озоновой дыре, как правило, нет?
2: Нет, это немножко разные области науки, да, то есть озоновые...
1: Нет, забыли про озоновую дыру, так, парниковый, да, эффект, я вас сбила, да.
2: Парниковый эффект. Парниковый эффект, ну, просто... Начнем с определения, да, чтобы было понятно. Если бы не было вот этого парникового эффекта, температура Земли была бы на 50 градусов ниже. Вот. Почему? Потому что Земля, на нее попадает то есть солнечная радиация, да, коротковолновая, и затем Земля излучает ее как длинноволновая радиация. Вот. Если бы не было парниковых газов, значит, а парниковые газы действуют как? Они улавливают вот эту длинноволновую радиацию и затем половину излучают, условно говоря, вверх, а половину вниз. То есть это такая вот оболочка вокруг Земли, которая не дает проходить вот этой радиации. Она ее улавливает и в обе стороны излучает.
1: Но парниковый эффект – это не атмосфера Земли.
2: Нет, для этого должны быть газы, да? Какие газы?
1: Или все-таки это и есть атмосфера Земли?
2: Конечно,
1: просто
2: да.
1: Когда вы произносите парниковый эффект, то у нас сейчас уже это клишировано, что это все то, что производит человек, и вообще все это вредно, и вообще все тут ужас, и этот газ нельзя использовать, этот газ использовать можно, но не в больших количествах. А вы фактически сейчас говорите, что парниковый эффект – это та самая атмосфера, которая нас и спасает, в том числе от Солнца.
2: Да, парниковый, ну, который делает наш климат заметно комфортнее, да, то есть таким,
1: каким он есть. И климат комфортнее, мы не умираем от радиации.
2: Нет, вот за радиацию как раз отвечает озон, который поглощает ультрафиолетовую радиацию. Угу. Вот. Это тоже парниковый газ, и он вносит определенный вклад, но главный парниковый газ – это водяной пар. Вот, водяной пар, который вот вносит основной вклад в поглощение вот этой длинноволновой радиации и возвращение ее обратно на Землю. Но его так сказать, концентрация водяного пара зависит от температуры. Да? Чем больше температура, тем больше водяного пара. Но есть и еще парниковые газы, другие. И среди них главный – это углекислый газ. Вот, он добавляет к этому парниковому эффекту определенную долю. Значит, важность его в том, что на концентрацию вот этого парникового газа, углекислого газа, может влиять человек очень активно и влияет. Сейчас выбросы порядка 10 гигатонн, и половина вот этих выбросов остается в атмосфере, увеличивает концентрацию углекислого газа, вот этого парникового газа. И это приводит к дополнительной энергии, которая возвращается к Земле и увеличивает температуру на поверхности.
1: И, соответственно, увеличивает испарение.
2: Да, соответственно, увеличивает испарение, увеличивается количество водяного пара, что добавляет еще парникового эффекта. Это так называемая положительная обратная связь.
1: Правильно ли я понимаю, что атмосфера Земли становится все, я не знаю, там, ну, вряд ли плотнее, но скорее слой атмосферы становится все шире и шире?
2: Нет, шире он не становится, но в атмосфере становится больше влаги. А это...
1: Но... Я, наверное, неправильный термин сейчас использую. Объем атмосферы, он остается все равно одинаковый.
2: Ну,
1: объем... Если больше испарения, да?
2: Объем становится одинаковый.
1: Все равно остается одинаковый, но тогда она уплотняется, если больше пара водяного.
2: Ну, можно так сказать, слегка уплотняется, да.
1: Угу. И, соответственно, мы все больше и больше энергии получаем обратно.
2: Мы получаем,
1: из того, что излучаем.
2: Да, мы получаем больше энергии обратно, и чтобы компенсировать эту приходящую энергию, мы должны увеличить температуру поверхности, чтобы еще больше и излучать обратно, да, чтобы вот эту вот приходящую энергию
1: компенсировать. Опять назад выкидывать, да?
2: Да, да.
1: И получается, что интенсификация процесса обмена теплом происходит. Я имею в виду от поверхности Земли и атмосферы.
2: Да, потоки тепла увеличиваются, конечно. В том числе, вот как вы сказали, испарение с поверхности океана при этом увеличится, потому что оно должно компенсировать то приходящее тепло, которое увеличивается вследствие парникового эффекта.
1: И тут мы переходим вот к тем уже воздушным массам, да, которые пересекают экватор. С чего мы начали? Что эти ученые, они не про океанские течения, они про воздушные массы, так?
2: Да, но что они увидели, это они увидели обычную синоптическую ситуацию. Да, вот я видел выступление одного из них, да, в своем видеоблоге. Это, так сказать, один из них это просто блогер. Вот, другой, значит, вроде как работает в университете Оттавы, как я понял, но я посмотрел на публикации, не нашел ни одной публикации на тему климата, там, атмосферной циркуляции. То есть, ну, считать его специалистом сложно. Вот. И они показали, просто есть такая программа в интернете, любой может зайти на эту страницу, да, такой симулятор Земли, посмотреть, как двигаются там течения, там такие вот красиво все это показано в цвете с такими...
1: Течения вот воздушные.
2: Воздушные течения, угу. Да, на различных уровнях, там, показать там температуру или влажность поверх этих течений. Вот они, так сказать, освоили эту программу и показали какой-то момент, когда, значит, струйное течение, вот из-за этого произошло трансформации вот этого термина в океанское, потому что по-английски это значит jet stream. Uh-huh. Ну, stream переводится как течение, поток. Ну, видимо, когда переводили... Ну,
1: не обратили внимания, да, что за поток.
2: Самая очевидная ассоциация, ну, а где у нас будет поток, да, это, ну, в общем, ручей там переводят. Поэтому, ну, перевели как океанское, хотя об океане речи не шло. Jet stream – это стандартный термин, это струйное течение в атмосфере где-то на высоте порядка 10 километров. Вот. Их есть несколько. Вот есть... субтропическое вот это струйное течение в северном полушарии и в южном. Оно такое меандрирующее, вот такая волна, которая проходит вдоль широтного круга. Так вот, они заметили, что часть, значит, отделилась от этого вот северного струйного течения, пересекла экватор и присоединилась к южному. И, значит, интерпретировали...
1: Начали бить тревогу.
2: Да, начали привлекать к себе внимание, вот что, значит, они обнаружили нечто вот такое специфическое. На самом деле это ничего специфического, обычная синоптическая ситуация. Ни на какой перенос энергии, баланс массы это не влияет. То есть это совершенно...
1: Ну, рядовое явление.
2: Рядовое явление, оно случается сплошь и рядом. И вот я, как сказал, нашел первоисточник Guardian, значит, английская газета, и там, помимо вот обсуждения этого события, да, были еще комментарии различных ученых, профессоров, заведующих кафедрами, в том числе вот Дженнифер Фрэнсис, тоже профессор из Америки, я ее лично знаю, потому что все это началось, собственно, с ее статей, где она сказала, что, ну, точнее, показало, что в связи с изменением климата такие вот струйные течения становятся более, как это вот по-английски, wavy, то есть такими волнистыми, да, то есть вот эта волна, она, амплитуда ее, значит, начинает увеличиваться, и в связи с этим увеличится вероятность формирования таких стационарных погодных режимов, вот блокирующие антициклоны, как жара 2010 года, или вот такой долгий холодный режим во время Земли, связанные...
1: Зимы.
2: Зимы, да, извиняюсь, что связано с замедлением вот зонального потока, вот такого круговорота вокруг широты в северном полушарии. И, значит, вот эти блогеры, они на это, и это тоже много об этом писалось в прессе, они это увидели, засело это у них в голове, и вот теперь они увидели, ага, то есть оно стало настолько волнистым, что вот край волны, значит, аж вылетел за экватор. Вот. Но та же Дженнифер Фрэнсис, она прокомментировала это, сказала, что совершенно неверная интерпретация. Вот. Но это и так было понятно, и все, естественно, согласились, что, ну, даже они там употребляют такой вот в Guardian, как бы, total nonsense, да, то есть полная чушь, как вот, ну, в целом, вот такое мнение экспертов, и я к нему целиком присоединяюсь.
1: Тревогу не бьем, отбиваем, вот как вы сказали, полную чушь, но тем не менее с климатом что-то происходит. Вы фактически это объяснили тем, что идет глобальное потепление, причем идет какими-то высокими темпами, и виноваты в этом в том числе и люди. Но еще несколько лет назад один из моих собеседников в этой же студии говорил о том, что антропогенный вклад в изменение климата на Земле пока можно вот тоже считать на уровне погрешности, как и вклад Солнца, вот, точнее, колебания его интенсивности, да? Потому что мы, конечно, великие и много чего плохого для природы делаем, но природа, для природы мы маленькие букашки. Вы не согласны с такой оценкой?
2: Это, на самом деле, вопрос о вкладе человека, да, антропогенных эмиссий парниковых газов в глобальное потепление. Это ключевой вопрос вообще всей климатической науки. Сейчас главный вопрос. То есть, собственно, над этим бьются, наверное, ну, если не сотни тысяч, то десятки тысяч ученых, там сотни, наверное, институтов по всему миру. Это главный вопрос.
1: Вот. Я прошу прощения, это главный вопрос, потому что ничего не понятно, или потому что деньги дают на эту тему? Простите за такой прямой вопрос.
2: Нет, вопрос совершенно уместный. Вот. Главный он потому, что нам нужно это знать,
1: чтобы... Но это понятно, с климатом что-то происходит.
2: Чтобы спрогнозировать, что будет в ближайшие десятилетия, ну или там, в ближайшие полвека. Да, это же, в принципе, важно чрезвычайно для человека. То есть, если мы говорим, что действительно весь вот этот градус, на который потеплела Земля, это следствие антропогенного влияния, то тогда мы верим моделям, и мы увидим потом, который воспроизводит это потепление прекрасно, то мы должны действительно к концу 21 века ожидать потепления там на 3-3,5 градуса. Да? А учитывая, скажем, что вот в Москве, ну, вообще в целом в высоких широтах, в средних широтах теплеет в 2 раза быстрее, чем глобально, то мы летом, у нас температура в июле уже увеличится там, на 8 градусов. Да?
1: Ну, представь... Она в этом году почти уже на 5-то точно увеличилась. Ну, это локальное явление, сейчас скажете вы, и мы об этом будем говорить позже, будем говорить обязательно. Так вот, все-таки по поводу, вы говорите, что это главная дискуссия, в вклад человека в потепление климата. Данных не хватает, чтобы уже прийти к окончательному решению, или что? Мощности компьютеров?
2: Ну, вопрос на самом деле сложный. Не хватает, пока еще не хватает и понимания динамики климатической системы. Вот, например, вот то самое течение Гольфстрим, да, или, как я сказал, эта часть меридионального круговорота воды, оно тоже приводит к значительным изменениям климата, но значительным, порядка там полградуса. Вот последние, например, 40 лет происходила интенсификация, ну, естественная, этого круговорота. То есть, это колебания порядка 70 лет. И вот последние 30-40 лет мы жили на восходящей ветви. То есть, больше тепла переносилось, и из-за этого грелось северное полушарие. Вот температура увеличилась за это время, ну, условно говоря, в северном полушарии там, на 0,8 градуса. Да, мы не знаем, вот каков вклад вот этого вот течение, интенсификация естественная, вот в это потепление. И мнения здесь расходятся.
1: Не, вы же сами сказали еще несколько минут назад,
2: 20%. 20% – это средний перенос тепла с юга на север происходит океаном в среднем. Ага. А я сейчас говорю о колебаниях.
1: А это конкретно,
2: да,
1: понятно.
2: Этого переноса. Угу. Так вот, есть разные оценки. Американцы опубликовали статью, сказали, 25% потепления за последние там, 40 лет связано вот с этой интенсификацией. Я опубликовал статью где-то 5 лет назад, уточнили оценки, получается 50%.
1: То есть, слушайте, ставки все растут и растут.
2: Ставки растут, они показывают неопределенность. Вот.
1: Поэтому они растут, что неопределенность. У нас в студии Владимир Семенов, заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук. Мы сейчас на новости прервемся, затем продолжим. Возвращаемся к разговору о том, что происходит с климатом. Хотя разговор у нас такой, главный вывод, который я сделала, что никто ничего пока до конца не понимает. Но тем не менее, разбираемся в деталях. Те, которые известны на данный момент. У нас в студии заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов. Итак, как я сказала, ставки

0: работает? Вот до конца превращало,
1: нет,
0: там испарялось, что ли?
1: Воды просто, так сказать, она не приходила. Она
0: а почему она не приходила, если сухо. Вы говорите, что испарений становится больше, потому что выше температура? Вот. А тогда не было испарений?
1: Да, не было испарений.
0: Почему? А что случилось в физике?
1: Почва была сухая. Вот. И воздух приходил в московский регион с Поволжья, где до этого была также очень сильная отрицательная аномалия почвы. То есть сухой воздух, жаркий, приходил в московский регион. И если поначалу, кстати, поначалу были некие осадки, дожди, потому что еще была какая-то влага в почве, но поскольку приходил сухой воздух, он, условно говоря, всосал в себя всю вот эту влагу из почвы, из поверхности, и ее там не осталось. И поскольку этот антициклон был настолько продолжительным, то есть полтора месяца, да, то влаги просто в почве не осталось, она высохла. И приходящая вот эта вот солнечная радиация, которой облачности практически не было, антициклон, да, и вся она приходила в почву, и почва не охлаждалась, потому что если испарение, она охлаждает поверхность. Испарения не было, почва нагревалась, и в атмосферу, наоборот, шло тепло, вот это от почвы еще дополнительное тепло. И согласно вот, ну, динамике атмосферы, есть работы, да, которые показывают, что вот такой вот поток, это называется явное тепло, да, в отличие от скрытого тепла, которое вот испарение, оно способствовало поддержанию вот этой антициклонической завихренности. То есть вот этот вот...
0: Процесс замкнулся.
1: Процесс замкнулся, ряд вот этих факторов привел к тому, что была такая устойчивая система долго. И вот главное, это сухой воздух с Поволжья и долгий вот этот вот блокирующий антициклон.
0: То есть на самом деле мы должны быть счастливы, что в этом году у нас все нормально. У, да. у нас как раз вот идет ровно тот процесс, который должен идти.
1: Совершенно верно. То есть в этом году вот я такой, как бы у меня аналогии, да, как вот если человек заболел, вот у него температура поднялась, и вот проблема, если вы ему даете, условно говоря, аспирин, да, а у него он не потеет, и дальше как бы температура, значит, что-то серьезное. А вот если вы ему дали, условно говоря, там аспирин или малиновое варенье, он пропотел, значит, все как бы процесс, все в порядке, да, больной пропотел, процесс контролируем. То же самое и сейчас. Почва влажная, периоды жары сменяются осадками, почва опять наполняется влагой, она испаряется, наполняет атмосферу, затем опять выливается и так далее. То есть это вот поэтому я говорю, что вот нынешняя погода, она, да, она жаркая, она выше нормы, но...
0: Но она здоровая с точки зрения,
1: да,
0: климата.
1: Совершенно верно, она здоровая, и, в общем, она не грозит нам такими вот аномалиями, как в 2010 году.
0: А она не затянулась? Август месяц уже на дворе.
1: Ну, давайте посмотрим, подождем. То есть у нас, в принципе, с каждым днем солнечная радиация приходит все меньше и меньше. Уже, так сказать, пошел, условно говоря, закат. Ну, можно отсчитывать от дня солнцестояния 22 июня. Да, вот если сейчас 6 августа, это уже, значит, полтора месяца прошло. Можно от 22 июня вычесть, условно говоря, в прошлое, да, и получить, ну, где-то начало мая. То есть мы сейчас вот по ситуации, как в начале мая, по приходящей солнечной радиации. Конечно, сейчас немножко теплее, потому
0: сейчас
1: что...
0: Сейчас точно теплее. Ну, сейчас, как теплее.
1: Да, согласен, потому что у нас, конечно, максимум температур не совпадает с максимумом радиации, поскольку инерционность присутствует. То есть Земля, она разогревается, океаны разогреваются, прежде всего, и поэтому это смещает вот максимум годового хода температуры от максимума инсоляции где-то на месяц-полтора. Да? То есть он не в середине июня, да, а в середине июля, в конце июля вот, наблюдается. Вот. Но потихоньку все равно это уже становится заметно, и ночи будут холоднее. Уже, я думаю, через две недели уже просто вот баланс радиационной атмосферы не позволит нам вот каких-то экстремальную жару создать.
0: Погоду. Проверим, проверим. Две недели не такой большой срок, да, ваше предсказание, ваш прогноз проверим. То, что вы сказали, что у нас абсолютно нормальная ситуация, она такая должна быть в связи с той погодой, с теми температурами, которые становятся в нашем регионе. Мы сейчас говорим прежде всего про Москву, да, мы не говорим про Сибирь. А, кстати, что в Сибири-то происходит? Там же дождей нету, там же пожары. Хотя где-то бывают сильнейшие ливни, потому что заливают города. Та же самая история,
1: ну,
0: что ли?
1: Ну, вот я несколько раз смотрел на синоптические карты, да, и вот это, ну, они выглядят как области такие высокого, низкого давления, да, как вот обычно. И, в принципе, да, у нас был антициклон такой обширный, вот где-то неделю назад, который вот в пик жары приходился, и он как-то вот так смещался на восток, вот как мне казалось, да, но в целом картина была такая, что это вот именно такие небольшие регионы высокой и высокого и низкого давления, это типичная синоптическая ситуация, то есть ничего
0: экстраординарного.

0: Янарного.
1: Вот это постоянство, а не перетекание одного в другое. Разве не перетекание одного из другого это должно быть?
0: Ну, так, собственно, и происходит, да, когда область...
1: А вы рассказываете о том, что вот тут такая область, здесь такая область, и все как бы так довольно стабильно.
0: Нет, оно, в том-то и дело, что оно не все-таки стабильно, перетекает, оно дышит, да, дышит,
1: перетекает,
0: смещается.
1: Но, видимо, медленно. Медленновато.
0: Вот на глазок, так сказать, такое оценить сложно, да, то есть это вот нужно иметь данные, условно говоря, за все лето, затем сравнить с данными за предыдущие периоды, тогда можно какие-то выводы делать, но, как вот утверждает, в том числе вот и упомянутая Дженнифер Фрэнсис, да, что по данным, ее данным, так сказать, получается, что зональная скорость уменьшается, то есть действительно вот такое вот перетекание должно становиться более замедленным, что, возможно, мы и наблюдаем.
1: Я поняла, что через 5 лет мы точно узнаем, что происходило в этом году с нашей погодой, как это мы узнали про 2010 год, но то, что мы знаем сегодня, нам рассказал наш гость, заведующий лабораторией климатологии Института географии, ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова, оба института принадлежат Российской академии наук, Владимир Семенов. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Спасибо всем. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Итак, мы говорим о заключительных этапах жизни звезды. Ядро, лишенное источников энергии, сжимается, нагревает окружающую его оболочку и в виде планетарной туманности газ оболочки расплывается и уходит в космическое пространство. А что же становится с ядром звезды? Это зависит от его массы. Если это звезда типа Солнца, то ее ядро сожмется в белый карлик. А удивительное тело, его размер примерно как у нашей планеты, иногда даже чуть меньше, а масса почти как у родительской звезды. Представим себе Солнце, сжатое до размером Земли. Земля в 100 раз меньше Солнца, значит, объем в миллион раз меньше, а масса по-прежнему как у звезды. То есть средняя плотность Солнца сегодня – это примерно плотность воды, 1,5 грамма на кубический сантиметр, возросшая в миллион раз. А это уже тонна в кубическом сантиметре. Представляете, большой лимузин, сжатый до объема наперстка. Вот такое вещество, которое невозможно получить на Земле, мы имеем в недрах белых карликов. Открыли их довольно поздно, в середине 19 века. Они очень маленькие, и как бы ни была горяча их поверхность, все равно светят тускло. И разглядеть их можно только вблизи Солнца, да и то в очень мощные телескопы. Но изучать их крайне интересно, ведь это вещество не создашь в лаборатории, его можно только на таких экзотических объектах встретить и изучить. Белый карлик сам по себе довольно инертен, но бывают ситуации, когда он проявляет себя как могучий источник энергии. Такая ситуация складывается, если белый карлик живет рядом с нормальной звездой, очень близко к ней. Такие системы называют тесными двойными системами. Представляете, он уже белый карлик, а его соседка нормальная звезда. Но и она подходит к концу своей эволюции и начинает расширяться, желая превратиться в красный гигант. Но не тут-то было. Когда звезда становится достаточно большой и заполняет область своего гравитационного контроля, ее называют областью полостью Роша, белый карлик начинает перетягивать на себя часть вещества из атмосферы соседки. Это вещество падает на поверхность белого карлика с огромной скоростью, ведь он очень маленький, но очень массивный. Вещество разгоняется, падает, нагревает поверхность белого карлика и, накапливаясь на нем, создает слой нового термоядерного топлива, неиспользованного ранее. Ведь оно не могло гореть на поверхности соседней звезды, а на белом карлике его топливо уже сгорело. Когда такой слой свежего топливо накапливается, он неожиданно начинает превращаться. Водород превращается в гелий, начинается термоядерная реакция, и она идет неконтролируемо в виде взрыва. И мы такие процессы наблюдаем. Их называют вспышки новых звезд. Ну, новых это условно. Раньше мы не видели на этом месте ничего. И вдруг яркая вспышка продемонстрировала нам как бы рождение звезды. На самом деле это не рождение, это просто взрыв свежего термоядерного топлива на поверхности белого карлика. Вот результат такого взрыва. В 1901 году киевский школьник обнаружил вспышку новой звезды на небосводе, и с тех пор мы видим, как результат этого взрыва, вещество, выброшенное им, разлетается, но сама двойная система при этом не сильно страдает. Процесс аккреции, падения все нового и нового вещества на поверхность белого карлика продолжается, и накапливается новый слой термоядерного топлива, и он опять взрывается, и так раз за разом новая звезда демонстрирует нам эти вспышки. Мы уже видели у некоторых новых звезд повторные, как говорят, рекуррентные, следующие одна за другой, такие термоядерные взрывы. А что будет, если вещество на поверхности белого карлика будет пребывать, накапливаться и увеличивать его массу? Расчеты показывают интересную вещь. Вот такое инертное тело, как планета или белый карлик, лишенное источников энергии, оно не может быть чрезвычайно массивным и не может быть слишком большим. Мы видим, что планета по мере добавление на нее все нового вещества может расти в размере, достигнет размера Юпитера, но может быть чуть побольше, вот график нам это показывает. Но если мы будем на Юпитер продолжать класть новый материал, он начнет сжиматься, сила тяжести будет его сжимать. И белые карлики – это как раз те маленькие, сжавшиеся, но очень плотные объекты, которые массивнее Юпитера. А если мы еще добавим на белый карлик вещество, то он не выдержит его тяжести и сожмется до нуля. Ну, конечно, в природе так не бывает, это только математические уравнения могут нам показать. Впервые эти уравнения решил, ну, по происхождению индийский, вообще-то он работал в Соединенных Штатах Америки, астрофизик, математик очень сильный, Субрамаян Чандрасекар. И он показал, что у белого карлика есть предел массы, примерно 1,5 массы Солнца. С тех пор его называют, этот предел, пределом Чандрасекара. Но до нуля ведь не может сжаться ни одно тело. А что будет? Будет взрыв, будет резкое сжатие и переход в новое состояние. Например, такое может быть, если в двойной системе два белых карлика обращаются вокруг общего центра масс, потихонечку сближаются за счет потери энергии. Ну, энергия уходит в виде гравитационного излучения. И, подойдя друг к другу на маленькое расстояние, просто как две капельки жидкости сливаются в одну. Слившись, в сумме они превосходят предел Чандрасекара, и этот двойной или удвоенный белый карлик начинает стремительно сжиматься. Остановится ли это сжатие? Оно может остановиться, если масса не слишком велика. Остановится в новом состоянии, в состоянии нейтронной звезды. Другой вариант создать нейтронную звезду – это в недрах очень массивной звезды, там, где идут термоядерные реакции, длительное время превращая водород в гелий, гелий в кислород, в неон, и в более тяжелые, в азот и так далее. Цепочка вдоль всей таблицы Менделеева продолжается. И в конце концов в ядре такой массивной звезды часть вещества превращается даже в железо, в никель, ну, вот, железоподобные элементы. И звезда становится похожей на такую луковицу со слоями, имеющими разное химическое строение от водорода снаружи до железа внутри. Такая массивная звезда в какой-то степени напоминает сверхмассивный белый карлик. Ее ядро тоже не выдерживает слишком большой тяжести и сжимается, переходит в новое состояние той самой нейтронной звезды, о которой мы уже упомянули. Что это такое? Элементарные частицы так сближаются друг с другом, что уже электроны и протоны могут, как бы слившись, перейти в новое состояние, стать нейтронами. Ну, при этом нейтрино выделяется, но оно покидает звезду. И размер такой нейтронной, почти из чистых нейтронов состоящей звезды, это вообще несколько километров. Буквально размер Садового кольца в Москве. А масса – несколько масс Солнца. Вот перед нами эволюционные пути и окончание этих путей звезд разной массы. Небольшие звезды, типа Солнца, становятся, ядро становится белым карликом, но если добавить на него достаточно массы, или там сольются два белых карлика, может взорваться, как и мы называем вспышками сверхновых звезд, превратиться в нейтронную звезду. Более массивная звезда свое ядро сразу превращает в нейтронную звезду, тоже сжатие выделяет много энергии, мы это называем вспышкой сверхновой. И, наконец, самый невероятный результаты эволюции звезды – это когда даже нейтронная звезда, не выдержав своего веса, сожмется еще сильнее и превратится в черную дыру, в объект, который своей гравитацией вообще ничего из себя не выпускает. Вот этот момент взрыва и выделения энергии при сжатии, он наблюдается с очень большого расстояния. Огромная энергия демонстрирует нам яркую вспышку. Посмотрите на эти два портрета одной из ближайших к нам галактик. Мы видим, как чуть пониже ядра галактики в спиральной ветви появилась в 2005 году новая звезда. Да никакая она не новая. Это, наоборот, взрыв и окончание жизни массивной звезды, вспышка сверхновой. Несколько лет спустя, в 2011, в другом спиральном рукаве этой же самой галактики произошел еще один взрыв, вспышка сверхновой. Так бывает нечасто, вообще этот процесс редкий. И в среднем для нормальной галактики он происходит, ну, раз в 50-80 лет. Но тут нам повезло. В течение 6 лет у одной галактики мы наблюдали две вспышки. Вот посмотрите на эту анимацию. Два портрета этой же галактики до и в момент вспышки. Мы видим, что яркость одной звезды сравнима с яркостью целой галактики, а там сотни миллиардов звезд. То есть это действительно грандиозный взрыв. Ничего более грандиозного в природе мы никогда не наблюдали. Самая полезная вспышка сверхновой, полезная для научного ее изучения, была в самой близкой к нам галактике, Большое Магелланово облако. Там есть такой комплекс формирования звезд, Тарантул. И посмотрите на два снимка. Слева до вспышки, а справа, на правом краю этой фотографии, мы видим появление яркой звезды. Это вспышка сверхновой в 1987 году, 23 февраля. Я хорошо помню этот момент, потому что она была видна даже невооруженным глазом. Настолько близко произошло все это к нам и помогло исследовать в самых мельчайших деталях этот процесс. Самое полезное – сверхновая. Вообще сверхновые во всех отношениях полезные звезды. В момент вспышки синтезируются элементы тяжелее железа. Они очень полезны для нас и даже для нашей биологии. В составе человеческого организма есть такие элементы, и для атомных станций. Трансурановые элементы тоже в момент вспышки сверхновой синтезируются. Вот график поведения яркости той самой вспышки сверхновой в Большом Магеллановом облаке. Быстрый подъем яркости в миллионы раз, и потом медленный в течение года медленное ослабление яркости. Оболочка сбрасывается, на месте взрыва остается либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Ровно 1000 лет назад, в 1054 году, астрономы и не астрономы, все жители Земли, кто этим интересовался, видели взрыв сверхновой в созвездии Тельца. Сегодня мы наблюдаем результат этого взрыва, так называемая крабовидная туманность. Вот то вещество, которое со скоростью примерно 1000 километров в секунду разлетается уже 1000 лет от места взрыва. Он как раз в самом середине этой туманности произошел. Итак, у нас два варианта окончания жизни звезды. Если масса ее была невелика, то это сброс газовой оболочки, сравнительно медленный сброс, такое растекание в виде планетарной туманности и превращение в белый карлик. Но если масса звезды велика, ее ядро стремительно сжимается, проскакивает фазу белого карлика, сжимается еще сильнее в нейтронную звезду, либо в черную дыру. И тогда взрыв более мощный происходит, наиболее мощный в природе из всех наблюдавшихся, и мы видим результат этого взрыва. Нейтронные звезды – это вообще фантастика для физики. Никогда вещество нейтронной звезды в лаборатории создать не удастся. Миллиард тонн в кубическом сантиметре. Попробуйте себе представить, все равно не сможете. Одна элементарная частица прижата к другой более плотно, чем они сжаты в ядрах атомов. Представить себе свойства этого вещества теоретически довольно сложно, поэтому у физиков есть некоторые разночтения относительно того, как устроены нейтронные звезды. Но, к счастью, они себя демонстрируют. Впервые нейтронные звезды были обнаружены в виде радиопульсаров. Это сделала английская, очень молодая ученая, Джоселин Белл. Собственно, она еще была даже дипломником в ту пору, в 1967 году. Она обнаружила быстро пульсирующие радиоисточники, и теперь мы понимаем, что это вращающиеся, излучающие, как прожектор, излучающий радиоимпульсы, нейтронная звезда. Именно так, по их поведению, физики изучают вот это удивительное вещество нейтронных звезд. Вот перед нами вся эволюционная последовательность. Маленькие недозвезды становятся коричневыми карликами, а остывают, и их не отличить от больших планет. Звезды средних масс в конце эволюции дают белый карлик, ну, сначала он белый, а потом он остывает и становится черным, конечно. А массивные звезды переходят в разряд нейтронных звезд и черных дыр. Черные дыры – самые загадочные объекты. Их только теоретически пока изучают в рамках общей теории относительности. Первым был Карл Шварцшильд, который предсказал вообще это удивительное состояние черной дыры. Все поглощает, ничего не выпускает, не излучает. Но о черных дырах знают сегодня уже и дети, и это хорошо описанное, хотя, честно говоря, не до конца понятое явление физическое. Космонавт падает и проникает в черную дыру, а сторонний наблюдатель никогда не увидит окончания этого процесса. Но нас, астрономов, интересует, как черная дыра себя может проявить, как ее вообще заметить, если она черная. Оказывается, тоже в составе тесной двойной системы. С соседней звезды на черную дыру перетекает вещество, оно закручивается, потому что орбитальное вращение происходит, есть момент импульса, закручивается вокруг черной дыры, и мы наблюдаем горячий аккреционный диск, горячий, потому что слои его трутся один от другой, и, как правило, выбросы из этого диска в виде биполярных таких джетов, реактивных выбросов. Вот это как раз и проявление жизни черной дыры.

знаменитого художника могло бы и не быть. Его отец практически разорился еще за 5 лет до рождения будущего прославленного художника. Мальчик жил в очень бедной семье, рос творческим ребенком, без каких-либо надежд на светлое будущее. Как много в человеческой жизни значит случай.

Здравствуйте. Меня зовут Армен Апресян, и я представляю цикл лекций «Перекрестки судьбы». Изучая жизнеописания знаменитых художников, иной раз диву даешься, как много в человеческой жизни значит случай. В этой лекции я расскажу вам историю знаменитого отечественного мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. Лекция называется «Иван Айвазовский. С ним говорили волны». Ивана Айвазовского называют одним из самых знаменитых отечественных живописцев. Его картины невероятно красивые, иной раз чрезмерно красивые. Ивана Айвазовского совершенно справедливо называют одним из самых известных и любимых публикой отечественных живописцев. Его картины такие красивые, такие понятные. Они любимы публикой. Они не требуют никаких особенных интеллектуальных усилий. Превосприятие. Нам сложно представить наш мир без его девятого вала, без монументальной картины среди волн, без таких таинственных и манящих лунных дорожек, морских битв, романтичных морских рассветов. Ну, действительно, работа Айвазовского ведь с нами, наверное, с самого детства. Мы изучаем их в школе. И достаточно сложно представить себе, что такого знаменитого художника могло бы и не быть. Более того, его и не должно было быть, следуя логике человеческой жизни. Ивану Айвазовскому очень везло в жизни недаром. Его самый первый биограф Николай Кузьмин говорил о том, что жизнь Айвазовского похожа на удивительную волшебную сказку. Ну, посудите сами. Мальчик родился в 1817 году в Феодосии, как часто пишут его биографы, в семье купца. Ну, надо отметить, что его отец практически разорился еще за 5 лет до рождения будущего прославленного художника. В 1812 году в Феодосии случилась эпидемия, от которой пострадали и многие предприятия коммерческие, в том числе и бизнес отца Айвазовского. Так что мальчик жил в очень бедной семье. Конечно же, с именем Айвазовского связано множество всевозможных баек и легенд, и, как это нередко бывает, многие его биографы пишут, что с самого раннего возраста мальчик невероятно тяготел к творчеству. Он обожал рисовать, он, как говорят, неплохо играл на скрипке, в общем, рос творческим ребенком без каких-либо надежд на светлое будущее. Биографы Ивана Айвазовского рассказывают о том, что с ранних лет он очень увлекался творчеством. Дескать, и скрипку освоил в юном возрасте, и рисовать любил чрезвычайно, а так как с материалами были очевидные совершенно проблемы, то и рисовал он везде, где мог. На песке, на стенах домов. Может, это и очередная байка, даже скорее всего. Но как бы то ни было, именно вот такое граффити юного Айвазовского увидел градоправитель Феодосии Александр Иванович Казначеев. И, увидев, не рассердился на мальчишку, не повелел его выпороть, а явился в дом Айвазовских с визитом. Как впоследствии вспоминал Иван Константинович Айвазовский, Казначеев подарил ему один из самых дорогих подарков за всю его долгую жизнь. Это был набор водяных красок и стопка бумаги для рисования. Ну, казалось бы, дело обычное. Чиновник проявляет заботу о талантливом сироте. Конечно, если бы дело происходило в наши дни, этот визит сопровождался бы камерами и толпой журналистов из местных средств массовой информации, но тогда это все прошло камерно. И, казалось бы, подарил мальчику альбом и коробку красок, да и забыл бы. Но не таким был Александр Иванович Казначеев. Он всерьез озаботился судьбой талантливого мальчишки, и сначала помог ему получить первоначальное образование, а потом стал хлопотать о том, чтобы талантливый мальчик получил образование в Петербурге.
Несмотря на то, что Александр Иванович Косначеев был градоправителем Феодосии, каких-то прямых или близких связей с людьми, которые вершат человеческие судьбы, у него не было. И он стал рассылать письма своим многочисленным знакомым. И вот сыграло правило нескольких рукопожатий. Он обратился к графине Нарышкиной, та к каким-то другим своим знакомым. И в итоге эта цепочка дошла до первого министра императорского двора, и вот уже подписано распоряжение о выделении немалой суммы. Целых 600 рублей было выделено на то, чтобы талантливый мальчик переехал из Феодосии в Петербург и получил бы возможность учиться. Дальше были непростые годы учебы, заграничные путешествия, стремительный взлет карьеры. Иван Айвазовский стал академиком, когда ему не было еще и 30. Огромное количество заказов, потрясающая работоспособность, признание европейских коллег. Ну, по крайней мере, сам Иван Константинович очень любил рассказывать, что его хвалили критики и во Франции, и в Италии. И даже знаменитый британский художник Уильям Тернер посвятил ему стихотворение. Возможно, так оно все и было. Но отрицать нельзя одного. В России Ивана Константиновича Айвазовского любили. Он почитался первым художником на протяжении многих лет. Но уж маринистом-то совершенно точно первым. Слава его росла, его карьера не знала падений. Это был один сплошной взлет. Его полотна украшали изумительные интерьеры богатейших дворцов Российской империи. Однако при этом Иван Айвазовский совершенно не стеснялся выполнять какие-то намного более скромные заказы. Он прекрасно понимал, чего хотят его зрители, его заказчики. Он идеально чувствовал свою публику. Он был невероятно работоспособен. За жизнь свою написал несколько тысяч полотен, а уж сколько рисунков он сделал и не сосчитать. Сегодня сложно себе представить какую-нибудь значительную выставку живописи XIX века или же аукцион русского искусства без полотен Айвазовского. И всякий раз, когда я смотрю на его картины, я вспоминаю о градоправителе Феодосии, об Александре Ивановиче Казначееве, добрая воля которого подарила миру такого интересного живописца. Конечно, можно сказать, что настоящий талант всегда пробьется. История не любит сослагательных наклонений. Можно, конечно, предположить, что и без участия Казначеева Айвазовский стал бы знаменитым живописцем. В следующий раз я расскажу вам историю об авторе одного из самых знаменитых пейзажей в истории русской живописи. Мы поговорим об абсолютном слухе Алексея Саврасова. Эту и многие другие истории вы можете услышать и посмотреть на YouTube-канале «Лекторий Достоевский».

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Дамы и господа, приветствую всех. Прошу прощения, что у нас тут такая небольшая техническая задержка произошла. Ну, сами понимаете, надо всех было динозавров из комнаты выгнать и вообще. Но, как бы там ни было, все-таки мы возвращаемся с вами к палеонтологии. Меня все так же зовут Ярослав Попов. Я все так же научный сотрудник Дарвиновского музея. И мы с вами все так же будем говорить о динозаврах и других древних животных. Ну и сегодня все-таки речь пойдет именно о динозаврах, а точнее о некоторых особенностях поведения динозавров, о их половом поведении, о том, как они, соответственно, встречались, общались, как они потом откладывали яйца, как они строили гнезда, как они потом потихонечку рождались, развивались. В общем, все-все-все про яйца и гнезда динозавров. Итак, давайте для начала остановимся на таком важном факте, который вроде бы очевиден, то, что динозавры откладывают яйца. Так, отлично. Вот. В принципе, казалось бы, но что в этом такого-то? Ну, это как бы само по себе очевидно. Вроде динозавры – это рептилии, присмыкающиеся. Мы знаем, что всякие там ящерицы, какие-нибудь черепахи, змеи – все яйца откладывают. Ну, почему динозаврам тоже не откладывать яйца? Но на самом деле все не совсем так очевидно. Ну, во-первых, далеко не только рептилии откладывают яйца. Есть, например, еще птицы. Вот, которые вроде как на самом деле динозавры. И птицы тоже откладывают яйца. Ну, это вроде тоже логично. Мы на прошлом нашем с вами, на прошлой нашей встрече выяснили, что, оказывается, наши далекие предки тоже яйца откладывали. Да и сейчас, в принципе, некоторые млекопитающие, например, всем известные утконосы тоже яйца откладывают. То есть, в общем, далеко не всегда яйца ассоциируются именно с пресмыкающимися. Но это еще ерунда, ведь еще не все пресмыкающиеся-то яйца откладывают. Например, есть всякие яйца, живородящие ящерицы. И в прошлом тоже были животные, которые рожали живых детенышей, хотя яйцо у них внутри формировалось. Вот, например, морские рептилии. Давайте на них посмотрим. Вы, наверное, помните таких существ, как ихтиозавры и плезиозавры. Ихтиозавры – это животные, очень похожие на дельфинчиков или на рыбку. А плезиозавры, в свою очередь, они такие странные создания с телом черепахи, с длинной змеиной шеей. Ну, в общем, лохнесское чудовище, что я вам рассказываю, вы все помните. Так вот, оказывается, и те, и другие на самом деле рожали живых детенышей. То есть яйцо у них когда-то формировалось внутри матери, но потом из этого яйца уже появлялся детеныш, и уже из матери выходил уже детеныш целенький, готовый к движениям. Это было, кстати, на самом деле достаточно важно, потому что все-таки животные эти никогда не вылезали на сушу. И если бы они откладывали яйца, то малыши несчастные, пока бы пытались проклюнуться яйца, давно бы захлебнулись. А тут получалось все довольно замечательно. Малыши рожались из мамки, но вот сразу же подплывали к поверхности, глотали воздух и уплывали затем на глубину. Есть отличные доказательства того, что, например, ихтиозавры и плезиозавры не откладывали яйца. Но с ихтиозаврами вообще замечательно. Есть скелетики мам с еще не до конца родившимися детенышами, вот вы сейчас как раз их видите. А с плезиозаврами похоже... Давно стали догадываться, что они, видимо, тоже рожали живых детенышей, но доказательств как таковых не было. Но вот, наконец, нашли, вот видите, такого замечательного поликотилюса, у которого вроде как внутри скелета мамы нашли скелеты малыша. То есть вроде как тоже там малыш внутри развивался. Ну, давайте посмотрим, как могли выглядеть, соответственно, рожающие мамы ихтиозавров. Вот они какие были. Ну и, соответственно, мама, рожающая плезиозавр. Вот это как раз этот самый поликотилюс. Ну, а динозавры все-таки у нас откладывали яйца. Это совсем другая история. Тут действительно есть тоже множество доказательств. Мы находим просто физически множество этих самых окаменевших яиц. Мы можем их изучить, посмотреть. Иногда даже в уникальных случаях внутри яиц сохраняются зародыши. Тогда можно четко установить, кто, собственно говоря, откладывал это яйцо и кто из этого яйца должен был вылупиться. Но давайте не будем торопиться и для начала посмотрим, что мы сейчас можем обнаружить внутри яйца и как вообще устроено яйцо. Потому что яйцо – это, в принципе, не такая уж простая штука на самом деле. Ну, во-первых, внутри есть, конечно же, зародыш у каждого яйца. То есть, собственно, будущий малыш. Дальше есть желток. Мы его все хорошо помним, даже хотя бы в наших замечательных куриных яйцах. Желточек четко выделяется. Это, собственно, корм для зародыша, если можно так грубо выразиться. Ну и дальше вокруг находится белок. Это жидкость, которая, с одной стороны, предохраняет зародыша от всяких там внешних воздействий, например, от ударов, от сотрясений. Ну и с другой стороны, собственно говоря, увлажняет зародыш и позволяет ему находиться в отдалении от воды. Ну и кроме того, снаружи, как правило, есть твердая скорлупа, хотя не всегда, иногда яйца бывают мягкие. Ну, есть тут еще некоторые особенности зародыша. Вот видите, например, какой-то алантоис, который помогал детенышу, зародышу дышать. Еще некоторые тонкости, ну, давайте сейчас мы в них углубляться не будем, а перейдем уже непосредственно к следующей картинке, к нашим динозаврикам. Итак, значит, мы примерно представили себе, что динозавры откладывали яйца. Мы представили, как выглядели вот эти динозаврики внутри яйца. Но дальше возникает следующий вопрос. Вот что, собственно, мы находим от яиц динозавров, и какие проблемы возникают у палеонтологов, когда они замечательные яйца находят? А проблем на самом деле возникает множество. И самая главная проблема – это установить, чье яйцо обнаружили палеонтологи. Вот. Дело в том, что, как правило, находят просто либо отдельные скорлупки, либо яйца, внутри которых уже ничего нет. И частенько и рядом с этими яйцами никого нет. Поэтому приходится проводить настоящее детективное расследование, чтобы хоть как-то понять, кто бы мог бы отложить это яйцо и кто из этого яйца мог бы вылупиться. Ну и вот помогает в этом расследовании, как правило, скорлупа. Дело в том, что скорлупа яиц различных животных устроена совершенно по-разному. И если мы посмотрим на эти скорлупки под микроскопом, мы увидим, что они состоят из нескольких слоев. Что кристаллы внутри слоев этих яиц устроены совершенно особым образом, и у каждого яйца они имеют определенную форму. Кроме того, мы увидим, что там есть некоторые поры, через которые зародыш мог дышать, что там есть какие-то канальцы непонятные. То есть, на самом деле, скорлупа – это очень непростая штука. И скорлупа у, например, разных совершенно животных будет кардинально различаться. Скажем, у ящериц она будет одна, у черепах другая, у птиц третья, у динозавров четвертая. Но больше того, даже у отдельных групп динозавров скорлупа сильно отличалась. И если мы находим какую-нибудь вот, там, уникальную находку, яйцо, внутри которого сохранился зародыш,

что это микроскоп зики, скорее всего, у авираптора было гнездо такое же, как у паразавролов. То есть они наваливали большую кучу вначале земли, потом откладывали яйца, потом сверху подсыпали травы, чтобы трава потихонечку гнила и подогревала яйца. Ну и затем уже как-то вокруг них ходили и их оберегали. Но некоторые, возможно, что строили гнезда вот так же, как и показано на этой картинке. То есть вот вырывали большую ямку, конкретно выкладывали яйца и уже на них непосредственно сидели. Возможно, что так делали, например, протоцератопсы. И вот здесь вы это тоже видите. Кстати, вот я уже упомянул вскользь так, что растения играли важную роль в формировании гнезд. И не то, чтобы там важно было просто сплести какое-нибудь красивое гнездышко, как сейчас делают птички, а важно было, чтобы растения подогревали яйца. Дело в том, что до сих пор ученые спорят, все ли динозавры были теплокровными. Возможно, некоторые были холоднокровные, и они просто не могли подогревать яйца. Но чтобы яйца сформировались, нужно определенное тепло. И возможно, что динозавры собирали травы, складывали их вместе в большую кучу, травы начинали гнить, а во время гниения начинает выделяться тепло. Если вы когда-нибудь сложите большую кучу сухих листьев, ну вот, и потом через какое-то время, когда они там уже дождичком промокнут, начнут потихонечку гнить, вот эту руку, вот эту кучу засунете, вы почувствуете такое конкретное тепло. Ну вот, возможно, что как раз при помощи гниющей растительности динозавры могли поддерживать температуру правильную внутри гнезда. Есть также версия, что некоторые динозавры заботились о детенышах совсем иным способом. Они вырывали норы. И в норах уже откладывали яйца. Как минимум, есть такой динозавр Ариктодромеус, который, как считается, точно рыл норы. И именно там, скорее всего, выводил свое потомство. Ну, правда, доказательства этому такие не скользкие, неоднозначные. Но есть такая версия. Поехали дальше. Дальше еще один необычный способ, так сказать, поддержания температуры яиц, который был обнаружен в Аргентине. Там обнаружена была кладка яиц зауроподов, длинношеих динозавров, но обнаружена она была рядышком с древними гейзерами. То есть динозавры, по всей видимости, еще выбирали какие-то особые места для того, чтобы сформировать свои гнезда, основываясь либо на растительности какой-то, которая могла подогреть там эти гнезда, либо, может быть, просто самые какие-то укромные места, где хищники бы не добрались, либо места, где изначально было тепло. Как вот здесь, например, сделали эти динозавры, найденные в Аргентине. Они находили гейзеры, то есть естественный источник вот таких горячих вод, которые бы сами как бы подземным теплом подогревали яйца. Ну и здесь им не надо было заботиться ни о какой ни листве, ни о траве. Они просто закапывали яйца, оставляли их там, а уже внутреннее тепло земли, сам жар земли потихонечку подогревал эти яйца, чтобы детеныши развивались. Вот. Ну и еще разочек авираптеры, которые уже нам так, наверное, полюбились и понравились, которые, опять же, как-то охраняют яйца. Хотя, вот, кстати, есть вопрос, все-таки высиживают они яйца или охраняют? На этот счет тоже есть некоторые споры. Некоторые думают, что высиживают, а некоторые думают, что они, может быть, просто именно сидели и физически охраняли от каких-то хищников, или же там прикрывали своими крылышками яйца, чтобы они просто не перегревались от солнышка. Ну, хорошо. Дальше. Иногда находят в одном месте множество яиц самых разных динозавров. Это говорит о том, что не просто динозавры выбирали какое-то место для гнездования, не просто собирались большими группами, а еще и собирались группами разные динозавры, что тоже, согласитесь, довольно любопытно. Вот. Например, такое вот гнездование было найдено в Монголии. Дальше давайте немножечко с вами подискутируем о том, какие опасности поджидали, собственно говоря, яйца динозавров. Ну, помимо того, что какие-то крупные динозавры могли просто там нечаянно раздавить яйца, если бы их не охраняли. Помимо того, что, собственно, всякие динозавры могли бы тоже подкрасться и украсть какое-нибудь яйцо. Были ведь еще и мелкие зверюшки, которые тоже могли охотиться на динозавров. Были еще некоторые ящерки, которые тоже могли охотиться на динозавров. И даже некоторые змеи, и мы их сейчас скоро тоже увидим. Но сейчас конкретно на картинке вы наблюдаете за одними из самых, наверное, опасных животных, которые доставляли множество беспокойств динозаврам в конце мелового периода. И, возможно, именно в том числе тираннозаврам они тоже покоя не давали. Зовут этих чудовищ дидельфодоны. Они были относительно крупные. Вот можете посмотреть как раз. То есть уже такие, как довольно приличные собачки. И они могли забираться в гнезда динозаврам и как раз своими мощными челюстями яйца крошить. Ну, буквально парочка слов о взаимоотношении между динозаврами.

В принципе, нам, чем больше мы изучаем динозавров, тем лучше мы понимаем, что поведение динозавра было очень сложное и скорее походило на поведение, ну, именно что птиц. Потому что они выращивали, например, самые разные рога, гребни. И раньше предполагали, что все это, наверное, было как-то для защиты нужно. Но чем дальше и лучше все это изучают, тем больше понимают, что в основном всякие эти гребни или какие-то даже непонятные шипы, которые там торчали где-то там сбоку, мало играли роли в защите. И многие из них были даже достаточно хрупкие, и могли бы, если там их бы попытались бы укусить, сразу сломаться. Но вот для демонстрации они были шикарны. То есть, чем больше шипов отрастил, чем у тебя шикарнее гребень, тем больше девочек на тебя внимание обратит. Так, видимо, считали многие динозавры. Ну и кроме того, конечно же, динозавры наверняка, как и многие современные животные, устраивают какие-то рыцарские турниры. Иногда это была какая-то демонстрация. Например, считается, что у тех же первых рогатых морд, протоцератопсов, был такой ярко окрашенный воротник, и они, возможно, его там показывали как-то друг другу, устраивали какие-то ритуальные танцы. Возможно, также ритуальные танцы устраивали тираннозавры, которые там как-то там расшаркивались перед своими партнершами, делая вид, что они строят гнезда. Но иногда конкретно динозавры устраивали уже и драку. И в том числе вот как раз в таких боданиях подозревают пахицефалозавров. Уж больно у них толстая голова как раз для бодания отлично подходит. Ну и в конце сегодняшнего рассказа мне бы хотелось бы вам пояснить, а где вообще надо искать яйца динозавров. На самом деле на свете есть очень много мест, где можно обнаружить яйца динозавров. Больше того, я могу сказать, что в принципе сейчас яйца динозавров найдены практически по всему миру. Единственное, в Австралии ни одного яйца не нашли, но и вот Африка как-то вот провинилась, плохие там были условия для сохранения яиц. А так Южная Америка, там, Северная Америка, в том числе и США, и Канада, и Мексика, там, Евразия, полно яиц всяких найдено. В том числе множество яиц было найдено во Франции, в Монголии хорошие места, в Китае, ну, в Китае есть все, яиц тоже полно, и в Индии. Так. Ну, вот, собственно говоря, карта, на которой как раз показаны основные места находок яиц динозавров. Кстати, обращаю внимание, что яйца эти все имеют возраст юрский период и меловой период. А вот яиц триасового периода до сих пор найдено не было. Предполагают, что, возможно, в триасовом периоде у динозавров яйца были кожистые и мягкие, поэтому они плохо сохранились. Так. Ну, как я уже сказал, как обычно, Китай впереди планеты всей. В Китае найдено огромное количество самых разных яиц, в том числе там огромное множество яиц находят даже совершенно не специально. Например, строят какую-нибудь дорогу, и вдруг обнаружат какие-нибудь яйца, все. После этого забрасывают строительство, приезжают палеонтологи и откапывают очередную кладку яиц. И в итоге китайцы даже поставили такой, можно сказать, мировой рекорд. Во-первых, у них найдено огромное количество яиц с эмбрионами. В основном практически все яйца с эмбриончиками известны именно из Китая. Вон, сами полюбуйтесь. Вон целая кладка, и в каждом яйце какой-то детеныш сохранился. А во-вторых, в Китае найдены самое большое количество яиц. Вот. В одном из местонахождений было найдено более 10 тысяч яиц динозавров. Вот сейчас вы можете посмотреть, как реконструируют одного из эмбриончиков люфингозавра. А вот дальше вот как раз посмотрите на это невероятное количество китайских яиц. Вот представляете себе, это в музее вот лежат яйца динозавров. Ну, это просто что-то совершенно фантастическое. Причем, обратите внимание, там вот 10 тысяч 8 яиц указано на 2004 год. Но с тех пор, сами понимаете, они еще несколько тысяч нашли. Так, поехали дальше. Отличное совершенно тоже такое местонахождение яиц недавно было найдено в Монголии. Причем довольно специфических динозавров, тирезинозавров. Это такие динозавры Фредди Крюгеры, которые ходили с гигантскими когтями. Долгое время находили только эти когти, не понимали совершенно, что это были за динозавры. Но оказалось, что это были очень странные травоядные ящеры, которые ходили с гигантскими когтями. Как позже выяснили, что они еще были покрыты перьями. Ну и при этом они еще, оказывается, массово устраивали массовые гнездовья. И вот вместе все выращивали потом своих малышей. Ну, выращивали или нет, это вопрос. Но вот что откладывали вместе все яйца, это точно. Так. Дальше. Да, вот они какие были крупненькие. Видите? Ребята серьезные, с когтями там по десятке, длиной в десятки сантиметров.
Так, ну давайте дальше. Хотелось бы следующий слайд увидеть. Во. А вот еще одно отличное местонахождение яиц в Испании было найдено. Вот здесь действительно такая, можно сказать, коммуналка динозавров. То есть, опять же, в одном и том же месте была найдена кладка яиц сразу нескольких видов динозавров. То есть, самые разные динозавры гнездились вместе и, опять же, как-то откладывали яйца. Как-то они вместе заботились. Ну и в Индии тоже некоторое количество яиц. Здесь вы можете посмотреть. Кстати, частенько в Индии их находят не палеонтологи, а местные жители. И вот в отличие от Китая, где уже там все достаточно сознательные, в основном все так ученых вызывают, даже если во время строительства дороги яйца находят, то вот в Индии, увы и ах, до сих пор в основном население несознательное, и поэтому огромное количество найденных яиц хранится, собственно, у тех, кто их обнаружил где-нибудь там на полочке рядом с дедулиными трофеями. Ну, а еще в Индии иногда находят яйца динозавров рядом со змеей. А вот отличная совершенно находка, которая позволяет сразу проследить целую такую драматическую историю и как-то ее восстановить. А змея Санаджех индикус была найдена с яйцами, рядышком с яйцами длинношеих динозавров, и причем один детеныш, видите, вылупившийся. И вот предполагают, что, возможно, змея приползла к гнезду с динозавриками, попыталась съесть эти яйца, но оказалось, что яйца ей не по зубам. Тогда она решила подождать, пока детеныши проклюнутся. И вот один из детенышей наконец-то вылупился, змея уже кинулась на него, и в последний момент их, вот, возможно, засыпала каким-то селем, какой-то землей, которая там рядышком сошла. Ну, так это было или нет, тут тоже некоторые ученые спорят. Некоторые, например, предполагают, что челюсти у змейки были все-таки слишком слабые, чтобы даже родившегося детеныша слопать. Но, как бы там ни было, вот такая находочка есть. А уж как ее интерпретировать, это уже дело каждого. Так. Ну, и сейчас мы с вами наблюдаем самые-самые-самые древние яйца динозавров, которые найдены на данный момент. Принадлежат они динозавру под названием Массиспондил. Это такой древний родственник диплодока, так называемая группа завроподоморфов. Вот. Ну и вот сейчас мы посмотрим, как они, собственно говоря, выглядели. Вот они были такие малыши, собственно говоря, которые внутри этих яиц сохранились, ну, частично, фрагментарно. Ну а вот как выглядели взрослые самые эти прозауроподы. Как видите, отдаленно они диплодока напоминают, но в отличие от диплодоков, они еще могли смело стоять на двух ногах, и размером они были немножко поменьше. 190 миллионов лет – самые древние яйца динозавров. Это все еще юрский период. Как я уже упомянул, триасовых яиц динозавров неизвестно. Ну и еще одна уникальная находочка. Одна единственная, но зато какая находочка яйца динозавров в России. Найдена она была в Кемеровской области, в деревне Шестакова, и принадлежало это яйцо, по всей видимости, траодончику. Ну, или, возможно, птице. Тут установить точно не получилось. Кстати говоря, вот это вот местечко-то, оно вообще известно своими динозаврами, и это и даже на дербе этого самого Чебулинского района Кемеровской области, видите, тоже красуется динозавр. Правда, не траодон, а динозавр-попугай, но уж извините. Каких больше всего нашли, таких на дерб поместили. Ну и в самом конце хотелось бы рассказать о том, что чаще всего обнаруживают простые люди и принимают за яйца динозавров, но что яйцами динозавров отнюдь не является. Вот сейчас посмотрим, какие частенько делают ошибки, и попытаемся выяснить, как все-таки отличить настоящее яйцо динозавра от яйцевой обманки. Вот такое огромное количество странных круглых предметов находят в самых разных местах, в том числе и в России. Например, в Чечне, в Волгоградской области обнаруживали такие вот гигантские каменные яйца. Вот видите, какие очень симпатичные, действительно, вроде бы на яйца похожи, но крупненькие, очень крупненькие. Мы уже сейчас выяснили с вами, что самые крупные яйца динозавра были вот такие, да, это вот какой-то совершенно невероятный шар. То есть, хотя бы по размеру очевидно, что это не яйцо динозавра. Но что это? На самом деле, такие образования называются конкреции. И это просто минералы, которые выросли таким необычным образом. То есть, идет у нас какой-нибудь, допустим, вода с множеством растворенных минералов, да, под водой, под землей, прошу прощения. Есть у нас какая-нибудь песчинка. Вокруг этой песчинки начинают нарастать минеральчики. Они потихонечку из воды выделяются и начинают нарастать. И так потихонечку они растут, растут, растут они в виде шара. Ну и в конце концов могут вырасти до гигантских размеров. Ну а потом окружающая порода разрушается. Вот эти вот огромные каменные бульники выпадают.
и валяются посреди поля, будто бы огромные яйца, которые какая-то гигантская птица или какой-то гигантский дракон здесь отложил. Хотя на самом деле это просто выросшие когда-то под землей камни, конкреции. Ну, а если вы хотите найти настоящее яйцо и как-то его сразу же четко отличить, во-первых, все-таки смотрите на размер. Если видите что-то размером с небольшой особнячок, то это явно не яйцо динозавра, это что-то иное. А вот если это что-то размером с футбольный мяч, тут уже стоит присмотреться. Как правило, у вас бы гораздо больше шансов найти все-таки отдельные скорлупки от яиц динозавров, а не целое яйцо. Если вы все-таки найдете целое яйцо, чаще всего оно будет растресканное, но и в любом случае снаружи оно будет абсолютно специфической формы, у него будет четко видна скорлупа, и вот если вы видите что-то похожее на скорлупу, такую растрескавшуюся, то вот тут уже есть подозрение, что это яйцо динозавра. Вот тут уже можно его сфотографировать, кому-нибудь отправить, и пусть там палеонтологи уже посмотрят. Ну, пожалуй, что это все, что я сегодня хотел сказать. Спасибо вам за внимание. Сейчас нам какие-нибудь вопросики, наверное, подкинут, и я постараюсь на них ответить. Сейчас, одну секундочку, дамы и господа. Угу. Так, ну сейчас посмотрим, что тут интересного нам пишут. Так. Ага, там, где центр архе, да? Вот эти вопросики. Вижу. Откуда у динозавров выходили яйца? Из клоаки? Как это все могло быть устроено? Ну, конечно же, скорее всего, так как считается, что птицы потомки динозавров, и вряд ли в этом плане они как-то серьезно перестроились, а у птиц выходят яйца именно из клоаки, поэтому предполагается, что и яйца динозавров выходили именно из клоаки, то есть из отверстия, совмещающего, соответственно, выходы, ну, собственно говоря, кишечника, яйцевода и выделительных всяких желез. Все в одном месте, все из одной дырки вываливается. Вот. А как конкретно это могло быть устроено? Ну, зависит от динозавров. Некоторые, может быть, просто как там какие-нибудь курицы или, не знаю, другие птички там присаживались и откладывали яйца. Сложнее всего представить себе, как откладывали яйца какие-нибудь гигантские диплодоки, например. Вот с ними действительно непросто. Но есть, например, интересное решение, предположение, скажем так, которое было реализовано в фильме «Прогулки с динозаврами». Там было показано, что у диплодоков была вот такая огромная яйцевая труба, яйцевод, которая выходила из клоаки и тянулась до самой земли. И вот по этому яйцеводу аккуратненько яйцо спускалось с огромной высоты и, собственно говоря, уже тихонечко откладывалось в почву. Может быть, так и было. Но, к сожалению, вот такие яйцевые трубы, если они и были, они мягенькие и они в ископаемом состоянии, ну, вряд ли когда-нибудь сохранятся. Но мы надеемся. Если вдруг когда-нибудь найдем, мы, конечно, об этом вам расскажем. Так. Что у нас еще тут? Кому принадлежат современные находки? Какому государству или организации? И как было с этим вопросом ранее, лет 100 назад? Ну, как я уже говорил, сейчас находок огромное количество. Они найдены в самых разных государствах. Ну и если раньше были какие-то основные такие лидирующие государства, которые, собственно говоря, занимались именно палеонтологией и наукой, они из самых разных стран их себе притаскивали. В первую очередь, это европейские государства, такие как Англия, Франция, Испания. Кроме того, это, собственно, Америка, разумеется. И вот они по всему миру ездили, и эти яйца собирали, и дальше уже они становились частью их научного наследия, отправлялись в музеи, в исследовательские институты, где, собственно, и хранились. Сейчас, как правило, уже не разрешают ни из какой страны вывозить какие бы то ни было находки, археологические или палеонтологические, в том числе яйца динозавров. То есть, где нашли, там и, как говорится, там и пригодились. И каждая страна пытается уже как-то беречь свое наследие, и сами ученые как-то все собирают в своей же стране, в свои исследовательские институты отправляют, ну и там, собственно говоря, хранят, изучают, ну или в музей отправляют, там показывают. Как-то так. Так, мог ли динозавр подкинуть яйцо в чужую кучу, как кукушка? И распознают ли этот факт палеонтологи? Ну, теоретически никаких ограничений я не вижу, что был какой-нибудь динозавр-кукушка. Но фактически, было так или нет, установить на самом деле достаточно сложно. Как я уже говорил, вроде бы всякую скорлупу яиц динозавров находили по всему миру, но чаще всего это именно скорлупа. Так, чтобы целые яйца, это достаточно редкая находка. А так, чтобы это были какие-то целые гнезда, это еще более редкая, уникальная находка. И
внутри какого-то яйца, гнезда найти чужое яйцо, ну, теоретически можно, но пока такого ни разу не находили. Но вот если это будет очень хорошо сохранившееся гнездо, и вдруг там будет одно яйцо совершенно другого типа, вот тут можно будет предположить, что да, какая-то кукушечка тут забралась и явно другое яйцо подкинула. Но пока, на самом деле, мы еще слишком мало знаем о том, как размножались динозавры, и вот такие тонкости установить не удается. Где находили яйца анкилозавров? Как хорошо, что вы спросили про яйца анкилозавров. Нигде. Дело в том, что вот анкилозавры, вот эти самые замечательные бронированные динозавры с колотушкой на хвосте, а также стегозавры, очаровашки с пластинками и с шипами на хвосте, до сих пор у нас, бедняжки, остались, как говорится, без каких-то гнезд и без известных каких-то находок яиц. То есть на данный момент мы знаем, например, яйца хищных динозавров, мы знаем яйца длинношеих динозавров, мы знаем яйца каких-то там телезинозавров, знаем яйца тираннозавров, знаем яйца утконосых динозавров в большом количестве, а вот анкилозавровых и стегозавровых яиц до сих пор не найдено. Ну, ищем. Взяли ли НДК, может, ДНК, в Китае из подобных яиц, и когда начнут клонировать и воспроизводить динозавриков? Да, видимо, ДНК. Взяли ли ДНК в Китае из яиц, и когда начнут клонировать динозавриков? Ну, с ДНК есть такая маленькая проблемка, она как бы не то чтобы очень хорошо сохраняется. И, к сожалению, все-таки за сотни миллионов лет, что бы там ни говорили о том, в каких уникальных условиях ДНК может подержаться какое-то время, но вот какое-то время это, видимо, все-таки не сотни миллионов лет. Все-таки ДНК динозавров достоверных до сих пор не найдено. И чаще всего, когда находят какие-то кости динозавров, это уже окаменелость. То есть полностью замещенная вот косточка именно какой-то горной породой. То есть, по сути, по форме-то это как бы кость динозавра, а по сути это просто камень, и там их ДНК искать бесполезно. Но справедливости ради стоит отметить, что все-таки попытки найти ДНК динозавров ученые не оставляют. И как раз в этом году, в феврале месяце, вышла статья о сенсационной находке ДНК динозавра. Динозавра гипсилофазавра, это утконосый динозавр, не путайте с гипсилозавром, о котором я рассказывал. Вот, это гипсилофазавр. Так вот, и этот самый гипсилофазавр, он, соответственно, вроде как очень хорошо сохранился, и у него нашли кусочки такого не окаменевшего, вот именно практически сохранившегося хряща, и там вроде как ДНК. Но пока это единственная находка, и она очень плохо доказанная, и, собственно говоря, само это ДНК под микроскопом так и не нашли, только там просто окрасили соответствующим веществом, которое должно показать, есть ДНК или нет. И вроде как показалось, что есть. Поэтому вот пока это только самые первые попытки вот счет с ДНК обнаружить, изучить. Так, какое самое большое яйцо в мире было найдено? Отлично. Значит, справедливости ради могу сказать, что самое большое яйцо в мире, которое было найдено, принадлежит не динозавру, ну, точнее говоря, не динозавру в классическом понимании. Оно принадлежит птице. Мы знаем, что птицы — это как бы динозавры, но все-таки вот как бы самое большое яйцо именно птичье. Принадлежало оно эпиорнису. И яйцо эпиорниса было примерно вот такого размера и содержало в себе 10 литров жидкости. Вот это было действительно шикарное яйцо. У динозавров яйца были гораздо меньше. Вот, собственно, одни из самых крупных мы видели, это яйца всяких там этих длинношеих динозавров. Ну и еще находили яйца некоторых крупных гигантских авирапторов. Вот, они такие вытянутые, длиной где-то 50 сантиметров. Ну, тоже вроде как считается по объему где-то около 2 литров. Непонятно, у кого все-таки оно больше было. У диплодока, у которого было кругленькое, ну, вот такого размера. Или вот это вытянутое, но тоже крупное у авирапторов. Ну, как бы там ни было, вот 2 литра это максимум по объему. Насколько хорошо сохраняется эмбрион внутри яйца? И помогают ли такие находки реконструировать и дополнить вид взрослого динозавра? Ну, все зависит от того, насколько хорошо сохранившийся эмбриончик. То есть иногда это буквально какой-то там фарш из костей, ну вот, и очень сложно что-либо вообще понять. Просто понятно, что какие-то кости есть, что какой-то эмбриончик тут был, но что это за эмбрион, непонятно.
А иногда действительно находочки вот прям шикарные, буквально косточка к косточке лежит, там, ну, процентов, там, не знаю, 70 от скелета, эмбриончика. Это вот вообще же очень хорошая находочка. Вот. И, конечно же, такие находки особенно ценны. Они позволяют посмотреть, как развивался динозавр, ну и отчасти действительно дополнить облик взрослого. Но самое главное, можно проследить, как он потихонечку менялся, как у него менялись пропорции, и иногда даже как менялась его походка. И вот, кстати, вот опять же, вот буквально там вот несколько месяцев назад установили, что, например, те же динозаврики-попугайчики, пситтокозавры, когда рождались, бегали на четырех лапках, а потом потихонечку-потихонечку их скелет сильно менялся, и они переходили к ходьбе на двух ногах. А вот некоторые прозауроподы, то есть вот эти вот дедушки длинношеих ящеров, наоборот, когда рождались, бегали на двух лапках, а потом очень сильно менялись и переходили к ходьбе на четырех ногах. Иногда замечают, что вот малыши по строению зубов очень сильно отличаются от взрослых. То есть, видимо, малыши питались чем-то одним, а взрослые другим. Иногда, например, малыши бывают хищной диетой занимаются, то есть ловят каких-нибудь ящериц, а когда вырастают, становятся растительноядными. То есть очень интересные вещи позволяют при открытии именно такие эмбриончики и находки малышей. А сколько весит одно яйцо тираннозавра? Ну, вообще, с яйцами тираннозавра есть некоторая проблема, то есть, ну, тут тоже нельзя на самом деле однозначно утверждать, какое яйцо принадлежало именно тираннозавру, то есть такого шикарного, красивенького яйца, внутри которого бы сохранился целый тираннозаврик, до сих пор не нашли. Но есть вроде бы как яйца, которые находят рядышком со скелетами тираннозавров, а предполагают, что они тираннозавровые. Но они были, ну, тоже относительно крупные, относительно других динозавров, но не то чтобы уж прям супер какие-то большие. Ну, может быть, тоже были там внутри там где-то 2 литра. То есть, соответственно, где-нибудь там парочку-троечку килограммов весили, наверное, при жизни. А сколько яиц нашли в России? Я об этом упомянул. Одно. Одна единственная уникальная находка, по-моему, 2017 года, если не ошибаюсь, и всего. Скорлупу находили в нескольких местах, это да, было дело. А целенькое только одно, вот этого непонятного, то ли троодончика, то ли кого-то другого. Здравствуйте, Ярослав Александрович. Недавно задавал вам под одним видео вопрос, но вы так и не увидели. Скажите, пожалуйста, когда появились первые гадюковые змеи? Вот. Как же хорошо, что я этот вопрос раньше-то не видела. Ну, просто, честно говоря, не знаю, не могу сказать. Вот, в принципе, когда появились змеи, это я читал, эти мне статьи попадались, это, скорее всего, в юрском периоде они потихонечку развивались, хотя этот вопрос тоже неоднозначный. Конкретно насчет гадюковых, уях. Могу предположить, что в конце мелового периода, но это так чисто из общих соображений. Конкретных работ не видел. Существует ли вероятность того, что из человеческого яйца когда-нибудь вылупится динозавр? Дамы и господа, насколько мне известно, люди из яиц не вылупляются, честно говоря. Ну и как бы обычно из яйца животного, которое это животное отложило, если даже оно откладывает яйца, вылупляется такой же живой организм. Так устроена природа. Поэтому, если, допустим, змея отложила яйцо, из него динозавр тоже не вылупится, из него вылупится змейка. Может быть, немножечко эволюционировавшая, немножко поменявшаяся змейка, но никак иначе. А где находили яйца диплодога? Диплодог есть. Где находили яйца диплодога больше всего? Где находили больше всего? Ну, знаете, значит, смотрите, сами диплодоки классические – это американцы. И справедливости ради можно сказать, что до сих пор нам неизвестно ни одного яйца именно классического диплодока, то есть, которое именно приписывают диплодоку. Поэтому фактически, как бы яиц, которые достоверно принадлежали диплодоку, не находили нигде. А если когда-нибудь и найдут, то это будет Америка. Но вообще зауроподовых яиц находили, то есть вот яиц для ношеек динозавров, находили достаточно много. По всему миру, где больше всего, я вот так вот сходу не отвечу. Могу сказать, где их много находили. Много их находили достаточно в Монголии, много их находили в Китае, много их находили в Америке. Как-то так. Найдены ли яйца птеродактилей? О, спасибо за вопрос. Вот на этот вопрос я с удовольствием отвечу, тем более, что это такие довольно свеженькие данные. На самом деле, долгое время никаких яиц птерозавров не находили. Но вот буквально, по-моему, там пару лет назад впервые обнаружили. И нашли их в Китае. Какая неожиданность, да? И яйца эти, как оказалось, были кожистые. То есть они такие, знаете, немножечко примятые,
такие деформированные, вот, что говорит о том, что они, по всей видимости, были мягкие при жизни. И это объясняет как раз, почему так долго не удавалось найти яйца птерозавров. Ну, потому что, сами понимаете, кожистые яйца очень плохо сохраняются. Но теперь, слава богу, их нашли, теперь мы знаем примерно, как они выглядели. И больше того, даже там эмбриончики тоже сохранились, и теперь даже есть некоторые работы о том, как развивались птеродактили. И вот согласно последнему исследованию, они вот буквально сразу после рождения уже могли летать через несколько дней. У них уже крылышки были хорошо развиты. А сколько всего видов динозавров? Знаете, по видам я вам вообще не скажу, то есть много, прямо можно ответить. А родов динозавров, то есть чуть-чуть более высокая систематическая категория, известно сейчас, по-моему, что-то около 1000. Вот. Ну, то есть можно предположить, что видов, ну, не знаю, может быть, 2000, да, допустим. Ну, то есть, короче говоря, на самом деле много. Но другой разговор, то, что на самом деле из этих всех там тысяч динозавров, которые сейчас описали, многие, возможно, описаны ошибочно, то есть они буквально по одной косточке описаны, и возможно, что потом, когда там лучше изучат, окажется, что эта косточка принадлежала какому-то более ранее изученному динозавру. И то есть, может быть, их на самом деле меньше, чем то, что описали. И вообще, вот таких вот хорошо описанных динозавров, где мы более-менее целые скелетики видели, ну, я думаю, что и сотни наберется. Угу. Так, ну сейчас на вопрос еще на один отвечу. А какое самое маленькое яйцо было найдено? Ну, это я показывал в презентации. Вот. Было там яйцо мусзавра размером с спичечный коробок. Вот это самое маленькое яйцо динозавра, которое было найдено. Если говорить о яйцах вообще, ну, как известно, переперины какие-нибудь там будут поменьше. Наверное, это одни из самых-самых маленьких, хотя не уверен. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что если вам нравится этот формат и вам интересно послушать следующую палеонтологическую историю такую, то не пропустите, она будет не в следующий вторник, ну, точнее, в следующий вторник она тоже, конечно, будет, но ближайшая будет в субботу. Вот. Мы посмотрели, что вроде бы вам нравятся данные эфиры, и решили проводить их по два раза в неделю. Так что сегодня у нас было по вторникам. Теперь будет и по субботам. Не пропустите. Буду рассказывать про палеонтологию Подмосковья и что интересненького можно найти в Москве и Подмосковье, и как вообще выглядела древняя столица. Так, ну а теперь вернемся еще к некоторым вопросам. Я вижу, тут еще появились. Ярослав, а какова вероятность того, что у нас будут существовать парк юрского периода Алиса 8 лет? Ну, на самом деле, вероятность, честно говоря, небольшая. По крайней мере, если брать именно вот в таком вот виде, в котором Спилберг его нарисовал. Там эти динозаврики всякие разные ходят, какие-то еще древние животные, там птерозавры летают и так далее. Но все-таки ученые пытаются каких-то древних животных воскресить, и мне кажется, что все-таки в конце концов у них это получится. Но, конечно, не в таком многообразии, как мы видели в фильме. А с большой долей вероятности все-таки в конце концов воскресят мамонта. По крайней мере, с этим мучаются долго. И вот в прошлом году даже попытались уже несколько клеточек оживить. И они даже почти что поделились. Но все-таки процесс дальше не пошел. И еще есть такой замечательный эксперимент по созданию курозавров. Им занимается, кстати, тот самый палеонтолог, который консультировал парк юрского периода, Джек Хорнер. Вот. И он работает над этим проектом. А проект такой. Значит, не воскресить как-то вот древнее ДНК динозавра, а взять ДНК современной птички, например, курицы, убрать из него, ну, как бы мы же знаем, что птицы — это потомки динозавров, да, то есть получается, что где-то там в этом ДНК сохранились ДНК предков. Вот, и если убрать все птичье и оставить все динозаврие, то получится у нас как бы вот такой вот дедуля курицы, который является динозавром. Ну и вот, собственно говоря, вот такие вот эксперименты с ДНК сейчас проводят и надеются воскресить какие-то древние гены, чтобы появилась вот такая курица с зубами, с длинным хвостом, похожая на динозавра. Так, а ведь в природе бывают различные зоны мерзлоты, бальжераки или что-нибудь вроде песков или болот. Неужели все это время не было найдено ДНК подобного возраста? У нас действительно известная как бы вечная мерзлота, это очевидно. И очевидно, что в вечной мерзлоте у нас лучше всего сохраняются самые разные остатки древних животных. Всем известно там замороженные мамонты. Многим неизвестно, но на самом деле находили еще замороженных лошадей, там бизонов, собак, волков. Ну, в
Может, собак, может, волков. Вот это не совсем понятно. Волков точно ходили. Вот. Потом пещерных львят и еще много-много-много кого. Но проблема в том, что даже вот в этих отличных замороженных тушках ДНК все-таки очень плохо сохраняется. А есть такая версия, что, возможно, сохраняется она плохо, потому что эта туша несколько раз замерзала и размерзала. И вот в этот момент, во время замерзания и размораживания, клеточки разрывались, и вот ДНК разрушалась. Ну, может быть и так. Но как бы там ни было, вот сейчас находят какие-то фрагментики ДНК в замороженных тушках, но никогда ни одной целенькой. Вот. Вроде как из отдельных фрагментов там искусственно на компьютере построили уже целые ДНК некоторых животных. Например, ДНК мамонта мы сейчас знаем целиком. Но собрать ДНК мамонта, вживить его в клетку и вырастить мы еще пока не умеем. Вот найти целенькую клеточку, которую вот прямо сейчас вот положи ее там в лабораторию, в чашечку, на вот Петри, там покапай каким-нибудь растворчиком, и она начнет делиться. Такой вот не находили. Ищут. А были ли живородящие динозавры? Вопрос хороший, но ответа на него в данный момент нет. То есть все динозавры, которые нам сейчас известны, они были яйцекладущими. То есть находят только яйца динозавров, ни одного динозавра, внутри которого был бы зародыш недоразвитый, не найдено. И с большой долей вероятности можно сказать, что, скорее всего, не было. Ну, потому что динозавры – это все-таки достаточно четко обособленная группа, и в этой группе как бы не было особой необходимости рожать живых детенышей. Ну, хотя всегда бывают какие-то отклонения. Кто его знает? Может, динозавры нас еще удивят, когда-нибудь живородящего найдут. Где можно найти яйцо? Где можно найти яйцо на поле и вообще? Ну, короче говоря, просто где можно найти яйцо, я так понимаю, вопрос. Ну, я уже сказал, мест на самом деле много, где их находили, но это все-таки специфические местонахождения. Если вам хочется найти яйцо откровенно, то вам лучше всего посмотреть, где ученые уже находили какие-то яйца, и приехать, и вот там покопаться. И вот там есть вероятность, что вы еще одно яйцо найдете. Все-таки, если так вот произвольно гулять по чисто полю и надеяться наткнуться на яйцо, ну, шансов практически никаких. То есть, все-таки яйца не самая хорошо сохраняющаяся структура, несмотря на как бы, то, что вроде скорлупа твердая и так далее. Но все же для того, чтобы сохранялись яйца, нужны уникальные условия, и они далеко не всегда были соблюдены на нашей планете. Вот я уже сказал, даже вот, например, на огромной Африке, там множество известно динозавров, то есть были условия для сохранения динозавров, а вот яйцо найдено буквально там тоже, там, ну, не знаю, ну, не одно, но там парочка. То есть условий для яиц нигде, для сохранения яиц нигде не появлялось. Поэтому смотрите, где находили яйца, например, на территории России. И если получится, съездите в этот райончик, покопайтесь. Может быть, еще что-нибудь найдете интересное. Для науки будет полезно. Можно ли создать точную копию динозавра? Ну, на компьютере можно, модельку можно сделать. Вот, более-менее точно. Чем дальше изучают тем динозавров, чем больше они про них узнают, тем более точно они становятся. А если говорить о, как говорится, клоне динозавра, о том, чтобы его вырастить, ну вот с этим сложнее. Тут все-таки как бы недостаточно костей, тут нужно то самое ДНК, а я уже сегодня про ДНК немножечко рассуждал. Да? То есть ДНК динозавров пока целенького не нашли, да и вряд ли когда-нибудь найдут. Вот. А самый большой тут шанс это взять там какую-нибудь курицу и выделить у нее там гены предков. Ну вот, а оставить их отдельно и вырастить уже вот это что-то предковое непонятное, какую-то недокурицу. Почему динозавры откладывают яйца? Это же неудобно. Ну, знаете, как бы птицы не жалуются, ящерицы не жалуются, змеи не жалуются. Это нормально. Все зависит от условий, в которых живет организм, от того, как он приспособился к размножению. Ну, вот это совершенно нормальный способ размножения. Больше того, если мы сейчас посмотрим, например, на тех же птиц, они, пардон, сейчас на планете нашей процветают. Их огромное количество известно, ничуть не меньше по разнообразию, там, чем разнообразием млекопитающих. Что доказывает, что яйца откладывать на самом деле вполне нормально. Просто уметь надо. Так, какие были паразиты у динозавров? Yes, спасибо за вопрос. На этот вопрос я отвечу с удовольствием, потому что я как раз недавно про это много чего почитал. На самом деле паразитов у динозавров было много, очень много. И буквально вот за последние несколько лет были обнаружены самые разные их паразиты. Во-первых, находили динозавровых клещей. Во-вторых, находили динозавровых блох. Находили динозавровых пухоедов в янтаре, вот прямо на перышке они там сидели, буквально грызли, и в этот момент их там смолой-то и залило. Потом
возможно, на некоторых динозавров нападали комары, по крайней мере, тогда они уже появились. Все-таки не зря там Спилберг там комара-то изображал в янтаре. Действительно, древние комары известны. Вши у динозавров тоже были. Так что бедняги динозавров страдали от множества разных паразитов. Вот. Ну, собственно говоря, примерно таких же, видимо, как те паразиты, которые сейчас птицы занимают. Так, а что по рисункам людей с динозаврами? Ну, а что по рисункам людей с динозаврами? Ну, хочется, рисуйте людей с динозаврами. А если говорить о каких-то там вроде как древних находках, на которых там различают каких-то там древних ящеров рядом с древними изображениями первобытных людей, и это доказывает о том, что рептилоиды жили среди нас, ну, как бы, частично это фейки и вообще как бы специальные подделки, скажем так, да? А частично действительно есть изображения каких-то там ящерообразных животных, вот, нарисованных, ну, относительно древними людьми. Но также есть вроде какие-то зверообразные животные, также есть изображения каких-то драконов, ну, вот, также есть изображения каких-нибудь там, не знаю, мантикор. Это говорит о том, что фантазия у людей была достаточно богатая, о том, что люди все-таки у нас достаточно давно уже стали развивать религию, стали развивать мифы самые разные, и видя разные кости, допустим, тех же древних животных, слыша просто какие-то там только отдельные слухи о удивительных животных, которые где-то живут далеко, и их еще несколько раз пересказывая и преобразовывая, они в итоге вот рождали в своем воображении вот каких-то существ, которые были похожи на тех, кого они знали, но были, допустим, слишком большими или какими-то трехголовыми, и вот они потом, собственно, в рисунках появлялись. Ну, я понимаю, да, что всякие камни, ики и прочее, да, что находят иногда изображения древних, вроде бы как, ящеров с людьми, но я думаю, что, скорее всего, это изображение каких-то известных животных, только вот уже преобразованные в фантазии людей. То есть как-то так. Как размножались динозавры, жившие в воде? Ну, здесь стоит отметить два факта. Во-первых, я об этом в начале сегодняшнего истории рассказывал. А во-вторых, собственно говоря, динозавры в воде не жили. Динозавры жили только на Земле. Те, кто плавали, это не динозавры, они от динозавров отличаются очень сильно. Это несколько групп, причем очень сильно различающихся между собой, морских рептилий. И от динозавров они тоже сильно отличались. Например, мозазавры – это конкретно плавучие вараны. Какие-нибудь там плезиозавры, ихтиозавры – это совершенно разные группы древних рептилий, когда-то похожих скорее на ящериц, чем на динозавров, а потом ушедших в воду. И про большинство из них мы считаем, что они размножались живорождением. Причем про некоторых есть доказательства. Например, ихтиозавров с неродившимися детенышами конкретно находили. А про некоторых, как про мезозавров, мы скорее пока представляем, что скорее всего они вот не могли вылезать на сушу и рожали живых детенышей. Но доказательств этому пока нет. Так, утконос – это бывший динозавр? Нет, утконос – это бывший звероящер. То есть утконос – это совсем другая группа. Это все-таки у нас млекопитающие. А как я рассказывал на прошлой лекции, все-таки у нас звероящеры, группа вот синапсид, да, отделилась от группы рептилий, динозавров, птиц и прочих очень давно, скорее всего, еще на уровне даже земноводных. То есть и у нас, и у динозавров была условная бабушка-лягушка. Все. После этого у нас уже родственников как бы близких не было. Поэтому, конечно же, дальше уже пошло там развитие вначале всяких звероящеров, потом млекопитающих, яйцекладущих, потом млекопитающих, которые уже стали рожать живых детенышей, таких как мы. Ну и вот, соответственно, вот, все-таки утконосы, они вот как-то поближе именно к вот, древним звероящерам, чем мы. Но не более того. Ярослав, можно ли где-то узнать о поведении всех, о проведении всех лекций с вашим участием? Можно. У меня есть группа ВКонтакте. Называется она, как логично предположить, Ярослав Попов. Найти ее, думаю, не так сложно. И вот там я выкладываю вообще все-все-все, связанное с моей палеонтологической просветительской деятельностью. Будь то книжки, лекции, не знаю, выступления на радио, телевидении или где бы то ни было еще. Вот там можете это отслеживать. Вот, а так я как бы много где засвечиваюсь, там вот то на антропогенезе, то на архе, на канале Дарвиновского музея, и как бы вот, можно просто так пытаться где-то меня найти, где-то встретить. Но вот удобнее всего все-таки зайти в группу мою ВКонтакте и там найти всю информацию.
Подскажите, пожалуйста, какой общий предок был у динозавров? Кстати, тоже хороший вопрос. А на самом деле, вот сейчас, как раз в последнее время, возник маленький вопрос все-таки, а был ли общий предок у всех динозавров? А дело в том, что в последнее время замечают, что вот длинношеи ящеры, зауроподы, очень сильно отличаются от всех других динозавров.

Вот такие, видимо, четвероногие, точненькие, как бы длинноногие ящерки, и дали начало динозаврам. Причем были они совсем небольшого размера, длиной до 50 сантиметров, до метра максимум. Но потом они встали на две ноги, стали уже достаточно бодренько бегать. Некоторые потом опять вернулись на четыре ноги, потихонечку стали подрастать, ну и в юрском периоде уже развернулись на полную мощность. А насчет вирусов есть более-менее ясная картинка. А, вирусы про динозавры. Ага. Так, насчет вирусов динозавров, да? Был ли у динозавров коронавирус? Да, вопрос хороший. Но на самом деле никакой ясной картинки нету. То есть вирусы, они фактически неизвестны в ископаемом состоянии, за исключением тех вирусов, которые там как-то сохранились где-то. Их, может быть, там можно, не знаю, разморозить, грубо говоря, они оживут. Но это вот совсем свеженькие, относительно недавние вирусы. А все более древние, это вот больше так вот, отчасти фантазия, отчасти это там прослеживание такой, тоже такое детективное следствие по геному, когда вот изучают ДНК и обнаруживают, например, что вот в какой-то момент в этот ДНК внедрился вирус, который его изменил, и из-за этого там ДНК изменилась. Вот, например, у нас, вроде как у млекопитающих, когда-то на нас напал страшный вирус, который позволил нам рожать живых детенышей. То есть есть такая версия, что вот, собственно, живорождение, то, что мы не откладываем яйца, как все нормальные животные, а вот все-таки рожаем живых детенышей, это вот произошло из-за того, что когда-то наши предки заболели каким-то странным вирусом. Есть такая интересная версия. Вот. Ну, так вот можно как-то предположить, был ли действительно какой-то там вирус во времена динозавров, который там как-то повлиял, допустим, потом на их потомков птиц. Но мне вот такие, по крайней мере, истории неизвестны. Про млекопитающих знаю, про динозавров нет. А вот каких-то объективных там каменных вирусов нет. Неизвестно, не находят. Может ли какое-нибудь современное животное вырасти до размера динозавра в далеком будущем, и какие условия для этого нужны? Теоретически я никаких ограничений не вижу, чтобы какое-то животное сейчас выросло до размеров динозавра. Были когда-то раньше там гипотезы о том, что во времена динозавра было какое-то страшное количество кислорода, из-за этого они такие огромные вырастали, или там какая-то была сила гравитации другая. Но чем больше и тщательнее изучают, тем лучше понимают, что все тогда было примерно такое же, ну, не совсем, конечно, такое же, там климат был другой немножко, все-таки кислорода было, скорее, даже меньше, чем сейчас, ну, еще некоторые условия менялись. Но, в принципе, сейчас современные условия вполне подходят для того, чтобы какое-нибудь животное вымахало приличного размера. И хорошим доказательством тому служат, например, синие киты, которые, как известно, там, до 30 метров-то вымахивают. Да? Вполне себе размер динозавра. Вот. Но они все-таки у нас водные животные. А вот на суше сейчас действительно таких великанов нет. Но, видимо, для этого просто... возможно, для этого нужно, чтобы было потеплее. Потому что, например, считается, что диплодоки могли бы вырастать такими гигантскими, потому что они все-таки были холоднокровными по сути своей. И поддерживали постоянную температуру тела они за счет климата. То есть было вот тепло, жарко, они днем прогревались, потом засыпали, ночью остыть не успевали, потому что ночи были теплые, и потом опять ходили, опять были тепленькие. А вот сейчас вот диплодокам было бы слишком холодно, и они бы такие большие бы не смогли бы вырасти, будучи холоднокровными и медлительными. Потому что если они холоднокровные и медлительные, они сейчас вот просто-напросто там остынут. Вот. Вот, возможно, нужно, чтобы было потеплее. Возможно, чтобы кто-то им не мешал подрасти, потому что сейчас как бы есть животные, которые не отслеживают рост какого-то организма, грызут. Все-таки у нас сейчас экосистема сложно устроена, и вот представить себе, что какое-то животное вдруг начнет расти безнаказанно, и вот в этот момент кто-нибудь не сожрет, достаточно сложно. Вот. То есть, если провести какой-то эксперимент на отдельном острове, то заселить каких-нибудь ящеров или там постараться их искусственно вырастить, может, что-нибудь и получится. Если никакие волки мешать не будут. Кто во времена динозавров еще нес яйца? Например, птерозавры, как мы уже выяснили. Например, все те же животные, которые сейчас несут яйца. Тогда уже были ящерицы, тогда уже были вараны, тогда уже были змеи, по крайней мере, в конце эпохи динозавров. Да? Черепахи. Они тоже яйца несли так же, как и сейчас. Опять же, в меловом периоде уже птицы появились. Тоже, конечно, это разновидность динозавров, но все равно все же. Вот они тоже яйца, как известно, тогда откладывали. Как-то так. Кстати говоря, зверообразные рептилии, скорее всего, тоже несли яйца. Как минимум до того момента, как они перестали существовать, они стали уже млекопитающими. Да и некоторые млекопитающие тоже древние, например, те же похожие на утконосов животные, тоже были во времена динозавров, и тоже они несли яйца. Ярослав, так в чем отличие динозавров от других рептилий? Строение таза, ящеротазовые, птицетазовые. Строение таза – это скорее та часть
динозавра, который позволяет разделять разные группы.

уже внутри динозавров. То есть, в принципе, по тазу-то как раз динозавры все отличаются. А вот что общего у всех динозавров, это вопрос более сложный, но ответ на него, в принципе, есть. Просто отвечать долго. Но если коротко, то, во-первых, это уникальное строение черепа, да? То есть, в том числе огромное количество отверстий. Вот я уже на прошлой лекции немножечко рассказывал о том, что в черепах бывают разные дырки, в том числе там за глазницами дополнительные отверстия. Вот у динозавров и за глазницами два дополнительных отверстия, и перед глазницами множество отверстий, чтобы как-то облегчить черепушку. В общем, у них там дырявый череп, как швейцарский сыр. А потом у них достаточно своеобразное строение бедра с таким большим выступом, которым укрепилась мощная хвостобедренная мышца, которая позволяла там, собственно, динозаврам активно перемещаться на двух ногах. У них особое положение конечностей, у них особое строение, собственно, вот, ну, ступни, если можно так выразиться. В общем, есть целый ряд признаков, которые динозавров действительно отличают. Ни один палеонтолог динозавра от нединозавра не перепутает. Исключение только вот самые-самые ранние этапы триаса, вот когда там только формировались основные динозавровые черты, и вот там очень сложно бывает отличить динозавра-морфа от настоящего динозавра. Смогли бы динозавры дышать в нашей атмосфере? Ну, вообще, есть много разных версий относительно того, какая была атмосфера во времена динозавров в мезозойскую эру. Ну и, скорее всего, она на самом деле менялась, потому что мезозойская эра – это все-таки 150 миллионов лет. Но вроде как, по последним данным, которые получены благодаря исследованию древнего янтаря, считается, что во времена динозавров в воздухе кислорода было поменьше, где-то 18%, может, 17%. То есть динозавры бы, наверное, если бы здесь бы оказались бы в наше время, у них бы так голова бы сразу хорошенько закружилась. Но вряд ли они бы от этого померли, приспособились бы. Так что в целом, да, могли бы. Ну и, между прочим, напоминаю еще раз, что птицы – это динозавры, и они живут в нашей нынешней атмосфере и прекрасно себя чувствуют. Так. Ну что, иссякли силушки-то? Так. О! Ага, появляются, появляются. Запаниковали. Быстрее, еще вопросики, вопросики. Так, ну давайте посмотрим. Так, кладбище динозавров. Где тут кладбище динозавров? Ага, вот чем объяснить кладбище динозавров? Значит, что подразумевается под кладбищем динозавров? Я так понимаю, что имеется в виду места, в которых динозавров находят большое количество, такие так называемые костеносные слои. Есть разные костеносные слои, в которых много разных костей древних динозавров, и, кстати, не обязательно динозавров. Вот, есть там кладбище каких-нибудь там саблезубых тигров и еще чего-нибудь в этом духе. Вот, и каждый из них сформировалось каким-то особым образом. Иногда, например, просто огромное количество костей, например, смывалось каким-нибудь там источником воды, например, не знаю, потопом, цунами или еще чего-то, и в каком-то месте их потом намывало, и они там накапливались. Иногда такие кладбища формируются в местах, где действительно динозавры постоянно гибли, или какие-либо там другие животные, например, в болотах. То есть там они гибли, и поэтому там постоянно они накапливались, их кости. Иногда бывает такое, что просто на протяжении миллионов лет накапливались в разных местах кости динозавров, потом породу древнюю размыло, перемыло, и кости как бы сконцентрировались. В одном месте их снова отложило и снова засыпало там песком, сформировалась порода. Тогда вот такие как переотложенные кладбища динозавров получаются. Так что сценарии на самом деле достаточно разнообразные, и каждый раз надо разбираться, почему именно в этом месте динозавров накопилось достаточно много, а в другом месте их мало. Угу. Так, мне говорят, что уже пора бы и честь знать, поэтому последний вопросик на сегодня. Ярослав Александрович, скажите, а человек бы смог себя чувствовать комфортно, скажем, в карбоновом периоде? Карбоновый или каменноугольный период – это где-то от 350 до 300 миллионов лет назад, судя по многочисленным данным, в том числе косвенным, отличался тем, что там было очень повышенное содержание кислорода, ну, вот, как многие считают, до 30-35%. Но, наверное, человек мог бы адаптироваться к такой атмосфере, хотя ему было бы поначалу не очень хорошо, прямо скажем, но смог бы. Это в плане того, что, так сказать, физически он бы просто выжил бы в тех условиях, которые были. А вот смог бы ли он адаптироваться к окружающей там флоре и фауне, и не сожрали бы его в первые 5 минут, ну, вот тут как бы уже большой вопрос. Все зависит от того, какой человек и как мы его переносим. Мы переносим одного какого-то условного дядьку там посреди каменноугольного периода, или мы переносим там несколько городов с соответствующим там оборудованием, там какими-нибудь там автоматами, не знаю, техникой и прочее.
Ну вот, я думаю, если с техником и прочим, то нормально. И карбоновый период под себя бы перестроили. А вот если отдельного дядьку, то, конечно, вряд ли. Скорее всего, там кто-нибудь обязательно сожрал. Ну, я так понимаю, что пора бы уже и честь знать. Так что всем спасибо за внимание. Я вижу, сегодня активность такая повышенная. Вот, всем спасибо за вопросы. Надеюсь, что что-нибудь интересное я вам сегодня все-таки смог донести. Я, по крайней мере, старался. Ну и всех жду во время... Жду всех к следующему эфиру. Надеюсь, что вы тоже к субботе подтянетесь. Всем пока, всем хорошего настроения.

устраивает древнеримские оргии у себя во дворце. Екатерина всей своей жизнью нарушила огромное количество табу. Начнем с того, что она обычно сама выбирала себе мужчин. Екатерина всерьез думала о том, чтобы выйти замуж за Григория Орлова. Ее остановило два момента. У нас почему-то считается, что фаворитизм – это неотъемлемая черта монархии. Число любовниц Петра I не поддается исчислению. Польское правительство неугомонное снова обратилось, теперь уже к Горбачеву, с просьбой опять перезахоронить прах Понятовского, на этот раз в Варшаве. Платон Зубов стал последним фаворитом всея Руси. Потратил на фаворитов, как посчитали историки, астрономическую сумму в 92 миллиона рублей. А это больше годового дохода империи. Судном Екатерины служил бывший трон польских королей.

Дорогие друзья, добрый день, дорогие любители истории. Мы возвращаемся после небольшого перерыва к истории Екатерины II. И сегодня поговорим с вами о, наверное, самой скандализированной теме, о фаворитах Екатерины. Но сразу хочу сказать, что разговор у нас получится не короткий. Почему? Ну, во-первых, прежде всего, знаете, я совершенно поражен вашей реакцией на наш небольшой курс рассказов из русской истории. Когда с самого начала мы его запускали, то мне казалось, что больше 20-25 минут слушать монолог о нашей истории мало кому интересно. Для кого же оказалось мое потрясение, когда увидел, что в комментариях и в откликах от вас, которые я стараюсь по мере силы времени постоянно читать, подавляющее число слушателей просят, чтобы лекции были не менее 45 минут, а желательно час. Мы даже попросили лекторий Достоевский провести соответствующее голосование. Поэтому, наверное, наш сегодняшний рассказ о фаворитах точно будет не менее часа, а может быть и более, как пойдет. Второе. Хочу поблагодарить вас за огромное внимание к этому лекционному курсу и за естественные живые отклики, которые, честно говоря, всей нашей команде очень приятны. Потому что, опять же, я был уверен, что наша аудитория, аудитория лекций, рассказов об истории, она имеет потенциал там, в тысячи зрителей. Оказалось, что ее потенциал в десятки, а как некоторые наши лучшие лекции показывают, и сотни тысяч зрителей. Поэтому мы будем стараться делать их хорошо. Ну, а теперь о нашей теме, о самой популярной в массовой культуре, самой скандальной стороне правления Екатерины II, приковывающейся внимание не столько серьезных ученых, сразу скажу, сколько бульварных СМИ, киносценаристов. Это личная жизнь Екатерины II и фавориты Екатерины. Вообще, образ шальной императрицы, такой гулящей, пережил Екатерину и стал элементом исторического фольклора. Этот штамп живет собственной жизнью. Мы не будем углубляться в его изучение. Екатерина всей своей жизнью нарушила огромное количество табу. Начнем с того, что она обычно сама выбирала себе мужчин. И, по крайней мере, сама делала первый шаг. Это и сейчас кажется удивительным. А в те времена, в 18 веке, ну, вспомните письмо Татьяны Онегину, когда девушка сама делает первый шаг мужчине, объясняется ему в любви. Это же скандал. Скандал невероятный. Во-вторых, конечно, все, что можно простить мужчине, тяжело простить женщине. Посмотрим на фаворитов французских королей. Сколько у них там было фавориток? Кто их там считал во времена галантного века? Да, пожалуйста. Это вообще была характерная черта того времени. Во Франции даже был такой официальный термин. Так называлось. Официальная фаворитка короля. Практически титул. Вот такая была знаменитая маркиза де Помпадур. Бывали, кстати, случаи похлеще. Например, знакомый нам по фильму «Д'Артаньян и три мушкетера» герцог Бекингем. Он не просто был первым министром, он был и лучшим другом, причем иногда говорят, что даже больше, чем просто другом, короля Якова, чем не фаворит. Ну, мужчине можно. Когда фавориты у женщины, у императрицы, у правительницы, конечно, мужчинам обидно. Они ищут в этом такую эротическую подоплеку. И, конечно, раздувание всех этих сексуальных историй вокруг фаворитизма, ну, я бы сказал, что такой способ психологической компенсации мужчины. Ему вообще обидно, что женщина им правит, управляет. А Екатерина управляла на протяжении 34 лет. Причем к власти пришла уже в зрелом, сознательном 33-летнем возрасте. Ну, поэтому хочется как-то уязвить. Ну, вот мы и уязвим. Ну и, наконец, против Екатерины в части обвинения в фаворитизме избыточном и любвеобильности, как ни странно, сказалась и ее демократичность. Екатерина была поразительно обходительным и доступным монархом, не только с ближним кругом. У нее был круг общения невероятный. Она могла разговаривать на равных, интересоваться личной жизнью поваров, истопников, слуг, лакеев, челяди дворовой. Она помнила зачастую, как кого зовут, не забывала делать им маленькие подарки. Была очень снисходительна к ним. И множество воспоминаний описывают, ну, поразительные истории, когда у Екатерины было, по-моему, два сменных шеф-повара, один из которых готовил хорошо, а второй готовил не очень хорошо и плохо. И работали они как-то там понедельно примерно. И много раз ей говорили: слушайте, ну, смените вы этого повара, он плохо готовит.
На что Екатерина с улыбкой говорила: «Ничего, мы постимся. У него зато большая семья, как он останется без работы. Вот мы эту неделю пострадаем, зато на следующей насладимся вкусными явствами». За это ее очень любили все. Но ее доступность тут же породила огромное количество слухов о том, что это не просто там лакей заглядывает ей за портьеру, и она его не прогоняет, не казнит, ссылку не отправляет. Там между ними какая-то симпатия проглядывается, что, конечно, совершенно неправда. Кстати, Екатерина, обращаю ваше внимание, постоянно общаясь с людьми самых разных классов, и в этом проявляется удивительная интуиция и талант, она научилась настоящему разговорному, искреннему русскому языку. Вообще, немка Екатерина, начавшая изучать русский язык лет в 15, будет говорить по-русски намного лучше, чем многие природные русаки в ее окружении, которые предпочитали во дворце говорить по-французски, по-немецки, как угодно, только не по-русски. Приезжайте, в основном говорили по-французски при дворе. Екатерина говорила по-русски. Русский она учила как раз у челяди, общалась с ними постоянно на народном языке. И от этого знания поговорок, народных оборотов, шуточек, каких-то там легких полуанекдотов, любовь к ее к уменьшительным суффиксам, кстати, и в переписке, и в произведениях ее это проглядывает. Это все знание и чувство Екатерины народного живого языка. В этом отношении она так похожа на Пушкина. Пушкину няня учил русский язык, вот Екатерина учила у своих слуг. Так вот, возвращаясь к теме фаворитов. Кстати, я сразу оговорюсь, у нас почему-то считается, что фаворитизм – это неотъемлемая черта монархии. Мол, выборная система, конституционная, свободные выборы и так далее, он исключает фаворитизм, исключает попадание друзей детства и прочих однокурсников, одноклассников, товарищей по двору, ближний круг общения. Тогда будет там, при демократии всегда верховенство закона, в этом преимущество ее перед монархией. Вы смеетесь над тем, что я говорю, да? Я тоже смеюсь. Ха-ха-ха. Реальную жизнь мы с вами знаем, и я не говорю о России. В любой стране, в любом государстве всегда так. Так что фаворитизм и монархия, поверьте, никак друг с другом не связаны. Ну, это все, если правитель мужчина. Если правитель женщина, конечно, вот эта особенно постельная тематика придает этому некие оттенки скандальности. В этом отношении первым известным фаворитом нашей истории можно назвать Василия Голицына, сподвижника царевны Софьи, образованнейшего человека своего времени, многое пытался сделать для России. Так получилось, что вместе с Софьей он отправился в безвестность. Ну, кстати сказать, некоторыми учеными, несмотря на их очень близкую, интимную буквально переписку, особенно по тем временам, многими учеными факт интимной близости между царевной Софьей и Василием Голицыным ставится под вопрос. Мы не будем это сейчас обсуждать. Факт такой, что вот была царевна, правительница, был уже в России при ней фаворит. Ну, у Анны Иоанновны мы с вами об этом говорили. Был официальный фаворит Бирон. Далее Анна Леопольдовна, которую путают с Анной Иоанновной, либо вообще не знают, кто это такая, но тем не менее была при троне у нас. И хотя она правила чуть больше года, тоже имела своего фаворита, саксонского посланника Морица Линара. Я сказал, что она была при троне, потому что Анна Леопольдовна была регеншей при сыне, младенце Иоанне VI. А ее муж, кстати, все это было при ее муже, который жил и здравствовал, при этом был одним из первых генералиссимусов России, Антон Ульрих Брауншвейгский. Ничего такого он для России не сделал, так что это был такой не настоящий генералиссимус. У веселой императрицы Елизавет фаворитов тоже хватало. Мы знаем из них двух известных. Это Алексей Разумовский, возможно, ее гражданский муж. Ну, и умница Иван Шувалов, о котором мы тоже подробно рассказывали. Но мелькают в воспоминаниях и другие фамилии. Поменьше, чем у Екатерины, тоже девушка, скажем так, не монахиней была. Ну, а вот уже при Екатерине II фаворитизм становится после смерти ее супруга, особенно становится, ну, по сути, почти государственным учреждением. Что бы я здесь хотел отметить? Первое. Не ждите, что здесь у нас рассказ пойдет в духе Sex and the City. Ничего подобного. Поверьте, по нынешним меркам, вот по меркам сегодняшней расслабленной морали, ничего такого у Екатерины не было. И вела она себя на протяжении всей своей жизни весьма и весьма целомудренно. Историки путаются в цифрах, потому что, вы понимаете, фавориты не назначались императорскими указами, но в целом за всю ее жизнь можно насчитать достоверно примерно 12 фаворитов. 12. Прожила Екатерина 67 лет. Посчитайте.
Причем, например, с Григорием Орловым у нее были очень длительные и абсолютно моногамные отношения. Ну, опять же, то, что мы прощаем Петру Первому, вот Петр Первый в нашем понимании, что у него была какая-то боевая подруга Екатерина, он от нее отвлекался исключительно на борьбу с Карлом и турками, возвращался к Катеринушке домой и был примерным императором, большой семьей. На самом деле, все, что было не так, мы знаем, что число любовниц Петра Первого не поддается исчислению. Все это общеизвестно. Но Петру это простительно. Он же мужчина. А вот когда мы говорим о женщине, то сразу скатываемся в какой-то, значит, стиль софт-порно. Откуда пошла вся история с фаворитизмом? Источником ее является, как ни странно, по сути, одно единственное сочинение французского деятеля с характерной фамилией Массон, значит, его звали Шарль Массон, который издал брошюру, где в деталях смаковал все слухи и разговоры об оргиях, которые устраивает престарелая императрица у себя в Зимнем дворце. Причем смаковал под таким соусом, мол, в то время как русские солдаты гибнут на фронтах со шведами, поляками и турками, бессовестная и безнравственная старуха Екатерина устраивает древнеримские оргии у себя во дворце. Но, как мы видим, с поляками, турками и шведами. То есть французский деятель детально и скрупулезно перечислил всех союзников Франции, с которыми воевала в этот момент Россия, а Франция была нашим на тот момент главным геополитическим конкурентом. Если бы сейчас мы говорили о сочинении Шарля Массона, мы бы сказали по-простому, ну, это элемент информационной войны. Это совершенно очевидно. Что же было на самом деле? Первый из известных нам любовников, будущей еще императрицы, Сергей Салтыков, 28 лет, он старше Екатерины, лучший друг ее законного супруга Петра, будущего императора Петра III. Екатерина молодая, Салтыков красивый, статный, знатный, невеликий интеллектуал. Были слухи о том, что он может быть отец Павла I, но слухи эти несправедливые, поэтому он довольно быстро сходит со сцены. В течение 2 лет после рождения Павла данные о новых возлюбленных Екатерины в источниках полностью отсутствуют. И в 1756 году в ее жизни появляется молодой красавец, польский аристократ Станислав Понятовский. Примерно ее ровесник на тот момент. Кстати сказать, роман с Понятовским был совсем в духе галантного века, открытым, страстным, с перепиской. Если Павел I с вероятностью 99,99%, конечно, сын Петра III, то вот второй ребенок Екатерины, Анна, она, к сожалению, умерла в младенчестве, с высокой долей вероятности могла быть дочерью Понятовского. По крайней мере, Петр III считал именно так. Она сделает своему возлюбленному царский подарок, в будущем продвинет его, как бы сейчас сказали, на должность короля Польши. Полный титул Понятовского будет звучать: «Божьей милостью и волей народа король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жемайцкий, киевский, волынский, подольский, подляжский, инфлянский, смоленский, северский, черниговский и прочее, прочее, прочее». Но титул короля Польши, как мы понимаем, это одновременно и констатация имеющегося, и воспоминания о далеком прошлом, и надежда на некое светлое будущее. Поэтому, когда мы с вами вздыхаем каждый раз, когда смотрим на карту Российской империи, говорим: «Господи, какую же страну мы потеряли?» Представьте, что себе испытывают польские патриоты. А им как тяжело. Прочитайте титул. В общем, Понятовский был единственным иностранцем, кстати, среди всех любовников немки Екатерины. Все остальные были природными русаками или малорусами. Пару слов о посмертной судьбе Понятовского. Я напомню, что похоронен он был в Петербурге, в храме святой Екатерины. Однако, спустя почти 150 лет, в 1938 году, Польша обратилась к руководству Советского Союза с просьбой передать ей останки Понятовского. Руководство СССР ответило согласием. Прах короля был вывезен в Польшу и захоронен в 35 километрах от Бреста, там, где ранее находилось родовое поместье Понятовских. Это территория Западной Белоруссии, которая по итогам Второй мировой войны вернулась в состав СССР. Польское правительство неугомонное снова обратилось, теперь уже к Горбачеву, с просьбой опять перезахоронить прах Понятовского, на этот раз в Варшаве. И снова советская сторона ответила согласием. Так что вот с тех пор прах Станислава Понятовского находится в храме в Варшаве. Ну, а тогда Понятовский в силу ряда политических обстоятельств был вынужден покинуть Екатерину, и она осталась одна.
И через некоторое время встретила одного из двух, я бы сказал, главных мужчин своей жизни. Красавца, героя, рубаху парня Григория Орлова. Говорят, что в первый раз она увидела его из окна. Григорий Орлов был таким завидным женихом, что не обратить на него внимания было тяжело. Слава шла впереди него. Точно Екатерина о нем была наслышана заранее. На момент знакомства Григорию Орлову 24 года. Родился он в селе Людкино, как ни странно, это село существует по сей день, в Тверской губернии, в семье новгородского губернатора Орлова. Был одним из 5 братьев Орловых. Род Орловых древним не был. По легенде, дед Григория Орлова принимал участие в стрелецком бунте, причем в том самом, который закончился непосредственно массовой стрелецкой казнью на Красной площади с участием самого Петра. И Орлова, опять же, по легенде, ждала та же участь. Вот когда он зашел на плаху и оказался рядом с Петром, ему под ноги скатилась голова только что отправленного на тот свет стрельца. Якобы Орлов усмехнулся, откинул ногой эту голову и сказал, глядя императору прямо в лицо: «Государь, отодвинься, здесь не твое место, а мое». По легенде, Петр настолько был потрясен циничным бесстрашием Орлова, что помиловал его и позволил ему вступить в свое войско. Ну, если говорить честно, то в документах по стрелецкому бунту нет ни одного упоминания о стрельце Орлове, ни одного упоминания о том, что кто-либо из Орловых когда-либо служил в стрелецких полках, а единственный из достоверно установленных предков Орлова того времени был стряпчем и умер за несколько лет до стрелецкого бунта. Так что вполне возможно, что все это было придумано потом, по факту. Ну, так либо иначе, Орловы были орлами. Само выражение «екатерининские орлы» им является продолжением птенцов гнезда Петрова. Птенцы оперились и стали орлами. Вот орлы пошли от братьев Орловых. Григорий имел характер храбрый и бесшабашный. Принимал участие в Семилетней войне. В сражении при Цорндорфе, помните, когда Фридрих сказал, что русских мало убить, еще надо их и повалить. Григорию Орлову не удалось ни повалить, ни убить. Получив 3 ранения, он продолжал биться на поле боя. Это стало всем известно, был переведен в столицу, стал адъютантом графа Шувалова, который сильно об этом пожалел, потому что Орлов, герой войны, тут же отбил его любовницу. В общем, стал кумиром гвардейской молодежи, и слава Дон Жуана и храбреца Орлова опережала. Ну, надо сказать, что Екатерина, начав отношения с Орловым, сразу убивала 2 зайцев. Человек во всех отношениях замечательный. Ну и все-таки 5 братьев, из них 4 в гвардейских полках. Очень популярны. И таким образом она получала серьезную поддержку через них в гвардейских частях. Успех переворота 62 года, в котором, собственно, братья Орловы сыграли определяющую роль, вознес их на самую вершину почести и влияния. Григорий Орлов стал сразу же генерал-майором, получил чины камергера, ордена, шпаги с бриллиантами. И, в общем, пробыл с Екатериной 12 лет, больше, чем кто бы то ни было. Ну, если не считать ее 18-летнего полуфиктивного брака с Петром. Екатерина, кстати, была влюблена в Орлова. Он не был человеком великого государственного ума, но был прямым, честным. И, скажем откровенно, не особо корыстолюбивым человеком. Наверное, любил Екатерину, реально добивался ее руки. Сразу отмету все сплетни по поводу того, что Екатерина была в отношениях и с другим братом Орлова, Алексеем. Совершеннейшая неправда. Алексей – крупный государственный деятель. Конечно, Григорий бы этого никогда не допустил. Да, кстати, у Екатерины Орлова был внебрачный сын. Звали его Алексей Бобринский. Он был родоначальником графского рода Бобринских. По известной легенде, когда Екатерина рожала, она уже много месяцев или даже лет не была в отношениях со своим супругом Петром, но все-таки они все эти очень стеснялись, это такая была неловкая ситуация. Она скрывала, что она беременная. Вот когда она рожала, один из верных слуг Екатерины в Петербурге специально поджег свой дом неподалеку от Зимнего дворца. Ну, Петр III был любитель пожаров и ярких шоу, поэтому он тут же поскакал смотреть на пожар, и пока он там несколько часов туда-обратно любовался этим искусственным фейерверком, Екатерина, собственно, успешно и разродилась. Так вот, Алексей Бобринский стал родоначальником известного рода Бобринских. И вот я, например, родом из маленького украинского городка, где находились имения Бобринских. Ну, я не знаю, как там Алексей, он не был особо выдающимся деятелем. Но вот потомки, собственно, дети, внуки, правнуки Алексея Бобринского и, соответственно, правнуки Орлова и Екатерины были очень умными людьми. Появление сахарной промышленности в Российской империи – это дело рук Бобринских. Причем в прямом смысле этого слова. Они были, как бы сейчас сказали, фанатами этого дела.
Они придумали разведение сахарной свеклы на Украине, покупали инженеров, покупали производство, открывали по всей Малороссии сахарные заводы, были крупнейшими производителями сахара и смежной продукции. Они привезли в Россию массу изобретений и поддерживали изобретателей, инженеров, вообще поддерживали образование в Малороссии. Современные продвинутые предприниматели, даром что графы. Моя бабушка была директором школы старинной, которая базировала здание дореволюционной гимназии. Как-то там в послевоенные годы затеяли делать ремонт. Тут были проблемы с системой отопления, надо было разломать одну стену, чтобы найти заложенные в эту стену трубы. Ну, тогда такая была методика, подъезжал трактор, трактору вешали на цепи железный такой огромный шар, и этим шаром, значит, варварски стену ломали, раскачивая. И вот через несколько ударов цепь порвалась, шар железный куда-то улетел, но в стене было повреждено несколько кирпичей, стена не рухнула. Вокруг собралось много зевак смотреть за этим строительным конфузом. Одна из стареньких бабушек местных говорит: «Что же вы, сынки, делаете-то? Не разломать вам так эту стену просто. Это же гимназия графа Бобринского. Мы, помнится, в молодости со всех деревень яйца покупали, чтобы покрепче замесить строительную смесь для крепости стены. По-простому не сломаете, только взрывать динамитом». Ну, в общем, Бобринский строил на века, даже гимназии. Возвращаемся к Орловым. Есть легенда, что Екатерина всерьез думала о том, чтобы выйти замуж за Григория Орлова. Ее остановило два момента. Сначала она хотела создать исторический прецедент. Поэтому к Алексею Разумовскому, по слухам, гражданскому мужу веселой императрицы Елизаветы, она отправила своего гонца, я тоже об этом рассказывал, с предложением признать, что они были тайно женаты. Тогда она дарует Разумовскому титул его императорского высочества, вдовца, императрицы. Что сделал Алексей Разумовский? Он уже был немолодой человек, кстати, очень нечестолюбивый, нечестолюбивый. Он внимательно выслушал гонца Екатерины, достал какие-то бумаги, какой-то розовый, такой красивый свиток в атласных лентах, развернул, почитал, пустил слезу, поцеловал и все бумаги бросил в камин. Говорит: нет, ничего не было, сказал Разумовский. Мы никогда не были венчаны спокойной императрицей Елизаветы. Посланец рассказал все это Екатерине. Екатерина, женщина умная, усмехнулась и сказала: да, мы с Разумовским понимаем друг друга. Это был первый момент. Второй момент, когда это обсуждалось в узком кругу среди приближенных, тогдашний министр иностранных дел, руководитель соответствующей коллегии, один из влиятельнейших сановников, граф Панин, сказал Екатерине прямо в лицо: знаете, императрицу Екатерину все будут слушать и все будут ей подчиняться, но супругу Екатерину Орлову никто. И Екатерина поняла, что этот шаг будет не понят обществом, и, скорее всего, она просто потеряет власть. Ну и плюс ко всему, к этому моменту уже Григорий Орлов тоже немного перебарщивал, давал поводы для ревности. Говорят, по слухам, у него появлялись какие-то отношения на стороне. В общем, так либо иначе, окончательно у них не сложилось. Впрочем, хотя Орлов не был государственным деятелем, но когда ситуация требовала смелости и решительности, он был в своей тарелке. Я напомню историю 1771 года. Последняя вспышка чумы в Европе, в Москве наши солдаты занесли чуму из Турции. Никто не мог справиться с этим. Екатерина послала Григория Орлова. Григорий принял очень разумные действенные меры. Приказал создать изолированные больницы, поднял жалования докторам, слушал специалистов. Город был разделен на санитарные участки. Начался учет изоляция больных, зачистка жилищ, где были больные и чумные, дезинфекция, сжигались вещи, накладывался карантин, организован наконец-то вывоз и захоронение умерших, тех, кто умер от чумы, со специальными мерами дезинфекции. Я здесь делаю отсылку, у нас на лектории есть несколько толковых лекций, посвященных как раз чумному бунту, посмотрите их обязательно. Открывались новые бани, велись работки по починке дорог, расчищались площади от старых построек, от мусора, дезинфицировались жилища, уничтожались бродячие животные, крысы, которые тоже переносили чуму. В общем, Орлов развил очень бурную деятельность, но самой действенной мерой была экономическая. Не знаю, кто ее придумал, если сам Григорий, молодец. Дело в том, что не хотели люди идти в больницу. И даже уже с очевидными признаками чумы, с появлением этих нарывов, прятались по домам, молились и думали, что как-то оно само по себе пройдет. Естественно, зараза распространялась. Орлов предложил следующее. Всем, кто придет в больницу, которых было открыто немного, с любой болезнью,
и пройдет там соответствующий курс лечения, то после выписки из больницы каждому холостому 5 рублей, ну, кто выживет, каждому женатому 10. Деньги приличные. После этого поток желающих полечиться за государственный счет было не остановить. В больницу шли уже не то, что с чумой, а с любым насморком. Вы только посмотрите и дайте мне подлечиться. К вопросу о мотивации разного рода санитарно-вакцинных историй. Таким образом, экономическими методами довольно быстро удалось всех чумных больных, прятавшихся по домам, найти, ну, вылечить по мере сил. И с чумой в Москве было покончено. Екатерина так обрадовалась, что ее возлюбленный совершил что-то такое серьезное не на поле брани, а в деле административного государственного управления, что даже возвела ему специальную арку, триумфальную, так называемые Орловские ворота, по возвращении из Москвы, на которых было написано: «Орловым от беды избавлена Москва», ну а также щедро его наградила. Ну, однако, к тому времени их отношения медленно, неуклонно шли на убыль. Как я сказал, у Орлова параллельно, по слухам, были любовницы. Екатерине, по слухам, об этом доносили. Орлов вышел из фавора и после этого уже большую часть времени стал проводить за границей. Ну, рассказывал о дальнейшей жизни. В возрасте 43 лет Орлов наконец-то женился. Женился на своей 18-летней кузине. Женился по любви. Но, к сожалению, брак счастливым не оказался. Через несколько лет его молодая жена умерла от чахотки. И вот тут с бесстрашным офицером что-то произошло. Богатырь Орлов помутился рассудком. Английский посол писал в 1782 году о болезни Орлова: «Печальное положение князя Орлова, который возвратился сюда в состоянии полного умопомешательства, глубоко опечалило Екатерину. Она категорически воспретила употреблять для излечения его жестокие меры». Мы понимаем, как тогда лечили сумасшествие. «И не допускает и мысли о том, чтобы запереть его в одиночестве. Надеется на исцеление методами кротости. Однако состояние князя Орлова, бессмысленные его речи, трогают государыню до слез. Иногда ей приходится выслушивать самые тягостные слова. Несколько дней назад он вдруг выкрикнул, что это угрызение совести лишили его рассудка, и что участие в одном весьма давнем деле навлекло на него праведный суд небес». Может быть, и Григорий раскаивался за некоторые свои поступки во время переворота 62 года. В общем, братья отвезли его в Москву, поместили в своем доме, в нескучном саду нынешнем, и вскоре Орлов скончался. Его отпевали с царскими почестями в Донском монастыре и перевезли в подмосковное село Орловых, Отраду. Детей у Орлова не было, кроме Алексея Бобринского. Впоследствии, уже после войны 1812 года, известная племянница Орлова, дочь Алексея, перенесла его прах в Новгородский Юрьевский монастырь и положила его там рядом с братьями, сделав такой семейный склеп-усыпальницу. Этот и монастырь и сейчас находится. Там же он восстановлен. Он очень интересный. Я советую всем, кто путешествует по России, будет в Новгороде, съездить его посетить. К сожалению, в советское время он подвергся серьезным разрушениям, и захоронение Орлова не сохранилось. Вскоре после отставки Орлова внимание Екатерины обратилось на другого молодого человека, на этот раз уже существенно моложе Екатерины, Александра Васильчикова. Васильчику было 26 лет. Он служил в гвардии, стоял в карауле у ворот резиденции Екатерины в Царском селе. Ну и как-то очень быстро вошел Екатерине в фавор и занял комнаты Орлова. Орлов тогда был еще жив. Из-за опасения внезапного возвращения бывшего фаворита к дверям Васильчику даже был поставлен караул. За период фавора Васильчикову было подарено 7 тысяч душ крепостных, множество драгоценностей, 100 тысяч рублей ассигнациями. На Дворцовой площади для него купили дом, который, правда, не успел заселиться и отремонтировать, потому что к моменту, когда дом привели в порядок, Васильчиков уже был удален от двора. Можно сказать, что начиная с Васильчикова, связь с которым была относительно после Орлова краткосрочной, был сформирован такой корпоративный пакет, который получал каждый из фаворитов Екатерины, как по мере своего фавора, так и после отставки в качестве отступных. Васильчиков быстро наскучил Екатерине, и менее чем через 2 года ему было велено вежливо отбыть на службу в Москву. На самом деле больше Васильчиков нигде не служил. После отставки 30 лет провел у себя в московском доме на Воздвиженке. Это, кстати, был стиль Екатерины, как бы с глаз долой.
из сердца вон, чтобы не маячили бывшие фавориты, бывшие возлюбленные перед глазами. Так он никогда и не женился, умер уже в царствовании Александра I. Вот, однако в Москве есть знаменитый дом, дом Васильчиковых. Это дом племянника Васильчикова на Большой Никитской. Это дом, о котором я вам уже рассказывал, где сейчас в восстановленной усадьбе Васильчиковых находится интереснейший музей для всех, кто интересуется. Военная история России, музей истории военной формы. А тогда, в середине 19 века, этот дом был главным культурным и литературным салоном Москвы, кого только там не было. Васильчиковы оказались покровителями искусств. В доме часто бывали регулярные Айвазовский, Тютчев, Пущин, Глинка и многие-многие-многие другие. Причем вот этот литературный дух дома, он как-то продолжался даже и в советское время. Не случайно, например, в этом же доме после революции жил Михаил Булгаков и писал там «Роковые яйца». Кстати, там сейчас балкончик, куда Булгаков выходил покурить. И есть один из такой весьма остроумный памятник Михаилу Булгакову. Зайдите, посмотрите. Ну, а после Васильчикова на место фаворита всего лишь на 2 года, но на всю оставшуюся жизнь, зашел Григорий Потемкин. Мы про него уже подробно говорили, но я лишь подчеркну, что в списке возлюбленных Екатерины он занимал, конечно, совершенно особое место. Только его она называла своим мужем, а себя в переписке его женой. Даже после окончания их романа за Потемкиным остался статус второго человека в государстве и самого ближайшего ее сподвижника. Характерная деталь, слова тем более ценны, что сказаны врагом Потемкина, последним фаворитом Екатерины Платоном Зубовым. Он писал следующее. Она просто боялась его, будто взыскательного супруга. Вот меня она только любила и часто указывала мне на Потемкина, чтобы я брал с него пример. Обиженная. Писал молодой Зубов. Потемкин быстро понял, что ему важнее сохранить деловой и человеческий контакт с императрицей. Их отношения не могут быть вечными, тем более, что Потемкин по долгу службы все время находился в длительных разъездах, оставляя Екатерину на долгие месяцы. Поэтому он создал целую систему подбора кадров для Екатерины. Все последующие ее фавориты отбирались Потемкиным, служили у него адъютантами, и все были ему обязаны, кроме одного последнего упомянутого Платона Зубова. Я, кстати, сразу хочу сказать тем, кто думает, Потемкин – баловень судьбы, как высказался один журналист. Григорий Потемкин – лучшая ролевая модель для всех современных стриптизеров и джиголо. Это не так. К моменту, когда Потемкин стал фаворитом Екатерины, во-первых, они были уже знакомы более 10 лет, во-вторых, Потемкину к этому моменту 35, он генерал-майор, герой войны, тяжело раненый, кавалер Георгия 3-й степени и, в общем, человек многого в жизни сам добившимся. Ну, к тому же, по-моему, это единственный герой-любовник в русской истории, обремененный знанием древнегреческого языка. Учитесь, друзья мои, если хотите, чтобы умные женщины обращали на вас внимание. К слову сказать, все представления о каких-то там оргиях в Екатерининском дворце полностью разбиваются при изучении переписки и документов того времени, как писем самой Екатерины, так и воспоминаний ее современников. Все было очень стеснительно. Екатерина не выставляла на показ свои отношения. Неловкость, стыдливость вызывали такие мелочи по современным меркам, как, например, оставленный Потемкиным в спальне Екатерины платок носовой. Войдет кто-то из чиновников по докладу. Тогда нормальной практикой было, когда спальня была разделена на 2 зоны. Спальная зона и рабочая зона. Там рабочий стол, кресло. И вот кто-то войдет в спальню и видит какую-то брошенную Потемкиным вещь на кровати. Екатерина страшно этого смущалась и как-то это пыталась загородить и убрать. Ну или, например, у Екатерины были любимые собачки. У нее было много домашних животных, которые испытывали к ней тягу, как к доброму человеку. И вот, увидев Потемкина, при людях собачки начинали прыгать на него, облизывать. Это тоже вызывало страшную неловкость. Их отгоняли, Потемкин этого смущался. В общем, это были совершенно нормальные человеческие отношения. Никакой показухи, все как-то застенчиво. Екатерина писала Потемкину: «Вот я была направлялась к тебе, хотела с тобой провести время, но у тебя в приемной стоял твой слуга, и я подумал, что неловко будет, если он увидит, как я захожу к тебе в покое. В общем, я ушла».
Кстати сказать, Потемкин был единственный из фаворитов Екатерины, который не получил тех самых отступных, как Васильчиков, и как последующие фавориты. Ну, собственно, ему ничего не надо было, он и так был богатейшим, влиятельнейшим и давно уже не считавшим денег на личные нужды человеком, совершенно не жадным, как я рассказывал в лекции о Потемкине, к которой я вас отсылаю. Много тратившим на государственные армейские нужды из личных средств. Многие мемуаристы именуют Потемкина фаворит-аншеф, то есть главный фаворит. А остальных, которые были после него, унтер-фаворитами, младшими фаворитами. Большой роли они в русской истории все не сыграли, поэтому я о них рассказывать подробно не буду. Скажем так, кратко перечислю, с одной лишь отсылкой о том, что отношения с Екатериной – это были особые отношения. Потемкин подбирал фаворитов по простому принципу. Они должны быть, естественно, красавцами. Екатерина была женщина со вкусом. Как правило, это гвардейцы военные. Второе, они должны быть невеликого особенно ума, чтобы не конкурировали с самим Потемкиным. При этом они должны быть вежливыми, культурными и иметь хотя бы какое-то представление о приличиях, потому что Екатерину раздражали люди малообразованные. У самой Екатерины ум был совершенно мужской. И она сама себе признавалась, что она думает зачастую как мужчина. Это проявлялось во многих ее личных привычках. Ну, например, в Германии, где она выросла, скакать на лошади девочке считалось неприличным. Ездили степенно, боком. Ну, примерно и так же было в России. Но когда Екатерина приехала в Россию, она специально выучилась ездить верхом по-мужски. Елизавета это не одобряла, поэтому она заказала себе специальное седло, такое двойного назначения. Выезжала от дворца, садясь на лошадь боком, потом перекидывала ногу, пересаживалась и дальше скакала уже по-человечески, ну, как делают профессиональные наездницы. Она даже впоследствии разработала специальное платье женское, которое было бы удобно, комфортно и прилично для верховой езды по-мужски. Говоря о мундирном платье, вообще-то очень интересная история. Екатерина завоевала огромные симпатии среди гвардейцев, введя моду. Она и сама его часто одевала, и своих статс-дам к этому приучала, введя моду на особое военизированное мундирное платье, которое они одевали по военным праздникам, в честь побед, либо когда посещали войска. Это были особого покроя женские платья в цветах парадной формы гвардейцев того времени. Ну, представьте себе, что сейчас бы дамы появлялись в воинских частях, в женских платьях, но ровно той же колористики и, самое главное, того же стиля, что и парадная форма современных военных. Это очень стильно, конечно, гвардейцам. Екатерина выглядела в этом платье замечательно. Вот, кстати, в том же доме Васильчиковых можно посмотреть на образец подобного мундирного платья. Это уникальная совершенно вещь. Можно понять, какие формы были у Екатерины там примерно в возрасте 50 лет. Она очень гордилась целым рядом привычек своих, которые были как бы свойственны мужчинам. Ну, например, Екатерина пила кофе. Пила его много. И у нее была особая диета, мы об этом поговорим в последней лекции. Но вообще кофе это был мужской напиток. В английские кофейни того времени женщин просто не пускали. Екатерина пила кофе и пила очень-очень крепкий. Без сахара, без сладости. Далее, Екатерина не курила. Не курила, в отличие от Екатерины I, например, которая чадила страшно. И отсылаю вас к предыдущей лекции. Возможно, что и было одной из причин ее ранней смерти. Но Екатерина нюхала табак. Это тоже мужская привычка. Повсюду были у нее табакерки во всех комнатах. Вот она отнюхала этот табак. Обращаю ваше внимание на следующее. Табак она брала всегда только левой рукой. Почему? Потому что правую руку императрица давала для поцелуя. И она не хотела бы, чтобы ее рука пахла табаком. Представляете? В 1762 году, во время переворота, который привел к власти, когда Орловы сказали ей: «Матушка, вопрос ближайшего часа, надо срочно поднимать полки», она об этом пишет отдельно в своих мемуарах. Обращаю на это внимание, так может написать только женщина. Она выехала верхом, даже не делая туалета. То есть специально под это дело не переодеваясь. Вернемся теперь к отношениям Екатерины с последующими фаворитами. Первым фаворитом после Потемкина становится Петр Заводовский. Ему 37 лет, Екатерине 47. Как и Потемкин, он младше императрицы на 10 лет, но она прекрасно выглядела, гораздо моложе своего возраста, поэтому это не бросалось в глаза. Заводовский малорос, родился в Киевской губернии, офицер, служил при Румянцеве, проявил себя во время русско-турецкой войны, проявил себя как дипломат, участвовал в подготовке Кучук-Кайнаджирского договора. И, кстати, был представлен изначально императрице именно как человек, который докладывал о состоянии дел в Малороссии.
Пробыл он в должности фаворита около 2 лет. Изгубило его участие в интригах. Потемкин не потерпел никаких интриг. И Заводовский был смещен. Ради справедливости он оказался весьма дельным человеком. Это единственный из постпотемкинских фаворитов, которому Екатерина потом разрешила вернуться в Петербург и вернуться на службу. И он занимал видные посты и при Екатерине, и особенно в постекатерининскую эпоху, став, обращаю ваше внимание, друзья, первым в России министром народного просвещения. Министерство просвещения, созданное Александром, внуком Екатерины, оно объединяло функции и Минпроса, и Минобра, и Минкультуры, и Министерства связи и массовых коммуникаций. То есть было такое сверхминистерство. К его ведению были отведены все типографии, частные и казенные, издания всех журналов, периодических изданий, библиотеки, музеи, собирания редкости, школы всех типов. Министерство руководило составлением уставов для императорских университетов и всех типов учебных заведений, ведало назначением перемещением профессорско-преподавательского состава, снабжением книгами, учебными пособиями и прочее, прочее. В ведение министерства отходила Императорская академия наук. С определенного момента все учебные заведения вообще всех типов, кроме военных и церковных. Именно при Заводовском появились массовые народные школы в уездах, уездные училища, в губерниях гимназии. При нем были основаны Казанский, Харьковский, Виленский и Дербский университеты и открыт Петербургский педагогический институт, ставший впоследствии Санкт-Петербургским университетом. Портрет Заводовского, в том числе и первого министра культуры, можно сейчас увидеть в Министерстве культуры среди портретов всех других руководителей нашего культурного ведомства. Я в свое время распорядился найти по мере сил их изображения. И начиная с Заводовского и заканчивая последним министром культуры Александром Алексеевичем Авдеевым, в зале коллегии и в переговорных кабинетах министерства эти портреты повесить, мне кажется, что это в какой-то степени отдает долг их памяти. Следующим после Заводовского вахту принял серб, натуральный серб, Семен Зорич. Но он серб на русской службе, поэтому можно сказать, что русский серб. Он, хотя родился в Сербии, но говорил только по-русски, потому что в раннем детстве попал в Россию, в созданную в Новороссии так называемую Славяно-Сербию. Это военно-поселенческий проект, аналогичный Новой Сербии, о котором я вам рассказывал в предыдущих лекциях. Храбрый солдат, храбро воевал, попал в плен, потом после плена вернулся. Классический такой гусар со вспыльчивым характером. Но опять умудрился поругаться с Потемкиным, что-то ему там каких-то дерзостей наговорил, был смещен и с полагающимися отступными выслан из Петербурга. Кстати, последующая жизнь Зорича тоже весьма характерна. Он был страстным картежником. И это даже нашло отражение у Пушкина, почитайте, в «Пиковой даме». Его пристрастие к картам отмечала императрица. Кстати сказать, за ней тоже такой грешок водился. Она очень любила играть в карты. Но Екатерина поразительная женщина. Она играла в карты всегда на деньги, всегда на очень мизерные ставки и очень любила проигрывать. Вот. Большая редкость. А Зорич после отставки, конечно, со своей картежной игрой запутался в долгах, в конец разорился. Уехал на территорию современной Белоруссии, в город Шклов. И он сделал одно доброе дело. Он основал там на свои, видимо, последние средства Шкловское училище, которое впоследствии стало основой первого московского кадетского корпуса, существующего и по сей день. Так что можно сказать, что Зорич стоял у истоков кадетского образования. Все время сегодня отсылаю вас к усадьбе Васильчиковых, видно такой день. Вот там сейчас замечательная выставка о первых кадетах. И первых суворовцев тоже сходите, посмотрите. Наверное, мы там найдем что-то интересное и про Зорича. Следующим фаворитом стал некто Иван Римский-Корсаков, уже существенно моложе Екатерины, на 25 лет. Тоже из числа потемкинских адъютантов. Потемкин вообще подбирал еще и своих земляков из Смоленской губернии. Это тоже откуда-то из-под Смоленска, попался ему на глаза. Вежливый, красивый, серьезными способностями не обладал. Очень хотел выглядеть культурным, потому что требования такие предъявлялись. Есть анекдот про то, как Римский-Корсаков, попав в фавор, решил создать себе солидную библиотеку и отправил книготорговцам за оптовой закупкой своего управляющего для формирования библиотеки. Когда управляющий спросил его: «Ваше превосходительство, какие книги покупать изволите?» Он сказал: «Ну, мне так, значит,
Значит, библиотека большая у него по площади. Значит, вот чтобы на полках внизу должны быть книги побольше, а на полках наверху книги поменьше. Вот, исходя из этого техзадания, библиотека была сформирована. Хотя, с точки зрения эргономики, наверное, это разумно. Внизу должны быть книги потяжелее, а наверху, если залезать по лестнице, полегче. Случай Римского-Корсакова пролился недолго. Императрица застала его в объятиях своей подруги. И вот с этого момента, кстати, и началось. Екатерина старела, в ней все больше проявлялось стремление догнать уходящую молодость. А ее молодые юные фавориты изменяли ей с молодыми девушками. После чего получали, естественно, расчет. После Римского-Корсакова был еще один хороший парень. Вот он ей, кстати, не изменял. Александр Ланской. Совсем молоденький, 22 года. На 29 лет моложе Екатерины. Екатерина относилась к нему как к сыну. Она его воспитывала, она его учила. Его тоже подобрал Потемкин, тоже офицер, тоже из Смоленской губернии. Вот он под руководством Потемкина и Екатерины стал проявлять интерес к наукам. По настоянию императрицы изучал философию, иностранные языки. Кстати сказать, отказывался от чинов, наград и орденов. Большая редкость по тем временам. И не участвовал ни в каких интригах. Всем нравилось.

системных экосистем оно выглядит следующим образом, что если у нас в каком-то месте растет тысячи килограммов травы, то организмов, которые питаются травой, здесь может быть только 100 килограммов, организмов, которые питаются организмами, которые питаются травой, может жить только 10 килограммов, а на организмов, которые питаются организмами, питающимися травой, может приходиться всего только 1 килограмм биомассы. Ну, биомасса, соответственно, вес массы живых организмов. Вот этот первый уровень пирамиды называется продуценты. Это как раз организмы, способные синтезировать органику из неорганики, так называемые автотрофы. Все остальные уровни – это гетеротрофы, организмы, не способные синтезировать органику из неорганики. Соответственно, первый уровень гетеротрофов называется консументы первого порядка, от английского consume – потребляю. Второй уровень – консументы второго порядка, третий – консументы третьего порядка. Ну, понятно, что порядков там не очень много, биомасса должна закончиться. Так вот, это пирамида биомасс для наземных экосистем. Но в водных экосистемах, особенно в морских и океанических, она чуть-чуть отличается. Идейно она такая же. Но как удалось разобраться на рубеже 20 и 21 века, значительная часть фитопланктонных организмов, нет, часть поедается зоопланктонными, которые поедаются рыбами, но значительная часть фитопланктонных организмов погибает. А когда ты одноклеточный, ты умер, ты просто лопнул, сразу перешел в состояние растворенных органических веществ, трупа от тебя никого не осталось. И это запускает так называемую микробную петлю. Прилагательное микробный здесь подразумевает не бактериальный, не синонимичный бактериальному, а микробный в смысле микроскопических организмов. Соответственно, этими веществами питаются бактерии, которыми питаются различные гетеротрофные одноклеточные организмы, передвигающиеся с помощью жгутиков, жгутиконосцы, ими питаются одноклеточные, опять же, инфузории. Все они, погибая, сразу переходят в состояние растворенных органических веществ, плюс непосредственно фитопланктоном питаются инфузории. А дальше всем этим потихонечку питается зоопланктон, которым питаются рыбы. И оказалось удивительное, оказалось, что в океанах и морях значительная большая часть веществ и энергии прокручивается через вот эту вот микробную петлю. А зоопланктон и рыбы – это такая небольшая надстроечка. Небольшая, но очень важная. За счет того, что мнемиопсис эффективнейшим образом стал выедать зоопланктон, но ведь понятно, что инфузории, различные жгутиконосцы ему тоже попадались, то он обрушил вот эту микробную петлю. И вслед за ней посыпались все остальные уровни. Уловы рыб в Черном море буквально за 5-10 лет упали в несколько раз. И так пока и не восстановились до уровня, там, например, второй половины 70-х годов 20 века. Безусловно, сказывается еще и, что люди ловят активно, но, к сожалению, в значительной, если не в первую степень, здесь оказали влияние именно, оказало влияние появления мнемиопсиса. Этот пример, ну, он грустный, но он очень поучительный. Он показывает, собственно говоря, а зачем мы стараемся не допускать расселения организмов в те места, где они до этого не жили. А? Зачем все эти карантинные меры на границах государств? Ну, потому что иногда, например, пересекаешь русско-монгольскую границу, и у тебя шины автомобиля старательно обрабатывают специальным раствором, чтобы семена никакие не прилипли. Или, например, запрещают перевозить через границу живых насекомых или какие-то другие живые объекты. И не задумываясь, если может показаться, что ну глупость, ну какая разница? Увы, нет. К сожалению,

0: инвазивные виды могут приводить не только к каким-то неприятным и порой катастрофическим последствиям для разнообразия живых организмов как такового, но могут вызывать настоящие экономические кризисы. Вообще экологические кризисы, они часто переходят в экономические кризисы. Мы поэтому так стараемся сохранить биоразнообразие в том виде, в котором оно есть. Но, вообще, честно говоря, история могла закончиться совсем плохо. Мнемиопсис, вообще, есть свидетельство, что в некоторые года второй половины 80-х, начало 90-х, часть районов Черного моря летом была похожа на прям такой кисель из мнемиопсисов. Но потом случилось, честно говоря, загадочное. И тут мы переходим ко второму классу грибневиков. Ну да, голые, видите, безразвитых таких щупалец. В Черном море в 90-е годы 20 века появился другой грибневик – Бероэ авата. Интересен он тем, что избирательно питается другими грибневиками. Как он там появился? Ну, может, кто-то рискнул и вселил его туда. Официальных свидетельств об этом нет, потому что вообще-то так делать крайне рискованно, и мы обсудим, почему так рискованно делать, вселять куда-то хищника там, где, чтобы регулировать численность какого-то другого инвазивного организма. Может, он попал туда точно так же с балластными водами. Возможно. История умалчивает. Но он там появился. Появившись, он стал постепенно снижать численность мнемиопсисов. И сейчас в Черном море экосистемы, можно так сказать, приходят в себя потихоньку после вот этого массовой вспышки численности мнемиопсисов. И страшно представить, что было бы, если бы Бероэ туда не попал. Вообще, говоря про Черное море, стоит сказать еще вот что. На самом деле, да, конечно же, инвазии – это плохо и опасно, но важно понимать, что Черное море с тем уровнем солености, который у него есть, это довольно молодой водоем, он уже фактически в историческое время появился. Прорыв вод из Мраморного моря в Черное, там сценарии могут быть разные, но произошел, видимо, 6-8 тысяч лет назад. Поэтому экосистемы Черного моря в принципе молодые, и то, что туда попадают новые организмы, вообще для нас это может, конечно, быть неприятным, потому что в масштабе человеческой жизни такие изменения, конечно, колоссальны. Но вообще фактически экосистемы Черного моря только-только формируются, если в геологическом масштабе говорить, поэтому помимо организмов, вселяющихся туда, при содействии человека большое количество организмов просто потихонечку туда продвигается, например, из Мраморного моря. Ну да ладно. Теперь давайте перейдем к следующему типу. К типу плоские черви. Тип плоские черви – это очень многочисленный тип, около 20 тысяч видов. Делится на 4 класса. Ресничные, абсолютное большинство которых свободно живущие, а также сосальщики, трематоды, ленточные, цистода и моногенеи. Их еще называют иногда моногенетическими сосальщиками. Три последние класса исключительно паразитические. Почему здесь слово «турбилярия» ресничные взято в кавычки? Потому что в современной биологической систематике есть один очень такой серьезный конфликт по поводу того, какие таксоны, систематические единицы допустимы, а какие нет. Мы не будем в него углубляться. Я просто хочу сказать, что в большинстве источников вы найдете вот этот класс турбилярия ресничный, а при этом в некоторых, достаточно во многих тоже, честно говоря, вы его не найдете. И там вместо класса ресничный будет просто набор отрядов. Соответственно, ранг класса там будет фактически пропущен. Для нас это вообще не принципиально. Мы можем себе позволить продолжать их сейчас называть классом. Так вот, именно про ресничных червей мы с вами и поговорим. Ну, это уже организмы билатерально симметричные, двусторонне симметричные. Есть голова. Через тело можно провести только одну плоскость симметрии, делящую тело на левую и правую части. Есть простенькие, но глаза. Пищеварительная система тоже слепо замкнутая, то есть соединена с внешней средой только через рот. Через него же выбрасываются непереваренные остатки. При этом рот ведет в глотку, а глотка, соответственно, ведет в очень разветвленный по всему телу кишечник, который также участвует и в распределении питательных веществ по телу. Глотка у них мускулистая. Несмотря на то, что существа мягкотелые, глоткой они могут вырывать довольно мощные фрагменты. Абсолютно их большинство – это хищники. Причем среди них есть как водные организмы. Ну вот сверху фотография, как водный ресничный червь, ползя по обратной стороне поверхности воды, пленки поверхностного натяжения, пробует съесть многохвостку. Про многохвосток мы, кстати, не так давно говорили. Шестиногие такие, членистоногие. Вот внизу изображено поедание плоским ресничным червем ветвистоуса врачка. Ну, дафнии какой-нибудь под водой. То есть, в целом, они прям своей глоткой орудовать могут очень мощно. Да, рот у них находится на брюшной стороне, примерно по центру. Среди них очень много пресноводных видов. Есть морские, чрезвычайно яркие, красивые. Есть наземные, обитающие на суше во влажных регионах. Почему во влажных? Потому что их тело покрыто слоем живых клеток, несущим реснички, так называемым ресничным эпителием. У нас с вами тело покрыто слоем мертвых клеток. Да? У нас верхний слой кожи, он из мертвых клеток. Поэтому мы не так быстро высыхаем. Они очень быстро высыхают, поэтому только во влажных регионах могут жить на земле, на суше. А среди них есть один чрезвычайно опасный инвазивный вид. Это Platydemus monoquaria. Исходный ареал обитания у него – это Новая Гвинея. Но расселился он при этом практически во все тропические и субтропические регионы мира. Ну, в Африке он очень мало представлен. Долгое время он вообще там не был представлен. Как обстоит сейчас ситуация в Африке с ним, честно могу сказать, не знаю, но в большинстве тропических и субтропических регионов мира он встречается. Как он расселился? Видимо, просто с почвой и с растениями. При этом, попадая в новые регионы, он причинял почвенным экосистемам значительный ущерб. Почему? Да потому что он замечательно эффективно охотится на улиток, фактически просто высасывая их из раковины. С ним пробуют бороться, но, честно говоря, бороться с почвенными беспозвоночными, да и вообще с большинством беспозвоночных, очень и очень сложно. Поэтому, к сожалению, особенно на островах в Тихом океане, а как известно, на островах часто обитают эндемичные виды, что позвоночных, что беспозвоночных животных, что растений. Эндемик – это организм, который живет только в каком-то определенном месте. Причем эндемик может занимать какую-то небольшую территорию, можно быть эндемиком в Евразии. Тогда, соответственно, просто часто, когда говорят эндемик, подразумевают, что организм какой-то, не знаю, вымирающий, малочисленный. Не обязательно. Но если он занимает маленькую территорию, остров какой-нибудь один, то да. И вот совершенно точно, что к вымиранию нескольких десятков видов моллюсков наземных, расселение, непреднамеренное с участием человека Платидемуса, привело. Более того, к сожалению, некоторые люди догадались, им пришло в голову, расселять Платидемуса по островам специально. Зачем? Чтобы бороться с инвазивными моллюсками. Мы обязательно до них дойдем. Среди брюхоногих моллюсков есть инвазивные виды. И да, пришло в голову попробовать бороться с ними на островах внедрением туда платидемуса. Ну, как можно догадаться, инвазивные виды моллюсков-то он съел. После этого никуда не делся. И выел все остальное. Это к вопросу о том, почему внедрение избирательного хищника, который охотится на какой-то инвазивный организм или на группу инвазивных организмов, это, конечно, то, что можно рассматривать, но то вообще, честно говоря, про что нужно очень и очень внимательно подумать и что проработать. Следующий тип, про который мы поговорим, это тип аннелида или кольчатые черви. Ну, опять же, если вспоминать школьную программу, то кольчатые черви делятся на три класса: многощетинковые полихета, малощетинковые олигохета и пиявки. Так, тут опечатка, разумеется, конечно, прошу прощения. Подкласс гирудинея – это пиявки, а не многощетинковые, простите, пожалуйста, опечаточка. Так вот, и пиявки гирудинея. Современная систематика, ну вот как она дана здесь, она чуть более запутана. Ну, например, полихет как класса сейчас нет. Малощетинковые пиявки объединены в класс поисковые. Ну да бог с ним. Мы не про перипетии систематиков. Нам интересно следующее. Что, соответственно, для кольчатых червей характерно тело, поделенное на сегменты. Есть ротовое, есть анальное отверстие. Вообще подробнее про кольчатых червей мы говорили, когда у нас была встреча, посвященная именно кольчатым червям. Как я уже сказал, сейчас малощетинковые и пиявки в ранге подклассов объединены внутри класс клителата поисковые. И вот как раз про них мы с вами и поговорим. Нас будет интересовать подкласс олигохета, малощетинковые, и конкретно подотряд люмбрицина, дождевые черви. Куда входит несколько семейств, в том числе семейство люмбрициды, куда относится большинство как раз видов дождевых червей. Так вот, кто такие дождевые черви? Это наземные малощетинковые кольчатые черви, которые обитают в почве и являются грунтоедами. Что означает быть грунтоедом? Это означает, что ты копошишься в почве. Почва, я позволю себе напомнить, это совокупность гниющих и перегнивших остатков животных, растений, грибов. Так вот, если ты грунтоед, ты копошишься в почве, ты не выбираешь какие-то съедобные или более вкусные частички почвы, ты просто пропускаешь через себя почву, жуешь ее, пропустив ее через себя, ты перевариваешь в кишечнике наиболее эффективно перевариваемые части. То, что не смог переварить, выбрасываешь. Ну, я думаю, все видели вот такие кучки из колбасок, да, плотных колбасок земли, небольшие, которые на поверхности формируют дождевые черви. Дождевые черви являются одними из важнейших почвообразователей, то есть организмов, которые участвуют в формировании плодородной почвы. Плодородные почвы – это чрезвычайно ценный ресурс человечества. Знаете, часто, когда говорят про ресурсы, говорят про нефть, газ, каменный уголь. Но почва не менее ценный ресурс, потому что именно почвы позволяют нам выращивать еду. Почвы, конечно, восстанавливаются, но в масштабах человеческой жизни очень и очень медленно. Поэтому, да, дождевые черви замечательные, здорово. Вообще у дождевых червей всегда был этот ареал таких, знаете, трудяг, хороших существ, которые помогают быстрее восстанавливаться почвам, что длительное время за их перераспределением на планете никто особо не смотрел. Дело в том, что среди дождевых червей есть виды, которые предпочитают различные условия обитания. Есть виды с различными пищевыми предпочтениями. Например, есть виды, которые любят закапываться поглубже, а есть виды, которые у поверхности почвы любят пережевывать листовой опад. А есть виды, которые можно вообще использовать для переработки некоторых, не всех подряд, продуктов питания и даже мусора, картон какой-нибудь, например. Они тоже их будут потихонечку жевать и довольно быстро производить очень плодородную почву. Именно поэтому появилась целая индустрия по культивации и разведению различных видов дождевых червей в фермерских хозяйствах в первую очередь, а иногда и просто в частных каких-то домах, с тем, чтобы они производили замечательные удобрения. Но оказалось, что не все так радужно. Оказалось, что дождевые черви, ну что логично, прекрасно убегают в окружающую среду и, убежав, начинают конкурировать с местными видами дождевых червей, вытеснять их, снижать их численность. Но это ладно. В некоторых случаях они причиняют экосистемам серьезнейший урон. Например, во время последнего оледенения на территории Северной Америки значительная часть поверхности была покрыта ледником. Под ледником никакие дождевые черви не выживают. Затем ледник отступил, но не во все регионы Северной Америки после отступления ледника. Дождевые черви успели проникнуть. И в некоторых регионах Северной Америки их просто нету. Вообще нету. Может показаться плохо, да, честно говоря, экосистемы справляются. Просто листовой опад лежит подольше. Перегнивает подольше, перерабатывается. Но зато появился целый набор организмов, которые живут вот в этом листовом опаде. А когда дождевые черви появились в этих регионах, ну, они привели, опять же, к обрушению экосистем. Пусть, казалось бы, это у нас под ногами все какое-то незначительное, но тем не менее. Сделали ли они формирование почвы там более эффективным? Формально да. Но это привело к снижению численности и исчезновению целого набора организмов, которые тоже участвовали в этих регионах в почвообразовании, которые были адаптированы к климатическим условиям этих регионов, и в результате получилось только хуже. Что здесь хочется сказать? Понятно, что вообще-то организмы и без человека расселяются по планете, но обычно делают это не так быстро. При постепенном расширении ареала или изменении ареала обитания набор остальных организмов, ну, экосистемы, да? Экосистемы – это же живые организмы, все разнообразие связей между ними, связанные с ними объекты неживой природы и разнообразие связей между этими объектами и, собственно говоря, между объектами неживой природы и живой природы. Так вот, при постепенном изменении ареалов обитания экосистемы успевают адаптироваться, подстроиться. Но человек очень быстро переносит виды в разные места, и порой это приводит к вот таким вот совершенно неожиданным изменениям. Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, мы, да, поскольку мы поговорили немножко про вот теоретические аспекты того, почему инвазии это опасно, мы, к сожалению, до моллюсков не успели дойти, поэтому в следующий раз мы будем говорить про моллюск, начнем с типа моллюски, и, собственно, поговорим про моллюсков и поговорим про членистоногих. Видите, даже чуть меньше, чем я рассчитывал, мы сегодня успели. Я готов ответить на ваши вопросы. Есть у нас вопросы?
1: Есть немного вопросов. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, пишите в чате. Какое эволюционное преимущество давало появление вторично ротых от первично ротых? И почему оно произошло? Вопрос не по теме, но...
0: Вопрос очень интересный. Вопрос очень объемный. Совсем не по теме вообще. Но это вопрос, требующий просто отдельной беседы. Честно говоря, да, прям вот лекции совершенно отдельной. В целом, ну, мы поговорили про эволюцию вторично ротых буквально не так давно. Если есть интерес к этой теме, мы можем поговорить про раннюю эволюцию билотерий, двусторонне симметричных организмов. Собственно, обсудить про то, какие двусторонне симметричные организмы ни к первично, ни к вторично ротам не относятся. Соответственно, попробовать реконструировать вот этот вот облик наиболее примитивных двусторонне симметричных организмов. И дальше обсудить, как так получилось, что кто-то из них пошел по линии первично ротых, кто-то вторично ротых, когда разделились эти эволюционные линии. Но важно понимать, что первично роты, что вторично роты животные, среди них есть чрезвычайно успешные группы животных, которые играют колоссальную роль в экосистемах планеты и вообще в биосфере планеты, в совокупности экосистем нашей планеты. Поэтому нельзя говорить, что первичная ротость или вторичная ротость дает какие-то преимущества. Важно понимать, что в эволюции не обязательно закрепляется что-то, что дает преимущество. В эволюции может закрепиться что-то просто случайно. Такое тоже бывает. Поэтому, знаете, не все в эволюции имеет смысл рассматривать с позиции целесообразности. Да, следующий вопрос.
1: Если насекомые могут размножаться партеногенезом, то могут ли они обойтись совсем без самцов?
0: Так, подождите. Про партеногенез насекомых. Про партеногенез вообще. Нам нужно, ну, как бы, это опять же, можно поговорить про это отдельно, потому что понятно, что сначала нужно будет уточнить, что такое партеногенез, да, потом уточнить, какие варианты партеногенеза бывают, потому что они бывают очень разные. Ну, я даже сейчас открыл рот, чтобы начать их перечислять, но понятно, что это, в общем, как бы он бывает вообще амиетический, когда там и уменьшение числа хромосом не происходит. Бывает с образованием нормальных половых клеток. Короче говоря, это очень интересно. Я вкратце давайте скажу, чтобы хотя бы понятно было, про что я сейчас говорю, что партеногенез – это такой частный случай полового размножения, при котором дочерний организм развивается из неоплодотворенной половой клетки. При этом в абсолютном большинстве случаев это развитие происходит из неоплодотворенной яйцеклетки, и только в одном случае, один известный пример пока, когда это развитие происходит из неоплодотворенного, ну, как бы не слившегося с яйцеклетки сперматозоида, который, правда, очень активно на последних этапах формирования изображает из себя яйцеклетку, но мы-то знаем, что он сперматозоид. Это у такого беспозвоночного животного полиподиум гидриформе, относящегося к отдельному, ну, собственно, к отдельному классу внутри стрекающей полиподиозоа. Вот мы тут внизу. Там вообще все очень интересно, но да. Если интересно поговорить про партеногенез как такой странный вариант полового размножения, да, конечно, мы можем, я могу внести его в лист ожидания тем. Вот, просто, опять же, коротко ответить не получится, просто потому что нам сначала нужно будет поговорить, уточнить, что мы имеем в виду под партеногенезом, поговорить, какие типы бывают партеногенеза, и посмотреть дальше, каким это приводит результат. То есть это, ну, прям полноценная тема лекции.
1: Почему животные так редко встраивают в себя чужие хлоропласты? В чем сложность?
0: Так. Видимо, не интересно никому про инвазивные виды. Жаль. Но не, ладно, радостно, что интересно остальное. Хотя, мне кажется, история мнемиопсиса и Бероя, конечно, она впечатляющая. Впечатляющая. Ну да ладно. Краспедакус-то, впрочем, тоже. Так вот, ответ здесь следующий. Что такое хлоропласт? Хлоропласт – это органоид клетки, структурная единица внутри клетки, да, которая обладает как бы некоторым постоянством строения, выполняемых функций, процессов, которые там происходят. Хлоропласты появились исходно у такой группы эукариотических организмов, как архипластида. Это таксон примерно по рангу, соответствующий царству. В целом архипластида – это сейчас название таксона, более-менее соответствующего современному пониманию объема царства растений. Так вот, собственно, почему они называются архипластиды? Архи – древний, пластиды – пластиды. Хлоропласты – это частный случай пластид. Так вот, у архипластид они появились в результате эндосимбиоза. Ну, то есть одноклеточные древние архипластида поглотила сине-зеленую бактерию. Сначала эта бактерия осталась там в качестве сожителя симбионта с неясными целями. Может, хотела съесть изнутри, может, ее, наоборот, хотела съесть одноклеточный архипластид. Но представитель группы архипластиды, но так или иначе, все у них сложилось хорошо. Сначала эта цианобактерия стала там симбионтом, затем утратила самостоятельность и превратилась в хлоропласт, в органоид, который осуществляет внутри эукариотической клетки фотосинтез, то есть синтез органических веществ из неорганических, используя энергию света. У всех остальных групп фотосинтезирующих живых организмов хлоропласты появились в результате так называемого вторичного эндосимбиоза. Они поглотили одноклеточную либо зеленую, либо красную водоросль. Те и другие относятся к архипластидам. И, соответственно, у них, соответственно, хлоропласт – это на самом деле эукариотическая клетка, внутри которой клетка, как бы остаток эукариотической клетки, внутри которой находится остаток прокариотической клетки. Эукариоты – организмы, генетический материал, которых упакован в ядро. Прокариоты – организмы, генетический материал, которых не упакован в ядро. Третичный симбиоз тоже потом случался. И, в общем, как только не захватывали друг у друга хлоропласты. Поэтому в целом, отвечая на ваш вопрос, само явление захвата хлоропластов у кого-то другого вместе с ним, прямо вместе, и последующее закрепление использования в качестве своего хлоропласта чрезвычайно распространено. Прям чрезвычайно распространено. Но я думаю, что здесь вопрос был чуть-чуть про другое, про то, что животные, организмы, у которых хлоропластов своих нет, некоторые группы беспозвоночных животных могут захватывать чужие хлоропласты. Например, там, некоторые брюхоногие моллюски, безраковинные, морские, питающиеся зелеными водорослями, переваривают все, кроме хлоропластов. Хлоропласты встраивают специальные структуры в теле, и они у них функционируют. Да, функционируют, но это чрезвычайно непросто, потому что для того, чтобы обеспечить не размножение хлоропластов, а просто их функционирование, нужны очень серьезные биохимические перестройки. И просто мало у кого это успешно получилось. Вот и все. То есть это биохимически сложно сделать, если ответ такой. В целом мы касались этой темы, когда говорили про разнообразие вариантов симбиотических отношений. И, ну, потому что я напомню, что симбиоз – это не только взаимовыгодные, да? Вот, взаимоотношения. Мы, ну да, как раз тогда говорили про клептопластию у беспозвоночных, воровство пластид, хлоропластов. Мы можем как-нибудь сделать просто отдельную лекцию про фотосинтезирующих животных. Да, вполне себе. Вот, и поговорить про это подробнее. Но короткий ответ, если то, это просто биохимически довольно сложно. Да, дальше.
1: И снова
0: Надеюсь, я ответил
1: вопрос.
0: на ваш вопрос.
1: Да, спасибо. Снова вопрос не по теме лекции, даже, по-моему, не по теме наших эфиров в целом, но все-таки, что было бы, если во время палеогенового вымирания вымерли бы одно млекопитающее, которое в нашей реальности не вымерло, наш предок, какие виды могли бы сейчас обитать? По-моему, этот вопрос очень расплывчатый. Да.
0: Расплывчатый, да, вы имеете в виду, что было бы, если бы человека не было или что? Вот, потому что на вопрос, что было бы, если бы не было человека на планете, это очень интересный вопрос, на него можно попробовать ответить, но это, опять же, эта тема, честно говоря, даже не для одной лекции. Это тема для серии лекций.
1: Да.
0: Вот. А как бы если вымерло просто какой-то произвольный какой-то один вид, ну, его бы кто-нибудь заместил и все. Да. Дальше.
1: Ну, следующий вопрос такой у нас из разряда юморов, но он юмора. Но я его зачитаю, потому что он, мне кажется. А такой интерес к беспозвоночным у вас проснулся после ловли креветок на судне вместе с лейтенантом Дэном?
0: Наверное, нужно.
1: Но это из фильма, из фильма, из фильма.
0: Да, вот я просто не могу цитату узнать, к сожалению. К
1: Хорошо,
0: сожалению.
1: хорошо, ладно.
0: Что-то. Нет, нет, не могу. Простите,
1: Ладно.
0: простите, простите.
1: Следующий
0: Культурный
1: вопрос.
0: код не считан.
1: Следующий вопрос. Длина кишечного тракта многоножки Персефона равна длине ее тела?
0: Да что ж такое, никому не понравилось, понравились инвазивные виды. Прям я даже грущу. Примерно, да. Ну, у многоножек нет хвоста. Хвост – это прерогатива в основном хордовых. Представляете, типа хордовые. Соответственно, вообще для членистоногих, представляете, типа членистоногие, характерно, что у них на переднем конце тела рот, а на заднем конце тела анальное отверстие. Может быть, какой-нибудь вырост длинный, который идет сзади анального отверстия, но это не будет как бы что-то похожее на хвост. Поэтому у многоножек, да, примерно совпадает. Еще вопросы?
1: Да, сейчас. Давайте минутку подождем. Это из Форреста Гампа. Там лейтенант Дэн
0: Считал.
1: был,
0: Да.
1: который ловил креветки в конце фильма.
0: Да.
1: А вот и инвазивность у видов, это такое эволюционное преимущество?
0: Да нет, как бы инвазия – это ситуация, которая сложилась из-за того, что человек переселил. Бывают виды с большим инвазивным потенциалом, инвазионным потенциалом, и виды с меньшим инвазионным потенциалом. Более легко расселяющиеся и менее легко расселяющиеся.
1: Это
0: А, причем
1: закрепляется
0: даже среди...
1: эволюционно? Эволюционно закрепляется?
0: Причем это на самом деле просто же набор каких-то, не то что закрепляется, это просто набор каких-то свойств. Более того, есть инвазивные виды более опасные, есть менее опасные, там с большим инвазивным потенциалом, с меньшим инвазивным потенциалом. То есть здесь все еще понятно, что в каком-то регионе один вид может иметь очень высокий инвазивный потенциал, а в другом регионе у него нулевой будет инвазивный потенциал. То есть здесь слишком это многогранно, чтобы попробовать единый какой-то общий ответ дать. Ну, собственно, то, с чего я начал, что в принципе, закономерности распределения видов организмов по планете, они очень, ну, как бы многогранные. И здесь для каждого вида нужно рассматривать индивидуально.
1: Так, вопрос вроде по теме.
0: Наконец-то.
1: А как улитки выживают в местах, где живет этот червячок?
0: Никак. Ну, проблема в том, что он даже на... Давайте мы его
1: И сразу
0: откроем.
1: же я дополнение к этому вопросу. А дополнение такое. А как улитки выживают, где живет этот турбилярия?
0: Смотрите, вот Платидемус прекрасно охотится на улиток. Он даже их на деревьях догоняет и съедает. А на Платидемуса при этом не охотится практически никто. Почему? Потому что он слизистый, скользкий и, в общем, при этом достаточно крупный. Для более крупных организмов он не представляет интереса. Менее крупные от него просто кусок не смогут откусить. А поэтому фактически вспышка численности Платидемуса может привести к тому, что улитки наземные в тех местах, где он обитает, могут исчезнуть полностью, вообще, совсем. Но, как я уже сказал, тут есть нюанс, что поскольку их тело покрыто живой тканью, без какого-то ни было прослойки из там мертвой ткани или кутикулы, каким-то вещества, которые выделяет эта живая ткань, то они могут жить не в очень большом, широком диапазоне условий по влажности. Поэтому в целом, в общем, в какой-нибудь ложбинке в горах они могут выесть всех, а рядом на склонах, где чуть посуше, те же самые улитки могут прекрасно продолжать существовать. Но те виды улиток, которые сами приурочены к влажным местообитаниям, да, есть большой риск.
1: Не вопрос, а такой комментарий. Все на планете Земля пожрут грибы и плесень. Эволюция разума проиграет простейшим. Они задавят массой и разнообразием. Внешний обмен веществ.
0: Ну, что значит пожрут? Грибы прямо сейчас пожирают все, включая меня, вас, безусловно.
1: Имеется в виду, наверное,
0: Ну,
1: они
0: такая,
1: только они выживут в конце. В конце.
0: такая роль, так, да я понимаю, да, такая роль у них. Но если грибы все пожрут, грибам нечего будет есть, и они тоже вымрут. Поэтому чего уж тут. Так что, в общем, грибы, безусловно, важнейший элемент экосистем, но не то, чтобы они были каким-то чужеродным или враждебным по отношению к остальным элементам экосистем, элементам.
1: Вадим, я думаю, эфир наш подошел к концу. Сегодня был и короткий доклад, и вопросов немного. Они были, к сожалению, они были не по теме лекции,
0: Да не,
1: доклада.
0: вопросы были очень интересные, просто да, просто не по теме чуть-чуть, да.
1: Может быть, в следующий раз.
0: Посмотрим, посмотрим. Ну, там будут, конечно, более животрепещущие. Там, знаете, колорадский жук, виды комаров, которые переносят всякие неприятные заболевания. Вот это все. Поэтому, может, просто стрекающие грибневики, плоские черви, это что-то такое далекое. А в следующий раз у нас будут камчатский краб, у нас будет в следующий раз, у нас будут существа, с которыми, наверное, чаще просто можно как-то столкнуться.
1: Хорошо, увидимся тогда через 2 недели.
0: Спасибо за внимание и до свидания.
1: До свидания.

0: А кто нас будет будить?
1: Знаешь, что там? Там была маленькая собачка Титина у Нобеля, вот такая противная.
2: Вот это они записали ему.
1: Вот такая. Вот такая у него была.
2: Да.
1: Привет всем, это утренний отбор в Дарвиновском музее. Сегодня я выбрала события августа, чтобы вам рассказать. Ну, во-первых, знакомая вам Елена Сударикова в данный момент бороздит просторы Северного Ледовитого океана на борту ледокола для того, чтобы попасть на Северный полюс и прочитать там лекции по антропологии. Если вам интересны подробности, пишите ей вопросы, и она, когда вернется, может быть, на них ответит. Конечно, для любого из нас и для Лены попасть на Северный полюс – это супер вообще событие в жизни, но ледоколы попадают на Северный полюс уже, ну, не так уж редко, попадают. Однако все когда-нибудь случается впервые, и так было не всегда. Вообще покорений Северного полюса было несколько, одного было недостаточно, потому что Северный полюс один, а героев много. И Северный полюс покоряли и пешком по льду, по воздуху, и даже под водой. И вот несколько подобных событий произошли именно в августе. Ну, вообще, летний месяц, как вы знаете, это экспедиционный сезон в Северном полушарии, а в Южном наоборот. Первое покорение полюса, скорее всего, случилось в 1908 году, достиг его Фредерик Кук. Очень хороший человек, один из моих любимых героев, путешественников. Его достижение оспаривал, конечно, Пири, Роберт Пири, но вы ему не верьте, потому что он плохой человек. И можете поверить не мне, а Гале Мурель, которая, надеюсь, когда-нибудь к нам придет, мы с ней запишем интервью. Она разговаривала с людьми в Гренландии, с его родственниками, теми, кто знал его, те подтверждают, да, Пири. Нет, Пири, нет, Кук. Так вот, друзья мои, я вам хочу сказать, что если говорить о необычных способах достижения Северного полюса, то вот это будет вырезано, эта неловкая пауза. Нет, давайте сначала про ледоколы. Вот вы знаете, что впервые ледокол достиг Северного полюса в 1977 году, была годовщина Великой Октябрьской революции, и именно советский ледокол «Арктика» сумел попасть прямо в точку географического Северного полюса. И это был самый мощный атомный ледокол в то время. У него, как это называется, под ватерлинией было аж 11 метров. То есть это огромная махина. И вот он мог пробивать лед аж до 5 метров. И в 77 году прошлого века прямо на ледоколе люди подкатили к самому Северному полюсу. Но были и другие тоже способы. Вот, например, знаете ли вы, что в 2007 году два глубоководных аппарата «Мир-1» и «Мир-2» опустились с пассажирами, с экипажами на дно морское, прямо в точке географического Северного полюса, на расстоянии 500 метров друг от друга. Они опускались, а потом к этому Северному полюсу как-то подобрались и взяли пробы грунта, естественно, установили там флаг Российской Федерации, капсулу с посланием человечеству.
3: Все. Установили флаг Российской Федерации на дне Северного полюса.
1: Вот что интересно. Состав этой экспедиции. Значит, в одном мире пилотом был сам Анатолий Сагалевич. Это отец, создатель этих глубоководных аппаратов.
4: Я обычно здесь сижу, но когда мы работаем прямо на дне, я стою на коленях, потому что на коленях очень удобно работать с рычагом управления.
1: Также там находился заслуженный полярник Артур Челенгаров и, как ни странно, губернатор Тульской области по фамилии Груздев. А во втором аппарате пилотом был Евгений Черняев, и там еще находились Фредерик Паулсон, а также гражданин Австралии Майк Макдауэлл. Вот два последних – это бизнесмены, которые спонсировали эту великодержавную экспедицию, как ни странно. Поэтому их и взяли на борт глубоководного этого аппарата Мир 2. Надо сказать, что это вообще-то практикуется в мире, когда такие важные государственные, такие знаковые экспедиции спонсируются бизнесменами и даже иностранцами.
0: Мы были первыми, которые спустились на дно географической точки Северного полюса.
1: Вот, например, в 1926 году состоялась знаменитая экспедиция Амундсена, Элсворта, Нобеля, три имени, именно в таком порядке, на дирижабле как раз к Северному полюсу. То есть дирижабль под названием «Норвегия» поднялся со Шпицбергена, пересек весь Северный Ледовитый океан через Северный полюс и приземлился не совсем благополучно, но все-таки на Аляске. И вот Элсворт был как раз тот человек, который за все это заплатил. Амундсен был человек, который все это придумал и руководил экспедицией. А Нобеля – это изобретатель, инженер, который спроектировал этот дирижабль и также пилотировал его. Ну и вот тут такая же история. То есть Сагалевич – это как бы Нобеля, Челенгаров – это как бы Амундсен, вот, а Макдауэлл и Паулсен – это вот такие Элсворты наших дней. И разница, конечно, в том, что Норвегия, которая инициировала ту экспедицию 26-го года, была маленькой, тогда еще бедной страной, там еще нефти не нашли, и независимость она обрела всего лишь там 21 год назад, а Россия в 2007 году – это все-таки большая держава, но, к сожалению, денег на такую экспедицию у нее не нашлось. Но каковы же были ее все-таки цели? Кроме того, что флаг установили, взяли пробы грунта для чего? Для того, чтобы доказать, что шельф простирается так далеко, что аж почти до Северного полюса, для того, чтобы расширить свои владения территориальные. Соответствующая заявка была подана в ООН, до сих пор, как мне известно, она не удовлетворена, но тем не менее. В Дарвинский музей приходил Анатолий Сагалевич, мы устраивали с ним встречу лет 5 тому назад, и это была встреча довольно печальная, потому что состояние науки и ее финансирование не внушали Сагалевичу никаких оптимистических мыслей. Мы обязаны ему тем, что эти глубоководные уникальные аппараты вообще не распилили на иголке в сложное для науки время. И Анатолий Михайлович стал не только крестным отцом, но и продюсером этих аппаратов. Он находил заработки для них за границей в том числе. И деньги все шли на научные исследования уже в России. Других денег не получалось найти. И вот одним из таких заработков были съемки в фильме «Титаник». Да, как вы знаете, там есть съемки документальные сохранившегося до сих пор этого легендарного судна.
5: Следующая остановка «Титаник».
1: Вот как раз эти съемки были проведены с аппарата «Мир». А режиссер этого фильма, Джеймс Кэмерон, так загорелся идеей глубоководных погружений, что даже продюсировал создание своего собственного глубоководного аппарата, на котором он лично, один-единственный, погрузился на дно Марианской впадины. И об этом он написал. То есть он вел подробный дневник каждый день, каждый час, там, вернее, своего погружения и потом подъема. И в частности он пишет, да. А состоялось это все 26 марта 2012 года. Тут август ни при чем, но тем не менее. Вот он пишет. «Всего через 35 минут я прохожу глубину, на которой лежит «Титаник», в 4 раза быстрее, чем на российском батискафе «Мир», который мы в 1995 году использовали для съемок остатков знаменитого судна. В то время мне казалось, что «Титаник» лежит на невообразимой глубине и отправится к нему примерно как полететь на Луну. Сегодня я небрежно машу рукой, миную эту глубину, будто скользя вниз по письмам в своей электронной почте». Но, тем не менее, упоминает. Подобной же экспедицией, которая напоминает миру о существовании вообще-то российской науки, была и экспедиция на Северный полюс. Ну а потом еще было погружение с Владимиром Путиным на дно Байкала, но, к сожалению, и это тоже ни к чему не привело, и науке легче не стало. Однако, давайте не будем о грустном. Я вот еще о чем хотела сказать. О ледоколах. Все-таки о ледоколах. Да, вернемся к ним. Знаете, вот в 1927-м, опять-таки тут привязаны к годовщине, видимо, Октябрьской революции, в 27-м году ледокол «Светогор» был переименован в «Красин». И появился вот этот ледокол «Красин», который стал просто легендой, легендой советской истории. Этот самый «Светогор» был создан еще в 1916 году и в августе таки спущен на воду. Сделали его в Великобритании, но по заказу Российской империи. И это был самый-самый мощнецкий ледокол, и оставался он таковым много десятков лет, между прочим, долго очень служил. А сейчас это музей, он стоит на приколе в Питере и является филиалом музея Мирового океана. Музея Мирового океана. Так вот, этот самый Красин, у него интересная судьба. Он участвовал, естественно, в гражданской войне, и в Архангельске, ну вот где-то там в дельте Двины, он был затоплен, а потом взят, так сказать, как трофей англичанами. И они, так сказать, мы его сделали, мы его и забрали себе обратно. И вот он находился в Великобритании несколько лет, до тех пор, пока как раз наш дипломат Леонид Красин не сумел договориться с ними о выкупе этой прекрасной машины. Если вы хотите знать, кто такой Леонид Красин, то, чтобы не скучать над всякими документальными статьями, я вам советую прочитать книжку Василия Аксенова «Любовь к электричеству». Вот она про Красина как раз. Это был очень интересный, такой удивительный человек из тех революционеров, которые были, ну, из хорошо образованных, интеллигентных людей, и они вот в первые годы советской власти очень много пользы принесли, особенно для нашей внешней политики. Ну вот там Калантай тоже из этой же серии. Вот, но он, к сожалению, уже погиб к тому времени, как ледоколу присвоили его имя. Так вот, при чем же тут Красин? Вот, честно говоря, все это я вам рассказываю для того, чтобы подвести к той истории, которую я мечтаю рассказать уже давно, кодовое ее название «Красная палатка». Наверное, многие из вас слышали о том, что это такое. Речь идет об экспедиции 1928 года на дирижабле «Италия» под руководством Умберто Нобили. То есть это в каком-то смысле близнец экспедиции 1926 года на дирижабле «Норвегия», где Нобель был всего лишь пилотом. И вот эта экспедиция состоялась, была успешной, то есть цель была достигнута, Северного полюса достигли, в очередной раз провели научные исследования в тренировочных полетах. Но на обратном пути, к сожалению, дирижабль попал в очень неблагоприятные условия, разбился, часть людей пропали без вести, их никогда не нашли, но несколько человек при падении на лед выжили. Собрали со льда то, что можно было собрать, и в том числе радиопередатчик и приемник. И, в общем, тут начинается эпопея спасения. Самое интересное – это спасение этой экспедиции. Это была вообще колоссальная операция, в которой участвовали, наверное, все страны Европы, почти все, даже те, у которых не было никакого флота, но были самолеты, так они посылали самолеты. И все это продолжалось очень интенсивно. И все это продолжалось очень интенсивно. Освещался

0: океана в точке...
1: положенной стороны, я не могу понять, как шарик-звезда могла вокруг себя накрутить вот такие вот газовые потоки, газовые оболочки. Она же шарик. А почему она вокруг себя такое представление устроила? Может быть, виновата что-то, находящееся рядом с ней. Например, планетная система, например, звезда-спутник или не одна звезда-спутник, которую мы не видим, пока маленькие они. В общем, для астрофизиков это загадка – объяснить форму таких планетарных туманностей. Они двух одинаковых нет, все они разные. Вот все звезды вроде бы одинаковые, а предсмертные агонии у всех разные. Удивительно. И это действительно богатый материал для размышлений, для работы астрофизиков.
2: Насколько они различаются по размеру?
1: Не очень сильно. Пока они видны, то есть горячие, плотные газовые потоки, мы их видим. Проходит примерно 10 тысяч лет. Размер их достигает, ну, что-нибудь раз в 10 больше нашей современной Солнечной системы. Это не очень много, это вообще микроскопический размер по меркам. Расширяются они не быстро, где-то со скоростью 30-40 километров в секунду. Это скорость движения Земли по орбите. Ну, это вообще не очень много. И за 10 тысяч лет они настолько сильно расширяются, что уже охлаждаются, плотность газа падает, и мы его перестаем видеть. Он светится, но так слабо, что в телескоп уже не заметен. Так что время жизни планетарной туманности по космическим меркам – это, пожалуй, самое короткое время жизни космического объекта. 10 тысяч лет – это ничто.
2: Вот одну из самых больших называют туманность Тарантула. А какие у нее размеры?
1: Тарантул.
2: Чем его можно выделить?
1: Казалось бы, маленький паучок, да, тарантул. Он тоже, кстати, напоминает паучка, как и карбовидная туманность, многоногий. Но это совсем другая история. Дело в том, что это не наша туманность. Она в соседней галактике. Обычно в соседних галактиках мы мало что можем различить. Но это настолько крупное, да и галактика не очень далекая. Дело в том, что у нашей большой галактики есть несколько спутников, маленьких галактик, которые вокруг нас бегают, ну, как Луна вокруг Земли. Один из этих спутников называется Большое Магелланово облако. Причем тут Магеллан, а дело в том, что его экспедиция, попав в южное полушарие Земли, увидела южное небо, то, чего из Европы никогда не было видно. Ну и моряки с интересом смотрели на небо и заметили там два облачка. Одно побольше, другое поменьше. Сначала приняли их просто за земные облака. Потом поняли, что нет, они на звездном небе стационарно на месте находятся. Подумали, что это кусочки Млечного пути, отколовшиеся от нашего Большого пути. Но выяснилось, что это соседние галактики. Их так и назвали. Большое и Малое Магеллановы облака. Магелланик Клауд. Прямо вот Клауд, как облако по-английски. Так вот. В Большом облаке эта туманность Тарантул вполне заметный объект. Если бы ее перенести на место туманности Ориона, она бы заняла весь наш небосвод, буквально от горизонта до зенита. Колоссального размера объект. Но не размеры привлекают туда астрономов. Мы внимательно наблюдаем центр этой туманности, а там тоже формируются звезды в большом количестве. И год за годом все глубже и глубже, все тоньше и тоньше различаем там детали и увидели удивительное дело. Обычно большинство звезд либо такого размера, как наше Солнце, либо немножко поменьше. Солнце не самая мелкая звезда, она вполне себе рядовая, среднестатистическая. Редко-редко попадаются звезды более крупные, более массивные, чем наше Солнце. Но вот в туманности Тарантул просто невероятно массивные звезды. Там сначала мы увидели одну звезду и вычислили ее массу в 2 или даже 3 тысячи масс Солнца. Это вылетало за все возможные рамки. Дело в том, что теория звездного строения говорит, что таких звезд быть не может. Они просто сами себя должны разрушать от внутреннего излучения, от давления газа. Тогда мы присмотрелись туда и поняли, что это не одна звезда, а тесная группа из нескольких. Современные телескопы настолько тонко различили там детали, что оказалось, да, там несколько звезд, но их масса 200-300 масс Солнца. А теория звездного строения, теория эволюции звезд, говорит, что звезд более массивных, чем 100 масс Солнца, в природе быть не может. Ну вот они налицо, они есть, они перед нами. И теперь приходится подкручивать винтики, то есть что-то менять в теории строения звезд, чтобы объяснить, как в природе.

0: вроде такие монстры продолжают существовать. Они очень недолговечны, они быстро заканчивают свою жизнь, скоро они начнут взрываться, но как они вообще там сформировались, мы этого пока понять не можем.
1: Есть очень красивый снимок, его называют «Столпами творения», и на нем изображена туманность в созвездии Орел. Что это такое?
0: Это один из самых знаменитых снимков, полученных космическим телескопом «Хаббл». Действительно, его очень часто показывают, это эффектно выглядит, а для нас это еще и замечательное представление того, как формируются и разрушаются родильные дома звезд. Дело в том, что в этой туманности, как и во многих других, формируются звезды. Но одна из них своим мощным излучением пытается разрушить эту туманность, а другие пытаются там звезды сформироваться. И возникла такая ситуация. Одна из звезд ярких, она обычно вне поля зрения, вне этого снимка, она светит на него снаружи, она нагревает газ и разрушает его, не дает в нем сформироваться из холодного газа другим звездам. А они пытаются. И вот мы застали тот момент, когда почти разрушились мягкие такие разреженные слои этой туманности, но более плотные, где формируются звезды, еще остались. И они как пальчики поднимаются в этот снимок снизу. Ну, столпы творения в каком-то смысле, они на столбы просто похожи, да, вертикально стоящие. А творение в том смысле, что там на наших глазах формируются звезды. И вообще это удивительное сочетание рождения и смерти. Каждый раз, когда в облаке, из гигантского облака газа в космосе формируются звезды, первое, что они делают, родившись, это разрушают свой родильный дом, то есть разрушают то облако, в котором они сформировались. Не знаю, на что это еще похоже в природе. Кукушонок, который выбрасывает из гнезда своих дальних родственников. Не знаю, с чем сравнить, но в космосе это так. И наше Солнце, кстати говоря, тоже сформировалось как группа звезд внутри одного облака. А потом они сообща разрушили это облако и сами разлетелись в разные стороны. И мы до сих пор собираем сведения о братьях и сестрах нашего Солнца, которые вот когда-то рядом с ним, вместе с ним сформировались. То же самое буквально на наших глазах происходит в столпах творения. Они родились вместе, но вот уже момент, когда они разрушают свой родильный дом и начнут разлетаться в разные стороны. А насколько я знаю, недалеко от этого места взорвалась сверхновая звезда, не очень давно, несколько десятков тысяч лет назад. И когда ее свет ударит по этому родильному дому звезд, он их окончательно добьет. И мы через несколько тысяч лет увидим, как исчезнут на наших глазах столпы творения, и останутся только успевшие там сформироваться звезды. Но пока это одна из самых эффектных фотографий, полученных из космоса.
1: Туманность в созвездии Льва называют самой ледяной. Из-за чего?
0: Это протопланетная туманность. Прото, то есть допланетная, или, так сказать, формирующая из себя планеты. Протопланетными туманностями мы называем облака газа, где в центре уже сформировалась звезда, а из окружающего ее оставшегося вещества формируются планеты, их спутники, кометы, астероиды, ну, то есть все наполнение планетной системы. Во Льве, ну, в созвездии Лев, эта протопланетная туманность выглядит необычно вот по какой причине. Когда ее изучили с помощью инфракрасного космического телескопа, выяснилось, что оттуда улетает снег и лед. Казалось бы, горячая звезда, нагревающая вокруг себя газ, должна была все разогреть. Но сегодня мы понимаем, что и в нашей Солнечной системе тоже было в процессе формирования планет много льда и снега. Вот давайте вспомним. Планетки, близкие к Солнцу, Земля, Венера, Марс, состоят из тугоплавкого, каменного, железного вещества. Никакого снега и льда в ту пору там, вот здесь, в районе Земли, не было. А далекие от Солнца планеты, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, мы их даже и называем газовые гиганты и ледяные гиганты. Они действительно состоят изо льда. Вдали от Солнца было холодно. Так вот, из туманности, о которой мы говорим, вылетают струи ледяных кристаллов и ну, снега, грубо говоря, ледяного снега, который оказался лишним. Звезда нагрела газ, газ полетел в разные стороны, подхватил с собой эти снежные сугробы, ну, это не сугробы, конечно, а снежинки, и уносит их вдаль от формирующихся планет. И вот такие два потока, в одну и в другую сторону, диаметрально противоположные, снежные потоки разлетаются сегодня от этой туманности.
1: У нас сегодня весь список состоит из уникальных туманностей, но есть одна, которая даже выделяется в этом ряду. Это тройная туманность. В чем ее особенность и уникальность?
0: Ее особенность в сочетании несочетаемых, как казалось, сторон космической эволюции. Ну, например, если в газовом облаке горячая звезда, она нагревает газ, горячий газ начинает светиться. Такие мы называем эмиссионными, то есть излучающими туманностями. Если рядом с газовым облаком нет горячей звезды, оно холодное, темное и закрывает собой какие-то лежащие за ним звезды. Это темная туманность. И, наконец, если не очень далеко от звезды есть газовое облако с мелкими частицами, мы их называем пылинки, оно как зеркало будет просто отражать свет звезды. Итак, бывают темные, бывают эмиссионные и бывают отражательные туманности. Но, как правило, они каждая друг от друга далеко в разных условиях живут. Вот в этой тройной оказалось сочетание. Одна из ее частей горячая и светится, другая холодная и закрывает собой часть звездного света, а третья, как зеркало, отражает солнечный свет. Три, вот казалось, несовместимых, а на самом деле вот совместились они так в одном объекте.
1: То есть необычные формы, которые даже дают в некотором роде название этим туманностям, например, песочные часы, как они образуются?
0: Ну, вы помните, как выглядят песочные часы? Два таких сосуда стеклянных, а между ними перешеек, да? Так вот, точно так же выглядят, кстати говоря, многие планетарные туманности выглядят так, и мы хорошо понимаем причину этого. Давайте представим себе. Газовое облако сжимается в центре, плотный сгусточек, и он становится звездой, горячий, яркий, а на него продолжают падать холодные облака газа, и постепенно формируются планеты. Падая, облака газа становятся таким газовым диском, как карусель, вращаются вокруг яркой горячей звезды. Звезда начинает нагревать центральную часть этой карусели. Нагретый газ, его давление повышается, он пытается вырваться из этой области. А куда он может вырваться? Вдоль плоскости холодного плотного диска ему не пробиться, там ему мешает вещество. И он начинает вырываться по оси вращения вверх и вниз от этого диска. И надувает такие горячие расширяющиеся газовые полости. Две полости симметричных, одна вверху, другая внизу. На самом деле и то, и другое вверху, как можно понять, да? И там вверх, и тут вверх. Ну, условно можно назвать это низом. И форма действительно напоминает песочные часы, то есть два таких расширяющихся в разные стороны облака, а посреди между ними протопланетный диск из холодного вещества. Но вот песочные часы, именно эта туманность, ну, так похожа на песочные часы, что им это название приклеилось, и больше никто их иначе как и не называет. Но очень многие планетарные туманности так или иначе похожи. Мы их называем биполярные, то есть в двух направлениях, в направлении двух полюсов выбрасывается вещество. Ну, вот в данном случае форма неотличима от песочных часов.
2: Если это видео соберет 10 тысяч лайков, астроном Владимир Сурдин расскажет о туманностях еще в одном выпуске неземного подкаста. И обязательно напишите в комментариях, какая из туманностей вам запомнилась больше и чем именно. Каждый комментарий помогает неземному подкасту взлететь к звездам. Спасибо. А мы продолжаем.
1: В созвездии Близнецов есть туманность Эскимос, и говорят, что она дает нам возможный прогноз на будущее. В чем этот прогноз и почему?
0: Во-первых, почему Эскимос? А давайте вспомним, как эскимосы одеты. У них вот такие шубки с опушкой вокруг лица, да, кругленькой. И действительно, форма этой туманности очень напоминает лицо человека, который одет вот в эту самую порку, или как они, да, парка они называются, да, с меховой опушкой вокруг лица. Очень похожа форма. Объяснить ее мы тоже пока не можем, но сходство вот с этой эскимосской физиономией и паркой дало ему название. Почему это намек на будущее нашего Солнца? Да потому что Солнце, в конце концов, превратится в планетарную туманность. То есть центр его, центральная часть, сожмется и станет так называемым белым карликом. Очень маленькой, очень плотной звездочкой, буквально размером с земной шар. Это очень маленький размер, в 100 раз меньше нынешнего Солнца. А оболочка расширится и превратится в такое сияющее газовое облако, которое постепенно закроет, поглотит одну за другой все планеты. Меркурий, Венера, в общем, доберется там до Юпитера даже. Поэтому, наверное, глядя на любую планетарную туманность, мы так или иначе видим будущее нашего Солнца, а вот эскимос, наверное, больше других напоминает это.
1: А как наблюдать туманности и как найти их на небе?
0: Невооруженным глазом видны из них немногие. Ну, вне галактической туманности Андромеды и внутри галактики, наверное, кроме туманности Ориона, я, например, никогда других не видел. В бинокль уже можно различить несколько десятков. Например, у Шарля Месье телескоп был не мощнее, чем нормальный бинокль, которым мы сегодня пользуемся. И вы уже знаете, что он 100 туманностей нашел. А в хороший телескоп, конечно, их видно много. А еще лучше использовать фотографическую камеру с длинной экспозицией на хорошем штативе, и тогда, поверьте, радости от вашего творчества не будет границ. Просто это любимое занятие всех фанатов астрономии – фотографировать планетарные туманности. Причем еще важно, через какой светофильтр вы их будете фотографировать. Ведь они светятся не во всем диапазоне спектра, а обычно в конкретных спектральных линиях. Как правило, это линии водорода, линии кислорода, азота. То есть если взять узкий светофильтр, выделяющий именно свечение этой линии, то фотография туманности станет контрастной, четкой, яркой на фоне темного неба. И поверьте, это замечательно. На некоторых сайтах у любителей астрономии вы увидите фантастической красоты фотографии туманности.
1: А какие из них лучше наблюдать с Земли, кроме тех, о которых мы уже сегодня поговорили?
0: С Земли наблюдается любая. Но, конечно, детали, мелкие детали на них видны только с помощью космического телескопа. Атмосфера Земли мешает нам видеть мелкие детали, размывает их. И хотя, конечно, удается иногда сделать четкие фотографии, но космические телескопы в этом смысле вне конкуренции. Лучшие фотографии туманности получены телескопом «Хаббл». И для него это непростая работа, ведь туманность довольно большой размер имеет, а поле зрения у космического телескопа, такого как «Хаббл», очень маленькое. И поэтому ему приходится делать несколько сотен фотографий, потом складывать мозаику из них, и тогда получается одно большое фото. По этой причине сейчас мы проектируем новые космические телескопы, у которых поле зрения было большим, ну, там 5 на 5 градусов, может быть, даже 10 на 10, это очень много для космического телескопа. И тогда он сразу одним щелчком захватит излучение и изображение получит большой туманности.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Сегодня мы поговорили о туманном настоящем нашей Вселенной. Ну и прощаемся с надеждой на ее ясное будущее. Это был астроном Владимир Сурдин и неземной подкаст. До встречи.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь в эфире «Большая наука, великая в малом». Тема нашей сегодняшней беседы – язык друг мой, язык враг мой. Мы будем говорить о языке. И в гостях у нашей передачи два наших дорогих гостя, которые уже были на нашей передаче. Алексей Александрович Коренев, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры теории преподавания иностранных языков Московского университета. Спасибо, что вы пришли. У нас в гостях заслуженный профессор Московского университета Светлана Григорьевна Терминасова, тоже гость, неоднократный гость нашей передачи. Спасибо, что вы пришли. И я снова хочу выразить вам свое восхищение и некоторое недоумение. На прошлой передаче мы с вами обсудили и дошли до того, что язык – это способ коммуникации между народами, этносами, государствами. И вдруг сегодня мы называем передачу нашу «Язык друг мой» – это понятно. И «Язык враг мой» – это мы догадываемся, что это и почему, и зачем.
1: Всеволод Александрович, вот вы как-то смогли сразу расставить все точки над «и». Мне кажется, нам очень легко ответить на этот вопрос. Спасибо вам за него.
0: А легко ли понять?
1: Я вам скажу, почему. Вот что вы сказали, что язык «друг мой» – это понятно. Вот это очень большое заблуждение. Потому что язык, на самом деле, гораздо больше враг, чем друг.
0: Вы очень хорошо сказали, я ошиблюсь.
1: Нет, наоборот. Вы дали возможность нам раскрыть на то, что люди не замечают. Понимаете, вот язык, он загадочная вещь, потому что он все, он царит, он владеет нами. Мы говорим «владеть языком». На самом деле язык владеет человеком. И он определяет наше мышление, определяет наше сознание, наше поведение. Мы думаем, что мы хозяева языка, а мы на самом деле рабы и пленники его, потому что он формирует человека, он навязывает нам с первой секунды, как мы появляемся на свет.
0: Стереотипы.
1: Да, он навязывает нам все, что до нас наши предки, говорящие на этом языке, собрали как культурный и социальный опыт. Ну, там, что любить, что не любить, что хорошо, что плохо, все. Я вот думала о том, что когда человек рождается, и говорят, поздравляем, у вас мальчик, или это девочка. И уже понятно, что в этом обществе мальчиков все хотят. А вот девочек просто это девочка. А поздравляем, это мальчик. А в другой культуре скажут, поздравляем, это девочка. И начинается формирование внутри социальных отношений. Но сейчас мы говорим не об этом. А говорим о том, что я хочу просто сразу в качестве эпиграфа сказать, что вот язык, он как дыхание. Он настолько часть нашего «я», что мы о нем не думаем. Ну, кто вот из нас с вами или зрителей сейчас думает о том, что мы дышим? Мы дышим беспрерывно, бесконечно, и абсолютно никогда об этом не осознаем, не думаем. Но если прервать это дыхание на несколько минут, то становится, как известно, очень-очень заметно.
0: А нельзя ли сказать, что мы и думаем языком, ну, как говорил Горький, тенями слов, и одновременно языком общаемся? То есть язык занимает две ипостаси – мышление и изречение мысли.
1: Абсолютно.
0: И вот тут он…
1: Что? Абсолютно.
0: И что вот, дальше?
1: И дальше то, что мы недооцениваем его влияние на нашу жизнь, на формирование сознания, на менталитет. Он очень тесно связан с мышлением. Они вообще неразделимы. И культура, часть всего этого, культура определяется нашим сознанием и так далее.
2: Самопознание невозможно без науки и искусства, без культуры, рождающей мысль и образ, без всего того, что делает человека творцом, а род людской – обществом, а не стадом.
1: Сейчас все говорят, национальная безопасность, межэтнические конфликты, межкультурные там, всякие отношения и так далее. И получилось как-то странно. С одной стороны, вроде бы естественники, инженеры, математики, физики сделали все, чтобы облагодетельствовать человечество и сказать, вот вам, ребята, способ, общайтесь друг с другом. Как никогда раньше. В сознании таких людей, как я, вообще не помещается, что нажимаешь кнопку и говоришь,
3: то есть
1: с кем хочешь.
3: Коммуникации,
1: то есть средства коммуникации перевернули весь мир сейчас.
3: Да.
1: И нам сделали какой-то драгоценнейший подарок. И мечта всех поколений человечества о светлом будущем коммунизма, американская мечта.
3: То есть сейчас,
1: земле,
3: в принципе, любой человек с любым человеком может общаться.
1: И можно было надеяться, что вот будет всеобщее братство, мир, дружба, о чем во все века мечтали люди. Так вот, я хочу сказать вот что. Что забывают, что язык с самого раннего детства навязывает человеку определенные негативные функции. Он порождает межэтнические и межкультурные
3: напряжение.
1: Конфликты, и напряжение, и вражду, и антипатию. И мы этого не осознаем.
3: Наш не наш.
1: Потому что язык как дух, как дыхание. Не просто наш не наш, а конкретно, с примерами. Ну, понимаете, начиная от колыбельных песен, которые слышат русские, народные, классические. Мне моя мама пела, я пела своим детям классическую лермонтовскую козячью колыбельную. Где есть строчки? По камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Но отец твой старый воин, закален в бою, спи, мой мальчик, будь спокоен, баюшки бою. Что это значит? Что твой отец, казак, следовательно, русский, убьет злого чеченца, который точит свой кинжал, чтобы убить тебя. Понимаете, тут уже заложено, а теперь времена изменились. Лермонт это писал во время войны России с Кавказом. И тогда это было понятно и правильно, и он стал народным любимым поэтом. Не только за эту строчку, он был гений. Но сейчас это звучит уже так, что вот сейчас уже не надо петь такую песню. Детские считалочки. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. И вот маленький ребеночек лепечет нежными губками и с приятным выражением лица. Буду резать, буду бить, вынул ножик из кармана. Понимаете, мы этого не осознаем. Это мелкие примеры, но я могу вам показать их вот на протяжении всего нашего всего цикла возрастания человека, как в школе, кошмарный черный юмор. Понимаете, камешек по камешку мы школу разберем, директора повесим, а завуча убьем. Это когда я на публичных лекциях это произношу, все начинают счастливо улыбаться, вспоминают свое школьное детство, если это взрослые люди, потому что они все это знали. И так далее. Понимаете, фольклор. У меня вот лежит Оксфордская энциклопедия фольклора английского. Потому что это во всем мире так. Это не то, что это русские такие, русскоязычные люди такие вот злобные. Нет, это все есть во всем мире, на всех языках. Так вот, в Оксфордское научное издание английского фольклора названия такие. «Shooting at the father's corpse». Что значит «стрельба по трупу моего отца». Угу. «Принцесса, которая убила своего ребенка». И так далее. Понимаете, вот это фольклор. И если покопаться, у нас тоже всего этого вполне достаточно.
3: Типа мемов таких, да?
1: Да.

0: вопрос, мальчик или девочка, какая среда их окружала. Определить по словарному запасу, врожденной памяти и умению ясно выражать свои мысли и чувства. И если глаза – зеркало души, то язык – показатель умственного развития и внутренней культуры. Давайте оставим в стороне молодежный сленг, через который мы все когда-то проходили. Профессиональные жаргонизмы, которые были, есть и всегда будут в любом языке. Но вот речь человека образованного и воспитанного можно сразу же отличить от скороговорки уголовника или гордо выдавливающего из себя малограмотные слова очередного доморощенного бизнесмена.
1: Вот пример из языка, мой любимый. Два замечательных сотрудника, профессора Академии, Российской Академии Наук, Института Языкознания, издали словарь «Тезаурус русской идиоматики», где по рубрикам расположены все слова русского языка, ну, основные, языка нормативного, скажем так. И там они, вот рубрика, значит, «Физическое насилие». 98 случаев с пометами «жаргонное», «просторечное», «циничное», «вульгарное», «неприличное» и так далее. Из 98 – 82 – это вот такие пометы. А рядом антонимичное, и там 4 названия. Тут только физическое насилие, точка. А там «доброта», «смирение», «гуманность» и «милосердие». Знаете, сколько примеров? 7. Русский язык и любой язык – это зеркало жизни человека, сознания.
2: В чем-то менталитет.
1: Значит, и менталитет абсолютно. Значит, около 100 на физическое насилие жутких, от которых волосы дыбом встают. И 7 на 4 название рубрики. 7.
2: Алексей Александрович, это так или это не так с позиции вашего поколения, которые уже старшие преподаватели?
3: Ну, это безусловно так, язык, безусловно, нами в какой-то степени владеет, да, и более того...
2: Нет, мне очень интересно, понимаете как? Ведь мне очень интересно, как вы скажете это в восприятии своего поколения.
3: В восприятии моего поколения, я не знаю, о ком...
2: Восприятии
3: моего...
2: О вас.
3: Обо мне лично, я думаю, потрясающее количество людей об этом вообще не задумывается. Как о дыхании. Мы не думаем, да, язык, он, тем не менее, определяет нашу действительность, да. Мы называем вещи определенным образом, и потом мы о них соответствующим образом думаем. И здесь, возвращаясь к теме, да, передачи, если говорить о моем поколении, да, вот мы назвали передачу «Язык мой, друг мой или враг мой», мне кажется, что можно было бы назвать ее «Языки мои», «Мои друзья» или «Мои враги», потому что, если говорить, да, о современном поколении, мы говорим о том, что люди уже с раннего детства начинают учить несколько языков. И это определенным образом тоже формирует их сознание, это, да, и их восприятие, да, реальности. И здесь есть много исследований, люди бесконечно спорят о том, правильно ли это начинать, например, учить иностранный язык с 3 лет или неправильно. Но с точки зрения как раз тех опасностей, о которых говорит Светлана Григорьевна, мне кажется, что это безусловно правильно, потому что изучение нескольких языков с детства – это прививка толерантности.
2: На час очень много общения бывает, ну, пунктирно, я не соображу, как это назвать, малословным. Вот все эти смс-ки, электронная почта. Вот там очень короткие письма с очень коротким, с малым набором слов. Все-таки вот ваше ощущение. Там слова злые чаще встречаются, я продолжаю вот тему. Или все-таки там больше добрых слов? Потому что вы общаетесь в основном в своем возрастном слое.
3: Я бы сказал, там много эмоциональных слов, потому что...
2: Вот как вы бы просто навскидку это дело расценили бы?
3: Я бы не взялся здесь. Есть, безусловно, люди, которые проводят такие исследования, да, и они это знают, безусловно, лучше, каких там слов позитивных или негативных больше. Но то, что там будет много слов эмоциональных, вот так вот, навскидку, я вам могу сказать с полной определенностью. И более того, вот удельный вес этих эмоциональных слов, да, и там даже есть понятие эмотиконы, вот эти вот все значки, да, там, смайлики и так далее, да, количество этих вот эмотиконов, оно, безусловно, большое. И пропорция слов и знаков, которые выражают эмоции в этом общении, мне кажется, тоже будет достаточно существенно.
2: Я думаю, что правильно вы сказали, потому что я бы

0: Мог сказать, что старшее поколение, а уже мы относимся, ну, к старшему относительно поколению, вот, оно, конечно, куда более сдержано в выражении эмоциональных своих состояний. То есть мы всегда говорим более сдержанных, хотя подразумеваем очень много. Вот, и действительно, вот у ребят, я же тоже общаюсь с ними, вот, действительно, куда больше вот этих вот сильных, эмоционально сильных вот высказываний и выражений слов вот подбирается.
1: Отчасти с вами соглашусь. Мне кажется, что здесь еще одно влияние, о котором можно говорить. Да? Безусловно, то поколение, которое воспитывалось в Советском Союзе, им прививали достаточно, в том числе и через язык, который использовали, достаточно сильное чувство коллективизма. Да? Ведь с детства люди были частью сначала там, организации «Октябрят», потом «Пионерской», «Комсомольской». Они были все время частью какой-то организации, партийной, их хоть партийной потом. Их отчасти... Начиная со школы, учили подчинять собственное «я», да, необходимости и нуждам большего коллектива. Да. А если говорить о поколении нашем, выросшем, получившем образование в 90-е годы, в 2000-е годы, то там, безусловно, намного сильнее было влияние индивидуализма, да, и критического мышления. Кто вы, чего вы хотите, почему вы этого хотите. Больше того, что называется рефлексии, познание себя. Поэтому отчасти, может быть, люди и больше выражают собственные эмоции. И, собственно говоря, дух коллективизма в связи с этим у этих людей, он несколько слабее, а дух индивидуализма сильнее. Многие это, кстати, связывают и с влиянием английской и британской, американской культуры.
0: Традиции, да. Есть же еще более жесткая сторона использования языка, может быть, связанная с политикой, с государством, вот то, что вы даже упомянули, национальной безопасностью. В чем это может выражаться? Вот я в этих самых этнических противоречиях или политических уже?
2: Вы знаете, у меня более простая мысль.
0: Да.
2: О том, что если людям дать понятие, чтобы они осознали, что надо быть аккуратнее, что в языке идет, есть огромный заряд того, что нанесет оскорбление, вызовет конфликт. А люди стали чувствительны по отношению к собственной национальной принадлежности.
0: Да.
2: Сейчас модно говорить про национальную идентичность и так далее. Потому что вот глобализация, как известно, которая сейчас правит миром, благодаря великим трудам, великим открытиям, которые были сделаны во благо человечества. Но человек – существо сложное и противоречивое. И то, что сделано в его благо, вдруг становится очень опасным для выживания просто. И если, поскольку все, кто радеет, беспокоится о национальной безопасности, тут важно слово «национальное». Потому что в эпоху глобализации уже надо говорить о общечеловеческой безопасности. Мы же все соединены все больше и больше. Но интересный такой парадокс, реакция. Казалось бы, вот изобрели такой способ общения. Замечательный. Молодежь без ума, счастливо общается. Старшее поколение тоже, потому что ну что такое дар не принять. Но вместо того, чтобы всем захлопать в ладоши и сказать «Ура, давайте жить дружно и мирно», вдруг оказалось, что нельзя жить в глобальной деревне всем вместе одной семьей, если нет единого языка, глобального языка. Но глобальный язык по вполне объективным причинам претендует и уже занял эту должность английский язык. Потому что объективнее в том смысле, что сначала одна супердержава, Британская империя, полмира захватила и с гордостью говорила о том, что в Британской империи солнце никогда не заходит. Когда оно садится в одном конце, оно восходит в другом конце. Но в империи английского языка солнце, тем более, никогда не заходит. А потом, когда она потеряла, Британская империя в середине 20 века рухнула, и, как мы говорили в свое время, сбросили ярмо колониализма страны Африки, или иго, или ярмо, по-всякому. Вот. Началась, значит, вот другая супердержава подхватила это знамя. Это Соединенные Штаты Америки. Был период противостояния после Второй мировой войны лет 20. И все, и кончилось. И теперь, значит, что получается? Что все неожиданно осознали свою национальную принадлежность и своим родным языком никто пожертвовать не хочет во имя глобального. Даже те народы, которые забыли свой родной язык, и счастливчики, говорят на английском, как ирландцы,
0: они
2: мальтийцы. Да, вместо того, чтобы им не надо ни денег, ни времени, ни мозгов, ничего, здоровья тратить на изучение английского языка, как всему остальному человечеству, вместо того, чтобы радоваться, они восстанавливают свой родной язык и сдаются самоучителям.
0: У нас то же самое в Средней Азии происходит. И да?
2: Ну, вот, везде, во всем мире так. И получается, что вот это подстричь всех под одну лужайку зеленую, не получается как-то так. Вот люди не хотят, хотят свою сохранить национальную идентичность.
3: За последние десятилетия наш с вами словарь пополнился значительным количеством новых слов и понятий. Вот лишь некоторые из них. Искусственный интеллект, детектор лжи или, как его сейчас стали называть, полиграф. Всемирная паутина интернета, накрывшая полмира. Вроде бы человечество продолжает уверенной поступью двигаться по спирали научно-технического прогресса. Продолжают, но далеко не все. Природа же среднестатистического обитателя нашей планеты осталась прежней, как 100, 500, 1000 лет назад. Он так же, как и его предки, способен убить, украсть, бросить семью, изменить своему долгу. Или броситься в огонь, спасая жизнь совсем незнакомых людей и приютить бездомную собаку. Сотни миллионов аборигенов в Африке, Азии, Южной Америке продолжают жить по законам предков, ютясь в хижинах, нищете, умирая от разной заразы. И никакие интернеты не изменят их. Вывод напрашивается лишь один. Человеческий фактор был, есть и будет. За всеми нашими достижениями и безобразиями стоим мы сами. И вообще, кто мы такие? Как понять те поступки, которые совершаем? После содеянного нередко страшного и постыдного каемся, а потом повторяем все снова и снова. И здесь не поможет ни искусственный интеллект, созданный, кстати, нами же, ни детектор лжи, ни интернет, полный до краев не только вполне полезной информацией, но и советами начинающим преступникам и адресами извращенцев всех мастей. Хотим мы того или нет, заносясь гордыни о своих прошлых достижениях, но все же придется взглянуть на себя в зеркало, не кривое, которое сами себе создавали веками, а в обычное, если желаем что-то изменить в своей теперешней и будущей жизни.
0: Какая роль языка вот в нынешней ситуации с нахлынувшим потоком и живущими африканцами, индейцами, пакистанцами, которые есть, или южноевропейцами, которые приехали в Северную Европу? Вот что, где здесь роль языка? Как вы вот оценили бы ситуацию?
2: Вы знаете, роль языка здесь сложная, как и везде.
0: Да.
2: Потому что в их собственных языках, родных языках, есть тот же заряд агрессии и ксенофобии, как и во всех, как и в английском языке. Но их языки не правят миром. Их языки не знает человечество в таком масштабе, в каком сейчас все знают английский язык. И они все поспешно учат язык международного общения, потому что они понимают, что когда они приедут в Сербию, в любую европейскую страну, их родной язык там не поймут только те, кто уехали раньше них. А надо учить какой-то язык. И этот язык международный. Так что языковая проблема стоит, она препятствует, а потом в многих языке отражают совершенно другое сознание, совершенно другое мышление, другое отношение к людям, к миру, к женщине, к детям. Все навязано нам уже языком. Мы продукты своего родного языка. И когда продукты чужие приезжают к чужим же продуктам, и о языке никто не думает. Все думают о чем угодно.
1: Да. Вот я позволю немножко тоже добавить. Не сказал бы, что не думают о языке, потому что если посмотреть репортажи как раз-таки вот на тему о мигрантах, да, последние, посмотрите, как там точно подчеркивается. Это вот приезжие, там, например, из Сирии, На немецком языке он не говорит, или ни на каких языках он не говорит. Телеведущий всегда это подчеркивает как безусловный аргумент в пользу отчуждения, да, что вот, mm-hmm. по сути дела, они могли заменить бы эту фразу, да, на языке он не говорит, на фразу «он чужой», да, и сразу же они таким образом дают людям понять, что вот чужой человек. А я здесь еще хотел, мы вот сейчас интересно говорили про английский, его роль в мире, да, а еще параллельно ведь есть русский язык, который, если мы говорим про национальную безопасность, да, в нашей стране люди говорят на очень разных языках, да. У нас есть регионы, где люди говорят и на других языках, да. И здесь мне кажется, что, опять же, серьезной прививкой толерантности, причем и для русскоязычного населения, и для населения, для которого является другой язык родным, было бы изучение двух или более языков, потому что фактически в некоторых регионах мы упускаем возможность сделать так, чтобы дети, растущие в этих регионах, были бы фактически билингвами. Вот. И потом, если так подумать, да, например, в некоторых регионах говорят на языках тюркского происхождения. Что такое выучить один из этих языков? Это значит, что потом как минимум в 10 странах мира, да, можно понимать все, что говорят и пишут. Ну, с определенными ограничениями, но понимать. Ну, а кроме того, с точки зрения развития, например, мозга, в том числе и даже его физических характеристик, да, здесь ученые, занимающиеся нейронауками, дают вполне точные выводы, да, изучение с детства иностранного языка увеличивает объем головного мозга и развивает определенные его центры.
0: Ну, по крайней мере, число связей между нейронами явно становится богаче.
1: И более того, изучение языков, да, люди часто говорят про детство, как время, когда надо учить языки, что вот если в детстве они не выучили языки, то шанс безвозвратно упущен. Опять же, современные исследования ученых из Оксфорда, из университета МакГилл в Канаде, они говорят о том, что изучение языков полезно в любом возрасте, и, собственно говоря, в некоторых странах его даже используют, да, для профилактики таких болезней, как Альцгеймер или деменция.
0: Да, старческий склероз.
1: С точки зрения современной психология, человек развивается всю свою жизнь. Это один из стереотипов развития, что человек развивается только в детстве.
0: Спасибо, я это заметил по себе.
2: Я тоже. В Бельгии большая группа пенсионеров решила учить русский язык. К ним тут же отправился какой-то наш корреспондент и спросил, зачем вам, ребята, в вашем возрасте, в Бельгии сидя, учить русский язык. Знаете, что они сказали? Они сказали, для продления жизни. Мы это делаем для продления жизни. И это очень хорошо как-то тренирует память. Это открывает горизонт. Они абсолютно правы. Каждый новый язык – это новый взгляд на нам знакомые вещи, но которые можно увидеть совершенно по-новому. Это очень интересно. Понимаете, мне кажется, это самый главный, вот, так сказать, магнит, который притягивает людей к изучению языка. Не только бизнес, не только, а вот еще возможность увидеть мир по-новому, увидеть его чужими глазами. Но надо не забывать, что, например, этнонимы, название национальностей. Почти каждый народ имеет уничижительное, презрительное название. Все эти там хохлы, жиды, москали, япошки, китаёзы и так далее. И знаете, люди у себя дома критикуют себя и своих ближайших, свой народ замечательно. Но если это другой человек, это как с детьми. Я сама своим детям могу сказать что угодно, все, что я о них думаю отрицательного. Но если это скажет моя соседка, я буду ненавидеть соседку, а не своих детей. А своих детей я сразу увижу только их хорошие.
0: Защищать.
2: То же самое с народами, понимаете? Я сама могу сказать что угодно про своих, так сказать. Но это не меняет моего общего отношения, любви и преданности. Но если это скажет, сколько скажет другой человек, сразу все вдруг объединяются. Нас, наших бьют, нас обидели. Я уверена, что огромное количество межэтнических конфликтов возникло на этой почве. Обозвали хачиками, еще как-нибудь там, и все. И, пожалуйста, загорелся пожар.
0: Какой способ это не давать этому подниматься?
1: Ну, способ. Один из способов – это изучение иностранных языков, потому что изучение иностранных языков помогает в том числе понять лучше и свою культуру. Второй пункт, который я здесь бы привел, это то, что когда мы говорим о представителях определенных национальностей, да, особенно о том, как они воспринимаются, например, глазами ребенка. Ведь подумайте, общественные средства массовой информации формируют вполне конкретный образ таджика, например, да, или узбека. И вот здесь один из проектов, который разрабатывался на нашем факультете, который мы на самом деле взяли, мы его взяли, идею из Японии, это брать студентов Московского университета и привозить их в школы. И показывать школьникам, что вот, например, да, студент или аспирант, который занимается исследованием, который представляет собой достаточно привлекательную ролевую модель, да, для тех же подростков, для тех же детей. Чтобы когда они думали о таджике, они думали не только о том образе, который им сформировала
0: улица
1: или телевидение, да, они думали вот о том человеке, который приходил, играл с ними, рассказывал про свои традиции.
0: Ведь фактически ваш факультет, который вы основали, регионоведение и культуры, ну, примерно так называется, ведь он для этого и сделан. То есть тогда, может быть, в какой-то степени интуитивно, а сейчас же мы понимаем, насколько своевременен он был в своем возникновении. Еще раз расскажите, как вы видели вот это вот образование студентов вот в вашем факультете и для чего?
2: В Московском университете в 1988 году, когда еще вот некоторые, я как основатель, не знали, что через год-два все это рассыпется, мой мир, в котором я прожила, и перед этим долго получила очень хорошее, как выяснилось, образование. На первый международный...
0: То есть это 88 год как раз перед распадом,
2: перед самым развалом Советского Союза, который все-таки большинство из нас не осознавало. Он казался таким каким-то устойчивым, вдруг хоп, и все развалилось. Но я помню, что на первый международный конференцию в 89 году в своей жизни, я ехала с комплексом неполноценности. Тема была преподавание английского языка в европейских университетах. Я думала, ну что я им могу сказать? Они там с детства уже посылают своих детей в страну изучаемого языка. У студентов обязательно, изучающих иностранный язык, обязательно есть минимум год в стране изучаемого языка. Кстати, у нас было такое требование. В 19 веке, когда была реформа, и потеснили древние языки в школах, а латынь и греческий, и вводили новые иностранные.
0: Это реформа школы в 90-х годов.
2: Не, 800.
0: 890?
2: Да, нет, перед этим, в 49-м началось.
0: А в 49-м?
2: Да? Языки начались в 49-м, а реформа пришла в 90-х. Еще в 49-м году началось в Казанском университете, между прочим. И там было такое требование, что преподаватель иностранного языка, одно из требований нового иностранного языка, обязательно должен побывать в стране изучаемого языка, потому что если это он не сделает, он подобен слепому, который рисует картину, не зная, никогда не видев реальных цветов и красок. Ну, этого у нас никогда не было. Все мы выросли в обстановке, когда нас учили люди, которые за железным занавесом сидели, не то что не были в стране, не слышали ни одного живого слова. Вот. Но это отдельная совершенно тема. Так вот, в 1988 году мы его открыли, не зная, что попадем в пучину каких-то совершенно новых перемен, которые не согласовались с тем, что мы знали раньше, и о Московском университете, и о своей жизни, и так далее. Но мы поняли тогда, с другой стороны, профессионально это у нас было золотое время. И мы его идеально угадали. Неожиданно все российские люди Большого Советского Союза получили возможность свободного, открытого международного общения. Поднялся занавес. Пожалуйста, езжай куда хочешь, делай что хочешь. Эмигрируй, открывай бизнес.
0: У вас были вопросы, исследовались и внутрироссийского региона ведения, и внешнего, или только внешнего?
2: Нет, вот это самое главное. Спасибо. Опять вы точно угадали. Мы, конечно, мы поняли одно, что нельзя обучать язык и изучать язык так, как мы его изучали и как нас учили. Вот просто правила грамматики, правила фонетики. Это совершенно не живой язык, это абстракция. А вот для того, чтобы начать уметь общаться, общения это не было, и нам хватало фонетики и грамматики, чтобы читать. А больше нас ничему не учили. А когда возникла возможность разговаривать, писать, получать письма, слушать кого-то, это была совершенно другая жизнь. Мы к ней были не готовы, никто. Но мы поняли, что для того, чтобы этим овладеть, нужно знать, как этот мир там устроен. И мы ввели такой предмет первыми – мир изучаемого языка. Мир Великобритании, мир Соединенных Штатов Америки, мир Франции, мир Америки, Германии, Испании, Италии и так далее. Потому что, как я говорю теперь студентам, значение – это слово. Это то, что соединяет реальный мир, вот этот предмет, с миром языка и речи. И, значит, слово и предмет связан такой ниточкой или тропинкой. Тропинка может быть лучше. И эта тропинка, если слово иностранное, она ведет в иностранный мир. А там этот предмет по-другому совершенно воспринимается. И стол, и дом, и человек, и мужчина, и квартира. Все. Совершенно за словом стоит совершенно другое представление. Вот тут сознание...
0: То есть буквальный перевод не дает ощущения содержания слова.
2: Более того,
0: там.
2: Он искажает, и получается глупости. Я студентам люблю задавать такое предложение. Я могу сразу его говорю, как вы переведете на английский, на русский язык? That morning she had a headache and stayed upstairs. И они говорят, в то утро у нее болела голова, и она осталась наверху. Я говорю, а вот когда у вас болит голова, на каком верху вы обычно остаетесь? Ну, тишина. Для того, чтобы это предложение правильно перевести, а правильно перевести надо так. В то утро у нее болела голова, и она не вышла к завтраку. Потому что наверху обстоятельств только спальни и туалеты. А вся жизнь внизу. И если она осталась наверху, сказать «осталась наверху» по-русски ничего не значит. Значит, нужно знать культурное, социальное устройство того, что называется хаос. Если вы выучили, что дом – это хаос, то это не значит, что вы можете, что вы овладели языком, что вы можете общаться. Потому что хаос гораздо уже, чем дом. Дом у нас и building – дом, а building на самом деле тот дом, где только работают, а живут там, где хаос. И кондоминиум, и block of flats, вот наши дома – это не building, и не хаос, в которых я живу, квартира в многоэтажном доме и так далее. И от этого родилось регионоведение. Мы увидели, что есть предмет, который был монополией только двух вузов в Советском Союзе. Института стран Азии и Африки в МГУ и МГИМО. И там готовили дипломатов или...
0: Естественно, там их учили
2: страноведение. И там надо было знать, как люди живут, что они делают, особенно для разведчиков. Не так прикурил, не так пальцы загнул, когда считаешь.
0: Или не вынул ложку из чашки.
2: Да, и не вынул ложку из чая и провалился. И тебя арестовали и расстреляли.
3: В наше непростое время человек зачастую не способен прогнозировать и контролировать свои поступки. Но все же он остается таким, каким был создан. У него все те же глаза, походка, манера поведения в обществе, амбиции, язык, почерк, хорошая или плохая память. Как оценить темные или светлые стороны его души, его интеллект, уровень культуры или образованности? Все это может оценить лишь профессионал, специально подготовленный к работе с той или иной категорией людей. Представим себе картинку из недавнего прошлого, когда не было единых экзаменов и электронных помощников. Перед столом с преподавателем стоит юное создание и отвечает на поставленный вопрос. Отвечает или хорошо, или, опустив голову, бормочет что-то малопонятное, переминаясь ноги на ногу. В обычной средней школе все это худо-бедно проходило. Но вот высшей уже нет. Экзаменаторы уже с первой минуты прекрасно знали, какую оценку поставить студенту. И кое-кому из молодых людей пришлось навсегда покинуть студенческую скамью, не став еще одним абстрактным специалистом. Вернемся в наше время. Все знают сегодня слово «резюме», устраиваясь на работу. То есть мини-рассказ о своем образовании и профессиональных навыках, обычно посылаемый по электронной почте. Но личное собеседование в случае интереса работодателя к претенденту на то или иное место так никто и не отменял.
1: Но есть еще один важный момент, о котором Светлана Григорьевна сейчас не рассказала, о нем расскажу я.
0: Давайте.
1: Хотя это полностью идея Светланы Григорьевны и ее научной школы. Это то, что за рубежом надо рассказывать не только, показывать свои знания мира изучаемого языка, да, так как этому учат в МГИМО, в Институте стран Азии и Африки, и в некоторых других вузах, на других программах, вот, где люди все знают абсолютно, например, о Германии или о Соединенных Штатах Америки. Но хорошо надо знать знать и свой собственный мир, русский мир. Вот. И поэтому наш факультет отличало еще и то, что те, кто на нем учились, независимо от того, на каком направлении они учились. Потому что я, например, учился на лингвиста и на преподавателя немецкого и английского языков. Так вот, независимо от специальности, которая была педагогическая в первую очередь, мы большое количество времени, особенно на первом курсе, тратили на то, чтобы понять и лучше выучить российскую историю, хорошо понимать русскую литературу, русский фольклор, чтобы понять, как это сформировалось. Потому что, и как позже показало, когда я поехал в Японию на стажировку, там-то всех в первую очередь интересовало не то, что я знаю, да, о Соединенных Штатах, Германии или Японии. Их в первую очередь интересовало, чтобы я им рассказал о своей собственной стране, о своей собственной культуре, объяснил им что-то о России и россиянах, что они, может быть, не до конца понимают.
4: Баснописец Изоп был рабом, был калекой, был сброшен с дикой скалы толпой тупых жителей Дельфы. Но чтобы остаться в истории, трагической судьбы недостаточно. После себя он оставил Изопов язык. С тех давних времен все рассказы о последующих веках человечества ведет на изоповом языке, включая мифы и о нашем, самом, пожалуй, изоповом веке.
0: Светлана Григорьевна, у меня есть еще один аспект, который, мне кажется, очень важным в нашей беседе. Скажите, какие психологические особенности отдельных этносов, они на самом деле всегда есть, как они связаны с языками и как они помогают или затрудняют общение? Вот есть такие ведь, по-моему, аспекты есть.
2: Но только, хотя это трудный вопрос, но сейчас я скажу, отвечу на него. Только чуть-чуть добавлю. Я хочу сказать, что мы тогда ввели регионоведение, назвали, переименовали себя из факультета иностранных языков, факультет иностранных языков и регионоведения. И буквально через 2 года по всей стране пошло, все стали прибавлять от регионоведения. Я очень этим горжусь. Но главное наше открытие, вот Алексей об этом сказал, это то, что мы ввели еще и открыли как отдельную специальность регионоведение России. И все абсолютно студенты, какой бы язык они ни изучали, на первом курсе правильно слушают русский мир, а на втором, и мы это ввели, это словосочетание, задолго до фонда «Русский мир», задолго до того, как оно стало. Ну, мы это все сделали в конце 90-х.
0: Как ни странно, вот. Ведь это мощный политический акт, на самом
2: абсолютно.
0: Деле.
2: Абсолютно. Да. И более того, мы его ввели как отдельную специальность, потому что сначала было просто регионоведение, мы набрали людей, их было трудно сориентировать. Они шли изучать испанский и итальянский,
0: а
2: мы говорим, вы идите на регионоведение России.
0: Да?
2: Но наша задача была, чтобы образ России, то сейчас модное слово image, что миру надо рассказывать о России на языках мира. Понимаете, когда мы пишем свои, на русском языке, в газетах, в журналах, как важно, и все пишем по-русски, то они узнают о России от своих журналистов, от своих дипломатов и от своих туристов.
0: То есть искаженно, на самом деле?
2: Искаженно, конечно, совершенно искаженно. Это нормально, и мы, у нас свое искаженное представление, стереотипное представление о каждом народе и так далее. И поэтому мы регионоведение России ввели как отдельный предмет, потому что какие-то странные люди, внезапно Министерство образования издало новый список специальностей, там не было регионоведения, там было только зарубежное регионоведение. И можно было изучать любую точку на Земле, любую страну, кроме России. И нам не разрешили сделать набор. И тогда
0: это
2: пришлось...
0: Когда?
2: Это был вот уже в 2005-2006.
0: Ну, сейчас поправилось, что ли?
2: Ну, поправилось, потому что я дала 1,5 года своей немолодой жизни на то, что ходила в министерство, и всем объясняла. И Министерство образования поняло. Оно сказало, соберите, пожалуйста, письма поддержки от известных людей. Известным людям объяснить, что все можно страны изучать, кроме России, было трудно. Они мне не верили. Но я их убедила. Мы собрали много писем поддержки. Сейчас есть отдельная дисциплина. Мы делаем отдельный набор на регионоведение России.
0: Ах, молодцы.
2: И мы были флагманы. А теперь, как положено. А теперь про этносы и психологию.
0: Про этносы и психологию и язык. Что вы вот тут вот... Я знаю, что вы этим вопросом занимаетесь.
2: Я этим вопросом занимаюсь. Он бесконечный и очень трудный, как все вопросы, связанные с языком, сознанием, менталитетом человека и с его психологией. Между психологией и языком есть бесконечная связь, которую гениально... Вот я читал много научных трудов и психологов, и лингвистов, но есть такая вот компания гениальных людей. Это русские поэты. Вот один
0: русский
2: поэт...
0: Серебряного века или каких вы имеете в виду?
2: Нет, в данном случае серебряных век я очень люблю. У меня муж был очень хороший специалист по серебряному веку, но изучал их, когда все его поэты были в спецхране, кроме Маяковского. Поэтому нашу семью кормил Маяковский. Кандидатскую, докторскую он писал по Маяковскому. Так вот, я хочу сказать сейчас про Тютчева, который был вообще профессиональный дипломат.
0: Да.
2: И стихи еще при этом у него были сложные, там, личная жизнь. И он умудрялся оставить в своих стихах, написанных в промежутках между гигантской и дипломатической деятельностью, такое количество афоризмов чеканных. В четырех словах он ответил на ваш вопрос. Он сказал: мысль изреченная, есть ложь. И значит, когда мысль, психология, вот это самое сознание, облекается в слово, искажается. Вот идет искривление, это не прямая дорога. Вот мысль, вот слово. А изреченное слово есть ложь, потому что оно отражает национальное видение этого предмета или этого явления. А поэтому в общечеловеческом плане это ложь для всего остального человечества. Понимаете, у меня очень много на эту тему примеров. Можем с вами отдельно встретиться по вопросу: мысль изреченная, есть ложь.
0: Это замечательно.
2: С философами вместе.
0: Это вот язык и друг, и враг. Это действительно то, что даже. Вы что хотите сказать?
1: Здесь, если можно добавить, это только то, что эти различия настолько велики, что даже с точки зрения изучения языков вводится целое понятие, такое как социокультурная компетенция, да, и здесь это не только знание, например, это даже не то, что знание о стране, да, изучаем языка, а это умение понимать, почему человек, когда он что-то говорит или что-то делает, делает это именно таким образом, да, и здесь это развивает, например, такое умение, что вот если перед вами находится человек из какой-нибудь южной страны, и он обильно жестикулирует, вы, обладая этой компетенцией, понимаете, что, собственно говоря, во-первых, он так делает, потому что в его культуре так принято, а во-вторых, если вы хотите, чтобы он вас воспринимал, например, как человека общительного, доброго, настроенного с ним говорить и честного, вы должны тоже немножко жестикулировать и говорить с ним на его языке.
3: Помним о наших глазах. Да-да, о тех самых глазах, которыми мы смотрим на окружающий нас мир. И в которых можно прочитать ненависть, любовь, безразличие или пустоту. Что такое душа, до сих пор не знает никто. Но то, что она есть, несомненно, как бы ее ни обзывали ученые умы, разумом, генетической памятью или интеллектом. И, как всем нам известно, глаза – это зеркало души и ее намерений. По ним сведущий человек может прочитать многое. Хотя глаза иногда способны и врать, но все же довольно редко. Отуманенный взгляд, нежелание смотреть на собеседника, бегающие зрачки, нервный тик могут навести на вполне определенные мысли.
0: Теперь у меня самый последний вопрос, и, я думаю, довольно простой. Как вы думаете, для положительного восприятия образа России, а это сейчас очень существенная вещь, какие у нас есть возможности продвигать русский язык к изучению на Западе, на Востоке, помимо интересов технологических, а именно вот культурно и... культур-трегерских, вот так вот.
2: Знаете, я очень много этим вопросом занимаюсь, потому что я всегда считала, что если я специалист по иностранным языкам, то русский как иностранный. Это мой первый и главный язык, потому что это мой родной язык. И в то же время Я знаю, как преподавать методику преподавания иностранных языков. И мне кажется, что у преподавателя русского как иностранного, абсолютное большинство которых носители этого языка, это нормально. Но у носителей языка есть свои огромные плюсы и некоторые вполне большие минусы. Они не видят многих вещей, которые видим мы, как преподаватели, не носители языка.
0: Они им кажутся очевидными, естественными, они их не воспринимают никак.
2: Они не понимают вот этой культурной разницы, вот этой мысли зачем-то, ну, и так далее. Что я считаю важным для образа России? Мы давно этим занимаемся, и мне горько сказать, что мы все время продираемся через какие-то препятствия.
0: Здесь.
2: Понимаете?
0: Здесь.
2: Здесь, конечно, здесь. Но там-то что? Там вообще никто ничего не про нас не жалует. Понимаете, нас обливают там помоями, и как-то никто не реагирует на то, что это все на языке. И не надо подставляться языком. Это отдельная тема. Но вот первая мысль очень простая. Вот я считаю, что миру должны рассказать мы на языках мира. Вот все эти наши сочинения про то, какие мы замечательные, какая у нас культура, литература и музыка, это знает образованный мир, что музыке и в литературе нам у нас прочное место в самом первом ряду всемирного знания. Но вот как люди живут, что они думают, вот нужно изучать иностранные языки, в том числе для того, чтобы рассказать миру о России.
0: О нашей культуре.